0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Выбрасывают тольяттинцы шайбу в среднюю.
2: Хватит друг на друга. Антону тут пошел.
3: Высочайшая оценка для Анны Поповой.
4: Решили прессинговать. Видимо,
5: Попа
4: есть.
5: Попа совсем вот на носик лодки Марии.
6: Давление будет оказываться нешуточное.
0: Аксиомы спорта.
3: Добрый день, дорогие друзья! В эфире Радио ВОС, программа «Аксиомы спорта». У микрофона Мария Ильинская, за режиссерским пультом Дарья Ефремова. Мне вспоминаются строки из книги великого советского спортсмена-тяжелоатлета Юрия Власова, которая называется «Справедливость силы». Сила нужна для преодоления зла. Чтобы выдержать напор жизни, утверждать правду, нужны и сила духа, и сила физическая. И в этом тоже великая справедливость силы. Не правда ли, очень актуальная аксиома для наших дней? Сегодня мы поговорим о том, какое место в жизни незрячих атлетов занимают силовые виды спорта.
7: Спортивная тифлоэнциклопедия. Знаем все. Но это не точно.
3: Поднятие тяжестей можно отнести к одному из древнейших видов соревнований, имеющих выраженные черты спортивной борьбы. Работа с отягощениями стала наиболее объективным способом определения сильнейшего среди сильных атлетов. Параллельно выяснилось, что люди, занимающиеся поднятием тяжестей, выгодно отличаются от окружающих атлетическим видом и рельефной мускулатурой. Как вы знаете, на Руси таких атлетов называли «богатырями». В современные силовые виды спорта входят следующие дисциплины. Бодибилдинг, армрестлинг, силовой экстрим, кроссфит, гиревой спорт, тяжелая атлетика, армлифтинг, пауэрлифтинг. Как видите, их довольно много. Я немного расскажу вам о виде спорта, являющемся одной из дисциплин спорта слепых. Это пауэрлифтинг. Пауэрлифтинг – спорт, где сила духа и сила физическая, сложенные воедино, позволяют человеку достигать высот не только на соревновательном помосте, но и в жизни. Соревнования среди инвалидов по зрению в этом виде спорта начали проводиться в начале 80-х годов прошлого столетия в Австралии, Канаде, Великобритании и США. Турниры в этих странах в основном организовывались национальными ассоциациями спорта слепых. В апреле 1988 года в столице Канады Оттаве прошел первый Кубок мира по пауэрлифтингу среди инвалидов по зрению. Более 40 спортсменов приняли участие в этом мировом форуме. Первый Кубок мира, как и все последующие соревнования, проводились по правилам Международной федерации пауэрлифтинга, за исключением некоторых изменений, которые были призваны сделать условия соревнований наиболее подходящими для незрячих спортсменов. Например, слабовидящим атлетам могла быть оказана помощь при подходе к скамье для жима или стойкам и уходе от них. С 1993 года международные соревнования начали проводиться под покровительством независимой Международной федерации пауэрлифтинга слепых. В 1994 году чемпионат впервые прошел на европейском континенте, в Испании. Затем в 1995 и 1997 годах хозяином мировых форумов были США, а в 1996 и в 1999 годах – Канада. Именно с 1999 года мировые рекорды спортсменов-инвалидов по зрению начали регистрироваться только при обязательном прохождении допинг-контроля. С наступлением нового тысячелетия Международная федерация пауэрлифтинга слепых по решению технической комиссии Международной ассоциации спорта слепых ИПСА была включена в состав этой ассоциации. Уже под эгидой ИПСА чемпионаты мира прошли в 2000 году в Нидерландах, в 2002 году в Чехии. Международным дебютом для российской сборной по пауэрлифтингу стало выступление в 2002 году на чемпионате мира в Чехии. В этих соревнованиях приняли участие представители 11 стран с 4 континентов. Фаворитами чемпионата считались пауэрлифтеры США, Австралии и Ирана. Итогом выступления нашей команды на чешской земле стали 6 золотых, 1 серебряная и 1 бронзовая медали. Именно такую коллекцию привезла с чемпионата мира 2002 года сборная России по пауэрлифтингу спорта слепых. С этого момента наши незрячие спортсмены неоднократно занимали высшие ступени пьедестала на соревнованиях различного уровня. В отличие

0: тяжелой атлетики, пауэрлифтинг и ПСА состоит из трех соревновательных упражнений. Это приседания со штангой, жим штанги лежа и становая тяга. На соревнованиях по пауэрлифтингу атлет выступает в трех упражнениях, и сумма поднятых килограммов в трех упражнений является его итоговым результатом. Спортсмены делятся по полу, возрасту и собственному весу. В соревнованиях по пауэрлифтингу и ПСА участвуют юниоры и юниорки, мужчины и женщины и ветераны. Каждый участник соревнований имеет право на 3 попытки в каждом упражнении. Ежегодно в нашей стране проводится несколько турниров по пауэрлифтингу спорта слепых. С календарным планом соревнований вы можете подробно ознакомиться на сайте Всероссийской Федерации спорта слепых. Там же можно увидеть и протоколы соревнований. Наверняка у вас появился вопрос, а могут ли наши незрячие слабовидящие спортсмены принимать участие в других силовых видах спорта, не включенных в реестр видов спорта слепых? Да, могут, причем очень успешно. И ярким примером этого является гость нашей сегодняшней передачи. Но об этом чуть-чуть попозже.
1: Музыкальный тайм-аут.
0: Друзья, а давайте сейчас выйдем на помост и попробуем взять рекордный вес вместе с героем песни Владимира Высоцкого.
2: Песня посвящена штангистам. Я сначала было хотел написать комедийную песню и даже придумал куплет для нее. Там было так: «Сапи, пытаются противники рекорды повторить, но я такой спортивненький, что страшно говорить». Ну, это будет пускай как эпиграф, а песня на самом деле такая. Как спорт поднятие тяжестей не ново, в истории народов и держав. Вы помните, как некий грек другого поднял и бросил, чуть попридержав. Как шею жертвы круглый гриф сшиваю. Чего мне ждать, овации или свист? Я от земли Антея отрываю, как первый древнегреческий штангист. Не обладаю грацией мустанга, скованный я в движениях не скор. Штанга, перегруженная штанга, вечный мой соперник и партнер. Такую неподъемную громаду врагу не пожелаю своему. Я подхожу к тяжелому снаряду, с тяжелым чувством вдруг не подниму. Мы оба с ним как будто из металла, но только он действительно металл. А я так долго шел до пьедестала, что вмятины в помосте протоптал. Не отмечен грацией мустанга, скованный я в движениях не скор. Штанга, перегруженная штанга, вечный мой соперник и партнер. Повержен враг на землю, как красиво, но крик вес взят у многих на слуху. Вес взят прекрасно, но несправедливо, ведь я внизу, а штанга наверху. Такой триумф подобен поражению, а смысл победы до смешного прост. Все дело в том, чтоб, совершив движение, с размаху штангу бросить на помост. Где стоять мне, в центре или с фланга? Что услышу, овации или свист? Что такое? Штанга. А вели спор, штанга перегруженная, штанга, вечный мой соперник и партнер. Он вверх ползет, чем дальше, тем безвольней. Мне напоследок мышцы рвет по швам, и со своей высокой колокольни мне зритель крикнул: брось его к чертям. Еще одно последнее мгновенье, и брошен на земь мой железный бог. Я выполнял обычное движение с коротким злым названием рывок.
0: Спортивный фреш. Давайте освежим в памяти события, не попавшие в обзор в нашей прошлой передаче, а также поговорим о мероприятиях февраля. С 15 по 21 января в Ижевске, Удмуртская республика, прошел второй этап Кубка России по лыжным гонкам и биатлону спорта слепых на базе спортивно-оздоровительного лыжного комплекса имени Галины Кулаковой Республики Удмуртия. Победителями соревнований стали классический стиль 5 километров мужчины Максим Яншаев, спортсмен-ведущий Александр Потапов, Республика Башкортостан. Классический стиль 5 километров женщины Анастасия Багиян, спортсмен-ведущий Сергей Синякин, Пермский край. Классический стиль спринт мужчины Олег Пономарев, спортсмен-ведущий Андрей Романов, Московская область и Пермский край. Классический стиль спринт женщины Анастасия Багиян, спортсмен-ведущий Сергей Синякин, Пермский край. Свободный стиль 10 километров мужчины Олег Пономарев, спортсмен-ведущий Андрей Романов, представляющий Московскую область и Пермский край. Свободный стиль 10 километров женщины Анастасия Багиян, спортсмен-ведущий Сергей Синякин, Пермский край. Гонка на 12,5 километров мужчины Станислав Чухлаев, спортсмен-ведущий Олег Колодейчук, Тюменская область. Гонка на 10 километров женщины Анастасия Багиян, спортсмен-ведущий Сергей Синякин, Пермский край. Спринт мужчины Максим Яншаев, спортсмен-ведущий Александр Потапов, Республика Башкортостан. Спринт женщины Екатерина Разумная, спортсмен-ведущий Михаил Засыпкин, Свердловская область. С 22 по 28 февраля в городе Чайковский, Пермский край, в лыжно-биатлонном комплексе Федеральный центр подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» имени Данилова пройдет очередной этап Кубка России по лыжным гонкам и биатлону спорта слепых. Ожидается, что участниками соревнований станут около 100 спортсменов из 10 регионов нашей страны, среди которых лидеры сборной России, победители и призеры Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Соревнования в лыжных гонках пройдут на дистанции 5 километров свободным стилем и 15 километров классическим стилем. В биатлоне мужчины преодолеют дистанцию 15 километров, а женщины 12,5 километров. Также пройдут соревнования в спринте. Пожелаем нашим спортсменам дальнейших успешных выступлений. Следите за спортивными новостями на Радио ВОС, а мы с вами продолжаем знакомиться с силовыми видами спорта.
3: Тренерский совет. Хороший специалист плохого не посоветует.
0: У нас в гостях человек, многого достигший в спорте, особенно в силовых видах спорта. Мастер спорта международного класса. Многократный победитель турниров различного уровня, обладатель не одного десятка рекордов России, а также Европы и мира, Константин Николаевич Пенько. Добрый день.
4: Добрый день. Здравствуйте.
0: Константин Николаевич, у вас за плечами большой опыт, непростой жизненный путь, на котором встречались и победы, и поражения, как, наверное, у каждого из нас. Вы успешно преодолевали проблемы со здоровьем, при этом никогда не прекращали заниматься спортом. И сегодня вы для многих молодых спортсменов с ограниченными возможностями здоровья пример для подражания, мастер своего дела и настоящий наставник. Наша передача посвящена силовым видам спорта как средству реабилитации инвалидов по зрению, и нам хочется узнать ваше мнение по этому поводу. Но для начала, пожалуйста, расскажите немножко о себе. Откуда такая любовь к спорту? Это пример родителей или ваше личное устремление? Как все начиналось в вашей жизни?
4: Ну, здесь судьба сложилась так, что, с одной стороны, я родился и рос в достаточно спортивной семье. То есть у меня мама активно занималась спортом. Она выступала в лыжных гонках, в конькобежном спорте, в велосипедном спорте. Пример был всегда перед глазами. Семья вела активный спортивный образ жизни. Мы часто в походы ходили, разные сложности. Потихонечку приобщался, а потом как бы у самого появился и развился интерес к спорту.
0: Какие спортивные дисциплины вас сразу стали привлекать? Сразу шли по стопам мамы или что-то вот тянуло куда-то, особенно хотелось попробовать в чем-то?
4: Ну, началось с поступления в секцию греко-римской борьбы в спортивной школе.
0: Все мальчишки хотят хорошо бороться, всех побеждать, наверное.
4: Ну, да, это такое непроизвольное желание было. Но там получилась такая ситуация, что за конфликт с чуть более старшим воспитанником был исключен.
0: Так.
4: Но тут же поступил в отделение лыжных гонок детской юношеской спортивной школы Олимпийского резерва. И уже начал более-менее серьезно заниматься именно лыжами.
5: Лыжи, понятно. Что-то еще параллельно? Были какие-то дисциплины спортивные, которые нравились? А вот силовые виды спорта тогда уже появлялись, либо это как ОФП просто было? Ну как, тренажерный зал, там штанга, все
4: нет,
5: дела?
4: Нет, как такового железа
5: не было,
4: не практиковалось.
5: Угу.
4: Нет, только как именно вспомогательные дисциплины.
5: Были ли уже на тот момент какие-то разряды спортивные, какие-то медали стали появляться? То есть это спорт именно как спорт, а не как физкультура? Что-то уже было тогда в юности?
4: Ну, в спортшколе я дошел до первого спортивного разряда, угу, первого взрослого. Дальше поступил в институт.
5: Вот сначала про институт. Вот когда такая отличная...

0: Физическая форма у человека, когда мама спортсменка, не было ли мысли поступать вообще в спортивный вуз, ну и двигаться прямо вот профессионально в спорте? Или что-то тянуло другое, были другие увлечения?
1: Тогда еще не было таких целей, таких задач.
0: Стать профессиональным спортсменом?
1: Да, были много других интересов. Но получилось так, что в институте была секция биатлона, поскольку биатлон очень близок к лыжным гонкам. Потом решил попробовать себя на этом поприще. И параллельно занимался полиатлоном, это зимнее многоборье, триборье, это лыжная гонка, полевая стрельба и силовые упражнения, подтягивание перекладины.
0: Соревнования где-то на уровне Москвы, наверное, были, да? Какие-то чемпионаты, вы участвовали в них? Или это были студенческие какие-то?
1: Да, все началось с студенческого спорта. Я выступал на первенстве вузов Москвы за сборную команды института. Постепенно подрос в результатах, стал уже чемпионом ДСО «Буревестник» по зимнему многоборью. В биатлоне дошел до КМСа, то есть был призером чемпионатов Москвы среди студентов. А в зимнем многоборье был многократным чемпионом вузов города Москвы, чемпионом Москвы и призером Союза.
0: Это круто. Ну, что сказать, человек спортивный, все складывалось ровно, все шло в нужном направлении, прекрасная семья, отличная учеба, перспективы, работа интересная наверняка потом была после вуза. И вы параллельно очень активно занимались спортом, выступали, потому что в Советском Союзе это просто было хорошо развито, да, и студенческий спорт, и впоследствии. Человек, если хотел себя посвятить спорту и работе одновременно, все это было вполне себе гармонично, и все.
1: Там были возможности совмещать.
0: Да, все это удавалось, и были на тот момент победы, достижения, и все вроде бы так и должно было двигаться дальше. Но потом была серьезная травма, насколько я понимаю, которая изменила жизнь, изменила приоритеты спортивные в том числе. Вам надо было преодолевать себя, реабилитироваться, поправлять здоровье. И в какой-то момент, как я понимаю, вы все-таки поняли, что без спорта в этой ситуации никак. Можно поподробнее здесь, как это все было? Во-первых, в каком возрасте случилось вот этот переход, когда ты успешно выступал на любых соревнованиях, какие тебе нравились, в тех дисциплинах, которые тебе были доступны, их так было много, а потом вот проблемы с глазами и с опорно-двигательным аппаратом.
1: Ну, вот этот переход из одной жизни в другую со мной произошел уже в зрелом возрасте, поэтому как-то мне было легче перестраиваться и адаптироваться.
0: Ну, вы были состоявшейся личностью, взрослым человеком.
1: Ну, в общем-то, да, конечно. Но о том, что как бы бросать занятия спортом, таких мыслей даже не было. Просто пришлось вносить коррективы с учетом появившихся проблем со здоровьем.
0: Я прошу прощения, мы это скажем, у вас первая группа, да, по-моему, по зрению? Да,
1: вы... да первая группа.
0: Да. Это многое ограничивает и в выборе дисциплин в том числе.
1: Конечно, поэтому пришлось кардинально менять спортивное направление и виды спорта. То есть те виды, где реально, в которых занимался и достигал
0: больших
1: успехов,
0: да,
1: стали просто физически недоступны. Пришлось как бы менять спортивный профиль. Получилось так, что я попал в тренажерный зал волей судьбы и начал заниматься железом.
0: Мысли о том, что вы можете выступать и что вы хотите новых каких-то высот, может быть, и над собой, и над судьбой, они сразу возникли? Или это была все-таки реабилитация, попытка вернуть хорошую физическую форму, не потерять то, что оставалось, то, что есть? Как это было все? Или сразу вот нацеленность на результат? Или вам подсказал кто-то, что может быть?
1: Да нет,
0: быть,
1: конечно.
0: Такое?
1: Первой причиной была именно мысль о том, что нужно себя вытащить на надлежащий уровень, поддержать себя в норме, в нормальной физической. Но опять же, продолжать занятия, пусть даже в другом направлении, но именно жить в спорте.
0: Вот если говорить о спорте слепых, тоже стоял ведь выбор, в каких дисциплинах можно себя проявить. Потому что наверняка вам сразу сказали, что существует инваспорт, и что можно двигаться здесь и побеждать, и есть паралимпийские игры, и есть соревнования. Вам просто надо было примиряться к тому, насколько, да, вот ваше здоровье на тот момент могло позволить заниматься тем или иным видом спорта. Что-то вы рассматривали для себя? Что-то было еще вот возможно в спорте слепых? Может быть, даже какие-то соревнования были именно в спорте слепых, в которых вы поучаствовали?
1: Ну, вначале не было таких мыслей именно переходить в спорт высоких достижений в своих новых дисциплинах. Ну, просто как человек активный и достаточно любознательный, стал себя пробовать в чем-то. Что-то стало получаться, начал как бы более усиленно тренироваться, более целенаправленно готовиться и постепенно, ступенька за ступенькой подниматься в своих возможностях и в результатах.
0: Знаете, вот чем вы мне показались очень необычным человеком? Дело в том, что действительно, когда со спортсменом, с человеком, который с детства занимался спортом, показывал результаты какие-то, происходит какое-то такое серьезное событие, сильно меняющее его здоровье и вынуждающее, может быть, менять свою жизнь как-то, люди действительно стремятся, ну, в инваспорте можно найти много интересных дисциплин, двигаться там, успешно выступать на соревнованиях. Вы же идете реально, мне кажется, другим путем. То, что я вас прочитала, какое-то огромное количество турниров по силовым видам спорта, в которых участвуют, ну, здоровые люди выступают, а вы их побеждаете. Это способ преодоления себя или просто так совпало? Мне кажется, вы в этом плане уникальный человек. Много ли на этих соревнованиях, кроме вас, людей с ограниченными возможностями здоровья вы видите? Или в основном это здоровые, крепкие, молодые парни, которые любят железо, выступают, а тут приходите вы, их побеждаете, бьете рекорды?
1: Ну, здесь я должен немножко пояснить. Угу. Я выступаю в дисциплинах, вот в последнее время, в большей части, где просто нет номинаций для спортсменов-инвалидов. Я выступаю среди здоровых спортсменов, но я в данный момент выступаю по ветеранским номинациям среди ветеранов. То есть я не соревнуюсь с молодыми здоровыми
0: банами. Хотя уверена, что можете.
1: Ну, до какого-то уровня, да. Но просто чисто физически, физиологически, естественно, против природы не попрешь. Молодость есть молодость. Там результаты и возможности совершенно другие.
0: Другие организмы, это правда.
1: А в плане того, что паралимпийские дисциплины, или же, нежели какие-то другие, к сожалению, вот в силовых видах спорта не так много дисциплин, в которых практикуется выступление спортсменов-инвалидов. У меня немножко диапазон расширился, и больших результатов и возможностей я достиг именно в видах, которые не предусмотрены для спортсменов-инвалидов.
0: Для наших слушателей поясним. В спорте слепых есть пауэрлифтинг, предполагающий там 3 упражнения, по-моему, да?
1: Да,
0: там становая
1: верно.
0: Тяга.
1: Жим-лежа
0: и приседания со штангой.
1: Да, со штангой.
0: Есть армспорт. Ну и как бы все, да?
1: И силовых, да.
0: На силовых, да. В каких соревнованиях выступаете вы? Потому что я посмотрела, у меня стали разбегаться глаза, я ничего не поняла, говорю сразу, но там какое-то там двоеборье, там что-то. Вот расскажите, пожалуйста, что за соревнования, как называются эти виды, в которых вы участвуете, виды спорта?
1: Сначала немножко вернемся к паралимпийскому виду спорта.
0: Давайте.
1: Поскольку травмы у меня были разнообразные, то есть я получил проблемы не только по зрению, но и по опорно-двигательному аппарату, и поэтому в классическом пауэрлифтинге, именно в троеборье, я выступать уже не мог. Из-за специфики опорно-двигательного аппарата и проблем моих.
0: Поясним,
1: я
0: что
1: не,
0: там...
1: не все виды этих движений мог
0: приседание. Приседание, да. Было камнем преткновения.
1: Ну, приседы становятся там, где участвуют поясница и спина. То есть для меня оставался жим лежа чистый, где позвоночник и поясница.
0: И вы стали смотреть, какие соревнования проходят именно вот так, да?
1: Ну да.
0: А их много, как выяснилось.
1: В настоящее время существует множество видов спорта, близких по тематике, по нагрузкам, по специфике движений. Поэтому пошел в этом направлении.
0: А как назвать эти виды спорта, да, какие? Чтобы наши слушатели знали, может быть, тоже решили поучаствовать, если их возьмут, конечно, если они на уровень нужны выходят.
1: В данном случае, в данной ситуации я выступаю в 4 федерациях спортивных, международных, по следующему виду спорта. То есть до недавнего времени я выступал в жиме штанги лежа, но там тоже после череды некоторых травм пришлось отложить, немножко переквалифицироваться на другие тематические виды.
0: Расскажите побольше об этих федерациях. 4 федерации.
1: Сейчас еще выступаю в армлифтинге. Это подъем специальных снарядов.
0: То есть это не штанга и не гиря? И не гантели, что за специальные снаряды.
1: Этот вид армлифтинга называется Rolling Thunder.
0: Так.
1: Это вращающаяся рукоятка. Большой у нее диаметр достаточно толстый и неудобный для охвата.
0: Ага.
1: Которая при этом еще и вращается. И к ней прицепляется карабином вертикальный гриф, на который надеваются диски отягощения. И вот этот вес нужно с пола поднять на вытянутую руку с прямой спиной.
0: Ничего себе. Меня это сразу пугает. Кажется, что-то нереальное такое, знаете.
1: В том же армлифтинге есть дисциплины, где участвуют 2 руки одновременно. Но там, соответственно, уже большие веса фигурируют.
0: Во всех федерациях, если я верно понимаю, там идет деление по возрасту, да? То есть вы в своей возрастной категории выступаете? Или как? Как это выглядит?
1: Есть открытая возрастная группа.
0: Где любой может заявиться,
1: где, да? Где выступает молодежь, да. От 24 до 40 лет. А старше 40 идут уже ветеранские номинации.
0: У вас много соперников? Обычно бывает.
1: Достаточно.
0: То есть взрослые мужчины стараются себя проявить и показать, что они еще ого-го. Но так оно и есть, наверное.
1: Да, да. Совершенно верно. Но, к сожалению, с годами все-таки наши ряды редеют.
0: Но я хочу вас...
1: То есть из спорта ребят выпадает потихоньку.
0: Похвалить. Вот чисто визуально вы, конечно, производите впечатление очень крепкого, сильного мужчины в прекрасной форме физической. Чего и всем желаем нашим слушателям, потому что считается так, что, ну, знаете, ну, 45 лет, в принципе, а чего же вставать с дивана-то? Ну, какой там спорт? Вы молодец, и действительно пример для подражания. Скажите, пожалуйста, ну, вам ведь тогда, получается, надо очень усиленно тренироваться, постоянно держать себя в форме. Нельзя просто так заниматься силовыми видами спорта от времени к времени, да? Ну, вот сегодня я решил выступать, а потом я месяц ничего не делаю. Вот как вы тренируетесь? Просто на работе сейчас тренируетесь, да, фактически, между делом? Или это иначе все выглядит?
1: Да, мне удается совмещать как бы свою работу. Я работаю тренером в тренажерном зале, сам занимаюсь, сам тренируюсь.
0: А как вот ваш день выглядит, например, тренировочный? Можете рассказать? Это же все равно режим, наверное. Как это должно выглядеть? Если уж не хотите про себя рассказывать, да, и не хотите говорить, что вы послабления какие-то себе даете. Как вообще должен выглядеть тренировочный день спортсмена, который силовыми видами спорта занимается?
1: Ну, в любом виде спорта... Ну и в частности, в спорте массовом, не говоря уже о спорте высших достижений, нужна регулярность и постоянность. Нужны стабильные, постоянные тренировки. Иначе форму теряешь, потом приходится долго наверстывать. А как бы чем старше становишься, тем времени на восстановление физическое. Мышечных кондиций, да, уходит гораздо больше времени. Приходится учитывать всю эту специфику и практически постоянно держать себя в форме. Не давать больших пауз в тренировках. Иначе придется слишком много наверстывать.
0: Понятно, но есть какие-то прям вот установки, что я должен такой вот вес сегодня поднять, столько-то раз. Это как это все происходит? Как вы тренируете своих учеников? Я знаю, что у вас есть ученики. Вы же ставите какие-то планы для них, наверное, делаете. Как-то вот готовите их к соревнованиям. Расскажите, пожалуйста, о своей вот еще и тренерской работе.
1: Ну, что касается воспитанников, учеников, то здесь приходится каждому спортсмену, каждому человеку подбирать свои ключики, учитывать специфику того или иного человека. Угу. Потому что все люди абсолютно разные. У них и разные возможности, и разная физиология от каждого конкретного человека. Уже свою программу создавать, постоянно ее корректируя. То есть постоянно идет некий интерактив. Даются какие-то установки, какие-то задания. И в зависимости от того, как успешно все это выполняется, и нагрузки, и методики тренировок варьируются, меняются. То есть это живой процесс. Нет такой вот книжной догмы. Вот параграф один,
0: понятно.
1: Пункт первый. Делаем это и это.
0: Ваши ученики — это ребята не с нарушением зрения, да, а какие-то другие нозологии, как я понимаю. Я говорю о учениках, которые не просто приходят подтянуть свою там форму, улучшить, а которые также участвуют в соревнованиях. Вы наверняка их подтягиваете куда-то на соревнования.
1: В настоящее время люди с проблемами со зрением приходят, занимаются общей физической подготовкой.
0: Угу.
1: Поддержать форму, тонус.
0: На пляж подготовиться, да.
1: Ну, естественно, потянуть фигуру. И далеко не у всех возникает желание заниматься более серьезно и уже как-то отдаваться этому делу, потому что спорт — это образ жизни.
0: Да, это верно.
1: Под спорт как бы подстраиваются все остальные нюансы всей жизни человека.
0: Понятно. Ну вот я знаю, что у вас с опорно-двигательным аппаратом какой-то парень есть, ученик, и с ментальными нарушениями. Ребята показывают хорошие результаты. Я видела в интернете фотографии, они с медалями.
1: Да, я работаю с ребятами-опорниками и с ментальщиками. Вот опять же, как они попали в спорт. Большинство из них просто пришло в зал из какого-то любопытства, интереса. Ну и может какие-то свои физические проблемы, какие-то задачки решить маленькие.
0: Угу.
1: Ребята начинают заниматься, постепенно так крепнут, и я уже как бы... опытным взглядом, в кавычках.
0: А не хочешь ли ты выступить на турнире, да?
1: Нет, не то, что на турнире. Просто потихоньку начинаю приобщать именно к силовым нагрузкам не физкультурного характера, а потихоньку подвожу их к спортивной тематике.
0: Угу.
1: Если вижу, что как бы у парня есть или у девушки есть возможности и какие-то задатки в этом направлении, то, естественно, при их желании и согласии мы начинаем уже двигаться в этом направлении.
0: Хорошо. А, кстати...
1: А потом уже приходят и турниры, и соревнования.
0: Вот, кстати, интересно, кого больше приходит вот так вот в спорт? Все-таки это более мужской вид спорта? Или девчонки тоже хотят вот выступать на соревнованиях, вот, я не знаю, по русскому жиму, например? Или такого не бывает? Эти женщины туда не допускают даже? Или допускают?
1: Нет. На сегодня нет ограничений в силовых видах спорта для женщин.
0: Ограничения?
1: Женщины
0: есть.
1: И девушки выступают наравне с мужчинами. Ну и, конечно,
0: на
1: порядок меньше.
0: В своей категории, естественно.
1: Да, естественно. Угу. В своих возрастных и весовых категориях все выступают.
0: А скажите, пожалуйста, а вот какая-то специальная диета, наверное, должна быть у спортсменов? Как люди, занимающиеся силовыми видами спорта, которые тратят огромное количество энергии, ну, естественно, и на ежедневных тренировках, и на соревнованиях в том числе, как они питаются? Что-то особенное такое надо есть? Или есть все, что едят остальные? Вы как-то... А есть какое-то секретное блюдо у вас, благодаря которому вы побеждаете?
1: Так, ну, в этом плане особых секретов нет, как бы.
0: А если есть, рассказывайте нам.
1: Если судить по себе, я питаюсь, в общем-то, с обычного стола. Ну, просто стараюсь гармонично выстраивать все пропорции между белками, жирами и углеводами.
0: Ну, калорий, наверное, больше потребляется в соревновательный период, наверное, или как?
1: Ну, калорий потребляется больше и в тренировочный, и в соревновательный период.
0: Вот это здесь... интересно. А вам тоже на весовые категории вам нет необходимости? Или надо
1: вот,
0: входить?
1: Вот это самое главное.
0: Только ты потолстел, ну, извини. Да, или как?
1: Если ты начинаешь приближаться к верхней планке своей весовой категории,
0: так,
1: или выходишь из нее, а, соответственно, более высокая весовая категория выдвигает более серьезные требования, там и более сильные соперники, чисто физически, из-за того, что у них мышечная масса больше. И, опять же, и нормативы другие более высокие. То есть, если у тебя нет опасности что ты вылетишь из своей родной весовой категории, пойдешь в больше высокую, то здесь особых ограничений нет.
0: А ешь, что хочешь, ешь пирожки, да?
1: А если ты уже на грани, есть риск, что ты перейдешь в более высокую весовую категорию, тут уже приходится в углеводах себя ограничивать.
0: Понятно. Вот у вас и у ваших учеников какие планы на 24-й год? Он только начался. Какие турниры здесь вы планируете лично для себя, вот, например? Где вы хотите участвовать? Какой-то календарь для вас уже существует такой в голове? Или не в голове, а на бумаге?
1: Да, реально существует в любой федерации календарь. Мероприятий сезона.
0: А у вас 4 федерации?
1: 4 федерации, соответственно, количество турниров, соревнований достаточно высокое. Ну вот сезон только начался, но мы уже на одном турнире уже поучаствовали. Уже выступили на открытом мастерском турнире сети фитнес-клуба World Class. Два моих воспитанника в медалях первое место заняли.
0: Это греет душу, наверное, да?
1: Ну, конечно. Даже могу честно сказать, что сам я в большом спорте уже пообвыкся, уже как-то спокойнее отношусь и к рекордам, и к победам. И в этом плане...
0: А они только начинают? У них вот еще начальный этап? Либо они уже тоже маститые ребята? Как это?
1: Есть и те, и другие.
0: Ага.
1: Одни вырастают, другие только начинают. Но тренируемся все вместе, сообщая соответственные соревнования. Выезжаем все вместе.
0: Ну вот в среднем, командой дружно. Сколько турниров в год примерно проходят, в которых обязательно надо поучаствовать? Ну, дай бог, что без нет травм, все хорошо складывается. Я хочу просто понять, как часто вам приходится тягать это железо на результат прям?
1: Ну, более 10 однозначно, но порядка... 15-20
0: турниров. Это много, мне кажется, это много, да. Учитывая, что с 12 месяцев в году. Это серьезно, это постоянные тренировки, какие-то ограничения. Ну, послабления же вы себе даете. Отпуска же есть, люди отдыхать уезжают куда-то. Все равно же. Или это непрерывный процесс, или хочешь быть в топе, хочешь быть наверху. Давай-ка, дорогой, тренируйся, выступай. Как это у вас все?
1: Здесь ситуацию разруливает именно календарь соревнований.
0: Угу.
1: То есть ты знаешь определенную дату, определенный турнир, уровень, на котором нужно выступить, соответственно, к которому ты турнир уже начинаешь готовиться. То есть это не вот так с бухты-барахты.
0: Ну, это ясно.
1: Приехал, выступил.
0: Это чревато страшными травмами, я думаю, что если с бухты-барахты решил взять вес какой-то.
1: Если ты регулярно тренируешься и уже достиг определенного уровня в спорте, травма минимальная, конечно, но в том плане, что нужно постоянно форму выводить на пик к нужному числу, к нужной дате. Потому что невозможно постоянно находиться на пике формы, просто как бы из-за специфики, из-за природы человеческой, биомеханики, биохимии и всего остального. То есть есть спады физиологические, есть подъемы. И вот нужно тренировочный цикл выстраивать следующим образом, чтобы пик формы пришелся на конкретное соревнование. Особенно касается крупных турниров уже, это чемпионат Европы, мира.
0: Давайте поговорим про международные соревнования. Сейчас такие сложные времена, и наших спортсменов никто нигде не хочет видеть. Во-первых, потому что боится, я так считаю, что мы прекрасные спортсмены во многих дисциплинах, и нас как соперников просто хотят исключить и казаться на фоне нашего отсутствия лучше и сильнее. Да, и вот так вот политика складывается. К сожалению, не получается, чтобы спорт был вне политики, а все получается иначе. Международные турниры — это какие турниры? С кем вы соревнуетесь? Кто приезжает на них сейчас? Или вы куда-то едете?
1: Ну, в данном случае в наших дисциплинах нам проще, чем олимпийцам и паралимпийцам, которых давят...
0: Страшным образом.
1: Страшным образом, абсолютно. Пытаясь любыми способами...
0: Убрать с дороги, да, не допустить.
1: Не допустить, убрать конкурентов и любое участие ребят из России, как одних из сильнейших спортсменов мира. У нас немножко проще ситуация. Мы выступаем в международных федерациях, которые проводят очень много турниров на территории России. Естественно, мы за рубеж никуда еще не выезжаем.
0: А кто приезжает к нам? Какие страны? Это наши друзья, вот ближние?
1: Нет, не только.
0: Даже неужели американцы приезжают? Нет.
1: Рассказывайте, кто. Американцев последний раз я видел лет 6 назад.
0: Вот так. Кто приезжает?
1: Ну так, из Европы и Азии.
0: Сколько стран вот так вот часто принимают участие в международных турнирах? В среднем так. Ну, Россия, Беларусь, ясное дело,
1: ну,
0: наверное.
1: В настоящее время это до 20 стран.
0: Ого!
1: Нет, естественно, от турнира к турниру это количество меняется.
0: Ничего себе представительство, но это просто прям вот круто. Это хорошо. Я так понимаю, мы побеждаем или не всегда?
1: Нет, не всегда. Почему же? Есть ребята как бы из того же Ирана, из Ирака медали берут.
0: Сильные спортсмены.
1: Достойно выступают, да, и составляют конкуренцию.
0: И вот опять хочу спросить. Фактически вы не встречаете ребят с ограничениями по здоровью на соревнованиях, даже из других стран? Так получается? Или все-таки приезжают, или это не афишируется просто, эта инвалидность, скажем так, на этих клубных турнирах по силовым видам?
1: Не совсем так, потому что в этих федерациях и в этих турнирах, где мы участвуем, есть одна дисциплина, предназначена именно для спортсменов с инвалидностью. Это жим-штанги-лежа для спортсменов с ФО, с физическими особенностями.
0: Любыми? Любыми?
1: С любыми, да.
0: И они, я прошу прощения, я не знаю ничего, поэтому вот вас перебиваю так, потому что все хочу узнать. Там может и человек с опорно-двигательным аппаратом, и незрячий спортсмен, и с ментальными, со слухом, наверное, да?
1: Совершенно верно.
0: И все будут в одной категории?
1: Но они будут в разных весовых категориях. Так. Но в виде спорта, как таковом, выступать все в одном.
0: Угу.
1: Но при этом все выступают в равных условиях в том плане, что жим лежа осуществляется с широкой доски, где жим осуществляется полностью в лежачем положении, то есть ноги находятся на скамье и фиксируются к скамье специальным ремнем.
0: Друзья, обратите внимание, прошу прощения, не просто стоят на полу согнутые, да, как
1: да,
0: это бывает?
1: Да, совершенно верно. Специальная скамья жимовая, паралимпийская, где спортсмен лежит полностью на этой скамье, и ноги ремнем притягиваются, к этой скамье фиксируются.
0: А поэтому, на что это влияет? Я пытаюсь понять, почему.
1: Инвалиды-опорники, кто-то вообще не имеет конечности или части, ребята-ампутанты, или функциональность нарушена нижней конечности, то есть ноги не работают должным образом. Поэтому, чтобы снивелировать все эти особенности.
0: То есть я верно понимаю, если ноги, так физически, скажем, стоят на полу, там больше вот этот рычаг, можно больше приложить усилий, оттолкнуть, да?
1: Нет, просто больше опора.
0: Больше опора, все, вот-вот верно.
1: Больше групп мышц участвует.
0: Mm-hmm. Я поняла.
1: Непосредственно в движении подъема штанги.
0: Я поняла.
1: Много все выравниваются.
0: И много приезжает вот именно вот в этой категории выступать ребята из-за рубежа к нам в Россию.
1: В этих категориях иностранцев мало, очень мало.
0: Понятно. Наши парни рубятся.
1: Да. Парни и девчонки.
0: Парни и девчонки.
1: Ну, кстати, выступают и ветераны.
0: И ветераны-девчонки, вы хотите сказать?
1: И девчонки. Девчонки по 70-75 лет выступают.
0: Вы шутите?
1: Да нет, на полном серьезе.
0: Вот это да. Вот это очень круто.
1: В этом плане, в возрастном плане ограничений нет. Только весовые категории. Но опять же, они выступают в своих возрастных и весовых категориях.
0: То есть есть ограничения, чем старше возраст, тем ниже, наверное, предлагаются вот эти вот весовые какие-то.
1: Нет,
0: да?
1: Нагрузки выбирает сам спортсмен, насколько он способен, вес заказывает сам спортсмен.
0: А весовые категории просто... имеют вес самого спортсмена?
1: Нет.
0: А что, расскажите, тогда не поняла. Как зависит возраст и весовая категория, что это?
1: Нет, весовая категория, да, это определяется весом спортсмена. Я имею в виду нагрузку.
0: Ага.
1: С которой человек выступает.
0: И можно любой вес назвать, в котором ты уверен.
1: Да, который ты способен понять.
0: И вот оттуда берутся рекорды, как я понимаю. То есть приходите вы и говорите, а вот такой, говорит, да нет, ну не может быть. И говорит, а вот да. Вот сколько у вас на сегодняшний момент, вы считаете сами? Я видела статью 2014 года, где было сказано, написано, не знаю, правда, неправда, 200 медалей у вас было только в 2014 году, сейчас 2024. Там, наверное, уже не считать надо, а вешать килограммами, да?
1: Я именно так и говорю обычно.
0: Сколько это весит, ваша награда?
1: Считать очень сложно и ни к чему, я считаю.
0: А сколько у вас рекордов? Я видела 26 цифру или уже больше?
1: Сейчас уже больше. Да.
0: То есть вы каждый раз практически, вы все равно идете вверх. Хоть вы так и сказали, что я уже повыкся в большом спорте, ну, как бы уже мне больше ученики, чтобы мои показали. Вы все равно эту планочку поднимаете постоянно для себя.
1: Ну, дело в том, что кто-то выступает в одном виде спорта, и там как бы... Вот он потолок, выше которого не прыгнешь, там всего достиг уже, все смог, все получил.
0: То есть человек, если он не киборг, выжил. А просто человек, он просто больше не может показать результат выше, соответственно.
1: Нет, в плане того, что ты, допустим, победил на чемпионате Европы, на чемпионате мира, у тебя титул у тебя
0: понятно,
1: есть уже.
0: Понятно, титул, в плане титула, да.
1: Да, в плане рекордов ты не ограничен, все зависит от тебя.
0: Да, это, конечно, круто, но ваши ученики еще не считают, как я понимаю, медали килограммами, они еще не перешли на тот уровень, но мы искренне верим.
1: Не, ну почему же?
0: Уже считают?
1: У меня есть
0: себя...
1: парнишка-ментальник, который уже стал и мастером спорта, и вот в декабре прошлого года он выполнил норматив мастер спорта международного класса.
0: Это
1: сейчас
0: здорово.
1: Мы оформляем звание.
0: И я так верно понимаю, что это по-здоровому оформляется?
1: Да,
0: а не...
1: да, да, да, да.
0: Потому что все-таки разница некоторая есть, как бы там ни было. Это спортсмены понимают?
1: В этом плане никаких подбажек нет.
0: Круто. А были какие-то у вас, как у тренера, разочарования какого плана? Вы в человека вкладываетесь, он ходит, занимается вроде, а потом вот по каким-то причинам лень ему, не объективным там, да, а вот ушел. Бывало такое? Либо если пришел, полюбил вот ты железо, то все, это навсегда с тобой.
1: Честно говоря, в случае, чтобы человек бросил просто так, что надоело, неинтересно, и не хочу, такого не было.
0: В силовые виды спорта
1: влюбляются. Из спорта уходит только по каким-то объективным причинам. Я даже не скажу, что именно в силовых,
0: вообще.
1: В любом спорте. Это характерная ситуация для любого вида спорта.
0: Ну, наверное, если человек еще поднимался на пьедестал, это, наверное, такая эйфория, это такое наслаждение, когда ты победил, превозмог себя, обстоятельства, какие-то физические законы вот, природы, и ты это можешь. Наверное, отказаться просто так, без основания, это странно было бы. Поэтому я понимаю.
1: Могу еще добавить, наверное, избитую фразу, что спорт, ну, особенно большой спорт, это тоже допинг, от которого просто так не откажешься и не слезешь.
0: Такие эндорфины.
1: Могу сказать больше по себе, четко знаю. Если я не потренировался неделю,
0: то все болит?
1: Мышцы конкретно начинают болеть. Вот та самая ломка.
0: Ага.
1: То есть мышцы привыкли к жизни в таком режиме, в такой работе. И без работы они уже начинают требовать просто нагрузки.
0: Я вас понимаю. Ну и вот давайте тогда немножко поговорим с высоты вашего опыта и собственного, и ребят, с которыми вы занимаетесь. Все-таки силовые виды спорта — это средство реабилитации, либо это очень вредит здоровью, и не надо говорить, что вы там что-то себе поправляете, это просто что-то другое. Или это все зависит от степени. Все же вот, кто ко мне приходит в студию, каждый сразу со своими видами спорта, каждый свое начинает говорить и убеждать, что да, это класс, но ничего, что травмы, но это прям супер. А по-честному, вот ребенку можно посоветовать вообще с какого возраста заниматься силовыми видами? Если есть сразу какие-то там заболевания такие явные, говорит ли, что ты знаешь, ты ходи в тренажерку и прям все у тебя, вот давай-ка тягай железо, все будет хорошо. Либо это не так?
1: Ну, знаете, я считаю, что нет однозначного ответа на этот вопрос. Благо, приличной физической нагрузки или зло. Здесь очень много нюансов и тонкостей. Начинать надо с того, что нужно четко для себя понимать свои проблемы со здоровьем и насколько допустимо в состоянии конкретного человека, в его здоровье, занятие именно этими видами спорта. Просто есть категории заболеваний, специфика заболеваний, которые категорически просто однозначно противопоказаны.
0: Вот по зрению так точно я знаю такие вот диагнозы, где категорически не допустят к соревнованиям даже.
1: Даже в моей ситуации я консультировался с 4 профессорами. Вот именно
0: можно или нельзя,
1: по да? тематике именно этого вопроса. То есть один сказал строго нет, угу. Трое других сказали, что...
0: Рискни или попробуй.
1: В принципе, это ничего не поменяет.
0: Но это ваше личное решение все-таки.
1: Естественно, как да. человек, который привык жить и бороться, а не тлеть и прозябать.
0: Вы решили?
1: Я выбрал
0: вот так.
1: Вполне естественно путь борьбы. И при этом убедился, что как бы... мои проблемы со зрением, в частности, ну, не ухудшились. То есть как была динамика медленная на ухудшение, по природным причинам, независимо от меня. То есть эта динамика не нарушилась. То есть она не ускорилась, не замедлилась. Но в общем плане любые занятия спортом идут все-таки на пользу, по большому счету. Но опять же, все...
0: Физкультурой или спортом?
1: Вот именно, это ключевой момент. Все будет зависеть от уровня нагрузок.
0: Угу.
1: Если на уровне физкультуры и фитнеса легкого, это одно дело. Здесь можно практически всем. Но у кого нет очень строгих противопоказаний,
0: угу.
1: Это будет однозначно польза.
0: Но спорт это надо уже думать, решать.
1: Массовый спорт. Здесь уже нужно крепче задуматься, да, на самом деле.
0: А высших достижений так
1: это... А спорт высших достижений, ты однозначно рискуешь. Ты как бы или пан, или пропал.
0: Понятно.
1: Решаешь для себя сам.
0: А скажите, вот соревнования эти многочисленные, как вы говорите, там от 10 до 20 по-разному может быть. Каждый раз какое-то медицинское обследование вы проходите, какие-то там с вас требуют документы, справки. Как вообще людей с инвалидностью допускают до таких соревнований? Вы подписываете какие-то бумаги, что вы на все согласны и готовы, и не предъявляете никому претензий. Как это происходит?
1: Скажу честно.
0: Да. У нас честный разговор. Да?
1: На прямоту будем разговаривать.
0: Да.
1: Сегодня можно купить или слепить любую справку.
0: К сожалению, да.
1: Поэтому... В спорте каждый человек, естественно, если он дружит с головой, сам следит за своим здоровьем, поддерживает его, контролирует. А при участии в турнирах, начиная от средних и до высших турниров в высшей степени сложности, там именно пишется расписка, что спортсмен берет на себя всю ответственность за возможные травмы и увечья, которые он может получить на этих соревнованиях. То есть человек решает для себя сам.
0: Понятно.
1: Но в то же время как бы...
0: При этом есть страховка, наверное, медицинская или нет страховки?
1: Это добровольно.
0: Угу.
1: Если ты хочешь, то страхуешься. Если нет,
0: угу.
1: то нет.
0: Ну, человек с инвалидностью больше сложностей в этой ситуации с получением страховки для участия в соревнованиях по поднятию
1: ну, да,
0: тяжести
1: конечно.
0: Нереальных.
1: Угу. Не, ну здесь человек просто сам должен для себя угу. все эти обследования проходить регулярно.
0: Ну,
1: чтобы не упустить как бы, момент, если начались какие-то ухудшения и проблемы со здоровьем.
0: То есть в ваших федерациях, если, допустим, мы берем большой спорт и федерацию спорта слепых, человек, попавший в сборную команду, естественно, перед соревнованиями он обязательно проходит ряд каких-то мероприятий тренировочных, и УМО он проходит, углубленное медицинское обследование. А как у вас же по-другому это? То есть там никто не регламентирует, ты обязательно должен вот медицинский совместно как-то так вот пройти там с какой-то командой, не командой, обследование, что-то такое, нет?
1: Этого? Ну, понимаете, подразумевается такая ситуация, что как бы чайник на спортивном жаргоне не пойдет на серьезные соревнования под серьезные нагрузки и не закажет себе вес, который он не в состоянии поднять, то есть выступают люди с определенным уровнем подготовки.
0: Которые готовятся сами. Но готовятся они сами, да? Все вот эти, собственно, сборы учебные организовываете вы сами себе, как говорится.
1: Наша ситуация, да. Ну, все зависит от тренера. Любая федерация — это общественная организация.
0: То есть бывает так, что...
1: Которая живет на взносы, на пожертвования. Понятно. Государство в этом не участвует никак. Соответственно, и не финансируется государство.
0: То есть это все ложится, естественно, на плечи вот, собственно, либо самих спортсменов, либо вы находите спонсоров, каких-то бизнесменов, которые готовы там поддержать, увлечены этим видом спорта.
1: Совершенно верно, именно так. То есть и поездки, и проживание, и питание, как бы все за свой счет.
0: Понятно.
1: Даже более того скажу. Открою.
0: Конечно, нет, но мы говорим о очень
1: небольшие секретики, специфики.
0: Да, интересные специфики силовых видов.
1: Государство у нас финансирует, к сожалению, только олимпийские виды спорта, которые приносят престиж, репутацию страны.
0: А не паралимпийские, извините.
1: Это уже дело самих федераций, которые выживают и существуют, насколько они сами могут. Здесь членские взносы годовые. Федерацию.
0: То есть вы платите еще и членские взносы обязательно, да?
1: Угу. То есть годовой членский взнос заплатил, и имеешь право выступать на любом турнире данной федерации.
0: Но при этом оплачивая проезд, проживание, питание, там все услуги какие-то,
1: и не только.
0: И не только.
1: Скажи более того. За участие в соревнованиях по нашему профилю взимаются так называемые добровольные стартовые взносы. Ну, слово добровольное это чисто символически.
0: Обязательные, понятно. А призовой фонд есть как таковой? Победители получают что-то? Ну, какие-то денежные призы помимо медалей в килограммах. Ну, это же не килограммы золота. А есть ли какие-то в таких интересных дисциплинах какие-то денежные призы, например, или ценные подарки?
1: Денежные премии предусмотрены только на турнирах высшего уровня, высшего разряда. И то не на всех. И опять же, денежные премии там разыгрываются между спортсменами без учетов и возрастов, и физических особенностей. То есть там разыгрывается просто так называемая абсолютка, абсолютная.
0: Понятно.
1: Абсолютный зачет.
0: То есть это сделать средством заработка, точно невозможно. Вот мы говорим о том, что наоборот надо вкладываться и просто быть, как вы сказали, не знаю,
1: совершенно
0: наркоманом
1: верно.
0: И любить это не отчаянно, самозабвенно.
1: Просто быть фанатом этого
0: дела. Фанатом, жить в этом. И...
1: Да, вариться в этом соку, именно так, в этом бульоне.
0: Это здорово. Но, видимо, наверное, это еще и секрет побед, потому что если бы все было только ради денег, вряд ли бы кто-то стал так ломаться, скажем так.
1: Нет, на самых крупных турнирах, вот, на чемпионате мира, допустим, федерации ВРПФ, приз за победу в абсолютном зачете — это крутой джип.
0: Ого! Но все-таки это же зрелищно. Кто эти зрители бывают на соревнованиях?
1: Зрителей, к сожалению, не так много. Но во многих ситуациях спортсмен приезжает не один.
0: С группой поддержки.
1: С группой поддержки. Или члены семьи, или друзья, товарищи. Или люди, которые по тем или иным причинам просто не могут в этом турнире поучаствовать, но хотели бы.
0: Хотели бы. Просто посмотреть, да, побыть рядом.
1: Ну,
0: да.
1: Конечно, приобщиться им, именно окунуться. А потом спортсмены, вот среди которых мы выступаем, в частности, в своих как бы возрастных категориях, мы уже как одна семья.
0: А то вы как-то досуг вместе проводите, там, я не знаю, выезжаете на отдых, может быть, в отпуска вместе ездите. Я такое слышала. И команда, вот я недавно говорила с ребятами, которые занимаются адаптивным хоккеем, детьми. И они ездят вместе отдыхать, какие-то экскурсии, что-то такое. А вот вы у себя такие сильные, крутые мужчины тоже куда-нибудь вот вместе? На рыбалку, например?
1: Нет, это, конечно, существует, присутствует, но это достаточно проблематично. Ну, во-первых, как бы мы живем и по разным регионам, по разным городам, чтобы так объединиться, встретиться, это...
0: Сложно.
1: Сложновато и накладно. По ряду причин. Не так просто это делать.
0: Но издали переписываетесь, перезваниваетесь, всегда друг другу поможете, поддержите и, наверное, решаете какие-то
1: вопросы.
0: Опять
1: же, из-за того, что турниров в сезоне в календаре достаточное количество, то есть регулярно пересекаемся, общаемся.
0: Это хорошая, настоящая дружба.
1: Да, просто там нет такой вот нездоровой гнилой конкуренции,
0: а вот,
1: когда
0: кстати,
1: вот подсиживание, какие-то там козни.
0: Там злости какой-то там, действительно.
1: Как у балетных стеклов Ванты. Нет, у нас ничего подобного вообще нет. Мы искренне радуемся победам и успехам.
0: Удивительный вид спорта. То есть вы боретесь не друг с другом, вы с весом боретесь, прежде всего, верно? С железом вы боретесь, а не с конкретным спортсменом.
1: В первую очередь с собой, конечно.
0: С собой, с железом.
1: Потому что результат показываешь именно ты. У тебя нет соперника, который не посерится с тобой в контакте.
0: Ну, наверное, в этом есть некий вот и секрет того, что нет таких действительно явных соперников, но вот которых ты вот взял и не любишь, вот и не хочешь, чтобы он приезжал там и вообще не будешь с ним дружить.
1: Ну, не знаю, почему так получается, и у всех ли так. Ну, вот
0: у вас
1: в,
0: так.
1: В кругу моего общения у нас, ну, семья.
0: Это здорово. А скажите, вот что посоветуете для тех, кто хочет влиться в эту семью, кто вот сейчас нас слушает и думает, а вот пойду-ка я вот, ну, да, вот у меня проблемы со зрением, ну, не настолько там, чтобы нельзя было заниматься, и врач запрещает. Хочу заниматься вот армспортом, пауэрлифтингом или чем-то еще. Куда идти? Куда идти молодому человеку? Во-первых, в каком возрасте можно, как вы считаете? Когда это правильно и когда это не повредит здоровью?
1: Ну, в принципе, начинать можно, я считаю, что даже со школьного возраста.
0: Вот на соревнования в спорте слепых 14 лет, по-моему, допускаются, да? На соревнования по пауэрлифтингу. А вообще...
1: Ну, любое соревнование подразумевает то, что ты к нему готовишься,
0: да,
1: и дорастаешь до этого уровня.
0: Конечно, просто так-то ты не будешь ничего делать. Хорошо, а куда обращаться? Это вот, ну, если мы говорим, допустим, о системе ВОЗ, вы же все равно с ребятами, я знаю, на фестивалях, на многих мероприятиях комплексных пересекаетесь, наверняка вам задают вопросы. Кость, слушай, а ты как туда вообще? Как ты начал? Куда? Мне куда идти? Я вот тоже хочу. Бывает такое? Что советуете?
1: Ну, то опять же, давайте честно, раз мы...
0: Конечно, честно,
1: общаемся,
0: у нас все честно.
1: На таком дружеском
0: у нас
1: уровне.
0: У нас не показуха, мы все правду говорим.
1: К сожалению, к моему большому сожалению, на сегодня ситуация с силовыми спортами, в частности, в Москве, не ахти.
0: Угу.
1: Вот у нас в КСРК было и годы. Была и секция пауэрлифтинга, то есть именно полного пауэрлифтинга троеборья по трем видам. Секция армрестлинга была.
0: Да, специалистов было больше, были тренеры.
1: А сейчас, насколько я понимаю,
0: сейчас нет.
1: Остался голбол.
0: Игровые остались.
1: Ну и волейбол для слепых.
0: Шахматы, шашки. Ислам Сарапилович дзюдо занимается, Ибрагимов,
1: да,
0: со сборной команды своей.
1: Ну, он, опять же, занимается на том уровне, где новички, в которые не могут просто с улицы прийти и
0: попасть.
1: Понятно,
0: да-да.
1: Он
0: это,
1: уже
0: это
1: работает
0: сборники,
1: с готовыми, да, спортсменами, подготовленными. Но если есть у человека желание себя попробовать в каких-то силовых дисциплинах. В принципе, есть тренажерные залы. В большинстве кругов есть центры физкультуры и спорта, ЦФК так называемые, в которых есть отделы инвалидного спорта, которые занимаются именно спортом людей с инвалидностью, всех нозологий.
0: То есть имеет смысл попробовать позвонить туда или прийти туда, или все-таки в региональное, если мы говорим вообще по России, в региональном отделении спросить, а скажите вообще, где здесь какая-то школа, которая вот готова там, или как поучаствовать в соревнованиях?
1: Ну, естественно, все надо начать с поиска информации.
0: Позвонить в Федерацию спорта слепых для начала. Всероссийская Федерация спорта слепых. Сейчас Ольга Семенова его возглавляет. Задать вопрос, а куда нам обратиться, как вот мы можем и хотим.
1: Ну,
0: верно?
1: Опять же, специфика региона. Смотри,
0: специфика,
1: где ты живешь,
0: региона, да.
1: Где у тебя поблизости есть или нет возможность заниматься, угу, если есть такой тренер, такая, угу, секция. Именно по этому профилю, по этой тематике.
0: Ну, если очень сильно хочется, то возможность-то точно можно найти. Хочу я к позитивному подвести, что если хочется, то дороги, пути есть. Если вот вы вообще даже не по линии инваспорта начали заниматься, это, а вот
1: в
0: здоровых федерациях стали себя проявлять и вас приняли.
1: Дорогу осилит идущий. Надо
0: дорогу осилит идущий.
1: Пробовать. Пытаться бороться.
0: Никогда не было момента, когда вы приходили в какую-то здоровую федерацию, такую, ну, так я условно говорю, здоровую, и говорили, ребята, вот у меня такие-то ограничения, но я хочу и могу. А говорили, не-не-не-не, извини, старина, вот мы боимся, мы, вот у нас только ребята абсолютно здоровые, с первой группой крови, 2 метра роста, голубоглазые блондины, и все. Никогда
1: нет,
0: не было.
1: Нет, таких ограничений нет.
0: То есть готовы работать с незрячими, да не только
1: нет,
0: с незрячими.
1: Нет, что работает? Работаешь ты сам и твой тренер.
0: Понятно.
1: А на соревнованиях и федерации только выступаешь, показываешь результат своей работы.
0: Угу.
1: И зависит от того, насколько ты готов, ты уже или котируешься среди
0: или не котируешься.
1: Основной группы участников.
0: Ой.
1: Или еще не дорос.
0: Ну что же, Константин.
1: Поблажек никто не дает.
0: Отличный разговор у нас с вами получился. Меня он лично очень воодушевил, потому что лишний раз это говорит о силе духа человеческой, респект, как говорится. И я надеюсь, что те, кто послушает эту передачу, это многих как-то обнадежит и выведет на другие уровни. То есть люди задумываются о том, что, в принципе, многое зависит от них. И если будут какие-то вопросы, если вы не возражаете, если вдруг поступят какие-то звонки, там, или что-то такое, я дам ваш контакт, скажу, что вот есть такой человек, есть тренер, который по-дружески посоветует, и, может быть, они смогут влиться в вашу дружную спортивную семью любителей силовых видов спорта. Потому что дружба мужская, поддержка, плечо и правильный совет специалиста, он всегда очень важен.
1: Безусловно.
0: А давайте тогда напоследок, в конце нашей передачи, есть такая хорошая традиция, мы дарим песню и вам, нашему гостю, и нашим слушателям. У вас есть любимая песня, мотивирующая, которая нравится? Давайте, назовите ее, пожалуйста. Какая песня вам нравится больше всего? Ну или вот сейчас подходит к моменту, как вам кажется?
1: Ну их, конечно, много, но можно включить. Люба, братцы, Люба.
0: Люба, братцы, Люба.
1: В исполнении Донского казачьего хора.
0: Спасибо, она обязательно прозвучит в нашей передаче.
1: Еще пару слов.
0: Конечно.
1: Хочется как бы напомнить тот простой факт, что спорт, ну и начиная с массового спорта, не говоря уже о спорте высших достижений, спорт — это труд, пот, работа, работа, работа и терпение. Тот, кто готов на все это пойти, чтобы понять свои возможности, прикинуть свои результаты, перспективы, добро пожаловать в спорт.
0: И да пребудет с вами сила, хочется сказать. С нами
1: это, кстати, один из лозунгов одной из федераций.
0: Да вы что? Вот так вот, ребята, вот так, не так все просто в нашей жизни. С вами был Константин Николаевич Пенько, прекрасный человек, спортсмен и вообще очень интересная личность. Всего доброго.
1: Спасибо, всего доброго.
0: До свидания.

0: Ну вот, друзья, очередной выпуск «Аксиом спорта» подошел к концу. Закончить передачу я хочу еще одной цитатой из книги Юрия Власова «Справедливость силы». В каждом человеке есть материал для того, чтобы воспитать в себе силу. В сильном же от природы человеке есть задатки для того, чтобы стать самым сильным, если его это привлекает. Но силу определяет воля. С вами была Мария Ильинская. До новых встреч на Радио ВОС.
1: Аксиомы спорта.

0: Новостей.
1: Ярославская областная организация ВОС отметила столетний юбилей. Состоялось заседание Центрального управления ВОС, утверждена дата 24-го съезда. Александр Беглов подписал соглашение о сотрудничестве Петербурга с Всероссийским обществом слепых. В Чувашии прошел круглый стол по финансовой грамотности для незрячих. В храме Христа Спасителя представлена тактильная икона для незрячих. Стартовала регистрация на молодежный образовательный форум в Санкт-Петербурге. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 25 июня в правительстве Ярославской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное столетию Ярославской областной организации Всероссийского общества слепых. В нем приняли участие работники предприятий ВОС, активисты местных организаций, представители власти и социальных служб. Министр труда и социальной поддержки вручила председателю Александру Осипову благодарственное письмо от губернатора. Вице-президент ВОС Александр Коняев передал поздравительный адрес от президента Владимира Сипкина. Заслуги 43 работников и активистов отметили наградами ВОС. Еще 9 представителей регионального правительства и органов соцзащиты также получили награды. После торжественной части участники возложили цветы к мемориалу трудовой и боевой славы, а завершился праздник концертом в культурно-спортивном социально-реабилитационном центре. 30 июня состоялось очередное заседание Центрального управления Всероссийского общества слепых под председательством президента Владимира Сипкина. Президент сообщил о завершении отчетно-выборной кампании в регионах и проинформировал о предстоящем съезде ВОС. Назначены 13 генеральных директоров хозяйственных обществ и учреждений ВОС. Наград удостоены 73 человека. Звание ветеран ВОС присвоено 21 активисту. Юбилейной медалью 100 лет ВОС награждены 10 человек. Нагрудным знаком почетный член ВОС 6 представителей других организаций. Центральное правление постановило созвать 24-й съезд ВОС 10 ноября 2026 года. Особое внимание поручено уделить трудоустройству инвалидов на квотируемые места, созданию молодежных советов в каждой региональной организации, включении в работу практик реабилитации участников боевых действий с нарушением зрения, избраны наблюдательные советы ООО на территориях Кемеровской, Костромской, Курганской, Московской, Новгородской, Рязанской и Тамбовской областей, Республик Карелия, Крым и Мордовия. 26 июня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление об одобрении соглашения о развитии партнерских отношений и сотрудничества между городом и Всероссийским обществом слепых. В Петербурге проживает почти 9 тысяч человек с инвалидностью из-за нарушения зрения, среди них ветераны боевых действий и участники специальной военной операции. Соглашение предусматривает содействие трудовой занятости, создание специальных рабочих мест, проведение реабилитационных и культурных мероприятий, развитие доступной среды. Город продолжит поддерживать общественно значимые проекты и инициативы ВОС. 25 июня в Козловском муниципальном округе Чувашии прошел третий зональный круглый стол «Финансовая грамотность и безопасность для инвалидов по зрению» в рамках социального проекта «Шаг к успеху. Финансы, спорт и саморазвитие» при поддержке Министерства экономического развития Чувашии и Фонда президентских грантов. Участвовали представители 6 муниципальных округов. Специалисты ведущих банков рассказали о грамотном управлении личными финансами и распространенных схемах мошенничества. Участники получили брошюры по финансовой грамотности, напечатанные укрупненным шрифтом и шрифтом Брайля. В храме Христа Спасителя в Москве представлена тактильная икона Богоматери всех скорбящих радость, созданная скульптором Олегом Зоном в технике высокого рельефа в рамках благотворительного проекта «Увидеть икону». Такие иконы разработаны специально для людей с нарушениями зрения, чтобы они могли изучать лик и детали образа через осязание. Общественный совет по работе с молодежью при правлении Санкт-Петербургской РОВОС приглашает на 16-й молодежный образовательный форум «Пока мы едины, мы непобедимы», который пройдет с 9 по 11 октября в пансионате «Заря» в поселке Репино. В программе – лекции, мастер-классы, турниры по настольным играм, дискотека. 10 октября состоится концерт-конкурс «Традиции быть вместе». Заявки через председателей местных организаций принимаются до 5 сентября на электронную почту молодежного совета. 23 июня в Волгоградской центральной местной организации ВОС прошла презентация проекта «Золотая кладовая на ощупь». Участники смогли тактильно познакомиться с копиями артефактов из коллекции областного краеведческого музея, от браслетов до ручек сосудов в сарматской знати. 23 июня в Бийской местной организации ВОС состоялась встреча с изобретателем-любителем Николаем Паклиным, который представил прибор, способный заменить тактильную трость. Незрячие участники протестировали устройство и высказали пожелания по его улучшению. В Коркинской местной организации Челябинской области продолжается реализация проекта «Спорт – это норма» при поддержке фонда президентских грантов. Прошли тренировки по кроссфиту под руководством стронгмена Дмитрия Кананца. Участники из Челябинска и Коркина выполнили упражнения на 9 станциях, развивая силовую выносливость и координацию. В Няндомской местной организации Архангельской области

0: В рамках марафона «Сила России» прошли соревнования по ходьбе. Участники посетили физкультурно-оздоровительный комплекс и опробовали тренажеры. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
1: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: В эфире программа «Аудиокнига».
4: Предлагаем вашему вниманию повесть Андрея Битова «Путешествие к другу детства». Читает Михаил Державин.
5: «Очень вы нам нравитесь», — сказали мне в редакции. «Вот мы вас и вызвали». «Да», — говорю я, — «как приятно». «Нам, говорят, мне нужен свежий, новый, остроположительный материал. И вот чтобы в вашей манере». «Да ведь материал-то к манере не безразличен», — восклицаю я. «Не совсем понимаю», — говорят мне. «Как раз интересно, чтобы вы попробовали применить свою манеру на незнакомом материале. Неужели вас не волнует положительный герой и его проблема?» «У меня все положительные, скучно, говорю я. На отрицательных у меня сил не хватает». «Да нет, говорят мне, я про других положительных говорю. Герои, маяки. Неужели вас это не трогает?» «Есть!» – вдруг кричу я с радостью и отчаянием. «Есть один! Как же я забыл! Знаю одного! Хорошо знаю! С детства! Вот уж положительный, вот уж герой! Вулканы лазает! Каждый год себе что-нибудь ломает! Руку, ногу, шею! И никто его, заметьте, не гонит! Сам лезет совершенно бескорыстно! В самый кратер! Не человек-символ!» «А вы говорили», и мне улыбается виноватой улыбкой. «И я уже лечу». «Как ты там поживаешь, мой положительный герой? Надо же, куда тебя занесло? Послушай, а правда, что ты в эти вулканы лазишь? Все-таки я очень тебе рад. 100 лет не виделись. И когда бы еще свиделись? И вот вдруг ни с того, ни с сего. А тебе уже столько писали. Теперь мой черед. Когда я видел тебя в последний раз? Сидел я у себя за городом в тихих трудах и домашних заботах, и вдруг телеграмма. А я ведь скрылся от всех. Никто не знает, что я тут. Семейство мое всполошилось. Что там? Не случилось ли чего? 12:00 буду ждать в финляндском вокзале Генрих. Какой Генрих? Почему на вокзале? Зачем в пятницу? Я, конечно, прибыл. Озираюсь, вдруг меня хватают и тащат. Генрих, боже мой! Но мне не дают ни повосклицать, ни поохоть. Меня впихивают в такси, которое уже ждет. Шофер резко берет с места. Он уже знает, куда. Нельзя терять ни минуты, говорит Генрих. Во мне просыпается детское чувство таинственности и опасности. И я подчиняюсь. Из суровых недомолвок и отдельно оброненных, мужественных и скупых слов я приблизительно понимаю, что к чему. Мы едем сдавать кандидатский экзамен по языку. То есть это я еду сдавать экзамен, но я буду не я, а Генрих. Генрих уже будет моим братом, конечно, старшим. Он, как мой брат, обо всем договорился уже, мол, я, то есть Генрих, прилетаю всего на 2 дня, и поэтому мне надо скорее, так что я, как бы только с самолета, иду и сдаю экзамен. Он, Генрих, и сам бы сдал, но ему действительно завтра лететь назад на вулканы, и ему нужно без осечки. И я, то есть не я уже, а как бы Генрих, сделаю это легче простого. И тогда через месяц он сможет защитить диссертацию, потому что это единственное, что над ним висит. Экзамен по языку. Так-то. Приезжаем мы в институт. И тут обнаруживается сложная интрига, которую уже успел сплести Генрих. А именно, что одна женщина-доцент, с которой предварительно поговорили одни его хорошие знакомые, одновременно ее хорошие знакомые должна была подобрать экзаменатора подобрее. Когда я узнал фамилию экзаменатора, то понял, что это мой школьный учитель, действительно добряк, и учил он меня в свое время тому самому языку, который я сейчас буду ему сдавать. К тому же у нас с ним еще в школе сложились особые дружеские отношения, и мы до сих пор изредка встречаемся и подолгу болтаем, так что он может несколько удивиться, если я буду не я, а как бы Генрих, и тогда вся затея может провалиться». О чем я сбивчиво и рассказываю Генриху. «Так что придется тебе самому сдавать», — говорю я. Генрих отнесся к этому совершенно спокойно, как и подобает человеку, постоянно рискующему своей жизнью. «Ну что ж», — сказал он, — «только как я объясню все это ей?» Он имел в виду доценшу. «Она ведь нас ждет, чтобы представить меня, то есть тебя, экзаменатору». «Придется открыться, — говорю я, — тут уж ничего не поделаешь». «Да», — соглашается Генрих и скрывается в ее кабинете. Через минуту он появляется с маленькой миловидной женщиной, и они вдвоем направляются ко мне. Этого я не ожидал. Она смотрит на меня широко распахнутыми восторженными глазами. «Так это вы!» «Я», — говорю я. «Почему она так смотрит? Может, она меня читала, и ей нравится, как я пишу?» «Я надуваюсь и краснею». Она проникновенно жмет мне руку. «Вот вы какой! Хоть мне и лестно, начинаю чувствовать что-то не то. Пожимая ей руку, называя себя по имени, чувствую резкую боль в боку. Это Генрих. Не могу вздохнуть». Она внимательно смотрит на Генриха. «А вы не похожи», — говорит она. «Тут я начинаю понимать. Генрих ничего ей не сказал. И сейчас мы идем знакомиться с моим старым учителем». «Что же ты?» – дико шепчу я Генриху. «Вы не обращайте внимания», – говорит Генрих и не краснеет. «Он только с самолета, одичал там несколько на вулканах». «Ну, как там погода?» – говорит она и смотрит на меня так же пристально и восхищенно. А я-то, дурак, растекся. Это же она на Генриха смотрит, а не на меня, потому что я Генрих, великий Генрих, железный Генрих, бесстрастно спускающийся в жерло вулканов, вулканавт один. А я-то... «Ничего, — говорю я, — погода... Какой-то он у вас странный, — говорит она Генриху. Он всегда такой, не задумываясь, отвечает Генрих. И все мое идиотское поведение, к моему удивлению, кажется ей вполне естественным. Все работает на образ. И, наверное, действительно кажется некой романтической застенчивостью и диковатостью. Я немножко успокаиваюсь и думаю о природе женщин и о тщетности наших усилий, нравится им или нет, потому что мы или нравимся, или нет, и тут уж ничего не поделаешь. И всегда ошибемся, думая, что нравимся или не нравимся, благодаря таким-то или таким-то своим достоинствам или недостаткам. Итак, мы все ближе подходим к моему старому учителю. К нелепому нашему и полному крушению и разоблачению. Но на счастье он еще не пришел. Мы остаемся его ждать, а она уходит, бросив на меня последний восторженный взгляд. «Что же ты?» – зло шепчу я Генриху. «Почему же ты ей не сказал?» «А не смог», – спокойно говорит Генрих. Появился мой учитель, как всегда, галстук на боку, машет толстенным портфелем и весь не то прыгает, не то летит, а за ним хвост студентов, хвостистов. Осаждает добряка он, по-видимому, последний верный шанс на пересдачу. Мы с ним сплескиваем, скрикиваем, обнимаемся, я представляю ему Генриха. Учитель устал отмахиваться от наседающих, не перестающих ни на секунду что-то скучное, однотонно лепетать студентов. Они суют ему какие-то бумажки. Близоруки его глаза, кажущиеся махонькими, под толстыми и слоистыми, как луковицы, стеклами, жалобно щурятся. И он говорит слабым голосом: «Не видите разве, что я разговариваю?» А я шепчу ему не по-русски: «Какой Генрих замечательный человек и талантливый ученый! Какие у него небывалые обстоятельства! Послезавтра в вулкан лезть! Что ему надо непременно сегодня сдать!» И я оказываюсь вдруг таким же, как десятки облепивших его и что-то конючащих студентов. Учитель слегка тускнеет, извиняется и обещает все сделать. Студенты оттесняют его и вталкивают в кабинет. «Все в порядке», — говорю я, возвращаюсь к Генриху. «Сдашь. Технического-то я не боюсь, а вот политического текста...» «Боюсь», — говорит Генрих. «Я его тебе передам, и ты переведешь. А пока, — говорит Генрих, — нельзя терять ни минуты. У нас еще есть время, и ты меня подготовишь». Он достает из-за пазухи журнал «New Times», и мы начинаем переводить. От его произношения даже меня корчит. «О, бедный мой учитель! Ладно, — говорю я, — прочти хоть название журнала. Тимес», невозмутимо читает Генрих. Я начинаю понимать, зачем я был нужен. Но Генрих пребывает в твердой уверенности, что за оставшиеся полчаса он всему научится и все сдаст. «А это слово как читается? А это что значит?» – без конца спрашивает он. «Мне страшно за него. Ему нет». Такой мысли, что он не сдаст, он не допускает. Я же не могу в это поверить, несмотря на фантастическую доброту моего учителя. Экзамен Генрих, конечно, сдал. «Удовлетворительно?» – спросил я с робкой надеждой, когда он вышел из аудитории.
6: «Почему же удовлетворительно?» – невозмутимо сказал Генрих. «Хорошо».
5: «Хорошо?» – изумился я.
6: «Жаль, не отлично», — сказал Генрих.
5: Я возвращался домой разбитый, с печальными мыслями о том, как неинтересно, скучно и тускло я живу в этой жизни, где на каждом шагу нас подстерегает приключение и опасность. И в пионерлагере Генка был, конечно, центральной фигурой. Однажды у нас возникли стихийные соревнования по поднятию лома. На что способны послевоенные дети 10 лет? Один поднял 25 раз, другой 37, и больше не поднял никто. Я подошел и поднял 150 раз. Первенство мое было неоспоримо. Мне просто надоело этот лом поднимать. Я ощущал наслаждение от струящихся по мне восхищенных взглядов. Девочка, которая мне нравилась, посмотрела на меня с выражением. И тогда вперед подался Генка. «Я подыму 1001 раз», — сказал он. Все поняли, что Генка скандалился. С его сложением легкоатлета, тонкими, как спички, руками, нечего было думать даже о побитии моего рекорда, не то что еще о 1001 разе. Я скромно отступил в сторону, пораженный его наглостью, и стал тихо и радостно ждать его позора. Поднимал он с трудом, совсем без легкости, откидываясь всем корпусом, почти ложась назад, и руки его дрожали. К моему удивлению, первую сотню он как-то осилил. На 101-м разе его тощее тело стали бить судороги. Весь сотрясаясь, он поднял еще 51 раз, и мой рекорд был повержен. На меня уже никто не смотрел, все были свидетелями подвига. Побив рекорд,
6: Под восторженный вой болельщиков воодушевленный Генка довел рекорд до 200, после чего с ним стало твориться что-то страшное. Дергаясь и дрожа под этим тоненьким ломом, который был теперь, наверное, равен рекордному весу новака, он выпустил два больших слюнявых пузыря. Но кто-то понял, что он сказал, и на него вылили ведро воды. Не к чему описывать все его мучения. Это было бы, как говорят критики, ненужным физиологизмом. На него вылили не одно ведро. Зрителям уже начало все это однообразие надоедать, и они стали расходиться понемногу, удивляясь и даже осуждая эту Генкину настырность. Ведь рекорд был давно уже и безнадежно побит. Он валялся в пыли у моих ног, сморщившийся в 4 раза. Девочка, которая мне нравилась, забыв обо мне и обо всем, некрасиво открыла рот и смотрела на героя. Теперь каждый Генкин раз был рождением нового рекорда. В общем, он выжил всю 1001 раз и куда-то исчез. Вечером его нашли и принесли. Он отлежался. Это было чудо. Таким я понимаю его до сего дня. Для меня это первый из 12 подвигов Генриха, за которыми я слежу всю свою жизнь. Это было равносильно тому, чтобы, прыгнув в высоту всего на 1.5 метра, так разозлиться на человека, перешедшего 2-метровый рубеж, что сказать сдуру: «А я прыгну на 20». И прыгнуть-таки. Это было невозможно, и это было чудо. Первое чудо воли Генриха, происшедшее на моих глазах. Оно как бы определило для меня в дальнейшем всю его жизнь, потому что Генрих взрослел и старел, а механизм его оставался всегда тем же, что и при поднятии лома: доказать другим, доказать себе, на что он способен. И даже тогда, когда он давным-давно уже доказал другим, и конкурентов у него не было и быть не могло, он испытывал постоянную потребность доказывать уже только себе. Лечу я к другу детства и читаю газеты и журналы разного возраста, специально к этой поездке подобранные, целая пачка, вживаюсь, так сказать, в образ.
7: Схватка у логова дьявола из журнального очерка. Чем ближе к вершине, тем гуще камнепад. Перебегали по одному. Другой ждал, пока его товарищ не находил какое-то безопасное место под укрытием скалы. Лавовый поток был всего в 2 метрах от них. Сверху его покрывала серая дымящаяся остывающая корка. И вдруг произошло неожиданное. Огненная глыба упала на эту непрочную корку. Мгновенно обнажилось раскаленное нутро потока. На вулканологов поползла лава. Надо было уходить. Куда? Толя оглянулся, и в тот же момент сильный удар сбил его с ног. Последнее, что он видел, встревоженное лицо Генриха и летящий на Генриха огненно-красный камень.
6: Но и тут он остался жив, мой удивительный друг. Он пришел в себя на 8-е сутки и остался жив. Мы играем в коллективные игры на бывшей волейбольной площадке. На ней уцелел лишь один столб, и тот сломан наполовину. «Ласточка летает?» – спрашивает воспитательница. «Летает!» – и мы все увлеченно машем руками, как крыльями. «Бегемот летает?» «Летает!» – увлеченно кричу я и один машу крыльями. «Эвакуированный, а глупый», – говорит воспитательница. И обидный смех до сих пор в моих ушах. Воспитательница объясняет следующую игру. Она спрячет предмет на видное место, а мы будем его искать. А кто найдет, подойдет к воспитательнице и тихо скажет ей на ушко, где он увидел этот предмет. И вот все разбредаются по площадке в поисках. Как мне надо обнаружить этот предмет первым, выбраться из моего падения и позора? Но первый, как всегда, Генка. Он подходит важно к воспитательнице, он шепчет ей на ушко. Они далеко от меня, но я слышу, будто мне громко шепчут в ухо: «Молодец, молодец». Я даже забываю искать. Я вспоминаю об этом, когда еще сразу двое подбегает к воспитательнице и шепчет. Я бросаюсь искать. Я обшариваю каждый сантиметр, хотя бы одним из первых, хотя бы в первой половине. А они все быстрее, все чаще подходят к воспитательнице и шепчут. И вот уже нас едва трое, самых тупых. Я хожу и вовсе бессмысленно вожу по земле глазами в скучном и безразличном отчаянии. Ребята, уже нашедшие, скучились вокруг воспитательницы и нетерпеливо переминаются. Надо начинать следующую игру, а мы все возимся. Предмета же нет как нет. Я не мог его не увидеть. В сотый раз я проверяю себя, разглядываю до отвращения заученную местность волейбольной площадки. Это колдовство, не иначе. Все, например, видят предмет, а я на его месте голую землю. Мне хочется сбежать куда-нибудь и пропасть навсегда. Я поднимаю голову от земли и вдруг вижу. Открыто у всех на виду на сломанном волейбольном столбе лежит этот предмет. Надо только поднять голову. Восторг ослепляет меня. «Вот он!» — кричу я и показываю пальцем. Два оставшихся со мной идиотика, Рома и Кира, смотрят на мой палец, расстегнув рты. «Что же ты?» — презрительно говорит воспитательница. «Ведь надо на ушко. Ты только о себе подумал, а о них, о Роме и Кире, не подумал. Испортил им игру». И если я вынес и это, и выжил, то, очевидно, умру естественной смертью и в глубокой старости.
4: Повесть Андрея Битова «Путешествие к другу детства» читает Михаил Державин.
6: «Мы сидим и поем». Это мне очень нравится. Все поют, и я пою. Так я, наконец, чувствую себя в коллективе. Это сладкое и обеспеченное чувство. Мы поем «Варяга». Наверх вы, товарищи. Наверх вы. А это мне не совсем понятно, но я никогда не спрошу об этом. Мне неловко, потому что я убежден, что остальные это очень хорошо знают. Я не спросил об этом до сего дня. Я попадал в бездну глупых и обидных положений, потому что стыдился спрашивать разъяснений. Мне часто стоило сложнейших и долгих умозаключений добраться до простых, всем известных вещей. Теперь-то я с легкостью не стыжусь спросить что угодно, и дорогу у прохожего, и у соседа слева, как зовут моего соседа справа, с которым я давным-давно знаком, могу даже сказать: «В магазине нарежьте мне сыру не от корки, пожалуйста, от серединки». Я теперь могу спросить что угодно. Да, мы поем, и от первого же слова «наверх вы» у меня начинаются спазмы в горле. Да чего красиво мы поем. Я увлекаюсь, я разеваю все шире свой глупый рот. А когда мы доходим до «врагу не сдается наш гордый варяг», у меня уже першит в горле, застилает глаза, а Марь Степановна говорит: «Ты опять орешь, не мешай всем петь». Это не может относиться ко мне. Я так прекрасно пою, я сильнее всех чувствую эту песню. Я озираюсь возмущенно по сторонам, кто там орет и портит песню. Но это относится ко мне. Да, да, нечего головой крутить, это я тебе говорю. Так я впервые ощутил несоответствие, несовпадение внутреннего чувства и его выражения, столь сильное в жизни. И никогда мне не удавалось спеть «Раскинулось море широко», которое мы обычно пели после «Варяга», и самую мою любимую «Когда я на почте», которая была третьей. После «Варяга» мне запрещали петь, и я мучился от огромного и разрывающего чувства. Как прекрасно я бы мог петь и не пел! Тут бы в самый раз сказать, что рядом со мной опять треклятый Генка пел, прекрасный был запевалый. Но тут был бы уже пережим и неправда. У него не было ни голоса, ни слуха, но он не страдал от этого, потому что в нем не было и чувства песни. Он просто открывал со всеми рот и не издавал ни звука, и воспитательница говорила мне: «Вот у Гены тоже нет больших способностей, но он поет с каждым разом все лучше, я теперь его даже не слышу».
7: Репортаж из кратера вулкана, автор Генрих Ше. Утром мы просыпаемся под легкий шум. Анатолий вылезает из палатки, осматривает кратер и кратко сообщает обстановку. Дымит на всю катушку. И действительно, даже палатка, стоящая в нескольких метрах, едва различима. Резко пахнет серой. Тем не менее, лучшего ждать не приходится, и мы решаем все-таки проводить спуск. Вот и дно кратера. Оно завалено гигантскими глыбами. Из щелей с гулом вырываются газовые струи. Прикасаюсь к одному из камней и отдергиваю руку, горячо. Приходится надеть перчатки. Видимость не превышает 5 метров. Когда я поднимаю лежащий на соседнем камне рюкзак, выясняется, что он насквозь прогорел. Долго топчусь на небольшой площадке, наконец замечаю широкую трещину. Породы в трещине имеют какой-то вишнево-красный оттенок. Привязываю термометр к ручке молотка, подношу к стенке трещины. Результат неожиданный. Термометр, рассчитанный на температуру до 500 градусов, лопается почти мгновенно. Начинаю внимательно присматриваться и убеждаюсь, что породы в трещине не окрашены в красный цвет, а просто нагреты до красного каления. Судя по интенсивности свечения, температура здесь не ниже 650-700 градусов. Часы показывают 4. Значит, я здесь уже около 2,5 часов. Надо выходить. К тому же противогаз начинает пропускать газ. По-видимому, пора менять фильтр. Нахожу оставленный страховой конец, обвязываюсь и машу рукой. Подъем.
6: Газета 3-летней давности. Что делал я 3 года назад, зимой, в этот же день? Пожалуй, что я сдавал дела и оборудование новому старшему буровому мастеру. Был он человек опытный и дотошный, Иван Ильич. Он ходил с длинным свитком акта передачи вокруг буровой и подсчитывал каждую гайку. И какую ни находил, из акта вычеркивал. А я-то, болван, в свое время принял все не глядя. Такой мне показался славный человек мой предшественник, что просто неприлично было не доверять ему. Генрих в это время подносил термометр к вишнево-красной скале.
7: Тоскливо и нудно выбивает дробь на крышах палатки треклятый дождь. Облака наползают прямо на палатку, сгинь видать. Все вокруг дышит исполинской мощью. Многие из вершин загадочно смотрят в синее небо темными глазницами кратеров. Иные курятся белым дымком. Величественные и безмолвные, словно сфинксы, изваянные катастрофами мироздания. Они манят и будоражат воображение. А они сидят на этом вздыбленном куске земли. А вокруг все так же поет, пляшет, кружится снежная карусель. 5 дней назад должен был прилететь за ними вертолет, и уже 7 дней подряд все заслонило собой ревущая белая мгла. В этой кромешной снеговерти они давно потеряли счет дням и ночам, с трудом различая их. Кончилось топливо, ложка тушенки в день, ложка на 4. Ее, разведенной водой, съедали в обед. На завтрак и ужин пищей служили шутки. Говорят, в смехе тоже содержится определенное число калорий. Дракон притих, затаился перед новым прыжком. «Ребята, мы накануне больших событий», – взволнованно сказал Генрих. «Надо собираться в путь». Но в наушниках проскрипело: «Возражаю, категорически. Скалы, пропасти, будут трупы. С гарантией, ждите прояснения». Разгневанный дракон встретил гостей канонадой. А может, он салютовал непокорным? А зачем тогда багрово-черная туча, что протянулась по небу? Да, опасно. Да, риск. Но чтобы сказать новое, чтобы открыть неоткрытое, рисковали везде и всегда. На вершине ветер дул со штормовой силой при морозе в 40 градусов. Кинокамеры и фотоаппараты замерзли. Генрих отогрел один из фотоаппаратов на своем теле, и это позволило ему сделать несколько снимков. Точно отвечая дерзким возмутителям векового покоя, горы огрызнулись басовитым эхом. Миг, и все смешалось в страшном грохоте. У них на глазах расступилась земля. За грохотом Генрих не расслышал испуганный крик друзей, но он и сам понял, что единственное спасение – вскарабкаться как можно выше. Он цеплялся, ломая ногти, за каждый выступ отвесной стены. Огромные глыбы с дикой скоростью неслись на него, обрастая по пути. Генрих прильнул всем телом к отвесной скале, слился с нею, вздохнул с облегчением. Ну, пронесло. Додумать не успел. На последнем издыхании дракон все же задел его крылом. Генриха сорвало со скалы. Измолоченный, почти потерявший сознание, он делал нечеловеческие усилия, чтобы уцепиться за землю. Он знал, там, метров на 185 ниже, бездонная пропасть. Но на гладкой спине застывшего лавового потока уцепиться не за что. Ни выступа, ни трещины, ни кустика. Конец. Генрих закрыл глаза и немного подогнул ноги. Когда друзья добежали до Генриха, он был без сознания, весь в крови. Переломанные руки безжизненно висели, как надломленные ветви дерева. «Может, дать сос?» «Я против», — сказал Генрих, глядя на друзей. Но радист без устали отправлял в эфир тревожные сигналы. И солнце еще не село, а Генрих уже лежал на операционном столе. 4 тяжелых перелома конечностей, большая потеря крови и сотрясение мозга. 100 ушибов в счет не шли, их было невозможно сосчитать. Опытные руки врачей сделали свое дело. Сделала свое дело и свежая кровь безвестного донора. Остальное завершили главные целители – молодость и крепкий организм спортсмена. Мы встретились с ним вновь на краю кратера. Генрих, худощавый, небритый, с удивительно живыми и веселыми глазами, объяснял, зачем он будет спускаться в кратер. Грозная преисподняя вела себя активно. Из кратера густо валил сернистый дым, слышался непрерывный гул и стук. «Буду спускаться», – произнес Генрих, заглянув в дымную глубь и прислушиваясь к гулу. Вулканологи такие же, как он сам, молча принялись за дело. Генрих, обвешанный 2 рюкзаками, противогазом и фотоаппаратом, поправил на голове каску и, приветливо махнув рукой, повис над гудящей пропастью. Вышло солнце и повалил тяжелый, мокрый снег.
8: «Ну ничего, скоро уже все увижу своими глазами», — успокаивал я себя, перебирая статьи о Генрихе. «Мало ли что пишет. Ладно, пора спать». А ночевал я в аэровокзале. Вот уж где свободных мест нет. В этом огромном здании не мог найти хоть одно свободное место. Такое, чтобы можно было сесть на пол, прислонившись спиной к стене. Такого места ни одного не было. Я обнаружил себя уютно устроившимся на полу, прислонился к креслу и задремывал. И сквозь дырявый этот сон входил в меня посторонний разговор, и в нем проступал некий сюжет, и я безвольно следил за ним вполуха боковым зрением. Она сидела в кресле, к которому я прислонился, и все рассказывала, рассказывала, словно бежала. Голос был молодой, хриплый и высокий. Иногда она заикалась или задыхалась, чуть запиналась на бегу. Какая-то бесконечная интонация простодушного удивления царила в ее речи, словно она пересказывала слышанную где-то историю, которую запомнила не вполне отчетливо, и, пересказывая, с удивлением обнаруживала, что все это ведь с ней самой произошло. Она все рассказывала, рассказывала. А соседка все слушала. Я не видел обеих, но голоса их были так откровенны. Один волновал, другой раздражал. «А он что? А вы? Ах ты, Господи!» иногда вставляла соседка голосом дамы, и была видна ее пухлость, ее круглые каренькие глаза, безуспешная мина участия. А рассказчица... За ее голосом сразу было видно лицо, и в этом лице был весь человек. Я опасался оглянуться, чтобы вдруг не разрушилась эта цельность. Я не сразу понимал, о чем речь, так укачивал меня этот голос. Ее слова проходили сквозь дрему и переходили в картины сна, и картины эти таяли на поверхности ее слов». А сюжет был до того прост. Жила на Сахалине и сошла с лейтенантом. Летчик, он техник. Нет, про женитьбу она и не заговаривала. Любовь была. И вдруг его в другую часть переводят, в Забайкалье. Он сказал, только устроюсь на месте, вызову тебя, Катя. И вот письма нет и нет. Месяц нет и другой нет. Тут тетка заметила, что Катя беременна. Избила. И как начала пилить изо дня в день. «Что вы говорите? Надо же!» — сокрушалась соседка. «Так я полгода промолчала, рта не открыла, пока вот он не родился. Я невольно оглянулся и увидел Катину длинную спину, острый локоть и прямое плечо, краешек одеяла из-под локтя, и задохнулся. Все было таким же, как голос. И отвернулся поспешно, с чувством вора». Тетка тут вроде Катю простила, влюбившись в племянника, и начала действовать. Узнала, кто он, где служил, куда перевели, и написала в часть. И вот Катя едет к нему, и что-то нехорошо на душе. Если любит, то почему не писал полгода? А если не любит, а только боится? Военный ведь, то зачем ей ехать? Конечно, трудно одной, но уж лучше тогда одной». Я ведь и не стала бы ему причинять никаких неприятностей. Если он так, то лучше бы я не поехала. Да и сама-то я уже не понимаю, люблю ли его. Еду, и чем ближе, тем больше мучаюсь. Может, я сама к нему не хочу? Ну, конечно, говорит соседка, так им и надо. А то все цветочки, ягодки, саночки возить. Живи, а не живи, то плати». «Правильно сделали, что поехали». «Ну да, совершенно с вами согласна. Что ж без любви? Без любви деньги не нужны. Ну, конечно, поезжайте». «Может, все-таки мне назад вернуться?» — говорила Катя. «Тетка съест. А вдруг он все-таки любит меня и хочет сына увидеть?» И так себя уговаривала. А сама-то все уже знала. «Был тут еще один человек. Мой сосед напротив. Был он не молод, не красив». И одет не по-городскому, в сапогах и в свитере. Он прикрылся полушубком, но не спал, а тоже прислушивался к разговору. Иногда он поднимал свои маленькие жесткие глаза, и было понятно, что он видит ее лицо. С какого-то момента он уже не отрывал от нее взгляда и смотрел мрачно, сбычившись чуть ли не зло. Казался все более усталым, не спавшим и трезвым человеком. Вдруг он встал... «Неожиданно большого роста». «Брось», — сказал он, — «не езжай ты к нему, не стоит». «Правда?» — с надеждой спросила она, повернувшись к нему всем голосом, как бросившись. Тут я вывернул шею и увидел ее лицо. Все было точно, точно так. Я не подумал, что лейтенант трус или дренцо. Я подумал, что он просто дурак. Я смотрел в это веснушчатое, широкоглазое лицо, и подростковое рыцарство зашевелилось во мне, погнав передо мной воинственные картинки воображения. «Правда? Вы так думаете?» С непонятной радостью отвечала она моему соседу. «Вот и я так думаю». Тут по ее лицу пробежала как бы тень от облака. «Ну, как же...» «Слушай», — сказал сосед, «пойдем и сдадим твой билет и купим другой». Тут он объяснил, кто он, откуда, куда он ее повезет и как устроит. Оказался он прораб. Он ведь был и похож на прораба. «Если захочешь», — заключил он, — «выйдешь за меня, а его усыновлю». Говорил он просто и куца, будто наряжал на работу. Но было в этом мужике... нечто столь убедительное, что Катя подхватила ребенка и пошла за ним. А когда они вернулись, я не узнал ее. Он шел рядом и говорил ей что-то свое, мерное и основательное, а лицо ее было такое, что смотреть на него было все равно, что подсматривать. И я отвернулся. Я испытывал чувство острой зависти и ревности к чужому поступку. Вот и весь романс. Я вполне допускаю, что они будут потом ругаться и ссориться, и что счастье их не будет безоблачным, но одного не будет никогда. Никогда он не вспомнит, не похвастается, не упрекнет ее тем, как подобрал ее с ребенком, никогда не поставит этого себе в заслугу и не потребует награды, потому что это был поступок в подлинном и полном значении этого слова. И он тотчас перестанет им быть, если станет предметом самоутверждения и любования. Время выдвигает свое слово. И слово это – поступок. Способность к поступку – основной признак мужчины. Все остальное можно считать вторичными половыми признаками, почти как окраску петуха или фазана. Поступок требуется каждый день. И исключительно редок. Поступок – форма воплощения человека. Он неприхотлив на вид и исключительно труден в исполнении. Такова была цепь размышлений на почве поступка, совершенного за меня другим человеком. Вот они и уходят, двое счастливых, от меня завистливого, и я перевожу взор». В конце концов, слишком по линейке провел я тебя в этом рассказе. И сам вышел по линейке. Две параллельные, мол, линии никогда не пересекаются. Я преувеличил. И с какой же радостью встречусь я с тобой и увижу, что не прав, и что женщины не так уж тебя любят, и товарищи над тобой потрунивают, и корреспонденты со своим романтическим лекалом поднадоели уже тебе, и дело стопорится, и выговоров у тебя куча. И вдруг мы, всегда несколько настороженные друг к другу, посмотрим друг на друга с пониманием, и в нас окажется много больше общего, чем мы предполагали, за счет того, что мы прожили уже какую-то жизнь за пределами детства, за счет опыта, за счет протекания времени сквозь нас. Я увижу в твоих глазах понимание, грусть и усталость, какую ты себе позволишь поздним вечером после всего, как конфетку к чаю. И тут же застыдишься своей слабости и оправдаешься и признаешься одновременно. Знаешь, никогда раньше не уставал. А вот после последней переделки, когда мне проломило череп на аваче, нет-нет, а стал иногда уставать. И закроешь глаза. И мы снова летим, и на этот раз прилетим. И взлетали мы из пурги и ночи, а потом светлеть стало. Мы влетели в хорошую погоду, а погода простиралась как раз над тем дальним краем, куда я летел. И там, глубоко под нами, были его горные цепи, как колотый сахар, и большие, голубые, конечно, озера. Они разворачивались под крылом, и то приходили, то уходили, будто кто поворачивал под нами это сизое блюдо с колотым сахаром. А сторожилы кричали и тыкали пальцем в иллюминаторы. «Видишь, видишь!» И называли хитрые имена этих гор и этих озер. Сели мы у подножья большого отдельно стоящего вулкана. Над вершиной его было маленькое облачко, а внизу у трапа стоял мой знаменитый друг в кожаной куртке и широко улыбался. Солнце, снег, друг и самое раннее в моей жизни утро, почти самое раннее во всей моей стране, а там далеко дома еще спят вовсю. Здравствуй, друг. Это дома мы противоположности, а здесь у нас все будет общее. Крыша тут и дом там, в воспоминаниях. Я рад тебе. Я не только прилетел, я как бы вернулся назад, увидев тебя. Ты залог моего возвращения. Собственно, оно уже началось. Возвращение домой. Получай свои письма и гостинцы. Да, папа здоров и мама здорова. Хорошо-то у вас как, весна. У нас всегда так, бормочет друг. А что это за облачко над горой? Почему всюду ни одного, а лишь над ней? А это не гора, а вулкан. И не облачко, а это он курица, бормочет друг. Рот его раскрылся, и его нет рядом со мной. Это я здесь, а он сейчас там, в Ленинграде. Мой друг читает письмо. Здравствуй!
4: Повесть Андрея Битова «Путешествие к другу детства». Читал Михаил Державин.
3: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
9: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
10: Переход улицы Усиевича разрешен.
9: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
11: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
9: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
10: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
9: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
12: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению скорости. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
13: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
14: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Но, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
15: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
16: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
17: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
9: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
3: Радио ВОС. Музыка на

0: возможности. Лизунова Диана Александровна, клинический психолог. И Воробьев Константин Олегович, юрист. Первый вопрос будет для Ксении Михайловны. Ксения Михайловна, расскажите, пожалуйста, почему благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках своей программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» учредил новые меры помощи в виде бесплатных дистанционных психологических и юридических консультаций? Почему были выбраны именно эти меры поддержки для незрячих?
1: Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» много лет уже поддерживает незрячих слабовидящих людей различными способами. И в 2023 году при инициативе фонда был организован такой проект, как проект социального воздействия «Видимые возможности». Этот проект вообще был направлен на трудоустройство и обеспечение занятости, и в рамках него у нас обязательной историей была такая вещь, что каждый участник, каждый герой проходит в том числе сначала психологическую оценку, а дальше в рамках проекта он мог воспользоваться поддержкой нашего клинического психолога Дианы Лизуновой. В рамках данного направления как раз было выявлено, что, во-первых, наши участники с инвалидностью по зрению не так часто обращаются к психологической поддержке, но она им очень нужна. И если человек вот может преодолеть вот этот первый барьер, прийти к психологу, то на самом деле такая поддержка, она очень сильно улучшает качество жизни, снимает тревожность. И сейчас в современной России, я думаю, это имеет такое двойное значение. С точки зрения юридических консультаций тоже мы поняли, что наши участники иногда не могут ответить на какие-то простые вопросы, такие как, например, оформить инвалидность, или какие-то более сложные. Могут быть это вопросы, связанные с жилищными какими-то историями. Могут быть вопросы с взаимоотношениями с работодателями. И мы знаем, что юридическая помощь в целом в направлениях некоммерческого сектора имеет место быть, да, то есть это не такая уникальная поддержка, но все-таки «Особый взгляд» — это программа, которая давно работает, и наша целевая аудитория, слушатели Радио ВОС, я думаю, хорошо они знают, и мы видим, что к нам все-таки незрячие слабовидящие люди имеют доверие к нашим специалистам, мы очень тщательно подбираем специалистов, с кем мы работаем, поэтому было решено ввести такие меры поддержки вот в этом году.
0: Диана Александровна, скажите, пожалуйста, каким образом незрячие могут получить меры психологической поддержки и кто из специалистов будет оказывать эти услуги? Как проходил отбор таких специалистов и имеют ли эти специалисты уже опыт взаимодействия с незрячими?
2: Добрый день, приветствую всех радиослушателей. Ну, по поводу самого формата оказания помощи в наш век информационных технологий, это разные варианты. Это консультации по сотовой связи, консультации в Зуме, в Максе, то есть в различных мессенджерах. Это, безусловно, обмен голосовыми сообщениями, то есть каждый получатель услуги выбирает наиболее понятный и доступный ему формат. Ну, а по поводу специалиста, наверное, поделюсь собственным опытом. Для меня вообще большая честь быть приглашенной в «Особый взгляд» и получить возможность продолжить помогать людям с инвалидностью по зрению. За плечами уже проект «Видимые возможности», который действовал у нас в Кузбассе. Как уже сказала Ксения, это проект сопровождаемого трудоустройства. Через меня прошло огромное количество людей, всех их помню. Со многими продолжаю общение в рамках именно психологической помощи. Ну и по поводу отбора, наверное, мое базовое образование психолого-педагогическое. Я много лет работала с детьми, подростками с особенностями в развитии. Ну, а далее уже получила образование клинического медицинского психолога и работаю в режиме кризисной психологии. Я оказываю психологическую поддержку людям в чрезвычайных ситуациях. Много лет уже, с 2005 года, являюсь консультантом программы экстренной психологической помощи Российского Красного Креста. Поэтому накопленный опыт, безусловно, помогает мне общаться с людьми. Я всегда говорю, что мы помогаем людям не с диагнозами, а с их психологическими проблемами. На самом деле, то, с чем обращаются люди, это общие человеческие психологические трудности. Ну и, конечно же, помощь в адаптации к диагнозу и принятии новой жизни.
0: Диана Александровна, сразу же хочу вам еще один вопрос задать. Сейчас среди незрячих появилась

0: появилась особая категория людей – это ветераны специальной военной операции, которые потеряли зрение. Эти люди, кроме своих проблем со зрением, часто имеют и травматический опыт. Полезен ли будет этой категории людей этот проект?
1: Здесь я убеждена, что данный проект этим людям не просто полезен, а необходим. Так совпало, что 2 года назад я прошла отбор в российский реестр психологов-специалистов по оказанию психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. И вот уже на протяжении 2 лет я работаю с этими людьми. В рамках сотрудничества с фондом «Защитники Отечества» они приходят к нам в центр, где я веду прием, и среди них есть люди, потерявшие зрение в том числе. И здесь работа, наверное, такая двойная. С одной стороны, это работа с посттравматическим стрессовым расстройством и с травмой по утрате зрения. Практически всегда это трудоспособные молодые люди, и для них, безусловно, это всегда огромный травматический стресс, и есть специальные инструменты в работе психолога, которые помогают этот опыт проработать, организовать систему поддержки, и, конечно же, помимо самих участников, мы еще выстраиваем эту систему поддержки с родными и близкими и консультирую их. Как помочь, как быть рядом, как помогать принимать и проживать чувства.
0: Константин Олегович, могли бы вы нам рассказать, с какими проблемами чаще всего сталкиваются незрячие в плане юридических вопросов? Может ли незрячий человек самостоятельно вести юридические дела или всегда необходима помощь близких?
2: Особо серьезной специфики, да, здесь нет. То есть люди, которые к нам обращаются, чаще всего поднимают вопросы, которые возникают в жизни каждого из нас. Да, это бытовые споры, защита прав потребителей, даже вопрос наследства. Действительно, есть отдельные ситуации, когда речь заходит о вопросах получения медицинской помощи, оформления инвалидности, и там появляются ситуации, которые требуют вот именно такого специфического понимания и поддержки в связи с тем, что многие процедуры, они сегодня не адаптированы, да, для людей незрячих, да, или с плохим зрением. Поэтому в целом можно сказать, что вопросы близки для каждого из нас, которые поднимают в консультациях, да, обращаясь к нам, подопечные. Но при этом можно сказать, что в каждом случае человек, который обращается за помощью, он самостоятелен. Да. На каждой консультации я общаюсь непосредственно с человеком. Он показывает иногда даже то, как он видит ситуацию, что он предпринимает уже. Да. И в этом плане хочется выделить, наверное, такую независимость людей, да, в этом вопросе. И то, что, наверное, больше всего удивляет, да, их готовность самостоятельно вести дела, да, и понятно, что в некоторых ситуациях возникает необходимость помощи там, в связи с подписанием документов, да, каких-то помощников, близких людей, да, но при этом настойчивость людей, их смелость, да, она восхищает, и каждый раз понимаем, что здесь большая воля и большое желание, да, получать все те гарантии, всю ту поддержку, которая должна предоставляться там государством, другими организациями, да, в полном объеме.
0: Мы убеждены, что этот проект будет иметь положительный эффект для незрячих людей. Но, Ксения Михайловна, могли бы вы поделиться с нами планами на то, какие же результаты будут оценены как успешность этого проекта и сколько в общем людей могут получить помощь в рамках данного проекта?
3: В вопросах адресной поддержки оценка всегда очень, конечно, субъективна. Мы здесь говорим о людях. И каждый человек по-своему оценивает, насколько ему помогла та или иная поддержка. Но так как мы видим результаты, ну вот внутри, например, проекта «Видимые возможности», когда человек имел, например, барьер не использовать белую трость, потому что стеснялся инвалидности, и после поддержки психолога начал ее использовать. Когда человек имел барьер вообще выходить на улицу, считал, что он стал никому не нужен, и после этого он начал, например, обращаться к работодателям, искать самостоятельно работу. Все эти кажется, нюансные и маленькие детали — это то, что может оценить, конечно, сам наш участник, получатель этой услуги. И поэтому мы себе целей вот каких-то таких, которые можно описать, да, кроме как количеством, пока не ставим. Для продуктов всех, которые предлагают услуги социальные, особый взгляд всегда был, есть и будет. Само наличие заявок на эту поддержку доказательством того, что она нужна. То, что такой поддержки может быть не слишком много в России, и то, что особый взгляд может действительно дополнить ту социальную поддержку, которая у нас в стране уже имеется. В этом году мы запустили в тестовом режиме юридическую и психологическую поддержку. У нас есть лимит на год. Он не такой большой. Там это, по-моему, около 150 консультаций мы запланировали. Но особый взгляд рассматривает увеличение этой заявочной кампании и рассматривает расширение поддержки в любом случае. Поэтому можно сказать, что в этом году мы смотрим. Для нас также очень важно, чтобы все, кто услугу получают, оставляли отзыв, как раз чтобы мы видели, а что конкретно он считает полезным в том, что мы дали. Он также, этот человек, может написать, что ничего не было полезно, но пока такого не было, да. У Константина уже состоялось достаточно много консультаций, каждый человек оставляет вот этот самый отзыв, который нам показывает, с какими как раз непосредственно проблемами, задачами люди обращаются. Мне кажется, вот об этом может быть тоже интересно сегодня в рамках нашего эфира поговорить, да, чтобы люди понимали, с каким вопросом, в принципе, можно обратиться. Касательно психологической помощи, конечно, мы понимаем, что длительная терапия — это дорогостоящая история, и мы в рамках программы «Особый взгляд» пока здесь не совсем можем, да, такую совсем длительную терапию оказывать. Но в рамках тех консультаций, которые запланированы, в том лимите на одного человека, который запланирован, мы можем, тем не менее, оказать вот эту первичную помощь. Бывают ситуации, когда Диана Александровна направляет человека к психиатру, да, или к другим специалистам. То есть это достаточно широкая поддержка. Мы смотрим вообще на человека комплексно, потому что иногда, конечно, обращение к нашим специалистам недостаточно. И на наш взгляд, вот это снижение, наверное, стресса, снижение фона тревожности, разрешение каких-то бытовых жизненных ситуаций, конфликтов в семье и вообще создание такой экосистемы, в которой человек не один, вот это и самый главный социальный эффект, на мой взгляд.
0: Диана Александровна, расскажите тогда, с какими же вопросами часто обращаются наши незрячие люди и с какими вопросами можно обращаться для психологической помощи. Ну и, конечно, мы попросим вас дать несколько рекомендаций нашим радиослушателям, что нужно делать, чтобы поддерживать хотя бы минимальный какой-то баланс своего психологического благополучия.
1: По поводу вопросов, как я уже сказала, и как уже проговорила Ксения, они такие общечеловеческие, есть специфические, которые связаны как раз с периодом принятия диагноза. Все зависит от ситуации. Если человек только недавно столкнулся с утратой зрения, он переживает массу чувств. И тут, конечно, психолог, к сожалению, не может дать волшебную таблетку или волшебную палочку, которая каким-то уникальным таким способом позволит эти чувства исключить. Психолог помогает эти чувства принять в себе, прожить и не провалиться в эту пучину депрессии, горя, пройти все эти стадии принятия диагноза, быть рядом, организовать систему поддержки, работать с родными и близкими. Также очень много вопросов, и Ксения тоже их уже обозначила, это как раз барьеры в использовании белой трости, в самостоятельном выходе на улицу, когда есть определенные ограничения, убеждения, что у меня не получится, я не смогу, я упаду, есть много страхов. А также это работа с фоновой тревогой. Есть множество инструментов в работе психолога, которые помогают вот эту тревогу понизить и улучшить качество жизни. Это стрессовые ситуации, это конфликтные ситуации дома, конфликтные ситуации с детьми, с супругом. То, с чем обращаются, в общем-то, все люди. И иногда мы начинаем с решения одних вопросов, и в ходе уже серии консультаций всплывают и другие. Ну, если говорить о поддержании своего ментального здоровья, это та база, которая необходима каждому человеку абсолютно. Это так же, как двигательная активность, правильное питание, здоровый сон. Да, стрессовые ситуации случаются с каждым из нас. Человек, который столкнулся с утратой зрения, для него стрессовых ситуаций намного больше. Они иногда приобретают и острый, и хронический характер. Как себя поддержать, как не утонуть в этой пучине? Ну, несколько таких, наверное, базовых советов, что ли, рекомендаций. Психологи принято, что советов не дают, но рекомендовать могут. Во-первых, это прослушивание полезного контента, то есть аудиокниги, которые в доступе, причем и по психологии в том числе, сейчас с этим проблем нет. Это выполнение рутинных задач и не задумываться о том, что же будет завтра, а выполнять задачи сегодняшнего дня, соблюдать режим дня. Это заземляет, это успокаивает, это дает опору. Это дыхательные упражнения, про которые мы все прекрасно знаем, но почему-то забываем в самых нужных ситуациях. Самая простая из них, я всегда говорю, легко запомнить, это дыхание по квадрату. Сделали вдох, небольшая задержка дыхания, выдох и вновь задержка. Можно даже провести эксперимент. У каждого из нас есть современные гаджеты, смарт-часы, которые показывают, фиксируют уровень стресса. И вот после нескольких таких циклов он падает. Проверено на себе, на своих близких, действительно работает. Физическая активность. Вообще доказано, что физические упражнения, они по эффективности уже даже превышают действие антидепрессантов. Это даже пятиминутная прогулка на воздухе, послушать птицы, ощутить запахи улицы, звуки улицы услышать. Это тоже переключение. То есть работает другая доминанта, это наша физиология, это работа нашего мозга. Безусловно, это организация системы поддержки, это социальная активность, вот эти чаты, которые сейчас есть, сообщество, это общение с близкими, когда есть возможность проговорить свои чувства и принять их, и прожить. Ну и, конечно же, я всегда призываю не опасаться обращаться за профессиональной помощью. Когда понимаешь, что поддержки близких недостаточно, им тоже очень сложно, тогда нужно обращаться к психологу, который имеет компетенции, имеет опыт и который будет рядом на всех этапах проживания острого стресса и поможет выстроить систему поддержки.
0: Константин Олегович, какие рекомендации вы можете дать в юридическом плане?
2: Главная рекомендация здесь – это не подписывать документы, не совершать сделки, смысл которых вот доподлинно, да, не проверен, не понятен человеку в конкретный момент, потому что часто возникают злоупотребления, да, люди могут воспользоваться ситуацией. Здесь важно не стесняться, сделать паузу, да, запросить документы в том формате, который будет удобен для восприятия. Да, это может быть электронный текст, который можно там прочитать с помощью экранного доступа, да, программы, или в аудиоформате его воспроизвести. Помимо этого, если тоже есть какие-то сомнения, всегда лучше профилактически, да, запросить там мнение близкого человека, юриста, да, тоже в лучшем случае, хотя не всегда, понятно, есть возможность. При этом, конечно, когда мы говорим о важных сделках, да, это все, что связано с кредитами, с крупными платежами, какими-то наследственными вопросами, да, то здесь, конечно, тоже лучше на всякий случай обращаться к специалисту, чтобы гарантировать соблюдение интересов человека и отсутствие каких-то злоупотреблений. Вот. Также можно рекомендовать оформить доверенность, да, на человека, которому вы доверяете, причем с конкретными полномочиями. Да. То есть вы сами можете выбрать, какие договоры он может заключать в вашу пользу, да, или с распоряжением каким-то имуществом, на которое вы дадите согласие. Да. При этом за вами в любой момент сохраняется возможность эту доверенность отменить, да, и тоже свои интересы гарантировать. Вот это такая может быть юридическая страховка, да, в плане ситуации, когда интересы человека, да, они могут как-то пострадать, уязвимое положение, да, может вызвать злоупотребление. Но самая надежная здесь рекомендация и гарантия – это, конечно, стараться профилактически еще на момент заключения каких-то договоров обратиться к специалисту, если вы понимаете, что вопрос серьезный, да, чтобы исключить в дальнейшем и споры, и заранее максимально обеспечить свои интересы.
0: Что-то еще о проекте, о помощи незрячим хотели бы сказать?
3: Я бы хотела акцентировать внимание на то, что к нам могут подавать заявки не только люди с инвалидностью, но и их близкие. Мамы, папы, жены, дети. потому что это тоже референтная группа, которая живет, влияет и тоже имеет те же самые проблемы, иногда является опекуном человека с инвалидностью. И поэтому хотелось бы, да, рассказать именно об этом, что близкие люди тоже могут обращаться. Также хотела напомнить, что заявки принимаются на портале «Особый взгляд», раздел «Помощь», и там есть такой еще подраздел «Практические занятия», и вы там можете найти помощь по психологической и юридической поддержке. На данный момент наши специалисты присутствуют в этом интервью, то есть это лично Константин и лично Диана проводят эти консультации. В дальнейшем планируется привлечение других специалистов по росту заявок. Но на данный момент вот вы можете доверять тем людям, кого вы сегодня уже услышали. Это действительно большие специалисты. Наверное, еще прорекламирую Константина, что он ведет отдельный телеграм-канал, название которое Константин, озвучите, пожалуйста, сами.
2: Юридический минимум НКО.
3: Юридический минимум НКО, да, то есть я об этом говорю, потому что мы понимаем, что действительно мы живем в век информации, и все нужно проверять, в том числе и то, какие специалисты вам оказывают поддержку. Поэтому мы за своих специалистов отвечаем, а заявки только на портале «Особый взгляд». Это все бесплатно, сугубо бесплатно, и приглашаем к участию.
0: Спасибо большое. Надеюсь, что наши радиослушатели, которым это необходимо, будут обращаться за помощью. Для наших радиослушателей я напоминаю, в эфире прозвучало интервью с руководителями проекта автономной некоммерческой организации «Здесь». Проект «Видимые возможности». Слушайте радио.
4: «Тряхнем стариной». Авторская программа Сергея Андреева.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! На волнах Радио ВОС очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Только что прозвучала морская песня Владимира Мигули и Юрия Гарина. Ее исполнил ансамбль Черноморского флота. И, как вы поняли, а может быть и помните с прошлого раза, сегодня вторая передача, посвященная творчеству Владимира Мигули. Сегодня его песни будут петь разные исполнители. Итак, в начале 90-х годов Владимир Мигуля получил в центре Москвы для проекта работы с молодыми талантливыми музыкантами здание. И работал довольно долго с малоизвестными талантами молодыми. В тяжелые 90-е он устраивает благотворительные концерты, является одним из основателей благотворительного фонда «Щит и лира», который помогал многодетным семьям милиционеров и семьям погибших милиционеров. Но вернемся к песне. Сейчас прозвучит песня «Улыбнитесь, каскадеры» на стихи Андрея Дементьева. Когда-то это была очень популярная песня. Она прозвучит сейчас в исполнении вокально-инструментального ансамбля, а иногда даже говорят группы «Земляне».
1: На крутых поворотах машину бросает в кювет, снова дух замирает, но прекрасней профессии нет.

1994 году на Владимира Мигулю было совершено покушение. Была взорвана его машина. Погиб водитель. Сам Владимир отделался сотрясением мозга. Говорят, что это произошло из-за того самого здания в центре Москвы. Кто-то, видимо, хотел завладеть этим зданием, оно было очень выгодно. Но еще до этой истории Владимиру Георгиевичу поставили страшный диагноз – боковой амиотрофический склероз. И пережитый стресс ускорил течение этой и без того страшной болезни. Уже будучи прикованным к постели, Владимир Мигуля написал около 20 песен. В общем, работал до последнего. У него уже одна рука только работала, и он все равно продолжал что-то наигрывать, что-то сочинять. Сейчас давайте услышим еще одну из песен Владимира Мигули. Известная песня «Поговори со мною, мама» на стихи Виктора Гина. И песня эта звучит в основном в исполнении Валентины Толкуновой. Сегодня же хочу предложить нам с вами услышать запись Марии Кадряну, поскольку ее голос значительно реже звучит в эфире. Давайте с вами вспомним эту замечательную певицу. Итак, «Поговори со мною, мама» поет Мария Кадряну.

У Владимира Мигули долго не было семьи, никак он не мог создать семью. В общей сложности было 3 брака, 2 коротких, хотя в первом родилась дочь, а вот третий, самый длинный, его супругой стала Марина Мигуля, с которой они прожили вот до конца дней Владимира Георгиевича. У них родилась также дочь, также Владимир Мигуля воспитал и удочерил дочь Марины от первого брака. Владимиру Мигуле было присвоено звание «Заслуженный деятель искусств РСФСР». Не стало певца и композитора в начале 1996 года. Ему было всего 50 лет. Но в людской памяти остались песни, написанные Владимиром Мигулей, и его голос. А в завершении программы прозвучит песня Владимира Мигули на стихи Сергея Абрамова «Травы детства». Ее исполнит в собственном сопровождении на гитаре и скрипке Виктор и Любовь Анисимовы. Не путайте с песней «Травы детства», которую пели Верасы. Это другая совершенно песня других авторов. А мы слушаем «Травы детства» Владимира Мигули. Желаю вам всего доброго. До новых встреч.

0: Актуальный репортаж.
1: С декабря 2025 года в музей имени Пушкина начался спецкурс для незрячих и слабовидящих посетителей «Анатомия античных ваз». Ведущие – участники Боспорской Пантикопейской археологической экспедиции Пушкинского музея, историк искусства Галина Акбасова и керамист Дарья Лозинская.
2: Меня зовут Галина Абасова. Я сотрудник Боспорской археологической экспедиции, скобочка, в Пантикопейской, сотрудник камеральной лаборатории. Наш курс представляет полный рассказ, подробный, о древнегреческих амфорах от А до Я. Буквально все, что вы хотели знать, но боялись спросить до этого времени. Вот на наших занятиях вы узнаете от общего историко-культурного контекста, в котором эти сосуды существовали, бытовали, до нюансов технологического производства. И у нас планируется около 10 занятий.
3: С тактильным материалом.
2: Дарья Лозинская, также сотрудник Боспорской археологической экспедиции, штатный художник, художник-чертежник.
1: Дарья, скажите, пожалуйста, вы адаптируете материалы для незрячих людей, делаете тактильные копии, да?
3: Да. Я со своей стороны стараюсь сделать максимально точные копии. Для табличек мы использовали разную высоту рельефа, то есть в реальности это совершенно плоская досочка, а я подняла изображение, она где-то 2 миллиметра, и сделала разницу в покрытии, то есть нижняя часть, задний фон, скажем так, на самой пинаке, он как и на табличках шершавый, так и здесь, а изображение, которое нанесено было черным лаком, оно поднято и покрыто глазурью для того, чтобы на ощупь хорошо понималось, что оно гладкое и блестящее, а задний фон шершавый.
1: Я, как незрячий человек, могу сказать, что вам эти работы удались великолепно, прекрасно ощущается вот эта разница и то есть поверхности, и плюс рельеф, это просто здорово получилось.
3: А подскажите, пожалуйста, там вот обе таблички, одна с гончарным кругом, а вторая с печкой. Да, там по-разному поднят рельеф. Там, где с печкой, он чуть ниже, ну, в смысле, разница изображения и фона, она меньше. Вот как вам комфортнее, например?
1: Я даже не заметила разницы в целом и там
3: ощущается, да, что где границы заканчиваются.
1: Да, да.
3: Мне бы хотелось больше вот обратной связи от вас, чтобы понимать, как можно было бы передать изображение, и вам было бы комфортно это ощущать, понимать, что там есть.
1: Я думаю, что мы еще получим обратный отклик от наших слушателей. А вот хотелось бы узнать, вот прошло, Галина, вот прошло второе уже занятие, впереди еще как минимум 8, да? Есть ли возможность еще нашим слушателям подключиться к этим занятиям?
2: Конечно, думаю, что это возможно. Есть. Да, то есть если кто-то захочет прийти, то, конечно, мы будем рады их видеть.
4: И Галина Ефросовна и Дарья Максимовна начинают занятия с того, что было в предыдущем эпизоде.
3: Да, всегда можно задать дополнительные вопросы после занятия, если что-то было непонятно, и мы можем вкратце пересказать прошлый материал.
2: Да.
1: Спасибо большое. Спасибо. На занятиях используются тактильные макеты, материалы и инструменты для изготовления керамики. Занятия проходят один раз в месяц по адресу Центр эстетического воспитания «Музеон». Колымажный переулок, дом 6, строение 2. Предлагаем фрагмент занятия, где слушатели изучают принцип работы гончарного круга.
5: Сейчас у меня представлен маленький, можно сказать, гончарный круг.
6: Это как модель.
5: Это турнет называется. Он используется в керамическом производстве, кустарном, в индивидуальном и так далее, для того, чтобы чуть-чуть себе помогать в процессе лет. Но принцип тот же самый. То есть у нас есть диск, какая-то площадочка, обычно она круглая, размером, вот, ну, где-то 30 сантиметров в диаметре, иногда 40 для того, чтобы слепить большой там пифос, могли использовать и большего размера круги. Вот. И он, собственно, раскручивался. И в процессе раскручивания глина, которая лежала на этом, руки, да, она начинает крутиться и вертеться, то есть постоянно тереться о ваши руки. Добавляется немножко воды. Да, можно пропередавать. Вот. Поставить и покрутить его прям пальчиком, раскрутить.
7: Да, чуть-чуть. А да, это ручного режима? То есть некоторые...
5: Нет, там нет ничего, ни электричества. Вот. Да,
8: поставьте, покрутите.
5: Да, поставьте и покрутите. Вот как так. И вот представляете, что в центре приклеен кусочек глины, он крутится. Естественно, если там есть какие-то... Можно, да. Его можно пачкать и так далее. Да, можно примазать пальчиками и покрутить.
8: Вот это что-то крутится. Да? Только его надо, наверное, как-то рукой обхватить.
5: Ну, да. Для того, чтобы приклеить глину, ее брали комочек и сильно кидали. Ну, сейчас мы так делаем. Но думаю, что глина делает точно так же. Вот, брали комочек глины и сильно кидают на поверхность. Она должна быть не слишком сухой, но при этом и не мокрая. Благодаря этому сильному шлифку глина прилипает.
8: Но глина вращается?
5: Нет, ну спокойно. А уже после того, как она приклеилась, мы можем начинать вращение.
1: Большой интерес вызывает античные вазы и все, что связано с ними, у посетителей самых разных возрастов. Среди слушателей есть и школьники, и представители старшего поколения. Людмила Колесникова всю жизнь занималась техническими и социальными науками, а археологией увлеклась только выйдя на пенсию.
9: Выйдя на пенсию, я занялась семейной историей, потому что у нас в роду был очень известный в Сибири краевед Ефим Ильич Владимиров. И изучая его, вот собирая его наследие, оказалось, что он очень много чего интересного понаделал, что я даже не подозревала, в том числе, возможно, он один из немногих, кто уже вот в 40-е годы открыл стоянку древнего человека, может быть, один из первых на Таймыре. Ну, не совсем на Таймыре, это была территория Нарильнага, но это Таймыр все равно, да, Таймырский полуостров. Вот, и поэтому я сейчас пытаюсь разобраться с этим его, с этой его находкой, вот, что это было за место и так далее. И вот постепенно-постепенно увлеклась. Поэтому, когда увидела это объявление, на самом деле есть большая проблема с определением действительно срока, как бы, да, вот, как сказать, периода, определение периода в археологии, я так поняла, это из других даже тем я поняла, есть большая проблема в определении, собственно, возраста, той стоянки, того места, где вот находки делают. И вот мне вот это очень интересно понять. И вот через очень много внимания уделяют археологи именно античным вазам, керамике. Вот, поэтому, на самом деле, я подумала, что есть хорошая возможность начать вот с этого угла, и где-то, может быть, получу и советы какие-то. Уже первое занятие очень много дало.
10: А скажите, пожалуйста, вы говорите сейчас на пенсии, но чем вы занимались до выхода на пенсию?
9: А я преподаватель.
10: А чего, если не секрет?
9: Ну, у меня были такие курсы, связанные с инновациями, с развитием предпринимательства. А потом это переключилось на тему... развитие института гражданского общества и моделей публично-частного партнерства. Государство взаимодействие со структурами негосударственного сектора. Вот. Поэтому как бы это очень тема гуманитарная, очень междисциплинарная. И я на самом деле с удовольствием бы, наверное, если бы у меня были возможности по здоровью все это сочетать, но потому что их время дает выбор. Вот. И когда я увлеклась наследием, оказалось, что я что-то понимаю в социальных науках, что-то в технических, моя первая научная степень технические науки, но в гуманитарных науках, в истории, литературоведении, в краеведении, я вдруг ощутила себя совершенно безграмотнейшим человеком.
1: Алексей Дебабов, руководитель программы «Доступные музеи» Пушкинского музея, познакомит с мероприятиями для людей с нарушениями зрения.
11: Сейчас в музее существует сетка устойчивых мероприятий с тифлокомментированием. В течение всего года по средам мы проводим экскурсии для людей с разным зрительным опытом, привлекая тактильные пособия. Экскурсионные занятия охватывают как постоянную экспозицию, так и основные выставочные проекты в Пушкинском музее. Мы провели большое качественное исследование с участием 18 семей, где есть дети с разным зрительным опытом, при участии экспертов, носителей опыта инвалидности Циндема Бойко, Натальи Сидельникова и Елена Кудрявцева, мать незрячего ребенка, плюс нам помогала Оксана Осадчая как консультант для того, чтобы понять, чем живут семьи с детьми с разным зрительным опытом, и на основе этого материала придумать какую-то архитектуру дальнейших действий для того, чтобы привлекать молодых незрячих в Пушкинский музей. Время от времени по запросу мы проводим онлайн-экскурсии для удаленных зрителей и для как бы, аудитории, скажем так, вне московской, которой интересен Пушкинский музей. У нас был опыт старта этих программ в период пандемии, когда музеи были закрыты. И вот этот вот опыт как бы, таких вот онлайн-экскурсий с тифлокомментированием по Пушкинскому музею сейчас тоже до сих пор востребован. Плюс в течение года время от времени мы проводим какие-то дополнительные проекты. Вот сейчас, я думаю, что так как бы Центиме ведущие проекта «Анатомия античных вас» расскажут больше о том, собственно говоря, вот, чему посвящен проект. Вот. Но мы стараемся приглашать археологов, искусствоведов, кураторов для того, чтобы они время от времени тоже проводили такие углубленные занятия, посвященные чаще всего какой-то одной вещи, с которой можно тактильно познакомиться в контексте истории искусства, археологии или какой-то другой смежной дисциплины. Раз в месяц мы занимаемся с незрячими консультантами. В основном это Тимофей Горшков с нашими коллегами-гидами-экскурсоводами для того, чтобы оттачивать навыки тифлокомментирования и выстраивать какие-то маршруты по постоянной экспозиции или выставкам с учетом опыта носителей опыта инвалидности. Вот. Если очень кратко, то, наверное, это какие-то такие основные вещи. Плюс, конечно, мы каждый год в первой неделе июля проводим летнюю школу инклюзивных практик, где делимся с музейными сотрудниками со всей России своими наработками в области инклюзивных программ, в том числе в области программ с тифлокомментированием. В Пушкинском музее есть филиалы, и довольно-таки активный в выставочном плане это филиал в Нижнем Новгороде, в здании, бывшего арсенала. Там тоже проходят экскурсии с тифлокомментированием. Они сотрудничают с местной организацией Камерата, в которой проводятся разные мероприятия для людей с инвалидностью по зрению. Вот. И практики тифлокомментирования там тоже реализуются, потому что специалист, который занимается инклюзивными программами в Нижнем Новгороде, Дарья Жаворонкова, она тифлокомментатор высшей категории. В штате музея тоже есть тифлокомментаторы. Это и ваш покорный слуга, и другие коллеги, которые учились у Сергея Николаевича Ваншина и получили удостоверение тифлокомментатора. На протяжении более чем 2 лет музей работал над изданием тактильной книги для всей семьи. Мы представляем себе это издание как часть серии, посвященной разным произведениям Пушкинского, которые можно, скажем так, в кавычках унести с собой домой для того, чтобы тактильно с ними познакомиться. Тактильная книга для всей семьи «Каспар Давид Фридрих» из серии «Посмотри» является таким уникальным изданием, которое собрано вручную и сделано на 2 типографиях. Это типография «Восход» и типография «Логос ВОС» Всероссийского общества слепых. И она объединяет в себе плоскую печать и рельефно-точечный шрифт Брайля, на котором написаны тексты, посвященные произведению немецкого художника-романтиста Каспара Давида Фридриха, написанного около 1810 года. И произведение называется «Исполиновые горы», посвящено одному из альпийских видов европейских. Это произведение открывает постоянную экспозицию, коллекцию галереи искусства стран Европы 19-20 веков Пушкинского музея. То есть как бы композиция Каспара Давида Фридриха, она разложена на как такие вот тактильные вырубки, где план за планом можно погружаться в это произведение через долину с пашней к деревне с колокольней и дальше возвышающимся сначала небольшим холмам, а потом остроконечным пиком, который изобразил художник. художник. Автор идеи серии, основатель программы «Доступные музеи» Евгения Киселева-Афлербах. А для того, чтобы присоединиться к программам Пушкинского музея с тифлокомментированием, достаточно присоединиться к сейчас это телеграм-беседа «Тифломузей», где мы анонсируем все основные наши мероприятия, плюс всегда в течение года, в конце месяца, мы обновляем вкладку на сайте Пушкинского музея, где представлены мероприятия программы «Доступный музей». То есть вот наша экскурсия с тифлокомментированием — это такая устойчивая программа, когда в течение года каждую среду можно позвонить по телефону горячей линии программы «Доступный музей» и записаться на экскурсию с тифлокомментированием. Соответственно, и на сайте, и в телеграм-беседе «Тифломузей» мы анонсируем и другие проекты, которые дополняются тифлокомментариями или тактильным опытом.
1: Присоединяйтесь к мероприятиям музея, ознакомьтесь с шедеврами художественного искусства. Материал подготовили Сандана Бойко, Юрий Погодин. До новых встреч на Радио ВОС.
12: Программа «Популярная классика» на Радио ВОС. Сюита номер 2. Шутка. Иоганн Себастьян Бах. Иоганн Себастьян Бах написал более 1000 музыкальных произведений в практически всех известных на тот момент жанрах. Не работал он лишь в жанре оперы. Композитор писал музыку для разных инструментов, как духовную, так и светскую. Некоторые его произведения являются обработками произведений других композиторов, а некоторые – переработанными версиями собственных произведений. В течение жизни Иоганн Себастьян Бах был больше всего известен как первоклассный органист, преподаватель и сочинитель органной музыки. Он работал как в традиционных для того времени свободных жанрах, таких как прелюдия, фантазия, токката, пассакалия, так и в более строгих формах – хоральной прелюдии и фуги. В своих произведениях для органа композитор умело соединял черты разных музыкальных стилей, с которыми он знакомился в течение жизни. Иоганн Себастьян Бах также написал большое количество произведений для клавесина, многие из которых можно было исполнять и на клавикорде. Многие из этих творений – представляют собой энциклопедические сборники, демонстрирующие различные приемы и методы сочинения полифонических произведений. Также он является автором музыки произведений как для отдельных инструментов, так и для ансамблей. Его сочинения для инструментов соло, 3 сонаты и 3 партиты для скрипки соло, 6 сюит для виолончели и партиту для флейты соло, многие считают одними из самых глубоких творений композитора. Кроме того, Иоганн Себастьян Бах сочинил несколько произведений для лютни. Писал он также трио-сонаты, сонаты для солирующих флейты и виолы де гамбо, сопровождаемых лишь генерал-басом, а также большое количество канонов и ричеркаров, в основном без указания инструментов для исполнения. Наиболее значимые примеры таких произведений – циклы «Искусство фуги» и «Музыкальное приношение». Иоганн Себастьян Бах написал множество произведений для оркестра и солирующих с ним инструментов. Одни из самых известных – «Бранденбургские концерты». Они были так названы, потому что композитор, послав их марграфу Христиану Людвигу Бранденбург-Шведскому, в 1721 году рассчитывал получить работу при его дворе, но попытка оказалась безуспешной. Эти 6 концертов написаны в жанре концерто гроссо. В наше время они часто исполняются на фортепиано, поэтому их можно назвать фортепианными концертами Баха, хотя не стоит забывать, что во времена композитора фортепиано еще не было. В последние годы жизни и после смерти Иоганна Себастьяна Баха его известность как композитора стала уменьшаться. Его стиль считали старомодным по сравнению с расцветающим классицизмом. Композитора больше знали и помнили как исполнителя, педагога и отца Бахов-младших, в первую очередь Карла Филиппа Эммануила, музыка которого была в то время известнее. Однако многие крупные композиторы, например, Моцарт и Бетховен, знали и любили творчество Иоганна Себастьяна Баха. Их воспитывали на его произведениях с самого детства. Бах является автором 4 оркестровых сюит, некоторые отдельные части из которых в наше время в особенности широко популярны и имеют популярные переложения, а именно 2-я часть сюиты номер 3 «Ария» и так называемая «Шутка», излишний дословный перевод жанра скерцо, последняя часть сюиты номер 2. Как ни удивительно, это произведение тоже написано по строгим классическим законам для службы в церкви. В его основе лежит григорианский хорал. Но стоило исполнить его в быстром темпе, как степенные интонации стали шутливыми и озорными. Такой прием маэстро позаимствовал у своих учеников. Это произведение является одной из самых узнаваемых мелодий в мире. В наши дни она используется в качестве рингтона у огромного числа пользователей мобильных телефонов, причем половина из них уверены, что это Моцарт, а другая половина затрудняется назвать имя композитора.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Ярославская областная организация ВОС отметила столетний юбилей. Состоялось заседание Центрального управления ВОС, утверждена дата 24-го съезда. Александр Беглов подписал соглашение.

0: Осипову благодарственное письмо от губернатора. Вице-президент ВОЗ Александр Коняев передал поздравительный адрес от президента Владимира Сипкина. Заслуги 43 работников и активистов отметили наградами ВОЗ. Еще 9 представителей регионального правительства и органов соцзащиты также получили награды. После торжественной части участники возложили цветы к мемориалу трудовой и боевой славы, а завершился праздник концертом в культурно-спортивном социально-реабилитационном центре. 30 июня состоялось очередное заседание Центрального правления Всероссийского общества слепых под председательством президента Владимира Сипкина. Президент сообщил о завершении отчетно-выборной кампании в регионах и проинформировал о предстоящем съезде ВОЗ. Назначены 13 генеральных директоров хозяйственных обществ и учреждений ВОЗ. Наград удостоены 73 человека. Звание ветеран ВОЗ присвоено 21 активисту. Юбилейной медалью 100 лет ВОЗ награждены 10 человек. Нагрудным знаком почетный член ВОЗ 6 представителей других организаций. Центральное правление постановило созвать 24-й съезд ВОЗ 10 ноября 2026 года. Особое внимание поручено уделить трудоустройству инвалидов на квотируемые места, созданию молодежных советов в каждой региональной организации, включении в работу практик реабилитации участников боевых действий с нарушением зрения, избраны наблюдательные советы ООО на территориях Кемеровской, Костромской, Курганской, Московской, Новгородской, Рязанской и Тамбовской областей, Республик Карелия, Крым и Мордовия. 26 июня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление об одобрении соглашения о развитии партнерских отношений и сотрудничества между городом и Всероссийским обществом слепых. В Петербурге проживает почти 9 тысяч человек с инвалидностью из-за нарушения зрения, среди них ветераны боевых действий и участники специальной военной операции. Соглашение предусматривает содействие трудовой занятости, создание специальных рабочих мест, проведение реабилитационных и культурных мероприятий, развитие доступной среды. Город продолжит поддерживать общественно значимые проекты и инициативы ВОЗ. 25 июня в Козловском муниципальном округе Чувашии прошел третий зональный круглый стол «Финансовая грамотность и безопасность для инвалидов по зрению» в рамках социального проекта «Шаг к успеху. Финансы, спорт и саморазвитие» при поддержке Министерства экономического развития Чувашии и Фонда президентских грантов. Участвовали представители 6 муниципальных округов. Специалисты ведущих банков рассказали о грамотном управлении личными финансами и распространенных схемах мошенничества. Участники получили брошюры по финансовой грамотности, напечатанные укрупненным шрифтом и шрифтом Брайля. В храме Христа Спасителя в Москве представлена тактильная икона Богоматери «Всех скорбящих радость», созданная скульптором Олегом Зоном в технике высокого рельефа в рамках благотворительного проекта «Увидеть икону». Такие иконы разработаны специально для людей с нарушениями зрения, чтобы они могли изучать лик и детали образа через осязание. Общественный совет по работе с молодежью при правлении Санкт-Петербургской РОВОС приглашает на 16-й молодежный образовательный форум «Пока мы едины, мы непобедимы», который пройдет с 9 по 11 октября в пансионате «Заря» в поселке Репино. В программе – лекции, мастер-классы, турниры по настольным играм, дискотека. 10 октября состоится концерт-конкурс «Традиции быть вместе». Заявки через председателей местных организаций принимаются до 5 сентября на электронную почту молодежного совета. 23 июня в Волгоградской центральной местной организации ВОЗ прошла презентация проекта «Золотая кладовая на ощупь». Участники смогли тактильно познакомиться с копиями артефактов из коллекции областного краеведческого музея, от браслетов до ручек сосудов с сарматской знати. 23 июня в Бийской местной организации ВОЗ состоялась встреча с изобретателем-любителем Николаем Паклиным, который представил прибор, способный заменить тактильную трость. Незрячие участники протестировали устройство и высказали пожелания по его улучшению. В Коркинской местной организации Челябинской области продолжается реализация проекта «Спорт – это норма» при поддержке фонда президентских грантов. Прошли тренировки по кроссфиту под руководством стронгмена Дмитрия Кананца. Участники из Челябинска и Коркина выполнили упражнения на 9 станциях, развивая силовую выносливость и координацию. В Няндомской местной организации Архангельской области в рамках марафона «Сила России» прошли соревнования по ходьбе. Участники посетили физкультурно-оздоровительный комплекс и опробовали тренажеры. Редакция «Радио ВОЗ» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОЗ. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovoz.ru. До встречи в эфире «Радио ВОЗ». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
1: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие

0: и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
1: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Бытовой вопрос» и я ее постоянный ведущий Максим Петров. Сегодня у меня в гостях Игорь Конищев и Евгений Арнопольский. Привет, ребят.
3: Всем здравствуйте.
2: У моих гостей в это лето появился необычный, очень интересный опыт. Этот опыт напрямую связан с теми несколькими передачами о рыбалке, которые мы делали с Игорем. Я очень надеюсь, что ребята сегодня поделятся с вами вот этим вот необычным своим приключением, связанным с ловлей рыбы. А с чего все началось, ребят?
4: Мне очень давно хотелось съездить на рыбалку, просто не было компании, с кем можно было съездить на рыбалку и получить такое удовольствие, которое мы получили в этот раз. Самостоятельно во взрослом возрасте я никогда не ездил на рыбалку, не рыбачил. Но когда был маленький, мы с отцом рыбачили, это было в Казахстане, Гурьев, город, который сейчас называется Атырау. Там происходило все таким образом. Я просто-напросто ходил, утром рано вставал с ним, 4:30 в 5 часов мы ходили на речку Урал, вот, и я, собственно, там рядом с ним сидел, он закидывал удочку, донка называется, вот, ну и, соответственно, сидели, ждали, пока клюнет. Ловили мы там в основном сазана. Когда я познакомился с Игорем, он начал рассказывать о том, что он рыбачит. У него есть опыт рыбалки вслепую. До того момента, как он ослеп, он был рыбаком заядлым, как он рассказывал. И я так понял, что он не забросил этим заниматься и после того, как потерял зрение. И я, что называется, обрадовался, что есть возможность, появилась возможность съездить в компанию порыбачить. Ну, я ему предложил, он согласился. Долго не ломался даже вроде.
2: Игорь, для тебя как вот эта рыбалка? Потому что я так понимаю, что эта рыбалка для тебя, ну, не в новинку, да, но нечто все-таки выходящее за пределы твоего опыта, да? Больше ты говорил про спиннинг, так я понимаю.
3: Значит, здесь мы окунулись в такую для меня новую стезю, скажем так. Платная рыбалка. То есть недалеко от дачи Евгения находится пруд, который предоставляет услуги по платной рыбалке. То есть что из себя представляет данный водоем? То есть это озеро, которое такими деревянными мостками разделено на множество квадратов. И со всех этих мостков, то есть они пересекают все озеро как бы целиком, можно, можно сказать, в любую часть этих квадратиков таких получишь словить рыбу. Соответственно, все это дело надо оплачивать. Вот, оплачивается, при том это разными способами, чуть далее к ним подойдем мы. Для меня не было до этого опыта платной рыбалки. То есть для меня всегда, раньше, помню, в детстве было понятие платной рыбалки, это когда ты заплатил, а там водолазы тебе рыбку надевают на крючок твой, и все. Здесь мы ловили на удочку, которая называется фидер. Эта удочка выглядит, да, действительно очень похоже само удилище на спиннинг, то есть все само удилище, катушка, плетенка, но на конце прикреплена кормушка, в которую забивается приманка.
2: А сразу такой вопрос, а где вы вот эту вот снасть достали? Это там вы брали или у кого-то из вас?
4: Ну, Игорек, как настоящий рыбак, привез свою удочку. Я взял в аренду там уже на месте.
2: А что за удочка такая? Что за кормушка? Что за заправка для нее? Вот подробнее можно это описать?
3: Само по себе удилище очень похоже на спиннинг. Само удилище, катушка, плетенка. На конце плетенки, которую у нас мы закидываем, крепится кормушка. Она похожа на что-то, нечто в форме яйца, только все из проволоки. То есть со всех сторон она прозрачная, продуваемая и так далее. То есть проволока, которая замотана просто вот в форму, кольцом в форму яйца.
4: Да, но это овал. Не тоненькая проволока, да, как можно представить, обычная тоненькая проволока, а это такая толстая, ну, сколько диаметра, если в разрезе будет?
3: 2-3 миллиметра, наверное.
4: Да,
3: вот так.
4: То есть такая прочная проволока.
3: То есть и достаточно она между собой не имеет небольшую эту ячейку для того, чтобы внутрь можно было забить приманку. Приманкой, на самом деле, является, можно сказать, все что угодно, любая кашица, но поскольку мы приехали на платный водоем, где мы хотели, чтобы нам предоставили все услуги, мы купили приманку там. Стоила она относительно недорого, килограмм этой приманки стоил 200 рублей.
2: То есть вот это вот каша, да, как ты сказал, это вот 200 рублей за килограмм.
3: Да, притом самое интересное, что продавец он же, наверное, самый профессиональный рыбак, который там администратор пруда, так назовем его. Долго ходил, выбирал, говорил, так, банановый, так, апельсиновый, такой-то еще. Говорит, о, дай-ка я вам дам конопляную приправку. Ну, думали, может, веселее будет эта рыбалка от этого. Так, в общем-то, оно и получилось. Приманка заключается, то есть просто порошок, который разводится водой из этого же пруда, до консистенции пластилина. И вот забивается вот в эту кормушку, которую мы описывали выше, то есть просто плотным таким слоем внутрь все-все-все забивается.
2: Все вот это яйцо, да?
3: Да,
2: изнутри. Хорошо, раз мы сказали о стоимости приманки, тогда в аренду удочку взять, сколько это будет стоить?
3: 300 рублей стоила удочка, вот Евгений брал. Вот. Что касается, кстати, цен на саму рыбалку. Жень, ты помнишь?
4: Да, что называется, есть несколько тарифов. Вот я, к сожалению, времени знаю. Ну, давайте просто скажем, что там есть определенное время, за которое ты платишь 2000, да?
3: Там с 6 до 10 вечера оно было.
4: Да, где-то так. Платишь 2000, тебе показывают, где ты за эти 2000 должен ловить рыбу. Все, что ты поймал, ты уносишь с собой и, соответственно, не платишь ничего. За то, что ты поймал.
2: Есть... Безлимитный, да?
4: Ну, да. Можно сказать, безлимитный, да. Есть другая цена, там с 6 утра...
3: До 2 дня, кажется, до 2.
4: Да, ну, до обеда, грубо говоря, 1500. Опять же, тебе показывают место, где ты должен рыбачить за эту цену. Ну и, соответственно, все, что ты поймал, ты уносишь с собой.
2: Я правильно понимаю, это другой квадрат уже пруда, вот, другие мостки, да, грубо говоря?
4: 1500 и 2000, это все одно и то же. Только зависит от количества времени, сколько там будешь сидеть.
2: Так.
4: И есть еще два тарифа. Один тариф VIP и другой, потом мы уже выяснили, вот, что есть чистый VIP. За VIP ты платишь 500 рублей и находишься там целый день. Причем ты можешь уйти, вернуться обратно после обеда, например, показать путевку, что ты вот заплатил за такой тариф, и продолжать ловить дальше рыбу. Но заплатив 500 рублей за этот VIP, да, с одной стороны, кажется, дешевле гораздо, чем вот предыдущие тарифы, здесь есть некий такой подвох. За то, что ты поймал, ты должен заплатить. Здесь получается 1 килограмм рыбы стоит 190 рублей.
2: Угу.
4: Вот. Ну и чистый VIP есть. Я, к сожалению, не знаю, сколько он стоит, потому что мы выяснили об этом позже. Но мы заплатили деньги за VIP. Нам показалось, что это для нас в данный момент гораздо лучше будет. Вот. Угу. Мы надеялись поймать, конечно, с
2: Игорем. Ну, первая проба, да, поэтому решили, что вот 500 рублей это достаточно.
4: Да.
2: Кстати, вот я так тоже такой вопрос задам. Может быть, он станет показываться, но на всякий случай. Вы вдвоем пришли и отдали 500 рублей, да? Вас могло быть трое, четверо или с носом, что называется?
4: Каждая путевка стоит 500 рублей.
2: Угу. Вот.
4: Вот. Ну, можно даже немножко отмотать назад, да, и начать о том, как мы туда, в каком составе мы туда пришли. Во-первых, мы туда пошли не одни, потому что я там ни разу не был на этом пруду. Вот, соответственно, я не имел представления, как-то до него добраться. Мы поехали с моим отцом туда, вот, на машине. Мы туда приехали, ну вот, мы вдвоем с тростями, и папа нас туда завел. Вот, мужик, как мне показалось, слегка удивлен. Даже если сказать, что слегка, это, наверное, будет... Да, он был очень сильно удивлен, увидев нас двоих слепых. Как мне показалось, на несколько секунд даже, наверное, дар речи потерял.
3: Да, потом он поприветствовал нас и сказал, ну, вы знаете, сегодня плохо клюет.
2: То есть были какие-то вопросы, да, к вам возникли все-таки, я так понимаю?
4: Ну, он очень сильно себя держал в руках. Мне кажется, все вопросы, которые он хотел задать, он решил не задавать. Вот это вот его замешательство там некоторое время, и все, дальше он как бы... Да, кстати, может быть, еще он понял, что мы... действительно немного знаем что-то о рыбалке, он понял после того, как Игорь стал говорить, что вот нам в данный момент нужна вот такая вот удочка, и даже правильно назвал эту удочку. Да, фидер. Угу. Вот, потому что в этом пруду на самом деле водится разная рыба. Да? Там водится карп, водится окунь, щука, сом,
3: лещ.
4: Карась, лещ.
3: Даже осетр
4: даже есть. И вот для того, чтобы как бы ловить определенный вид рыбы, да, нужна определенная удочка.
2: Так, хорошо, вот это уже интересно. Тогда почему, Игорь, ты выбрал вот этот самый фидер?
3: В тот момент нам надо было сделать выбор, да, что мы будем ловить. Щуку сказали поймать тяжело, то есть то, что на спиннинг, то, что я, скажем так, люблю, потому что очень большая кормовая база для рыбы в этом пруду, для хищника. И поэтому щука сыта, и ну, не будет она очень хорошо ловиться. Поэтому для нас остался выбор лещ и карп, самое распространенное. На сетра мы не рассчитываем, сама поймать тяжело. Значит, лещ ловится чаще всего на поплавковую всю же удочку, то есть следить за поплавком, когда будет поклев и так далее. То есть это тяжело для нас. Поэтому выбрали выбор с удочкой вот этой системы фидер, потому что проще почувствовать поклевку. Здесь не надо визуально следить за удочкой, здесь достаточно чувствовать просто удилище, которое ты держишь в руках. Поэтому мы именно остановили свой выбор на этом.
2: Так, ну хорошо, вот вы пришли, оплатили путевки, получили снаряжение, у тебя было свое, да, и пошли вас, проводили, так понимаю, на мостки. Или это папа делал, или вот сотрудники?
4: Да, кстати, по поводу оплатили. На самом деле мы еще выяснили о том, что там для инвалидов есть скидка.
2: А, льготы какие-то, да?
4: Да, есть льготы. То есть нам путевка на двоих обошлась 500 рублей, 50% скидка. То есть ты показываешь справку интересно. О том, что ты являешься инвалидом.
3: Желательно ксерокопию, потому что они ее забирали, чтобы да. для отчетности.
4: Ну, в этом месте, да, они хотели ее забрать. Она им нужна, потому что он говорит, что управляющий приедет, и я должен ему показать бумажные документы о том, что вот действительно есть льгота.
2: Угу, великолепно. Ну, это очень неплохо, 50%. И вот что же действительно произошло дальше? Вас проводил твой отец, Жень, или вы сами как-то там
4: да,
2: добрались?
4: Нет, нас проводил отец. Собственно, он с нами там и находился. Ему тоже было интересно этот процесс. Тоже, наверное, было интересно понаблюдать за слепыми, как они будут ловить рыбу.
2: Как будут справляться, да?
4: Да.
2: Ну вот вы попали на точку. Вот пока мы на этом остановимся, да, и вернемся к нашему разговору спустя некоторое время.
5: Вновь и в мороз шутку Серёг. С вами всегда Радио ВОС.
2: А я напоминаю, что вы слушаете «Бытовой вопрос». В студии я, постоянно ведущий программы Максим Петров, и мои гости Игорь Конищев и Евгений Арнопольский. А остановились мы на том, что ребята добрались до точки на пруду, где можно было уже непосредственно ловить рыбу. Хорошо, вот эту вот кашу, как вы сказали, вы разводили на месте, да, уже на мостках?
3: Да.
2: Там можно посидеть или там нужно стоять?
3: Что... Там была лавочка, то есть мосток достаточно широкий, наверное, метра полтора шириной. То есть на нем даже стоит такая лавочка, ну, бревнышко, которое лежит еще на двух маленьких бревнышках, скажем так. То есть можно было присесть, можно было стоять, как это удобно было. Соответственно, никаких заграждений нету, то есть, ну, ни перил, ничего. То есть открытые мостки, да, просто по всему пруду. Нам сказали, что мы должны ловить вот здесь, с формулировкой «вот здесь». Ну, как вот здесь мы поняли, мы так и ловили. Вот.
2: Так, ну, то есть, грубо говоря, махнули вперед, да?
3: Ну, практически. Давайте. То есть, чтобы друг другу не мешать, мы решили разокинуть я, скажем так, за спину себе, потому что сзади у меня тоже пруд, а Женя вперед. Кстати, еще не сказали, что помимо вот этой вот кашицы, которая приманка используется для рыбы, на сам крючок нанизывается еще просто зернышки кукурузы.
4: Да, кстати, я был очень удивлен, когда узнал, что в настоящее время, оказывается, рыба такая стала избавленная, ей подавая кукурузу. Потому что, опять же, вот вспоминая, когда мы ездили в Казахстан и ловили там сазана, там приманка была простая. Там просто-напросто замачивали хлеб с маслом, с растительным, там ваты даже какой-то добавляли. Но точно не знаю, там еще чесночка для запаха, потому что говорили, что якобы это хорошо приманивает рыбу. То есть ловили на хлеб, да, на крючок насаживали этот хлеб таким образом, чтобы вот этот крючок, он был спрятан в хлебе. Такая грушка маленькая получалась. А здесь я, конечно, был очень удивлен, что, оказывается,
2: ну,
4: в настоящем...
2: Современная рыба, да, вот со свои вкусы, кукуруза. Может быть, какая-то...
4: Причем язык... определенные фирмы, говорят, она
2: фирмы,
4: ей нравится.
2: Видимо, да?
3: То есть нет, самая обыкновенная кукуруза в консервных банках, которая во всех супермаркетах продается.
2: Брали с собой, знали
3: да,
2: об этом.
3: Да, это брали с собой, да, знали об этом.
2: Так.
3: Женя закидывал вперед, я закидывал назад. Потом так несколько раз закидываешь, через какое-то время приходится вытаскивать свою снасть, потому что кашица, которая вот в этом у нас находится в кормушке, она все же размокает и расплывается. То есть она вымывается из этой кормушки. Вообще сам принцип, для чего этой кашице нужен. То есть создается такое облако из микрочастиц вот этой вот каши, это облако чувствует рыба, и как бы стайка приходит в это место. Соответственно, дальше она начинает все подряд собирать, и на дне находит твой крючок с кукурузой и должна его съесть.
2: Техника забрасывания такая же, как у спиннинга.
3: Такая же, как у спиннинга, да.
4: А какая у спиннинга?
3: Через голову, через бок. Просто бросок хлесткий вперед, чтоб летело. Здесь, конечно, есть некоторые моменты, как раз-таки то, что к чему я не был, наверное, готов. Хоть опыт рыбалки присутствует достаточно обширный, но вот расстояние до этих мостков, которые передо мной слева от меня, сказать никто не мог. Ну так, хоть папа и был, Женин рядом с нами, но просто в голову не пришло задать вопрос, а как? Он говорит, ну кидайте недалеко.
4: Вперед.
3: Ну, вперед, недалеко. Ну, недалеко вперед — это понятие очень сильно растяжимое, поэтому при очередном моем забросе я попал в соседнего рыбака. К нему на мосток, скажем так.
4: На самом деле это было в левее, так понял, потому что там же, ну, как вот Игорь говорит, квадратиками, да, и он попал вот в левую сторону этого квадратика. Но мне на самом деле кажется, Игорек там втихаря где-то как раз этой кашицы-то попробовал, ему стало весело. Думаю, дай-ка я буду забрасывать в разные стороны, может быть, где-то все-таки клюнет рыбу, потому что все-таки обидно было уходить без рыбы.
3: Женин папа...
2: Проблем не было, я надеюсь.
3: Женин папа пошел доставать мой крючок, потому что он зацепился, естественно, там. Угу. Вот. Было слышно, как тот рыбак говорит, ну вы им скажите, ну пусть они сюда не кидают. То есть, видимо, тот понял, что не очень такие зрячие люди пришли. Но страстями редко кто ходит, наверное, рыбу ловить.
2: Ну да.
3: Нам даже сказали, что рыба выплывала, потому что сплескалась очень сильно, но посмотреть, видимо, кто-то там по своей внутренней связи им сообщили. Пойдем посмотрим, посмеемся.
4: Да, рыба тоже была удивлена, и сзади вот мостка там выплывала, смотрела, говорит, смотри, какие рыбаки пришли интересные сюда.
2: В общем, я так понимаю, что вы очень весело провели время,
3: спустя,
2: да?
3: Спустя пару часов пришел к нам администратор пруда поинтересоваться нашими делами. То есть, ну, видимо, его тоже этот вопрос очень сильно волновал, как это будет. Ну, как раз-таки он увидел, что я ловлю не там, где он сказал ловите вот здесь.
2: А как же так?
3: Вот, я ловил, оказывается, в чистом ВИПе. Вот про который Евгений говорил до этого. Ну, на самом деле, я тоже ничего не поймал там. Поэтому что в чистый ВИП, что обычный ВИП, разницы не было. Возможно, кстати, может быть, другая рыба там водится или что-то, и, скорее всего, под мостками стоит какая-то сеть, из-за которой рыба не переплывает из одного в другой вот этих квадратов, скажем так. Но это предположение, это непроверенный факт, скажем так.
2: И долго вы рыбачили? Сколько часов у вас на это ушло?
3: Часа 4, наверное, точно.
2: Да.
3: То есть мы приехали туда где-то к 6:30 утра. То есть у нас, наверное, очень с погодой не повезло. Было действительно очень холодно, и шел дождь. Но мы, как мужественные рыбаки, сидели, мерзли, ничем не согревались, вот, а просто пытались поймать обед для семьи. На самом деле, поймать ничего не удалось. Поклевки были у Евгения особенно.
2: А то почему есть, вот поклевка была, а почему не удалось там?
3: Ну, может быть, неправильно подсек, может быть, не успел подсечь. Бывает, что не каждую же поклевку вытягивает рыбак. Это что же? Поклевка есть, да, подсек в другую сторону, не знаешь же, с какой стороны рыбка-то подплыла к твоей наживке.
4: Ну и рыбка сейчас стала опять же умная, она аккуратненько съедает эту наживку.
3: Карп, конечно, чувствуется, когда он клюет, то есть действительно он такой удар мощный идет, поэтому было, но не удалось.
2: Может быть, было... действительно мощная поклевка была, да?
4: Да, потому что карп, опять же, да, карп это не хищная рыба, у него зубов нет. И он, когда начинает клевать, он эту наживку, он ее засасывает просто.
2: Ух ты.
4: Вот, поэтому...
3: Ну, получается, да, по спиннингу у тебя удар идет такой, да. То есть прям сильно дергается.
2: В итоге, к сожалению, вы уехали пустыми, да? Но, я так понимаю, все-таки получили удовольствие.
3: Понимаешь, рыбалка в том-то и заключается, что, конечно, когда ты ловишь, ты получаешь действительно еще больше удовольствия. Но не каждая рыбалка заканчивается уловом и добычей, да? То есть часто возвращаешься с пустыми руками, но здесь уж ничего не поделаешь. Это такой... Не каждый охотник действительно приходит с дичью домой. Поэтому получили удовольствие, я считаю, ну, я большое это точно получил. Вот, наверное, Евгения спросить, поскольку у него был, скажем так, первый опыт уже в такой сознательном возрасте взрослом.
2: Как же?
4: Да, конечно, я удовольствие очень большое получил. Мне не совсем хотелось уходить без рыбы, потому что, на самом деле, рыбаки там были, и действительно, несмотря на то, что нам сказали, что клев сегодня плохой, рыбу ловили. Да, и обидно, конечно, после того, когда поклевка действительно была, не получилось поймать рыбу. Но удовольствие действительно мы получили, я думаю, и получили удовольствие те люди, которые находились там.
2: Ну, они, по крайней мере, увидели что-то необычное. Хорошо, какие вы советы могли бы дать тем, кто пойдет по вашим стопам?
3: На самом деле, уже потом, спустя некоторое время, мы так с Женей разговаривали, анализировали, почему те ловили, почему мы не ловили. На самом деле, мы нашли ответ на этот вопрос. Все заключается в том, что вот такой способ ловли необходимо закидывать примерно в одно и то же место, чтобы то облако от кашицы, которое создается, оно было в одном месте. То есть, получается, мы сейчас закинули, там облако стоит, рыба туда приплыла, мы вытащили свою кормушку, да, с наживкой, засунули заново кашицу и кидаем в другое место. Пока рыба сюда перемещается, мы опять теряем вот это место. Если кидать в одно и то же место, там будет действительно стоять, наверное, стая, косяк этих рыб, да, и действительно тогда может рыбалка быть более удачная. А, на самом деле надо знать еще дно водоема, потому что рыба будет больше, вот это карп, ближе ко дну, где похолоднее. И если, например, ты знаешь, что перед твоим мостком действительно глубоко, то можно попробовать. Это не факт, что это будет панацея, что это действительно получится, но можно просто практически не закидывая, просто перед собой держа снасть, на дно опускать кормушку с приманкой и пробовать ловить как бы из-под себя, скажем так.
2: Угу.
3: По крайней мере, мы тогда сами убедимся в том, что мы закидываем, ну, в одно и то же место, более-менее подаем. То есть здесь не надо прям такую точность, как бы, да, там, до миллиметра выверять все. Но, тем не менее, чтобы там хотя бы, не знаю, там, в 4 квадратных метра там в этот кусок так попадать стараться.
2: Могу ли я из этого заключить, что такая рыбалка для незрячего менее удобно, чем рыбалка со спиннингом?
3: И да, и нет. И да, потому что действительно, вот когда ловишь со спиннингом, можно кидать куда угодно, да. Но опять же, почему нет? Кидать угодно спиннинг можно, да, когда у тебя открытый водоем настолько, что там у тебя впереди там 100 метров пустоты. А у нас на самом деле в Подмосковье, например, такое тяжело, наверное, встретить такое место. И озеро то же самое, потому что все равно могут быть и соседние рыбаки, противоположный берег, какие-то коряги и так далее. То есть все равно есть какая-то сложность как бы с тем, чтобы это делать. Поэтому и да, и нет на твой вопрос я отвечу, Максим.
2: Ну, я так понимаю, Жень, у тебя, наверное, тоже какие-то есть советы для наших радиослушателей.
4: Если вы собрались на рыбалку, то вечером надо ложиться вовремя спать. Потому что очень рано на рыбалку вставать, конечно, очень трудно. Мы встали только из-за того, что очень сильно хотели порыбачить. Конечно же, когда собираетесь идти на рыбалку, нужно одеваться по погоде. Мы как-то не задумались на эту тему, но потому что начало лета, мы подумали, что холода давным-давно отступили, и так холодно, как на самом деле было, не будет. Поэтому всегда нужно одеваться по погоде для того, чтобы, опять же, не уйти раньше времени с рыбалки и не испортить таким образом себе удовольствие.
2: Давайте попробуем кратко резюмировать все, что вы нам рассказали. Значит, можно получить удовольствие, можно незрячим ездить на платную рыбалку. Наверное, немножко нужно послушать наши передачи, чтобы хотя бы представлять себе в общих чертах, как можно ловить, чтобы, ну, показать, видимо, администрации, что вы хотя бы что-то понимаете в этом процессе. И в итоге еще раз цифры. То есть получается 2 раза по 500 и 300, насколько я понимаю, минус 500, да, это скидка, которую сделали по справке. Да?
3: Да. То плюс, есть, ну, плюс наживка 200,
2: плюс
3: приманка.
2: Приманка.
3: Что, ну, дома не будет каждый человек себе держать, хотя можно сварить просто дома, действительно, купить килограмм крупы, сварить из него кашицу тоже такую, как бы
2: густую
3: достаточно, и взять с собой. Будет тоже приманка. Будет ли она работать на этом пруду? Но здесь вот действительно это неизвестно, поэтому, выбирая ту приманку, которую нам дали, мы полагались все же на опыт вот этого администратора.
4: Да, опять же, если здесь приманка такая существует, значит, рыба к ней привыкла. А может быть и наоборот, да, то есть вы пришли со своей приманкой, там что-то где-то у кого-то услышали какой-то секрет, да, либо у вас там из поколения в поколение рыбаки были, передают секреты. Вы сделали такую приманку, на которую с большим удовольствием будет приходить рыба. А та приманка, которая существует здесь, им просто-напросто уже надоело.
3: Кстати, еще про траты я вспомнил. У Жени получился зацеп, видимо, за что-то на дне зацепился крючок. То есть вытянули, на самом деле, кормушка осталась на месте, крючка не было. То есть крючок ушел, да. Вот это стоило 100 рублей, этого же администратора, чтобы просто поменять, как бы, да. Ну, здесь, опять же, можно просто с собой крючки взять. Там набор крючков стоит те же, ну, недорогих, как бы, там тоже 100 рублей можно купить их, и все.
2: 1100 и кукуруза, да? Я так понимаю.
3: Ну, банка кукурузы, да.
2: Да. Ну, если бы у вас не было справки, было бы, значит, 1600, я так понимаю. А, ну у тебя еще своя дочка была, да?
3: Да, так, я что... не брал.
2: В общем, по максимуму давайте считать 1900 где-то, да? А, и это на весь день.
3: В общем-то, да. Ну, это если мы ничего не поймали. Поймаем мы,
2: да,
3: а мы
2: еще...
3: бы не остановились. Угу. Угу. Просто, как говорится, одна поймала, значит, тут рыба есть, значит, надо ловить. Вот поэтому, ну... Наверное, мы рано или поздно остановились, конечно, но тем не менее, то есть еще надо учитывать, что карп вытаскивали достаточно крупного, то есть, ну, килограмм-полтора он точно был, вот то, что, которые соседи вытаскивали рыбины. То есть вот действительно вот такой вот вес надо тоже иметь в виду.
2: Ну, в общем, на кармане примерно нужно иметь около там 3000, да, чтобы свободно, без проблем вдвоем так провести время.
3: Да.
4: На рыбалке.
2: Да, и вот это на весь день развлечений. Отлично. Большое вам спасибо за... историю, за такой интересный подробный рассказ. Я думаю, и вам, уважаемые радиослушатели, эта тема была интересна. Если у вас остались какие-то замечания, предложения, вопросы, отправляйте их, пожалуйста, по адресу radiosobaka.radiovoz.ru. Всего доброго и до новых встреч.
3: Хорошего дня всем.
4: Да, зовите еще, мы расскажем, как ходить за ягодами, грибами, как охотиться на девчонок и так далее.
2: Всем до свидания.
1: Бытовой вопрос.
6: Актуальное интервью на Радио ВОС.
7: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вам прослушать интервью с председателем Иркутской региональной организации Всероссийского общества слепых Зуевым Ильей Олеговичем.
8: Илья Олегович, добрый день. Могли бы вы рассказать о последних мероприятиях, которые прошли в вашем регионе для инвалидов по зрению?
9: Добрый день. Да, конечно, у нас самое такое интересное масштабное мероприятие. Это 6 июня у нас состоялся День города, на котором мы представляли нашу площадку, а конкретно Иркутскую региональную организацию. Совместно с другими некоммерческими организациями мы подготовили инклюзивный концерт. Администрация города всячески нас поддерживала, помогала. И на этом инклюзивном концерте у нас были незрячие артисты со всей Иркутской области. «Луна» — народный ансамбль «Радуга», «Сангарска» — народный ансамбль «Лошкарей», «Разгуляй». И у нас были совместные композиции, выстроенные с помощью микса наших местных организаций, то есть наши артисты с Иркутской местной организации почти со всеми другими артистами. Да, там с «Луном» спели совместную песню, да, современную. Также с «Разгуляем» они создали тоже современную композицию, ну, точнее, некий такой кавер был. Но это очень было эффектно, они привлекли очень много внимания к нашей организации. Такое интересное мероприятие состоялось для жителей нашего города, и мы считаем, что такие мероприятия, они очень нужны и важны для того, чтобы формировать инклюзивную составляющую, да, чтобы другие люди знали о том, что есть незрячие в городе, и то, что они наравне с другими жителями также празднуют День города.
8: Илья Олегович, могли бы вы рассказать о первых успехах своих в качестве председателя региональной организации? Вот уже несколько месяцев вы работаете в этой должности. Что уже успели сделать?
9: На самом деле много чего мы уже реализовали. Начиная вот как раз с Дня города, что у нас там и инклюзивный квест в темноте для того, чтобы погрузить людей в атмосферу потери зрения, формировать толерантность к незрячим людям у жителей города. Выставка наша из бисера тоже на Дне города была представлена. В Братке мы проводили музыкальный квиз для северной части Иркутской области, для того, чтобы ребят объединить и показать, что, ну, действительно они могут принимать участие. Братск мы выбрали не зря, это северная столица Иркутской области. И вот ребята с Тулуна, ребята с Тайши, это с Устилимом, приехали тоже в Братске, мы вот там провели такой музыкальный квиз. Я думаю, что для них это очень новый был такой опыт, им всем безумно понравилось. Это неотъемлемый фактор социализации и интеграции наших людей. Ну, соответственно, конечно же, и круглые столы разные, 40 представителями органов власти мы проводим. Мероприятия разные, спортивные мероприятия тоже проводим. В общем, организация живет яркой, полноценной жизнью. сейчас мы подготавливаем мероприятие. Вот вам расскажу такую интересную новость. Это мотозабег по всей Иркутской области. От Иркутска до Усть-Илима во всех местных организациях будет возможность, вот я сейчас веду переговоры с президентом байкерского сообщества, у всех будет возможность покататься на мотоциклах. То есть этот забег будет приурочен к какому-либо мероприятию, мы сейчас в процессе переговоров. И я думаю, что это будут такие яркие, необычные эмоции членов нашей организации. Я считаю, интересный тоже новый опыт будет для наших людей. 9 мая мы провели тоже достаточно такое интересное мероприятие, в котором возложили цветы в память о наших героях, павших во время Великой Отечественной войны, на полях сражений специальной военной операции. Ну, в целом, скажем так, мы делаем все для того, чтобы наши люди жили яркой и интересной жизнью.
8: Илья Олегович, наступил летний период, это, конечно, и не только время отпусков. Что сейчас планируете в регионе проводить в летний период для незрячих? Какие мероприятия готовитесь? И какие подготовительные мероприятия проводите, конечно, к съезду? Есть ли уже вопросы, которые вы обсудили с коллегами, которые вы хотели бы задать на съезде?
9: Ну, давайте по порядку. Начну с того, что мы к лету готовим мероприятия. Мы сейчас активно в Иркутске развиваем инклюзивный туризм. Нашлись благотворители, которые нам пожертвовали денежные средства, и мы приобрели радиогиды. Скоро начнем проводить выездные экскурсии. Это по Иркутской области, и будет охвачена вся Иркутская область. Для того, чтобы наши члены могли ознакомиться с культурной составляющей нашей области. Это вот одно направление, которое мы запланировали на лето, да, получается, у нас будут как и пешие экскурсии, так и выездные экскурсии по всей территории Иркутской области. Также мы планируем активно отметить День молодежи на открытом воздухе, спортпарк «Поляна» у нас будет тоже нашими партнерами. Но по поводу съезда, конечно, у наших людей возникает вопрос. Сейчас это, наверное, наиболее острый и актуальный, это по электронному сертификату для собак-проводников. К сожалению, не так много кормов, которые можно приобрести по электронному сертификату. Пока только сухие корма. Хотелось бы, конечно, чтобы и были и жидкие, ну и другие виды кормов. А так, в целом, да, действительно, у наших людей есть много вопросов. Мы постепенно собираем эту информацию и готовимся к съезду.
8: Спасибо большое, Илья Олегович. Что бы вы пожелали нашим радиослушателям в этот теплый летний день?
9: Потрясающего настроения. И оставаться всегда веселыми, жизнерадостными, видеть только хорошее вокруг себя. И пусть каждый день будет новым, ярким и необычным.
7: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Зуевым Ильей Олеговичем, председателем Иркутской региональной организации Всероссийского общества слепых. Слушайте Радио ВОС. Оставайтесь в эфире.
10: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
11: Переход улицы Усиевича разрешен.
10: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
12: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
10: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
11: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
10: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
13: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению с трости. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
14: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
15: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
16: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
17: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
18: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
19: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность. А именно это и требуется от современных мегаполисов.
20: Радио ВОС. Музыка.

Сегодня мы вспоминаем любимую няню Александра Сергеевича Пушкина Арину Родионовну Яковлеву, женщину, которая стала первой музой поэта.

Дар Пушкина – это дар Божий. Можно здесь и остановиться. Но если мы, простые смертные, попытаемся найти доступное нам объяснение этому феномену, то вспомним, что у нашего гения было много учителей – Сумароков, Ломоносов, Державин, Жуковский – познакомили его с русским стихосложением. Были и французские поэты, которыми он зачитывался в детстве. Им обязан он особой легкостью стиха. Повезло ему и с ближайшими родственниками. Его дядя, Василий Львович, был известным стихотворцем. В его доме поэзия звучала всегда. И появился на свет он.

0: пением. И он заговорил, запел, как выражались в его время, уже другим языком. Языком, на котором говорим и мы с вами. Лучшего пока никто не придумал. Привязанность Пушкина к няне так бросалась в глаза, что Анна Керн, которой поэт посвятил стихотворение «Я помню чудное мгновение», уверяла, что по-настоящему любил он только свою музу и свою няню. Звали няню Арина Родионовна Яковлева. Она выкормила, воспитала и трепетно оберегала на протяжении всей жизни своих, как она говорила, пушкинят – Ольгу, Александра и Льва. Саша был ее любимым пушкиненком, а она стала его единственной мамушкой. Родилась Арина Родионовна 21 апреля, если считать по новому стилю, 1758 года в деревне Суйда Петербургской губернии. Когда Арине исполнился год, Суйду и прилегающие деревни с людьми купил прадед Пушкина, воспитанник Петра Великого, араб Абрам Ганнибал. В 23 года, выйдя замуж за крестьянина Федора Матвеева, Арина переехала к нему в село Кобрино, которым владела любимая бабушка Александра Сергеевича, Марья Алексеевна Ганнибал. После рождения Ольги Арина Родионовна была взята в семью Пушкиных, и с этих пор жизнь пушкинят стала ее жизнью. Она единственная из близких разделила с юным Пушкиным и его Михайловское заточение.
1: «Вот уже 4 месяца, как нахожусь я в глухой деревне. Скучно, да нечего делать. Вечером слушаю сказки моей няни. Она единственная моя подруга, и с нею мне не скучно», —
0: писал Александр Сергеевич Пушкин из Михайловского. Образ няни живет и в Дубровском, и в Евгении Онегине, и в одноименной опере Петра Ильича Чайковского –

0: поэт, которому легче было выражать тончайшие оттенки чувств стихами, чем прозой, не посвятил ни одной строчке ни матери, ни отцу. Зато образ Арины Родионовны прошел через все его творчество.
1: Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя, одна в глуши лесов сосновых, давно-давно ты ждешь меня. Ты под окном своей светлицы горюешь, будто на часах, и медлят поминутно спицы в твоих наморщенных руках. Глядишь в забытые вороты, на черный отдаленный путь. Тоска, предчувствия, заботы теснят твою всечасную грудь.
0: Быстрая, несмотря на изрядную полноту, очень подвижная, она была ласковая, заботливая хлопотунья, неистощимая рассказчица и песенница, остроумная собеседница, порой веселая собутыльница. Друг Пушкина и сосед его по имению, поэт Николай Михайлович Языков, также воспел в стихах Свет Родионовну.
1: Как сладостно твое святое хлебосольство нам баловало вкус и жажды своевольства. С каким радушием, красою древних лет, ты набирала нам затейливый обед. Ты занимала нас добра и весела, простородавних бар пленительным рассказом.
0: Со своим воспитанником няня обращалась запросто, называя его то на «вы», то на «ты». «Многолюбящая вас ваша Арина Родионовна», подписывала она свои письма к Александру Сергеевичу, когда он поселился в Петербурге, и добавляла наставительно: «За ваше здоровье я просвиру вынула и молебен отслужила. Поживи, дружочек, хорошенько, самому слюбится».
1: «Знаешь мои занятия»,
0: – писал Пушкин брату.
1: «До обеда пишу записки, обедаю поздно, после обеда езжу верхом, вечером слушаю сказки и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки? Каждая есть поэма».
0: Со слов няни, рядом с черновиками «Цыган», «Онегина», «Бориса Годунова» Александр Сергеевич записывает 7 сказок. Сравнивая эти прозаические строки с отделанными, позже переложенными в стихи сказаниями, можно проследить, как поэт обрабатывал фольклорный материал, выбирал, менял, то выдумывал подробности, то перебрасывал их из одной сказки в другую, то почти дословно передавал стихами, слышанное от Арины. «Три девицы под окном пряли поздно вечерком. Как бы я была царица, — говорит одна девица, — то на весь крещеный мир приготовила б я пир. Как бы я была царица, — говорит ее сестрица, — то на весь бы мир одна наткала я полотна. Как бы я была царица, — третья молвила сестрица, — я бы для батюшки царя родила богатыря. Только вымолвить успела, дверь тихонько заскрипела, и в светлицу входит царь, стороны той государь. Во все время разговора он стоял позадь забора. Речь последней по всему полюбилась ему. Здравствуй, красная девица, — говорит он, — будь царица и роди богатыря мне к исходу сентября. Вы ж, голубушки-сестрицы, выбираетесь из светлицы, поезжайте вслед за мной и за сестрой. Будь одна из вас ткачиха, а другая повариха». Нянина память хранила семейные предания Ганнибалов и Пушкиных, обычаи и поверья, песни и поговорки, в которых язык проявляет свое обилие и гибкость. Следя за ее распевами, Пушкин опускался вглубь русского языка, русского народного гения. Даровитая старая песенница помогла своему по-европейски воспитанному любимцу стать великим русским народным поэтом.

дар неистощимой сказочницы Пушкин передал в песне. Да еще ее помянем, сказки сказывать мы станем. Мастерица ведь была, и откуда что брала? А куды разумны шутки, приговорки, прибаутки, небылицы, былины православной старины? Слушать так душе отрадно, кто придумал их так складно? И не пил бы, и не ел, все бы слушал да глядел. Именно ей посвящено стихотворение, которое знает каждый русский. Стихотворение «Зимний вечер», ставшее романсом.

0: Арина Родионовна была не только рассказчицей, но и талантливой слушательницей, первой слушательницей всего, что им было написано в Михайловском.
1: И впрямь блажен любовник скромный, читающий мечты свои предмету песен и любви, красавице приятно томной. Но я плоды моих мечтаний и гармонических затей читаю только старой няне, подруге юности моей.
0: Давайте вернемся к меткому и умному высказыванию Анны Петровны Керн и добавим, что музы Пушкина с течением времени сменяли одна другую. И только самой первой он остался верен навсегда – своей мамушке.
1: Наперсница волшебной старины, друг вымыслов игривых и печальных, тебя я знал во дни моей весны. Являлась ты веселую старушкой и надо мной сидела в шушуне. Ты, детскую качая колыбель, мой юный слух напевами пленила и меж пелен оставила свирель, которую сама заворожила.
0: Арина Родионовна умерла около 1828 года в семье Ольги Пушкиной в замужестве Павлищевой. Почти 10 лет спустя, за 2 года до собственной гибели, Пушкин вернулся в Михайловское. И первое его воспоминание опять о ней, его милой мамушке. «Вот опальный домик, где жил я с бедной нянею моей. Уже старушки нет, уж за стеною не слышу я шагов ее тяжелых, ни утренних ее дозоров, и вечером при завывании бури ее рассказов, мною затверженных от малых лет, но никогда не скучных. Когда из героев нашего рассказа уже никого не было в живых, в 1881 году на Пушкинском празднике добрым словом помянул Арину Свет Родионовну Иван Сергеевич Аксаков. Блистательный, прославленный поэт, ревностный посетитель гусарских пиров и великосветских гостиных не стыдился всенародно в чудесных стихах исповедовать свою нежную привязанность к мамушке, няне, и с глубоко искренней благодарностью величать в ней первоначальную свою музу. Так вот кто первая вдохновительница, первая муза этого великого художника и первого истинно русского поэта. Это простая русская деревенская женщина, точно припав к груди матери земли, жадно в ее рассказах пил он чистую струю народной речи и духа. Да будет же ей, этой старой няне, и от лица русского общества вечная, благородная память.

0: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию интервью с президентом Всероссийского общества слепых Владимиром Васильевичем Сипкиным.
2: Владимир Васильевич, добрый день! Сегодня день памяти и скорби. Буквально на днях мы с вами приняли участие в патриотической акции «Честь имею» в Истре. Расскажите, пожалуйста, об этой акции и, конечно, о том, какую роль во Всероссийском обществе слепых играет патриотическая тема.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы почтили всех тех людей, которые жили в те далекие годы, именно в этот день, которых, наверное, война в их судьбах и жизнях сыграла какую-то свою роль. 1418 дней – это те дни, которые нужно умножать, может быть, на сотни, а даже на десятки. Люди, многие не дожили до той великой победы, ну а сегодняшний день вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз, мы почтили минутой молчания на утреннем совещании в аппарате управления Всероссийского общества слепых. Что нужно сказать? Да, военно-патриотическая акция Всероссийского общества слепых «Честь имею», в общем-то, шагает по стране. Это началось возложение цветов к памятнику неизвестному солдату в преддверии юбилея победы. И, конечно, то, что мы на Поклонной горе возложили цветы к мемориалу павшим и участникам Великой Отечественной войны, прошли несколькими маршрутами тех очень хороших экскурсий, которые говорят о той страшной эпохе, о тех страшных днях, которые переживала наша страна и люди, которые в ней в тот период проживали и защищали ее, и, конечно, жертвовали своими жизнями, и, в общем-то, создали тот великий победный май 1945 года. Дорогие друзья, что нужно сказать про Истринский рубеж? Рубеж тяжелой, страшной битвы, который, в общем-то, закрыл собою Москву. Да, там действительно очень много захоронений, больше 120 только братских могил, и очень много еще безымянных воинов. И, конечно, очень приятно, когда бываешь там и видишь, что появились новые имена, новые люди. Могу сказать, что очень хорошая организация акции совместно с национальными диаспорами, которые еще раз подтвердили единство народов России. Эти люди тоже участвовали в той великой войне и, естественно, вложили свой труд. И мы все это сделали вот благодаря нашему культурно-спортивному реабилитационному комплексу, дружбе с этим музеем Ленинско-Снегиревским. И я могу сказать, что реально Истринский рубеж – это один из символов, которые мы будем проводить ежегодно. Самое главное, что более 1000 участников, вот представьте себе, на открытых площадках были развернуты различные выставки, в том числе и школа собак-проводников в преддверии Дня кинолога тоже этот вопрос рассматривала, решала. И, в принципе, они нам помогали показать еще раз вот это техническое устройство собаку-проводника для всех людей, для детей, которых было очень много. Больше 20 автобусов и 27 муниципальных образований Подмосковья. И, конечно, проведение круглого стола и вручение нашего слухача в экспозицию музея Истринского рубежа. Он будет символизировать собой тот подвиг незрячих людей, которые во время блокады спасали сотни тысяч жизней в блокадном Ленинграде. Эта акция, она идет по стране, она уже проводилась и в Челябинске, и в Подмосковье, и в Москве, и в других регионах. И, конечно, я могу сказать, что реально эта акция должна быть ежегодной, потому что памятные даты, особенно связанные с той страшной войной, их нельзя забывать. Они должны жить в наших сердцах, в наших умах, и мы должны своих детей, внуков и тех, кто останется после нас, в общем-то, вразумить на то, что это непростые были годы и годы великого подвига народа, и то, что у нас, к сожалению, сегодня весь мир опять скатывается к каким-то вот таким проблематичным вопросам, которые можно решить, видимо, только будет силой, как вот на Украине. Поэтому, дорогие друзья, я еще раз вас прошу всех в ваших регионах, в ваших населенных пунктах, не забывайте о тех, кто отдал жизни, отдал свою очень молодую жизнь и те годы и часы очень тяжелой работы на то, чтобы мы с вами сегодня жили. И жили комфортно. И сегодня опять возникают эти вопросы, и опять ситуация в Донбассе, и опять другие конфликты, опять оголтелая, ну, мягко говоря, пропаганда. Дорогие друзья, давайте беречь мир, счастье, и чтобы в нашей стране только было солнце, свет и здоровье, и смеялись дети, и мирного неба всем нам.
2: Владимир Васильевич, несмотря на летний период, завершается цикл отчетно-выборных конференций в региональных организациях. Могли бы вы рассказать о своей рабочей поездке в Калининград и других отчетно-выборных конференциях?
3: Хочу сказать, что на сегодняшний день осталось 3 отчетно-выборные конференции 3 республиканских организаций. Это, конечно, Луганская, Якутская и Донецкая. Я могу сказать, что реально мы идем тем курсом, который проложило Центральное управление Всероссийского общества слепых своим постановлением об отчетно-выборной кампании во Всероссийском обществе слепых. И нужно сказать, что все отчетно-выборные кампании, организации, вот там, где были отчетно-выборные конференции, практически провели их на очень хорошем и высоком уровне. И даже та определенная критика, те варианты и возможности, которые были дали людям высказаться, это главное. Но там, где участвовал я могу сказать, что меня очень удивило очень хорошее, доброжелательное отношение делегатов конференции, прежде всего к той работе, которая провела Центральное управление Всероссийского общества слепых за этот период. Несмотря на все те разбирательства, какие-то проблемы, которые перед нами стояли, мы, в общем-то, постарались закрыть большинство вопросов, поставленных на 23-м съезде ВОС. И нам это удалось. За малым-малым исключением. Еще раз могу сказать, что вот штатная отчетно-выборная кампания. Да, есть попытки технологий различных выборных, но это, наверное, характеристика просто времени. И время, ну, оно такое, когда, в принципе, на сегодняшний день и интернет-ресурсы включают, и включают социальные сети. Но реально, я еще раз могу сказать, люди у нас уже зрелые, опытные, и они очень хорошо поняли, что реально не все то правда, что говорится в интернете. Все те моменты, которые существуют, они будут разрешены. Я думаю, Правда, она всегда восторжествует. Поэтому еще раз могу сказать, что штатно прошла отчетно-выборная кампания. И я думаю, что ее завершение мы обсудим еще раз на 30 июня этого года на Центральном правлении, 29-го обсудим на утреннем совещании аппарата управления Всероссийского общества слепых. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, давайте будем разбираться, работать и, в общем-то, настраиваться на создание концепции 2026 года и 2031 года на очередные 5 лет 24-го созыва. Все те руководящие органы, которые будут избраны в этот период, должны работать в соответствии с новой концепцией Всероссийского общества слепых, которая должна быть направлена прежде всего на улучшение жизни и, конечно, жизненных различных ситуаций решения для незрячих Российской Федерации.
2: Сегодня в нашей стране предпринимаются много мер для улучшения качества жизни незрячих людей в том числе. И как известно, что многие незрячие стали получать смартфоны в своих регионах. Но, к сожалению, эти смартфоны не всегда соответствуют всем требованиям технического средства реабилитации. Владимир Васильевич, могли бы вы сказать, как действовать человеку, который получил такой смартфон, неадаптированный для незрячего человека, куда ему обращаться и что делать?
3: Я сегодня в очередной раз поставил вопрос, потому что вопрос был поднят полномочным представителем по Южному округу Третьяком Юрием Серафимовичем о том, что выдаются некачественные технические средства реабилитации. Это мягко сказано. А выдаются просто не технические средства реабилитации, а выдаются смартфоны. А в перечне записано телефонное устройство с программами невизуального доступа. Это совершенно другая характеристика устройства, о котором сегодня говорится. Это не просто смартфон, это телефонное устройство с программами невизуального доступа. То есть там должны быть установлены специальные программы для незрячих, чтобы любой человек, инвалид по зрению, мог пользоваться этим аппаратом. Мы сегодня еще раз заострили этот вопрос на нашем совещании и считаем, что есть моменты, в которых социальный фонд неправильно ведет себя по выдаче вот таких средств реабилитации. Что средство реабилитации это выдается на 5 лет, и, естественно, оно не является средством реабилитации, если там нет программ невизуального доступа.
2: Впереди отпускной сезон, многие поедут в санатории Всероссийского общества слепых. Что бы вы сказали нашим радиослушателям?
3: Дорогие друзья, лето – это, как говорится, маленькая жизнь, своеобразная, прекрасная, теплая пора, в которой хочется максимально получить, наверное, тот заряд солнца, счастья и, конечно, прекрасных впечатлений. Я вам могу сказать, все санатории Всероссийского общества слепых действуют, они готовы к приему людей. Поэтому, дорогие друзья, мы работаем. И работаем в очень хорошем, нормальном режиме. Сегодня заполняемость санаториев практически под 100%. Поэтому я могу сказать, что действует и пляж, и действуют и сами санатории, и медицинские службы в этих санаториях. Все работает в соответствии с теми стандартами, которые существуют по оздоровлению инвалидов по зрению, по социальным путевкам, а также и по тем коммерческим путевкам, которые приобретают люди у нас. Дорогие друзья, всем прекрасного отдыха, лета, солнца, счастья. Всего самого доброго.
1: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали в эфире Радио ВОС интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского.
0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
4: Ярославская областная организация ВОС отметила столетний юбилей. Состоялось заседание Центрального управления ВОС, утверждена дата 24-го съезда. Александр Беглов подписал соглашение о сотрудничестве Петербурга с Всероссийским обществом слепых. В Чувашии прошел круглый стол по финансовой грамотности для незрячих. В храме Христа Спасителя представлена тактильная икона для незрячих. Стартовала регистрация на молодежный образовательный форум в Санкт-Петербурге. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 25 июня в правительстве Ярославской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное столетию Ярославской областной организации Всероссийского общества слепых. В нем приняли участие работники предприятий ВОС, активисты местных организаций, представители власти и социальных служб. Министр труда и социальной поддержки вручила председателю Александру Осипову благодарственное письмо от губернатора. Вице-президент ВОС Александр Коняев передал поздравительный адрес от президента Владимира Сипкина. Заслуги 43 работников и активистов отметили наградами ВОС. Еще 9 представителей регионального правительства и органов соцзащиты также получили награды. После торжественной части участники возложили цветы к мемориалу трудовой и боевой славы, а завершился праздник концертом в культурно-спортивном социально-реабилитационном центре. 30 июня состоялось очередное заседание Центрального управления Всероссийского общества слепых под председательством президента Владимира Сипкина. Президент сообщил о завершении отчетно-выборной кампании в регионах и проинформировал о предстоящем съезде ВОС. Назначены 13 генеральных директоров хозяйственных обществ и учреждений ВОС. Наград удостоены 73 человека. Звание ветеран ВОС присвоено 21 активисту. Юбилейной медалью 100 лет ВОС награждены 10 человек. Нагрудным знаком почетный член ВОС 6 представителей других организаций. Центральное правление постановило созвать 24-й съезд ВОС 10 ноября 2026 года. Особое внимание поручено уделить трудоустройству инвалидов на квотируемые места, созданию молодежных советов в каждой региональной организации, включению в работу практик реабилитации участников боевых действий с нарушением зрения, избраны наблюдательные советы ООО на территориях Кемеровской, Костромской, Курганской, Московской, Новгородской, Рязанской и Тамбовской областей, Республик Карелия, Крым и Мордовия. 26 июня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление об одобрении

0: Безопасность для инвалидов по зрению в рамках социального проекта «Шаг к успеху. Финансы, спорт и саморазвитие» при поддержке Министерства экономического развития Чувашии и Фонда президентских грантов. Участвовали представители 6 муниципальных округов. Специалисты ведущих банков рассказали о грамотном управлении личными финансами и распространенных схемах мошенничества. Участники получили брошюры по финансовой грамотности, напечатанные укрупненным шрифтом и шрифтом Брайля. В храме Христа Спасителя в Москве представлена тактильная икона Богоматери «Всех скорбящих радость», созданная скульптором Олегом Зоном в технике высокого рельефа в рамках благотворительного проекта «Увидеть икону». Такие иконы разработаны специально для людей с нарушениями зрения, чтобы они могли изучать лик и детали образа через осязание. Общественный совет по работе с молодежью при правлении Санкт-Петербургской РОВОС приглашает на 16-й молодежный образовательный форум «Пока мы едины, мы непобедимы», который пройдет с 9 по 11 октября в пансионате «Заря» в поселке Репино. В программе – лекции, мастер-классы, турниры по настольным играм, дискотека. 10 октября состоится концерт-конкурс «Традиции быть вместе». Заявки через председателей местных организаций принимаются до 5 сентября на электронную почту молодежного совета. 23 июня в Волгоградской центральной местной организации ВОС прошла презентация проекта «Золотая кладовая на ощупь». Участники смогли тактильно познакомиться с копиями артефактов из коллекции областного краеведческого музея, от браслетов до ручек сосудов в сарматской знати. 23 июня в Бийской местной организации ВОС состоялась встреча с изобретателем-любителем Николаем Паклиным, который представил прибор, способный заменить тактильную трость. Незрячие участники протестировали устройство и высказали пожелания по его улучшению. В Коркинской местной организации Челябинской области продолжается реализация проекта «Спорт – это норма» при поддержке фонда президентских грантов. Прошли тренировки по кроссфиту под руководством стронгмена Дмитрия Кананца. Участники из Челябинска и Коркина выполнили упражнения на 9 станциях, развивая силовую выносливость и координацию. В Няндомской местной организации Архангельской области в рамках марафона «Сила России» прошли соревнования по ходьбе. Участники посетили физкультурно-оздоровительный комплекс и опробовали тренажеры. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
1: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
2: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами в студии Виктор Тартанов. И сегодня у нас в гостях из Ханты-Мансийского автономного округа, из города Югорска, Мария Абаскалова и вместе со своей мамой Еленой. Я почему говорю, что с мамой, потому что наши гости, сегодня еще можно говорить о ее возрасте, 10 лет. Какой прекрасный возраст. Добрый день, Машенька, добрый день, Елена.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Вот у меня такой вопрос первый, наверное, все-таки к маме. Елена, скажите, пожалуйста, как это случилось, что Машенька стала петь народные песни? То есть вы заметили у нее талант с раннего детства? Или она сама стала петь, ходить, вот говорить, мама, я хочу петь? Или как это произошло, что вот она стала поющей уже, певицей, можно сказать?
3: Знаете, тут даже как начала петь? Она просто сама захотела и с 5 лет начала и петь, и подбирать песни на фортепиано. И почему-то у нее душа легла именно на русские народные песни.
2: Вот как интересно. А вы, наверное, дома включали или, может быть, сами пели, нет, русские народные песни?
3: Честно сказать, нет.
2: Нет, да?
4: Вот интересно, как бывает. То есть, вы знаете, дорогие радиослушатели, я хочу сказать, что это прекрасно, когда ребенок вот душой тянется к народной песне. Потому что чем бы потом она ни занималась, что бы она потом ни пела дальше, может быть, будет петь и эстрадные песни, еще авторские какие-то песни для нее.

0: написан и так далее. Народные песни — это хорошее такое начало для любого человека. Мы знаем, что и композиторы великие обращались к народной песне и так далее. И я так с вами же предварительно до этого мы беседовали вне эфира. Многие песни из репертуара Людмилы Зыкиной, что самое вот ценное для нас, потому что великая певица, настоящий такой столб народной песни. Я предлагаю послушать первую песню в исполнении нашей гости Машеньки. Какая это будет песня?
1: Это будет песня «Аюшка».
0: «Аюшка», да. Слушаем эту песню в исполнении Марии Абаскаловой на радио ВОС. И потом обязательно ищем где-то вместе с мамой, может быть, в интернете, в социальных сетях и так далее.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, хочу еще раз всем, кто, может быть, только присоединился к нам, что сегодня с нами на связи из Ханты-Мансийского автономного округа Елена, мама, значит, нашей героини Марии Абаскаловой. И, как мы все могли убедиться, Мария прекрасно поет. Машенька, вот теперь к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, почему и как ты пришла именно к народной песне? Что тебе в этом понравилось? Сейчас столько всего поют, что, честно говоря, бывает страшно становится. Или просто удивляешься уже, что только не поют. А тут такой прекрасный выбор — народные песни, да? Они такие вот мелодичные, они такие уходящие в глубокое, в старину, в общем, предание старины глубокое. Как ты к этому пришла?
2: Я начала песни, которая называется «Встреча друзей». Я ее долго заучивала. И первое выступление с этой песней у меня было в музыкальной школе.
1: Первое выступление всегда волнительное, да, такое? Но, тем не менее, ты с этим справилась, да?
2: Да.
1: Отзывы какие-то были потом? Отзывы были какие-то? Люди подходили, благодарили, сказали: «Машенька, как хорошо ты спела». Были такие, да, случаи? Так, слышно меня, нет?
3: Да, слышно, да, растерялась.
1: Ничего страшного. Это, наверное, первое, да, интервью? Ну вот я буду теперь гордиться, что взял первое интервью. Вот. А я еще спросил про народные песни. Почему тебе нравится петь именно народные песни? Как, Машенька, ты к этому пришла? Почему именно народные потом песни стала петь? Вот из репертуара Людмилы Зыкиной, Людмилы Георгиевны и так далее.
2: Я стала петь народные песни, пришла к этому, потому что они берут за душу, и в них есть какой-то важный смысл.
1: Такой, я бы сказал, смысл на века, да, такой для всех понятный.
2: Связанный с русской народной традицией какой-то.
1: И, Машенька, согласись, что этот смысл понятен и старшему поколению, и младшему поколению, да? Вот многие эти песни, они понятны для всех.
2: Да.
1: И они никогда не станут старыми, понимаешь? Потому что народная песня, она всегда везде уместна. Да, расскажите еще, пожалуйста, кто-нибудь из вас. Я хочу сказать, как она красиво ответила. Потому что песни, слышите, берут за душу на самом деле. И вот когда ты разучиваешь песню, Машенька, скажи, пожалуйста, ты же осознаешь, да, пропускаешь через свое сердце, через себя, вот как бы, да, и когда ты поешь, наверное, ощущаешь какое-то чувство где-то радости, да, когда поешь такие песни народные.
2: Да.
1: Вот это самое главное. И публика, наверное, очень хорошо реагирует, да?
2: Да.
1: Замечательно. Елена, вот к вам вопрос. Где она уже поучаствовала? В каких конкурсах? Куда-то вот, может быть, выезжали в другие города или только в своем городе пока выступаете?
3: Нет, мы выступаем, ну, на разных площадках. Вот. И онлайн отправляли на конкурсы, и в «Шаг навстречу». Вот сейчас в Питере будет конкурс, фестиваль проводиться, да, мы тоже едем. А так у нас уже было 2 сольных концерта. Ну, правда, в соседнем населенном пункте и у нас в городе. Занимаем мы... Были на конкурсе «Роза ветров» в городе Серов Свердловской области. Заняли лауреата первой степени.
1: О, как замечательно. То есть уже, я считаю, когда у человека состоялся первый сольный концерт, это уже, значит, артист достиг определенного такого уровня. Когда состоялся второй концерт, это уже артист совсем созрел. Вот какие впечатления у вас, Елена, были после этого концерта? Как люди воспринимали вот аудитория? Как они благодарили, аплодировали? И как Мария справилась со своим волнением? Как вот она в этих концертах себя ощущала, по-вашему?
3: Вы знаете, вообще после Машиных песен, даже не после сольного концерта, а всегда очень благодатные люди, да, и благодарные. У них вот сколько было у нас мероприятий, на которых Маша выступала, всегда выходили потом зрители, и видно по глазам людей, что у них произошли какие-то переоценка каких-то ценностей, да, то есть они настолько чистыми выходят из зала, где Маша пела, что это невероятно приятно, что моя дочь может достучаться до сердце, да, сердце,
1: за душу, да. Вы знаете, это вот она правильно сказала, Машенька, что за душу берут песни. А на самом деле народные песни, спетые вот в таком прекрасном возрасте, мне кажется, они не только за душу берут, они еще и лечат. Когда мы видим, что ребенок, извини, Машенька, что я тебя называю ребенком, ты, конечно, уже большая, в 10 лет поет не что-то там, просто какую-то там, я не знаю, не буду сейчас говорить никакие песни, а поют именно такие хорошие песни, которые за душу берет, это действительно человека трогает, и действительно человек после концерта очищается, мне кажется. Он от чего-то плохого избавляется, а что-то хорошее в сердце входит. Правильно я рассуждаю, Елена?
3: Да, да, вот верно, абсолютно.
1: Так, давайте следующую песню послушаем. Хочется сегодня побольше услышать песен в исполнении Машеньки.
3: Следующую песню мы подготовили... «Я на горку шла».
1: Ой, какая хорошая песня. Давно ты ее уже поешь, Маша, эту песню?
3: Год.
1: Год где-то, да?
3: В прошлом году, да, изучили.
1: Вообще ты легко разучиваешь песни? Или все-таки бывает, что какая-то песня вот тяжело идет? Или, мне кажется, народные вот такие вот песни, как «Я на горку шла», это вот прямо оно как бы, как тебе сказать, как по течению плывешь.
2: Легко.
1: Легко, да? Ну, потому что, наверное, у тебя талант от природы такой. Талант от природы. Потому что Ханты-Мансийский автономный округ, он вообще талантами славится. Потому что есть такое даже выражение у нас, что Сибирью прорастет земля русская. Вот я надеюсь, что ты устроишь еще сольные концерты в Кремле когда-нибудь. Дождемся, может быть. Давайте слушаем песню «Я на горку шла» в исполнении нашей гости Марии Абаскаловой. Запомните эту фамилию. Я думаю, что мы еще не раз ее услышим.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова.
1: Дорогие радиослушатели, у нас прям сегодня праздник души, народные песни, еще в исполнении такой прекрасной гости. Машенька, вот песни песнями, да? А как вот поведение на сцене? Ты работаешь с какими педагогами? Кто тебя учит выходить на сцену? Ты, наверное, какие-то, может быть, руками делаешь движения? Может быть, какое-то на сцене поведение? Или пока этим ты не занимаешься? Вот мне просто интересно. Есть человек просто выйдет, встает и поет хорошо, да. А есть человек как-то что-то изображает, там, ходит по сцене. Нам, незрячим людям, это тяжело делать. Вот. Но, тем не менее, когда с нами педагоги работают, нам уже, как бы, может быть, проще. Вот как у тебя это бывает? И кто твои любимые преподаватели?
2: Я делаю некоторые движения на сцене, когда выступаю в некоторых песнях. Мой любимый преподаватель — это Байбородова Ирина Владимировна.
1: Угу. Она занимается, да, с тобой вокалом?
2: Да.
1: Ясно. А и аккомпанирует, наверное, да?
3: Нет.
2: Нет.
1: Концертмейстер у тебя другой, да? Все-таки важно это тоже аккомпанирует. Ну, это, в общем, уже тонкости такие. Но самое главное, вот низкий поклон всем, кто помогает. А самое главное, Елена, как я считаю, что вы делаете очень такое большое дело, приобщая Машеньку к этим песням. Так вот, я еще хотел спросить, значит, некоторые движения делаешь, а еще же, наверное, прекрасные платья, костюмы необыкновенные, да, народные?
2: Да.
1: А где вы их берете, Елена? Сами, может быть, шьете или кто-то вам шьет? Где вы их берете, это народные костюмы? Это же все-таки очень важно, как артистка выглядит на сцене. Я, кстати, потом попрошу вас выслать нам фотографии обязательно, мы везде разместим.
3: Нет, честно сказать, шить я не умею, иногда очень жалею об этом. А так мы, ну, Вайлдберриз покупаем сами.
1: Ясно, ясно, ясно. Выбираете что-то, да, такое, в общем. Но я думаю, что она все равно выглядит очаровательно, очень даже мило и так далее. Машенька, а какие вот песни ты сама слушаешь в свободное время? Если у тебя бывает свободное время, может быть, если оно бывает, какие песни ты любишь послушать? Кто тебе нравится?
2: Обычно в свободное время иногда слушаю эстраду.
1: Угу. То есть эстрадные песни тоже тебе не чужды?
2: Да.
1: Ясно. А еще, наверное, может быть, слушаешь сказки какие-то, да? Аудиокниги слушаешь какие-нибудь такие вот сказки?
2: Да.
1: А какие у тебя любимые книги? Ты еще и сама читаешь же по Брайлю, да?
2: Да.
1: Вот какие у тебя любимые книги? Вспомни, пожалуйста, какие любимые книги вот последние ты читала, может быть, что-то интересное запомнилось тебе?
2: Последняя книга, это была «Алиса в стране чудес».
1: Угу. Ну, она такая, может быть, не показалась тебе сложной для восприятия или ничего, нормально?
2: Да вроде ничего.
1: Ничего, да? Там просто такое немножко напутанное. Льюис Кэрролл, конечно, сделал такую... Это классическое, конечно, произведение, знать должны все, но немножко бывает сложное для восприятия. А с другой стороны, если просто относиться, ну, как сказать... Наверное, такая аллегория, скажем так. А еще какие сказки ты читаешь?
2: Еще я прочитала Зощенко и Андерсена «Оли Лукойла».
1: Про Оли Лукойла понравилась тебе книга?
2: Да.
1: Ясно. В общем, развиваешься всесторонне, молодец. А как вот ты тоже выбираешь книги, чтобы почитать? Или тебе мама советует, или по школьной программе что-то положено читать? Как вот к этому ты приходишь, к книжкам?
2: Мы иногда с мамой выбираем.
1: Угу. А, Елена, а вы слушаете иногда, как она вслух читает книги, нет? Не читает вам сказки?
3: Ну, она читает иногда, но в основном читает ее про себя, ну, и да, да. Очень быстро их прочитывает.
1: Скорость большая, да?
3: Да, да. Потом рассказывает некоторые моменты, да. Я все равно, ну, некоторые книги-то детские помню еще из детства.
1: Обсуждаете,
3: поэтому...
1: да?
3: Да.
1: Вот, дорогие радиослушатели, как надо правильно воспитывать наших детей. И книги читает, и в конкурсах уже во многих и сольные концерты у ребенка. Это действительно достойно восхищения. Давайте послушаем следующую песню в исполнении нашей гости. Какая это будет песня?
2: Следующая песня — это «Встреча друзей».
1: «Встреча с друзей». Это что за песня такая? Кто автор? Не знаете?
3: Маша забыла, да?
1: Ну, ничего страшного.
3: По-моему, Роберт Розенкин.
1: Ага. Ну, известная песня, в общем, в любом случае. Слушаем «Встречу с друзей» на волнах радио ВОС в исполнении Марии Абаскаловой.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова.
1: Елена, а какие-то соцсети вы ведете, где можно нам послушать, посмотреть концерты, какие-то, может быть, отрывки с концертов, песни послушать?
2: Да, у нас есть сообщество, мы его вот недавно начали вести. Сообщество ВК называется «Поющая душа».

0: Марии.
1: Значит, нужно написать «Поющая душа Марии», и мы попадем, да, как раз вот в это сообщество. Дорогие радиослушатели, подписывайтесь. У вас будет всегда хорошее настроение. Я думаю, что Машенька, может быть, еще и стихи будет читать. Не читаешь стихи?
2: Иногда читаю на конкурсах школьных.
1: А сейчас вот так вот ты не можешь экспромтом что-нибудь или спеть, или стихотворение акапельно вот прям в прямом эфире не можешь попробовать? Или это сложно? Кусочек, может, какой-нибудь фрагмент какой-нибудь песенки, может быть, или стихотворение, ну что-нибудь. Ты же, наверное, ходишь иногда по дому, поешь. Считай, что ты одна в доме, и вот тебе захотелось что-нибудь попеть. Там буквально один какой-нибудь запев. Не хочешь сейчас петь?
0: Можешь, Маш, можешь, пой, что хочешь.
2: У меня есть, я могу спеть небольшой отрывок песни «Умывает красное солнышко».
1: Угу. Давай отрывок слушаем, слушай внимательно.

0: Браво, браво. Это наша гостья, вот просто волшебница. У тебя такой вот прям вживую чудный голосок. Прям вот можно прямо растрогаться, честное слово. Поэтому я думаю, что если ты будешь продолжать в том же духе, а мама, я думаю, будет поддерживать, то скоро мы в Москве действительно услышим обязательно. Не раз услышим, потому что сегодня нам нужно всем избавляться от, знаете, я не хочу сказать, что от чего-то плохого, а надо возвращаться к истокам, потому что это оздоравливает и общество, и, мне кажется, даже лечит даже и физические какие-то болезни, недуги. Вот такое послушаешь, и настроение улучшается. А все же от настроения зависит, правда?
1: Да, согласна.
0: Поэтому обязательно в сообщество Машеньки подписываемся ВКонтакте и слушаем. Вот. А у меня вопрос еще такой. Вот какие мечты есть, может быть? Вот какие песни хотелось бы спеть, которые еще не спеты? И, может быть, как с каким-то известным певцом или певицей хотелось бы спеть дуэт? Ничего такого нет? Каких-то вот таких мечтаний? Потому что мечтать-то не вредно, как известно.
2: Пока еще нет, но есть мечта записаться в студии звукозаписи, какую-нибудь песню записать.
0: Ну, я думаю, что это вполне выполнимо. Надо, самое главное, захотеть. Вот, и все получится обязательно. Обязательно получится. Потом, чтобы вот эти студийные записи тоже можно было бы везде на всех цифровых площадках выкладывать, чтобы мы не только в ВК, а везде могли слушать. Это будет вообще здорово. А в школе, вот когда ты учишься, все остальные, как вот те предметы. И еще знаешь, что интересно? Твои одноклассники, с кем ты учишься, они же знают, что ты поешь. Как они относятся к русской народной песне?
1: Вы знаете, можно я тут отвечу за нее?
0: Да, конечно, конечно, конечно.
1: У нее одноклассники — это вся школа.
0: Ага.
1: Потому что она учится у меня индивидуально с учителем в школе. Угу. Но когда выходит на перемены в коридор, то у нее иногда бывает очень сильное желание попеть, потому что там эхо в коридорах, в школах, и ей очень нравится. И она, когда запевает свои песни, шум вот детей, как обычно в школах есть, когда там шум-гам на переменах,
0: ну да,
1: он
0: там
1: просто
0: затихает.
1: Да, и все слушают, а потом все хлопают.
0: Надо вам обязательно это записывать на видео, выкладывать тоже в группе, потому что это очень интересно. Очень интересно, потому что это приобщает молодое поколение, детей приобщает к народной песне. Это большое дело. То есть ты еще и просветительской работой занимаешься в школе, значит. Ну и на школьных праздниках, наверное, тоже поешь, да? Принимаешь участие в праздниках во всех.
1: Да.
0: В общем, гордость Югорска, дорогие друзья. Все жители, знайте, что у вас есть, кто услышит, что есть такая талантливая девочка, которая прекрасно поет. А мы, между тем, послушаем следующую песенку. Какая будет песенка?
1: «Гляжу в озера синие».
0: Ой, какая песня. Вот тоже Людмила Георгиевна как эту песню пела. Ну, просто...
1: Да.
0: Да. А вот у Марии на самом деле тоже такой интересный и тембр собственный будет, узнаваемый уже, это понятно, по началу. И интонационно она прям вот чувствует, да, природу. Это очень важно. Любишь выезжать куда-то с родителями? Выезжаете за город, может быть, путешествуете? Бывает такое, да? Какие-то пикники?
2: Да.
0: Ну вот, это замечательно. Вот поэтому чувствуешь, любишь природу, да, русскую нашу?
2: Да.
0: Итак, слушаем «Гляжу в озера синие».

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова.
1: Итак, дорогие радиослушатели, с нами на связи с прекрасного города Югорск Ханты-Мансийского автономного округа. С нами на связи прекрасная певица Мария Абаскалова со своей мамой Еленой. Вот почему с мамой? Потому что певице 10 лет. Но она уже сделает сольные концерты, так что если кто-то захочет пригласить ее, то я думаю, что можно будет договориться о гонораре и пригласить любое место, куда угодно. Я думаю, что если вам заплатят, то вы прилетите, правильно? С концертом.
2: Так, конечно, мы просто если пригласят, мы прилетим.
1: Ясно. Будем, так что имейте в виду, что они легки на подъем.
2: Да.
1: Я хочу сказать, что вот расскажите немножечко о вашей семье. Кто у вас в семье и как остальные члены семьи воспринимают творчество Марии? Все радуются, все поддерживают, наверное, так думаю.
2: Да, все очень поддерживают Машу. На все концерты ходим, на конкурсы иногда ездим всей семьей. У нас вообще, так сказать, немного музыкальная семья. Брат у Маши играет на гитаре.
1: Угу. Как его зовут?
2: Данил.
1: Угу, молодец, Данил. Это прекрасно. То есть они могут сделать так, что он аккомпанирует, а она может спеть, да, под гитару что-нибудь.
2: Да, да, у них было, когда он сейчас просто уехал учиться в другой город. И когда были помладше немножко, то у них был номер, когда он играл на гитаре, а Маша пела.
1: Ну, это вообще, наверное, было очень трогательно, здорово. А бабушка с дедушкой, а папа как вообще? Папа, наверное, на седьмом небе от такой дочери.
2: Папа вообще очень гордится. Очень гордится, невероятно. Она ему придает силы.
1: Мотивирует к дальнейшим действиям, да, в жизни?
2: Да, да. И у нас папа, ввиду вот такого мотивационного ребенка, тоже пошел учиться играть на гитаре. И у него есть уже тоже успехи.
1: Да когда ж все успевает-то, папа?
2: А вот как-то все получается иной раз, конечно. Хотелось бы даже побольше, но бывает так, что и успевает поиграть, и поучиться. Сейчас все очень можно упрощенно. Онлайн-уроки ведутся и по игре на гитаре, поэтому можно из дома научиться, мне кажется, всему.
1: Да, сегодня наши технологии как раз позволяют. Вот я думаю, что как раз благодаря интернету, вот вы говорили, онлайн отправляем и так далее, это очень хорошо. Надо на больших количество площадках размещать песни в исполнении Машеньки, потому что они действительно прекрасно исполнены. И еще раз говорю, запоминающийся прекрасный голосок. Я хочу задать коварный вопрос Маше. Можно? Мама разрешает? Я по традиции у всех спрашиваю. Вот вы знаете, я с детства тоже плохо видел, а потом потерял зрение. Вот у меня тоже четверо детей там и так далее. Вот я понимаю, что такое дети, как папа гордится, наверное, и так далее. Все прекрасно понимаю. Но вы знаете, все-таки вот есть такая проблема, что не всегда вот общество до конца понимает незрячих людей, не везде, не всегда. Я не говорю, что в основном-то понимают сейчас уже, лучше стали к этому относиться, но все равно. Машенька, вот то, что ты не видишь, скажи, ты, несмотря на это, чувствуешь себя счастливым человеком?
3: Да.
1: А что тебе вот дает это вот чувство счастья, радости жизни? Какие вот ты эмоции? Наверное, от того, что, во-первых, ты поешь, да, у тебя прекрасная семья.
3: Да, и еще мне радость к жизни дает позитивный настрой.
1: Ну, слышно, что ты такой человек, который, наверное, с любым найдет общий язык, да, то есть круг общения, у тебя есть какие-то, наверное, подруги, да,
3: да.
1: Друзья. Я еще раз хочу сказать большое спасибо маме, папе, всей семье, что вот вырастили такую замечательную дочь-певицу. Но это только самое начало, дорогие радиослушатели. Я думаю, что мы еще услышим, уже повторяюсь, но тем не менее хочется пожелать много-много творческих успехов, радостных, счастливых дней и много творческих побед, творческих достижений, вот, потому что все дороги открыты, у нас страна возможностей на самом деле. если чего-то захотеть, обязательно добьетесь таким, тем более с такой дружной семьей. Там, глядишь, скоро папа начнет аккомпанировать. Такие дела, совместные будут номера. И хочу спросить о чем. Машенька, вот когда бывает грустно, мы же не роботы, да, что проснулись, и каждый день у нас бывает дождик идет, бывает снег, такой сильный, погода, непогода, бывает приболеем, бывает что-то тут не ладится. Когда бывает тут плохое настроение, как бороться нам с плохим настроением? Вот как ты это делаешь, интересно?
3: Я думаю, что самый эффективный способ — это улыбаться всем прохожим и петь.
1: И петь. Замечательно. Как все просто в этой жизни. На самом деле, как вот в этой песне, да, помнишь, крошка Енот, он же там тоже пел. Поделись улыбкой своей, она к тебе не раз еще вернется. На самом деле, очень больше на свете добрых людей. Главное нам просто не сидеть в четырех стенах, а нужно идти навстречу людям. И обязательно найдутся единомышленники, найдутся те, кто поддержит и помогут. Вот. Я хочу поблагодарить и Елену Александровну, маму нашей героини, я бы сказал. И хочу, Машенька, тебя поблагодарить. Вот еще раз хочу по всей вашей семье дружной пожелать здоровья, успехов творческих. И вот, Елена, что бы вы тоже пожелали нашим радиослушателям? В конце мы объявим еще одну песню.
2: Мы тоже очень благодарны за то, что у нас появилась возможность поучаствовать в вашей передаче. Пожелать слушателям хочется быть добрее и смотреть почаще на нашу матушку природу, потому что природа, она и забирает на себя весь негатив, и отдает отдых нашим глазам, и поднимает настроение, и улучшает самочувствие, и чтобы наша земля процветала, нам нужно жить в согласии с миром и в согласии с природой.
1: Золотые слова, очень мудрая мама у нашей героини. Елена Александровна, спасибо огромное за такое пожелание, за такой совет. Действительно, природа, она, как и русская народная песня, она лечит. Потому что раньше люди и в поле, когда работали, и когда отдыхали, и на праздники, всегда пели народные песни. И как-то, мне кажется, в те времена людям легче и проще жилось. Мы к этому будем возвращаться, потому что история, как известно, повторяется. А я думаю, что мы с вами не еще встретимся в будущем. Пройдет немного времени, запишите как раз песни на студии, исполнится желание, я думаю, и мы обязательно еще встретимся. Спасибо вам за то, что вы сегодня были с нами. Какая у нас в завершении будет песня?
2: Песня будет «Пивунья России».
1: «Пивунья России». Как символично. Вот я думаю, что как раз и будет «Пивунья России». Прям такая неутомимая, оптимистически настроенная, веселая. Вот, и подающая всем окружающим хороший пример. Вот, Машенька, еще раз успехов тебе, всего самого доброго и попрощайтесь с нашими радиослушателями.
2: Спасибо, спасибо огромное. До свидания. Всем, всем добрых дел.
1: Да, всем до новых встреч. Берегите себя. Всем всего доброго. А мы слушаем песню. До свидания.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
1: Вы слушаете «Радио ВОС».
2: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
3: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
2: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке.
3: Посадка разрешена.
2: А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
3: Выход из транспорта. Кнопка.
4: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
2: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
5: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем.

0: от АПРЛ. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
1: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
2: Радио ВОС. Музыка

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Необыкновенные истории.
2: Всем привет! В эфире программа «Необыкновенные истории». И я ее ведущая Ольга Хасид. И в этом выпуске я расскажу вам об одном из самых зрелищных праздников петербургских выпускников и о том, когда был разработан первый банкомат. Делайте погромче и никуда не уходите. Будет интересно. Алые паруса – это уже давно не просто праздник петербургских выпускников. Он приобрел всероссийский масштаб. Посмотреть на удивительный парусник, торжественно входящий в акваторию Невы, приезжают туристы из разных городов нашей страны. Сегодня я расскажу вам о зарождении этого праздника и традициях, связанных с ним. Знаете ли вы, что впервые праздник выпускников состоялся в далеком 1968 году? Инициативу выдвинул городской дворец пионеров, известный сегодня как Дворец творчества юных. Названием послужило одноименное произведение писателя Александра Грина, в котором корабль с алыми парусами воплощает сбывшуюся мечту юной героини романа «Ассоль». Традиция продолжалась до 1979 года, когда по решению Ленинградского обкома алые паруса отменили. Возрождение праздника состоялось только в 2005 году. Его формат трансформировался в зрелищное мультимедийное шоу. Как и в советское время, дата проведения «Алых парусов» максимально приближена к самой длинной белой ночи в году. Всего в роли корабля мечты побывало 7 судов. С 2010 года роль галеота «Секрет» традиционно исполняет шведский парусник «Тре Кронар Стокгольм». Со времен Петра I это первый шведский корабль, вошедший во внутренние воды Санкт-Петербурга. Корабль является точной копией брига «Гладен», который участвовал в экспедициях исследователя Севера Адольфа Эрика Норденшельда к берегам Гренландии и Шпицбергену. «Три короны», а именно так переводится со шведского названия парусника, построенный из трех видов дерева – дуба, сосны и лиственницы. Его полное водоизмещение составляет 330 тонн. На корабле 16 парусов общей площадью 735 квадратных метров. Символично, что бриг «Три короны» регулярно участвует в экологических экспедициях и выступает в диссертациях и выступает в поддержку международного сотрудничества. Его даже называют

Америке. Побывать на алых парусах смогли выпускники-медалисты и из других регионов России. После концерта начинается вторая часть праздника – водно-пиротехническое шоу на Неве. Подготовка к нему проходит задолго до самого события. Чтобы все прошло идеально, требуется монтаж специального оборудования по четко установленному плану. Важно рассчитать все буквально до сантиметра, чтобы каждый человек, пришедший на праздник, смог увидеть настоящее волшебство. Музыкальное сопровождение шоу каждый год новое, но есть две композиции, которые остаются неизменными. Это музыка из балета «Медный всадник» Рейнгольда Глиера и увертюра Исаака Дунаевского к советскому фильму «Дети капитана Гранта». Можно сказать, что эти мелодии стали неотъемлемой частью самого праздника. Кульминацией праздника становится проход по водам Невы парусника с алыми парусами, вхождение которого в Невскую акваторию сопровождает пиротехническое представление. Ежегодно в центре Петербурга собирается около 2 миллионов человек, чтобы увидеть это впечатляющее действо. И еще более 13 миллионов смотрят шоу в прямой трансляции. Впрочем, можно сколько угодно говорить о цифрах и о технических аспектах, но тут как нельзя лучше подходит поговорка «лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать». Такое запоминается на всю жизнь. И несмотря на то, что в первую очередь это праздник, посвященный выпускникам, каждый должен посетить это воплощенное в реальность чудо, рожденное когда-то давным-давно в романтическом воображении советского писателя, как символ надежды на исполнение самой заветной мечты. У каждого из нас есть такая, не правда ли? Один из самых зрелищных и красивых петербургских праздников «Алые паруса» в 2022 году был запланирован на 24 июня. «Брик Россия» пройдет через Благовещенский и Дворцовый мост до Троицкого моста. Александр Грин писал свои «Алые паруса» в дореволюционном Петрограде. Говорят, что прообразом главной героини Ассоль стала прекрасная незнакомка, которую писатель увидел в одном из магазинов на Невском проспекте. И как удивительно, что в современном мире эта история нашла такое чудесное воплощение. Праздник «Алые паруса» объединяет людей и каждому дарит надежду на исполнение желаний. Ко всему хорошему, безусловно, быстро привыкаешь. Так случилось и со счастливыми владельцами банковских карточек, которые быстро освоили удобные в эксплуатации банкоматы. С их помощью теперь можно легко и быстро получить заработанные наличные, причем в любое удобное для вас время, даже ночью, когда воспользоваться услугами банков не представляется возможным. Как свидетельствуют данные Ассоциации производителей банкоматов, на сегодняшний день жителями планеты используется более 2 300 000 устройств, облегчающих доступ к собственным материальным средствам. Интересно будет узнать, что 27 июня 1967 года прошел успешное испытание на практике «Первый банкомат». Сегодня он стал привычным атрибутом не только города, но и сельской местности, а первое устройство в свое время произвело настоящий фурор. Причем прогнозы относительно его дальнейшей популяризации существенно разнились. Разработчиком столь полезного приспособления считают Джона Шепперд Бэрона. Недавно изобретателю исполнилось уже 79 лет. Тем не менее, хоть и со значительным опозданием, но ему была вручена награда, а точнее присуждено звание офицера Ордена Британской империи. Первый банкомат был установлен в Лондоне, а обошелся он банку Барклейс невероятно дорого, поскольку стоил почти 18 тысяч долларов. Только лишь после 40 лет успешной эксплуатации эти устройства стали практически незаменимым звеном в отношениях между банком и клиентом и уже внедрены повсеместно. Незабываемое событие – открытие первого банкомата без сопутствующей охраны – произошло в неспокойном 1994 году в Москве, а его владельцем стал банк «Новоарбатский». Со временем жители столицы оценили преимущества новых устройств и стали ими активно пользоваться, порой не представляя ситуации, когда о таком сервисе можно было только мечтать.
А на этом выпуск подходит к концу, друзья. Хорошего вам настроения, жаркого солнца и отличной погоды тем, кто сейчас находится в отпуске. И,

0: необыкновенные истории.
1: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
2: Переход улицы Усиевича разрешен.
1: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
3: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
1: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
2: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
1: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
4: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
5: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
6: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Но, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
7: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
8: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
9: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
1: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
0: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Мы раскрасим мир звуками.
1: Программа «Популярная классика» на Радио ВОС. Петр Ильич Чайковский. Вальс цветов. «Щелкунчик» занимает особое место среди поздних произведений Петра Ильича Чайковского. Оно стоит обособленно от традиции балетного жанра. В нем новаторски применены музыкальные образы. Однажды композитор получил заказ от дирекции императорских театров на одноактную оперу и двухактный балет для постановки в один вечер. Для балета он выбрал известную сказку Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Сказка эта была взята во французском пересказе, который сделал Александр Дюма отец, и называлась «История Щелкунчика». Сначала Чайковский письменно изложил сюжет Щелкунчика и только потом приступил к работе с великим хореографом Мариусом Петипа. Прославленный мастер давал композитору подробные рекомендации и советы относительно того, какой должна быть музыка для этой волшебной зимней сказки. В разных редакциях есть разночтения. В оригинальном произведении Гофмана имя девочки Мари, а Клара – это ее любимая кукла. В России с началом Первой мировой войны и ростом патриотических настроений сюжет балета русифицировался, и главная героиня стала зваться Машей. При этом Фриц остался непереименованным, поскольку он отрицательный персонаж. Примечательно, что эта традиция действует до сих пор. В 1891 году Чайковский отправился в США на торжественное открытие Карнеги-холла, но продолжал сочинять музыку к балету, даже когда плыл на пароходе. «Щелкунчик» был закончен в течение января и февраля 1892 года. Один из симфонических оркестров Русского музыкального общества исполнил сюиты из музыки к балету под управлением самого композитора. Прозвучало 6 номеров, из которых 5 были повторены по требованию публики. Это был оглушительный успех. Наряду с последующим па де де вершиной праздничного дивертисмента балета является вальс цветов. Маленький человек в золотой парче мажордом ударяет в ладоши. Появляются 36 танцовщиц и 36 танцовщиков, одетых цветами. Они несут большой букет, который дарят жениху и невесте. После этого начинается общий большой вальс. Он начинается вступлением с большой виртуозной каденции арфы. Главная тема поручена валторном. Господствуя на протяжении всего вальса, как выражение его основного настроения, пышной и торжественной праздничности, эта тема служит, однако, лишь первой ступенькой в той лестнице мелодических красот, которую воздвигает здесь фантазия композитора. Навсегда останется загадкой, как Чайковский слышал всю эту величественную музыку, что именно его вдохновляло на ее написание и какие чувства он испытывал, когда создавал свои бессмертные шедевры.

0: Коллекция классической музыки на радио ВОС.
1: Свободное плавание.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Цындыма Бойко. А в гостях у нас в студии Ольга Матвеевна Вахрушева, директор благотворительного фонда «Свет Земли». Этот фонд поддерживает начинающих спортсменов-ветеранов, а также тех, кто попадает в трудные жизненные ситуации. Здравствуйте, Ольга Матвеевна!
3: Здравствуйте!
2: Расскажите нам, пожалуйста, подробнее о своей организации.
3: Хочу вас сначала поблагодарить за приглашение. Спасибо огромное. Наша организация «Свет Земли» создана во время пандемии в 2019 году, в апреле месяце, в честь мастера спорта по кикбоксингу Вахрушевой Светланы Владимировны. И, соответственно, она и является президентом фонда. И название выбрано также. Светлана — это свет, Вахрушева — это земля. В связи с этим было такое название «Свет Земли» в честь Светланы Вахрушевой. Выбрали почему именно спортсменом, ввиду того, что она сама спортсмен, занималась спортом с первого класса и практически 11 лет. Мы ее сопровождали на соревнования, на тренировки, все вот эти спортивные мероприятия. И мы столкнулись тогда уже с трудностями, именно финансирование, помощи, закупки продукции, таких же вот грамот, медалей, что практически родители не все могут позволить носить, так скажем, денежные суммы, чтобы сделать мероприятие для своих детей. И в дальнейшем, когда мы уже стали предпринимателями, мы имели возможность открыть фонд в честь вот дочери Светланы Вахрушевой и именно помощи спортсменам, где мы помогаем в организации мероприятий, в закупке, значит, наградной продукции и создали свою брендированную продукцию как подарочную. Мы вручаем для героев, так скажем, спорта, начинающих спортсменов, ветеранов спорта и инвалидов спорта.
2: Я еще хочу сказать о том, что фонд «Свет Земли» поддерживает наших спортсменов, незрячих, слабовидящих. Вот об этом можете рассказать? В чем заключается ваша поддержка?
3: Наша поддержка заключается, изначально нам поступило предложение от вашей организации. Мы начали уже в течение, так скажем, 3 лет помогаем. Поступило предложение принять участие в организации данных соревнований. Мы, конечно, откликнулись прям с превеликим удовольствием. Благодарны были за приглашение. В чем наша помощь заключалась? В первую очередь, это финансовая аренда помещений. Также спортсмены, которые приезжают из различных регионов на данные мероприятия, в устройстве жилья, в оплате, значит, проживания, питания, чтобы находились комфортно спортсмены на мероприятиях, на соревнованиях. В этом помощь также и в брендированной нашей продукции, которая в поздравительной, чтобы все-таки память была у людей, да, у спортсменов, которые приезжают, чтобы надолго. И также в оформлении, в организации различных баннеров, рекламок и так далее.
2: Ольга Матвеевна, а расскажите, пожалуйста, о каких-то уникальных случаях поддержки спортсменов, которые достигли особых результатов.
3: Здесь у нас бывают как принять участие, как и в коллективных, да, мероприятиях. И бывают, к нам обращаются отдельные родители, чтобы помочь многодетные, особенно родители, где дети участвуют в мероприятиях, но не могут позволить себе оплату взноса на спортмероприятия. У нас был один случай начинающего спортсмена игры по шахматам. Маленький мальчик 6 лет. Обратился папа многодетной семьи. были мировые соревнования, и они не могли внести взнос. А участие — это всегда важно для ребенка. Здесь мы, конечно, откликнулись, и мальчик принял участие и занял одну, по-моему, из первых мест. Очень мы все поддерживали его, до сих пор общаемся. Да, такие случаи есть из различного спорта. Даже единичные вот просьбы, обращения. Мы стараемся откликнуться, да, для всех.
2: Ну и, наверное, о вашем президенте вы можете рассказать, наверное, как мама, да? С чего у Светланы Владимировны начинался спорт? Как пришли к этому?
3: Да, как мы пришли, ну, как человек, как ребенок, да, мы старались заняться и развитием, хотя мы тоже много работали. Мы отдали ее в три направления. Это была музыка, танцы и спорт. Два раза в неделю это была музыка, два раза в неделю спорт и два раза в неделю танцы. Ну, не считая еще английский, репетиторство и так далее. Здесь все-таки остановились на спорте, причем отдали ее просто для себя, так скажем, чтобы ребенок развивался спортивно, мог себя как девочка всегда защитить, дать какой-то отпор, потому что дети во дворах всяко бывает. Ну, в итоге оно и пошло-пошло и поехало, занималась. Пока училась 11 лет и достигла уровня мастера спорта по кикбоксингу. Начали мы с карате, потом он, ну, плавно перешел в бокс, потому что тренеры видели потенциал бокса, а затем пошел кикбоксинг. Остановились так вот на кикбоксинге, и мастер спорта по кикбоксингу она получила. Было, конечно, очень много поездок, потому что соревнований. Это тоже такая ниша, очень тяжелая, когда спортсмену нужно в месяц сделать 2-3 поездки в разные города. Да, это тоже было и финансово очень сложно, и поэтому я очень понимаю спортсменов, понимаю родителей спортсменов, что это очень как бы по карману бьет, конечно, очень тяжело. И я всегда на соревнованиях в первую очередь благодарю, конечно, родителей, мам, пап, бабушек, дедушек, которые очень активно принимают участие в спортивном воспитании своего ребенка.
2: Да, действительно, спорт требует сначала вложений и достаточно долгий путь от того момента, как начал заниматься, и до того, когда спорт начинает приносить свои результаты, доходы, да?
3: Да, совершенно верно. Доходами, конечно, там мало пахнет, так скажем. А вот расходы очень, да, внушительные. Это, конечно, в первую очередь труд родителей, безусловно. Прям им низкий поклон. Прям вот. А особенно родителям, которые у нас, значит, с детьми, инвалидами, которые стали спорта, то это вообще, мне кажется, их труд еще втройне тут уважаем очень. Ценен очень их труд. И терпение, и труд. Они молодцы.
2: Ну, действительно, спорт — это всегда риск. Это возможность травмы, возможность каких-то других последствий, да? Поэтому, наверное, ваш фонд и поддержка спортсменов, она очень-очень важна и нужна. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о том, что это за вид спорта кикбоксинг. Возможно, не все наши радиослушатели знают об этом.
3: Кикбоксинг — это бокс, знают все.
2: Да.
3: Это спорт руками. А кикбоксинг — это и ногами, и руками. Так скажем по-простому, что можно бить и руками, и ногами.
2: Это вот у меня дочь, когда маленькая была, смотрела бокс и комментировала. Ей был 1 год, и она говорила: «Пипа, пипа, на-на-на». Вот так вот она описывала этот бокс, так как она понимала.
3: Да, да, ну очень, да, конечно. Мы одно время, она помладше была, сопровождали ее всегда на соревнования. Ну, она даже у меня получала и подзатыльников, когда проигрывала. Я всегда говорила: если ты не готова выиграть, значит, нечего занимать нишу. И вместо тебя вышел бы какой-нибудь другой спортсмен. Поэтому уже когда она стала постарше, она не стала нас с собой брать.
2: Чтобы не давили, да?
3: Да, чтобы не получила подзатыльник в очередной раз.
2: Ох, вы относитесь к той категории очень строгих, отчасти жестоких, да, родителей?
3: Да, бывает и такое. Мы переживаем, расстраиваемся, вкладываем. Естественно, хотим получить от своего ребенка каких-то положительных результатов, коль уже пошла по этой стези, так скажем, да, значит, делай это на пятерку.
2: А какие самые большие были достижения у Светланы?
3: Самые большие достижения — это у нее были, значит, поездка соревнований в Италии. Она получила первое место на международных соревнованиях. Вот это был вообще очень... Мы были все счастливые. Не то, что там тренеры, да, как родители были очень счастливы. И Санкт-Петербург, где она уже завоевала свой титул, подтвердила, так скажем.
2: Скажите, пожалуйста, а кто тренер у Светланы Владимировны?
3: Ну, изначально для нас ценен самый первый тренер, это по карате. Иванов Павел. С него мы начали, так скажем. Он ее поднимал. Затем, соответственно, у нее тренер уже менялись. Еще два тренера были. Ввиду того, что по боксу один тренер, а по кикбоксингу уже другой. Вот. Ну, это уже ее личные там все вот эти моменты. Ее, конечно, этот вопрос было бы к ней. Для нее кто был особенно важен, особенно кого она ценит. Я как родитель, вот, конечно, всегда ценю самого первого тренера, с которого она пошла вверх. Он и сейчас нам помогает фонду, он всегда нас поддерживает, всегда приглашает даже на какие-то мероприятия, не связанные, так скажем, с тренировками. Мы всегда общаемся. Выезжаем на сборы летние у нас происходят на 2 недели, с 1 по 15 августа. У нас сейчас практикуются сборы.
2: Это ежегодные, да?
3: Ежегодные в Геленджике. Именно фонд «Свет Земли» вывозит детей, особенно детей спортсменов ЛНР, ДНР. Мы непосредственно снимаем там помещения, проживание, питание, и они у нас находятся на этих сборах. Поэтому, пожалуйста, мы приглашаем, присоединяйтесь.
2: Что для этого нужно сделать? Есть какая-то форма на сайте у вас или...
3: Да, у нас сейчас будет выставлено уже в начале февраля. Мы уже выставляем форму на первой прям странице сайта светземли.ру. И, пожалуйста, звоните, подписывайтесь либо командной, либо отдельно каждый спортсмен. С нами, пожалуйста, связывайтесь, мы записываем, и все там будут условия, все-все мероприятия, все как бы будет описано, прописано.
2: А расскажите, пожалуйста, подробнее, что за мероприятия и чем занимаются спортсмены, какие виды спорта приглашаются?
3: Приглашаются все виды спорта. У нас, значит, в том году, я начну с того года, были дети из разных регионов. Воронеж, Питер, Сочи, ЛНР, дети ДНР приезжали, Москва. У нас было, значит, детей практически более 60 человек.

0: человек, а мы начинали, когда первый год, у нас приехало всего 19 человек. Мы уже как бы вот выросли, более присоединяются. Утренняя зарядка, завтрак. Затем начинаются тренировки. У каждого тренера по своему направлению своя тренировка. Это на берегу моря, либо около моря. У кого бег, у кого, ну, у каждого спорта свои как бы, да, занятия. Да, бассейн, да. На территории, значит, просто экскурсии. Выездные с утра мы обязательно организовываем, сразу прописываем, какая экскурсия. Если все выезжаем, мы прям по датам прописываем, какая экскурсия, в какой день. И записываются у нас непосредственно управа Геленджика, нам помогают ребята. И они организуют нам тоже и помогают в этом плане, как фонду и детям, которые приезжают. Обед, после обеда, либо кто устал, хочет поспать, кто идет на вторые, у кого тренировки, кто загорает, кто плавает и так далее. Здесь уже каждый свой тренер непосредственно подстраивается под ту программу, которая у нас прописана.
1: А как попасть можно? То есть плата какая за эти мероприятия?
0: Ну, плата каждый год разная. У нас вот, например, в том году на 2 недели с человека 17 500 рублей. Остальную все мероприятия и все другие вещи, затраты, расходы брал на себя фонд.
1: Да, это очень даже приемлемые, хорошие цены. А дорога?
0: Дорога, да, добирались все, каждый.
1: Тоже за свой счет.
0: За свой счет. Автобус, если собирается много людей, то фонд, значит, заказывает автобус. Если, например, с Москвы будет выезжать много людей, заказываем автобус. Именно до Геленджика довозят. С ЛНР также дети ехали, там 35 человек. Мы заказали автобус именно с ЛНР до Геленджика. Оплату провел тоже фонд.
1: Как проходит отбор на эти сборы? То есть кто в приоритете?
0: Нет, у нас нет приоритетов. Все желающие, пожалуйста, спортсмены. Некоторых даже спортсменов сопровождают и родители. Поэтому здесь как бы нет приоритетов. Только желание спортсмена, желание родителей спортсменов. Пожалуйста, приглашаем.
1: Да, это очень даже интересно. Обращайтесь, присоединяйтесь. А можете рассказать, Ольга Матвеевна, еще о других мероприятиях фонда?
0: Мероприятия в основном проходят, так скажем, мы форумом принимаем участие, да, нас департамент спорта приглашает, управа нашего люберецкого спорта, мы ввиду того, что числимся в Люберцах, как юрлицо, поэтому, естественно, мы в первую очередь поддерживаем наш район Люберецкий, где проходят мероприятия спортивные, либо форумы, мы в первую очередь здесь, конечно, принимаем участие. А потом уже выезжаем на соревнования в другие города. Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Петербург были очень много раз. Ну, очень познавательно, очень интересно. Со всей Россией практически знакомы. Иркутск. Всем прям низкий поклон за приглашение, за гостеприимство. Ну, едем, конечно, не с пустыми руками. Это все обговариваем за 2-3 месяца. Мы уже на год вперед у нас пишется график мероприятий. На полгода вперед мы уже знаем, где мы и как будем находиться.
1: А скажите, пожалуйста, а вот в сборах, вот интересно, бывают дети с инвалидностью?
0: Ну, на данный момент у нас был только один спортсмен из карате. Без кисти рук, по-моему, он был инвалид. Он принимал тоже активное участие. Но так пока вот еще не практиковали. Только мы начинаем, ну какой вот 4-й год. Поэтому приглашаем. Сейчас будем мы активно рекламировать уже, чтобы побольше народу принимало участие. Чтобы, знаете, здоровые дети, когда смотришь на инвалидов спорта и с такими способностями, да, то сам начинаешь себя как бы даже ценить свое здоровье, свой труд. Думаешь, ну, блин, вот они делают, ё-моё, без рук, без ног. Такие чудеса творят, а ты такой здоровый человек и не можешь там, например, дурака валяешь, грубо говоря. Даже я иной раз себя начинаю ругать. Вот ты ленивая такая. Вот человек, видишь, какой энтузиазм, дух. А вы тут ленитесь, ё-моё. И начинаешь себя даже ощущать как-то. Ну, надо идти вперед.
1: Вы знаете, возможно, что даже вот такой инклюзивный, скажем, сбор, если бы были, да, наверное, где-то стимулировали бы ребят здоровых к более активным, скажем, занятиям, да?
0: Да, конечно, конечно. Поэтому нужно обязательно, чтобы все находились вместе, помогали друг другу и понимали, что это, ну, это здорово, очень ценный проект, хороший.
1: Ну и, наверное же, есть у вас какие-то планы, мечты, что-то расширять свою деятельность?
0: Да, у нас в планах Подмосковье, пусть так это сейчас, возможно, сказочно пока, да, создать свой спортивный комплекс для сборов, чтобы был круглогодичный, чтобы могли приезжать дети в каникулы, в летние каникулы, и круглогодично, и зимой, и весной, и осенью, разных спортсменов разных направлений, чтобы могли приезжать и тренироваться. Ну, пока это только мечты, да. Мы подаемся, конечно, на гранты, получали мы гранты от правительства. И всегда подаемся на гранты правительственные. Поддерживают, нас знают, поэтому вот следующие как бы наши планы — создать такой спортивный комплекс где-нибудь в Подмосковье ближайшее, в первую очередь, что дети могли собираться, тренироваться, общаться, знакомиться, жениться и радоваться жизни.
1: Ольга Матвеевна, хочется вам пожелать удачи, успехов во всех ваших начинаниях и выразить огромную благодарность за то, что вы делаете для спортсменов. И в заключение нашей беседы хотелось бы услышать пожелания для наших радиослушателей.
0: Да, спасибо вам, конечно, за приглашение. Очень для нас тоже ценен этот опыт. Ваши спортсмены — это великие люди, я скажу. Огромные молодцы. Просто так держать, не останавливаться и прям идти дальше. А мы поддержим.
1: Спасибо большое. Напомню радиослушателям, что сегодня у нас в гостях в студии была Ольга Матвеевна Вахрушева, директор благотворительного фонда «Свет Земли», который поддерживает спортсменов. С вами была Циндыма Бойко. Всего доброго, до новых встреч.
2: Свободное плавание. Радио ВОЗ.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Ярославская областная организация ВОС отметила столетний юбилей. Состоялось заседание Центрального управления ВОС, утверждена дата 24-го съезда. Александр Беглов подписал соглашение о сотрудничестве Петербурга с Всероссийским обществом слепых. В Чувашии прошел круглый стол по финансовой грамотности для незрячих. В храме Христа Спасителя представлена тактильная икона для незрячих. Стартовала регистрация на молодежный образовательный форум в Санкт-Петербурге. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 25 июня в правительстве Ярославской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное столетию Ярославской областной организации Всероссийского общества слепых. В нем приняли участие работники предприятий ВОС, активисты местных организаций, представители власти и социальных служб. Министр труда и социальной поддержки вручила председателю Александру Осипову благодарственное письмо от губернатора. Вице-президент ВОС Александр Коняев передал поздравительный адрес от президента Владимира Сипкина. Заслуги 43 работников и активистов отметили наградами ВОС. Еще 9 представителей регионального правительства и органов соцзащиты также получили награды. После торжественной части участники возложили цветы к мемориалу трудовой и боевой славы. А завершился праздник концертом в культурно-спортивном социально-реабилитационном центре. 30 июня состоялось очередное заседание Центрального управления Всероссийского общества слепых под председательством президента Владимира Сипкина. Президент сообщил о завершении отчетно-выборной кампании в регионах и проинформировал о предстоящем съезде ВОС. Назначены 13 генеральных директоров хозяйственных обществ и учреждений ВОС. Наград удостоены 73 человека. Звание ветеран ВОС присвоено 21 активисту. Юбилейной медалью 100 лет ВОС награждены 10 человек. Нагрудным знаком почетный член ВОС 6 представителей других организаций. Центральное правление постановило созвать 24-й съезд ВОС 10 ноября 2026 года. Особое внимание поручено уделить трудоустройству инвалидов на квотируемые места, созданию молодежных советов в каждой региональной организации, включению в работу практик реабилитации участников боевых действий с нарушением зрения, избраны наблюдательные советы ООО на территориях Кемеровской, Костромской, Курганской, Московской, Новгородской, Рязанской и Тамбовской областей, Республик Карелия, Крым и Мордовия. 26 июня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление об одобрении соглашения о развитии партнерских отношений и сотрудничества между городом и Всероссийским обществом слепых. В Петербурге проживает почти 9 тысяч человек с инвалидностью из-за нарушения зрения, среди них ветераны боевых действий и участники специальной военной операции. Соглашение предусматривает содействие трудовой занятости, создание специальных рабочих мест, проведение реабилитационных и культурных мероприятий, развитие доступной среды. Город продолжит поддерживать общественно значимые проекты и инициативы ВОС. 25 июня в Козловском муниципальном округе Чувашии прошел третий зональный круглый стол «Финансовая грамотность и безопасность для инвалидов по зрению» в рамках социального проекта «Шаг к успеху. Финансы, спорт и саморазвитие» при поддержке Министерства экономического развития Чувашии и Фонда президентских грантов. Участвовали представители 6 муниципальных округов. Специалисты ведущих банков рассказали о грамотном управлении личными финансами и распространенных схемах мошенничества.

0: «Победимы», который пройдет с 9 по 11 октября в пансионате «Заря» в поселке Репино. В программе – лекции, мастер-классы, турниры по настольным играм, дискотека. 10 октября состоится концерт-конкурс «Традиции быть вместе». Заявки через председателей местных организаций принимаются до 5 сентября на электронную почту молодежного совета. 23 июня в Волгоградской центральной местной организации ВОС прошла презентация проекта «Золотая кладовая на ощупь». Участники смогли тактильно познакомиться с копиями артефактов из коллекции областного краеведческого музея, от браслетов до ручек сосудов с сарматской знати. 23 июня в Бийской местной организации ВОС состоялась встреча с изобретателем-любителем Николаем Паклиным, который представил прибор, способный заменить тактильную трость. Незрячие участники протестировали устройство и высказали пожелания по его улучшению. В Коркинской местной организации Челябинской области продолжается реализация проекта «Спорт – это норма» при поддержке фонда президентских грантов. Прошли тренировки по кроссфиту под руководством стронгмена Дмитрия Кананца. Участники из Челябинска и Коркина выполнили упражнения на 9 станциях, развивая силовую выносливость и координацию. В Няндомской местной организации Архангельской области в рамках марафона «Сила России» прошли соревнования по ходьбе. Участники посетили физкультурно-оздоровительный комплекс и опробовали тренажеры. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
1: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
2: В эфире программа «Аудиокнига».
3: Агата Кристи. Немой свидетель. Жестянка с гербицидом вызвала у меня в голове новый поток мыслей. Гербициды – химические вещества, применяемые для уничтожения сорняков путем опрыскивания. Это был первый предмет, который вызвал у меня подозрение. Любознательность Чарльза, явное удивление садовника, когда он увидел, что банка почти пуста, все вроде сходилось. Пуаро, как обычно всячески охлаждая мой пыл, держался весьма уклончиво. Даже если часть гербицида исчезла, Гастингс, это еще не доказательство того, что его взял Чарльз. Но он так настойчиво расспрашивал садовника. Не очень-то умно с его стороны, если он решил отсыпать часть себе. И продолжал. «Если вас попросят назвать какой-нибудь яд, что сразу придет вам в голову?» «Мышьяк?» «Конечно. Теперь вы понимаете, почему Чарльз сделал такую заметную паузу перед словом «стрихнин», когда разговаривал с нами сегодня?» «Вы хотите сказать...» «Он собирался сказать, не подсыпал мышьяк...» Но вовремя остановился. «А почему он остановился?» — спросил я. «Вот именно, почему?» «Могу признаться, Гастингс, что именно это почему и заставило меня пройти в сад. Я искал химикат, подходящий по составу. И вы его нашли?» «И я его нашел». Я покачал головой. «Прямо скажем, для молодого Чарльза ситуация складывается не лучшим образом». «Вы долго обсуждали с Эллен болезнь старой мисс Арандл. Симптомы этой болезни напоминают отравление мышьяком?» Пуаро потер нос. «Трудно сказать. У нее болел живот, была рвота. Вот-вот, это оно и есть». «Я не настолько уверен». «А какой еще яд дает подобную картину?» «Эбьян, такую картину дает скорее не яд, а заболевание печени и, как следствие этого, смерть». «О, Пуаро!» — вскричал я. «Это не может быть естественной смертью. Это убийство!» «О-ля-ля, мы с вами, кажется, поменялись ролями». Он повернулся и вошел в аптеку. Подробно обсудив с аптекарем собственные недуги, Пуаро купил маленькую коробочку лепешек, помогающих при несварении желудка. Затем, когда покупку завернули, и он уже собрался уходить, Его внимание было привлечено

0: но красивой упаковкой с капсулами доктора Лоуфбороу. «Да-да, это отличное средство для печеночников». Аптекарь был человеком средних лет и, видимо, большой любитель поговорить. «Исключительно эффективное». «Помнится, им пользовалась мисс Арандел, мисс Эмили Арандел».
1: «Совершенно верно, сэр. Мисс Арандел из Литл Гринхауса».
0: «Замечательная дама старой закваски. Я лично ее обслуживал». «А она покупала много патентованных средств?» «Как правило, нет, сэр. Меньше, чем другие пожилые дамы. Вот, например, мисс Лоусон, ее компаньонка, которой достались все ее деньги». Пуаро кивнул. «Та скупала все подряд. Пилюли, лепешки, таблетки от расстройства кишечника, желудочные микстуры, микстуры для очищения крови. Она с таким удовольствием разглядывала эти бутылочки». Он грустно улыбнулся. «Побольше бы таких покупателей. Сейчас стали менее охотно покупать лекарства. Правда, повысился спрос на туалетные принадлежности. Мисс Арандел регулярно покупала эти капсулы?»
1: «Да, она принимала их в течение 3 месяцев до самой смерти».
0: «К вам как-то заходил ее родственник, некий доктор Таниус, чтобы заказать лекарства?»
1: «Да, конечно, тот грек, что женился на племяннице мисс Арандел.
0: Очень любопытный составчик был у этого лекарства. Я в жизни не слыхал о такой микстуре. Аптекарь говорил об этом снадобье с таким азартом, с каким ботаник описывает впервые увиденное растение». «Совсем другое настроение, сэр, когда тебе заказывают что-нибудь новенькое. Я помню этот рецепт. Очень интересное сочетание компонентов. И неудивительно. Джентльмен ведь все-таки доктор. Очень славный человек. Приятно было иметь с ним дело. А его жена у вас что-нибудь покупала?» «Его жена? Не помню. О, да, как-то раз приходила за снотворным. Это был хлорал, я вспомнил. В рецепте была указана двойная доза. У нас частенько бывают недоразумения с успокаивающими средствами. Но вообще-то врачи предпочитают не выписывать больших доз».
1: «А кто выписал ей этот рецепт?»
0: «По-моему, ее муж. Рецепт был выписан вполне грамотно. Ну, сами понимаете, в наши дни следует быть предельно осторожным. Уж не знаю, известно ли вам, что если врач допустил в рецепте ошибку, а мы целиком на него положились, так вот, случись потом что, ответственность несем мы, а не этот врач».
1: «Но это же несправедливо».
0: «Согласен, это действительно не очень справедливо, но я не жалуюсь. Пока беда обходила нас стороной, стучу по дереву». Он старательно постучал по прилавку костяшками пальцев.
1: Пуаро решил тоже купить себе капсулу доктора Лоуфбороу.
0: «Спасибо, сэр. В какой расфасовке? 25, 50, 100?»
1: «Видимо, чем больше упаковка, тем дешевле обойдется лекарство. Но я все же...»
0: «Возьмите 50, сэр. Мисс Арандел всегда брала такую упаковку. С вас 8 шиллингов и 6 пенсов».
1: Пуаро безропотно выложил 8 шиллингов и 6 пенсов и взял сверток. Мы вышли из аптеки.
0: «Итак, миссис Таниус купила снотворное!» — воскликнул я, когда мы очутились на улице. «Да еще такую дозу, которая способна убить любого, не так ли?»
1: «И без всяких затруднений».
0: «Вы считаете, что старая мисс Арандел...» Мне припомнились слова мисс Лоусон... «Не сомневаюсь, что она прикончит любого, если он ей прикажет».
1: Пуаро покачал головой. «Хлорал одновременно и наркотик, и снотворное. Обычно снимает боли и вызывает сон, но к нему легко привыкнуть».
0: «Вы считаете, что это и произошло с миссис Таниус?»
1: Пуаро озадаченно покачал головой. «Нет, не считаю, но это любопытно. У меня, правда, имеется одно соображение, но это означало бы...» Он умолк и посмотрел на часы. «Поехали. Попробуем разыскать сестру Карузерс, которая ухаживала за мисс Арандел во время ее последней болезни». Сестра Карузерс оказалась разумной на вид средних лет женщиной. На этот раз Пуаро предстал в новой роли любящий сын престарелой матери, коей требовалась симпатичная сиделка с медицинским образованием.
0: «Я буду говорить с вами совершенно откровенно. Моя мать — человек нелегкий. У нас было несколько превосходных сиделок, молодых, весьма компетентных, но ее раздражала их молодость. Моя мать не любит молодых женщин, оскорбляет их, она грубит им и капризничает, не позволяет им открывать окна и категорически настроена против современной гигиены».
1: «Все это крайне обременительно», — грустно вздохнул он.
0: «Я понимаю», — участливо отозвалась сестра Карузерс, «порой капризы больных и в самом деле невыносимы. Но нужно уметь сдерживаться. Больного ни в коем случае нельзя огорчать. Лучше по мере возможности идти на уступки». И как только они чувствуют, что вы на них не давите, они расслабляются и становятся тихими, как овечки. Я вижу, что вы, как никто другой, подошли бы моей матушке. Вы понимаете старых людей. Мне тоже доводилось работать с такими больными, — засмеялась сестра Карузерс. Терпение и юмор творят чудеса. Очень мудрое замечание. Вы, по-моему, ухаживали за мисс Арандел. Она, мне думается, тоже была не ангел. Не знаю, не знаю. Она была дамой с норовом, но я с ней хорошо ладила. Правда, пробыла я у нее недолго. На четвертый день она умерла. Я только вчера разговаривал с ее племянницей, мисс Терезой Арандел. Правда? Подумать только, как тесен мир. Значит, вы ее знаете? Ну, конечно, она приезжала после смерти своей тетушки и потом присутствовала на похоронах. Еще я видел ее мельком, когда она приезжала в дом. Очень интересная девица. Да, в самом деле, только слишком уж худенькая, чересчур худенькая. Сестра Карузерс, вспомнив о собственных округлостях, гордо повела плечом. Да, конечно, сказала она, худышкой тоже быть ни к чему. Бедняжка, продолжал Пуаро, мне ее просто жаль. Между нами, он доверительно подался вперед, завещание тетушки было для нее большим ударом. Наверное, согласилась сестра Карузерс, вокруг него было столько разговоров. Не могу понять, что заставило мисс Арандел лишить наследства всю свою семью. Это просто чрезвычайное происшествие. Событие из ряда вон выходящее, я с вами согласна. Поговаривают, конечно, что дело тут нечистое. Как вы думаете, почему мисс Арандел так поступила? Она ничего такого не говорила? Нет, мне ничего. А другим? Мне кажется, она говорила что-то мисс Лоусон. Я случайно слышала, как мисс Лоусон на какой-то ее вопрос ответила: «Хорошо, дорогая, но сейчас она находится у адвоката». А мисс Арандел возразила: «Да что вы, оно в ящике бюро». Мисс Лоусон сказала: «Нет, вы отправили его мистеру Первису. Разве вы не помните?» И затем у больной опять началась рвота. И пока я ухаживала за мисс Арандел, мисс Лоусон вышла. Я часто потом думала, не о завещании ли шла речь. «Вполне возможно». «Если так, — продолжала сестра Карузерс, — то, наверное, мисс Арандел хотела что-то в нем переделать. Вот и спрашивала, где оно. Она была слишком больна, бедняжка, чтобы помнить, где что находится. А мисс Лоусон помогала вам ухаживать за ней? — спросил Пуаро. «Нет, что вы, у нее не было для таких вещей никакого навыка, только бестолку суетилась, чем лишь раздражала больную». «Значит, только вы ухаживали за ней? Это вызывает восхищение. Мне помогала служанка, как ее зовут, Эллен. Вот это действительно помощница, она не боялась подойти к больной и вообще привыкла присматривать за старой леди. Мы с Эллен очень ладили. По правде говоря, доктор Грейнджер прислал нам в пятницу ночную сиделку, но мисс Арандел скончалась еще до ее прибытия. Быть может, мисс Лоусон помогала готовить еду для больной? Нет, она вообще ничего не делала. Да, собственно, и готовить-то было нечего. У меня были все лекарства, и мисс Лоусон оставалось только бродить по дому, плакать и болтаться у всех под ногами, — довольно язвительно заметила она. Я вижу, — улыбнулся Пуаро, — что вы не слишком высокого мнения о достоинствах мисс Лоусон. От компаньонок, на мой взгляд, всегда мало толку. Они ничему не обучены, ничего не умеют как следует делать. Обычно это женщины, которые ни на что больше не годны. Как, по-вашему, мисс Лоусон была очень привязана к мисс Арандел? По-видимому, да. Как мне показалось, страшно расстроилась, узнав, что старая леди умерла, во всяком случае, куда больше, чем родственники, — фыркнула сестра Карузерс. «Ну, значит, — сказал Пуаро с умным видом, кивая головой, — мисс Арандел знала, что делает, когда оставила все деньги мисс Лоусон». «Она была очень проницательной женщиной, — согласилась сестра. Она все замечала и все понимала. Она хоть раз вспомнила при вас о Бобе, своей собаке?» «Удивительно, что вы именно об этом спросили. Она много о нем говорила, в особенности, когда бредила. Что-то про его мячик и про то, как она упала. Славная собачка этот Боб, я сама очень люблю собак. Бедняга, он был таким несчастным, когда она умерла. Удивительно, правда? Совсем как человек». На том мы и расстались с нашей собеседницей. «Наконец-то нам попался человек, который в состоянии говорить с нами без опаски», — заметил Пуаро, когда мы вышли из дома сестры Карузерс. Он явно был чем-то обескуражен. Мы пообедали в Джорджи. Обед был плохим, Пуаро все время причитал, в особенности над супом. «Ведь так легко, Гастингс, приготовить вкусный суп, поставить горшок в печь. Я еле увернулся от обсуждения всевозможных кулинарных рецептов. После обеда нас ожидал сюрприз. Мы сидели в комнате для отдыха, где кроме нас никого не было. За обедом присутствовал еще один человек, коммерсант, судя по внешности, но и он куда-то исчез. Я медленно переворачивал страницы «Допотопный Стокбридерс газет» или еще что-то в этом же роде, как вдруг услышал, что чей-то голос произнес фамилию Пуаро. «Где он? Здесь? Хорошо, я сам его найду», — донеслось до нас. Дверь распахнулась, и в комнату ворвался доктор Грэнджер. Лицо у него было багровым, брови ходили ходуном, он обернулся, чтобы прикрыть дверь, а затем решительно двинулся к нам. «Вот вы где! А теперь, мсье Эркюль Пуаро, позвольте узнать, какого черта вы явились сюда и наплели мне кучу всяких небылиц?» «Один из шариков, мсье Жонглёр», — с усмешкой пробормотал я. «Дорогой доктор», — начал Пуаро самым масляным голосом, — «прошу вас, позвольте мне все объяснить». «Позволить вам? Позволить вам? Черт побери! Да, я заставлю вас объясниться. Вы сыщик, вот вы кто! Сыщик, который сует нос не в свое дело. Явились ко мне, наговорились три короба, пишу биографию старого генерала Арунделла, и я-то хорош, как дурак поверил». «От кого вы узнали, кто я такой?» — спросил Пуаро. «От кого узнали? От мисс Пибоди узнали, а она сразу раскусила вас». «Мисс Пибоди?» — задумался Пуаро. «А я-то думал...» «Я жду ваших объяснений, сэр», — гневно перебил его доктор Грэнджер. «Пожалуйста». «Объяснение очень простое. Преднамеренное убийство». «Что? Что такое?» «Мисс Арандел упала, верно?» — тихо сказал Пуаро. «Упала с лестницы незадолго до своей кончины?» «Да, ну и что из этого? Она наступила на этот проклятый собачий мячик». «Нет, доктор», — покачал головой Пуаро. «Поперек лестницы была протянута нитка, зацепившись о которую, она и упала». Доктор Грэнджер смотрел во все глаза. «Тогда почему она мне об этом не сказала?» — спросил он. «Я ни единого слова от нее не слышал». «Это вполне понятно, если нитку натянул кто-то из членов ее семьи». «Хм, ясно». Доктор Грэнджер бросил острый взгляд на Пуаро и затем опустился в кресло. «А вас-то как угораздило впутаться в это дело?» «Мне написала мисс Арандел, настаивая на полной конфиденциальности. К сожалению, ее письмо попало мне в руки слишком поздно. Пуаро предельно четко изложил детали и объяснил, почему, по его мнению, в плинтусе торчит гвоздь». Доктор слушал с мрачным лицом, гнев его стих. «Вы, разумеется, понимаете, что положение мое было весьма щекотливым», — заключил Пуаро. «Получалось, что меня нанял человек, которого, так сказать, уже нет в живых. Но я счел, что это не снимает с меня ответственности». Доктор Грэнджер задумался, наморщив лоб. «И вы понятия не имеете, кто натянул нитку поперек лестницы?» — спросил он. «Не имею доказательств, но что не имею понятия, не сказал бы». «Отвратительная история», — мрачно констатировал доктор Грэнджер. «Да, вы понимаете, что поначалу я сам не знал, как повернется эта история». «Почему?» «По всем данным, мисс Арандел умерла естественной смертью. Но можно ли быть в этом уверенным? Одно покушение на ее жизнь уже, очевидно, состоялось. Как я могу быть уверенным, что не состоялось и второе, на этот раз успешно?» Грэнджер задумчиво кивнул. «Вы ведь уверены, доктор Грэнджер, пожалуйста, не сердитесь, что мисс Арандел умерла естественной смертью. Сегодня я встретился с определенными уликами. Он рассказал о своей беседе с Энгисом, про Чарльза, вдруг заинтересовавшегося гербицидами, и про удивление старика, когда тот обнаружил, что банка почти пустая». Грэнджер слушал, боясь пошевелиться. Когда Пуаро завершил свой рассказ, он тихо сказал: «Я понял вашу мысль. Отравление мышьяком было не раз и не два диагностировано как острый гастроэнтерит, воспалительное заболевание желудка и тонких кишок. И в свидетельстве обычно указывали именно этот диагноз, тем более, когда обстоятельства смерти не вызывали никаких подозрений. Выявить отравление мышьяком довольно сложно, ибо ему сопутствует множество различных симптомов. Отравление может быть острым, подострым, хроническим, вызывать поражение нервной системы. У одних возникает рвота и боль в области живота, у других нет. Человек может внезапно упасть и тотчас умереть, а бывает, что его одолевает болезненная сонливость или разбивает паралич. Симптомы самые различные». «Эбьен», — сказал Пуаро, — «что вы скажете, принимая во внимание все факты?»
1: Минуту-другую доктор Грейнджер молчал. «Учитывая все обстоятельства, — взвешивая каждое слово, заговорил он, — и будучи полностью беспристрастным, я считаю, что ни одно из проявлений отравления мышьяком не было замечено мною у мисс Арандл. Она умерла, я совершенно убежден, от гепатита. Общее название воспалительных заболеваний печени. Я, как вам известно, много лет пользовал мисс Арандл, и она довольно часто страдала приступами, похожими на тот, который оказался причиной ее смерти. Таково мое мнение, мсье Пуаро». На этом разговор волей-неволей должен был завершиться, но тут Пуаро с несколько виноватым видом вынул сверток с капсулами доктора Лофборроу, которые он купил в аптеке. «По-моему, мисс Арандл принимала это лекарство?» — спросил он. «Оно не могло ухудшить ее состояние?» «Это? Ни в коем случае. Алоэ, подофилин — все это очень мягкие средства и вреда принести не могут», — ответил Грейнджер. «Алоэ — травянистое растение с мясистыми листьями, используемыми в медицине. Подофилин — смесь с малоподобных веществ, выделяемых из корневища травянистого растения семейства барбарисовых». «Ей нравилось принимать это лекарство. Я не возражал». Он встал. «Вы сами прописывали ей некоторые лекарства?» — спросил Пуаро. «Да, пилюли для печени, которые следовало принимать после еды». У него блеснули глаза. «И даже если бы она выпила их сразу целую коробочку, то не нанесла бы себе никакого вреда. Я не из тех, кто травит своих пациентов, месье Пуаро». И с улыбкой, пожав нам руки, ушел. Пуаро развернул сверток, купленный в аптеке. В нем были прозрачные капсулы, на три четверти наполненные темно-коричневым порошком. «Они похожи на средства от морской болезни, которые я когда-то принимал», — заметил я. Пуаро вскрыл капсулу, потрогал содержимое, попробовал его на язык и скорчил гримасу. «Итак», — сказал я, откидываясь на спинку кресла и зевая, — «все выглядит вполне безобидно. И патентованные средства доктора Лофборроу, и пилюли доктора Грейнджера. И доктор Грейнджер категорически отвергает версию об отравлении мышьяком. Вас убедили, наконец, мой упрямец, Пуаро?» «Я и вправду упрям, как осел, так у вас здесь говорится», — задумчиво спросил мой друг. «Значит, несмотря на доводы аптекаря, сиделки и доктора, вы по-прежнему считаете, что мисс Арандл убили?» «Да, я так считаю», — тихо ответил Пуаро. «И не просто считаю, а совершенно в этом уверен, Гастингс». «Доказать это можно только одним способом», — осторожно сказал я. «С помощью эксгумации». Пуаро кивнул. «Значит, таков наш следующий шаг?» «Я должен действовать очень осмотрительно, мой друг». «Почему?» «Потому что», — его голос упал до шепота, — «я опасаюсь второй трагедии». «Вы хотите сказать, я боюсь, Гастингс, боюсь?» «И на этом остановимся».
2: Агата Кристи. Немой свидетель.
1: На следующее утро нам принесли записку. Почерк был слабым, неуверенным, строки ползли наверх. «Дорогой мистер Пуаро, Эллен сказала мне, что вы вчера побывали в Литл Гринхаусе. Вы меня очень обяжете, если навестите в любое удобное для вас время сегодня. Искренне ваша, Вильгельмина Лоусон».
0: «Значит, она тоже здесь», — заметил я.
1: «Да. Интересно, зачем она явилась?» «Не думаю, чтобы ею двигал некий злой умысел», — улыбнулся Пуаро. «Не забывайте, дом-то все-таки принадлежит ей».
0: «Да, конечно. Вы знаете, Пуаро, самое неприятное в этой нашей игре, что любой поступок легко может быть истолкован с самой худшей стороны.
1: Я и сам, по правде говоря, чересчур увлекся вашим лозунгом «подозревай каждого».
0: И сейчас еще не остыли?»
1: «Нет, сейчас, пожалуй, остыл. Сейчас я подозреваю одно определенное лицо».
0: «Кого именно?»
1: «Поскольку пока это только подозрение, и доказательств не существует, я должен предоставить вам возможность высказать соображения по этому поводу, Гастингс. И не пренебрегайте психологией, это очень важный аспект. Характер убийства всегда отражает темперамент убийцы и потому является основной уликой».
0: «Я не могу принимать во внимание характер преступника, если не знаю, кто он».
1: «Нет-нет, вы не обратили внимания на сказанное мною. Если вы как следует поразмыслите
0: над характером, именно над характером убийства, вы сразу поймете, кто убийца.
1: — А вы и вправду знаете Пуаро? — с любопытством спросил я.
0: — Не могу сказать, что знаю, ведь у меня нет доказательств, поэтому сейчас мне больше не о чем и говорить. Но я совершенно уверен. — Да, друг мой, совершенно уверен.
1: — В таком случае, — засмеялся я, — берегитесь, чтобы он не расправился с вами. Это было бы трагедией.
0: Пуаро чуть съежился, он не любил шутить на эту тему. — Вы правы, я должен быть осторожен, чрезвычайно осторожен, — пробормотал он.
1: — Вам следует надеть кольчугу, — дразнил его я, — и завести раба, который проверял бы, не подсыпан ли вам в тарелку яд. А еще лучше иметь под рукой отряд телохранителей.
0: — Мерси, Гастингс, я, пожалуй, положусь на собственный разум. Затем он написал записку мисс Лоусон, пообещав зайти в Литл Гринхаус в 11 часов. Позавтракав, мы вышли на площадь. Было 10:45, стояло жаркое сонное утро. Я засмотрелся на витрину антикварной лавки, где был выставлен гарнитур чудных хэплуайтских стульев, как вдруг кто-то, прибольно ткнув меня под ребро, визгливым голоском произнес «Привет!». Я возмущенно обернулся и оказался лицом к лицу с мисс Пибоди. В руке у нее был огромный остроконечный зонт, которым она меня и уколола. По-видимому, ничуть не подозревая о причиненной мне боли, она с удовлетворением заметила: «Ха, я так и думала, что это вы. Я не часто ошибаюсь».
1: «Доброе утро», — довольно сдержанно отозвался я. «Чем могу быть полезным?»
0: «Расскажите мне, как идут дела у вашего приятеля с его книгой о генерале Арундале?»
1: «Он еще за нее не принимался», — сказал я. Мисс Пибоди засмеялась неслышным, но явно довольным смехом. Она тряслась, как желе. Закончив смеяться, она заметила: «Не думаю, что он когда-нибудь за нее примется».
0: «Значит, вы нас разоблачили?» — улыбнулся я.
1: «За кого вы меня принимаете? За дуру?» — спросила мисс Пибоди.
0: «Я сразу поняла, зачем явился ваш дошлый приятель. Хотел, чтобы я разговорилась. Что ж, я не возражаю, я люблю поговорить. В наше время трудно отыскать слушателя. Я получила большое удовольствие от той беседы и, прищурив глаз, спросила, к чему, собственно, он все это затеял, что ему нужно было выведать. Не успел я придумать, что отвечу ей, как к нам подошел Пуаро. Он с почтительностью поклонился мисс Пибоди. «Доброе утро, мадемуазель. Очень рад нашей встрече».
1: «Доброе утро»,
0: — откликнулась мисс Пибоди. «В какой роли вы предстанете перед нами сегодня?»
1: «Быстро же вы меня разгадали», — улыбнулся Пуаро.
0: «А что тут было сложного? Не так уж много в наших краях таких птиц, как вы. Только не знаю, хорошо это или плохо, трудно сказать».
1: «Я бы предпочел остаться единственным экземпляром, мадемуазель».
0: «И вам это удается», — сухо заметила мисс Пибоди. «А теперь, мистер Пуаро, поскольку на днях я выложила вам все сплетни, коими вы интересовались, наступила моя очередь задавать вопросы. В чем дело? Что у нас тут случилось?»
1: «Вы задаете вопросы, на которые, наверное, уже знаете ответ?»
0: «Ничего я не знаю». Она бросила на него проницательный взгляд. «Это история с завещанием? Или что-то еще? Собираетесь выкопать Эмили?»
1: Пуаро ничего не ответил. Мисс Пибоди важно кивнула головой, словно услышала ответ.
0: «Часто пыталась представить, — вдруг сказала она, — какие чувства испытывает, читая газеты. Нет-нет, да и подумаешь, а не доведется ли выкапывать кого-либо в Маркетбейсинге? Вот уж в голову не приходило, что этим кем-либо может оказаться Эмили Арандел». Она впилась взглядом в Пуаро. «Вряд ли ей это понравилось бы. Вы ведь, наверное, об этом уже думали?»
1: «Да, думал».
0: «Я так и поняла. Не дурак же вы в самом деле, и не особенно назойливы».
1: «Благодарю вас, мадемуазель», — поклонился Пуаро.
0: «Хотя, взглянув на ваши усы, очень многие не согласились бы с моим мнением». «На что вам такие усы? Вам они нравятся?»
1: Я отвернулся, содрогаясь от смеха. «В Англии к усам относятся без должного почтения», — отозвался Пуаро, любовно разглаживая свои холеные усы.
0: «Смешно», — заявила мисс Пибоди. «Я знавала женщину, у которой был зуб, и она им страшно гордилась. Трудно поверить, но это чистая правда. Да, счастлив тот, кто доволен тем, чем его наградил Господь. Чаще бывает наоборот». Покачав головой, она вздохнула. «Вот уж никогда не думала, что в нашей глуши может произойти убийство». И снова впилась взглядом в Пуаро. «Кто из них это сделал, а?»
1: «Я что, должен прокричать это имя прямо здесь, на улице?»
0: «Скорее всего, вы не знаете».
1: «Или знаете».
0: «Что ж, дурная наследственность — дело не шуточное. Интересно, миссис Варли отравила-таки тогда своего первого мужа? Неплохо бы знать.
1: Вы верите в наследственность?
0: Хорошо бы, если бы это был Таниус. Вдруг неожиданно заявила мисс Пибоди. Лучше уж посторонний. Впрочем, лучше, хуже, что теперь рассуждать? Ладно, пойду. Вижу, из вас не выудить ничего интересного. Кстати, кто вас просил этим всем заниматься?
1: Покойница, мадемуазель, мрачно отозвался Пуаро.
0: Услышав это, мисс Пибоди почему-то вдруг расхохоталась. Из песни слова не выкинешь, но быстро, спохватившись, сказала: «Извините меня». Это было так похоже на Изабелл Трип, вот и все. Кошмарное создание. Правда, Джули еще хуже. Все строит из себя девочку. Мне никогда не нравились эти платья с оборочками. Тоже мне юная овечка. Всего хорошего. Видели доктора Грейнджера?
1: Мадемуазель, мне придется свести с вами счеты. Вы выдали мой секрет. Мисс Пибоди не отказала себе в удовольствии еще раз расхохотаться.
0: Ну и простофили же эти мужчины. Он спокойненько проглотил все ваши россказни. А уж как разозлился, когда я выложила ему правду, так и ушел, фыркая от ярости. Он вас ищет.
1: Уже нашел, еще вчера вечером.
0: Ой, как жаль, что меня там не было.
1: Очень жаль, мадемуазель, — галантно подтвердил Пуаро. Мисс Пибоди рассмеялась и в развалочку побрела дальше.
0: До свидания, молодой человек, — небрежно бросила она мне через плечо. Не вздумайте покупать эти стулья, наверняка подделка.
1: И пошла, смеясь густым, сочным баском.
0: Очень умная старуха, — заметил Пуаро.
1: Несмотря на то, что не отдала должное вашим усам.
0: Вкус — это одно.
1: Холодно заметил Пуаро, а мозги — другое. Мы вошли в лавку и провели там 20 приятных минут, разглядывая выставленные на продажу вещи, но покупать ничего не стали и, довольные собой, зашагали в направлении Литл Гринхауса. Нас впустила и провела в гостиную Эллен. Ее щеки на этот раз пылали ярче обычного. Наконец послышались шаги сверху, и в комнату вошла мисс Лоусон. Она запыхалась и, казалось, была чем-то взволнована. На голове у нее был шелковый платок. «Надеюсь, вы извините мой вид, месье Пуаро. Я просматривала шкафы. Столько вещей! Старые люди любят собирать всякую мелочь. Боюсь, что и дорогая наша мисс Арандл не была исключением. После уборки столько пыли в волосах. Просто удивительно, сколько у людей всего скапливается. Я обнаружила 2 дюжины игольниц. Целых 2 дюжины.
0: Вы хотите сказать, что мисс Арандл купила 2 дюжины игольниц?
1: Да, убрала и позабыла про них. И, разумеется, все иголки заржавели, такая жалость. Она имела обыкновение дарить их горничным на Рождество.
0: Она была такой забывчивой?
1: Очень. Вечно не помнила, куда что клала. Как собака, которая прячет кость, а потом не может ее найти. Я ей всегда говорила, что нужно сказать. Черт, черт, поиграй, отдай.
0: Она засмеялась и, вытащив из кармана маленький носовой платочек, вдруг принялась шмыгать носом.
1: «О, Господи!» — слезливо сказала она. «Так стыдно смеяться здесь!»
0: «Вы слишком чувствительны», — заметил Пуаро. «Чересчур близко принимаете все к сердцу».
1: «Помнится мне и матушка моя так говорила, мсье Пуаро. Ты чересчур близко принимаешь все к сердцу, Мина. Часто слышала я от нее. Большой недостаток, мсье Пуаро, иметь такое чувствительное сердце, особенно когда самой приходится зарабатывать себе на жизнь».
0: «Совершенно верно. Но теперь все это уже в прошлом. Вы сейчас сама себе хозяйка. Можете наслаждаться жизнью, путешествовать. Теперь вам не о чем беспокоиться, не о чем тревожиться».
1: «Надеюсь, что это действительно так», — с сомнением в голосе откликнулась мисс Лоусон.
0: «Уверяю вас, что это именно так.
1: Вернемся к забывчивости мисс Арандл. Теперь я понимаю, почему я так поздно получил ее письмо».
0: Он рассказал, как обнаружилось письмо.
1: На щеках у мисс Лоусон запылало по красному пятну. «Эллен должна была сказать мне. Отправить вам письмо, не предупредив меня, какая дерзость! Ей следовало сначала спросить меня. Неслыханная дерзость! И ни слова мне! Какой позор!»
0: «Дражайшая мисс Лоусон, я уверен, что Эллен руководствовалась лучшими побуждениями.
1: И тем не менее все это очень странно. Очень странно, чтоб слуги позволяли себе подобные вольности. Эллен следовало бы помнить, что теперь хозяйка дома я».
0: Она величаво выпрямилась.
1: «Эллен была очень предана своей прежней хозяйке, не так ли?» — спросил Пуаро.
0: «Да, пожалуй, но это не меняет положение вещей. Она обязана была поставить меня в известность».
1: «Главное, что письмо попало ко мне», — заметил Пуаро.
0: «О, я согласна, что после драки кулаками не машут, но тем не менее Эллен должна зарубить себе на носу, что впредь ей следует обо всем спрашивать меня».
1: Она умолкла. Пятна на щеках разгорелись еще ярче.
0: Немного подождав, Пуаро спросил: «Вы хотели видеть меня сегодня? Чем я могу быть вам полезен?» Негодование мисс Лоусон мигом улеглось. Она тут же скроила жалкую мину и опять принялась после каждого слова запинаться. «Видите ли, я никак не могу понять. Видите ли, мсье Пуаро, я приехала сюда вчера, и, конечно, Эллен рассказала мне, что вы были здесь, и я просто не могу понять, почему вы не сказали мне, что приедете? Это довольно странно, и мне непонятно». «Вам непонятно, зачем я приезжал сюда?» — закончил за нее Пуаро. «Я... Нет, не совсем так. Да, мне непонятно». Она не сводила с него вопрошающего взгляда. «Я должен кое в чем перед вами повиниться», — продолжал Пуаро. «Дело в том, что я позволил себе оставить вас в некотором заблуждении. Вы решили, что письмо, полученное мною от мисс Арандел, касалось некой суммы, похищенной, скорее всего, мистером Чарльзом Арандалом». Мисс Лоусон кивнула. «Но это было не совсем так. Честно говоря, об этой пропаже я впервые услышал от вас. Мисс Арандел написала мне по поводу происшедшего с ней несчастного случая».
1: «Несчастного случая?»
0: «Да, ее падение с лестницы, насколько я понимаю».
1: «О, но это...»
0: Мисс Лоусон выглядела окончательно сбитой с толку. Она смотрела на Пуаро пустыми глазами.
1: «Извините, глупо, конечно, спрашивать, но зачем ей было писать об этом вам? Насколько я понимаю, вы ведь сами сказали, что вы детектив. Может, вы еще и доктор или целитель?»
0: «Нет, я не врач и не целитель. Но, как и врач, я порой занимаюсь теми случаями, где имеет место так называемая скоропостижная смерть».
1: «Скоропостижная?»
0: «Так называемая скоропостижная», — сказал я. «Ведь вполне возможно, что мисс Арандел не просто умерла, а умерла скоропостижно».
1: «О, Господи Боже, да! Именно так сказал доктор, но я не понимаю».
0: Мисс Лоусон окончательно запуталась. «Причиной несчастного случая был мячик Боба, не так ли?»
1: «Да-да, именно, это был мячик Боба».
0: «О, нет, это вовсе не был мячик Боба».
1: «Но извините меня, мистер Пуаро, я сама видела мячик, когда мы все бежали вниз».
0: «Вы видели мячик, вполне возможно. Но не он был причиной несчастного случая. Причиной, мисс Лоусон, была темного цвета нитка, натянутая в футе от пола на площадке лестницы».
1: «Но собака не могла...»
0: «Вот именно», — подхватил Пуаро, — «собака этого сделать не могла. Для этого она недостаточно умна или, если хотите, недостаточно сообразительна. А вот человек вполне мог натянуть эту нитку». Лицо мисс Лоусон стало мертвенно-бледным. Она дотронулась до него дрожащей рукой.
1: «О, мистер Пуаро, я не могу в это поверить. Вы хотите сказать... Это ужасно, вправду ужасно. Вы хотите сказать, что это было сделано с умыслом?»
0: «Да, это было сделано с умыслом».
1: «Но это же страшно. Это все равно, что убить человека».
0: «Если бы удалось, то это было бы убийство, или, точнее, преднамеренное убийство». Мисс Лоусон вскрикнула. Тем же серьезным тоном Пуаро продолжал. «В плинтус забили гвоздь, чтобы протянуть поперек лестницы нитку. А чтобы этот гвоздь не заметили, его покрыли лаком. Скажите мне, не припоминаете ли вы запах лака, который шел непонятно откуда?»
1: «Удивительно!»
0: — воскликнула мисс Лоусон. «Подумать только, конечно! А мне ни к чему, пахнет и пахнет. Правда, в ту минуту я подумал, с чего бы это?» Пуаро подался вперед. «Значит, вы сумеете помочь нам, мадемуазель?»
1: «Вы снова можете помочь нам. Это удивительно. Подумать только. Да, все совпадает.
0: Скажите мне, прошу вас, вы почувствовали запах лака, да?»
1: «Да. Конечно, тогда я не знала, что это такое. Я подумала, не краска ли это? Нет, это больше было похоже на жидкость, которая покрывает пол. Но потом я решила, что все это мне только померещилось».
0: «Когда это было?
1: Дайте подумать.
0: На пасхальной неделе, когда в доме было полно гостей?»
1: «Да, именно в то время. Только я стараюсь вспомнить, какой это был день. Подождите, не воскресенье. Нет, и не вторник. Вечером во вторник к ужину пришел доктор Дональдсон, а в среду они все уехали. Да, конечно, это было в понедельник, когда закрыты все банки. Я проснулась рано, все беспокоилось. Мне всегда неспокойно по понедельникам, когда закрыты банки. На ужин нам могло не хватить холодной телятины. Я боялась, что мисс Арандел рассердится. Я еще в субботу заказала лопатку. Мне следовало бы заказать 7 фунтов. А я решила, что и 5 будет достаточно. Но мисс Арандел всегда так сердилась, когда не хватало. Она была такой гостеприимной».
0: «Фунт — основная единица массы в системе английских мер, равная 454 граммам. Мисс Лоусон остановилась, чтобы набрать воздуха, и продолжала. «И вот я лежала и не спала, и думала о том, что она скажет завтра, и размышляла то об одном, то о другом. Я задремала, как вдруг что-то меня разбудило, какой-то стук. Я села в постели и вдруг чихнула, а я, знаете ли, ужасно боюсь пожара, проснусь ночью и принюхиваюсь, не горит ли где-нибудь. Такой страх, не приведи Господь, во всяком случае чем-то пахло. Я еще раз принюхалась, больше было похоже на краску или на жидкость для пола. Но откуда среди ночи такой запах? Он был довольно сильный, я все сидела и нюхала, пока не увидела ее в зеркале».
1: «Ее?
0: Кого-кого?» «У себя в зеркале, оно очень удобное. Я всегда оставляла дверь немного приоткрытой, чтобы слышать мисс Арандл, когда она позовет, или видеть, если она будет спускаться или подниматься по лестнице. В коридоре мы всегда оставляем на ночь одну лампочку. Вот я и увидела, что на лестнице на коленях она... Тереза, хочу я сказать. Она стояла на третьей ступеньке, над чем-то наклонившись, и не успел я подумать, странно, плохо ей, что ли. Как она поднялась и ушла. Я решила, что она поскользнулась, или просто наклонилась, чтобы что-то поднять. Ну, конечно, больше я об этом ни разу не вспомнила».
1: «Стук, который вас разбудил...» «Это стучали молотком по гвоздю», — размышлял Пуаро.
0: «Вполне возможно, но, мистер Пуаро, какой это ужас! Какой ужас! Я всегда считала Терезу сумасбродкой, но сделать нечто подобное...»
1: «Вы уверены, что это была Тереза?»
0: «О, Господи, конечно, да!
1: Это не могла быть миссис Таниос или, например, одна из горничных?»
0: «О, нет, это была Тереза!»
1: Мисс Лоусон покачала головой несколько раз и пробормотала. «О, Господи, Господи!» Пуаро не спускал с нее взгляда, который был мне не очень понятен. «Позвольте мне провести эксперимент», — вдруг сказал он. «Давайте поднимемся наверх и попытаемся восстановить этот небольшой эпизод».
0: «Восстановить? Я не знаю. Я хочу сказать, что я нечетко видела».
1: «Я вам помогу», — сказал властным тоном Пуаро. Слегка возбужденная, мисс Лоусон повела нас наверх.
0: «Не знаю, прибрано ли у меня в комнате столько дел, то одно, то другое», — неразборчиво бормотала она.
1: В комнате в самом деле царил хаос, очевидно, результат чистки шкафов. Как всегда, очень сбивчиво. Мисс Лоусон, наконец, объяснила нам, где она лежала в ту ночь. И Пуаро лично убедился, что в зеркале действительно отражается часть лестницы. «А теперь, мадемуазель», — предложил он, — «будьте любезны выйти и воспроизвести то, что вы тогда видели». Мисс Лоусон, все еще бормоча «О, Господи!», бросилась исполнять его просьбу. Пуаро на этот раз был в роли зрителя. Когда представление было завершено, он вышел на площадку и спросил, какая лампочка в ту ночь оставалась включенной.
0: «Вот это! Как раз перед дверью, мисс Арандл».
1: Пуаро подошел, отвинтил лампочку и осмотрел ее. «Сороковатная, довольно тусклая».
0: «Да, ее включали только для того, чтобы в коридоре было не совсем темно».
1: Пуаро вернулся на площадку лестницы. «Извините меня, мадемуазель, но свет был настолько тусклым, да еще если принять во внимание, куда падала тень, то вряд ли вы были способны разглядеть, кто находился на лестнице.
0: Вы уверены, что это была мисс Тереза Арандл? Может быть, вы просто видели чью-то женскую фигуру в халате?»
1: «О чем вы говорите, мсье Пуаро?» — возмутилась мисс Лоусон. «У меня нет никаких сомнений. Мне ли не знать, как выглядит Тереза? Это была она. Ее темный халат... И эта огромная блестящая брошь с ее же инициалами, я отчетливо их видела.
0: Значит, сомнения отпадают. Вы видели инициалы?
1: Да, Т.А. Я знаю брошь. Тереза часто ее носит.
0: О, да, я могу поклясться, что это была Тереза, и не отступлюсь от своих слов, если это будет необходимо.
1: В ее словах была такая решительность и твердость, каких мы еще ни разу за ней не замечали. Пуаро смотрел на нее, и снова в его взгляде было что-то необычное. Какая-то отчужденность, сомнение, и вместе с тем было ясно, что он пришел к некоему выводу.
0: «Значит, вы готовы поклясться, да?» — спросил он.
1: «Если в том есть необходимость. Но разве в этом есть необходимость?» Снова Пуаро окинул ее оценивающим взглядом.
0: «Это будет зависеть от результатов эксгумации», — сказал он.
1: «Эксгумации?» Пуаро пришлось поддержать мисс Лоусон под руку, ибо она пришла в такое волнение, что чуть не скатилась с лестницы.
0: «О, Господи, как это неприятно! Но я не сомневаюсь, что родственники решительно этому воспротивятся».
1: «Возможно.
0: Я совершенно уверен, что они не захотят даже слышать об этом».
1: «Да, но может прийти приказ из Скотланд-Ярда».
0: «Но почему, мсье Пуаро, почему?»
1: «Не то, что...
0: не то, что...
1: — Не то что, мадемуазель.
0: — Неужто случилось нечто плохое?
1: — А вы полагаете, что нет?
0: — Конечно, нет. И не могло. Я хочу сказать, что доктор и сиделка и все прочее...
1: — Не расстраивайтесь. Пытался успокоить ее Пуаро.
0: — Но я не могу не расстраиваться. Бедная мисс Арандел. Но Тереза даже не была здесь в доме, когда она умерла.
1: — Да, Тереза уехала в понедельник. За неделю до того, как мисс Арандел заболела. Не так ли?
0: — Рано утром. Поэтому, как вы понимаете, она не могла иметь никакого отношения к смерти мисс Арандел.
1: Будем надеяться, что нет, — отозвался Пуаро.
0: — О, Господи! — мисс Лоусон стиснула руки. — Страх-то какой! Никогда не испытывала ничего подобного. Ей-богу, у меня просто голова идет кругом.
1: Пуаро посмотрел на часы. — Нам пора. Мы возвращаемся в Лондон, а вы, мадемуазель, еще некоторое время побудете здесь?
0: — Нет, нет. Я еще не решила. Я тоже сегодня вернусь в город. Я приехала всего лишь на ночь привести вещи в порядок.
1: — Понятно. Всего хорошего, мадемуазель. И простите, если я чем-нибудь вас огорчил.
0: — О, мистер Пуаро, огорчили меня? Да я чувствую себя совершенно разбитой. О, Господи, сколько зла в этом мире, сколько зла!
1: Твердо взяв ее за руку, Пуаро прервал ее сетование. — Вы совершенно правы. — Так? Вы по-прежнему... Готовы поклясться, что видели на лестнице Терезу Арандел в ночь на пасхальный понедельник, когда были закрыты все банки?
0: О, да, я готова поклясться.
1: И что видели ореол вокруг головы мисс Арандел во время сеанса тоже? У мисс Лоусон отвисла челюсть.
0: О, мсье Пуаро, не надо шутить над такими вещами.
1: Я не шучу. Я настроен абсолютно серьезно.
0: Это было не совсем сияние, с достоинством объяснила мисс Лоусон. Это было скорее похоже на начало материализации. Возникла лента из какого-то светящегося материала. По-моему, она начала складываться в чье-то лицо.
1: Исключительно интересно. До свидания, мадемуазель, и, пожалуйста, никому ни слова об этом.
0: Конечно, конечно, у меня даже в мыслях не было...
1: Последнее, что мне запомнилось, это по овечье кроткое лицо мисс Лоусон, которая, стоя на крыльце, смотрела нам вслед.
2: Агата Кристи. Немой свидетель.
3: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
4: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий: инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
5: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
4: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
6: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru. Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
1: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. Как хотелось бы всегда быть в хорошем настроении, чувствовать легкость и радость. Но все мы сталкиваемся с тем, что порой, а может быть, некоторые и часто, испытывают тревогу. Иногда ей есть причина, а иногда есть ощущение, как будто она беспричинна. Давайте сегодня разберемся с тем, что же такое тревожность и как с ней быть. Нам поможет с этим разобраться психолог из города Минеральные Воды Камила Мевлютова, когнитивно-поведенческий и контекстуально-поведенческий психотерапевт. Здравствуйте, Камила.
2: Здравствуйте. Очень приятно, что позвали. Да, действительно, тревога бывает разная. Ну, прежде всего, наверное, скажу, что это такое. Это вот некоторый дистресс, да, дискомфорт от неопределенности у человека. И будет неправильным сказать, что тревога — это всегда плохо. Есть нормальная тревога, она помогает адаптироваться к различным ситуациям. Она может возрастать, когда человеку грозит какая-то внешняя угроза, например. Тревога нам спасает жизни, в конце концов. Либо при недостатке информации или времени. Но также тревога может быть сигналом для того, что у человека в организме или в его жизни что-то идет не так. И поэтому на нее, конечно же, стоит обратить внимание.
1: А бывает ли беспричинная тревога? Вот такое ощущение иногда бывает, что мы не понимаем причину. Просто тревожимся, и все. Бывает такое? Или все равно причина есть, она просто где-то скрыта?
2: Ну, причина всегда есть. Просто так, я думаю, без причин ничего не бывает. Конечно, есть несколько теорий даже про тревогу, есть когнитивная модель, как, откуда тревога берется, что тревога — это результат наших мыслей, наших когниций. Да? Мы сами себе заварили эту кашу в каком-то смысле, мы придумали, что сейчас будет какая-нибудь катастрофа, мы поверили в это, и в итоге человек сидит и уже тревожится. Да? Есть еще другая модель, называется экспозиционная. Она вот основана, очень интересная теория, она основана на том, что человек испытывает тревогу, потому что избегает заранее ее. Как-то так. Это, в общем, страх самого страха. Человек боится войти в аудиторию, чтобы сдать экзамен, в итоге говорит: я приду на пересдачу. И чем чаще он это делает, чем чаще он избегает, он будет бояться, соответственно, экзамена еще больше. Вот такая вот необычная теория. Плюс вот очень гештальтисты любят теорию модель скрытых эмоций. Она основана на идее, что причина тревоги кроется в привычке быть самым лучшим, быть самым хорошим для всех. Люди могут наступать на свои потребности в угоду другим, наступать на свои эмоции, и в итоге у них организм дает сигнал, что-то пошло не так. Кажется, ты не злишься, да? Кажется, тебе надо разозлиться, а ты этого не делаешь. И в таких случаях, конечно же, тревога, она вылетает просто у нас.
1: А польза от тревоги какая может быть?
2: Польза может быть на самом деле колоссальная. Как я уже говорила, она может нам спасти жизнь в каком-то смысле. Вы увидели дикое животное, и тревога сначала может быть страх, но в целом тревога будет вас держать, и вы будете от адреналина и норадреналина очень быстро бегать.
1: Плюс... Мобилизует, да?
2: Да.
1: Все сразу запасы организма, все ресурсы мобилизуют, и вперед.
2: Да, и при недостатке.

0: стоит различать нормальную от ненормальной.
1: А что же делать, если человек испытывает вот такую сильную тревогу, что все забывает, наоборот, путается, не может вовремя собраться, потому что забывает какие-то вещи брать, ну вот прям весь такой растерянный. А что делать с такой неполезной тревогой?
0: Ну, для начала нужно, наверное, разобраться, что у человека, да. Есть разные формы, виды тревог. Ну, я думаю, в данном случае это не фобия, это может похоже на хроническое беспокойство, когда человек вообще в целом постоянно беспокоится о своей жизни, здоровье, карьере, финансах, да, то есть что-то постоянно происходит у человека. Я думаю, все даже таких людей знают. Если это панические атаки, которые тоже мешают, или, например, посттравматическая тревога будет. В зависимости от того, откуда тревога началась, с чего она началась, можно уже выбирать определенные виды техник, определенные виды даже лечения медикаментозного, может быть. Да? Я хоть этим не занимаюсь, этим занимается психиатр, я всего лишь занимаюсь психотерапией, но иногда без этого тоже не обойтись. Вообще в работе с человеком, у которого есть тревога, надо сначала выяснить вот эти мысли. Да? Я работаю по когнитивной модели, и мы эти мысли пытаемся найти, а потом из этих мыслей построить убеждение человека, на основании которых у него эта тревога и стоит. То есть человек может описывать ситуацию. Например, ну, возьмем того же студента, он боится сдать экзамен, и я задаю вопрос, или вы сами себе можете задавать вопрос, а что самого страшного происходит в этой ситуации? Что там такого страшного, безумного? Чего ты больше всего боишься? И каждый человек сам для себя отвечает на этот вопрос по-разному. Да, у кого-то это страх критики, у кого-то это страх провала, страх, что засмеют человека. И дальше снова уточняем у самого себя или у человека, а что это значит для тебя, вот если ты провалишься, вот если тебя покритикуют там, либо еще что-то, да, что это значит для тебя. И тут тоже, опять-таки, у каждого будет свое, ну, например, это будет значить, что я глупый, никчемный или никакой. И вот это и есть убеждение, которое мы нашли. Если я провалился, то я никчемный. И вот это убеждение человек несет в себе, оно безумно давит на него. И цель когнитивно-поведенческого психотерапевта — оспорить это убеждение. Ну, это вот сейчас на таком примере, у каждого свои будут. И мы работаем уже с этим убеждением. И в итоге, конечно же, человек хотя бы, если человек хотя бы на 10% стал меньше верить в это убеждение, это уже будет плюс. Потому что если мы сместим веру с этого убеждения на веру на более адаптивное убеждение, у него тревога сама по себе уйдет.
1: А самостоятельно, вот если человек задает себе эти вопросы, находит вот эту причину, да, там, возможно, ему в детстве говорили, да, что ты никчемный, и все у тебя получается не так, да, и вот он нашел как бы вот этот вот момент. А как ему самому, например, попробовать с этим поработать? Есть какие-то техники?
0: Да, конечно. Ну, чтобы, наверное, выявить, нужно задавать себе вот вопросы, что я больше всего боюсь, как я уже говорила, что это говорит о мне, что это говорит об окружающем мире. В тот момент, когда человек понимает, что вот в нем сидит такой внутренний критик, с словами родителей, допустим, или значимых взрослых, которые постоянно унижают, оскорбляют его, да, то, конечно, мы можем работать с этим внутренним критиком. Есть такая техника, она называется техника двойных стандартов. И заключается она в том, что вместо того, чтобы унижать или оскорблять себя, человек может разговаривать с собой так же сострадательно, как если бы он разговаривал с близким другом. Да, вот как будто бы представь друга с такой же ситуацией, и что бы ты ему сказал. И люди достаточно сострадательно относятся к своему другу, но почему-то очень сильно ругают себя. И вот здесь нужно спросить себя, говорил бы ты такие неприятные вещи другу, если бы у него возникла такая проблема, что бы ты ему сказал? И вот здесь как бы наращивается сострадание самому себе, и в итоге оскорблять себя будет так же, наверное, зазорно, как бы если человек оскорблял своего друга.
1: То есть здесь и, да, такое сопереживание, и поддержка, да, потому что друзей мы всегда поддерживаем, да, и здесь мы можем поддержать себя таким образом.
0: Да, причем порой для человека не имеет значения, откуда его, с какой стороны его хвалят, откуда его поддерживают. Если вы скажете это самому самому себе, то вы почувствуете такой же прилив энергии на самом деле. Поэтому это не имеет большого значения. Нужно уметь

0: себя поддерживать, говорить себе, что, ну, я молодец, это очень хорошо скажется.
1: А вот ситуации устройства на работу, например, люди часто перелистывают объявления, все смотрят, смотрят, но никуда не идут. А вот здесь это ведь сильная тревожность, получается, страх, да, какой-то неудачи, возможно. Как с этим быть, как себя все-таки привести на собеседование?
0: В этой ситуации очень распространен случай боязни отказов. И, скорее всего, человек заранее думает, вот меня никуда не возьмут 100%, и зачем мне вообще куда-то идти? Да? Избегание уже, вот, кстати, избегание. И эта ситуация будет вызывать, безусловно, тревогу. Тут либо мы вытаскиваем экспозиционную эту модель, перестаем бояться страха и делаем еще больше, либо как-то работаем с тревогой. Но в данном случае я как раз иду к страху. Но я даю такую технику очень часто. Это может касаться не только работодателя, это может касаться еще знакомства для построения отношений. Я говорю, вот есть техника, 10 отказов. Вот у тебя есть неделя, иди и получи 10 отказов. У тебя цель именно отказы получить. Пиши в какие-нибудь крутые компании, знакомься с каждым человеком и пытайся строить с ним отношения. Ну, просто задать вопрос, человек ответил нет, все, галочку поставили, есть один отказ. Дальше пошли, да? Ходи по вакансиям, просто по всем, которые ты только можешь найти, твоя цель — получить отказы. И, как правило, в конце недели, если человек хотя бы вот так 10 отказов получил, у него к тому времени будет уже, скорее всего, работа, и не будет страха отказов. Техника, на самом деле, замечательная, она только для первого раза кажется сложной, но как человек один раз пошел и получил отказ, ему уже все гораздо проще, и он с удовольствием ходит, бегает, получает отказы, и говорит, вы знаете, я больше не боюсь совсем. То есть вот за одну неделю он полностью избавляется от этого страха. Но главное все-таки, конечно, идти и делать. Вот. Если мы говорим про выступление на публике, да, вот какие-то такие ситуации, когда у вас есть время, чтобы подготовиться, да, и нужно делать, в таких ситуациях я рекомендую технику заземления. Это одна из самых лучших техник в КПТ, она иногда помогает даже при панических атаках, не говоря уже про тревогу. Нужно сделать вот что. Вы смотрите вокруг себя, вы пытаетесь сразу, мы отвлекаемся, слышать, что происходит, пытаться, я не знаю, почувствовать запахи вокруг, и можем уже сразу перечислить. Ну, например, можно взять какие-то предметы и сказать, так, телефон, так, чайник, так, ноутбук, сигареты, еще что-то, еще что-то, еще что. Человек трогает предметы и говорит, что они из себя представляют. Потом он начинает их пробовать на запах. Да? Если какая-то еда, он начинает их нюхать, он начинает, ну, такие очень сильно пахучие, опять-таки, да, если это еда, она тоже сильно пахнет, если это сигареты, и говорит, озвучивает. Понюхал, озвучил, понюхал, озвучил, понюхал, озвучил. Какие-нибудь такие волосы тоже сильно пахнут, да, вот именно пахнущие хорошо. Дальше. Человек прислушивается. Это все делается вот прям очень-очень быстро, и озвучивать тоже можно про себя, можно вслух. Озвучивает, что он слышит. Так, слышит гудение холодильника, сигналы каких-то машин, разговоры где-то издалека людей. Вот все это слышит, он должен отделять звуки. И в конце он должен почувствовать, что у него там во рту происходит, да, какие-то вкус. Можно что-то в рот взять, какой-нибудь, я не знаю, кусочек еды. Можно попробовать понять, какой вкус у слюны. Но именно уйти в это вкусовое ощущение. И в итоге, вот как только эта техника сделана, ее сделать нужно, можно буквально за полминуты, даже меньше. И вот в этот момент сразу идти и делать то, что было страшно. То есть говорить тост, выступать на публике, отвечать в аудитории, неважно. Потому что в данной ситуации человек полностью заземляется. Когда он в тревоге, он находится где-то в своих мыслях, где-то летает, о чем-то думает. Ну, то есть и тревога у него возрастает. Он сам себя как будто бы накручивает.
1: Он накручивает, да, накручивает, придумывает страшные сценарии, которых, может быть, в общем-то, и нет. Да? То есть здесь задача как раз вернуть себя здесь и сейчас, да, вот заземлиться, чтобы вот уйти от этих всех фантазий.
0: Да-да-да, то есть какая-то вот материализация происходит. Мир реальный, и в реальном мире ничего страшного не происходит.
1: Хорошо, а мы вернемся к беседе после небольшой паузы.
2: Вновь и в мороз. Шутку Серёг. С вами всегда Радио ВОС.
1: Напоминаю, сегодня у нас в гостях Милютова Камила, когнитивно-поведенческий и контекстуально-поведенческий психотерапевт. Камила, мы с вами говорим о тревожности, поговорили об очень интересных техниках. Последняя техника у нас была заземление. Мы вернулись в реальный мир, да, мы все пощупали, послушали, понюхали, перешли ко внутренним ощущениям, да, ко вкусовым. И теперь можем идти выступать на публике, да, сдавать экзамен. Для экзамена тоже подходит, да?
0: Да, для всего подходит в целом. Обычно, если у человека очень сильная тревога, можно дать себе время. На экзамене у нас, как правило, есть время, да? Можно посидеть и сказать, так, давай увеличивай тревогу. Увеличивай тревогу, самому себе сказать, да? И человек начинает бояться, он увеличивает. Ну, когда он не отвечает, безусловно. Если он будет отвечать в этот момент, у него не получится. А вот именно когда он готовится, да, он будет увеличивать ее мысленно, и все, тревога иссякнет. Она просто выключится. Потому что это тоже такой вполне себе ограниченный ресурс. Эта техника тоже имеет название. Это техника наводнения называется. То есть какую-то эмоцию мы увеличиваем. И в итоге она сама себя просто...
1: изживает.
0: Да, изживает. Вот.
1: Но вопрос, не закончится здесь ли энергия у человека? Вот.
0: Нет, сама по себе тревога очень сильно забирает ресурсы, да. Но в тот момент, когда это ненормальная тревога, она не мобилизует как раз. Она как раз именно отбирает всю концентрацию. Человек может забыть, как его зовут, и свой номер телефона, не говоря уже о какой-нибудь программе, которой ему надо отвечать на протяжении экзамена. Поэтому в данном случае выключить эту тревогу будет гораздо полезнее, чем оставить.
1: Но после этой техники как раз хорошо, наверное, техника заземления, да, чтобы вообще как-то переключиться на что-то. Вот как уйти с вот этой сильного наводнения тревогой?
0: Техника заземления хорошая, да. Но на самом деле наводнение одна из лучших техник. Она даже лучше, чем заземление. Просто ее первые несколько раз лучше делать не в каких-то критических ситуациях по типу экзамена. Да, ее можно сделать, ну, например, человек тревожится перед тем, как вот у него есть страх крови, гемофобия. Он тревожится перед тем, как войти в лабораторию для сдачи крови. И вот пока он сидит, у него тревожность это возрастает, он может сделать технику наводнения. Говорит, давай еще больше, давай еще сильнее. С панической атакой также можно работать. Кажется, вроде бы со стороны, что это нечто такое странное что-то, но нет, на самом деле она очень быстро куда-то исчезает. Как будто бы избегая ее, мы еще больше ее увеличиваем. А давая ей волю, давая ей возможности править собственным телом, она постепенно исчезает. Это, кстати, тоже экспозиционная модель, как я уже говорила. Да? Дайте возможность тревоге подействовать в вашем теле, побыть. Она долго тут не задержится.
1: Ну да, это уже неинтересно, потому что мы этого уже не избегаем. Да? Мы, наоборот, это притягиваем. Но, наверное, что касается панических атак, здесь лучше делать в присутствии какого-то человека, да, наверное?
0: Панические атаки, смотри, какие панические атаки. Если панические атаки у человека в рамках панического расстройства личности, то есть они случаются у него несколько раз в неделю, тогда, наверное, сначала бы хорошо попробовать к психиатру сходить, чтобы хотя бы в общее состояние выровнять, да, а потом уже психотерапии. Но, как правило, да, когда у человека очень часто есть какие-то панические атаки, независимо от того, какое у него расстройство или есть ли оно вообще, первый раз паническую атаку можно вызвать прямо на сеансе психотерапии и показать человеку, что он может с ней справиться либо подобным образом, либо каким-то другим образом. Ну и показать человеку, что от панической атаки ничего страшного, как правило, не случается. Не случается инфарктов, не случается обмороков. Наоборот, это именно мобилизация организма, да, в каком-то смысле. Человек не падает, ну, ничего плохого, собственно говоря, не случается, кроме мыслей, которые его угнетают в этот момент. Вот. А так, да, первый день, конечно же, вместе с психотерапевтом, а дальше он может делать самостоятельно.
1: Хорошо, а вот как быть со страхом общения, ну, с тревогой перед незнакомыми людьми, например, это очень актуально в том числе для незрячих, слабовидящих, да, когда мы идем по улице, мы понимаем, что там, ну, мы, например, в каком-то новом районе, да, нам надо что-то найти, навигатор говорит что-то несусветное, непонятное, а нам уже все, мы опаздываем на встречу, то есть единственный выход уже найти нужное место, это спросить у прохожего, да, как бы, а где сейчас я нахожусь, да, и подскажите, где вот там номер дома такой-то. Но так же, как у, собственно говоря, наверное, какой-то части и зрячих людей, да, у незрячих есть беспокойство о том, что то ли они помешают, то ли им грубо ответят. То есть есть дискомфорт, есть тревога перед тем, чтобы спросить у незнакомого человека. Как с этим можно было бы справиться? Возможно, еще какие-то техники нам подскажете.
0: Ну вот здесь интересно тоже сам страх, откуда этот страх и что. Ты ж какой страх именно сидит в этом, в этой ситуации? То есть вы сказали сейчас, что человек может грубо ответить, да? То есть, возможно, это страх какой-то критики, да? Страх, что проявится какая-то агрессия. Если это страх критики внешней, что кто-то начнет критиковать, что кто-то начнет говорить какую-то ерунду, то я обычно в таких случаях говорю, для тревожных людей, как правило, внутренний критик, тот критик, который критикует их самих, он уже все сказал. Хуже, чем сказал.
1: Хуже уже не будет.
0: Ни один внешний критик уже не скажет. И люди некоторые думают, да, что вот бывают такие очень жестокие, неприятные ситуации, когда кто-то начинает критиковать и критиковать, но это никак не сравнится с внутренним критиком. Потому что сами мы себя, как правило, больше всего ругаем. Да, здесь нужно смотреть страх именно. Я бы здесь работала с убеждениями.
1: Сначала спросить себя так, а почему я боюсь, да? Какие вот вопросы еще раз надо задать себе в этот момент?
0: Что это для меня значит? Что в этом самого страшного? Если, например, делать технику падающей стрелы, я сейчас для примера, да, описываю. Почему я сейчас боюсь? Я боюсь, что он начнет меня критиковать. Хорошо, если он начнет тебя критиковать, что в этом самого страшного? И вот тут как бы каждый для себя отвечает. Ну, допустим, что для меня самого страшного, если меня начнут критиковать? Это будет означать, что я плохой человек. Хорошо, то, что ты плохой человек, что в этом такого страшного? Еще вглубь идем. Да, это значит, что, например, меня все отвергнут. Хорошо, если тебя все отвергнут, и так далее. То есть мы идем в самый глубокий страх. Ну, скорее всего, меня все отвергнут будет концовкой. И смотрим самое начало. То есть если меня будут критиковать, и смотрим самый конец, то меня все отвергнут. Вот убеждение у человека. А вот теперь смотрим на логику этого убеждения. Это логичное убеждение? Если меня будут критиковать, то меня все отвергнут. Скорее всего, нет. Такие убеждения обычно появляются у нас в детском возрасте, когда мы не очень критичны, но вот убеждение сформировалось, оно более-менее было адаптивно в детстве, а сейчас оно нам уже не нужно совершенно. И тут получается, что мы живем с детскими убеждениями, которые даже и нелогичны. Ну, начинаем уже самостоятельно их опровергать, критично на них смотреть. Так, если меня покритикуют, говорит ли это о том, что меня действительно отвергнут? Наверное, нет. Да? Говорит ли о том, что критика что-то негативное? Это, наверное, нет. А если критика будет означать агрессию, да, когда человек начнет махать кулаками и прочее, я ведь тоже могу проявлять агрессию. Я могу злиться, например, да, злость нас защищает и так далее. Мы начинаем вот именно уходить в критику этого убеждения. И в итоге оно ослабевает, и сам по себе страх, он как будто бы исчезает. Мы обесцениваем это убеждение, и обесценивая его, мы еще и подтверждаемся уже на практике, да, что на самом деле ничего страшного не происходит. И в итоге убеждения просто нет. Мы нашли новое убеждение какое-либо. Ну, например, если меня покритикуют, то значит, очень странный человек мне попался. Да, например, да?
1: Вот это лучше всего, да? Просто он какой-то странный. Пойду у другого спрошу. Да, поддерживаю такую позицию. Единственное, что вот, а если у человека уже есть такой опыт, да, что изначально у него не было тревоги, да, потом несколько раз подряд ему вот встретился такой человек, который очень неадекватно среагировал, и человек ушел в травму вот уже вот этого, да, то есть у него не было, возможно, раньше, да, каких-то убеждений, что там меня будут критиковать или мне там грубо ответят, и это там в итоге отвержение там или еще что-то, да, а это именно травма. Как здесь быть, как пережить ее и снова как бы доверять окружающим людям?
0: Ну, здесь очень такой интересный, потому что чем чаще такое случается, тем больше вопрос к самому человеку. А что там такого происходит? Может быть, ты что-то такое говоришь? Ну, обычно я это делаю, да? А потом начинаем уже задумываться, действительно, что такого происходит. Очень часто в таких ситуациях тоже может быть такое когнитивное искажение, это ошибки нашего мышления, называется обобщение. и негативный фильтр тоже включается. То есть те ситуации, когда нам помогли, нас провели, показали дорогу, сказали, все прекрасно, вот, смотрите, там, без проблем, пожалуйста, мы эти ситуации как будто бы забываем. И вот как только фиксировались на негативной ситуации, мы замечаем только те ситуации, когда нас критикуют и говорят, извините, там, мы вам не поможем и прочее. Или как-то ругают, обзывают.
1: Это как фиксируемся на негативном.
0: Да-да-да, это именно фокусировка на негативе происходит, тоннельное мышление. Это может быть так, я не говорю, что это всегда так. А плюс обобщение тут точно есть. Обобщение — это значит, что по нескольким случаям я уже делаю выводы о мире. Тут себя хорошо бы просто одергивать и говорить, так, то, что мне попались там 4 или 5 не самых нормальных людей, это еще не говорит о том, что мир какой-то небезопасный. То есть себе нужно, себя нужно убеждать, вот как первая техника у нас была, как с другом, да, другу вы объясняете это, то же самое хорошо бы объяснять себе.
1: То есть, может быть, провести анализ все-таки вот этих негативных ситуаций, а может быть, мы неправильную позицию выбрали, может быть, мы как-то обратились тоже, ну, как-то грубо, да, недостаточно вежливо. То есть, возможно, и от нас тоже исходил какой-то посыл.
0: Да, конечно, такое очень часто происходит, в особенности, если мы говорим о повторяющихся ситуациях, регулярно, да, повторяющихся. Тогда вполне может быть, да, может быть, там человек как-то вот позиционирует себя каким-то определенным образом, я не знаю, потому что даже если вот так сейчас обобщить, маньяки, они тоже не каждого человека выбирают, да, они выбирают каких-то конкретных людей. И вот обратите на себя внимание, какой посыл вы несете людям, что они видят в вас. Но в первую очередь, я думаю, сначала лучше сфокусироваться на положительном, потому что это уже крайний вариант. Это вариант, когда все поголовно критикуют, все поголовно не помогают и так далее. Да?
1: Спасибо вам огромное. Было очень интересно. Вот мы затронули еще интересную тему когнитивных искажений. Надеюсь, мы ее с вами разберем в следующих передачах. С нами была Мевлютова Камила, когнитивно-поведенческий и контекстуально-поведенческий психотерапевт из Минеральных Вод. Спасибо вам большое за беседу, Камила.
0: Спасибо вам, что пригласили.
1: До свидания, всего хорошего. С вами была ведущая Наталья Сидельникова.
3: Разговор с психологом.
4: Пешеходные переходы, адаптированные для незрящих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
5: Переход улицы Усиевича разрешен.
4: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
6: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
4: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
5: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
4: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
7: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению стройстью. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
8: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
9: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
10: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
11: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
12: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
4: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность. А именно это и требуется от современных мегаполисов.
6: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС. Диалог».

0: Светлана Лачкова. Особый взгляд в Мари-Эл. Путь к самостоятельности.
1: Сегодня у нас в гостях директор Марийского республиканского спортивно-реабилитационного центра инвалидов Всероссийского общества слепых Марина Сергеевна Замкова. Мы поговорим о новых возможностях, которые могут получить люди с нарушением зрения по программе «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». Это и занятия по ориентированию, и кулинарии, и компьютерной грамотности. И самое важное, мы узнаем, как можно получить эту помощь в регионах. Итак, обо всем по порядку. В Йошкар-Оле в кинотеатре «Октябрь» прошел показ фильма «Буратино с тифлокомментированием». Все это стало возможно через приложение «Особый взгляд». Что это была за акция и будут ли еще такие фильмы, мы спросим у Марины Сергеевны.
2: Совсем недавно мы посмотрели фильм «Буратино». Это у нас был второй просмотр, да? Первый у нас был самостоятельно. Мы решили посмотреть фильм с тифлокомментарием, договорились с нашим кинотеатром. Это впервые. До этого как-то отказывали, кинотеатры не хотели сотрудничать. А тут мы в декаду инвалидов решили сделать просмотр фильма. Но не разобравшись вообще, что это такое тифлокомментарий, не посоветовавшись с более опытными коллегами, да, не получилось у нас запустить тифлокомментарий, потому что нужно было его запускать через приложение, каждый индивидуально для себя через телефон. Мы думали, это как по старинке. Многие помнят, да, как раньше, когда фильмы были на дисках. Запускаешь диск, и уже в общую колонку идет и звук с фильма, и между фрагментами фильма, где это возможно, диктор начитывает тифлокомментарий, то есть что происходит на экране. Мы думали, это будет происходить как-то вот так. Но потом мы решили все-таки закрепить успех, посмотреть как следует. И к нам с предложением обратилась вот инструктор фонда по ориентировке в пространстве Абдулова Рушана и говорит: ребят, давайте покажем фильм. Вот такая программа сейчас есть, акция в фонде. Называется «Кино в каждом звуке». В регионах уже в нескольких мы показали. То есть мы находим кинотеатр, который показывает бесплатно фильм. Мы связываемся с фондом, фонд связывается с телекомпанией, у которой есть фильм, выделяются наушники, маски для просмотра, то есть это такая акция, она идет для того, чтобы сделать такой вот пробный просмотр, чтобы понимать вообще, как воспринимается тифлокомментарий. Предлагается в этой акции не только наушником воспользоваться приложением, но еще и маской закрыть глаза для тех, кто там частично видит или хорошо видит. То есть вообще ощутить, что такое тифлокомментарий в фильме. Мы заинтересовались, думаем, раз у нас первая попытка неудачная, давайте мы уже со знающими людьми вместе покажем такой фильм. Кинотеатр охотно откликнулся, и мы решили посмотреть, какой фильм посмотреть. Разрешено вот через эту акцию, да, смотреть фильм, который уже более месяца идет в прокате. И тогда мы решили посмотреть фильм «Буратино». Потому что у нас целевая аудитория есть и дети, которым интересно, да, посмотреть. И есть взрослые, которые посмотрят и прочувствуют, чем отличается фильм от старого фильма «Буратино». И вот такой вот показ у нас получился. То есть кинотеатр нам выделил бесплатно просмотр фильма. 110 человек у нас посетили кинотеатр. Фонд предоставил нам наушники, маски. Я сама посмотрела этот фильм, попробовала тифлокомментарий. То есть все мы установили заранее приложение «Особый взгляд». Когда мы уже были в зале, мы скачали дорожку с тифлокомментарием. Она сама синхронизировалась с фильмом. И мы наслаждались просмотром. То есть уже все было понятно, кто как двигается, кто какие эмоции, кто как одет. То есть уже можно было, если ты даже не видишь экрана, понять, как герои ведут себя в той или иной ситуации.
1: Это лишь одно направление, которое могут получить через программу «Особый взгляд» наши члены общества. А какие еще возможности дает программа «Особый взгляд» и немного об «Особом взгляде»? Может быть, кто-то не слышал даже.
2: Мы очень давно уже сотрудничаем с фондом «Наука, искусство, да, и спорт». И где-то, наверное, с 22-го года участвуем в программах «Особый взгляд». Почему мы пришли к этому? Мы несколько лет реализовали проекты. Многие, наверное, слышали «Самостоятельность. Путь к успеху». В течение 3 лет у нас работали вот свои проекты через президентский фонд. Потом, когда мы не получили грантовую поддержку, а наши подопечные нуждались дальше в навыках обучения самостоятельности, ориентировки в пространстве, социально-бытовой адаптации, мы стали думать, что же нам делать, где нам получить финансирование и вообще как выстроить дальше эту работу. И как-то я наткнулась в соцсети на публикацию, что вот в регионе, по-моему, в Чебоксарах прошло такое обучение. По-моему, как раз ориентировка в пространстве была. И мы связались с фондом, узнали, как мы можем принять в этом участие. Нам объяснили, что вообще эти заявки подаются не от какой-то организации, а есть форма подачи заявки электронной. И сами незрячие люди, кто нуждается в этом, они могут заполнить заявку в приложении фонда и участвовать. Но, может быть, для продвинутых, ребят, которые хорошо пользуются телефонами, компьютерами, это все просто. Но оказалось, что заявку подать — это тоже проблема. Особенно первые заявки, когда подавали, как-то у них там было все замудрено. И мы решили делать это через нашу организацию. Мы выделяли волонтера, который в определенный день ждал желающих и помогал зарегистрироваться. В дальнейшем менеджер обрабатывал заявки, там же нужно загружать документы все, и паспорт, и справку об инвалидности. Если какие-то были недочеты, мы уже это все вместе дорабатывали, и так наши заявки были приняты. Там есть особенность, что обязательно две группы нужно набрать, 12 человек. То есть одна группа 6 человек и другая группа 6 человек. Занятия идут в течение недели. Инструктор фонда приезжает к нам в город и проводит занятия, с чем очень, я считаю, полезно, конечно, получить знания, но еще и при обучении выдается инваливу трость. Трости хорошие, с хорошими наконечниками. Сейчас в этом году канадские трости выдаются. И мы не только получили возможность обучить своих подопечных, но еще и оснастить их тростями.
1: Да, эти трости, я так понимаю, остаются.
2: Остаются насовсем, и я считаю, что это немаловажный бонус, потому что мы все знаем, что, получая через фонд социального страхования трость, в большинстве случаев эти трости непригодны для использования. Их, получаем мы как запасные, мы им пользуемся. В основном все равно, кто каждый день выходит из дома, и трость — это его неотъемлемая часть жизни, конечно, нужна хорошая трость. И поэтому это очень здорово. Сначала как-то настороженно все равно шли люди, ориентировки. А смогу ли я каждый день выделить? Это же нужно в течение недели, каждый день там по 4 или по 5 часов заниматься, да? Сначала как-то люди приходили, но не так активно. А сейчас, наконец-то, все поняли, что ты получаешь знания, ты получаешь эту трость. Почти 100 человек у нас уже с 2022 года. Мы работаем уже с третьим инструктором. И сейчас мы переходим к тому, что мы хотим и в местных организациях, в районах запускать это обучение. Уже не только в городе Йошкар-Оле будут обучаться, хотя уже из районов приезжали и сюда на обучение, точечно люди, кто может к родственникам приехать с ночевкой там и неделю пожить. А сейчас мы хотим попробовать в районах запустить эту программу. И инструктор, он же приезжает, фонд ему оплачивает проживание, оплачивает его работу. То есть для нас это абсолютно бесплатно. Мы только, именно наша организация предоставляет место, если для каких-то...
1: Разобрать маршрут,
2: да, мы предоставляем площадку и теорию. То есть они могут заняться на нашей базе, нашей Йошкар-Олинской местной организации. Помимо ориентировки в пространстве, мы активно участвуем в программе обучения кулинарии. Про ориентировку я не сказала, что и дети, и взрослые у нас обучаются. И кулинарии тоже. Мы сначала начали со взрослых. Кулинарии могут обучаться, если я не ошибаюсь, с 12 лет. Поначалу мы предоставляли площадку в своем кабинете социально-бытовой адаптации. По кулинарии мы начали работать с инструктором с Рушаной, которая сейчас у нас ориентировку ведет. Первые занятия по кулинарии она начала с нами проводить. То есть для взрослых мы проводили в кабинете социально-бытовой адаптации. Мы предоставляем кухню, оборудованную полностью и духовками, и плитами. Посуду у нас есть, но многое часть этой кухонной утвари предоставляет сам фонд. То есть инструктор с собой привозит и терки, и ножи. И чем мне нравятся эти курсы, там не только научат тебя, как нужно наводить тесто, печь, резать или что, а то, что ты оттуда получаешь много знаний о этой кухонной утвари, которая удобна для незрячих. Если честно, у нас после этих курсов, наверное, уже все свои кухни, кто прошел занятия, все оснастили вот этими всякими удобными штуками. Потом, когда у нас были проблемы с помещением, определенный период времени не было, где-то полгода, наверное, мы не могли предоставить помещение. И мы обратились в комплексный центр социальной защиты города Йошкар-Ола. И нам была выделена тренировочная квартира, где тоже все оборудовано по последнему слову техники, да, то есть все современно, все комфортно, все классно. 4 группы мы обучали на базе вот этой квартиры. Сейчас у нас снова заработал кабинет на базе нашей организации. Даже сейчас, уже в этом году, мы обучили 2 группы. Группы мы подбираем, чтобы она была удобная по уровню зрения, то есть чтобы либо все были незрячие, либо все с остатком зрения, также с навыками, да, чтобы было всем интересно. То есть вот сейчас у нас обучилась одна группа, уже такая более продвинутая, так скажем. Да, они уже там исхищрялись разные, там хачапури делали и прочее такое все. И другая группа была молодежь, те, кто начинают только вести такую самостоятельную жизнь, отделяться от родителей. Мы подобрали, им было очень интересно. Пришли ребята, которые редко выходят из дома, не очень хотят общаться, еще молодые такие, да, еще не выбрали направление, с кем общаться, куда идти, с кем дружить, вообще как двигаться в этой жизни самостоятельно. А на этих курсах у них была возможность обучиться, пообщаться, подружиться. Да, многие подружились вот между собой, ходят сейчас гулять вместе. Ну, то есть плюсом еще идут и другая сторона жизни развивается, да?
3: Это тоже недельные курсы?
2: Эти курсы тоже идут в течение недели. Одна группа занимается до обеда у нас, вот, а другая группа занимается после обеда до вечера. Нам сейчас повезло, что вот наш педагог Рушана стала проживать в нашем регионе, и поэтому мы теперь не ждем очередь, как раньше мы ждали очереди там полгода где-то, да, раз в полгода к нам инструктора приезжали. Сейчас по мере возможности, когда она не уезжает в командировки в другие регионы, и у нас набирается заявка, то она может в любое время взять группу и начать заниматься. То есть для нас, конечно, это огромный плюс, то, что мы имеем вот своего педагога.
3: А продукты должны покупать кто?
2: Нет, все предоставляется фондом. Все продукты, все вот что для приготовления блюд, все Рушана закупает. Для инвалидов по зрению это абсолютно бесплатно. Многие регионы, я вот знаю, да, что не пользуются такими программами, или сами незрячие, кто в сети где-то узнал эту информацию, подают заявку, и если в этом регионе набралось только человек, ну, нужное количество, да, то есть заявка там долго это вся обрабатывается, пока наберется нужное количество участников, и выезжают. А у нас то, что мы стали через нашу региональную организацию, да, это все делать через председателей местных организаций, запускать вот эти вот курсы, конечно, это удобнее. И самим нашим подопечным удобно. То есть мы и заявку помогаем подать, и помещение предоставляем там, где им удобно, и инструктору удобно, что мы решаем вот эти все формальные вопросы, да, как группу объединить, чтобы, потому что она же, например, не знает, но теперь-то уже она познакомилась, она знает. Намного качественнее занятия проходят, то, что у нас и группа подобрана по навыкам. Также и по ориентировке мы стараемся подбирать, то есть у кого нулевые знания. И если с более опытным, там, если ему надо какие-то знания получить, и ты новичка поставил, то есть этому будет неинтересно, что тому все с нуля надо, а мне надо наоборот, ну, какие-то на мои вопросы ответить по моим потребностям. И фонду, инструктору удобно, что это делается все через нас, все формальные вопросы мы решаем за них.
3: Марина Сергеевна, вы говорите, что есть новички, есть уже опытные, то есть человек может не раз пройти курс.
2: Да, курс по ориентировке в пространстве можно участвовать, сколько тебе требуется знания. Да, да. Но трость ты получаешь единожды. Mm-hmm. Вот ты первый раз зарегистрировался, и тебе выдали трость, все, больше трости выдаваться не будет.
3: Но... Это мы про взрослых говорим.
2: Да, и про взрослых, и про детей, да. Когда, наверное, он, может быть, 18 лет будет уже по-другому программа будет, mm-hmm. Это я не могу сказать. Мы пока с этим не сталкивались. То есть, если, например, ребенок растет, и росту трости уже не подходит, да, пока мы не столкнулись с такой проблемой, мы будем потом у фонда узнавать, когда вот уже нам нужно будет, если детям новую трость получить. А взрослым один раз она выдается. И сами занятия, то есть как потребность пришла, можно снова заявку подать. У нас уже есть такие люди, которые проходят несколько раз. То есть они изучили один маршрут на тех занятиях, ну, тот переехал в другой район города, да?
3: Вот. Нужно обучиться.
2: Да, нужно учиться заново изучить. Кулинария — идет 12 лет, и можно поучаствовать дважды. Две заявки ты можешь подать. Вот дети у нас по кулинарии охвачены и городский город Йошкар-Ола, и районные дети, которые проживают в школе-интернат. Мы договариваемся со школой, они выделяют кабинет социально-бытовой адаптации, и уже инструктор едет к ним в школу после вот как раз уроков. Берет, например, если с утра взрослые, то после обеда группа детей, когда если совпадают вот такие группы. И после обеда они уже занимаются на базе школы.
3: Ориентировка и кулинария. Что больше предпочитают? Идут готовить, кушать или считают, что нужно научиться ходить? Или и то очень популярно?
2: И то очень популярно. Если бы кулинарию можно было бы заявки подавать, как и в ориентировке, да, больше двух раз, то, мне кажется, это тоже было бы вот, ну, очень вот грустно, что только два раза можно. Мы понимаем, что людей много. Вот даже у нас, да, вот уже с 22-го года, ну, кулинарии с 23-го года мы ведем, и все еще у нас не иссяк запас людей, да, желающих. Те, кто впервые только на эти курсы будут записываться. Но есть и те, кто получилось, то есть они заявку распадали, но фонд не может им отказать. Кто-то уже второй раз прошел курс.
3: А какие еще направления можно через программу особо исследовать?
2: Направления, которыми у нас очень популярны, это обучение пользоваться смартфонами. У нас тоже есть два инструктора в нашем регионе. Еще они идут, программа это идет через центр Камерата. Они обучили наших инструкторов. Камерата и Особый взгляд, это у них совместная программа. Мы вот еще обучаем людей пользоваться компьютерами. Компьютерами, по-моему, с прошлого года. А сенсорными устройствами еще ранее началось. Тоже очень много людей записывается. И детей. Вот сейчас мы хотим с нашими инструкторами вот попросить их, чтобы они оставили места для заявок вот, да, для детей. Может быть, это ближе к каникулам туда, да, вот к лету, но чтобы они имели в виду, что если квоты на прохождение занятий останутся у них, и они будут преподавать, потому что, как я понимаю, что вот на эти курсы педагогу какая-то определенная на полгода там, или на квартал выдается квота, сколько он может обучить. И они уже связываются с председателями местных организаций, что вот у нас начинается курс. То есть и председатели уже подбирают людей, группы. Опять также мы предоставляем помещение, где ребята занимаются. И потом вот среди еще, которые вот по телефонам пользуются, по окончанию курса там или раз в год проходит конкурс. И победители потом едут в Нижний Новгород, вот центр Камерата, и уже там проходит всероссийский конкурс. По-моему, словом и жестом этот конкурс у них называется. Также программы у нас, они не очень востребованы почему-то. Ну, наверное, у нас же вот работает студия «Волшебная радуга», и второй год мы выживаем с нашей студии без грантовой поддержки. У нас есть спонсоры, которые нашу студию финансируют. И, наверное, из-за того, что педагоги сами, ну, консультационную вот такую поддержку родителям оказывают, вполне, да, хватает, почему-то у нас вот не востребовано. Есть курс, что помощь родителям незрячих детей. То есть может тоже приехать специалист, который поработает с родителями. И насколько мне известно, что вот открывается курс дистанционный, он по консультированию ранней помощи родителям, у кого маленькие детки. У нас был период, что дети не приходили. Может быть, конечно, они не знали нас, но мы все-таки надеемся на то, что просто у нас не было таких детей, потому что и в школу-интернат с тяжелыми нарушениями, да, зрительными дети не приходили в последние два года, вот, ну, чтобы тотально незрячие. И там все-таки мы надеемся, что просто таких деток нет. А последнее время уже вот 4 обращения у нас было. Это дети до 3 лет. Кто-то с частичной потерей зрения, кто-то с полной потерей зрения. Мы тоже вот сейчас заинтересованы в этой программе. То есть, когда у нас наберутся, ну, столько обращений, сколько нужно, мы тоже будем подавать заявки и участвовать вот в этой программе.
3: То есть я правильно понимаю, что мамы, папы могут обратиться к вам, вот этих деток, и вы вместе заполните заявку?
2: Мы заполним заявку, и мы можем оказать помощь, вот проконсультировавшись в фонде, какие программы есть для вот данной категории с детьми там или взрослых. То есть мы всегда с ними на связи, можем узнать, как фонд может помочь вот этой семье, например, какие занятия он может предложить им.
3: И вернусь все-таки к кинопоказу. Это была какая-то разовая акция или вы планируете еще такой совместный поход?
2: Ну, в рамках вот с фондом, я так понимаю, что у них запланирована разовая акция в регионе показать, да? Но теперь мы уже разобрались, как это все работает. кинотеатр наш, вы знаете, я вообще была удивлена, что они так открыто на эти бесплатные показы. Раньше такого не было. Может быть, руководство сменилось или какой-то подход поменялся другой. И, наверное, то, что этот фонд, там же система идет, что когда кинотеатр запрашивает у кинокомпании этот фильм с тифлокомментарием, и там идет дорожка для глухих, то есть фильм для такой категории населения, он предоставляется бесплатно. За него кинотеатр не платит прокат этого фильма, то есть они же с него не получают никаких денежек, нам они бесплатно. Может быть, поэтому, может, раньше не было такого, и кинотеатр должен был кинокомпании заплатить деньги. Я не знаю, в рамках с фондом или сами, но мы будем и в кинотеатр обращаться на какие-то такие большие показы, но и наша организация, именно наш реабилитационный центр, мы имеем техническое оснащение, конечно, не так, как в кинотеатре, звуковое не такое, но довольно-таки неплохое. У нас большой экран, у нас и до этого в местной организации был хороший экран большой, и эти звуковые колонки хорошего качества. Мы у себя показывали и Чебурашку с тифлокомментарием, но это у нас было в общей колонке включен тифлокомментарий. А сейчас мы еще докупили оборудование, мы скоро будем праздновать новоселье нашего реабилитационного центра. Мы уже купили большой экран во всю стену, закупили оборудование звуковое. И мы все-таки будем практиковать, будем устраивать кинопоказы, хотя бы определимся со временем, как людям будет интересно, как наполняемость зала будет, чтобы он не был в пустой зал. Будем проводить опросы, какие фильмы интересно посмотреть, потому что, конечно, все равно наша целевая аудитория не ходит, мне кажется, так прям очень активно на кинопоказы, на платные, в кинотеатры. И я думаю, те, которые фильмы сошли с проката, и они уже в общем доступе есть, вполне мы можем их скачивать и у себя показывать. Если будет востребовано, будем такую практику делать.
3: У нас уже есть студия «Волшебная радуга» для детей. Я так думаю, недалеко, когда откроется такая семейная киностудия своя, тоже придумаем название.
2: И будем смотреть фильмы и оккультуриваться, такой досуг у нас будет,
4: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
5: «Радио ВОС». Музыка на радио.

0: feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you mind. Ain't it too late? I quit on my thumb. We'll never somebody show his fun. Come on, baby, drive me crazy. But this great, is great balls of fire.
1: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
2: В Екатеринбурге завершился чемпионат России по русским шашкам спорта слепых. В Кемерово прошел заключительный этап 3-й всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. Команда Москвы стала чемпионом России по мини-футболу спорта слепых. Калмыцкая республиканская организация ВОС отметила 95-летний юбилей. Открыт прием заявок на конкурс проектов по социокультурной реабилитации незрячих. В Санкт-Петербурге побывали экскурсанты из Марийской РОВОС в рамках проекта «Туризм без границ». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 22 по 30 июня в Екатеринбурге прошел чемпионат России по русским шашкам спорта слепых в командном зачете. Участвовали 6 команд из 5 регионов. Первое место с результатом 26 очков из 30 заняла команда Самарской области, второй год подряд подтвердив титул чемпионов. Второе место у команды Республики Дагестан 2, третье у команды Краснодарского края. С 23 по 28 июня в Кемерово состоялся 6-й заключительный межрегиональный этап 3-й всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. Участвовали 140 спортсменов из 8 регионов Сибирского федерального округа. Соревнования прошли по шашкам, настольному теннису, голболу, футзалу и легкой атлетике. В рамках мероприятия провели показательный мастер-класс по стрельбе из лука для незрячих. В командном зачете первое место заняла Кемеровская область, второе – Красноярский край, третье – Алтайский край. Финал спартакиады пройдет в Екатеринбурге с 9 по 15 августа. С 21 по 27 июня в Дзержинске прошел чемпионат России по мини-футболу 5x5 в категории B1 спорта слепых. Первое место заняла команда Москвы, второе – Республика Дагестан, третье – Московская область. 26 июня состоялось торжественное мероприятие, посвященное 95-летию Калмыцкой республиканской организации ВОС. Сегодня в организации 3 местных отделения, которые объединяют около 600 человек. С приветственными словами выступили представители министерства и общественных организаций. Председатель Людмила Эренценова вручила награды Центрального управления и региональной организации. Состоялся концерт с участием воспитанников ВОС. Открыт прием заявок на конкурс проекты, направленные на социокультурную реабилитацию незрячих и слабовидящих людей. Конкурс учрежден благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт» в рамках программы «Особый взгляд». Гранты предоставляются от 600 тысяч рублей для локальных проектов до 1 миллиона 600 тысяч и выше для масштабных межрегиональных и всероссийских проектов. Заявки принимаются до 30 ноября. С 21 по 27 июня члены Марийской региональной организации ВОС совершили экскурсионную поездку в Санкт-Петербург в рамках проекта «Туризм без границ» при поддержке фонда «Добрый Мари-Эл» и фонда президентских грантов. Экскурсанты посетили Петропавловскую крепость, прокатились по рекам и каналам, познакомились с тактильными макетами в парке «Город в миниатюре» и Петергофе, побывали в Русском музее Кронштадте и Царском селе. 27 и 28 июня во Владивостоке прошел чемпионат Приморского края по шахматам спорта слепых. Участвовали 12 спортсменов из Владивостока, Уссурийска, Лесозаводска, Находки и Тавричанки. Среди мужчин первое место занял Никита Голик, второе – Дмитрий Синегаев, третье – Виктор Бережной. Среди женщин победила Галина Гавлинская, второе место – у Ирины Морсковой, третье – у Елены Кондратенко. С 22 по 24 октября в Челябинске пройдет Всероссийский инклюзивный кинофестиваль «Незримое кино-2026». Мероприятие состоится на двух площадках – в кинотеатре «Знамя» и креативном пространстве «Атом». В программе – конкурсные показы фильмов с тифлокомментированием, творческие встречи, иммерсивные спектакли и мастер-классы. Затем фильмы-победителю и мастер-классы покажут в других городах Челябинской области. Проект реализуется при поддержке гранта губернатора Челябинской области. В Российской школе подготовки собак-проводников ВОС прошел творческий мастер-класс для участников нового заезда. Незрячие ученики вместе с сопровождающими, инструкторами и студентами-практикантами плели изделия из брайлевской бумаги и знакомились с уникальными музыкальными инструментами. Руководство школы поблагодарило специалистов отдела лидерства РОИ «Перспектива» за прорыв классов.

0: До встречи в эфире Радио ВОС.
1: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
4: Переход улицы Усиевича разрешен.
3: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
5: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
3: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
4: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
3: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
6: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению стройстью. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
7: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
8: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
9: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
10: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
11: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
3: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии,

0: в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
1: Из регионов.
2: Здравствуйте! В эфире Ульяновская студия «Радио ВОС». У микрофона Светлана Ефремова. Во Всероссийском обществе слепых продолжается череда праздников, посвященных юбилею той или иной организации. Вот и наша Ульяновская областная организация Всероссийского общества слепых отметила свой вековой юбилей. В Большом зале Ульяновского культурно-спортивного реабилитационного центра Всероссийского общества слепых состоялся большой праздник, посвященный этому событию. Праздничное мероприятие открыл председатель Ульяновской областной организации Всероссийского общества слепых Алексей Михайлович Арисенко.
3: Всероссийское общество слепых стало первой в истории СССР общественной, производственно-хозяйственной и культурно-просветительской организацией. Днем основания Всероссийского общества слепых считается день официальной регистрации, которая была оформлена декретом Совета народных комиссаров РСФСР 8 июля 1925 года. А вот первый учредительный съезд состоялся немного ранее, 6 апреля 1925 года в Москве. Это стало отправной точкой для организации губернских отделов ВОС нашей большой страны. И в Ульяновской губернии общее собрание слепых состоялось 29 ноября 1925 года. А вот совещание оргтройки по вопросу создания губернского отдела ВОС состоялся 20 декабря 1925 года. На этом собрании председатель оргтройки товарищ Куликов сделал доклад о первом съезде КПСС и ВОС и внес предложение о создании губернского отдела слепых, первым председателем которого единогласно избрался Куликов. Согласно протоколу номер 5, заседание Президиума Совета ВОС от 13 февраля 1926 года утвердить Ульяновский губотдел ВОС и президиум при нем в лице товарищей Куликова, Рогожнева и Трояновского. Отсюда идет история Ульяновской областной общественной организации ВОС. 13 февраля 1926 года. Поаплодируем и запомним эту дату. В этом году исполнилось ровно 100 лет со дня этого документа, со дня подписания этого документа. Поэтому мы с вами уже начинаем писать новую историю. Прошли годы упорного и созидательного труда, и указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 мая 1975 года Всероссийское общество слепых награждается за заслуги в деле приобщения к общественно-трудовой деятельности инвалидов по зрению орденом Трудового Красного Знамени. И вы все знаете, что в названии, да, нашего общества есть это название. Это был очень почетное, было очень почетное награда, которая останется в истории общества слепых и нашей областной организации. С тех давних лет и по настоящее время общество прикладывает все силы и использует все средства для облегчения повседневной жизни инвалидам по зрению в нашей стране. За 100 лет существования было много трудностей, потерь, неудач, но гораздо больше было настоящих открытий, свершений, достижений. И однажды, заявив о себе, слепые СССР продолжили путь к самостоятельности. Они выбрали путь побед, путь радости жизни, общения, дружбы, плодотворного сотрудничества. И сегодня наш обновленный, красивый, светлый, уютный зал принимает гостей. Всех вас, дорогие участники. Ну и сцена, конечно, сегодня у нас празднично оформлена. На заднем фоне размещен белый баннер, на котором изображена эмблема Всероссийского общества слепых. Это схематичное изображение глаза цвета зеленой травы, от которого влево вверх видны восходящие лучи желтого солнца. Под изображением глаза надпись черного цвета «Всероссийское общество слепых». К данному изображению добавлена надпись красного цвета, напечатанная курсивом 100 лет и надпись «Ульяновская областная общественная организация ВОС». Оформление сцены добавляют легкие ткани. Слева от баннера ткани белого, синего и красного цвета. Это символ России, да, флаг России, потому что наши мероприятия в преддверии Дня России проходят. Ну а справа от баннера ткани белого, желтого и зеленого цветов. Это флаг ВОС. И сегодня на нашей праздничной сцене состоится церемония награждения активных членов областной организации ВОС. Прозвучат музыкальные поздравления, поздравления наших гостей. Все мы сегодня с вами в едином общем порыве будем отмечать столетие Ульяновской областной общественной организации Всероссийского общества слепых. Давайте поаплодируем друг другу и нашему замечательному торжественному собранию. Ну а слово для поздравления и открытия нашего торжественного мероприятия предоставляется члену Центрального правления Всероссийского общества слепых, председателю Ульяновской областной общественной организации Всероссийского общества слепых Алексею Михайловичу Арисенко.
4: Всем добрый день. Уважаемые члены Всероссийского общества слепых, дорогие ветераны, уважаемые гости. Поздравляю всех с вековым юбилеем Ульяновской областной общественной организации Всероссийского общества слепых. Наши предшественники-ветераны внесли огромный вклад в дело Всероссийского общества слепых. Мы с вами сегодняшним трудом имеем хорошие показатели по выполнению уставных задач, по реабилитации, защите прав и интересов инвалидов по зрению Ульяновской области. Но самое главное – это хорошая обратная связь, хорошие отзывы от наших инвалидов по зрению. У нас с вами впереди много работы, целей, планов, задач, но благодаря нашему с вами единству и трудолюбию у нас с вами все получится. А благодаря поддержки со стороны нашего президента Всероссийского общества слепых Владимира Васильевича Сипкина и поддержки со стороны нашего губернатора Ульяновской области Алексея Юрьевича Русских, у нас получится еще больше добрых дел. Желаю Ульяновской областной организации ВОС процветания, успехов, стабильности, новых свершений и достижений. Всем желаю крепкого здоровья, счастья, оптимизма и мирного неба над головой. Торжественное мероприятие, приуроченное к столетию Ульяновской областной общественной организации Всероссийского общества слепых, объявляю открытым.
3: На сегодняшний день в России ведут работу 81 региональная организация ВОС. В каждой из них в течение года будут проводиться, а в некоторых уже состоялись, торжественные мероприятия, посвященные 100-летнему юбилею со дня образования. Сегодня нашу юбилейную дату мы празднуем в городе Ульяновске. Но поскольку награждаемых и активных членов ВОС очень много, то подобное мероприятие состоится 19 июня в городе Димитровграде. И там также будут активные члены ВОС награждены и пройдет торжественное собрание. Для чествования членов ВОС нашей области из Центрального правления поступило 233 наградных документа. И это только небольшая часть той активности, которую мы с вами проявляем. Очень приятно, что наши мероприятия с недавнего времени вышли за пределы наших торжественных собраний в нашем зале. Потому что сегодня современные технологии позволяют выйти в онлайн-режим. И сегодня осуществляется онлайн-трансляция в социальной сети ВКонтакте. Сегодня состоится церемония вручения заслуженных наград. Со сцены прозвучат имена тех, кто своим трудом, активной жизненной позицией, талантом и горячим сердцем не давал погаснуть огню Всероссийского общества слепых. Уважаемые участники, ни один праздник не проходит без гостей. Сегодня на наш праздник приглашены уважаемые и почетные гости. Неоценимую поддержку областной организации ВОС оказывает правительство Ульяновской области и лично губернатор Ульяновской области Алексей Юрьевич Русских. Ульяновская организация ВОС выражает искреннюю благодарность за поддержку инвалидов в их социальной защите при принятии законодательных актов области. Ульяновская областная организация ВОС тесно взаимодействует и постоянно ощущает поддержку отраслевых краевых министерств и ведомств, социальной защиты населения, здравоохранения, образования, молодежной политики, физической культуры и спорта, культуры и, конечно, администрации города Ульяновска и муниципальных образований области. Ну а сегодня поздравления от наших гостей. Слово для приветствия и поздравления предоставляется главному специалисту Министерства социального развития Ульяновской области Гульнаре Дамировне Рамазановой.
5: Добрый день, уважаемые гости. Добрый день, Алексей Михайлович. Разрешите поздравить вашу организацию со столетним юбилеем от имени губернатора Ульяновской области Алексея Юрьевича Русских и зачитать поздравительный адрес. Уважаемый Алексей Михайлович, дорогие друзья! От всей души поздравляю сотрудников и ветеранов Ульяновской областной общественной организации, Общероссийской организации инвалидов, Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени, Общества слепых с вековым юбилеем. 100 лет – это целая эпоха, которую вы и ваши предшественники отметили добрыми делами. Все эти годы вы самоотверженно помогаете тем, кто больше всего в этом нуждается – оказывайте необходимую психологическую поддержку, способствуйте профессиональному обучению и трудоустройству граждан. Искреннее спасибо вашим высококлассным специалистам и каждому неравнодушному к судьбе нуждающихся. Своей работой вы подаете ярчайший пример взаимопомощи, служите твердой опорой для слабовидящих, создаете все условия для того, чтобы люди с ограниченными возможностями не чувствовали себя покинутыми и ненужными. Желаю вам семейного тепла, благополучия и крепкого здоровья. Пусть вам всегда сопутствует удача на жизненном пути. Губернатор Ульяновской области Алексей Юрьевич Русских. Спасибо. Также разрешите поздравить ваш дружный коллектив от Министерства социального развития. Дмитрий Владимирович Батраков награждает благодарственным письмом Ульяновскую областную общественную организацию, Общероссийской общественной организации инвалидов, Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени и Общества слепых за большой вклад по оказанию социальной помощи и поддержки граждан и в связи со столетней годовщиной со дня образования.
3: Очень приятно, что сегодня гости приехали к нам из других регионов. И очень важно, что Всероссийское общество слепых, центральное правление, оказывает большое внимание региональным организациям. И сегодня с поздравительным адресом, с добрыми пожеланиями. Мы очень гордимся, что сегодня у нас такие почетные гости. На нашей сцене полномочный представитель президента Всероссийского общества слепых в Приволжском федеральном округе, член центрального правления ВОС, председатель Татарской региональной организации ВОС Владимир Алексеевич Федорин.
6: Уважаемый Алексей Михайлович, уважаемые участники, дорогие гости, хочу от имени и по поручению президента Всероссийского общества слепых Владимира Васильевича Сипкина поздравить вас с этим замечательным праздником, посвященным вековому юбилею Ульяновской областной организации Всероссийского общества слепых. Ваша организация является и являлась всегда очень крепкой, сильной, со славной историей и очень значимой для Всероссийского общества слепых. На всех этапах своего развития она успешно при поддержке органов государственной власти, аппарата, руководства Всероссийского общества слепых успешно решает вопросы трудовой занятости, реабилитации, социальной защиты. Сегодня, конечно, хочется сказать особые слова благодарности ветеранам. Ветеранам всех поколений. И когда мы испытываем в работе трудности, какие бы они ни были, мы всегда должны помнить и помним тех, кто стоял у истоков создания организации. Им было гораздо труднее, они начинали с нуля. А что они нам передали? Передали богатейшее наследие, которое мы должны беречь, бережно беречь и пополнять. И ваша организация в этом плане делает все очень здорово. На территории области 2 замечательных, успешно работающих предприятий Всероссийского общества слепых. У вас функционирует вот это замечательное учреждение. Уютное, пусть небольшое, но очень уютное, наполненное душевным теплотом. Вот этот культурно-спортивно-революционный центр. А то, что строится ваша база, завершается база, это пример не только сохранения имущества, но и, как говорится, создания нового имущества. И в этом плане вы молодцы. Дорогие друзья, ваша организация всегда везло и везет с руководителями. Только имя Александра Яковлевича Немувайкина говорит о многом. Это великий руководитель масштаба мирового масштаба инвалидной организации. А для ВОС это целая эпоха. А какая яркая личность был Сергей Григорьевич Степанов. Это незабываемо. У вас сегодня замечательный молодой председатель, очень уже набирающий опыт, профессиональный председатель, активный, энергичный. Но любой руководитель без команды – это ничто. Алексей Михайлович, я хочу вам сказать, в ваших руках, как руководителя, это самая большая ценность – Ульяновской организации. Это ваши люди. Это коллектив единомышленников. И я хочу пожелать вам, чтобы вы этим коллективом совершали большие дела. Крепкого вам здоровья, большого счастья, оптимизма, благополучия и, конечно, мира в небе над землей. С праздником вас, дорогие друзья!
4: Спасибо.
6: Дорогие друзья, я прошу зачитать поздравительное письмо президента Всероссийского общества слепых Владимира Васильевича Сипкина. Пожалуйста.
7: Уважаемые коллеги, дорогие друзья, от имени Всероссийского общества слепых сердечно поздравляю Ульяновскую областную общественную организацию, Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых со знаменательной датой – столетием со дня образования. Вы занимаетесь благородным делом, обеспечиваете комплексную реабилитацию инвалидов по зрению, их интеграцию в наше общество, вносите весомый вклад в решение важнейших социально значимых задач, направленных на обеспечение инвалидам по зрению равных возможностей с другими гражданами, реализации прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации. Благодаря вашей ответственной деятельности – многие люди с инвалидностью по зрению смогли получить поддержку и помощь. Вы были и остаетесь надежной опорой для незрячих граждан. Особую благодарность и чувство глубокой признательности выражаю ветеранам организации, отдавшим свои силы, знания и опыт нашему общему делу – укреплению и развитию Всероссийского общества слепых. Уверен, что и в дальнейшем плодотворная работа правления Ульяновской областной общественной организации ВОС будет направлена на достижение благородных целей, обеспечение равных возможностей, а также защиту прав и законных интересов инвалидов по зрению. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма и осуществления добрых надежд, счастья, мира, благополучия вашим родным и близким.
6: Дорогие друзья, я хотел, конечно, поздравить вас всех от нашей организации, от себя лично. Всегда с радостью приезжаю, общаюсь с вами, всегда вам рад. Вы очень интересные, красивые, инициативы, талантливые люди. Вам успехов, счастья. И хочу вот вручить наш адрес, уже зачитывать не будем. Так много времени занял Алексей Михайлович. Прим наш адрес, а внутри наш подарок от нашей организации.
4: Благодарю. Спасибо.
6: Все, с праздником.
7: Владимир Алексеевич, спасибо вам огромное. Также сегодня приехали коллеги нашего Алексея Михайловича из других регионов. И мы с удовольствием хотим пригласить на эту сцену наших дорогих гостей. Приятно, что уже не первый раз они посещают наши мероприятия, поддерживают нас с вами. Я думаю, что сегодня будут такие же добрые пожелания. Сегодня на нашей сцене с приветственным адресом член Центрального правления Всероссийского общества слепых, председатель Самарской областной общественной организации ВОС Александр Константинович Дорофеев. председатель Мордовской республиканской организации Всероссийского общества слепых Марина Ивановна Пуряева.
8: Уважаемый Алексей Михайлович, дорогие друзья, уважаемые ветераны и гости, я сначала зачитаю приветственный адрес. Уважаемый Алексей Михайлович, уважаемые ветераны, активисты, члены ВОС Ульяновской областной организации, общественной организации Всероссийского общества слепых. Правление Мордовской республиканской общественной организации Всероссийского общества слепых сердечно поздравляет вас со столетием со дня образования. С момента своего основания ваша организация стала символом надежды, единства и силы духа. Вы преодолеваете преграды, открываете новые горизонты и способствуете интеграции людей с инвалидностью по зрению в общество. Особые слова уважения, признательности тем, кто стоял у истоков создания и становления организации и остается частью долгого пути от основателей до современных активистов. Стойкость и жизненная сила членов организации вдохновляют двигаться вперед и создавать новые возможности для самореализации во всех сферах общественной жизни. Поздравляем вас с этим замечательным юбилеем. Желаем вам дальнейших успехов, вдохновения и сил для достижения новых высот. Пусть ваша общественная организация продолжает расти и развиваться, создавая еще более доступный и светлый мир для всех. А словами я хочу добавить, что нас связывает с вами долгие годы дружбы. Действительно, это не первое юбилейное мероприятие, которое мы посещаем. И нам очень приятно разделить с вами праздник вашего юбилея. Хочу сказать, что нам приятно бывать на мероприятиях, которые проводите вы, всероссийских, выступать на этой сцене и, конечно же, встречаться с вами на нашей мордовской земле. Я надеюсь, что эта дружба будет продолжаться еще долгие-долгие годы, и мы с вами также будем дружить и создавать условия для полноценной жизни людей с инвалидностью, те, которые являются членами Всероссийского общества слепых. С праздником вас, с юбилеем, дорогие друзья!
9: Добрый день, дорогие друзья! Я вас от души поздравляю со столетним юбилеем. Как уже сказали, сейчас вы открываете новую страницу с новым председателем, которого только что избрали. Я от души вам поздравляю, что вы сделали очень-очень успешный выбор. Почему? Потому что ваш председатель пользуется очень заслуженным авторитетом в центральном правлении. Ну, что могу сказать? Действительно, нас связывают давнишние связи. Я уже в прошлый раз говорил на вашем юбилее, значит, Дома культуры. Так получается, что прям буквально вышел у вас в фойе, и подходит Вера Глухова. Мы с ней действительно повспоминали. Я ведь учился вместе с вашими ребятами замечательными. Чагадаев, Денис. Мы в одном классе учились, понимаете? Мы вспоминали. Огромный им привет, пожелание крепкого-крепкого здоровья. Ну, тем, кто живой, конечно. Кто ушел, то тем, конечно, Царство Небесное, как обычно говорят. Мы очень рады вас видеть. Мы очень рады с вами сотрудничать. То есть вот совсем недавно у нас прошел конкурс, значит, по реабилитации на инфоволне. Ваши ребята тоже присутствовали. Было очень-очень приятно их видеть. Почему? Потому что, ну, все там и ходили значит, со смартфонами, там и деньги смартфонами считали, и определяли по внешним признакам предметы по QR-коду. То есть все было очень-очень интересно. Нам было очень приятно, что вы постоянно в наших рядах. А с Димитровградцами мы постоянно играем в городки. Ну и берем с них пример у себя на предприятии, решили организовать тоже городошную площадку, чтобы почаще встречаться, и чтобы мы вместе, вот, так сказать, продвигали это дело тоже, чтобы вот этот спорт стал всероссийским, чтобы он был включен в олимпийские, паралимпийские вот эти все виды спорта. Желаю вам крепкого здоровья, удачи, чтобы все у вас получилось, чтобы зарплата ваша у инвалидов на Димитровградском предприятии по-прежнему была самой большой и самой высокой по обществу, чтобы все вы были живы, здоровы, чтобы Боженька вам дал крепкой, долгой жизни. Поздравляем. Сам адрес, который мы написали, хорошо тоже читать не будем. Он вам потом почитает, чтобы не задерживать. А вот стихи из этого адреса я прошу почитать ведущие.
7: Поздравляем с юбилеем. самых славных достижений и в любых делах удач, замечательных решений, увлекательных задач, хлебосольный и радушный дом, чтоб полон был гостей, новых встреч и старой дружбы, счастья, добрых новостей.
10: Спасибо.
7: Спасибо огромное за добрые пожелания и поздравления, уважаемые гости и настоящие друзья нашей Ульяновской областной общественной организации ВОС.
2: Продолжение нашей программы вы услышите во второй части. Светлана и Игорь Ефремовы специально для Радио ВОС.
1: Из регионов.
0: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
11: Трамвай низкопольный с аппарелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
0: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
11: Выход из транспорта. Кнопка.
12: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
0: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
13: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
0: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
2: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
10: Наталья Васильевна Пантелеева отметила юбилей. Председатель Могилевской областной организации «Белорусского товарищества инвалидов по зрению» она самый опытный руководитель среди лидеров областных организаций. За ее плечами не просто годы работы, а целая история. История становления, побед и ежедневной заботы о людях. Я много раз встречался с ней лично, десятки раз брал интервью. Мы пришли в Белорусское товарищество инвалидов по зрению практически одновременно. Поэтому за эти годы сложились и рабочие, и по-человечески теплые отношения. Оттого и хочется сегодня не ограничиваться стандартным юбилейным интервью или протокольными поздравлениями, а попытаться нарисовать живой объемный портрет человека – энергичного, неравнодушного, настоящего лидера. Портрет в интерьере. В интерьере живых голосов. Голосов ее подчиненных, нет, точнее будет сказать соратников, представителей Могилевской областной организации в районах, которые очень хорошо знают, что значит ее слово, как проявляется ее требовательность и как душевная щедрость. А еще, конечно же, юмор – неотъемлемая черта характера Натальи Васильевны. Итак, начинаем.
14: День знакомства, день встречи. Конечно, для меня он был волнительным. Для меня это был небольшой такой стресс.
15: Он может от меня хлебануть ложкой или половником, чем хочешь.
14: Конечно, это вот все, оно притягивает.
15: Кондитером и пекарем по профессии не поработала ни дня. Снегурочкой была.
16: Потому что наша такая работа.
17: Наталья Васильевна помнит все.
16: Ее больше ничего не интересует.
18: Со мной не спорят.
19: Другим человеком я бы, наверное, не смогла так.
16: Такого нету, что она сказала, будет так. Пау был с полкомом бегает, там разборки устраивает.
15: Надо чуть-чуть отойти в сторонку и спустить фар.
17: И она говорит, я тебя благословляю. Давай, вперед.
15: Вот так это дело у нас и прошло. Во всем виноват сам Белтис. Я шла у него на поводу.
10: У каждого руководителя наших областных организаций свой стиль, свои особенности, мировоззрение и жизненная философия. Когда переступаешь порог Могилевской областной организации, то попадаешь не в казенный офис, а в пространство, где царит почти домашний уют, тепло, какое-то особое спокойствие, простота, непростоватость. И это чувство идет не от стен, оно идет от хозяйки, от ее умения создать дом для тех, кому это жизненно необходимо. Может быть, это ощущение только у меня? Вопрос. Какие ассоциации у вас вызывает офис Могилевской областной организации? Говорит Галина Стрельская, представитель областной организации на территории города Осиповичи и Осиповичского района.
14: У меня ассоциации с теплым чаем, с чем-то уютным, теплым.
10: Сергей Григорьев, представитель Могилевской областной организации в Горицком регионе.
20: Заходишь, понимаешь, что ты в областном, запах кофе. Там у нас хорошая обстановка, там ты приходишь домой, областной, как домой приходишь.
10: Наталья Васильевна, как ни крути, но юбилей... Время оглянуться. Кем вы мечтали быть в детстве? И как пришли в Белорусское товарищество инвалидов по зрению?
15: Мое детство прошло на кухне у бабушки в Украине. Поэтому с детства я мечтала быть поваром-кондитером. Вот мои мечты. пекарь-булочник. Ну, все и закончилось тем Могилевским технологическим институтом по профессии. Инженер-технолог хлебопекарного макаронного кондитерского производства. Но в это же время получила вторую группу инвалидности. И так я кондитером и пекарем по профессии не поработала ни дня. Но диплом имеется. Раньше было намного проще, и моя подружка сходила в кабинет к окулисту вместо меня. Раньше фотографии не клеили на справках и подписали, что все окей.
18: Да, это вот старый способ.
15: Вот такая я, да. Вот так это дело у нас и прошло. Ну, к сожалению, все как всегда. Так же, как и сейчас. Разрешат учиться, но работать – вопрос. Я вообще родилась вообще в Ростовской области, в городе Шахты.
18: А родители из Беларуси?
15: Да, да. Папа уехал в Шахты работать по молодежной путевке. Мама поехала туда к нему. Это совсем другое время, это совсем другая жизнь.
18: Это советская эпоха.
15: Да. Мы ездили. Ну, наверное, с Украины тогда и началось вот это вот институт Филатова знаменитый.
18: В Одессе.
15: Да, все ездили, да. Когда мама с тетей меня туда возили на какие-то на первичное обследование, потом дальше на лечение. Вот весь одесский юмор, это все я проходила когда-то.
18: Он, наверное, и остался на всю жизнь.
15: Это точно. После универа немножко побыла дома, потом приехала на предприятие. Со слезами пришла, боже, это же 89-й год, это же только слесарь механосборочных работ, у нас нету ни жилья, ни общаги, найдите квартиру сначала ей, у нас работают две смены. Это все то же самое, что сейчас, только тогда как-то молодежи, наверное, более пугались, мне кажется, молодежи с образованием. Сейчас мы ее ищем и пытаемся завлечь, а тогда сказали, идите, найдите сначала жилье, решите свои другие проблемы, потом приходите к нам на трудоустройство. Мама рассказала, ладно, предприятие, жилье, где жилье? Ну, тут мы жили в деревне, 20 километров от Могилева, близко. С завода привели в общественную нашу организацию, в областную. Ну, а тут очень всегда были рады молодежи. Ну, вот тут вот и закрутилась тогда вся эта общественная работа. Тут уже путь от секретаря районной организации, там городской, то есть самого низа, все на себе испытала.
18: А когда впервые почувствовали в себе лидера? Девочка из деревни, скажем так, девочка, которая прошла такой типичный путь незрячего подростка, мечта не сбылась. Ну, можно же просто сидеть в четырех стенах.
15: Так во всем виноват сам Белтис. Мне не давал сидеть, а я шла у него на поводу. Вот понимаете, я человек, который сначала шел на поводу у бабушек. Время там 89-й год, 90-е, это еще тогда. У нас тогда еще были экскурсии. В 90-м году мы ездили на экскурсию в Киев от областной организации автобусом. И вот когда вот этот вот был такой коллектив там бабушек, дедушек, ну, блин, мне в 90-м году, получается, было сколько? 24, да? И когда целый автобус бабушек, бабушки, дедушки казались 60-летние, да? Вот. Ну и тут там где-то кому-то что-то надо было помочь, сопроводить. Ну вот и это началось, наверное. Типичный путь, когда равный помогает равного, где-то что-то подстраховать, помочь и подставить свою руку, плечо, где-то что-то подсказать, прочитать, пока могла, а потом уже и сама не могла, потом уже некоторые бабушки мне читали, когда стала председателем городской организации. Была секретарем у Домбровского Валерия Семеновича и Снегурочкой была на корпоративах наших.
18: А от Снегурочки следующий шаг в карьере – это уже председатель первичной организации все-таки?
15: Нет, следующий шаг – вышла замуж и пошла в декретный отпуск. А после декретного отпуска, ну, почему-то у меня было после 1 января, мне надо обязательно было сразу поехать и оплатить членский взнос. Я не знаю почему, но у меня было обязано, что я должна обязательно поехать и заплатить членский взнос.
18: Судьбы не убежишь, это называется. Белтис всегда давлел.
15: Да, да. Приехала членские взносы платить, а это даже система группоргов была в городских организациях, в первичной организации. Первичка тогда в Могилеве была, там 400 с хвостиком людей. И на женщину группорг, Наташенька, так а что это ты? Ты дома сидишь в декретном, ты надо, да давай. Ну, короче, ну вот, вот как обычно, вот эти вот бабушки, которые такие вот хлопотливые такие, ну, давай к нам, вот, мы уже все старенькие, нам же надо. Ну, опять сагитировали, что называется. Сагитировали опять меня возвращаться в общественную жизнь, да. Ребенок уже подрос, ребенок пошел нулевку, а когда ребенок пошел нулевку, провели конференцию что-то на выборы на Клисак Александр Иванович, сказал, что все, мне уже достатково, бо тут и расчетный счет, и аренда, очень много надо было документов переоформлять, он сказал, я уже не могу. Ну все, как говорится, дали мне портфельчик председателя городской организации Могилевской. Ну дальше крутись как хочешь. Через неделю пришло управление собственности, опечатали мне кабинет мой, где мы арендовали. Оказалось, что там нету разрешения на занятие этого нам кабинета. Ну, короче, все, началась моя ужасная вот эта вот волокита с бюрократическими разными проволочками. А что, в городе Могилеве областная организация находилась на площадях, которая... 60-го года были как бы за белтизм. Ну, если вы, Сан-Сан, помните, в квартирах, которые помню, были, вот, вот. Оказывается, эти квартиры никак не были неузаконены. Ну и что? И пришла Пантелеева, которой надо было вот с этим заниматься. Я же это все прошла. Когда я все прошел на своей шкуре, тогда ты уже знаешь, где у тебя какая подстелена соломка, где тебе можно упасть, да, а где надо... чуть-чуть отойти в сторонку и спустить фар.
18: А вы знаете, что я подумал? Все-таки вот как важны бабушки. Молодых воспитывают, присматривают и толкают, грубо говоря. Правда?
15: Да, да, именно бабушки. Бабушки с той закалки, будто они были боевые такие борцы. Борцы за идею, за... Наверное, у меня еще это осталось. Мне надо бороться за идею.
18: Самый первый день, когда вы увидели Наталью Васильевну, и ваше первое впечатление? Говорят представители Могилевской областной организации. Таисия Гракова, Костюковичский регион. Галина Стрельская, представитель на территории города Осиповичи и Осиповичского района. Марина Абазовик, Бобруйск и Бобруйский район. И Сергей Григорьев, Горецкий регион.
5: Первый раз я увидела Наталью Васильевну, это было очень давно. Было собрание членов нашей организации, и когда приехала Наталья Васильевна, я порадовалась, потому что эта женщина, с ней легче находить контакт. Она мне показалась скромной, доброй, ко всем относилась очень внимательно. Вот такой она мне показалась. В последующем это все оправдалось, она еще лучше оказалась на самом деле.
14: Самый первый день — это был день знакомства, день встречи. Конечно, для меня он был волнительным, потому что я не знала, кого я встречу, какой это будет человек. В этом плане для меня это был небольшой такой стресс. Но при взаимодействии, при общении я в первую очередь мне бросилась ее открытость, доброжелательность, доброта человеческая. И это, конечно, к себе располагало, как положительная эмоция. Было видно, что Наталья Васильевна, она такая очень позитивный человек, не лишенный чувства юмора. И, конечно, это вот все, оно притягивает. Ну, наравне с этим я видела ее как руководителя, я видела, как она общается с другими представителями, ее конкретику, ее общение такое ровное. Но в то же время это очень доброжелательный и хороший человек. Вот это вот, наверное, первое, чтобы то, что впечатлило. То, что расположило к себе, то, что раскрепостило меня, вот эти качества ее.
21: Наталью Васильевну я увидела еще будучи совсем юной, когда выступала и пела. Был же такой период в моей жизни, когда я участвовала во всяких концертах. Ну и тогда, конечно, такое, знаете, впечатление было, что «О, такой человек». То есть это было много лет назад. А когда я уже близко с ней познакомилась, это когда начала работать в Белтиз в качестве представителя, я не разочаровалась. Мне реально довелось работать, и я вот сейчас еще работаю с этой женщиной. сильной, умной, креативной. Не боится принимать неожиданные решения, вдохновляет работа с ней.
20: Я ее уже знаю больше 25 лет. Мы еще с ней познакомились. Она работала также в первичке городской организации Могилева. Она была еще тогда молодая. Встретились веселый, оптимист, отзывчивый по жизни. Она такой и осталась.
18: Как встретила вас Наталья Васильевна, молодого члена своей команды?
19: Наталья Васильевна всегда всех встречает с улыбкой. Всегда с улыбкой, всегда дружелюбно, с добрыми словами всегда. «Добро пожаловать», говорит, если новое приезжает, вот люди, то она говорит, «добро пожаловать в нашу семью», даже так. Поэтому мы как-то очень дружны.
21: Она меня вдохновляла своей уверенностью. Сказала, что это такой надежный человек, и он все, что говорит, это точно так и есть. То есть других вариантов не бывает. Она умеет подать так информацию, что ты сразу веришь и включаешься в процесс.
18: Какой главный, может быть, профессиональный урок преподала вам Наталья Васильевна, и вы его несете через всю вашу деятельность?
14: То, что, наверное, нужно быть добрым и небезразличным к людям, оказывать им помощь, освоение вот этих всех знаний, вот этики общения с незрячими людьми, слабовидящими. Вот это, наверное, главный профессиональный. То есть здесь именно получили какие-то азы, практику, наверное, главный. Потому что столкнулась я с этим именно непосредственно вот по работе, в сфере общения с людьми с инвалидностью, ну и вот в работе общественного объединения Товарищества инвалидов по зрению. Так бы в обычной жизни, если бы я не касалась этой сферы, я бы многого бы не знала. Наверное, главным профессиональным уроком с первых уст, с практикой.
20: Самое главное – это внимательно относиться к людям. Нужна не только работа, нужно выслушать людей, какие у них проблемы. Вот. Где-то поддержать людей, где-то подсказать, что им надо сделать. Там, допустим, мы еще являемся и психологами, потому что наша такая работа.
19: Очень трудно было начинать, потому что я была молодая, и очень трудно было начинать вот работать с людьми. Люди гораздо старше, как наладить с ними контакты? Она сказала, не волнуйся, я тебе во всем помогу. Уверенность какая-то появилась, поддержка от нее всегда чувствуется.
21: Когда я пришла в Белтез, у меня не было опыта взаимодействия с властями. Я до этого занималась реализацией социальных проектов. Это были гранты международные. Вот, и там был совсем другой формат взаимодействия. Здесь нужно пробивать что-то, продвигать, решать какие-то вопросы. Благодаря ее знаниям я, скажем, теперь могу тоже это все делать на достаточно неплохом уровне. Вот. Она меня вдохновила своей смелостью, своим напором. Вот. То есть мы решаем порой, казалось бы, нерешаемые задачи только потому, что именно благодаря ее как бы напору, да, ее смелости, в любой ситуации можно найти тот результат, к которому мы идем. Всегда нужно помнить про то, зачем мы это все делаем. Вот это вот важно. Порой, конечно, приходится даже и ругаться, вот, но главное – результат. Когда видишь то, как она это делает, понимаешь, что окей, и значит, и мне это можно. Она меня всегда благословляет. В прямом смысле она говорит, я тебя благословляю. Давай, вперед. И я понимаю, что если вот я это не сделаю, ну, это просто невозможно. Я должна это сделать, потому что нам нужен вот такой-то результат. И еще важно то, что Наталья Васильевна к этому относится как, ну, человек, понимаете? То есть она не просто руководитель, который делает ради цифрок там в отчете, ради ну, того, что там сказали делать. Она всегда помнит. Я тоже так делаю, да, благодаря ее действиям. То, что за нами стоят люди, их много, и за нами стоит их качество жизни. Ну, порой нас, может, даже кто-то и не любит.
18: А скажите, можно ли назвать Наталью Васильевну руководителем, как говорят, железной рукой, но в бархатных перчатках?
14: Наталья Васильевна, конечно, это человек со своей строгостью, но и в то же время грамотный. Она человек, не лишенный доброты. Она любит людей. И вот это тоже играет большую роль в ее взаимодействии, в ее, в том, как она входит в ситуацию человека, в его положение.
21: Есть такое. Она, возможно, знаете, вот этот годами сложившийся авторитет, ее репутация. Одно имя Пантелеева уже, в принципе, решает многое. Понимаете, что если там приедет Пантелеева, сразу все понимают, что все, все вопросы закроются, и все будет нормально.
20: Поставила цель, значит, она идет и решает вопрос. Или если она идет по какому-то вопросу, то со стороны видно, что она как бы только этот вопрос, а ее больше ничего не интересует. Все, какие ее не пытались там что-то перевести куда-то, сбить в сторону, она ставит свой вопрос и все, и добивается.
19: Если не получается так, давай сделаем по-другому. И всегда сделаем. Получится у нас, потому что Наталья Васильевна настойчивая, и она добьется того, что у нас все получается.
3: Я могу быть разная. Сначала я буду открытая, но если кто-то что-то заслужил, он может от меня хлебануть ложкой или половником, чем хочешь. Что, никто про это не сказал?
18: Сказали.
3: Да.
18: А случалось ли вам спорить с ней?
14: Нет, вы знаете, спорить с ней мне не случалось. Скорее прислушиваться, спрашивать совета, получать какие-то рекомендации, консультации. Скорее потому, что не было повода. Работа, она идет в таком балансе взаимодействия, где, в принципе, все решается без, по крайней мере, у меня решается без каких-то конфликтов, споров и дискуссий.
21: Это сложно назвать спорами. Это, наверное, какие-то дебаты. Поиск конструктивного решения. Она никогда не навязывает свою точку зрения бескомпромиссно. Что там, вот я сказала, и ты так будешь делать. И точка. Да, и меня твое мнение не интересует. Так она не делает. Ну и, в общем-то, мы находим общее решение. И порой оно отличается от того, что было у нее изначально. Меня бывает, что меня несет, и я прямо не могу остановиться, мне нужно вот сделать так, как я решила. Вот. И она уже понимает это давно. Вот. Она мне просто объясняет, я потом просто сижу, думаю, боже мой, ну действительно, наверное, так и нужно сделать, и я соглашаюсь.
19: Таких серьезных споров, чтобы мы очень сильно спорили, нет, не было. Ну, а по работе, конечно же, всегда высказываем свои мнения. Она, между прочим, она всегда у нас спрашивает, подскажите что. Она сама даже спрашивает у нас совета. И прислушивается, конечно, но мы ее, конечно, слушаем.
20: Какие-то разногласия там. Ну, мы всегда к консенсусу приходили. То есть, ну, это такие рабочие, там, к примеру, что-то касаемо согласования, допустим, там, по теплотехнике, что вот нам нужно получать, там, какие параметры. Она свою высказывает, мы что-то свое предлагаем, и потом решаем, среднюю выбираем, допустим, что нас устраивает. Такого нету, что она сказала, будет так. Решаем совместно, и направление их, и везде.
3: Честно говоря, может только муж со мной спорить, и я приму его тогда сторону, он меня может переубедить. А так они почему-то, мне кажется, что они со мной не спорят. То есть если мы что-то обсуждаем, я даю им всем высказаться. Потом предлагаю свое решение с учетом их пожеланий. Честно говоря, ну, может быть, это и плохо. Я не помню, чтобы со мной кто-то спорил. Нет, все обсуждаем. Обсуждаем совместно. Ну, решение все равно приходится принимать. Окончательно самой.
18: А как она принимает решение в критической какой-то ситуации? Ну, условно критическая ситуация. Долго или действует мгновенно, быстро?
21: Моментально. То есть откладывать там на потом решение, она не имеет такой привычки. У нее какая-то природная мудрость. Возможно, это такой длительный опыт в работе, именно вот в общественной деятельности, дает о себе знать.
14: К любым поступающим к ей вопросам она относится очень ответственно. Не отлаживает на потом любой вопрос. Старается решить его быстро. Она не импульсивна, не вспыльчива. Такого я за ней никогда не замечала.
20: Я бы сказал, что решительно. Обычно все это быстро решается. То есть куда надо позвонить, все это, такого нету, чтобы там что-то долго думалось. Решения мгновенно принимаются, ну, куда-то съездить, там, позвонить и так далее. Это все быстро делается. Опыт свое берет уже сколько лет работы, начиная с первички и до областного управления.
3: Ну, есть такое.
18: А если решение которое вы принимаете дольше всего и мучительно взвешивая? На чем вы больше всего думаете? Чтобы потом, ну, сердце, как говорится, успокоить.
3: Ну, если надо конструктивно какое-то решение принять в отношении судьбы человека.
18: Правда ли, что Наталья Васильевна помнит дни рождения своих сотрудников, детей там? Это правда или нет?
20: Это конечно. Это конечно, 100%. Это все помнится. Может,

0: у кого что, какие там семейные обстоятельства там или что-то еще там. Если она какую-то информацию узнала, у нее как в компьютере это все сохраняется. По именам, по отчествам, по фамилиям, даты рождения. Я вообще поражаюсь, если честно. Я, допустим, даже находясь в Бобруйске, я вот поражаюсь. Я начинаю ей рассказывать, вот, ну вот, что вот нужно, там, мне нужен номер телефона такого-то вот человека. Я забыла фамилию. Было то-то, то-то, то-то. Ну и вспоминаю ситуацию, в связи с которой этот человек у нас всплывал, да. Она моментом называет мне фамилию, имя, отчество. Я вроде как моложе, должна все лучше помнить. Это говорит о том, что она неформально относится к своим обязанностям. Для нее важны люди.
1: Наталья Васильевна действительно помнит всех дни рождения. Она поздравляет с каждым днем рождения. Она помнит детей, какого возраста дети. Всегда спрашивает о семье, о семейных отношениях, о домашних делах. Интересуется не только работой, но и тем, чем живет человек. Плохое настроение даже бывает, она словами поддержит, морально поддержит.
2: Просто я помню, я знаю. Если мне кто-то о себе что-то рассказал, да, я это буду помнить. И мне интересно узнать там судьбу, что происходит вообще везде.
3: С людьми, да?
2: Да. А вдруг это пригодится когда-нибудь?
3: А вот скажите, у каждого руководителя есть такой внутренний градусник, можно сказать, умение заметить, что с сотрудником что-то не так.
4: Это все замечается мгновенно, потому что по разговору, к примеру, если что-то у кого-то, что-то плохое настроение, это все сразу замечается, и идет поддержка, и все остальное. Чувствуется все мгновенно.
0: Конечно, она изначально считывает состояние человека. Вот у нее есть большая чуткость. А она не нагнетает сразу, там не нагружает. Она вначале там почву прощупает, да. Ну, бывает такое, что у меня там что-то плохое происходит в жизни. Ну, она это сразу чувствует. И сначала мы обсуждаем мои вопросы, да, то есть приходим к какому-то конструктивному решению. А потом уже она убеждается, у нее, ну, есть такое, что ну что, ты успокоилась. Тогда давай поработаем. Ну, давайте. И мы работаем. Бывают такие ситуации, когда я очень разозлилась. Вот. Я очень завелась. Я на эмоциях, я это все на нее, можно сказать, слила все свои эмоции. Она, ну, вот она мне всегда в эти моменты говорит, ну что, все? Выдохлась. Она не просто слушает. Она это все там комментирует, она как-то подсказывает. Потом я успокаиваюсь. То есть она всегда готова выслушать до конца. Она понимает, что человек вот на таких вот, на таком накале страстей, но он не услышит ничего другого. То есть он сейчас в ситуации, его нужно немножко подразрядить. Когда это все проходит, накал страсти, она говорит, ну что, выговорилась?
1: Наталья Васильевна, наверное, знает нас каждого. И поэтому по тону она уже узнает, что что-то не так. Всегда находит слова поддержки. Всегда даст совет. Человек просто такой вот, который понимает людей.
5: Встречаемся мы в рамках наших ежеквартальных совещаний. Хочется отметить, что на эти совещания всегда едешь с настроением. И я думаю, что не только одна езжу. Остальные наши представители области тоже приезжают с хорошим настроением. Мы знаем, что мы встретимся, мы что-то обсудим, обсудим какие-то насущные вопросы от нашего руководителя, выслушаем, возможно, какие-то ее замечания, либо предложения, посидим, подумаем. Любое наше совещание заканчивается всегда чаепитием, то есть мы как обсудили что-то по факту, так пообщались немножко в такой неформальной обстановке. Но все общение, оно всегда строится на очень... Идет очень хороший, позитивный настрой.
3: За что вы благодарны Наталье Васильевне, может быть, не как начальнику, а просто как человеку?
0: Для нее на первом месте человек. И она всегда очень душевно может подойти к любому человеку. Лично про себя я могу сказать. Это то, что за эти годы, мне кажется, мы стали очень близкими людьми. Мне так кажется. Порой я могу с ней поделиться своими какими-то личными вопросами, проблемами, и она мне подскажет. Я в сложных ситуациях своих жизненных могу позвонить очень небольшому количеству людей. И в это очень небольшое количество людей входит Наталья Васильевна.
4: Мы общаемся постоянно, помогают постоянно, по любым вопросам созваниваемся, что-то мне надо, что-то ей друг другу, один одному звоним, как родственники.
1: Наталья Васильевна очень душевный человек, поэтому

0: к ней можно обратиться не только по рабочим моментам, но и если что-то надо вот даже поговорить по душам. Она всегда выслушает. Ну, это, понимаете, не каждому руководителю можно так прийти просто и сказать что-то. Или позвонить ей и сказать: Наталья Васильевна, вот так и так. Она просто хороший человек.
1: Вы помогаете людям вне работы. Для вас это человеческий порыв души, или все-таки вы тоже чувствуете это, что это часть некой миссии руководителя?
2: Нет, ну что это миссия руководителя? Нет. Когда мы вот уже дома, вне работы, и мы уходим из квартиры, я никогда не беру с собой телефон. То есть я никогда не отвечу на телефон, если мы с Геннадием вот ушли из дома, ну куда-то там, да, по своим делам. Но если я дома, и телефон мой звонит, но я не могу на него не ответить. И если надо что-то человеку помочь, всегда, да, звонит мне бабушка с... Бабушка... Даже грустно мне говорить. Звонит мне женщина с Кричер. Ну, она мне звонит, это воскресенье. Ну, так что я скажу? Говорю, ты мне не звони в воскресенье, а ты мне позвони в понедельник по этому же вопросу. Ну, в этом я.
1: А если бы про Наталью Васильевну снимали кино, какую сцену из реальной жизни обязательно нужно было вставить в фильм? Какой кадр?
3: Ну вот, мне кажется, она там ходит по улицам Могилева и обследует всякие там остановки и так далее, там мониторинг, там рядом всякие представители властей. И она очень так внушительно доказывает свою правоту. То есть, ну вот в этом, понимаете, мне кажется.
4: И когда не позвонишь, она вечно, у нее два телефона с уха на ухо. Быстрее всего за столом в процессе работы, плюс был с полкомом, когда бегает, там разборки устраивает.
5: Как она проводит наши совещания, когда собираются все представители нашей области, и мы решаем какие-нибудь вопросы. Все слушаем ее внимательно, записываем необходимые важные моменты.
0: Когда мы всегда приезжаем на какую-то встречу. Это за столом Наталья Васильевна общается с нами. Она сидит вместе с нами за столом, и мы вокруг стола. Она не отделяется от нас, она сидит за общим столом.
1: Как вы думаете, что Наталья Васильевна ценит в людях больше всего? И что, может быть, она никогда бы не простила?
5: Честность, открытость, порядочность, подлость и обмана. Может быть, взяла бы на заметку, она человек очень хороший и никогда не оставит кого-то в беде, но возьмет на заметку, что кто-то способен на проявление каких-то негативных моментов. А так, чтобы вот не простила, мне даже кажется, что это не про нее.
3: С уважением относится к людям, компетентным в своей сфере. Она видит вот профессионала, она просто вдохновляет от этого.
0: Мне кажется, она ценит честность, думаю. Ну и, наверное, обмана она бы не простила, предательство.
4: Чтобы человек был ответственный, отношение к людям, чтобы было хорошее, чтобы хамства не было. Ну, у нас такого в коллективе не замечено, не было случаев, чтобы кто-то что-то такое сделал, чтобы нельзя было простить. Все рабочие моменты. Да, может, где-то кто-то что-то не доделал, но это все забывается и прощается.
2: Люблю, когда говорят правду, пускай она будет горькая, но правду. Не прощу обман, не прощу предательство, не прощу унижение. Не люблю, когда люди льстят. Не люблю лезть. Ужасно не люблю лезть. А честность, открытость люблю.
1: Я знаю, и ваши коллеги, и подчиненные знают, что вы любитель шуток, юмора.
2: Есть у меня такое, да.
1: А было такое, что вот вы попадали в какую-то очень смешную ситуацию, казусную, может быть, ситуацию в коллективе? Руководителю, может быть, это не очень хорошо. Если такое было, как вы с этой ситуации выходите?
2: Когда мы собираемся вместе, мы можем тут, да, просто, некрасивое слово, просто ржать над какой-нибудь ситуацией. И все понимают, о чем это и про кого.
1: И корона с вас не падает от этого?
2: Не, ну шо вы. Мы же одинаковые, равные люди. Ну да, ну у меня такая должность. У меня такая должность, которая обязывает принять решение, поставить свою подпись и нести за это ответственность. Но когда мы где-то вместе, то мы вместе.
0: если что-то, какой-то казус, она улыбается, в шутку превратит.
4: У нее всегда на лице улыбка. Когда коллектив вместе, то есть один, второй, все поехало. Дело время, а потехи час. То есть если мы работаем, значит работаем. Если отдыхаем, значит отдыхаем. Мы один одного понимаем, поэтому наши шутки могут другим что-то показаться странным, но мы на это не обращаем внимания. Слепецкие там вопросы, слепецкие дела и так далее. Хотя кто-то, допустим, со стороны подумает, что это обидное что-то. Мы к этому уже привыкли, поэтому там, мы не обращаем на это внимания. Один одного там типа слепошариками или еще чем-нибудь назовем. Это все переводится в шутку и так далее, мы все это поддерживаем.
5: Наталья Васильевна, она очень человек, не лишенный чувства юмора. Может даже посмеяться над собой. Она может что-то перевести в шутку. Она и привлекает себя не только тем, что вот она руководитель, но она и добрый, и веселый человек в этом плане тоже.
1: Если бы Наталья Васильевна не стала руководителем, в какой еще профессии, на ваш взгляд, она была бы блестящим, хорошим мастером?
0: Я думаю, что она бы могла быть психологом хорошим. Она чувствует людей.
3: В любой профессии, связанной с взаимодействием с людьми, в любой профессии, связанной с принятием решений, с несением ответственности. То есть это обязательно какая-то руководящая должность, там, мне кажется. Она уже такая прям представительная дама. Может быть, бизнес какой-то она бы вполне могла.
4: Что-то связано, наверное, с людьми. Может, каким-нибудь там психологом или воспитателем. Ей нравится с людьми работать. Я думаю, в этом направлении где-нибудь. У нее такие способности. Допустим, я своих знаю, всех людей в районе. Но она знает во всей области. То есть, кого не спроси, она пофамильно все знает. Молодежь особенно помнит, которую надо где-то там помочь. Она вытаскивает их и на работу, пытается куда-то устроить. К детям, чтобы не сидели дома, чтобы не были привязаны просто к мамам.
5: Может быть бы она была каким-нибудь изобретателем чего-нибудь. Каким-нибудь инженером.
1: Какое совместное достижение, проект, победа под руководством Натальи Васильевны у вас вызывает наибольшее чувство удовлетворения, что ли? Даже, может быть, гордости?
5: Мне, конечно, очень нравится проект по этике общения с незрячими людьми. Я принимала участие в съемке видеоролика «Подпись незрячего человека». Проект уникальный. И Центр социального обслуживания хорошо вот работает с ними. Смотрю, и учреждения здравоохранения, и спорт. Везде, где есть вот экраны, вот я сама лично наблюдала, что идет трансляция этих видеоуроков, конечно, у меня вызывает уважение, гордость за то, что это все-таки большое дело, потому что в нашем обществе есть абсолютно разные люди, которые требуют внимания. И вот одни из них — это люди с нарушением зрения. Я считаю его очень нужным, очень полезным нашему обществу.
3: Налажено мощнейшее, очень хорошее межведомственное взаимодействие в Бобруйске. Именно благодаря ее наставлениям, ее пониманию ситуации, да, я постепенно научилась это делать, и благодаря ее участию в процессе. В этом активную роль сыграла Наталья Васильевна.
0: Большое внимание у нас уделяется доступной среде во всех регионах, это не только в области. Мы тоже следим за этим и стараемся, чтобы в наших регионах создавалась эта среда. Это облегчает жизнь нам. Я считаю, что у нас вот в областной организации такой коллектив, который вот дружный, взаимопомощь, взаимовыручка всегда. Это тоже достижение. Мы не каждый сам по себе, мы вместе всегда.
4: Областное управление, там ремонт, сделали новое здание. На предприятии там все эти по спорту там они позакупали, вот, по-любому они участие там принимали, по шоу-дауну, столы там, поликлиники, безбарьерка по области. Ну, работа ведется, работа большая.
1: Можете закончить такую фразу? Если бы не она...
0: Если бы не она, то я бы, наверное, до сих пор не была бы представителем, потому что с ней легко и чувствуется поддержка. С другим человеком я бы, наверное, не смогла так. Помощью его чувствуется. Если бы не она, то я бы не была председателем.
3: Если бы не она, мы бы не наладили такую тесную связь с территориальными центрами и не смогли убедить их в том, что нужно нам помогать привлекать новых членов организации. У нас просто потоком пошли люди. Если бы не она, я бы никогда не осмелилась в таком ключе взаимодействовать с властями. Вот. Ни на местном, ни на каком-то другом уровне.
1: Какие достижения областной организации вот за последние, может быть, 5 лет, за которые действительно не стыдно, ну, мало того, не стыдно, вы ставите себе большую десяточку?
2: Стучать в двери к людям, которые впервые получили инвалидность, и их вовлекать в социум, это настолько сложно. И вот вы прекрасно знаете Антона Сырникова. Вот понимаете, наш человек, который, это пример той работы, когда просто достучались, и люди нас услышали, человек услышал, родители услышали, и у человека произошло титанический сдвиг, наверное, да, в жизни произошел. И вот если раз в год, хотя бы раз в год с одним человеком мы как бы будем делать вот такие не проекты, а шаги к новой жизни, то, наверное, будет о чем вспомнить.
1: Вы не говорите о неких цифрах, о какой-то статистике?
2: Нет.
1: О людях?
2: Да. Есть у меня мужчина в Хотинске, Андрей. Это тоже такой человек. Если бы его спросить, он тоже скажет, что если бы не Таня Васильевна, то вот было бы вот так вот. Вовремя вмешались, и Андрей имеет то, что он имеет. Он бы вообще был без инвалидности и так далее. В такой ситуации нам надо не пытаться сразу на эту молодежь надавить, да давай, а сначала, значит, беседа, личный пример. Приходишь и начинаешь разговаривать. А я там 40 лет тому назад была такая же, как ты, и сидела там тоже, не знала, куда мне пойти. Но если бы не бабушки, да, и дедушки, то и до сих пор было бы. Вот то же самое. Проекты. Это все хорошо, но люди — наше будущее. Заглянуть в душу к человеку.
1: Давайте представим, что с помощью машины времени вы перенеслись в тот день, когда стали руководителем Могилевской областной организации. Что бы вы сказали молодому председателю? Может быть, о чем-то предупредили?
2: Ничего, делать так, как я и сделала. Не жалею ни о чем. Ничего не поменяла бы.
1: Откручиваем время немножко назад. Представим, что вы встретили Наталью Васильевну, которая только-только заступает на руководящий пост. Какой бы совет вы дали той вот молодой, зеленой Наташе Пантелееве, которая только что начинает работать с людьми с инвалидностью по зрению?
0: Я бы, наверное, ее поддержала, так как и она нас поддерживает. Наталья Васильевна, идите вперед, у вас все получится. Будьте уверены в своих делах. Все будет хорошо.
4: Наверное, чтобы было такое же, как оно и есть. Тут ничего даже посоветовать нету больше чего.
1: Какой подарок ей нужнее всего, как вы думаете?
4: Вилла у нее есть, фазенда тоже. Вилла есть, и грабли есть, да. Все у нее есть, лишь бы было здоровье. А остальное все это в наличии.
3: Если бы это было возможно, то я подарила бы ей кругосветное путешествие. Вот, в комфортных, безопасных условиях. Например, какой-нибудь лайнер, на котором она бы плавала по морям и океанам, искала новые впечатления, общалась, напитывалась солнышком.
0: Я думаю, каждый из нас хочет увидеть мир своими глазами. Я бы хотела пожелать ей, чтобы она тоже видела мир своими глазами.
5: Я бы хотела, чтобы у нее такая была, и возможность. В принципе, эти возможности есть, но я бы пожелала их более расширить и путешествовать. Больше путешествий, больше познания этого мира, разных стран, разных культур, народов. То есть это как и познание мира, и расширение вот этих социальных связей, расширение дружбы. Это было бы замечательно.

0: Среди суеты текущих забот быть руководителем для Натальи Васильевны Пантелеевой значит быть хранителем не только традиций, но и человеческого тепла. И ее опыт измеряется не только стопками завершенных дел или накопленными регалиями, а тем, сколько людей в нашем товариществе почувствовали себя частью большой семьи, стали востребованными, нужными обществу людьми, теми, кто обрел уверенность в своих силах и вносит свой вклад в общее дело.
1: Что бы вы пожелали для всех членов вашей организации?
2: Здоровья, мира, оптимизма, дружбы, честности, открытости друг перед другом, лукавства поменьше, чтобы все оставались людьми.

0: В слове «юбилей» часто слышится черта, точка, подведение итогов. Мы привыкли пересчитывать в этот день награды, дипломы, выслугу лет. Но, разговаривая с Натальей Васильевной и ее коллегами, понимаешь, ее юбилей – это не точка на карте достижений, а скорее стрелка компаса, которая указывает путь к новым горизонтам, бесконечному движению вперед. Это новый старт. Старт для тех, кто идет за ней, вдохновленный ее примером. Поздравления от Зинаиды Борисик, Марины Абазовик, Таисии Граковой, Сергея Григорьева и Галины Стрельской.
1: Я хочу Наталью Васильевну поздравить с юбилеем, пожелать добра, мира, здоровья, улыбок солнечных. И что она сама себе желает, чтобы это все исполнилось.
2: Я желаю вам терпения, здоровья, личного благополучия, личного счастья. Потому что без этого не будет вдохновения на свершения какие-то. Я желаю вам ярких впечатлений от этой жизни в позитивном ключе. Я желаю, чтобы рядом с вами были люди, которые всегда поддержат, будут рядом в любой ситуации, что бы ни происходило.
3: Я бы хотела от всей души поздравить Наталью Васильевну с днем рождения. Пожелать ей крепкого здоровья, удачи и успехов во всех делах. Пусть хватает сил на все, что она задумала, и осуществилось все, что она хочет. Чтобы у нее оставалось время для себя, не только для всех. А рядом всегда будут те, кто ей дорог. Пусть она будет счастлива во всем. И хотелось бы поблагодарить ее за поддержку и понимание.
4: В первую очередь с юбилеем поздравить, с маленьким все ее, значит, чтобы она была такой же оптимисткой, какой она есть, чувствовала всегда на 18, чтобы она была такой же отзывчивой, веселой, как смайлик, всегда улыбалась. Ну и дальше работала с нами как можно больше.
5: Я бы хотела пожелать Наталье Васильевне огромного крепкого здоровья, мира, любви, добра, хорошей погоды в доме, хороших событий на работе. Она сделала очень многое для этого общества, чтобы все слаживалось хорошо.
0: Редакция журнала «Товарищ» и все наши слушатели присоединяются к добрым словам ваших коллег, Наталья Васильевна. Пусть то добро и свет, что вы дарите людям, возвращаются к вам сторицей, крепким здоровьем, вдохновением и долгими счастливыми годами. С юбилеем!

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
2: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Счетная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
1: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
3: Актуальное интервью на Радио ВОС.
4: Пожалуйста. Да, меня зовут Андрей Владимирович Мачалин, я генеральный директор культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых.
5: Ну и, соответственно, организатор сегодняшнего.
4: Организатор, я не побоюсь, инициаторы мы вообще, так сказать, всего этого проекта, честь имею. Это уже ежегодная у нас теперь акция, которую мы провели первый раз в прошлом году весной. И вот уже больше года мы ее проводим в разных регионах, в том числе второй раз мы проводим здесь, в Снегирёвском военно-историческом музее.
5: Какие цели вот у всего этого движения?
4: Да, цель у этого движения, они у нас как раз совпали с теми целями и задачами, которые исповедует и реализует Ленин и Снегирёвский военно-исторический музей. Это создание и поддержание неразрывной связи исторической памяти, военно-исторической памяти русского народа, русской армии, единого с русским народом, с большим народом Большой России, в котором много разных народностей и национальностей, но при этом это единая сила, которая во все времена вставала на защиту нашей Родины. И с самых дальних времен, со Средневековья, русские воины героически сражались и защищали свою отчизну. Защищают они и сейчас, и вот эта живая связь времен, которая здесь можно потрогать, пощупать, здесь и военная техника, и экспонаты, памятные вещи героев той войны, и уже большая экспозиция, посвященная специальной военной операции. Вот наша задача, Всероссийское общество слепых, которое в течение столетней своей истории постоянно работало с ветеранами боевых действий, начиная с гражданской войны, с Великой Отечественной, поднимая людей, давая им возможность реализовать свой потенциал, стать в строй полноценных работников, членов общества, людей семейных. Все эти годы наше общество вело эту работу, ведет ее и сейчас. И одна из таких вот ярких комплексных мероприятий, которые наглядно показывают смысл содержания нашей работы, главное, привлекает к этому движению молодежь. Это очень важно. Сейчас мы вот на круглом столе много про это говорили. Вопрос работы с молодежью, которая, конечно, она хорошая, конечно, она все понимает, но под лежачей камень вода не течет. Работать надо, работать и работать. Как говорил наш президент, работайте, братья. Но мы стараемся.
6: Андрей Владимирович, скажите, пожалуйста, в общих словах, ну, как это можно, что именно вот КСРК локально сегодня сделало? То есть там были там сувениры, это же не наше, то есть про наши площадки, что на таком-то мероприятии были представлены площадки КСРК ВОС.
4: Но я бы все-таки чуть-чуть сделал бы шаг назад. Площадки площадками, но сама идея и сама организация, то есть сведение вот этих всех площадок в единое мероприятие, здесь участвуют на самом деле 27 муниципальных образований, ну, как минимум, три большие организации регионального уровня. И, естественно, у них у каждой свой бюджет, свои интересы, свои задачи. Вот свести всех воедино, в эту единую, общую, такую патриотическую, так сказать, направленность. Это, вот это была сверхзадача основной. А так, конечно, здесь вот Ассамблея народов России замечательную выставку народного творчества показала здесь интерактивно. Здесь были наши площадки с Российского общества слепых, были собаки-проводники, была наша спортивная секция. А наши артисты замечательные выступали. Значительная часть содержательная, она создавалась именно специалистами КСРК ВОЗ и Всероссийского общества слепых. Но в целом вот этот успех общий, с учетом того, что здесь очень много людей, которые привлекли и ассоциации, и местные администрации. То есть мы выходим на новый уровень. Это не наше корпоративное мероприятие, это большое комплексное военно-патриотическое мероприятие, которое собирает под своим крылом всех людей, которые разделяют наши, ну, высокие, не побоюсь этого слова, цели.
6: Скажите, пожалуйста, вы сказали, более 20 муниципальных образований в Московской области, то есть в частности незрячие люди тоже с Московской области?
4: И в частности незрячие с Московской области, совершенно точно. Вместе во главе с Натальей Абрамовной была здесь у нас организация, но представлена делегация представительной централизованной Московская областная и Московская городская
6: тоже. А сколько, грубо говоря, в гласлипах? Ну, грубо там, менее 100, более 100, около 50, более 50.
4: Ну, наверное, скажем, около 100 было. 40 москвичей, 30 было из области, плюс у нас инвалиды из центра Мещерякова, 15 человек, ну и плюс, наверное, кто-то еще, но около 100 человек. Всего мы оценили тут с организаторами человек 800, наверное, в общем, 100 человек.
6: Спасибо вам большое за организацию.
7: Какие планы есть на развитие акции «Честь имею» и какие регионы еще подключатся в этом сезоне?
4: Ну, мы, как вы знаете, да, мы приняли же постановление и положение. То есть наша акция стала официальным, регулярным, ежегодным мероприятием, которое не имеет жестких рамок. И любая организация вправе может, ну и на наш взгляд, должна присоединиться к этой акции. Если в этом году мы, вот у нас было и Киров был, и наш любимый Волгоград. Честно говоря, я пока у меня прямых не было заявок на конец года, да, но я очень надеюсь, что та информация, которая, в том числе, надеюсь, с вашей помощью будет широко разнесется по нашим информационным ресурсам, сподвигнет наших коллег на проведение таких мероприятий и в этом году, и в будущем, потому что наша история, как раз вот мы попали в этот пятилетний цикл, когда каждый год это юбилеи, те или иные печальные, радостные даты побед, поражений, сражений Великой Отечественной войны, ну и в конце у нас будет юбилей и Всероссийского общества слепых, и юбилей победы Великой Отечественной войны уже в 30-м году.
6: Спасибо.
1: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ 59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
8: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
9: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», Это я считаю очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
1: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
10: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
1: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
11: Радио ВОС. Музыка.
3: Радио ВОС представляет участников и гостей международного благотворительного фестиваля «Белая трость».
12: Год.
3: 2013.
12: Место проведения.
3: Большой концертный зал «Космос».
12: Исполнители.
3: Учащиеся интерната города Королёв. Группа «Земляне».
12: Композиция.
3: «Трава у дома».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио ВОС, снова музыкальная программа «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Только что вы слышали попурри, стихи ко всем песням, прозвучавшим в этом попурри, написал Михаил Иванович Ножкин. А в случае с песней «Последний бой» он является автором и музыки, и слов. Ему и посвящены будут две наши ближайшие программы, сегодняшняя и следующая. Итак, родился Михаил Иванович Ножкин в Москве в 1937 году. В этом году ему исполнилось 80 лет. Окончил строительный техникум, а в 1961 году театральную студию эстрадных искусств Московского театра эстрады. В том же году был принят в труппу театра. Сначала, помимо ролей в театре, писал пародийные стихи, юмористические. Потом стали появляться стихи к песням. Отец Михаила Ивановича был фронтовиком и скончался в 1961 году в возрасте 55 лет. Отразилась война на его здоровье. И поэтому у Михаила Ивановича много стихов и песен о войне. Мы сейчас с вами послушаем одну из таких песен. Она называется «Глядят на нас фронтовики». И музыку, и стихи написал Михаил Ножкин. Исполнит песню Владимир Макаров.

прошедшие полгода.

0: Наверное, самая известная песня Михаила Ножкина «Последний бой». Ее включили в свой репертуар многие звезды и не очень известные артисты эстрады. Сам Михаил Иванович пел. В том числе песню эту записала и Клавдия Ивановна Шульженко. Ну, я думаю, что вы эту песню хорошо знаете и помните. Мы ее с вами слышали в попурри, и найти ее, думаю, будет легко. А вот другую песню, которую записала Клавдия Ивановна Шульженко на стихи Михаила Ножкина, мы сейчас с вами послушаем. Она звучит значительно реже. Называется она «Ты придешь». Музыка Давида Ашкенази, стихи Михаила Ножкина. Поет Клавдия Шульженко.
1: Сколько раз мне в жизни счастье улыбалось, и друзья не отходили от меня. Но бывало, как назло, вдруг не везло, и не хотел никто помочь или понять. Одиноко сразу вдруг все как-то валится из рук, не веришь в собственной судьбе. И опять в который раз я в трудный час вдруг вспоминаю,

так отзовись, так появись, так покажись, как солнце ясное в ненастную погоду, как солнце ясное в ненастную погоду. Почему со мной радость, и удачу и успех ты не разделишь никогда? Если трудно мне и сложно, если просто невозможно, ты приходишь лишь тогда. Если дальше так и будет, знай, что впредь я ради лучшего на худшее пойду. Ради собственного счастья постоянные несчастья я найду. А ты придешь, приедешь, прилетишь, меня по буйной голове погладишь, а ты в глаза мне в душу поглядишь, и все пойдет.

и ты придешь, приедешь, прилетишь. Меня по буйной голове погладишь, и ты в глаза мне в душу поглядишь, и все мы

появись, так покажись, как солнце ясное в ненастную погоду, как солнце ясное в ненастную погоду. Так отзовись.

1968 года Михаил Ножкин снимается в кино. Довольно много, но об этом мы поговорим в следующей программе. Сегодня же скажу, что, наверное, большую часть песен на стихи Михаила Ножкина написал Давид Тухманов. Может, и не большую, но, во всяком случае, наверное, самые известные. Вот сейчас прозвучит песня, она называется «Есть». Музыка Давида Тухманова, стихи Михаила Ножкина, поет Вадим Мулерман. А на сегодня программа «Тряхнем стариной» прощается с вами. У микрофона был Сергей Андреев. Желаем вам всего самого доброго. До новых встреч!

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Екатеринбурге завершился чемпионат России по русским шашкам спорта слепых. В Кемерово прошел заключительный этап 3-й всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. Команда Москвы стала чемпионом России по мини-футболу спорта слепых. Калмыцкая республиканская организация ВОС отметила 95-летний юбилей. Открыт прием заявок на конкурс проектов по социокультурной реабилитации незрячих. В Санкт-Петербурге побывали экскурсанты из Марийской РОВОС в рамках проекта «Туризм без границ». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 22 по 30 июня в Екатеринбурге прошел чемпионат России по русским шашкам спорта слепых в командном зачете. Участвовали 6 команд из 5 регионов. Первое место с результатом 26 очков из 30 заняла команда Самарской области, второй год подряд подтвердив титул чемпионов. Второе место у команды Республики Дагестан 2, третье у команды Краснодарского края. С 23 по 28 июня в Кемерово состоялся 6-й заключительный межрегиональный этап 3-й всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. Участвовали 140 спортсменов из 8 регионов Сибирского федерального округа. Соревнования прошли по шашкам, настольному теннису, голболу, футзалу и легкой атлетике. В рамках мероприятия провели показательные

0: Мастер-класс по стрельбе из лука для незрячих. В командном зачете первое место заняла Кемеровская область, второе – Красноярский край, третье – Алтайский край. Финал спартакиады пройдет в Екатеринбурге с 9 по 15 августа. С 21 по 27 июня в Дзержинске прошел чемпионат России по мини-футболу 5x5 в категории B1 спорта слепых. Первое место заняла команда Москвы, второе – Республика Дагестан, третье – Московская область. 26 июня состоялось торжественное мероприятие, посвященное 95-летию Калмыцкой республиканской организации ВОС. Сегодня в организации три местных отделения, которые объединяют около 600 человек. С приветственными словами выступили представители министерства и общественных организаций. Председатель Людмила Эренценова вручила награды Центрального управления и региональной организации. Состоялся концерт с участием воспитанников ВОС. Открыт прием заявок на конкурс «Проекты, направленные на социокультурную реабилитацию незрячих и слабовидящих людей». Конкурс учрежден благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт» в рамках программы «Особый взгляд». Гранты предоставляются от 600 тысяч рублей для локальных проектов до 1 миллиона 600 тысяч и выше для масштабных межрегиональных и всероссийских проектов. Заявки принимаются до 30 ноября. С 21 по 27 июня члены Марийской региональной организации ВОС совершили экскурсионную поездку в Санкт-Петербург в рамках проекта «Туризм без границ» при поддержке фонда «Добрый Мари-Эл» и фонда президентских грантов. Экскурсанты посетили Петропавловскую крепость, прокатились по рекам и каналам, познакомились с тактильными макетами в парке «Город в миниатюре» и Петергофе, побывали в Русском музее Кронштадте и Царском селе. 27 и 28 июня во Владивостоке прошел чемпионат Приморского края по шахматам спорта слепых. Участвовали 12 спортсменов из Владивостока, Уссурийска, Лесозаводска, Находки и Тавричанки. Среди мужчин первое место занял Никита Голик, второе – Дмитрий Синегаев, третье – Виктор Бережной. Среди женщин победила Галина Гавлинская, второе место – у Ирины Морсковой, третье – у Елены Кондратенко. С 22 по 24 октября в Челябинске пройдет Всероссийский инклюзивный кинофестиваль «Незримое кино-2026». Мероприятие состоится на двух площадках – в кинотеатре «Знамя» и креативном пространстве «Атом». В программе – конкурсные показы фильмов с тифлокомментированием, творческие встречи, иммерсивные спектакли и мастер-классы. Затем фильмы-победителю и мастер-классы покажут в других городах Челябинской области. Проект реализуется при поддержке гранта губернатора Челябинской области. В Российской школе подготовки собак-проводников ВОС прошел творческий мастер-класс для участников нового заезда. Незрячие ученики вместе с сопровождающими, инструкторами и студентами-практикантами плели изделия из брайлевской бумаги и знакомились с уникальными музыкальными инструментами. Руководство школы поблагодарило специалистов отдела лидерства РОИ и «Перспектива» за проведение мастер-классов. 16 июня в Воронежской региональной организации ВОС состоялась встреча с представителями Московской городской организации ВОС. Состоялся круглый стол, где обсудили вопросы социокультурной реабилитации, спортивной деятельности и взаимодействия с региональными структурами. Председатель местной организации Кузьминки Татьяна Горелко передала в дар флаги ВОС и Российской Федерации и также провела авторский мастер-класс по написанию картин вслепую. Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
1: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
2: Свободное плавание.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Цындыма Бойко. А на связи с нами Елена Чичканова, доцент кафедры педагогики и психологии Тамбовского института повышения квалификации работников образования, кандидат педагогических наук. Здравствуй, Елена.
4: Здравствуй, Цындыма, рад тебя слышать.
3: Я думаю, что мы вполне можем себе позволить обращаться на «ты», тебе позволить обращаться на «ты» друг к другу, так как уже очень много лет дружим и сотрудничаем.

0: очередь, это дети с ограниченными возможностями здоровья. Хочу тоже немножечко уточнить, тут не прямо вот только этот год, это последнее время. У нас достаточно хорошие события, мы ура! Работаем по федеральным адаптированным программам. Почему я говорю «ура»? Потому что произошла стандартизация. Получилось единство требований. В адаптированных федеральных программах определены и прописаны все необходимые предметы и коррекционные курсы. Определено обязательное содержание предметов. Больше, пожалуйста, каждая образовательная школа может давать больше, но меньше никак нельзя. То есть мы находимся сейчас в таком едином образовательном пространстве.
1: Кроме этого, что ожидает наших детей? Много говорят сейчас о единой школьной форме, например.
0: На мой взгляд, когда дети одеты все-таки более-менее прилично, ничего дурного в этом нет. И если образовательная организация совместно с родительским комитетом, с родительской общественностью выберет какой-то вариант школьной формы, которая является как бы брендом данной школы, в этом тоже нет ничего плохого. Вспомним наше детство. Мы все ходили в школьной форме, все были одеты культурно, прилично, аккуратно, без голых пупков и приличной длины. Так что ничего плохого в школьной форме нет. Если я вспомню нашу школьную форму, то она делалась из лучших образцов. И там, если можно посмотреть состав, то ткани были не синтетические, а кашемировые. Так что если будут приняты высокие стандарты к школьной форме, что же тут плохого, что дети будут хорошо и аккуратно одеты? И я часто была в таких престижных школах, и когда заходишь, и все дети одеты стильно, единообразно, не одинаково один к одному, но все равно есть какой-то стиль образовательной организации, это смотрится очень-очень достойно.
1: Вводятся ли в этом учебном году какие-то правила? Что вообще в законодательстве изменилось?
0: Таких каких-то новых больших перемен нет. А вот на что бы я хотела обратить внимание, что мы сейчас все родители готовятся, и у нас подготовить ребенка к школе, все вышли на какой-то последний месяц, это финишная прямая, и родители массово готовят. И вот я бы хотела как раз поговорить о том, что вообще должно включать понятие «подготовить ребенка к школе». Это ведь не просто закупить канцтовары и формы. Это, кстати, самое легкое. Важно, чтобы ребенок был готов учиться, настроен на учебу. Что вкладывают специалисты в это понятие? Это чтобы ребенок мог сидеть. Ведь даже с первого класса вот урок будет полчаса. И буквально через несколько четвертей все 45 минут. И в это время нужно уметь слушать и слышать педагога, слушаться учителя, уметь элементарные вещи. Попроситься в туалет, сообщить, если что-то болит, одеться, раздеться, переобуться. То есть очень важно, чтобы у ребенка были такие навыки, которые позволяют ему безболезненно включиться в эту среду. И, конечно, дети, которые посещали детский сад или подготовку к школе, вливаются в учебу проще. И еще очень важно, чтобы у ребенка была хорошая мелкая моторика. То есть, чтобы он крепко и правильно держал ручку, карандаш, выполнял точно мелкие движения. Родители иногда готовят к школе, прямо учат прямо читать. Дают такие знания. Хотела бы обратить внимание, что нередко родители учат неправильно. БА. Ну, давайте послушаем. Если БА, то и получится БА. И знания – это, конечно, хорошо, но важнее все-таки уметь воспринимать информацию и взаимодействовать в коллективе, взаимодействовать с детьми друг с другом и взаимодействовать с педагогом. И еще очень важно посмотреть, готов ли ваш ребенок к школе. Если он не готов, лучше дать еще годок. Вот все мы с вами разные. Кто-то 150 сантиметров.

0: сантиметров. Это нормальный рост, нормальный. А кто-то 1,90 м. Это тоже нормальный рост, нормальный. В среднем 170. Вот так дети. Один уже в 6 лет вполне готов, а другому нужно еще время. Если, например, у ребенка ограниченные возможности здоровья, его дошкольное детство можно продлить до 8 лет. Садама, а мне кажется, вот твой ребенок пораньше ведь пошел в школу.
1: Ну, мой ребенок пошел в 5 лет в школу, в ноябре ему исполнилось 6, и при этом вот как раз был тот год, когда пропустили 4 класс, и в итоге он окончил школу в 15 лет и поступил в университет.
0: А у меня ребенок наоборот, ему как раз на момент поступления в школу было 6,5 лет, и я очень переживала, пора, не пора. Он прекрасно считал, чудесно читал и, в общем-то, хорошо рассуждал, но я попробовала так первых несколько дней просто поводить в школу. Хотя пакет документов на запись в 1 класс у меня был полностью готов. И вот за эти несколько дней я убедилась, что мой ребенок высидеть урок не может. Что он уходит из своего класса, приходит ко мне, так как я учитель начальных классов была совсем по соседству, что все у него мама, мама. Ну, в общем, совсем был незрелый, и я ему дала годок. Он тоже прекрасно кончил школу и программист, и сейчас у него вполне успешная карьера. Здесь каждому нужно подстроиться под своего ребенка, а не пытаться как-то сломать ребенка. Если вот сосед пошел в 6 лет, и я обязательно в 6 лет пойду. Нет, посмотрите, может ли ребенок выполнять школьные требования. Вот это очень важно. Важно выбрать ту организацию, где ребенку будет комфортно. Шаговая доступность или новая, престижная, большая школа – это, конечно, положительные моменты, но далеко не самые главные. Если ребенок одаренный, все схватывает на лету, может быть, ему будет скучно в массовой школе, и следует обратить внимание на лицей с какими-то углубленными предметами, на школу для одаренных. Ребенку должно быть в меру трудно. Ему не должно быть так, что прямо совсем легко-легко. Это расхолаживает, расслабляет. Ребенок перестает трудиться. И если у ребенка есть проблемы со здоровьем, то, может быть, тоже задуматься и поискать подходящую именно ему школу. Ну вот, например, у вашего ребенка расстройство аутистического спектра, у первоклассника. Он болезненно реагирует на громкие звуки. Тревожно чувствует себя в массе народа. Такому школьнику будет очень тяжело влиться в большой класс или находиться в шумном коридоре на перемене. У нас сейчас в области строятся школы, где по 2000 человек. Это огромные организации. В такой школе даже взрослому человеку трудно сориентироваться с первого раза. А ребенок с проблемами со здоровьем, с проблемами с ориентацией, ему будет очень тяжело. Я бы, например, посоветовала ребенку с аутизмом присмотреться к небольшим школам, с маленькими классами. Ну, если есть рядом школа, отдельная образовательная организация, ранее их называли коррекционные школы, сейчас у нас по законодательству это отдельные образовательные организации, то это тоже большая удача. Я думаю, не стоит упускать такую возможность учиться в небольшой школе, где каждого ребенка знают в лицо, где небольшие классы, где педагоги имеют огромный опыт коррекционной работы. Я думаю, это тоже родителям стоит над этим задуматься. А возможно, вот, например, у ребенка детский церебральный паралич, а интеллект не просто сохранный, ну, очень высокий. Может, он вообще будет учиться экстерном. Тут какого-то единого правила нет. Тут нужно смотреть на своего ребенка и видеть то, что есть на самом деле, а не то, что родители порой хотят видеть. Тут вот тоже очень такая большая проблема у нас. Часто родители пытаются решить какие-то свои мечты, удовлетворить свои амбиции, забывая о самом главном, что в школу идет ребенок.
1: Лена, ну мы сейчас как раз затронули такую тему, инклюзивное образование или же специальное образование, да, мы говорим коррекционное. Родителям достаточно трудно принять, что ребенок их должен учиться по специальной программе. И они считают, что по ошибке их ребенка отправили учиться по адаптированной программе.
0: Ну, я хочу сказать, что ошибки тут допустить не так-то и просто. Для того, чтобы ребенку назначили адаптированную программу, он сперва обучается. И за ребенком наблюдает педагог. И только тогда, когда педагог или группа педагогов видит, что ребенок не осваивает или с большим трудом осваивает программу, ему рекомендуют пройти психолого-медико-педагогическую комиссию. Но перед этим психолого-медико-педагогический консилиум, то есть группа очень грамотных товарищей образовательной организации, собирается и не раз собирается, смотрит этого ребенка, проводит диагностику, смотрит результаты его работ, наблюдает за этим ребенком на занятиях, на уроках. Только после этого его направляют на комиссию. Там ребенка еще несколько раз внимательно смотрит группа тоже педагогов. Также обязательно смотрит медицинскую карту. Такие сложные диагнозы, как аутизм или умственная отсталость, психолого-медико-педагогическая комиссия не ставит. Это все-таки медицинские диагнозы. То есть программу выбирают только на основе рекомендаций группы специалистов, команды специалистов и медицинских показаний. И что же эта программа дает? Это только положительное. Во-первых, с ребенком будут заниматься дополнительно. Ему, возможно, в зависимости от варианта программы, будет добавлен год или два пролонгированного обучения. То есть он будет иметь возможность освоить материал в более длинные сроки. Ему будут подобраны специальные формы, методы для того, чтобы этот материал преподнести. Кроме того, у него получаются определенные, ну, не льготы, а, я бы сказала, поблажки при сдаче экзаменов. Увеличивается время сдачи экзаменов. Так что я думаю, что это только очень хорошо. И еще на что бы я хотела обратить особое внимание. Когда психолого-медико-педагогическая комиссия определяет вариант программы, она определяет ее по оптимистическому принципу. То есть все-таки ребенку рекомендуется более сложный вариант программы. Например, у ребенка задержка психического развития. Ему могут порекомендовать вариант программы 7-1. То есть это обучение с классом, это только занятие со специалистами без дополнительного года обучения. Но ребенок даже при помощи специалистов сопровождения не может освоить программу. И он тогда повторно проходит еще раз психолого-медико-педагогическую комиссию, и там ему уточняют образовательный маршрут, и по результатам могут рекомендовать программу 7-2, то есть с дополнительный год обучения, и обучение ему будет рекомендовано в классе небольшой наполняемости до 12 человек. Ну, как профессиональный дефектолог, я считаю, что тут ничего страшного нет, ничего плохого нет. Если ребенок учится по тому варианту адаптированной программы, который соотносится с образовательными результатами обычных школьников массовой школы, то в его аттестате вообще никак это не будет отражено. У него будет такой же аттестат, как у его одноклассников, но с ним дополнительно будут заниматься специалисты.
1: Беседу продолжим после небольшой паузы.
2: Вы слушаете «Радио ВОС».
1: Напоминаю, что сегодня мы беседуем с Еленой Чичкановой, доцентом кафедры педагогики и психологии Тамбовского института повышения квалификации работников образования, кандидатом педагогических наук. Это вот один вариант, когда тот же самый аттестат ребенок получает, просто с ним дополнительно занимается, да, я правильно понимаю? Но есть же случаи, да, когда идет по другой программе, и в итоге он не получает стандартный аттестат.
0: Он получает свидетельство об образовании, но это только дети с ментальными нарушениями. Но вот понимаете, сейчас как бы столько получается профессий, специальностей, которыми можно овладеть без аттестата, а с свидетельством об образовании, что бояться этого тоже не стоит. Если ребенку по состоянию здоровья не дано осилить программу, то можно над ним издеваться сколь угодно долго, его можно по ночам учить стихи, с утра в 5 утра поднимать и в 100 раз повторять, но он, если он не может, то он не может.
1: И не сможет, да.
0: Но зачем издеваться над человеком? Пусть он освоит тот вариант программы, который он может, и получит ту специальность, по которой он сможет работать. Вы же не думаете, что у нас профессиональный хороший штукатур или маляр получает как-то очень мало и не в состоянии себя прокормить? У нас многие рабочие профессии оказываются более высокооплачиваемые, чем квалифицированные работы с высшим образованием.
1: Да, есть такая правда.
0: Есть такая, да? Угу. Не вижу в этом ничего плохого или страшного, или смертельного. Главное, чтобы этот ребенок оставался любимым, чтобы его школьные оценки не становились оценками его как ребенка, хороший он там или плохой. Школьные оценки – это все-таки оценки для знания, а родительская любовь, она должна быть, безусловно.
1: Многие наши радиослушатели или сами с нарушением зрения, или дети, да, вот хотелось бы понять вот в этом направлении, насколько успешно инклюзивное образование детей с нарушениями зрения.
0: Ты знаешь, тут вопрос очень сложный, потому что вот у нас в области только 2 ребенка имеют такие нарушения зрения, что им рекомендована адаптированная программа. Поэтому говорит, что им будет создана отдельная образовательная организация. Для 2 не будет. Что им будет создан в школе отдельный класс. Ну, скажем, 1 в 1-м, 2 в 10-м классе. Мы тоже понимаем, что не будет. Но я все-таки считаю, что это очень тяжело. Дыма, а ты вообще сама как училась?
1: Ну, в наше время не было выбора. Были только школы-интернаты, на которые я не жалуюсь, и на уровень своего образования тоже.
0: Ну, конечно, после школы-интерната закончить МГУ, я думаю, тут сложно пожаловаться. Поэтому, я думаю, тут тоже каждому ребенку такой подход должен быть индивидуальный. И потом, насколько потеря зрения, насколько человек с потерей зрения адаптирован, очень индивидуально. Не могу сказать вот таким прямо единым предложением: все идите в массовую школу или все поезжайте в интернат. Тут нужно смотреть на человека, насколько он готов, насколько он уже адаптировался к поступлению в школу. Кому-то все-таки придется идти именно в интернат, а кто-то сможет в общеобразовательной организации. Потом тоже, когда была потеря зрения, был ли это от рождения, или человек потерял зрение со временем. А вот сама ты как думаешь?
1: Ну, на самом деле, это глубоко индивидуально, как ты уже сказала, и это зависит не только от самого ребенка, его развития и так далее, но и от возможности самой семьи. Готов ли кто-то из родителей полностью посвятить себя этому ребенку? Потому что, на мой взгляд, это достаточно непросто, скажем, вот незрячему ребенку ходить в общеобразовательную школу, хотя такой опыт есть, есть даже вполне успешный, но... Еще раз повторим, это индивидуально. Каждый принимает решение сам.
0: Я в своей практике была заучем в техникуме, и у нас была девочка тотально слепая, зрение она потеряла в процессе жизни. Она нашла себе подружку, которая готова была ее постоянно водить, сопровождать везде. Они ходили не разлей вода, как Шерчик с Машерчкой. И девочка училась очень хорошо, она прекрасно запоминала все на слух, ничего она не конспектировала, и я могу сказать только хорошее, я даже видела, как она вяжет, я была поражена, потому что она вяжет на счет, все узоры у нее прекрасны, у нее там нигде ничего не сбито, она узор держит в голове, но если у человека есть такие способности, зачем же ее мы будем искусственно запихивать в интернат? Если человек с этим справляется.
1: На самом деле мы очень много чего можем. Конечно, возможности безграничные. Поэтому, да, можно в разных сферах себя найти. Главное вот найти в чем и развивать ребенка.
0: Да, чем раньше, тем лучше. Очень часто я встречаюсь с тем, что родители как-то пока школьное обучение там за горизонтом, родители не беспокоятся. Да он еще маленький, да что с него возьмешь? Да само образуется, да может быть перерастет, да может быть это образуется.
1: А то еще и зрение вернется.
0: Как только, да, да. Как только обнаружена проблема или подозрение на проблему, потому что есть некоторые ментальные нарушения, которые время манифестации, то есть время обнаружения, 3-4 года. Но подозрения уже могут возникнуть и меньше, чем в год или в год. И лучше тут, как говорится, перестраховаться, чем недостраховаться. Лучше начать работать на опережение, чем потом догонять. Потому что есть сензитивные периоды. Что такое сензитивный период? Ну, каждый психолог и педагог скажет, это период наиболее благоприятный для развития той или иной психической функции. А почему этот период благоприятный? Потому что в этот период формируется именно тот участок мозга, который отвечает за эту функцию. И если родители в ожидании, пока ребенок чего-то там догонит или перерастет, или нагонит, а этот участок мозга уже сформирован, и туда мы ничего не положили, и оно туда будет очень сложно что-то положить. Это вот знаете, когда ребенок маленький, скачет и слушает сказку на английском языке и начинает ее рассказывать, говорить. Хотите, ой, какой восторг. Да нет, просто у него сензитивный период сейчас для освоения речи. А когда мы с тобой начинали учить английский в 5 классе,
1: да,
0: то уже сензитивный период был далеко позади. И английский так и остался. My name is Lena.
1: Ну да, угу, да.
0: Ну да, поэтому очень важно, чтобы родители не ждали чуда, а именно занимались своим ребенком при появлении подозрений на какие-нибудь нарушения или отставания. Вот это прямо очень важно.
1: Лен, у меня вопрос еще такой. Есть такие заболевания, генетические и другие, при которых при рождении зрение относительно неплохое, ребенок вполне справляется с письмом, чтением, самостоятельно ходит, но диагноз таков, что, ну, впрочем, как и у меня, было рано или поздно зрение упадет окончательно. И вот стоит ли сообщать об этом ребенку, семье, или же все-таки дать возможность развиваться, а там уж как пойдет?
0: Я думаю, что сообщать — это мое личное мнение, это не где-то такое правило существующее, нет, это просто мое мнение. Я думаю, что семье обязательно стоит сообщать, мягко, не пугая, рассказав, какие могут быть перспективы и какие могут быть пути снижения, так сказать, негативных последствий. Потому что если семья знает, она уже может готовиться к тому, что со временем действительно наступит тот момент, когда ребенок перестанет видеть, может начать учить тому или иному. Тут ребенок маленький, у него, например, тактильная чувствительность вот сейчас хорошо формируется, но она ему сейчас не нужна. То есть, по мне, с ребенком нужно готовить его к жизни так, как будто у него это случится заранее. И он уже наступившую потерю зрения не воспримет так болезненно. Это мой взгляд. Я не знаю, я внутри ситуации не была, но мне кажется, что вот так.
1: Я по этому поводу могу сказать, что как раз до 17 лет не знала о том, что когда-то упадет зрение. Мне казалось, что медицина развивается, я принимаю какие-то препараты, лечение прохожу, и никак не думала, что зрение у меня когда-то станет хуже. В 17 лет вдруг от 30% у меня остается 20, и я тогда понимаю, что зрение падает. Если бы я раньше знала о том, что зрение когда-то упадет, то, наверное, я бы перешла в школу, где изучали систему Брайля. Наверное, я бы умела читать и писать. И вот когда в 17 лет вот стало зрение падать, и я над собой горько смеялась, говорю, знаете, я вышла из школы безграмотная. То есть вот зрение упало, и я ни читать, ни писать не умела, не могла в тот момент. И Брайль стала изучать уже ближе к 30 годам. Да, Лен, я так понимаю, все-таки подводя итог сказанному, что в любом случае нужно в каждом случае подходить индивидуально, исходить из состояния здоровья, развития ребенка и возможностей семьи. И в заключение хотелось бы, Елена, услышать пожелания для наших радиослушателей накануне нового учебного года.
0: Пожелание самое простое – побольше оптимизма, потому что дети очень чувствуют настроение родителей, и поменьше вот этих вот всяких страхов, опасений, получится, не получится, ну и не получится. Ну что? Ничего страшного. Вот радость от того, что ребенок идет в школу, от того, что он стал на ступенечку выше, это новый статус. И семья не должна становиться на сторону критики. Семья – это всегда то место, где ребенка любят, безусловно, и поддерживают в любой ситуации. Успехов и хорошего настроения.
1: Лена, какие правильные слова. Огромное спасибо за нашу с тобой беседу. Напомню радиослушателям, что сегодня у нас в гостях была Елена Чичканова, доцент кафедры педагогики и психологии Тамбовского института повышения квалификации работников образования, кандидат педагогических наук. С вами была Цындыма Бойко. Всего доброго. До новых встреч.
2: Свободное плавание. Программа «Молодежный экспресс».
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня четверг, 25 июня, на часах 14:30, и это значит, что в эфире звучит программа «Молодежный экспресс». Меня зовут Мария.
4: А меня зовут Марьяна. Всем привет, наши дорогие радиослушатели.
3: Ну что ж, экзамены уже позади. Впереди по всей стране выпускные балы. И для абитуриентов начинается самая жаркая пора. Время выбирать профессию и поступать в вузы. И сегодня у нас в гостях человек, который отлично знает, как ставить амбициозные цели и добиваться своего. Вице-чемпионка мира, рекордсменка Европы по плаванию, мастер спорта международного класса Варвара Князева. Варя, привет!
4: Привет!
5: Здравствуйте!
3: Варя, и самый такой первый вопрос, обычно который мы всем задаем нашим гостям в студии. Расскажи, пожалуйста, немного о себе для тех наших слушателей, кто, возможно, только знакомится с твоей историей, как в твоей жизни появилось плавание.
5: После окончания первого класса в 2016 году я просто пришла на занятия по плаванию, ну и мне понравилось.
4: И с тех пор ты так регулярно и посещаешь тренировки?
5: Да.
3: То есть это занятие по плаванию у вас от школы или просто какой-то кружок, или как это вообще организовано?
5: Это спортивно-адаптивная школа. Угу. Получается, у нас есть друзья у семьи тоже. А они с нами в садик ходили. Uh-huh. И вот они уже, получается, Олег заканчивал второй класс, по-моему. И он пришел туда раньше. Еще был мой одноклассник, тоже пришел туда раньше.
6: Они тебе разрекламировали этот вид спорта?
5: И одноклассница, да. И они как бы ходили-ходили, мы потом тоже захотели пойти.
6: А скажи, пожалуйста, ты когда пришла плавать, у тебя были уже какие-то навыки, умения, что-то ты умела уже плавать самостоятельно?
5: Сейчас только на воде держаться.
6: Только на воде держаться, ага.
5: Я уже толком не помню.
4: Из какого класса или с какого возраста ты начала уже участвовать в каких-то более-менее крупных соревнованиях?
5: Ну, на спартакиаду всероссийскую я поехала в 9,5 лет.
6: Ого, ничего себе. Здорово.
5: Ну, там республика спорт не такая сильно серьезная.
4: Давно.
6: Ну да, серьезно соревновалась.
5: Ну, в 18 году.
6: В 18 году. Здорово. Да. Было страшно ехать первый раз?
5: Почему-то вообще нет. Я вообще не волновалась перед соревнованиями. Для меня это было больше как что-то интересное, там удовольствие получить.
4: Угу. Новые впечатления, наверное, какие-то, да?
5: Ну да.
6: А тогда давай к последним событиям вернемся на пару месяцев назад, к мартовскому чемпионату России в Калуге, где ты устроил настоящий триумф. Как ты сама сейчас спустя время оцениваешь свое выступление?
5: Ну, почему-то у меня ощущение, что мне было легко.
6: Угу.
5: Легко в плане эмоционально. Я не волновалась особо. Единственное, я вот, например, в первый день я не волновалась перед дистанцией 400 метров. Ну, немножко совсем, если только. Перед 50 на спине вообще не волновалась. Я просто пришла, проплываю с огромным удовольствием. Mm-hmm. И все. Единственное, я еще волновалась перед сотней на спине, потому что это моя самая такая важная дистанция.
6: А почему это самая важная дистанция?
5: Ну, просто моя основная.
6: Ага, это твоя основная.
5: Которую я обычно плаваю.
6: Угу, угу, понятно.
5: Больше всего.
6: А ты всегда вот не волнуешься перед стартом? Или выработала уже какой-то себе, не знаю, может быть, ритуал, чтобы не бояться?
5: Ну, я бы сказала, что раньше, наоборот, я не волновалась перед стартами, но сейчас это происходит, к сожалению.
6: Как ты справляешься с этим? Что делаешь?
5: Ну, больше всего меня волнуют мировые соревнования. На них я там уже стараюсь как-то себя успокоить, подумать о чем-то другом. Потому что я понимаю, что волнение ни к чему не приведет, но все равно остается.
4: А какая вот из четырех последних золотых медалей, из этих четырех достижений для тебя самая ценная?
5: Ну, сложный вопрос, надо подумать. Скорее всего, сотня на спине.
6: Угу. Все-таки основной вид плавания, ну, да. Да, который ты постоянно тренируешь. А на дистанции 50 метров как раз вот на спине ты показала время 34,12, да, секунды?
5: Да.
6: Что быстрее официального рекорда мира японки Томоми Ишуры. А
5: да.
6: Что ты почувствовала в тот момент, когда поняла, что произошло мировое достижение?
5: Я это узнала, по-моему, в предпоследний день соревнований,
6: угу.
5: Хотя проплыла я в первый день. То есть я узнала это совершенно случайно.
6: А как узнала? Тебе сказал тренер или просто сама решила посмотреть в интернете?
5: У меня есть, получается, ВКонтакте группа,
6: угу.
5: Сообщество, вот пушлинского плавания.
6: Угу.
5: И мамина подруга увидела там запись про то, что я установила рекорд. Мама мне это говорит. А, эта подруга вообще нам пишет, поздравляет, и мы ничего не понимаем, в чем дело.
6: То есть, потом прочитали эту запись, узнала из соцсетей о своем рекорде, да?
5: Да.
6: Круто, слушай, это прям здорово.
5: Потому что я знаю, что там на сотне на спине, например, рекорд 1:13:46. Я проплыла за 1:13:70. Ну, я расстроилась.
6: Это 100 метров, да, ты имеешь в виду?
5: Да. Угу. А на 50 я вообще вышла. Я даже узнала, что эту дистанцию плыву только утром. Потому что там надо было разрядку мне-то присвоить, я уже не помню. Точно.
6: А ты плаваешь 50 метров вольным стилем?
5: Да.
6: И сколько время самое лучшее у тебя?
5: 31:70.
6: Круто.
5: Да. Я вот только в этом году нормально ее улучшила, до этого было не очень хорошо.
4: Mm-hmm. Ага, расскажи в целом про вот стили плавания, почему именно на спине, какими ты еще плаваешь, какой твой самый любимый стиль?
5: Спина в целом, я бы сказала, что считается основным способом. Я уже даже не помню, с какого времени. Ну, это как было всегда, так и есть. Ну, кролем я тоже плаваю 400-ку, 100-ку и 50. Недавно начала плавать комплексом, но не на всех соревнованиях.
6: А баттерфляй?
5: Ну, у меня с ним не все хорошо.
6: Ну, он сложный вообще на самом деле.
5: Ну, такой, да. Угу. Я стараюсь его улучшать все-таки.
4: У меня такой странный вопрос есть. Из личного опыта я профессионально не занималась плаванием, но как-то участвовала в соревнованиях как раз вот на спине. А как не биться головой о бортик, когда ты приплываешь к финишу? Как это устроено бывает?
6: Еще развернуться надо, если 100 метров там, например.
4: Нет, вот если 50.
5: Это понятно.
4: 50.
5: Но просто я-то как бы из спорта слепых, и нас на разворотах и на финише задевают тапером.
6: Что там такое тапер?
5: Человек стоит с палкой такой.
6: Так.
5: На ней какой-нибудь шарик, допустим. И ей за определенное количество грибков, обычно за один, меня лично задевают, и все, я понимаю, и делаю разворот.
6: Слушай, они успевают коснуться? Это же так все быстро происходит, тут доли секунды
5: буквально.
6: Это
5: не все нормально умеют делать. Вот.
6: И потом ты в таком напряженном моменте, ты плывешь, и тут еще тебе надо почувствовать. То есть, получается, по спине, да, тебе попадает
5: да, по-разному.
6: Удар? А по-разному, то есть это может быть.
5: Да почему? По спине, да, если плыть на спине, но по спине ты не плывёшь.
6: То есть это еще
5: просто на соревнованиях обычно стоят люди, которые это делать умеют.
4: Ну вот почему-то на наших, вот сколько там лет, 20 назад, почему-то не было таких людей. Я только головой, ладно, я еще медленно плаваю.
5: Те, кто видят, они там флажки смотрят, я так понимаю.
6: Ну это вот для слабовидящих, да, ты имеешь в виду?
4: На потолке по кругам, да?
5: Ну и для здоровых спортсменов.
6: А буквально недавно тебе официально присвоили почетное звание мастера спорта России международного класса. Вообще, каково это в твоем возрасте получить столь высокий статус?
5: Ну, я всегда как-то к своим достижениям отношусь так, что могло быть и лучше, поэтому, я порадовалась там минут 5 и все.
6: Угу. То есть ты очень все-таки амбициозная, да? Порадовалась и двигаемся к новой цели.
5: Ну да, у меня обычно это немного времени занимает, эта радость. Если вообще занимает сколько-то времени.
6: А кто тебя поддерживает вот в плавании? Кто болеет за тебя?
5: Ну, семья как бы хорошо к этому относится. Ну, мама со мной, например, на тренировках там помогает. Вот как раз-таки стапель стоит, еще там возят на тренировки. На всероссийские соревнования ездит.
6: На международные?
5: На международные нет.
6: Uh-huh. А с кем ты ездишь на международные?
5: С тренером.
6: С тренером. Uh-huh. А во сколько начинаются твои тренировки? То есть сколько в день ты тренируешься?
5: Ну, смотря где я тренируюсь. Если я тренируюсь дома, то у меня обычно тренировка с 6 до 7:30-7:40, да. Uh-huh. Потом я еду в школу, потом у меня тренировка с 14:20 до 15:40, и потом еще зал. Вот.
6: А, то есть это тренировка на суше, да, получается?
5: Да, вот. Если в летнее время, вот у меня сейчас, например, тренировка с 6 до 7:40, потом тренировка с 3 до 16:20. На сборах обычно это все дольше, то есть там по 2 часа тренировки. Я вот была на сборе в Алуште, и у меня тренировки порой за 2 часа выходили.
6: А как часто сборы проходят?
5: Сборы? Ну, по-разному. Вот, например, в этом году я была на 2 сборах еще только. Сейчас в июле будет сбор, в августе будет сбор. То есть там разница между 2 сборами будет 4 дня, по-моему.
6: Это удачно, что мы тебя успели поймать. с таким графиком плотным.
4: А как твой тренер Варя отреагировала вот на твои последние показатели, на твои рекорды?
5: Ну, я даже не знаю. По-моему, мы решили, что двигаемся дальше, и все.
6: То есть вы не обсуждали это?
5: Ну, особо нет.
6: А расскажи побольше про своего тренера. То есть ты с именно вот с самого начала с ним занимаешься, или это были другие? А, с самого начала.
5: С самого начала.
6: Какой он?
5: Вообще
6: строгий?
5: На тренировку пришел. Ну, смотря что делать на тренировке. Если вести себя нормально и все делать нормально, то все будет хорошо.
6: Так, а если вести себя плохо?
5: Ну вот сегодня у меня получилось, что я там немного не то сделала. Ну, тогда понятно уже, не очень все хорошо.
6: А скажи, пожалуйста, а как вот вы занимаетесь с тренером? Как он подсказывает, как нужно где-то улучшить, может, где-то быстрее плыть, где-то там руку?
5: Ну, обычно всегда замечания всякие по технике, например, по скорости всегда это все обговаривается.
6: Ну, то есть пока ты плывешь, он тебе кричит?
5: У нас есть в команде рация, с которой тренер стоит на суше, а мы плаваем с наушниками каждый. И он нам во время плавание, можно сказать, по технике, может результаты сказать, скорость.
6: То есть там, эти наушники будут задания непроницаемые?
5: Да, да.
4: Интересно.
5: Да. Костная проводимость. Ну, понятно, что на соревнованиях с этим нельзя, но на тренировках это помогает.
6: Жалко.
4: У него рация переключается на всех пловцов.
5: Нет, у нас общий канал просто, и все слышат, просто все.
6: Он говорит там, Варя, быстрее, да? Там.
5: Ну, там бывает, да.
4: Интересно, какие тонкости. А какие еще там приспособления есть?
5: Да, особо больше никаких таких особенных.
6: Там есть ли счастливый купальник?
5: А, ну, это да.
6: Есть? Серьезно?
5: Ну, у кого как, я бы сказала.
6: Слушай, а есть какие-то вот, ну, когда ты действительно выбираешь купальник, какие-то предпочтения, может, ты какие-то больше любишь, в каких-то быстрее плаваешь?
5: У меня, да.
6: Есть, да?
5: Я очень люблю фирму «Арена».
6: Угу, угу.
5: Я обожаю.
4: А какие цели вот вы с тренером ставите перед собой вот до конца этого года?
5: Ну, поездка на чемпионат Европы. Там хорошие результаты.
4: Тебе не ставят задачу? Вот улучшать. Надо победить, там, надо там взять золото. Просто хорошие результаты?
5: Ну, нет, в смысле, я имею в виду, если обобщенно. Так-то понятно, что мне, например, сотню на спине, там надо проплыть рекорды мира, сделать рекорд мира. Надо на ЗМС все это сделать. Ну, заслуженный мастер спорта.
6: А чтобы получить заслуженного мастера спорта, какой должен быть результат?
5: А тут по количеству очков.
6: А,
5: у меня в прошлом году я ездила в Сингапур, и у меня уже есть, по-моему, 100 очков, нужно 150, то есть... Мне нужно, например,
6: добрать,
5: занять первое место, да.
6: А когда ты поедешь?
5: В сентябре.
6: О, уже совсем скоро.
5: Да.
6: Как раз у тебя сборы, и это подготовка к серьезным соревнованиям, правильно?
5: Да. Ну, она, можно сказать, сейчас уже идет.
4: А как относятся одноклассники вот к твоим таким достижениям, рекордам? Это как-то влияет на отношение к тебе?
5: Ну, по-разному, смотря кто. Кто-то радуется, кто-то может сказать там какие-то неприятные вещи.
4: Кто-то завидует.
5: Что я там, например, пловец, вот я тут ухожу с каких-то школьных мероприятий, например, еще что-то. Учителя могут сказать какие-то вещи. Что я там, например, за плавание не очень знаю предмет.
6: А вот когда ты успеваешь уроки делать? Это же разъезды.
5: Ну, например, на сборах я обычно их не делаю. Я приезжаю домой и нагоняю все дома. Например, когда я уезжала в Сингапур, там был перед этим еще сбор. Я проездила весь сентябрь. Я приехала, я просто сидела, нагоняла все уроки, потому что я еще там заболела, ну, довольно так сильно. И пока там 3 недели болела, или 2,5, их сидела, нагоняла все. По итогу у меня за четверть вышла 1/4, остальное все 5. Это при том, что я училась в школе 2 недели.
6: Да молодец. Прям.
4: То есть в целом с пониманием относятся учителя или какие-то препоны ставят?
5: Ну, есть те, кто с пониманием, но есть и те, кто не сильно готов там.
4: Считают, что их предмет самый важный. Ну да, да, бывают такие учителя.
6: А ты единственная пловчиха?

0: в классе? Или кто-то еще из ребят занимается плаванием?
1: В классе есть люди, которые занимаются, можно сказать, плаванием, но больше для здоровья.
0: Угу, оздоровительное.
1: Это два человека, но ходит в основном только одна девочка, а другая редко ходит. А есть еще девочка, которая раньше занималась, но не сильно долго. И есть одноклассник, который занимается плаванием, у него КМС,
0: угу.
1: Но на мировые соревнования он не ездит.
0: Угу.
1: И на сборы тоже.
0: С таким плотным графиком, есть ли у тебя друзья, с кем ты общаешься?
1: Ну, особо-то нет, но я думаю, что это от этого не зависит.
0: А одноклассники, вы дружите?
1: Ну, если только общаемся.
0: Угу.
2: А от чего это зависит, на твой взгляд?
1: Да, мне кажется, от характера просто.
0: А, Варя, тут совсем недавно о тебе вышел документальный фильм «Чувство воды». Каково это со стороны наблюдать за тем, как съемочная группа показывает твою повседневную жизнь, учебу и тренировки? Я посмотрела фильм, он очень довольно-таки необычный, на мой взгляд. Расскажи вообще про съемки, как это все случилось, кто вам предложил вообще этот фильм создать?
1: Ну, я в конце ноября была на первенстве России в Раменском, и mm-hmm. нам предложили там... по-моему, практиканты. Ну, короче, ему надо было диплом защищать, работу какую-то в институте или университете, я не помню уже той тонкости, которые учатся на режиссера.
0: Mm-hmm.
1: И вот ему нужно было про кого-то снять фильм. Мы согласились. Он из Москвы к нам приезжал в Екатеринбург.
0: Mm-hmm.
1: Мы там в школу ходили, на тренировки, дома съемки были. Ездили к бабушке, тоже были съемки. Получается, вот это было в конце декабря где-то, я уже не помню точных дат.
0: Ну, там точно зима, потому что в фильме присутствует снег.
1: Да, но там были подписи, типа, что там, например, это там 15 сентября или 14 сентября. Я думаю, это больше для эффекта.
0: Угу, угу. А тебе вообще самой понравилось сниматься в фильме или это утомительное занятие?
1: Ну, интересно.
0: Интересно.
1: Там же было намного больше, например, всяких разговоров.
0: Угу. Да, в фильм вошло гораздо меньше, да?
1: Да.
0: Угу.
2: Фильм называется «Чувство воды». А вот что для тебя чувство воды?
1: Ну, вообще, это просто понятие, которое... Ну, ощущение воды, когда я там, например, плыву. Нужно же воду чувствовать. Правильно.
0: А вода тебя расслабляет?
1: Потому что если его нет, скользить, например, не получится. Ну, я бы не сказала, смотря какая вода. Mm-hmm. Вот если там дома в душе постоять, например...
0: Тогда расслабляет, то да?
1: Да, можно расслабиться. И там грустно стало, пошла, постояла, да. А в бассейне особо-то нет.
2: В бассейне надо напрячься.
1: Ну да.
0: А дает вам тренер, ну, как бы, минутку расслабления, чтобы собраться с мыслями, там, я не знаю, отдохнуть чуть-чуть? Или это все только работа, работа и работа?
1: У нас есть режимы, например, на заданиях. И бывает, что, например, между какими-то довольно сложными сериями у нас отдых минута.
0: Минута всего.
1: Ну, например, такое, или пока там задание объясняет.
0: Угу. Вы отдыхаете?
1: Мы стоим, пока бывает, когда задание объясняют.
0: А давай вспомним чемпионат мира в Сингапуре, где вы с девчонками заняли весь пьедестал на 100-метровке на спине. Каково вообще это конкурировать на мировом уровне с подружками по сборной?
1: Ну, я вообще могу сказать так, что я в прошлом году не сильно с кем была знакома, как и сейчас.
0: В принципе, тебе было все равно, да?
1: Да, потому что я ездить на сборы, например, начала только в прошлом году. И до того, как я поехала в Сингапур, я была на двух сборах. Причем на одном из них я была с мамой. Для меня это был первый сбор. На mm-hmm. второй сбор я поехала с тренером. Собственно, я пообщаться-то толком ни с кем не успела. Поэтому...
0: А вот сейчас поедешь на сборы, планируешь пообщаться?
1: Ну, я вот Крыму была на сборах, я там общалась с многими. Я думаю, что получится, надеюсь.
2: А насколько отличаются вот заплывы где-то у себя в России или вот на международных соревнованиях по уровню стресса и по атмосфере в целом?
1: Лично для меня сейчас уже в России не сильно страшно. Как-то более спокойно.
2: А за рубежом страшно?
1: Да.
0: А какие главные качества характера, по-твоему, помогают побеждать, когда ты выходишь на дорожку против сильнейших пловцов планеты? То есть есть какие-то качества характера?
1: Ну, я думаю, что терпение, стрессоустойчивость.
0: Это важно, да.
1: Внимательность. Моя большая проблема.
0: Ты невнимательна?
1: Да. Очень.
2: Отвлекаешься?
1: Да.
2: На что-нибудь?
1: Все время.
0: На что
1: всегда
0: отвлекаешься?
1: Да хоть на что. Вот даже на экзаменах там, например, все время отвлекалась. Для этого, скорее всего, четверку и получила по русскому.
0: Какой-то звук тебя отвлек?
1: Нет, просто мысли разные.
0: Угу.
1: Пишу сочинение, думаю уже совершенно о другом.
0: Вот мне всегда было тоже интересно, когда спортсмен плывет, о чем он думает? О чем ты думаешь, когда плывешь?
1: Я
0: на соревнованиях?
1: На соревнованиях?
0: Угу.
1: Сложный вопрос. Я обычно вообще могу о разном думать. Могу вообще не думать. Могу думать уже быстрее, вы там доплыть, или мне что-то бывает страшно, я просто подумала про технику, например.
0: А про технику
1: про
0: думаешь?
1: Скорость. Ну, бывает, да.
0: Бывает иногда.
1: На соревнованиях обычно я думаю, всегда стараюсь.
0: Угу.
1: Там, например, руки там прямые, вот это вот ноги быстро работают.
0: Руки, ноги, положение, все, да, быстрее.
1: Все вместе.
2: Да, главное не запутаться.
0: Да.
2: Что куда.
0: И развернуться вовремя.
1: Это не так сильно сложно.
2: А как устроены вот в целом тренировки спортсмена по плаванию? Это вот только занятие в воде или туда входит какая-то общая ОФП, там подготовка, не знаю, зарядки, растяжки, бег, не знаю, что еще входит?
1: Ну, получается, есть вода, перед ней обычно разминка. Ну, каждый обычно на свое усмотрение делает. Какую конкретно. Ну, потом вода. Зал, ну, там, например, растяжки, корпус. Там, работа.
2: Тренажерный зал, может быть. Нет?
1: Ну, когда как бывает. Там руки, например, мы очень часто работаем с резиной. Руками. Там, чтобы грибок отработать. Захват качественный. Окончание грибка.
0: Ну, то есть там с резинками плаваете, да?
1: Нет, с резинками мы тоже плаваем, но вот на суше мы тоже с ними работаем. Ну, другие, понятно, другого вида, но тоже работают.
2: Ну, которые утяжеляют, да?
1: Прыжки. Прыжки тоже довольно много.
0: Угу.
1: Вот корпус, уже говорила, растяжка, руки. Ну, довольно много. Бывает бег еще. Вот.
0: Это все на суше, я так понимаю.
1: Ну, да.
0: Разминка.
1: Про воду... Угу. Нет, это не только разминка.
0: А, не
1: это
0: только разминка и ОФП, да, получается?
1: Ну, да.
0: Угу.
1: А в воде это вообще там много чего бывает. Про воду я еще даже особо-то не сказала. Вот говорю, мы в воде можем разные там этапы подготовки делать. Там разные задания, соответственно.
0: А сколько ты обычно проплываешь за тренировку?
1: Ну, в зависимости от того, когда это. Ну, вот, например, на сборе я была.
0: Угу.
1: Я там проплывала где-то, ну, 5,5, 5,900 было. За один день у меня было там, в один день как-то было 2 тренировки. На одной я проплыла 5,100, на другой 5,900. Вот. А дома, так как времени не сильно много, вот, например, я сегодня проплыла 4, когда это бывает 4 с лишним, но не больше.
0: Километра?
1: Да.
0: Ничего себе.
1: Мало очень дома, ну, получается, по сравнению со сбором.
0: такие крупные масштабы.
2: Угу. А, Варвара, а пиши вот свой идеальный выходной, когда не надо думать о тренировках, о секундах.
1: Что бы включался? Я очень люблю гулять. Я очень люблю читать книги. Ну, точнее, я обычно либо читаю, если у меня есть возможность там книгу взять большую, либо на дисплее что-то могу скачать. А так я обычно очень много слушаю книг. На сборах, например, на выходных дома. А, я очень люблю еще ходить в парфюмерные и косметические магазины.
2: Mm-hmm. Такие.
1: Я коллекционирую парфюмерию.
2: Mm-hmm. Мой человек.
0: Я предлагаю чуть-чуть прерваться на песню, а потом уже продолжим наш разговор.

0: Варя, расскажи, пожалуйста, слушателям Радио ВОС, какими технологиями, приложениями или гаджетами ты пользуешься в быту, в учебе, ну, чтобы максимально быть независимой. Вот ты рассказывала, что ты книги читаешь. Расскажи поподробнее, какие устройства ты используешь?
1: Ну, я использую обычный телефон, часы умные, наушники. Вообще моя любимая вещь. Ну, у меня еще есть брайлевский дисплей, которым я пользуюсь не сильно часто, потому что, например, на учебе у нас в основном учебники на бумажных носителях.
0: Вы обучаете по брайлю, правильно, в школе?
1: Да, да. Но иногда мне хочется почитать, я там могу дисплей взять. Или, например, я что-то читаю в телефоне, и мне на слух я не могу воспринять какие-то вещи. Ну, я пользуюсь VoiceOver. Это программа для озвучивания элементов на экране. Если я с помощью VoiceOver что-то понять не могу, например, на английском, я могу взять дисплей и с помощью него попробовать что-то понять.
0: То есть ты подключаешь дисплей к смартфону?
1: Да, просто по Bluetooth, да. А так в основном у меня просто часы, телефон и наушники.
0: А компьютер ты используешь?
1: Нет. А почему? Не знаю, почему? Я хотела все надо купить, но что-то... Да я бы сказала, что пока да.
2: А расскажи, какие ты любишь выбирать жанры книг, что слушать?
1: Ну, по школе обычно классика. Последнее время я читала Паустовского много, потому что нужно, например, к экзаменам подготовиться, но мне это и самой было интересно, потому что у него все рассказы очень... реалистично.
2: Ну, для души.
1: В целом, это и для души тоже. Когда-то я люблю читать просто что-нибудь летнее, например, беру, открываю те же Яндекс.Книги, ну или вообще сезонное. Открываю Яндекс.Книги и читаю первое, что мне попадется.
2: Тоже. Ты упомянула, что любишь парфюмерию и собираешь коллекцию. Я просто тоже собираю коллекцию.
1: Ой, это уже интересно.
2: Давай это обсудим. Как много у тебя уже...
0: экспонатов.
2: Да, экспонатов коллекции.
1: Больших флаконов, я думаю, около 29-30.
0: Что, Марьяна, поборола тебя, Варя? Нет?
2: Ну, нет, ну, примерно. Примерно так же.
1: А пробники у меня есть там, например, по 1.5 миллилитра. Я, например, на рандеву, там, аромабутик, вот эти магазины, я заказываю очень часто пробники. И у меня там их уже, наверное, штук 70 набралось. Вот. И еще хочется очень много.
2: Я понимаю, хоть можно и в бесплатный магазин сходить, да, вот все это послушать, но пробник — это... надежнее, ходить никуда не надо. Можно несколько раз сделать подходов, да.
1: Проблема в том, что, например, в магазинах очень мало тестеров. Я заметила сейчас такую вещь, что в той же Литуаль, например, очень мало всяких тестеров. Я тут была в аэропорту Краснодара еще, и там был duty-free, когда я возвращалась из Алушты. И там стоял аромат, о котором я очень мечтала. Я очень мечтала его послушать, потому что там очень интересные ноты. От Каролины Эррера появился новый аромат «Ла Бомба». И там есть нота «Питахай». И мне очень интересно, что это вообще из себя представляет. Мне еще его тут сказали, что он очень классный. Я подхожу с мамой, она... Я такая: «О, он есть». Я говорю: «А послушать-то можно?» Она говорит: «Пробника нет, только стоят уже флаконы».
0: Кто-то унес, видимо.
2: Так и у нас я и появляются в коллекциях флаконы без затеста даже.
0: С надписью «тестер», да?
2: Нет, которые мы купили вслепую, что называется.
1: Ой, я уже этого никогда не делала. Мне один раз хватило. Я больше так не делала. Я покупаю миниатюрки, я покупаю пробники. Вот я, например, сейчас очень хочу эту лобому купить в формате пробника, там, 1.5 миллилитра.
0: А есть какие-то любимые ароматы, прям, которые особенно нравятся? Какие?
1: У меня есть аромат, которым я могу пользоваться каждый день просто. Но у меня есть одна фишка, что я, когда мне понравился аромат, почему-то либо его снимают с производства, либо он дорожает в два и более раз. Происходит именно вот так.

0: это аромат твой
1: любимый? У меня любимый аромат — это Carolina Herrera. И у них есть линейка Good Girl, и там именно Supreme.
0: Которая в виде туфельки.
1: Да, в виде туфельки, но она черная с блестками, по-моему. Mm-hmm. Вот это вот прям моя любимая.
0: А ты вот говорила, что ну, книги слушаешь, а музыку ты слушаешь?
1: Да.
0: Какую?
1: Бывает.
0: Есть любимая?
1: Абсолютно разную. Угу.
0: Ну, разную. Приведи пример там. Я не знаю,
1: ну, могу начать слушать. Да вообще хоть как. Могу иностранное слушать, могу русское слушать. И... Могу слушать поп, могу рок слушать. Вообще без разницы.
0: А танцы? Любишь?
1: Нет.
0: Почему? На школьные дискотеки не посещаешь?
1: Один раз побывала, поняла, что с меня хватит, я не буду больше туда никогда приходить. Мне это скучно, мне это неинтересно. Общаться толком мне было не с кем, поэтому вот.
0: А до эфира мы с тобой разговаривали о твоем будущем. Ты планируешь пойти в 10-11 класс, а потом... Как ты планируешь распорядиться своей судьбой? Куда ты
1: пока
0: хочешь
1: что
0: пойти
1: я
0: учиться? Думаешь? А есть какие-то ну, как бы варианты, да, между которыми ты выбираешь?
1: Ну, я тут что-то задумалась насчет того, что получить образование массажиста ради того, чтобы потом просто оно было.
0: Угу.
1: Ну, это такой вариант, просто чтобы было. Может быть, пойти на адаптивную физкультуру. Тоже есть такая возможность. Но пока больше ничего не придумала.
0: Ну, ты
1: пока вот думаю.
0: Планируешь связать свою жизнь дальше вот со спортом, с плаванием?
1: Не надо будет смотреть. Пока не знаю.
0: Ну, как, с такими рекордами, и ты можешь уйти просто в массажисты?
1: Да почему? Просто для себя же интересно.
0: Ну, ты же потом... Работать, наверное, пойдешь.
1: Ну, это понятно.
0: Надо же
1: но...
0: будет зарабатывать на хлеб.
1: Я бы сказала так, что в наши дни, я думаю, профессию очень можно спокойно сменить, потому что, например, сейчас же есть много всяких онлайн-курсов, академий вот этих всяких, которые предлагают курсы абсолютно разные.
0: А ты любишь учиться, да?
1: Которых вот... Ну, да.
0: То есть...
1: Смотреть, чем хотя. Я не люблю гуманитарные предметы, они у меня вызывают просто неприятные чувства. Точнее, нет, я люблю гуманитарные предметы, только английский и только географию. Остальное я все не люблю. Мне... Вот математика, физика, это да, это я люблю. Это интересно.
0: Я хотела заметить, что география, знание географии и английского языка для спортсменки международного класса — это очень хорошие, мне
1: я
0: кажется,
1: скажу,
0: навыки.
1: Я английский не знаю.
0: Не знаешь?
1: Нет.
0: А не пробовала, когда вот на соревнования ездишь, с кем-то пообщаться, поговорить, потренировать свой английский?
1: Ну, особо мне было некогда, но я помню одно самое интересное вещь. Я была в Мексике, и там была волонтер, которая ну, могла меня отвезти в раздевалку. Ну, то есть мне надо было переодеться.
0: Mm-hmm.
1: У меня вылетело из головы, как по-английски раздевалка. То есть я помню, как примерочная. Но я же не... Ну, скажу хорошо, я примерочная. Что дальше? Непонятно. Может, поймут, не... поймут, не поймут. Не знаю. Еще с американским вариантом это вообще все. Я не знаю.
0: Так, в общем, как ты вышла из ситуации?
1: Да я никак не вышла, она меня поняла. Приходим, она мне говорит, что это bedroom. Uh-huh. Ну, то есть я подумала, что это спальня. Я стою такая у двери, что происходит?
0: Где я?
1: Потом я зашла, захожу, а там ванная.
0: Uh-huh.
1: Мне так стало смешно, но вы ничего себе. Вы говорите вместо ванной спальню, я туда захожу, там как ванная.
0: Может, она тоже не носитель языка?
1: Вот я испугалась, но я-то поняла сразу это.
0: Угу. Слушай, а скажи, пожалуйста, как ты переносишь вот такие длительные перелеты? Потому что все-таки в Мексику, например, лететь, это же очень долго и несколько рейсов.
1: Да, вот
0: рейсов.
1: Это как раз сложная тема. Потому что, например, когда я летела в Мексику, мне нужно было долететь из Екатеринбурга до Москвы. Это, ну, примерно 2 часа 30 минут. Ну, примерно.
0: Угу.
1: То есть я до туда долетела и всю ночь просидела в аэропорту. Потом я полетела из Москвы в Стамбул примерно 4,5 часа. Потом в Стамбуле что-то около часов 9. Просто в аэропорту. Но там хорошо хоть был бизнес-зал, в который мы пошли.
0: Угу.
1: Ну, понятно, за плату.
0: Угу.
1: И потом, вот самое сложное, это было из Стамбула в Мехико. Там mm-hmm. было 14 часов, но мы по итогу в самолете провели около 17 часов, потому что у нас была аварийная посадка в Амстердаме.
0: Mm-hmm.
1: И самое интересное, что когда мы приземлились в Амстердам, нам за где-то полчаса об этом сказали на английском, что у нас проблемы с GPS, там такое что-то. По итогу мы сидим в самолете и уже говорят, там, через 10, там, через 20 минут полетим. Уже потом дошло до 50 минут.
0: Угу.
1: Вот когда мы прилетели, мы поняли, что мы опоздали на свой самолет из Мехико в Гвадалахара.
0: Угу.
1: Нам пришлось в аэропорту находиться 9 часов. Мы купили билеты и полетели уже до Гвадалахара примерно за полтора часа. Но это для меня было очень тяжело. Ну, как и для всех остальных, кто туда летел. Потому что разница в Мексике с Екатеринбургом по времени 11 часов составляет. Я приехала когда домой, мне было очень сложно восстановить свой режим.
0: Ну, это прям такой тяжелый перелет, который занял несколько дней, да, получается?
1: Ну, получается, да. Вот в Сингапур я летала, там было проще. Мы летели из Москвы в Абу-Даби, там... часов 5 где-то. Потом часов 12 или 9, да, часов были в Абу-Даби. И потом летели из Абу-Даби в Сингапур около 7-8 часов, я уже не помню.
0: Ты, наверное, читала, да, все это время?
1: Да. Я читала, слушала музыку. Просто сидела.
0: А ты вот уже посетила много стран, да, за границей. В какую хотела бы вернуться как турист?
1: Ну, знаете, я посетила с помощью плавания только пока две страны.
0: Две страны.
1: Это Мексика и Сингапур. В Мексику бы я ни за что не вернулась, потому что мне не понравился климат. Мне было очень тяжело, потому что там днем было 37 градусов, когда мы находились, и палящее солнце. Утром было прохладнее, а вечером были грозы и холодно, и очень сильные дожди.
0: Mm-hmm.
1: Было довольно тяжело, но плюс еще вот время. В Сингапуре мне понравилось намного больше. Там было и днем, и ночью, по-моему, 29 градусов.
0: Комфортно, да?
1: Но там очень сильная влажность, как будто хамам какой-то. И там очень было интересно, мне понравилось. Просто вот это необычная погода для меня. Вот. Но я все соревнования ходила и говорила о том, что я хочу гулять. В итоге вечером после последнего заплыва мы пошли гулять. Я прошла 15 минут, поняла, что ко мне прилипает футболка, ко мне прилипают шорты, потому что там такая влажность, как в хамаме.
0: И ты передумала гулять?
1: Ну нет, я прошла еще. А в последний день было самое веселое. Мы объехали 3 магазина Apple.
0: Да. Ты что-то что прикупила себе?
1: Я очень хотела определенные наушники.
0: Угу.
1: Их там не было, потому что их разобрали. Они были самые новые. Я так расстроилась просто. Потом я уже в Абу-Даби, а у нас там была пересадка где-то полтора часа или два, я не помню уже. И там в Duty Free или как этот магазин называется. Короче, оказались наушники, вот эти, которые я хотела. Мы бежали, брали эти наушники. Мы по итогу взяли.
0: Мечта осуществилась.
1: Да. Ну, понятно, я там еще два аромата купила.
0: Приложение к наушникам.
1: Один, который... Ну, нет, точнее, два аромата я купила до этого. Еще купила кроссовки.
0: Угу. А два аромата я купила. Что-то, ну, какие-то достопримечательности посмотреть вот в Мексике, в Сингапуре?
1: В Мексике вообще нет, мы там не гуляли, потому что было очень мало времени. В первый день мы просто пытались как-то акклиматизироваться. Потом...
0: Ну, и разница во времени, да, я так понимаю, да, все-таки очень существенно
1: больше
0: влияет.
1: После этих перелетов там классификация международная, старты, в общем, ничего не получилось. А в Сингапуре, ну, мы сходили до парка. Еще я погуляла по торговому центру, который находился прямо в отеле. Там был 5-звездочный отель, и в нем 3-этажный торговый центр. Это было очень необычно для меня.
0: Mm-hmm.
1: Там очень много разных продуктов, например, было, которые у нас сейчас достать очень сложно. Я просто очень люблю киндер. Там оказалось разные все эти от него.
0: Вкусности. Само яйцо, да, любишь?
1: Нет, я люблю...
0: Шоколад.
1: Определенную вещь, да. Я люблю шоколад, но больше всего я люблю от киндера Макси Кинг. Вот это самая любимая моя вещь. Там пироженка, у нее вверху орехи, а внутри карамельная начинка. Это я прям люблю.
0: А ты вообще сладкоежка?
1: Особо нет. Но я обычно сладко ем только, когда у меня стресс. Так обычно очень редко. Ну или когда у меня все нормально, я могу там пойти что-нибудь вкусное съесть, но не более того.
0: А есть ли у тебя какая-то вот диета, запреты, как у спортсменки?
1: Ну, пока что нет.
0: Все разрешает кушать?
1: Пока что да.
0: Mm-hmm.
1: Еще я очень люблю кофе. Но я его пью очень редко.
0: А какой ты, ну, именно кофе, там, американо, капучино?
1: Я люблю американо.
0: Mm-hmm.
1: Чисто американо, желательно покрепче максимально.
0: Оно тебя бодрит?
1: Нет. Мне наоборот спать хочется.
0: Наоборот спать хочется.
1: Я это пью, чтобы расслабиться, и мне хорошо.
0: А бывают такие дни, когда вот, ну, прям вообще не хочется идти на тренировку? И можно ли вообще пропустить тренировку? Или такого не бывает никогда?
1: А такие дни у меня бывают. Я бываю очень зла. Я встаю, думаю о том, что я ничего не хочу, меня все злит. Ну, я просто беру и иду, потому что я понимаю, что, ну, пропускать просто нельзя, потому что, ну, как я тогда достигну своих целей?
0: Да, действительно, это прям очень важно быть таким целеустремленным.
2: Ну да, и волевым. И спортсмен волевым. Без силы воли никуда.
0: И прям ни одного случая не было, чтобы ты пропустила, когда, ну, тебе было лень.
1: Я пропускала... Нет, из-за лени я не пропускала. Я пропускала по болезни, но уже когда прям понимала, что мне совсем плохо. Вот. Ну и были ситуации, когда, например, у нас как-то сломалась машина, и не было возможности просто приехать, уже поздно прям было.
0: А ты живешь в городе?
1: Я живу в Екатеринбурге, а тренировки у нас в Пышме. Пышма — это, ну, как город-спутник Екатеринбурга, то есть для того, чтобы доехать до тренировки, нужно проехать около 12 километров. Mm-hmm. Это не сильно долго, но вот нужно. И у нас, если ехать от дома до тренировки на общественном транспорте, у нас это очень неудобно просто.
0: Mm-hmm. А вот. Школа, я так понимаю, тоже в Верхней Пышме находится?
1: Школа, да, находится в Верхней Пышме. От школы до бассейна около 5 минут.
0: А, то есть можно, в принципе, пешком добежать?
1: Ну, нет, лучше на машине, я не успеваю никогда. У нас там, потому что школа заканчивается в 14:10, а тренировка в 14:20, нам уже там просто успеть бы хотя бы 30 минут.
0: Купальник одеть успеть, да? А, Варя, если бы ты могла вернуться назад во времени и дать совет самой себе в самом начале спортивного пути, что бы ты себе сказала?
1: Не паниковать по каждому поводу.
2: А ты потому была что... паникёршей?
1: Ну, я бы сказала, что я, когда у меня, например, на тренировке что-то не получилось, например, я очень сильно начинаю из-за этого переживать. И по итогу получается, если у меня что-то не получилось, то потом не получается все из-за этой паники, которая мне мешает действовать. Делать какие-то вещи.
0: А ты, ну вот если, например, где-то отдыхаешь, там на водоеме плаваешь?
1: Ну, я вообще очень редко где-то отдыхаю.
0: Uh-huh.
1: Ну, когда, например, вот я в этом году была с семьей в бассейне, в открытом, в Среднеуральске у нас есть банный комплекс. Там есть открытый бассейн, есть закрытый бассейн. Около 15 метров. И есть джакузи и баня, и, точнее, нет, сауна и хамам. Ну, я плаваю. Угу. Обычно я очень этого опасаюсь, потому что я не могу, например, у меня там есть сестра, есть папа, я при них плавать

0: не сильно люблю вообще в целом.
1: Ну, почему? Потому что ориентиров нет, сложно на открытой воде плавать.
0: Нет, просто не люблю. Почему-то мне кажется, что это не очень как-то хорошо. Я начинаю сомневаться уже в себе, насколько я хорошо это делаю.
1: Что они будут оценивать, сейчас посмотрят.
0: Да, что-то кажется, вот я тут плохо делаю, там плохо делаю.
1: А сестра старшая у тебя или младшая?
0: Младшая, она занимается спортивной аэробикой.
1: О, две сестрички-спортсменки.
0: Ну да.
1: А на море ты бывала?
0: Да, я была на море довольно много раз. Первый
1: как
0: раз я ездила.
1: Морская вода и волны.
0: Морская? Мне нравится. Но я в Турции, например, была 4 года. Но я уже толком не помню. И, собственно, спортсменом я тогда не являлась. Но мне там понравилось. А потом я 4 раза с семьей ездила на машине в Анапу. Точнее, в Витязево.
1: Из Екатеринбурга, да, вы ездили?
0: Да, мы ездили на около 2700 километров или 2500 километров. Мы с семьей вообще очень любим путешествовать, когда это возможно. Но сейчас, в последнее время, конечно, это уже очень сложно. Но раньше, например, мы ездили на озера с ночевой, на море, мы ездили на машине. Мы вообще очень любим передвигаться, куда-то ездить, какие-то впечатления получать. И когда у нас еще был с сестрой не такой график, как сейчас, когда мы, например, летом отдыхали, мы ездили на море. Вот, и было очень круто.
1: А сейчас
0: на озера мы тоже ездили.
1: Из-за жесткого графика тренировок не получается теперь.
0: Сейчас я никуда не езжу, я бы сказала, кроме здоровья.
1: Только на международные соревнования, да?
0: Ну, в смысле, с семьей я уже редко куда-либо езжу. Например, к бабушке могу поехать. Вот. Она у меня живет в поселке, 125 километров нужно ехать. Мы там, например, в субботу после тренировки моей выехали, и в воскресенье вечером приехали.
1: А есть у вас домашние животные?
0: Да. У меня есть кот.
1: Кот.
0: Ему 10,5 лет.
1: Как его зовут?
0: Его зовут Томас. Но я его сейчас называю Томасик почему-то, я не знаю.
1: Как называешь?
0: Я его называю Томасик.
1: Томасик.
0: Да. Так-то он Том вообще. Он Том, Томас. Ну, как обычно, по-разному, короче, называют. Вот, он, по-моему, британский. Ну, какая-то смесь.
1: Угу.
0: То есть у него нет документов.
1: Документы. Это усы, лапы, хвост.
0: Ну, да.
1: Варя, скажи, пожалуйста, что бы ты пожелала молодым ребятам, которые прямо сейчас ищут себя, сомневаются в своих силах или боятся сделать первый шаг к мечте?
0: Надо пробовать себя, если есть такая возможность.
1: Пробовать и ничего не бояться. Самое главное, не паниковать, мне кажется, правильно?
0: Mm-hmm. Да, это да, обязательно.
1: И все получится.
0: Это сильно мешает.
1: Ну что ж, к сожалению, наш эфир не спеша подходит к своему завершению. Варя, огромное тебе спасибо за то, что нашла время и возможность прийти к нам в программу «Молодежный экспресс». Мы от всей души хотим поздравить наших радиослушателей и тебя в том числе с ближайшим Днем молодежи 27 июня. Он состоится. Поздравляем тебя с окончанием 9 класса. Надеемся, что у тебя впереди большое будущее. Мы будем за тобой приглядывать.
2: Да, приходи делиться своими рекордами.
1: Успехами, да. Я думаю, что через год мы тебя снова позовем и уже обсудим, каких успехов ты добилась еще и что ты будешь делать дальше. Спасибо тебе большое.
0: Вам тоже спасибо большое. Было очень приятно.
1: Спасибо. Эту программу провели для вас Мария Арнопольская и Марьяна Цвит, звукорежиссер Алишер Цвит. Всем пока-пока.
2: Всем пока.

0: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию интервью с президентом Всероссийского общества слепых Владимиром Васильевичем Сипкиным.
2: Владимир Васильевич, добрый день! Сегодня день памяти и скорби. Буквально на днях мы с вами приняли участие в патриотической акции «Честь имею» в Истре. Расскажите, пожалуйста, об этой акции и, конечно, о том, какую роль во Всероссийском обществе слепых играет патриотическая тема.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы почтили всех тех людей, которые жили в те далекие годы, именно в этот день, которых, наверное, война в их судьбах и жизнях сыграла какую-то свою роль. 1418 дней – это те дни, которые нужно умножать, может быть, на сотни, а даже на десятки. Люди, многие не дожили до той великой победы, ну а сегодняшний день вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз, мы почтили минутой молчания на утреннем совещании в аппарате управления Всероссийского общества слепых. Что нужно сказать? Да, военно-патриотическая акция Всероссийского общества слепых «Честь имею», в общем-то, шагает по стране. Это началось возложение цветов к памятнику неизвестному солдату в преддверии юбилея победы. И, конечно, то, что мы на Поклонной горе возложили цветы к мемориалу павшим и участникам Великой Отечественной войны, прошли несколькими маршрутами тех очень хороших экскурсий, которые говорят о той страшной эпохе, о тех страшных днях, которые переживала наша страна и люди, которые в ней в тот период проживали и защищали ее, и, конечно, жертвовали своими жизнями и, в общем-то, создали тот великий победный май 1945 года. Дорогие друзья, что нужно сказать про Истринский рубеж? Рубеж тяжелой, страшной битвы, который, в общем-то, закрыл собою Москву. Да, там действительно очень много захоронений, больше 120 только братских могил, и очень много еще безымянных воинов. И, конечно, очень приятно, когда бываешь там и видишь, что появились новые имена, новые люди. Могу сказать, что очень хорошая организация акции совместно с национальными диаспорами, которые еще раз подтвердили единство народов России. Эти люди тоже участвовали в той великой войне и, естественно, вложили свой труд. И мы все это сделали вот благодаря нашему культурно-спортивному реабилитационному комплексу, дружбе с этим музеем Ленинско-Снегиревским. И я могу сказать, что реально Истринский рубеж – это один из символов, которые мы будем проводить ежегодно. Самое главное, что более 1000 участников. Вот представьте себе, на открытых площадках были развернуты различные выставки, в том числе и школа собак-проводников в преддверии Дня кинолога тоже этот вопрос рассматривала, решала. И, в принципе, они нам помогали показать еще раз вот это техническое устройство собаку-проводника для всех людей, для детей, которых было очень много, больше 20 автобусов. И 27 муниципальных образований Подмосковья. И, конечно, проведение круглого стола и вручение нашего слухача в экспозицию музея Истринского рубежа. Он будет символизировать собой тот подвиг незрячих людей, которые во время блокады спасали сотни тысяч жизней в блокадном Ленинграде. Эта акция, она идет по стране, она уже проводилась и в Челябинске, и в Подмосковье, и в Москве, и в других регионах. И, конечно, я могу сказать, что реально эта акция должна быть ежегодной, потому что памятные даты, особенно связанные с той страшной войной, их нельзя забывать. Они должны жить в наших сердцах, в наших умах. И мы должны своих детей, внуков и тех, кто останется после нас, в общем-то, вразумить на то, что это непростые были годы и годы великого подвига народа. И то, что у нас, к сожалению, сегодня весь мир опять скатывается к каким-то вот таким проблематичным вопросам, которые можно решить, видимо, только будет силой, как вот на Украине. Поэтому, дорогие друзья, я еще раз вас прошу всех в ваших регионах, в ваших населенных пунктах, не забывайте о тех, кто отдал жизни, отдал свою очень молодую жизнь и те годы и часы очень тяжелой работы на то, чтобы мы с вами сегодня жили. И жили комфортно. И сегодня опять возникают эти вопросы. И опять ситуация в Донбассе. И опять другие конфликты. Опять оголтелая, ну, мягко говоря, пропаганда. Дорогие друзья, давайте беречь мир, счастье. И чтобы в нашей стране только было солнце, свет и здоровье, и смеялись дети, и мирного неба всем нам.
2: Владимир Васильевич, несмотря на летний период, завершается цикл отчетно-выборных конференций в региональных организациях. Могли бы вы рассказать о своей рабочей поездке в Калининград и других отчетно-выборных конференциях?
3: Хочу сказать, что на сегодняшний день осталось 3 отчетно-выборные конференции – 3 республиканских организаций. Это, конечно, Луганская, Якутская и Донецкая. Я могу сказать, что реально мы идем тем курсом, который проложило Центральное управление Всероссийского общества слепых своим постановлением об отчетно-выборной кампании во Всероссийском обществе слепых. И нужно сказать, что все отчетно-выборные кампании, организации, вот там, где были отчетно-выборные конференции, практически провели их на очень хорошем и высоком уровне. И даже та определенная критика, те варианты и возможности, которые были дали людям высказаться, это главное. Но там, где участвовал я могу сказать, что меня очень удивило очень хорошее, доброжелательное отношение делегатов конференции, прежде всего к той работе, которая провела Центральное управление Всероссийского общества слепых за этот период. Несмотря на все те разбирательства, какие-то проблемы, которые перед нами стояли, мы, в общем-то, постарались закрыть большинство вопросов, поставленных на 23-м съезде ВОС. И нам это удалось. За малым-малым исключением. Еще раз могу сказать, что вот штатная отчетно-выборная кампания. Да, есть попытки технологий различных выборных, но это, наверное, характеристика просто времени. И время, ну, оно такое, когда, в принципе, на сегодняшний день и интернет-ресурсы включают, и включают социальные сети. Но реально, я еще раз могу сказать, люди у нас уже зрелые, опытные, и они очень хорошо поняли, что реально не все то правда, что говорится в интернете. Все те моменты, которые существуют, они будут разрешены. Я думаю, Правда, она всегда восторжествует. Поэтому еще раз могу сказать, что штатно прошла отчетно-выборная кампания. И я думаю, что ее завершение мы обсудим еще раз на 30 июня этого года на Центральном правлении, 29-го обсудим на утреннем совещании аппарата управления Всероссийского общества слепых. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, давайте будем разбираться, работать и, в общем-то, настраиваться на создание концепции 2026 года и 2031 года на очередные 5 лет 24-го созыва. Все те руководящие органы, которые будут избраны в этот период, должны работать в соответствии с новой концепцией Всероссийского общества слепых, которая должна быть направлена прежде всего на улучшение жизни и, конечно, жизненных различных ситуаций решения для незрячих Российской Федерации.
2: Сегодня в нашей стране предпринимаются много мер для улучшения качества жизни незрячих людей в том числе. И как известно, что многие незрячие стали получать смартфоны в своих регионах. Но, к сожалению, эти смартфоны не всегда соответствуют всем требованиям технического средства реабилитации. Владимир Васильевич, могли бы вы сказать, как действовать человеку, который получил такой смартфон, неадаптированный для незрячего человека, куда ему обращаться и что делать?
3: Я сегодня в очередной раз поставил вопрос, потому что вопрос был поднят полномочным представителем по Южному округу Третьяком Юрием Серафимовичем о том, что выдаются некачественные технические средства реабилитации. Это мягко сказано. А выдаются просто не технические средства реабилитации, а выдаются смартфоны. А в перечне записано телефонное устройство с программами невизуального доступа. Это совершенно другая характеристика устройства, о котором сегодня говорится. Это не просто смартфон, это телефонное устройство с программами невизуального доступа. То есть там должны быть установлены специальные программы для незрячих, чтобы любой человек, инвалид по зрению, мог пользоваться этим аппаратом. Мы сегодня еще раз заострили этот вопрос на нашем совещании и считаем, что есть моменты, в которых социальный фонд неправильно ведет себя по выдаче вот таких средств реабилитации. Что средство реабилитации это выдается на 5 лет, и, естественно, оно не является средством реабилитации, если там нет программ невизуального доступа.
2: Впереди отпускной сезон, многие поедут в санатории Всероссийского общества слепых. Что бы вы сказали нашим радиослушателям?
3: Дорогие друзья, лето – это, как говорится, маленькая жизнь, своеобразная, прекрасная, теплая пора, в которой хочется максимально получить, наверное, тот заряд солнца, счастья и, конечно, прекрасных впечатлений. Я вам могу сказать, все санатории Всероссийского общества слепых действуют, они готовы к приему людей. Поэтому, дорогие друзья, мы работаем. И работаем в очень хорошем, нормальном режиме. Сегодня заполняемость санаториев практически под 100%. Поэтому я могу сказать, что действует и пляж, и действуют и сами санатории, и медицинские службы в этих санаториях. Все работает в соответствии с теми стандартами, которые существуют по оздоровлению инвалидов по зрению, по социальным путевкам, а также и по тем коммерческим путевкам, которые приобретают люди у нас. Дорогие друзья, всем прекрасного отдыха, лета, солнца, счастья. Всего самого доброго.
1: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали в эфире Радио ВОС интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
4: Тряхнем стариной. Авторская программа Сергея Андреева.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. На волнах Радио ВОС музыкальная программа «Тряхнем стариной». Сегодня мы вновь с вами говорим, как и в прошлой программе, о Михаиле Ножкине. Немножко подробнее расскажу о его работах в кино, потому что многие его знают только как артиста. Даже и не знают, что он стихи к песням писал. Но кто-то, наоборот, не знает, что Михаил Ножкин много снимался в кино. Снимался он в фильмах «Ошибка резидента» и «Судьба резидента» в роли Павла Синицына, «Освобождение» в роли Ярцева, «Хождение по мукам» в роли Вадима Петровича Рощина, «Юность Петра» и «В начале славных дел» в роли Бориса Голицына. В фильме «У озера» режиссера Сергея Герасимова он снялся вместе с Василием Шукшиным. Главную роль сыграл в мелодраме 1969 года «Каждый вечер в 11». В фильмах звучат песни на его стихи, но всегда все бывает по-разному. Например, фильм «Каждый вечер в 11», он там играет главную роль, а песни не на его стихи. Зато во многих других фильмах, в которых он не снимался, звучат песни на его стихи. За сценарий к документальному фильму «Ради жизни на земле» Михаил Ножкин получил государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых. Является одним из авторов сценария к сказке «Золотые рога», которую поставил Александр Роу. Ну и, как я уже говорил, в фильмах звучат периодически песни на его стихи. Вот сейчас мы услышим песню из фильма «Сибирячка». Музыку к фильму писал композитор Андрей Эшпай. Песня называется «Радость, ты моя». На пластинку песню записали Светлана Рязанова и Евгений Щеглов, а мы будем слушать фонограмму из фильма. Точно не знаю, кто это поет. Есть у меня сомнения в том, что это голос Светланы Рязановой. В общем, точно не знаю, кто поет. Давайте послушаем эту песню из фильма «Сибирячка».
6: Как же сладить нам с собой? Захлестнула нас

Ну, конечно, песни на стихи Михаила Ножкина не только в кино звучали. Вот, например, русский текст к песне «Диксилент», автором музыки на пластинках в советское время указывался Марино Марини. Может быть, это так, а может быть, он просто пел эту песню. Так или иначе, на русском языке эту песню исполнит нам сейчас Ара Арсенян, а русский текст Михаила Ножкина. «Диксилент».

Вместе с Василием Соловьевым Седым Михаил Ножкин написал оперетту «Насильно мил не будешь». Он писал текст, Василий Соловьев-Седой – музыку, а Ножкин – текст. Написана оперетта по комедии Григория Квитко-Основьяненко «Шельменко Денщик». И мы услышим сейчас арию Присеньки из оперетты «Насильно мил не будешь». Давайте послушаем.

0: Михаила Ивановича много наград, орденов. Конечно, он и народный, и заслуженный артист РСФСР, заслуженный деятель культуры Польши в 1975 году. Эту награду он получил. Скажу еще, что в 2017 году он получил орден Серафима Саровского. Пожелаем Михаилу Ивановичу крепкого здоровья, творческих успехов. И в завершении программы, уже подходит программа к концу, конечно, обо всех творческих, так сказать, делах Михаила Ножкина в таких двух коротких программах не расскажешь, но зато мы с вами послушали некоторые песни на его стихи, вспомнили некоторые его роли. Прозвучит песня «Пока стучат часы». Она тоже написана к фильму. Фильм называется «Пока бьют часы». Музыку к фильму писал Владимир Шаинский, с которым тоже неоднократно сотрудничал Михаил Ножкин. Мы услышим песню в исполнении Майи Кристалинской, хотя в фильме поет не она эту песню. Но, тем не менее, Майя Кристалинская — юбиляр этого года. Я обещал, что мы периодически...
1: Вы слушаете «Радио ВОС». Выпуск новостей.
2: В Екатеринбурге завершился чемпионат России по русским шашкам спорта слепых. В Кемерово прошел заключительный этап 3-й всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. Команда Москвы стала чемпионом России по мини-футболу спорта слепых. Калмыцкая республиканская организация ВОС отметила 95-летний юбилей. Открыт прием заявок на конкурс проектов по социокультурной реабилитации незрячих. В Санкт-Петербурге побывали экскурсанты из Марийской РОВОС в рамках проекта «Туризм без границ». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 22 по 30 июня в Екатеринбурге прошел чемпионат России по русским шашкам спорта слепых в командном зачете. Участвовали 6 команд из 5 регионов. Первое место с результатом 26 очков из 30 заняла команда Самарской области, второй год подряд подтвердив титул чемпионов. Второе место у команды Республики Дагестан 2, третье у команды Краснодарского края. С 23 по 28 июня в Кемерово состоялся 6-й заключительный межрегиональный этап 3-й всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. Участвовали 140 спортсменов из 8 регионов Сибирского федерального округа. Соревнования прошли по шашкам, настольному теннису, голболу, футзалу и легкой атлетике. В рамках мероприятия провели показательный мастер-класс по стрельбе из лука для незрячих. В командном зачете первое место заняла Кемеровская область, второе – Красноярский край, третье – Алтайский край. Финал спартакиады пройдет в Екатеринбурге с 9 по 15 августа. С 21 по 27 июня в Дзержинске прошел чемпионат России по мини-футболу 5x5 в категории B1 спорта слепых. Первое место заняла команда Москвы, второе – Республика Дагестан, третье – Московская область. 26 июня состоялось торжественное мероприятие, посвященное 95-летию Калмыцкой республиканской организации ВОС. Сегодня в организации 3 местных отделения, которые объединяют около 600 человек. С приветственными словами выступили представители министерства и общественных организаций. Председатель Людмила Эренценова вручила награды Центрального правления и региональной организации. Состоялся концерт с участием воспитанников ВОС. Открыт прием заявок на конкурс «Проекты, направленные на социокультурную реабилитацию незрячих и слабовидящих людей». Конкурс учрежден благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт» в рамках программы «Особый взгляд». Гранты предоставляются от 600 тысяч рублей для вокальных проектов до 1 миллиона 600 тысяч и выше для масштабных межрегиональных и всероссийских проектов. Заявки принимаются до 30 ноября. С 21 по 27 июня члены Марийской региональной организации ВОС совершили экскурсионную поездку в Санкт-Петербург в рамках проекта «Туризм без границ» при поддержке фонда «Добрый Мари-Эл» и фонда президентских грантов. Экскурсанты посетили Петропавловскую крепость, прокатились по рекам и каналам, познакомились с тактильными макетами в парке «Город в миниатюре» и Петергофе, побывали в Русском музее Кронштадте и Царском селе. 27 и 28 июня во Владивостоке прошел чемпионат Приморского края по шахматам спорта слепых. Участвовали 12 спортсменов из Владивостока, Уссурийска, Лесозаводска, Находки и Тавричанки. Среди мужчин первое место занял Никита Голик, второе – Дмитрий Синегаев, третье – Виктор Бережной. Среди женщин победила Галина Гавлинская, второе место – у Ирины Морсковой, третье – у Елены Кондратенко. С 22 по 24 октября в Челябинске пройдет Всероссийский инклюзивный кинофестиваль «Незримое кино-2026». Мероприятие состоится на двух площадках – в кинотеатре «Знамя» и креативном пространстве «Атом». В программе – конкурсные показы фильмов с тифлокомментированием, творческие встречи, иммерсивные спектакли и мастер-классы. Затем фильмы победителю и мастер-классы покажут в других городах Челябинской области. Проект реализуется при поддержке гранта губернатора Челябинской области. В российской школе подготовки собак-проводников ВОЗ прошел творческий мастер-класс для участников нового заезда. Незрячие ученики вместе с сопровождающими инструкторами и студентами-практикантами плели изделия из брайлевской бумаги и знакомились с уникальными музыкальными инструментами. Руководство школы поблагодарило специалистов отдела лидерства РОИ и «Перспектива» за проведение мастер-классов. 16 июня в Воронежской региональной организации ВОЗ состоялась встреча с представителями Московской городской организации ВОЗ. Состоялся круглый стол, где обсудили вопросы социокультурной реабилитации, спортивной деятельности и взаимодействия с региональными структурами. Председатель местной организации Кузьминки Татьяна Горелко передала в дар флаги ВОЗ и Российской Федерации и также провела авторский мастер-класс по написанию картин вслепую. Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве. Редакция «Радио ВОЗ» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОЗ. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovoz.ru. До встречи в эфире «Радио ВОЗ».
3: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
1: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
5: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
4: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия.

меж изыбистых полей, по горам зеленым скаты с гарком гулких дупелей вяжут кружево над лесом в желтой пене облака. В тихой дреме под навесом слышу шепот сосняка. Светит зелено в сутемы под росою тополя. Я пастух, мои хоромы в мягкой зелени поля. Говорят со мной коровы на кивливом языке, духовитые дубровы кличут ветками к реке. Позабыв людское горе, сплю на вырублях сучья. Я молюсь на алые зори, причащаюсь у ручья.

Матушка в купальницу по лесу ходила. Босая с подтыками по росе бродила. Травы ворожбины и ноги ей кололи. Плакала родимая в купырях от боли. Недознамо печени судорога схватила, охнула кормилица, тут и породила. Родился я с песнями в травном одеяле, зори меня вешние в радугу свивали. Вырос я до зрелости, внук купальской ночи, сутемень колдовская счастье мне пророчит. Только не по совести счастье наготове, выбираю удалью и глаза, и брови. Как снежинка белая, в просени я таю. Так судьбе разлучнице

степные, мчусь я лентой быстрей. Эй, вы соколы родные, выносите поскорей! Низкорослая слободка в повечерешнем дыму заждалась меня красотка в чародейном терему. Светит в темень позолотой размалевана дуга. Ой, вы санки, самолеты, пуховидые снега! Звоны резкие, звоны гулки, бубенцам в шлее не счет, а как гаркну на проулке, выбегает весь народ. Выйдут парни, выйдут девки славить зимние вечера. Голосатые запевки не смолкают до утра.

Разбуди меня завтра рано, о моя терпеливая мать. Я пойду за дорожным курганом дорогого гостя встречать. Я сегодня увидел в пуще след широких колес на лугу. Треплет ветер под облачной кущей золотую его дугу. На рассвете он завтра промчится, шапку месяц пригнув под кустом, и игриво взмахнет кобылица над равниною красным хвостом. Разбуди меня завтра рано, засвети в нашей горнице свет. Говорят, что я скоро стану знаменитый русский поэт. Воспою я тебя и гостя, нашу печь, петуха и кров, и на песни мои прольется молоко твоих рыжих коров.

черная, потом пропахшая выть. Как мне тебя не ласкать, не любить? Выйду на озеро в синюю гать, к сердцу вечерней льнет благодать. Серым веретьем стоят шалаши, глухо баюкают хлюпь камыши. Красный костер окровил таганы, в хворости белые веки луны. Тихо на корточках в пятнах зари слушают ска старика косари. Где-то вдали на кукане реки дремную песню поют рыбаки. Оловом светится лужная голь,

Серебристая дорога, ты зовешь меня куда? Свечкой чисто четверговой над тобой горит звезда. Грусть ты или радость теплишь, или к безумию правишь бег. Помоги мне сердцем вешним долюбить твой жесткий снег. Дай ты мне зарю над ровней, ветку вербы на узду. Может быть, к вратам Господним сам себя я приведу.

Не каждый умеет петь, не каждому дано яблоком падать к чужим ногам. Сие есть самая великая исповедь, которой исповедуется хулиган. Я нарочно иду нечесанным, с головой, как керосиновая лампа на плечах. Ваших душ безлиственную осень мне нравится в потемках освещать. Мне нравится, когда каменья брани летят в меня, как град рыгающей грозы. Я только крепче жму тогда руками моих волос качнувшийся пузырь. Так хорошо тогда мне вспоминать заросший пруд и хриплый звон ольхи, что где-то у меня живут отец и мать, которым наплевать на все мои стихи, которым дорог я, как поле и как плоть, как дождик, что весной взрыхляет зеленя. Они бы вилами пришли вас заколоть за каждый крик ваш, брошенный в меня. Я люблю родину. Я очень люблю родину. Хоть есть в ней грусти ивовая ржавь, приятно мне свиней испачканной морды и в тишине ночной звенящий голос жаб. Я нежно болен вспоминанием детства. Апрельских вечеров мне снится хмарь и сырь. Как будто бы на корточке погреться присел наш клен перед костром зари. Синий свет. Свет такой синий, в эту синь даже умереть не жаль. Ну так что ж, что кажусь я циником, прицепившим к заднице фонарь, старый добрый заезженный пегас. Мне ль нужна твоя мягкая рысь? Я пришел как суровый мастер воспеть и прославить крыс. Башка моя словно август, льется бурливых волос вином. Я хочу быть желтым парусом в ту страну,

Видно, так заведено навеки. К 30 годам, перебесясь, все сильней прожженные калеки, с жизнью мы удерживаем связь. Милая, мне скоро стукнет 30, и земля милей мне с каждым днем. Оттого и сердцу стало сниться, что горю я розовым огнем. Коль гореть, так уж гореть сгорая, и недаром в липовую цветь вынул я кольцо у попугая, знак того, что вместе нам сгореть. То кольцо надела мне цыганка, сняв с руки, я дал его тебе. И теперь, когда грустит шарманка, не могу не думать, не робеть. В голове болотной бродит омут, и на сердце изморозь и мгла. Может быть, кому-нибудь другому ты его со смехом отдала. Может быть, целуясь до рассвета, он тебя расспрашивает сам, как смешного глупого поэта привела ты к чувственным стихам. Ну и что ж, пройдет и эта рана, только горько видеть жизни край. В первый раз такого хулигана обманул проклятый попугай.

Года текли, года меняют лица, другой на них ложится свет. Мечтатель сельской я в столице, стал первокласснейший поэт. И заболев писательской скукой, пошел скитаться я средь разных стран, не веря встречам, не томясь разлукой, считая мир весь за обман. Тогда я понял, что такое Русь, я понял, что такое слава, и потому мне в душу грусть вошла, как горькая отрава.

Край ты мой заброшенный, край ты мой пустырь, сенокос некошенный, лес да монастырь. Избы забоченились, а и всех-то пять. Крыши их запенились в заревую гать. В окна бьют без промаха вороны крылом, как метель черемуха машет рукавом.

Заря окликает другую, дымится овсяная гладь. Я вспомнил тебя, дорогую, моя дряхлевшая мать. Как прежде, ходя за пригорок, костыль свой сжимая в руке, ты смотришь на лунный опорок, плывущий по сонной реке, и думаешь горько, я знаю, с тревогой и грустью большой, что сын твой по отчему краю совсем не болеет душой. Потом ты идешь до погоста и в камень уставясь в упор, вздыхаешь так нежно и просто за братьев моих и сестер. Пускай мы росли на живые, а сестры росли, как май, ты все же глаза живые, печально не подымай. Довольно скорбеть, довольно, и время тебе подсмотреть, что яблоне тоже больно терять своих листьев медь. Ведь радость бывает редко, как вешние звень поутру. И мне, чем сгнивать на ветках, уж лучше сгореть на ветру.

Мы теперь уходим понемногу в ту страну, где тишь и благодать. Может быть, и скоро мне в дорогу бренные пожитки собирать. Милые березовые чащи, ты земля, и вы равнин пески. Перед этим сонмом уходящих я не в силах скрыть моей тоски. Слишком я любил на этом свете все, что душу облекает в плоть. Мир осинам, что, раскинув ветви, загляделись в розовую водь. Много дум я в тишине.

мне продумал, много песен про себя сложил, и на этой, на земле угрюмой, счастлив тем, что я дышал и жил. Счастлив тем, что целовал я женщин, мял цветы, валялся на траве, и зверье, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове. Знаю я, что не цветут там чаще, не звенит лебяжьи шеи рожь. Оттого пред сонмом уходящих я всегда испытываю дрожь. Знаю я, что в той стране не будет этих нив, золотящихся во мгле. Оттого и дороги мне люди, что живут со мною на земле.

Синий туман, снеговое раздолье, тонкий лимонный лунный свет. Сердцу приятно с тихою болью что-нибудь вспомнить из ранних лет. Снег у крыльца, как песок зыбучий. Вот при такой же луне, без слов, шапку из кошки на лоб нахлобучив, тайно покинул я отчий кров. Снова вернулся я в край родимый. Кто меня помнит, кто позабыл, грустно стою я, как странник гонимый, старый хозяин своей избы. Молча я комкаю новую шапку. Не по душе мне соболий мех. Вспомнил я дедушку, вспомнил я бабку, вспомнил кладбищенский рыхлый снег. Все успокоились, все там будем. Как в этой жизни родей не родей. Вот почему так тянусь я к людям, вот почему так люблю я людей. Вот отчего я чуть-чуть не заплакал и, улыбаясь, душой погас. Эту избу на крыльце с собакой словно я вижу в последний раз.

Снова выплыли годы из мрака и шумят, как ромашковый луг. Мне припомнилась нынче собака, что была моей юности друг. Нынче юность моя отшумела, как подгнивший под окнами клен, но припомнил я девушку в белом, для которой был пес-почтальон. Не у всякого есть свой близкий, но она мне как песня была, потому что мои записки из ошейника пса не брала. Никогда она их не читала, и мой почерк ей был незнаком, но о чем-то подолгу мечтала. У калины за желтым прудом я страдал, я хотел ответа, не дождался, уехал. И вот через годы известным поэтом снова здесь, у родимых ворот. Та собака давно околела, но в ту ж масть, что с отливом в синь, с лаем ливисто шалелом, меня встрел молодой ее сын. Мать честная, и как же схож! Снова выплыла боль души. С этой болью я будто моложе, и хоть снова записки пиши. Рад послушать я песню былую, но не лай ты, не лай, не лай. Хочешь, пес, я тебя поцелую за пробуженный в сердце май. Поцелую, прижмусь к тебе телом и как друга введу тебя в дом. Да, мне нравилась девушка в белом, но теперь я люблю в голубом.

Свищет ветер, серебряный ветер в шелковом шелесте снежного шума. Первый раз я в себе заметил, так я еще никогда не думал. Пусть на окошках гнилая сырость, я не жалею и я не печален. Мне все равно эта жизнь полюбилась, так полюбилась, как будто в начале. Взглянет ли женщина с тихой улыбкой, я уж взволнован, какие плечи. Тройка ль проскачет дорогой зыбкой, я уже в ней и скачу далече. О, мое счастье и все удачи! Счастье людское землей любимо. Тот, кто хоть раз на земле заплачет, значит, удача промчалась мимо. Жить нужно легче, жить нужно проще, все принимая, что есть на свете. Вот почему, обалдев над рощей, свищет ветер. Серебряный ветер. Слышишь, мчатся сани, слышишь, сани мчатся. Хорошо с любимой в поле затеряться. Ветерок веселый, робок и застенчив. По равнине голой катится бубенчик. Эх вы, сани, сани, конь ты мой буланой! Где-то на поляне клен танцует пьяный. Мы к нему подъедем, спросим, что такое? И станцуем вместе под тальянку трое.

приморозил ногу. Эх, и сам я нынче, что ведь стал не стой. Не дойду до дому с дружеской попойки. Там вон встретил Веру, там сосну приметил. Распевали мы песни под метель.

Я о своем таланте много знаю. Стихи не очень трудные дела, но более всего любовь к родному краю меня томила, мучила и жгла. Стишок писнуть, пожалуй, всякий может, о девушке, о звездах, о луне, но мне другое чувство сердце гложет, другие думы давят череп мне. Хочу я быть певцом и гражданином, чтоб каждому, как гордость и пример, был настоящим, а не сводным сыном в великих штатах СССР. Я вижу все и ясно понимаю, что эра новая не фунт изюму вам, что имя Ленина шумит, как ветер по краю, давая мыслям ход, как мельничным крылам.

Цветите, юные, и здоровейте телом. У вас иная жизнь, у вас другой напев. А я пойду один к неведомым пределам, душой бунтующей навеки присмирев. Но и тогда, когда по всей планете пройдет вражда племен, исчезнет ложь и грусть, я буду воспевать всем существом в поэте шестую часть земли с названием кратким «Русь».

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Мани-мания.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Мани-мания». У микрофона Василий Дрожин. И сегодня у нас в гостях очередной эксперт, которого я рад представить. Ольга Андреева, федеральный эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности, руководитель проекта «Родителям и детям говорим о финансах». Ольга Сергеевна, добро пожаловать к нам в эфир уже не первый раз.
3: Здравствуйте, уважаемые участники. Здравствуйте, слушатели.
2: Сегодня мы взяли такую достаточно интересную тему – игровые форматы в финансовом просвещении. Ну и, наверное, давайте начнем с того, что проведем некую грань, чем игровые форматы отличаются от традиционных уроков, лекций по финансовой грамотности, в чем их особенность?
3: На уроках и лекциях мы детям даем знания. А вот в формате игры мы эти знания переводим в умения. То есть в игре ребенок оказывается в ситуации, когда он становится человеком, который должен распорядиться личными финансами или коллективно, например, группой они играют, семью, и здесь им нужно позаботиться о семейных финансах. И тогда они знания, которые приобрели на занятиях, должны применить в игре, то есть на себя эту роль взять и в игре проявить эти знания. И тогда происходит закрепление знаний, происходит перевод в формат «я знаю, я делаю». В игре педагог может поправить, в игре дети могут получить новый опыт. Если они, например, действовали неверно, и результаты игры их не устраивают, то в следующий раз они уже будут действовать по-другому. То есть игра – это безопасное пространство, когда мы можем попробовать, что-то не получилось, поправить, но уже потом в реальной жизни применить, имея эти умения.
2: Для меня форматы игры, они, наверное, самые интересные, и я думаю, что в целом вот сейчас тенденция на геймификацию всех сфер жизни, она присутствует и в финансах в том числе. Но если мы говорим про детей, подростков, ну, особенно, наверное, такой школьный, ранний школьный возраст, все-таки для детей игровая деятельность, она одна из доминирующих. Вот с какого возраста это эффективно делать, да? Ну, на какой возраст рассчитаны эти методики? От какого периода мы можем начинать?
3: Ну, во-первых, в дошкольном периоде мы вообще все преподаем через игру. Когда я прихожу на занятия к дошкольникам, я приношу не только мультфильмы, ну, конечно, веселую презентацию, но я приношу, например, реальную копилку прозрачную. Мы разглядываем, что туда Миша положила. Миша вообще-то думает, что не только денежки туда надо складывать, но и пуговички симпатичные, понимаете, шарики цветные, потому что все, что красивое, он считает, что это денежки. И дети с позиции, а мы знаем, мы сейчас Мише объясним, вот мы играем в игру, когда мы Мише объясняем, что это не так, мы Мишу очищаем как копилку, мы Мишу снова наполняем монетками, а все, что не является денежкой, мы оставляем в коробочке. Это тоже игра на самом деле. И, естественно, в дошкольном возрасте и в начальной школе дети там, от 5 до 10 лет лучше всего в игре познают форматы финансовой грамотности, да и любых наук. И нам в помощь здесь не только игры, но, например, мультфильмы. Очень хотелось бы порекомендовать, например, мультфильм «Богатый бобрёнок». Это разработка совместная в проекте Минфина России по повышению финансовой грамотности. Но особенность этого мультфильма как раз в том, что он останавливается в процессе показа два раза в каждой серии, и дети вместе с родителями или с педагогами принимают решение, как должен действовать герой. И получается, что у каждого мультфильма 4 варианта финала, 2 или 4 бывает, и дети осмысляют, а правильно ли действовал главный герой, вот бобрёнок, а у него все получилось, а почему не получилось, а может быть, мы неправильное решение приняли. И таким образом дети понимают, что ту информацию, которую они получили в процессе занятия, они вот тут же применили и посмотрели, как оно работает. И это очень хорошо вовлекает их, пробуждает интерес, дает им возможность быть более смелыми в своих поступках, проявить свои знания, каким-то образом их трансформировать. В процессе можно поменять свое мнение, например. И это безопасно. Это ты не потеряешь реальные деньги, а ты можешь посмотреть, как это будет. Или, например, как герой на это отреагирует. Поэтому форматы игры разные. Есть онлайн-игры, есть мобильные игры, есть настольные игры. Но, кстати, мы не ограничиваемся начальной школой, и я сегодня расскажу об играх, которые для подростков от 10 лет замечательно работают. И даже есть у нас разработки для подростков там, до 16 и выше.
2: Ну, я предлагаю как раз уже перевести разговор в такое практическое русло и поговорить о конкретных видах, форматах. Действительно, я думаю, на каждый возраст мы можем что-то подобрать, и взрослые прекрасно играют там в денежный поток, монополию, и тоже, я думаю, на примере этих игр чему-то обучаются, вполне возможно. Ну и, конечно, вот мультфильмы, компьютерные игры, ну и в целом какие-то ролевые игры на тему финансов, их можно применять, наверное, для любой аудитории. Вот если говорить про школьников, там, средней школы, здесь, ну, наверное, какие форматы вы бы порекомендовали? Можем даже с конкретными примерами.
3: Ну, средняя школа у нас, это ребята от 10 лет, но в этом возрасте мы с ними играем в игры, которые направлены на прокачивание условных знаний с точки зрения применения в семейном бюджете, распределения личных финансов, анализа тех возможностей, которые у них есть, использование своих карманных денежных средств, использование тех материалов, которые направлены на, например, выплату налогов, страхование жизни и так далее. Игры для подростков ориентированы на то, чтобы они знали, как не попасться на уловки мошенников, не стать участником преступной схемы, как распределить свои финансы. Довольно часто подростков интересует заработок и те решения, которые они принимают для того, чтобы заработать денежные средства и проявить себя. На сайте «Мои финансы» – это основной наш образовательный просветительский ресурс, он по направлению «Финансовая грамотность» – есть интересная игра «Решение на миллион». Оно развивает у подростков и молодежи 14 лет и старше способность анализировать информацию в части организации собственного бизнеса, например, и они анализируют условия постоянной меняющейся экономической ситуации на рынке. То есть здесь множество знаний нужно проявить. Также партнеры предлагают интересные игры, например, как тратить свои карманные деньги, то есть представление о том, какие источники доходов существуют, как защитить сбережения от инфляции. Что такое личный финансовый план для подростка, это очень важно, особенно в русле того, что он определяется будущей профессией, своей востребованностью и вообще как к ней подготовиться. Интересные игры викторины, например, ребятам очень нравятся, они здесь могут проявить не только

0: с темой предпринимательства, с темой налогообложения, повышения своих сбережений при помощи финансовых различных инструментов. Это и мобильные приложения, например, вклад, и страховка, как защититься от рисков, и игра предпринимательства. То есть мы практически можем предложить ребятам и педагогам на занятиях для каждой тематики, которая для подростков у нас зафиксирована в единой рамке компетенций, игру, которая позволит разнообразить занятия и привлечь их внимание.
1: Да, но когда мы говорим про такой возраст, уже в ход идут достаточно серьезные темы, да, которые актуальны и для взрослых. Если мы сделаем шаг назад, вернемся к нашей условно дошкольной и ранней школьной аудитории, то здесь какие форматы наиболее эффективны, с вашей точки зрения? Мультфильмы, например, которые вот мы уже упоминали, или какие-то простые форматы игр, или комбинация этих форматов? Вот здесь что предпочесть не только преподавателю, ну и, может быть, родителю, который нас слушает и уже, соответственно, хочет подходить к воспитанию своих детей и думает, а вот что бы я сейчас мог уже сделать, во что поиграть, что показать, что, условно говоря, скачать там на телефон или компьютер для того, чтобы там сын или дочь, там, условно, 3, 5, 6, 7 лет мог или могла вовлекаться в финансовое просвещение.
0: В рамках проекта «Родители, дети, говорим о финансах» мы довольно часто проводим родительские собрания, встречи и семейные финансовые фестивали. И я получаю обратную связь от родителей, когда они говорят, вот, вы говорите о том, что нужно с ребенком разговаривать о финансах, но он-то об этом узнает в детском саду, в школе, а нас-то этому не учили. Как я ему должен объяснить? Ну вот действительно, мы формируем пул таких возможностей, когда родитель вместе с ребенком смотрит мультфильмы по финансовой грамотности, замечательные 24 серии смешариков, которые ориентированы на то, чтобы в 3 минуты уложить какую-то важную тему, например, про рациональные покупки, про сбережения, про распределение средств. И потом у нас есть поддерживающая игра со смешариками замечательная, которая позволяет закрепить эти знания, смешарики в мире финансов. Это браузерная стратегическая игра-симулятор, которая учит детей как раз вот от 6 до 10 лет управлять ограниченными ресурсами и использовать свои финансовые возможности. Там 9 как раз замечательных героев из мультфильма. Детям они знакомы, душевно они очень близки. И ребенок выбирает, за какого персонажа он играет, и 9 раз может проходить вот этот сценарий, когда каждый из героев ставит перед собой долгосрочную цель и идет к ее достижению. Многие ребята помладше хорошо знакомы с таким мультфильмом, как «Три кота». И песенка, мне кажется, звучит в голове у родителей, у которого есть дети такого возраста. И вот на сайте «Финансовая культура», это сайт ЦБРФ по направлению «Финансовая грамотность», есть такая замечательная игра «Три кота. Финансы для детей». То есть в игре ребята от 4 лет могут помочь котятам накопить на запуск своего дела, семейного кафе. И вместе с героями участники узнают, как пользоваться семейным бюджетом, на чем можно сэкономить, как пользоваться банковской картой, там даже есть мошенники. И за пройденные задания ребенка ждут именные грамоты. Их можно загрузить на телефон и похвастаться перед друзьями. Ну вот здесь, конечно, ребят от 4 лет до там, 7 нужна помощь родителей, а дальше ребята уже могут играть самостоятельно. А также у нас очень распространено вот в работе с педагогами, особенно дошкольных образовательных учреждений, я работаю и рассказываю им о сторителлинге. Это когда мы через какой-то знакомый сюжет заходим через историю. Ну, например, ребятам знакомы мультфильмы «Простокваш». Кстати, последние 5 серий, которые вышли в 2024-2025 году, они посвящены как раз тематике финансовой грамотности. И вот мы знакомых персонажей вовлекаем в какую-то историю. Например, в деревне Простоквашино проложили новые красивые хорошие асфальтные дороги, и уже наш почтальон Печкин мечтает не просто о велосипеде, он мечтает об электросамокате. Давайте подумаем, какой электросамокат нужно ему выбрать. И здесь уже с ребятами начальной школы и даже средней школы мы рассуждаем об аспектах, где приобрести, в каких магазинах, на какие нюансы покупки нужно посмотреть, что нужно учесть. Сторителлинг помогает также рассказать любую теорию по финансовой грамотности глазами героев и создать знакомую такую атмосферу, в которой проблема разрешается. Например, мы рассуждаем с ребятами начальных классов о настоящих фальшивых деньгах и можем использовать замечательную игру «Космический детектив. Загадка семи банкнот», которая также расположена в бесплатном доступе на сайте финансового курса.

0: физкультура, и ребята от 7 лет помогают девочке Маше и попугаю, помогаю очистить город от фальшивых денег. Они узнают все признаки настоящих денежных средств, отыскивают настоящие фальшивки, опознают и, в общем, проходят такие испытания. И здесь ребенок может проявить свои наклонности такого героя-победителя и заработать призы и подарки для того, чтобы ощутить, что я в этих знаниях уже хорошо разбираюсь. Вообще игр множество, они загружаются и на телефон, и можно на компьютере поиграть. Главное родителям интересоваться и буквально в интернете набрать в строке в поисковой, да, игры по финансовой грамотности для ребенка конкретного возраста и ориентироваться на те сайты, которые я называла. «Мои финансы», «Финансовая культура» и сайт Ассоциации развития финансовой грамотности.
1: Я тут параллельно сижу, себе записываю, потому что, ну вот про мудрого бобренка я еще мультик сам смотрел, а вот хоть серию «Трех котов» мы изучили, мне казалось, вдоль и поперек, но вот про финансовую грамотность, честно говоря, не слышал. Интересно будет посмотреть, зайти на сайт финкульт.инфо. Ну и вот, кстати, про смешариков тоже я что-то краем уха слышал про эту историю, связанную именно с финансовым просвещением, но то, что это целая серия мультфильмов, сделанных по определенной тематике, это тоже для меня открытие, поэтому, ну, действительно, очень интересно, нужно будет тоже вовлекаться.
0: Очень я рекомендовала бы обратить внимание на сайт Финспоп. Спокойной ночи, малыши. Знакомая для вас история?
1: Безусловно.
0: Вот. Коллеги создали замечательные серии, 36 мультфильмов, в которых герои «Спокойной ночи, малыши» рассуждают вместе с новым героем, таким грамотным компьютером, про финансовую грамотность. Там же у нас есть игровые всякие формы на сайте Финспок, поддерживающие. И эта игра помогает ребятам не только посмотреть мультик, не обязательно вечером, его можно днем посмотреть вместе с главными героями Хрюшей, Карпушей, Степашкой, познакомиться с главными финансовыми понятиями. В том числе они рассуждают, например, не только про там, банковские карты или деньги, но, например, рассуждают про то, как прокачать свой человеческий капитал. Очень интересная тема. Как защитить себя. Мы учим детей не только финансовой грамотности, но и дружбе, поддержке, взаимовыручке. И вот на этом прям сайте Финспок есть и финансовая азбука, есть игры и такой интересный игровой компонент в этом, в общем-то, большом проекте интересно. И выходят эти мультфильмы на канале «Карусели» каждый четверг.
1: Здорово, здорово, тоже интересно. Я вот еще какой момент хотел бы обсудить, поскольку мы говорим про условного родителя, который, наверное, с финансовой грамотностью может быть знаком не в полной степени. И вот мы ему порекомендовали большое количество ресурсов, мультфильмов, цифровых форматов. Нет ли риска, что родитель скажет: отлично, значит, вот я посажу ребенка перед телевизором, дам ему условный планшет, и пусть он там себе играет, изучает. Вот здесь, во-первых, может ли любой цифровой инструмент, будь то мультфильм, игра, быть каким-то полноценным источником знаний о финансах? Нужно ли родителю вот параллельно с этим участвовать, да, как и ребенок также вовлекаться и, с одной стороны, показывать, что да, я вот с тобой и изучаю вместе, и мы делаем какие-то моменты, я являюсь личным примером, да, и нет ли риска, что вот здесь эта грань между развлечением и обучением, она уйдет как раз в сторону развлечения больше, и как будто полезный компонент может немножко снизиться. Вот как этот баланс соблюсти?
0: Ну, прежде всего, родителю нужно осознать, что в направлении финансовой грамотности работаем много аспектов. На занятиях педагоги могут дать знания. В процессе игр ребенок эти знания переводит в разряд умений. Но долгосрочный навык обращения с денежными средствами, то, чем он будет пользоваться на протяжении всей своей жизни, он почерпнет из семьи, он скопирует из семьи. Соответственно, родители, первое, о чем мы говорим на встречах, что нужно задуматься о том, какой мы пример показываем детям в плане финансовой грамотности, как мы распределяем бюджет, спорим ли мы с супругом или партнером по поводу денег, находимся ли мы в долговых обязательствах, какой пример мы вообще детям показываем. Для меня очень показательно было взаимодействие с ребятками вот в Москве, в библиотеке я проводила занятия. Дети были там от 6 лет, Мы смотрели мультфильмы по финансовой грамотности и потом обсуждали, как действовали герои, правильно или нет. Детки были вместе с родителями. И вот я задаю вопрос. Ребят, поднимите руки, а у кого есть банковская карта? Вот они поднимают ручки. Ну, в крупных городах довольно рано у детей появляются карты. Уже, в принципе, от 6 лет многие им оформляют. Но я, как педагог, родителям рекомендую все-таки, чтобы ребенок хотя бы год-полтора с наличными деньгами пообщался и затем уже карту ему отдавать, но обязательно с ним поговорить про правила обращения с картой. И вот я их спрашиваю, говорю, ребята, скажите, пожалуйста, а вот вы в игре, вам нужно заплатить за то, чтобы прокачать своего героя. А там денег вас просят, ну, к примеру, например, 400 рублей, а у вас на карте в ваших карманах денег всего 200. Можно ли взять мамину карточку для того, чтобы заплатить в игре? И девочки, которые сидят рядом с родителями, говорят, конечно, нет, это же мамина карта, это чужое, это личное, нельзя брать мамина. А мальчик, который сел, знаете, такой деловой, сел подальше от мамы, я, мол, уже взрослый, он на полном серьезе говорит, конечно, можно. Ведь там у мамы на карте семейные деньги, а я член семьи. И раз мне надо, значит, я и возьму. А у мамы были очень большие глаза, и мы с ней так переглянулись, и я говорю, полагаю, разговор о финансовой грамотности сегодня состоится дома. Она такая, да, и про личные границы. Да-да-да. На самом деле очень важно родителям осознать, что перекладывая обязанность самообразования на ребенка, мы полагаем, что он возьмет, почерпнет чужой опыт. И этот опыт он будет использовать потом в своей взрослой жизни. Поэтому очень важно для родителей осознать, хочу ли я остаться значимым взрослым для своего ребенка, особенно в период подростковости, да, когда он проходит сложную трансформацию, сепарацию, отделение от родителей, но он может в силу своей ограниченной вот такой жизненного опыта, да, попасть в сложные житейские ситуации. И чтобы мы ему прокачали эту грамотность, чтобы мы наполнили его вот жизненный опыт разными историями, разной информацией, примерами, мы должны выстраивать с ним общение на тему финансовой грамотности. Первое и второе, поскольку родители говорят, ну мы же не получали какого-то такого системного образования по финансовой грамотности, все своим умом. Вот, пожалуйста, садитесь вместе с ребенком, играйте в эту игру, смотрите с ним мультфильм, обсуждайте. Мультфильмы сделаны короткие, Смешарики 3 минуты, фиксики 1,5 минуты, Простоквашино, ну, там 5-6 минут. Но это не то время, которое вы можете прям вот прям сэкономить. Да? Побудьте вместе с ребенком, позадавайте вопросы, пообсуждайте героев. Вы получите бесценную информацию, что-то новое узнаете для себя, дети получат информацию. Вот, например, игра для подростков «Экономикум», да, когда мы с ребятами, которые уже прошли курс по финансовой грамотности, в этой игре должны проявить знания сложных экономических терминов, когда у нас учителя, педагоги и родители на открытом занятии наблюдали, как ребята проходили эти игры, какие они знают термины, какие они знают сочетания, то родители мне честно признались, когда мы проводили награждение уже победителей в этой игре, они говорят, да мы и половины не знаем. А кто же вам мешает, товарищ? Давайте вместе с детьми познавать новое.
1: Я здесь подписываюсь под каждым словом, потому что вижу примеры, когда действительно мы стараемся учить детей одному, а сами показываем пример совершенно противоположный. Это касается не только темы финансов, но раз уж разговор у нас про финансовую грамотность, здесь тоже таких ситуаций хватает. Поэтому действительно у взрослых есть шанс, в каком бы возрасте они ни находились, самим тоже вовлекаться и формировать полезные финансовые привычки вместе с своими детьми. Мне кажется, сейчас для этого все возможности существуют. Мы говорим сегодня преимущественно, конечно, про детскую, подростковую аудиторию, но дети у нас внутри каждого остаются. И я тоже вот люблю, например, настольные игры. А если говорить о конкретных играх, о конкретных форматах, что бы мы могли порекомендовать, вот если бы вас попросили назвать, там, я не знаю, игру, в которую, ну, точно нужно было бы сыграть каждому. Может быть, она будет не одна в зависимости от возраста. Что бы вы назвали?
0: Вы знаете, я бы назвала игру, вот эта разработка в рамках проекта Минфина России была сделана. Игра называется «Не в деньгах счастье». Я сама принимала участие в апробации и много раз в ней работала. Она сделана для двух возрастов, от 9 до 15 и от 15 и старше. Почему я ее рекомендую? Это настольная игра, она позволяет ребятам в командах играть за несколько семей, И в семье они прокачивают свои навыки, да, устройство на работу, распределение средств, покупка различных благ цивилизации, машина, квартира, получение там каких-то замечательных бытовых приборов. Но при этом каждый герой должен не только повышать уровень личного счастья, но игра сделана так, что если ты не помогаешь тому человеку, который с тобой в команде, с тобой в семье, то уровень счастья команды пойдет вниз, и вы не сможете выиграть. В этом плане игра выгодно отличается от зарубежных. Я как эксперт во многих таких игровых формах принимала участие, смотрела игры, которые вот, выпускаются зарубежными производителями, например, по методикам Киосаки, да, там «Крысиные и бега» какие-то и так далее, по-разному переводятся. В основном направлено на то, что заработай любым путем. Увеличь свое богатство, иди по головам, значит, забирай все возможности и шансы у окружающих, используй их только для себя. Очень сильно напоминает, знаете, мультик «Чертенок по имени 13». Я думаю, что сейчас вы улыбнетесь, поскольку, да, люби себя, наплюй на всех, и будет ждет тебя в жизни успех. Вот как раз это нам транслируют зарубежные игры. И в этом плане игра «Не в деньгах счастья» очень хорошо поворачивает ребят к тому, что если ты будешь идти по жизни, протягивая руку помощи, не забывая о том, что есть действенная доброта, то есть я не просто хочу помочь, а я делаю шаг навстречу и предлагаю, например, своему партнеру карточку про заработок, вот у меня она выпала, я могу ей поделиться, или я могу там выплатить или погасить кредит за того, кто рядом со мной, ну, я имею в виду, вот они играют за семью, да, мама, папа и ребенок-студент. И тогда они выиграют команду. И вот здесь, мне кажется, прокачиваются очень хорошо и человеческие качества, и финансовая грамотность. И все это в совокупности нам дает хороший результат. Человек выходит в мир, понимая, что он не один, что он всегда взаимосвязан с другими людьми, что надо уметь выстраивать отношения, что надо быть человеком прежде всего и не забывать о хороших человеческих качествах. И мне кажется, эта игра, она замечательно работает и со школьниками среднего звена, то есть там 5, 7, 8, 9 класс, и замечательно со студентами. И вы знаете, такие инсайты у ребят бывают. Вот мы играли в колледже с ребятами, и это, ну, ребята еще не совершеннолетние, 16-17 лет, и вот они в конце подходят, говорят, вот мы тут 6 месяцев распределяли семейный бюджет. Это так сложно. Я вот теперь понимаю, почему мама в начале месяца так переживает, потому что у нее кредитные есть обязательства, и пока она, значит, их не погасит, она вот находится в таком нервном состоянии. Я вот тоже на втором ходу, знаете, кредит взяла, так нервничала, я теперь так ее понимаю. То есть у ребят такие инсайты очень взрослые, у них уже другой взгляд на своих родителей, они понимают, что те в повседневной жизни выполняют сложные человеческие задачи, сложные экономические задачи. И появляется такое вот уважение, терпимость, понимание, что не все просто в этой жизни. Да? Вот мама делает это так легко, на самом деле это большой опыт, много ошибок, много шишек, которые, значит, пройдены и получены. И мне кажется, эта игра может быть рекомендована и к использованию в школе. Кстати, ее сайты можно совершенно замечательно скачать, распечатать и играть дома. Вот, очень рекомендую. На сайте «Мои финансы» она тоже прикреплена.
1: Да, друзья, так что все, кому интересно, мне кажется, и педагоги, и родители могут познакомиться. Кто-то может подумать, такое немножко провокационное название для финансового просвещения «Не в деньгах счастья». Но мне кажется, когда мы говорим про то, что внутри игры зашиты такие посылы, как служение, отдача, да, такие взрослые вещи, это очень здорово. Мне кажется, такие проекты должны находить как можно больше отклика аудитории. Ну и в целом сегодня обсудили очень много интересного контента. Я вот себе уже выписал много и надеюсь, что наши слушатели тоже узнают для себя. Главное, воплотят это в жизнь, посмотрят мультфильмы, поищут игры, да даже просто попробуют чуть больше внимания уделять своим детям, показывая личный пример того, как можно грамотно обращаться с финансами, помня, что просто это один из ресурсов, и не нужно ему какое-то сверхзначение тоже уделять. Ольга Андреева сегодня у нас была в гостях, федеральный эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности, руководитель проекта «Родителям и детям говорим о финансах». Я думаю, что мы обязательно еще встретимся в эфире, потому что огромное количество тем, которые еще есть обсудить. Ольга Сергеевна, спасибо, что пришли к нам сегодня в эфир.
0: Я была очень рада. До встречи.
1: Спасибо.
2: Мани-мания. Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812. Вы слушаете Радио ВОС.
3: В эфире Радио ВОС звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала ВОС «Диалог».
4: Камертон. Анна Ванян, оперный тенор и композитор-баянист «Две неповторимые судьбы».
5: 2 апреля 2026 года в Российской государственной библиотеке для слепых прошло мероприятие, посвященное жизни и творчеству незрячих музыкантов, оперному певцу Олегу Крикуну и композитору Николаю Поликарпову. Вечер проводили ведущий библиотекарь нотно-музыкального отдела Алла Семенихина и заведующая тифлобиблиографическим отделом Лариса Жданова. Талантливому тенору Олегу Крикуну в этом году исполняется 35 лет. Олег Крикун не видит с рождения. Его родители, Игорь Васильевич и Елена Владимировна, потратили на лечение сына много сил и терпения, но положительного результата не было. С раннего детства Олег очень любил петь. Родители отвезли мальчика в Ростов, где он учился в школе для слабовидящих детей номер 38. В Ростове Олег окончил детскую школу искусств номер 7 имени Георгия Балаева. Был солистом ансамбля «Белый день». Получал грамоты из рук телеведущего Юрия Николаева на фестивале «Синеокая Анапа». В 2015 году окончил Государственную консерваторию имени Сергея Рахманинова. Послушаем в исполнении Олега Крикуна песенку герцога из оперы «Риголетто».

0: Биографическую справку про Олега Крикуна зачитала Лариса Жданова.
1: Олег Крикун нередко участвовал в различных музыкальных конкурсах, как в России, так и за рубежом. И в 2009 году он стал лауреатом международного конкурса вокалистов имени Рахманинова. А чуть раньше занял второе и третье места на международных конкурсах вокалистов в итальянских городах Пизарро и Фазана. В 2012 году, когда он выступал в телепрограмме «Минута славы» и спел там с Тамарой Гварцители, это выступление очень понравилось на тот момент уполномоченному по правам детей Павлу Астахову. Он снял этот номер на сотовый телефон, отослал своему другу Дмитрию Хворостовскому, и Дмитрий Александрович откликнулся и отправил юного певца на Сицилию, где тот получал мастер-класс у знаменитого оперного тенора Марчелло Джордани.
0: А теперь послушаем песню «Санта-Лючия» в исполнении Олега Крикуна.

0: После окончания консерватории двоюродная сестра, которая проживала в Санкт-Петербурге, пригласила Олега в Санкт-Петербург. И он решил поехать туда. Ведь для любого незрячего человека путешествие куда-либо – это маленькое приключение. Как в лифте проехать, как перейти дорогу. И в Ростове, куда бы он ни шел, всегда друга встретишь. В Петербурге я стал ходить везде сам. И в первую очередь сам пошел в библиотеку для слепых, оттуда на концерт. Это было удивительное время в моей жизни, я бы сказал, лучшее. Я закончил консерваторию и был полностью свободен. В Петербурге у меня была только двоюродная сестра. Больше в этом городе я не знал никого. Это такой суперопыт. Ты переезжаешь в город, где о тебе никто ничего не знает, где ты никому не должен, где за тобой нет этого хвоста мнения других. Ты можешь стать кем угодно, показать себя с любой стороны, и тебе поверят. Первые 2 недели я просто гулял, ездил в центр, ходил на концерты или бродил по району. Это очень интересное ощущение, как будто ты только прилетел на землю. Приходишь и говоришь: «Здравствуйте, меня зовут Олег, я оперный певец». Меня спрашивают: «А для чего ты приехал? Что ты будешь делать?» А я говорю: «Хочу жить». В Ростове мне удалось наконец понять, насколько я могу существовать сам по себе как незрячий человек. Я не помню со стороны родителей или друзей гиперопеки. Я ориентируюсь в городе, я коммуникабелен, но в моей жизни все равно кто-то участвует. Или мама, или друзья. Это происходит не нарочно, не потому что они какие-то сердобольные, просто они постоянно со мной. Зачем мне идти одному в кино или театр, если есть куча людей, которые идут туда же? И в какой-то момент я это прочувствовал, проанализировал и понял, что я вообще-то не очень похож на единицу. И он решил приехать и начать свою жизнь заново, в новом городе, с новыми людьми. И когда он гулял по Санкт-Петербургу, то он случайно познакомился с девушкой, у которой оказалась незрячая сестра. Они познакомились, и Олег узнает о социальном проекте «Мир на ощупь». Он прошел собеседование и стал работать гидом. В рамках этого проекта Олег стал петь на различных концертах, но он не только поет, но еще профессионально играет на фортепиано, гитаре и иногда пишет стихи.
1: В проекте «Мир на ощупь» Олег Крикун работал несколько лет, но в какой-то момент решил его оставить. Олег вернулся к музыке. Он понял, что должен заниматься тем, к чему у него есть природная склонность. Работать незрячим человеком в проекте могут многие, а вот оперным пением занимаются не все, считает музыкант.
0: На вопрос корреспондента: «Какое у тебя самое сильное желание сейчас?» Олег ответил: «Да просто делать свое дело хорошо. У меня есть цели, например, сделать свой концерт с оркестром, сделать много камерных произведений с концертмейстером, выступать в разных местах. Но это нельзя назвать мечтой. Мне важно, чтобы люди, которые вокруг меня, радовались. Поэтому я этим и занимаюсь. Я не знаю, о чем мечтать. Я же не знаю, что будет. Я глубоко убежден, что наш способ планирования, то, как мы свою жизнь простраиваем, все это очень похоже на то, как я живу, когда я не вижу. Ты идешь по улице и не знаешь, что будет впереди. Ты просто идешь. Тебя может ожидать что угодно, и ты к этому готов. Поэтому мне очень легко поверить в то, что я не знаю будущего, и принять это. И мне с этим прекрасно. Нужно просто делать то, что делаешь сейчас. Заглядывать трудно. Вот все люди очень хотят. Впрочем, не знаю, может быть, уже и не хотят, и все поняли. Я говорю о том, что люди, когда планируют, они думают, что если они все правильно рассчитают, сказать одному то, другому это, то все сойдется. Им кажется, что они все знают, что знают все вводные. Но мы не можем этого знать. Человеческий мозг просто не способен обработать столько факторов. Ты не видишь картину сверху. Ты видишь ее только изнутри, и ты не знаешь, как это быть снаружи. То же самое со временем. Мы видим только одну секунду и знаем прошлое.
1: Настоящей неожиданностью для Олега стало его погружение в мир уличной музыки. У памятника Достоевскому возле станции метро «Владимирская» жители Петербурга в летние дни могут послушать оперные арии в исполнении Олега Крикуна под аккомпанемент талантливого гитариста Никиты Рогозина. Олег вспоминает: «Когда мы первый раз там выступили, я думал, что случилось что-то страшное. Вокруг собралась толпа, люди шумели. Я спрашиваю у Никиты, что происходит, пожар? А он отвечает: нет, это аплодисменты». Олег Крикун регулярно участвует в академических концертах, гастролирует по России. Но летние выступления у Владимирской остаются для него особенными. «В уличных выступлениях есть своя прелесть», — считает музыкант. «Здесь нет занавеса, нет сцены, отделяющей тебя от зрителя. Ты просто поешь, и люди либо останавливаются, либо проходят мимо».
0: Дорогие друзья, мы с вами немножко прикоснулись к творчеству Олега Крикуна. К сожалению, он живет в Петербурге, а то бы мы обязательно его пригласили. Они много дают концертов, много вокруг них собирается людей. И мы пожелаем дальнейших творческих успехов Олегу Игоревичу, чтобы у него все сложилось, было все хорошо. И сейчас я передаю слово Алле Дмитриевне.
2: Замечательный молодой человек, и можно только усилить желание Ларисы Михайловны с тем, чтобы он когда-нибудь выступил у нас. Мы будем работать в этом направлении. А сейчас рассказ мой об одном из старейших музыкантов Всероссийского общества слепых Николая Петровича Поликарпова, которому было бы 105 лет со дня рождения. Николай Петрович вошел в искусство песенное нашей страны как исполнитель песен в народном стиле. У него очень много лирических песен про любовь, частушек, веселых, есть достаточно грустные.
1: Николай Петрович Поликарпов родился 17 мая 1921 года в деревне Ряплово Щелковского района Московской области. Потерял зрение в трехлетнем возрасте. В 1930 году поступил в Московскую школу для слепых детей, где большое внимание уделялось музыке. Маленький Коля начинает заниматься по классу фортепиано, скрипки и виолончели. Педагог помог ему поступить в Московскую музыкальную школу номер 1 на Арбате, где класс виолончели вел Леопольд Витольдович Ростропович, отец всемирно известного виолончелиста Мстислава Ростроповича. Но закончить это учебное учреждение не удалось, так как ввели плату за обучение. В это время в школе для слепых был организован оркестр народных инструментов, и будущий композитор играл в нем на домре и балалайке. А когда открылся класс баяна, он серьезно стал заниматься только на этом инструменте. Продолжит рассказывать биографию мастера Алла Семенихина.
2: После окончания школы для слепых Николай возвращается к матери Анастасии Васильевне, которая жила в городе Красноармейске Московской области. Она более 40 лет проработала на текстильной фабрике. Ну, видимо, с деньгами было не так уж хорошо, и надо было думать о том, как зарабатывать на хлеб. Он работает баянистом в фабричном клубе и через год уезжает на учебу в Елецкое музыкальное училище для слепых по классу баяна. Война не позволила ему окончить это училище, он возвращается домой. На войне погибли брат Владимир и сестра Валентина. То есть семья, она тоже большое горе познала в этой войне. Начало композиторского творчества относится ко времени Великой Отечественной войны. Записи не сохранилось, но песня называется «Красноармейская прощальная». Она посвящена людям, уходящим на фронт. Он занимается с хором по месту жительства и начинает писать песни в таком русском стиле. И для начала я вам поставлю очень, мне кажется, красивую песню. Поет Владимир Трошин. Давайте послушаем.
3: Потухают, темнеют выси, звезды светятся над синевой. Ты к плечу моему

0: В 1950 году Николай Поликарпов дебютировал на радио с песней «Пойду-выйду к быстрой речке». В 1953 году Поликарпов познакомился с Людмилой Зыкиной. По ее просьбе были написаны две песни «Не спалось мне ночкой долгой» и «Глазки кари мне моргали». Между Зыкиной и Поликарповым завязалась творческая дружба. В 50-е годы композитор руководит самодеятельным народным хором, который в течение ряда лет занимал первые места на конкурсах и смотрах и считался лучшим хором Подмосковья. Творчество Поликарпова тесно связано с его родным Красноармейском. Одна из музыкальных композиций «Наш фабричный городок» навеяна жизнью этого города и посвящена его жителям. В 50-е и 60-е годы Николай Петрович занимался в семинаре самодеятельных авторов при Центральном доме композиторов. С большой настойчивостью и упорством изучал теорию музыки, гармонию, овладевал искусством композиции. Вокальные произведения композитора быстро завоевывали популярность. В 1957 году Поликарпова принимают в Союз композиторов СССР, а в 1959 году ему присваивают звание заслуженного деятеля искусств РСФСР.
1: Поликарпов написал более 800 хоров и песен для художественной самодеятельности. И, конечно, наша библиотека, сами понимаете, не осталась в стране. Но вначале это были издания просвещения, вот тут у меня на выставке, 1963 года книжка. Называется она «Вокальные произведения с сопровождением баяна и без». И если мы посмотрим песни, вот, которые мы сегодня послушали, здесь что у нас? «Челноки» песни ткачей, «Скучного окошка», «Шуми береза белая», ну, конечно, «Колхозная полька», «В нашей деревне плясовая», «Колхозная праздничная», «Дорога», «Припевки», «Подмосковная лирическая», «Хор ты не пой, соловушка». То есть это песни, рассчитанные на таких вот людей, которые каждый день ходят на фабрику, свой досуг украшают таким пребыванием. В 16-м году наша Галина Константиновна подготовила более уменьшенный вариант. Здесь у нас «Ой, чубка древатый», «Весенняя проталина», «Не гадаю на гармошке». Но здесь не все, что есть в нашем фонде. Надо отдать должное, что Поликарпову, видимо, они расходились, эти сборники, пользовались большим успехом у руководителей художественной самодеятельности. Плоские издания. Вот, например, 62-го года Николай Поликарпов «Мир веселый и светлый». А подарил нам какой-то композитор это все. Он и подарил сам. Вот, поэтому вот такие вот у нас реликты есть. Серьезная песня опять поет Владимир Трошин.
2: На груди ордена

мы на запад, где пули и танки. Мы на запад, где пули и танки. В 20 лет седина, не грусти, старина, трудный век нам с тобою положен. Мне твоя седина, мне твои ордена, с каждым годом

0: Я была знакома с Николаем Петровичем, когда я в 1994 году поступила в нотно-музыкальный отдел. Он умер в 2002 году. Нужно было к юбилею 96-го года, к его 75-летию, написать книгу. И меня делегировали к нему на улицу Дунаевского. Это дом композиторов, хорошая квартира, естественно. Но жил бедный Николай Петрович в маленькой комнатенке даже без лампочки. Они ему выкрутили, там провод свисал и пустой патрон был. Вот эта фотография на пластинке передает в ту же комнатенку, комнатка 8 метров, но в приличном еще состоянии. Вот я застала это уже в таком, какой-то раздолбанный диван, не менее раздолбанный стул, совершенно обшарпанная фортепиано. Я не знаю, выпускали они его из этой комнаты или нет. Со мной никто не вышел познакомиться, но в щель я так вот приоткрытую увидела настоящую роскошную комнату с мягкой мебелью, каким-то зеленоватым ковром. Не знаю, у меня создалось впечатление, что, в общем, они не очень о нем заботятся. У нас работала девушка, которая переписывала ноты на Брайль, чтобы можно было как-то опубликовать. Вот я послала, у нас Юля Пушкина работала. Ох, она меня обругала. Она говорит, вы меня послали, а это ноябрь или декабрь месяц. 4 часа уже темнеет, писать совершенно невозможно. Вот эта лампочка, даже отсутствие лампочки. И, в общем, она сказала, я больше не пойду, что вы со мной хотите, делайте. Все-таки о нем не совсем забыли. Он в общество слепых вступил. И в Доме культуры где-то вот на рубеже времени, 98-99, был концерт. Потому что, ну, забыть такого человека, вы сами понимаете, невозможно. Художественная самодеятельность общества слепых, она строилась в том числе и на его песнях. 30-40%. Даже на сегодняшний момент, если говорить о художественной самодеятельности, о наших хорах, вот которые здесь выступают и Виталий Иванович Рыбаков, и Царицына, они несложные песни, они доступные, они веселые, зажигательные. То есть они нужны человеку, которому вот нужно прийти в первичку, позаниматься в хоре, поднять себе настроение. Конечно, творчество Николая Петровича, оно будет жить, пока вот такие коллективы работают в наших первичных организациях. То есть эти песни, они очень милые, очень такие легкие, очень приятные.
1: В завершение рассказа о Николае Петровиче Поликарпове послушаем песню «Комарики кусаются».

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Екатеринбурге завершился чемпионат России по русским шашкам спорта слепых. В Кемерово прошел заключительный этап 3-й всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. Команда Москвы стала чемпионом России по мини-футболу спорта слепых. Калмыцкая республиканская организация ВОС отметила 95-летний юбилей. Открыт прием заявок на конкурс проектов по социокультурной реабилитации незрячих. В Санкт-Петербурге побывали экскурсанты из Марийской РОВОС в рамках проекта «Туризм без границ». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 22 по 30 июня в Екатеринбурге прошел чемпионат России по русским шашкам спорта слепых в командном зачете. Участвовали 6 команд из 5 регионов. Первое место с результатом 26 очков из 30 заняла команда Самарской области, второй год подряд подтвердив титул чемпионов. Второе место у команды Республики Дагестан 2, третье у команды Краснодарского края. С 23 по 28 июня в Кемерово состоялся 6-й заключительный межрегиональный этап 3-й всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. Участвовали 140 спортсменов из 8 регионов Сибирского федерального округа. Соревнования прошли по шашкам, настольному теннису, голболу, футзалу и легкой атлетике. В рамках мероприятия провели показательный мастер-класс по стрельбе из лука для незрячих. В командном зачете первое место заняла Кемеровская область, второе – Красноярский край, третье – Алтайский край. Финал спартакиады пройдет в Екатеринбурге с 9 по 15 августа. С 21 по 27 июня в Дзержинске прошел чемпионат России по мини-футболу 5x5 в категории B1 спорта слепых. Первое место заняла команда Москвы, второе – Республика Дагестан, третье – Московская область. 26 июня состоялось торжественное мероприятие, посвященное 95-летию Калмыцкой республиканской организации ВОС. Сегодня в организации 3 местных отделения, которые объединяют около 600 человек. С приветственными словами выступили представители министерства и общественных организаций. Председатель Людмила Эренценова вручила награды Центрального управления и региональной организации. Состоялся концерт с участием воспитанников ВОС. Открыт прием заявок на конкурс проекты, направленные на социокультурную реабилитацию незрячих и слабовидящих людей. Конкурс учрежден благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт» в рамках программы «Особый взгляд». Гранты предоставляются от 600 тысяч рублей для вокальных проектов до 1 миллиона 600 тысяч и выше для масштабных межрегиональных и всероссийских проектов. Заявки принимаются до 30 ноября. С 21 по 27 июня члены Марийской региональной организации ВОС совершили экскурсионную поездку в Санкт-Петербург в рамках проекта «Туризм без границ» при поддержке фонда «Добрый Мари-Эл» и фонда президентских грантов. Экскурсанты посетили Петропавловскую крепость, прокатились по рекам и каналам, познакомились с тактильными макетами в парке «Город в миниатюре» и Петергофе, побывали в Русском музее Кронштадте и Царском селе. 27 и 28 июня во Владивостоке прошел чемпионат Приморского края по шахматам спорта слепых. Участвовали 12 спортсменов из Владивостока, Уссурийска, Лесозаводска, Находки и Тавричанки. Среди мужчин первое место занял Никита Голик, второе – Дмитрий Синегаев, третье – Виктор Бережной. Среди женщин победила Галина Гавлинская, второе место – у Ирины Морсковой, третье – у Елены Кондратенко. С 22 по 24 октября в Челябинске пройдет Всероссийский инклюзивный кинофестиваль «Незримое кино-2026». Мероприятие состоится на двух площадках – в кинотеатре «Знамя» и креативном пространстве «Атом». В программе – конкурсные показы фильмов с тифлокомментированием, творческие встречи, иммерсивные спектакли и мастер-классы. Затем фильмы-победители и мастер-классы покажут в других городах Челябинской области. Проект реализуется при поддержке гранта губернатора Челябинской области. В Российской школе подготовки собак-проводников ВОС прошел творческий мастер-класс для участников нового заезда. Незрячие ученики вместе с сопровождающими, инструкторами и студентами-практикантами плели изделия из брайлевской бумаги и знакомились с уникальными музыкальными инструментами. Руководство школы поблагодарило специалистов отдела лидерства РОИ «Перспектива» за проведение мастер-классов. 16 июня в Воронежской региональной организации ВОС состоялась встреча с представителями Московской городской организации ВОС. Состоялся круглый стол, где обсудили вопросы социокультурной реабилитации, спортивной деятельности и взаимодействия с региональными структурами. Председатель местной организации Кузьминки Татьяна Горелко передала в дар флаги ВОС и Российской Федерации и также провела авторский мастер-класс по написанию картин вслепую. Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
0: Специальный корреспондент на Радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
3: Дорогие друзья, мы с радостью приветствуем организаторов, участников и гостей акции «Честь имею Стрелецкий рубеж», которая в 2026 году посвящена 85-летнему юбилею начала Великой Отечественной войны и Годы единства народов России. Мы второй раз уже проводим акцию здесь, на Истринской земле, в этом замечательном музее. Уже можно сделать определенные выводы, чуть-чуть мы это пообсуждаем. Уже наша акция уже имеет свою историю, и она, что очень радостно, расширяется. И сегодня мы рады видеть среди организаторов наших новых партнеров, и о которых я сейчас чуть-чуть расскажу и представлю. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас на нашем круглом столе присутствует президент Всероссийского общества слепых, член комиссии при президенте России по делам инвалидов Владимир Васильевич Сишкин. Вице-президент ВОС Александр Иванович Коняев. Наш партнер, друг Татьяна Николаевна Ключникова, председатель регионального отделения оператива. С Ассамблеей народов России вы видели замечательную выставку, которую сегодня мы...
4: И хоровод.
3: И хоровод замечательный, который всех собрал участников в одном порыве. Наш старый друг Владимир Александрович Чековалин, генерал на подставке.
4: Наш кавалер медалей.
3: Медали общества слепых в том числе, да, но у него Владимир Крапивич скромно дал мы орденский флаг, если бы он надел бы, ну, медали бы, как они есть, наверное, не заняли бы у него, ну, наверное, значительные. Но наша медаль там тоже есть, да, Владимир Васильевич в прошлом году вручил эту медаль Владимиру Крапивичу. И, конечно, наш самый большой друг, депутат Совета депутатов муниципального округа Истра, директор Ленинграда. Еще один наш замечательный друг Павел Владимирович Малкин и Ирина, настоятель Исторического храма, благочинный Истринского благочинного. И расширился круг наших сегодня друзей, и мы рады приветствовать Антона Владимировича Горнова, генерала специальной военной операции, начальника отдела регионального России, Московской области. Ветеран специальной военной операции Андрей Дмитриевич Олейников. Подошел у нас?
5: Да,
3: вот. Ветеран СВО, ну, вы видите сами. Сергей Анатольевич Беляев, ветеран СВО, руководитель местного отдела. Есть у нас?
5: Нет, подошел.
3: Ну, и я сегодня модератор, и я один из организаторов нашей акции. Андрей Владимирович Мочалин, генеральный директор культурно-спортивного регистрационного комплекса Всероссийского общества слепых. Начинаем наше сегодняшнее общение.

сказать, что вы знаете, действительно это друзья, действительно это событие, которое становится уже таким, знаете, постоянным в наших графиках культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Мне очень радостно приветствовать сегодня и представителей администрации области, и, конечно, всех тех комитетов, которые занимаются именно народным единством, потому что я могу сказать, что реальная вот эта работа, она очень важна. И как она проводится в Московской области, мы все прекрасно знаем. И мы готовы участвовать и помогать, и, в общем-то, приглашать всех тех на такие акции. У нас их бывает очень много, различного направления. Но еще раз могу сказать, что это, наверное, одно из главных направлений сегодня в нашей России. Это, как сказал, в общем-то, батюшка, что надо ментально вычистить, наверное, мозги молодежи для того, чтобы понимать ситуацию, наверное, немножко в другом плане, а не просто по телеграммам и мессенджерам, которые, в общем-то, во многом сегодня все искажают. И, дорогие друзья, мы за эти 5 лет сделали очень много для нашей организации, для России. Мы старались, в общем-то, во всех моментах помочь участникам боевых действий на СВО. У нас их довольно уже приличное количество, больше 250. И мы стараемся создать и рабочие места. У нас есть на наших предприятиях, в которых участвуют эти люди, которые работают и, в общем-то, могут помогать, в том числе и зрячим. Это не обязательно люди с потерей зрения, это люди с другими травмами. Наши предприятия становятся инклюзивными. Их в России сегодня 154. Больше 10 тысяч человек у них работает. Более половины – это инвалиды. Это естественный, правильный подход. И для этого сделано все и в Российской Федерации, и в регионах, для того, чтобы помочь таким организациям. И Московская область у нас, она, конечно, очень уникальный регион, в котором находится Центр реабилитации слепых. Это город Волоколамск. И его 2 филиала, один в Сибири, один в Курской области, который полностью содержится на деньги Всероссийского общества слепых. И мы надеемся, что администрация области, в общем-то, обратит внимание совместно с центром Мещерякова. Мы сегодня уже делаем огромную и большую работу. И с фондом защитников Отечества Анны Евгеньевны Цивилевой у нас подписаны соглашения. Мы готовы такое соглашение подписать и с областью на уровне правительства, на уровне руководителя области. Он мой земляк из Красноярска, из Сосновоборска, Андрей Воробьев. Ну, в общем-то, мы с ним когда-то участвовали в выборных кампаниях по Красноярскому краю. Я думаю, взаимодействие это не повредит и общим, и расширит больше возможностей и для нашей организации, и, конечно, для Московской области. У нас находится и хороший санаторий, который мы сегодня реконструируем в Московской области, это Быково. Мы стараемся там принимать и детей инвалидов, и всех остальных людей, которые в этом нуждаются, особенно с инвалидностью. Там работают специалисты. Дорогие друзья, но я хочу вернуться вот к сегодняшней акции. Это великая дата, это великий, наверное, перелом в жизни миллионов, сотен миллионов людей, который случился вот в этот период. И мы с вами должны еще раз низко поклониться этим людям, которые жили тогда, которым пришлось пройти все это горнило войны на всяких различных постах и вариантах, от защитников до простых солдат, конечно, генералов и маршалов, и руководителей страны, и тех, кто своим трудом помогал в этой работе. Я, пользуясь сегодняшним моментом, хочу передать нашей доброй и замечательной хозяйке, нашему другу,
Вот этот

0: символ сегодня, который стал символом Всероссийского общества слепых, это памятник, копия памятника слепым слухачам, людям, которые во время блокады Ленинграда участвовали в противовоздушной обороне блокадного Ленинграда. Да, не хватало людей, поэтому были призваны люди незрячие, и они на специальных звукоулавливающих установках отрабатывали возможности нападения авиации противника, причем по звуку двигателей различали, какие самолеты, какое их количество и все остальное. И вот это так называемые за границей аэрофонные установки сыграли огромную роль, где незрячие спасли, я думаю, сотни тысяч жизней в блокадном Ленинграде. И, конечно, помогали наше ФВО отражать эти налеты и атаки. В городе, который является сам памятником, и вы знаете, воздвигнуть памятником памятник еще, да еще слепым слухачам, да еще в том месте, откуда они уходили на свою службу, это великая заслуга, наверное, нашего Всероссийского общества слепых и тех людей, и, конечно, губернатора Санкт-Петербурга, законодательного собрания, всех тех комиссий, которые нам пришлось пройти. Ну, а ведь его прототип, сам памятника, сделал слепоглухой скульптор Сельянов, который живет в Балашихе, в Подмосковье. Поэтому, вы знаете, я могу сказать, что вот так, наверное, срастаются определенные связи и то, что в нашей стране никто не забыл и ничто не забыто. Поэтому разрешите мне вам вручить. Спасибо. Я вот хочу Так что вот такая теперь скульптура будет и у вас на Истринском рубеже. И я думаю, мы всегда будем помнить о этих людях и будем сотрудничать. Уже в Музее Победы готовится специальная экспозиция на Поклонной горе по поводу тоже вот наших слухачей. Поэтому, дорогие друзья, будем работать в этом направлении. Спасибо еще огромное всем организаторам. Это замечательной подмосковной истринской земле. Конечно, благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву за очень такое хорошее отношение ко всем военно-патриотическим акциям и тем возможностям, которые нам позволяют здесь развить и еще раз собрать. Главное, очень много молодежи. Вы обратите внимание, сколько молодежи, сколько людей пришли на то, чтобы понять, услышать и прочувствовать то, что было 85 лет назад. Спасибо, друзья.
1: Спасибо. То, что мы тут так сегодня здорово, хорошо собрались, у нас еще присутствует председатель Московской областной организации ООС Анатолий Сабрамов Датикашвили. И, Владимир Васильевич, я вот, можно, если представить, его выступлю, да?
0: Ну, выступлю.
1: Да, мои, и вот и Пака, и Марина Андреевна здесь, да. И Александр Иванович здесь тоже, который курирует нашу
2: член правления областной
1: организации. И сам член правления областной организации, да, собственно, Мытищинского района. Ну, друзья мои, у нас в обществе слепых есть еще один замечательный незрячий герой, который, на мой взгляд, заслуживает и памятника, и фильма. Кстати, фильм о слухачах я тоже вам передам. Михаил Попов, наш замечательный слепой баянист, который зимой 42-го года в Литве под подошком поднял в атаку залившее подразделение. Он был радистом и музыкантом, играл на баяне, слепой человек. Его приняли на службу военного, оформили, он действительно был тоже. И когда попали они под контратаку фашистов, и если бы они не поднялись в атаку, то, скорее всего, подразделение бы было уничтожено. Но вот Михаил Попов рванул военный и рванул в атаку, батальон поднялся и опрокинул врага. Документально факт зарегистрирован, его он был награжден орденом Красной Звезды. Это единственный случай, когда тотально слепой боец был награжден боевым орденом за подвиг на поле боя. Вот, поэтому это нам всем, я считаю, задача, что на завтра, ну, подумать. Да, извините, что я вторгся в план, но не мог тут удержаться, потому что, ну, такие люди собрались. Я думаю, что такому коллективу под силу уже, если уж мы в Питере поставили, Владимир Васильевич, чего это стоило, да, мы, я думаю, Московская область пойдет нам навстречу. Друзья мои, мы продолжаем наш сегодняшний круглый стол, и я тогда передам слово, ну, мы таких высоких сейчас материй, да, касаемся уже, это у нас сегодня не один раз выступал, но я думаю, еще несколько слов, батюшка.
3: Нет.
1: Да, вам, батюшка, да, пожалуйста, будьте довольны. Да. Вот
3: ну, действительно важные события, это тоже такой важный, мне все деды, прадеды убивали, все вернулись до того, кроме одного. И когда я узнал его историю, конечно, я сейчас тоже молодежи об этом в школах рассказываю. И он был из деревни, под Волоколамском они там были. И бабушка всегда говорила, что его командир какой-то увел, а вот там мама все расстраивала, что вот там его все взяли. А потом, когда документы мы нашли, сейчас его поднимали, оказалось, что он стал, ему было 16 лет, 15. В первом году 15 лет было. И он попал в десантные войска, в разведку, и во второй выброс в деревне, где Шаховская, Пески, там есть такое место, их сдал такой собор. Вот в 15 лет он повесил. В 15 лет вот дед Аркадий немец повесил. Да, несмотря на то, что молодой там, да, ну вот, вот такие были немцы. Да, когда нам сейчас начинают рассказывать, что они, в общем, были неплохие ребята, да, там кто-то был, конечно, не очень, но в общем все такие нет. И задачи у них были не заигрывать с нами, не дружить с нами, не пытаться устроить карту нашу Россию, да, может быть, на свой лад, а просто вложить мечту, стереть с лица земли, оставить там, сколько мы планируем, там 5 миллионов обслуживающего персонала, да, великую Германию обслуживать, все остальное можно было, в общем-то, уничтожить. Поэтому, конечно, вспоминая этот день, понимая, да, что и тогда было то же самое, такой же обман, такое же вероломство, да, все заигрывали Гитлера. Вся Европа говорила о том, что сначала, да, давайте его поддерживать, хороший парень, да, такой вот, ну, ничего, что там немножко злой, немножко это, ну, можно. Потом договорились, что давайте сдадим Россию, да, Франция, Англия, быстро же договорились, да, давай пусть завоюют Россию, а мы в стороне останемся. Все пытались заигрывать, так же, как, в принципе, и сейчас. Все пытаются заигрывать с этим Укрфюрером, или как его там, как только не называют, да, с господином Зеленским. Но мы не понимаем, что все это потом выльется, если сейчас опять вот не остановим, и опять, да, на России эта задача, то, в общем-то, все это выльется в очень большую такую беду для всех. Для всех. Если кто-то там в Европе думает, что его обойдет стороны, не обойдет. Этот нацизм и фашизм, он не имеет границ, не умеет останавливаться. Поэтому, конечно, мы сейчас вот и вот это СВО получилось, да, случилась эта специальная военная операция, в которую мы были втянуты и вынуждены были отвечать, и показывает, да, что и с одной стороны, да, крепкая Россия, что ребята, я тоже вот сегодня поначалу, когда туда съездил, сейчас продолжаю ездить, да, ну, я помню, до 22 года, когда мы занимались с молодежью, были такие вот разговоры, молодежь не та. Вот как-то что-то с ней надо делать, она не та, вот не получится. Приезжаешь туда и видишь там 20-летних ребят, да, которые совершают подвиги, да, и 18-летних. Мы вот недавно отправляли, тоже в партии молились, ребята, которые подписывали контракты. Парень 18 лет, не помню как, Владимир Зеленский. Вот. Ну, 18 лет, вот парень пошел, да, исполнять свой долг. Вот у меня тоже знакомый погиб сейчас вот летом, в прошлом году я его крестил, тоже на 19-20 лет погиб на мине, подорвался. Они такие же, как были тогда, в 1941 году, да, люди, которые готовы встать и умереть за родину. И вот, наверное, вот это понятие родины или смерть, я тоже вот детям, когда в школу хожу, объясняю им, говорю, что надпись «Умираю, но не сдаюсь», она есть только на русском языке, написано «Кровь». Ни один больше народ в мире такого не писал и даже такого не делал. Они сдавались очень быстро. Там, Франция у нас сколько, плюс 8 дней, да, там, Польша еще быстрее. Да, вот этих надписей нет нигде и ни на других языках нет. Только у нас, и это действительно наш характер, который, я надеюсь, что даже сколько его не пытались уничтожить изнутри, снаружи, да, он все равно остается, он все равно будет, но говорить об этом все-таки мы должны, да, и учить детей, и учить примеров в том числе, мы должны, и в этом, ну, действительно, чтобы вот это понятие родины или смерть, да, оно не было каким-то страшным, да, или каким-то таким, знаете, у нас вообще сейчас не принято о смерти говорить, да, так, вот, такое ощущение, что убрали, нет, вот живем счастливо. Ну, так не бывает, да, не может человек воспитываться только в одних удовольствиях, в одном счастье, в одном хорошем. Для характера, для жизни нужно и плохое, да, потому что именно через какие-то негативные ситуации человек действительно воспитывается, закаляется, и об этом надо говорить, об этом надо рассказывать. Много вот у нас вот, да, героев, видите, как и инвалидов, да, людей, которые были лишены зрения, а на самом деле были, да, может быть, множественные многих зрячих, да. И сейчас тоже вот эта военная операция показывает, как много ребят, потерявших, да, может быть, какие-то орган, руку, ногу, а оказывается сильней и, может быть, даже мужественнее, лучше многих, имеющих все, но ничего не могущих, да, с точки зрения человечества. Это не могу, это лень, это не буду, это у меня не получается, да. А ребята поднимаются, встают, да, вот. У меня знакомый есть, который тоже так вот сейчас без ноги, но вот еще одну операцию сделать, он говорит, я вернусь, сейчас оставлю это. И его энергия, она такая, знаете, вот он не потерялся, да, он не там не плачет, не говорит, что вот я там все потерял, жизни больше нет, нет, бодрый, да, вот пытается, да, эту жизнь устроить уже немножко в другом виде. И я надеюсь, что все-таки там мы в какой-то мере здесь у нас внутри, в стране, тоже это переживем. Потому что сейчас вот мы тоже помогаем, и это видно. Люди как будто бы устали. Я каждый раз на проповедях, каждый раз в своих группах тоже, с кем мы общаемся, говорю, что мы не имеем права так говорить. Ребята там, может быть, устали. И то они все равно продолжают воевать, и то они продолжают делать свое дело. А мы-то от чего устали? Потому что телевизор долго работал, мы легли в час ночи, потому что телеграм листали. От чего мы устали? От того, что мы там где-то там чуть больше переработали или отчетов сделали каких-то, которых мы там, да, на нас навалили. От чего мы вдруг устали? Или там от каких-то, да, сборов, которые очередные. Ну что? Ну да, надо собрать, и сети надо отправить, и это надо сделать. Да, все это делаем. И, конечно, там мы должны быть здесь внутри, ни в коем случае не устали, не позволять себе, да, вот даже такой мысли о том, что мы здесь можем устать. Что мы здесь можем как-то вот сказать, что нет, ну давайте как-то это все уже заканчивать. Оно в своем время Господь все равно над этим есть, я уверен, да, что Господь все равно на это все смотрит. И, видимо, мы пока еще, наверное, до конца вот, не осознали, да, до конца не все еще поняли, что эта война не просто война против там всего Запада, не против там каких-то людей, которые там хотят, там, может быть, что-то завоевать, наши недра, нашу территорию, что это война против зла, самого настоящего зла, который сейчас на нас идет. Идет очень огромной силой. А злу всегда нужно, чтобы его приняли. Да, ведь это на самом деле так. Да? Человек, который совершает грех, ему очень важно, чтобы все кругом его грех осознали как что-то нормальное. Да, ему хочется, чтобы все понимали, что вот он грешит, но это нормально. Но это же все так делают. И вот это зло, оно сейчас идет. Но, видимо, это не только там ДБТ или какие-то там другие, да, это вообще просто принцип жизни, да, отсутствие семьи, да, вот это вот против детей, вот это вот какое-то абсолютное отношение к здоровому человеку, что его нет. Я особенно вначале разговаривал, там, которые лежали куда-то. А у них, понимаете, родина даже почему-то не сложилась. Уж родители не дали. Фильмы не те смотрели, как Высоцкий пел, или книги не те читали. Но у них нет понятия родины. Они считают, что они могут жить где-то в мире и спокойно. Но они не понимают, что у них-то, может быть, нет. Но те люди, которые против нас работают, они их знают. И они им вложат те понятия, которые им нужны. И поэтому, конечно, да, вот, спасибо огромное организаторам за такие мероприятия, которые позволяют молодежи еще раз об этом вспомнить, еще раз об этом рассказать, молодежи увидеть ребят, которые сейчас воюют, да, как бы увидеть, что их организации, да, вот это у нас движение первых, там много сейчас таких вот молодежных организаций, что это все не просто какая-то игра, а что все это будет действительно по-настоящему подготовка к будущей жизни. Жизни, в которой, может быть, каждому из них придется ну, какой-то свой, наверное, выбор сделать вот в этом сложном выборе, когда родина или семья. И здесь понятие родины – это не только дом, да, и не только там, территория, на которой мы живем, а это действительно какое-то такое огромное понятие, которое формируется человек из детства. Поэтому спасибо огромное организаторам, спасибо ребятам, исполняющим свой долг, воинам нашим. Каждый раз, куда я езжу, каждый раз им передаю спасибо, поклон. Вот. И каждый раз, уезжая оттуда, да, уезжаешь с какой-то, знаете, ну, с таким разрывом в сердце, понимая, что в следующий раз кого-то можешь не встретить, кого-то можешь не увидеть. Конечно, это все в сердце носишь. Может быть, это, как психологи говорят, не очень правильно, да, потому что все это тяжело, все это так отражается на психике, но, наверное, по-другому. Ну, по крайней мере, мы русские, я себя таким идентифицирую. Другой родины у меня нет, других друзей у меня не будет. Да, и поэтому, ну, как мне по-другому в этом? Поэтому вам тоже спасибо и большой поклон.
1: Спасибо. Я обратил внимание, сколько сегодня было много у нас таких детских коллективов и в военной форме, и в народных костюмах. И ну, вот этот вот такой наплыв сегодня участников во многом организовала Ассамблея народов России. Я приглашаю Татьяну Николаевну Ключникову. Пожалуйста, Татьяна Николаевна, вам слово.
4: Добрый день, дорогие друзья. Я очень рада, что в этом году Ассамблея народов России присоединилась к такой великой акции «Честь имею». И так как сейчас год единства народа в России, то, присоединившись к этой акции, мы хотели показать наше единство, наше единение всех народов России. Ассамблея народов России была создана в 2020 году по указу Владимира Владимировича Путина для того, чтобы на местах реализовать стратегию государственной национальной политики. За 5 лет мы успели в каждом субъекты Российской Федерации открыть региональные отделения, не только открыть, но и зарегистрировать как юридические лица. Сейчас приоритетом нашей работы является работа с молодежью, с детьми. И обязательно показывать пример наших героев. Вот и сегодня после нашего круглого стола здесь будет встреча с молодежью, будут наши участники специальной военной операции рассказывать молодежи о том, как они занимаются в настоящее время, побывав там на специальной военной операции, как они сейчас себя чувствуют, как они рвутся опять туда, что их мотивирует, как помочь молодым людям преодолеть свои страхи, как понять, почему надо стать защитником Родины. И так как страна многонациональная, мы должны понимать, что в едином строю все народы России. Нас много, и мы вместе. И Ассамблея народов России в этом году проводит такую большую, которая называется «Рябиновый цвет. Единство. Завет». Мы садили всю весну, сажали молодые деревца, рябины, для того, чтобы подчеркнуть важность нашего единства. Гроздь рябины, она объединяет. Вот и мы должны быть так вместе, в кучке, все единым порывом сейчас. И то, что наши дети сегодня с нами, это уже закономерность. Мы видим, как в наши ряды вливаются новые и новые организации. И молодежь, институт, вернее, уже студенческая, и дети в школах. Ведь сегодня, посмотрите, все интересно. Когда мы проводили в прошлом году на День народного единства большой форум национального единства в Подмосковье, национальный в Красногорске, в тысячном зале, присутствует в основном молодежь. Как они реагируют на все это? Понимают, хорошая у нас молодежь. Да, только надо ее направлять, рассказывать. И наша цель, и участников СВО, и наших ветеранов говорить об этом, направлять. И я думаю, что у нас хорошее будущее. Ассамблея народов России стремится к этому. И я думаю, что вот когда мы соберем сегодня ребят и по итогам нашей акции, они сделают правильный выбор и будут с нами. Наше будущее в надежных руках. Спасибо большое. Благодарности Марине Андреевне, нашему Истринскому городскому округу, Татьяне Семеновне, за то, что здесь мы смогли найти такую прекрасную площадку, чтобы собрать вместе с ветеранами Всероссийского общества слепых здесь вот представителей 27 муниципальных образований сегодня. Приехали делегации со всей Московской области. И это отрадно. Спасибо вам большое за то, что вы взяли нас в партнеры. Надеюсь, что наши сотрудницы будут еще плодотворнее в следующем году. Спасибо.
1: Вы умножаете результаты. Ну, и товарищ Геннадий, ну, от ветеранов, я думаю, мы предоставим вам слово, пожалуйста, прошу вас.
5: Спасибо. Можно я вскоре, но с детства приучили перед народом.
1: Ну, что делать? Я майор, как я могу с вами спорить?
5: Это спасибо. Дорогие друзья, мы, конечно, я хочу поддержать вас и выразить благодарность руководству Истринского муниципального округа, который постоянно уделяет огромнейшее внимание памяти, которую хранит земля, народ Истры. И я не зря привел пример, что у нас три города воинской доблести, 16 героев. То есть такие цифры, братские могилы и так далее, которые обязывают руководство быть внимательным. А Татьяна Семеновна делает это блестяще. Причем мы глубоко ей за это благодарны. Мы живем в очень сложное время, когда появляются новые угрозы. Понятно, когда идет линия, как сейчас говорят, огневого соприкосновения, огневого противодействия. Все понятно. Мы это с детства знаем. Враг, окоп, защищай небоскребную территорию. Но в воздухе летает новый вид оружия – ментальная война. Она настолько незаметна, она настолько поражает и долговременно играет на поражение, уничтожает целый народ. Я хочу вам привести пример Чингисхана. Перед тем, как взять город, он посылал туда торговцев. Торговцы приносили хорошие явства, товары и так далее, но шептали: вы знаете, на вас идет Чингисхан, вы знаете, как у него войско. Доводили жители города до того, что они сами выносили ключи Чингисхан. Вот что такое ментальная война. Вы думаете, пятая колонна перед началом Великой Отечественной войны, она не зря работала? Появилась наша организация противодействия СМЕРШ. СМЕРШ шпионам. Вы представляете, с 30-х годов, когда были экономическое сотрудничество с Германией, когда их инженеры, их военные, мы обменивались, мы жили очень дружно, две социалистические страны были. Потом немцы стали, убили Дельмана, стали социалистами и ярыми противниками. Но до этого они изучили всю страну, где какой десант высадить, где провести соответствующую операцию, и готовили огромное количество людей в контакте, в беседах и так далее. Это была пятая колонна. Вот поэтому у нас первые дни войны были сокрушительны, поражение было тяжелое. Вы знаете, не буду на этом останавливаться. Ментальная война сейчас идет в полную силу. Мы просто не замечаем. Она есть. Вот давайте посмотрим. Я хочу мелочь привести, потому что с мелочи все начинается. Идет молодой человек, у него брючки задраны, носков нет, носок нет, голень, как это, лодыжка называется? Она голенькая, зимой, летом, и молодой человек рано умирает. Помните поговорку «держи ноги в тепле, а голову в холоде»? А вы знаете, как в Сибири жили? Кровать ставили ногами к печке, чтобы долго жить. А вот пустили моду, и молодежь, сами того не понимая, сокращает себе жизнь, потому что капилляры сужаются, он живет до 40, до 50, неизвестно. А девочки, которые, помните, мода была поднять, и голый торс у девочки сзади виднеется, сплошь и рядом. Все полегли в больнице, кто с воспалением яичников. Потеря репродуктивности женщин. Вот она, ментальная война. Сокращение населения. Видите, такие мелочи приводят. Я сейчас даже распишу. Вы прекрасно знаете хит 60-х годов. «Пусть всегда будет солнце». Ашанин написал. Замечательная песня. Но вы вдумайтесь только. «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я». А где папа? Куда дели папу? Песню. А он был. Потому что после солнца шел папа вместо неба. Уже исследовали этот вопрос. Вычленили. И это стало гимном ЛГБТ. А мы не знаем это. Просто так тихонечко все это воспринимаем. Ментальная война прежде всего бьет по молодежи, по образованию. Потом по культуре, потом по президенту и так далее, и так далее. Вот, пожалуйста, я зачитаю вам Федеральная служба безопасности. По данным силовиков, представители вузов Новосибирской, Волгоградской, Челябинской, Томской областей сотрудничали с британской разведывательной компанией спецслужбы Великобритании для того, чтобы пропагандировать ЛГБТ и прочие ценности в вузах. Это только один пример, а их много, к сожалению. Я вам скажу достоверные данные, когда Владимир Владимирович пришел на пост президента, и когда уже окреп, он начал вычищать оставшихся с 1990-х годов агента влияния, находящегося в оборонной сфере, в самых секретных сферах были агенты. Более 3000 было вычищено принудительно. А вот в культуре остались. По-моему, в Пермском крае на сценах Богомолов давал Кармен в новом понимании. Хосе души, да, Дездемону. А он нет, он вынес бензопилу, и на сцене начинает расчленять Дездемона. Это что за культура? Половина зала хлопает, половина уходит. Видите, куда добрались? А образование – это очень тонкая сфера, где ментальная война находит благоприятную среду. У нас есть школа имени Даватора. Я вступаю, потом был разговор, я спрашиваю мальчика, 5-й класс. Я говорю, ты знаешь, кто такой Даватор, чье имя вы носите? Да, это генерал Савли на коне. Ну а дальше что? Все. Больше он ничего не знает. Почему? Потому что преподаватели, в программе этого нет. А сами не догадались, раз уж мы имя носим, давайте проведем семинар, тематический вечера, покажем кино про Даватора, чтобы дети знали. А вы знаете, очень интересный вопрос. Потому что он воевал против Манштейна. Танки, вон тигр, видели? Вот, а он на лошади с саблей. И вот в сознании человека возникает, где танк, а где ты со своей саблей? Знаете, надо разъяснять. Я разъясняю этим. Потом собрали, я им говорю. Ребята, чтобы задействовать танк, нужно танкиста, который должен кормиться, питаться, заправить бензином. Нужен тыл. Так вот, Даватор со своей сабелькой уничтожил тыл Манштейна так, что он не мог провести в назначенное время операцию и получил выговор от Гитлера, это сделал Даватор. Он шел по тылам, уничтожая возможности наступать на нас. Посмотрите итог. Его именем названо в 58 городах улицы. Это что, просто так? Поэтому хорошо говорить, я за традицию наших отцов. Но если ты не знаешь саму суть традиции, память не оставит. Вот во мне Илья Муромец остался. Почему? Он защитник Родины. А там рассказывали. Он соловей разбойника уничтожил. Он защищал традицию, три богатыря. Их подвиг был описан. Мы же свои подвиги не описывали. Белобородов все знают. А да расскажи, что, чем он знаменит. Вы будете удивлены. Дивизия, корпус, армия, два округа командовал. Участвовал в 13 военных операциях, где громил врага. Вот я не зря сказал сегодня, что благодаря его победе верховный главнокомандующий и главная ставка приняли решение, это очень интересное. Потому что линия фронта в начале войны была отрывочной, как в Корее, во Вьетнаме и так далее. Так вот, после победы под Москвой растянули оборонительный фронт, и он держался постоянно. Если от Черного моря до Ладоги, если где-то происходил прорыв, тут же закрывали его. Этот фронт двигался до Берлина. Вот значение этого человека. 87 лет прожил, 76 он воевал. 76 лет он отдавал Родине. 21 год был на руководящих должностях. Он провел парад в Харбине, чем ознаменовал окончание Второй мировой войны. 16 сентября. Причем интересный факт. Вот когда факты и рассказы, люди лучше запоминают. В этой колонии парадной присутствовали белогвардейцы, которые осели в Харбине. И даже запрос Белобородов делал, ставка разрешила русским белогвардейцам вместе с нашими воинами стоять и участвовать в параде. И этот парад окончил Вторую мировую войну. Такие детали про героев мы должны всегда преподносить. Я глубоко благодарен Владимиру Васильевичу за то, что он неустанно, постоянно проводит удивительное мероприятие, которое остается в сознании многих людей, что является одним из профилактических мероприятий в ментальной войне, о которой я говорил. Спасибо за внимание.
1: Они из тех людей, которые как раз олицетворяют ту молодежь, которая не поддается ни на какую ментальную войну, а на войне специальной военной операции.
6: Я являюсь начальником отдела регионального развития СБНРД России. Признан в 2020 году там, реализации ВСО, 20-м чем? Сейчас вот, я слышу наших старших товарищей, как они говорят, что надо работать молодежью, практически воспитатель и прочее, да, надо действительно. Но я считаю, что мы, точнее, они смотрят на молодежь немножечко однобоко. Они считают, что они не, как вам сказать, у молодежи куча своих собственных проблем. Им нужно сейчас немного больше учиться. У них сейчас очень много всего того, чего не было в наших старших поколениях. И им приходится разрываться на все вот это. А, конечно, да, на них сейчас оказывается очень большое влияние через интернет, сети и все такое внучие. Но если наша молодежь не знает какого-нибудь исторического факта, или что-нибудь в Великой Отечественной войне, или там кого-нибудь не делает, это не означает, что они плохие. Просто они когда не могут все запомнить. У них очень много информации говорит. Нужно об этом помнить. Я вот никогда не думал, что я буду каким-либо военным, я буду добивать и все это. Когда я закончил срочку служить, я тогда себе думал, что все, я боюсь, что я больше никогда не вернусь с силой, военной силы Российской Федерации. Но когда Родина потребовала, я пошел вообще без всяких мыслей о том, что там куда-то нужно убежать, потому что я-то не пойду. Я не знаю многих героев нашей страны, но это означает, что я какой-то не такой, понимаете? Родина попросит, стал пошел. И так, я думаю, что наша молодежь на 80% такие же, как я. Если ничего ты не знает, чего-то не посещает, куда-то там не ходит, не посещает митинги, собрания, например, летать в войны, это не означает, что они хотят. Это означает, что они не станут за Родину, когда она их об этом потребует. Поэтому я считаю, что нужно обратить внимание не только на то, чтобы надо понять их проблемы, и вот от этого уже с ними что-то делать, с ними разговаривать. Тогда будет диалог, тогда они поймут, что мы не просто их куда-то тянем в какую-то свою там вот такую штуку про патриотизм, все в этом духе. Они начнут с нами диалог, мы начнем диалог с ними, мы поймем друг друга. И вот тогда вместе, в единстве, мы будем продолжать защищать нашу родину. Только так. Спасибо.
1: Спасибо.
7: Почему-то не умею говорить. Сидя. Большой опыт работы экскурсовода, да, глаза в глаза. Вы знаете, я абсолютно с вами согласна. На 100%. Мой опыт работы на сегодняшний момент 35 лет в этом учреждении. Вот 36 будет 1 сентября. И, скажем так, на моих глазах прошла не одна война. Это и Афганистан, который сейчас практически забыт. Это и Сирия. Сейчас специальная военная операция. И вот вся работа, которая сейчас построена в музее, вот... Хочу просто сказать цифру. За прошлый год музей посетило 225 тысяч человек. Музей посвящен, минуточку, Великой Отечественной войне. Это очень узкая тема и востребованная очень в определенные даты. Да? То есть мы идем сюда 9 мая, максимум 23 февраля, есть еще 5 декабря, начало контрнаступления. Все остальное время сюда в основном приходили те, ну, кто просто интересовался музеем. Но вот такой посещаемости в таком количестве, чтобы люди приходили сюда сами, нужно действительно заслужить. И вот основной целью музея на сегодняшний момент является не столько Великая Отечественная война, как такая тема, как лицо русского солдата. Вот за мной фотоколлаж. Вы посмотрите, Илья Муромец, Александр Невский, Первая мировая, Вторая мировая, Афганистан и СВО. И зал, в котором вы находитесь, он называется «Новое время, новые герои». А знаете почему? Потому что каждая война, рано или поздно, уходит в прошлое. И те, кто был участником этих войн, к сожалению, тоже уходят. Но рядом с нами живут новые герои. Они ходят рядом с нами, они живут с нами, они дышат одним воздухом вместе с нами. И они тот пример, тот новый герой, который может показать, что любовь к родине, как и лицо русского солдата, оно будет всегда, понимаете? С Древней Руси до настоящих моментов. И это нельзя убрать. А почему нельзя убрать? Потому что в витринах за мной преемственность, преемственность семейная. Когда бабушки, дедушки, папа. И когда это и называется вот этим большим словом «любовью к родине». И оно не настолько патриотично. Оно просто живет в каждом из нас. Правильно сказали? Я встал и пошел. А почему? Не потому, что меня там патриотизму учили. Нет, потому что это в крови. И русскую кровь, ее нельзя ничем разбавить. Вот это понятие русского солдата, который в любое время, как бы в каком движении не был, у меня ребята через мои, скажем, руки проходят, которые и хиппи, и панки, и я не знаю кто. Но они почему-то встают и идут. Хотя вроде бы патриотизм от них совершенно далек. Вот это то, что у нас с вами в крови. Это то, что и называется русский солдат. И вот сейчас основная тема, основной упор и вообще основная работа музея вот как раз связать. Потому что очень важно перед глазами видеть пример. И когда в этом зале проходят уроки мужества или просто уроки встречи с волонтерами, своего рода профессиональная такая ориентация, когда приходят сюда те, кто помогает ребятам на СВО и рассказывают, допустим, что такое 3D-принтер, как он работает, что с его помощью можно сделать. Когда здесь приходят в этом зале обычные ребята, которые ночные волки, все прекрасно знают это движение, да, байкерское, но они тоже участники СВО. В любом направлении, в любом есть тот, кто встает на защиту своей родины. И вот зал, который сейчас объединил всех, сюда приходят и Великая Отечественная война ветераны, сюда приходят ребята-афганцы, сюда приходят ребята, те, кто воюет или воевал на специальной военной операции. Вот этот зал, он собран их руками. Ни одного экспоната, привезенного не с зоны СВО, здесь нет. То есть каждая вещь, начиная от школьного учебника на украинском языке, от карты, которая висела в школе, от каких-то вещей личных и вооружений, это все привезено с зоны специальной военной операции. В этом зале вручаются государственные награды вдовам и матерям погибших ребят. Их фамилии на стенах этого зала. Это жители нашего района. Здесь матерям и вдовам вручается медаль, которая учреждена в нашем районе. Это медаль преподобной княгини Ольги. И этот зал, вот его атмосфера, как бы это грубо ни звучало, это только декорация, это только наполнение. Все остальное здесь – это люди. В витринах судьбы, на стенах фамилии, лица. И когда сюда приходят детские группы, а все равно 60% посещаемости – это детские группы, они начинают с Великой Отечественной, проходят через Афганистан и приходят в СВО. Почему? Внизу его вот сейчас не видно за портретами. Все войны, которые прошла наша война, к сожалению, мировая политика показала, что это не последняя война. И вот самое главное сейчас, когда можно узнать имена тех, кто погиб, и сохранить их. Потому что потом восстанавливать их будет очень сложно. И вот это основная цель музея – связать все поколения, связать все течения разные. И пусть это будет местом. У нас здесь работает клуб, ну даже не знаю как клуб, застава. Ребята-пограничники, те, кто отслужил, но которые хотят дальше чем-то заниматься. Вот они создали здесь площадку, на которой мы занимаемся начальной военной подготовкой. Совместно, естественно, и музей, и объединение пограничников. Вот на сегодняшний момент клубу 10 лет. Через этот клуб прошли дети, которые уже отслужили, которые участники специальной военной операции даже есть. А есть те, которые малыши. Им вот сегодня на митинге двое у меня упали в обморок. Вот такие, по 5-6 лет. Но они стоят. Понимаете, они стоят, и для них это честь и гордость. Стоять вместе вот со взрослыми и показывать, что они также все в едином. Вот я, может быть, как-то немножко сумбурно говорю, простите меня, пожалуйста, но я просто хочу сказать и поддержать, что да, молодежь не настолько плохая. Другое время пришло, понимаете, другое. Библиотеки другие, интернет появился, да? Все другое. И начать говорить с ними на одном языке и заинтересовать их. И перетянуть эту войну на себя. Вот это, наверное, самое главное. Поэтому я очень... Когда в прошлом году мы впервые планировали фестиваль «Честь имею Сталинский рубеж», первая сказала, что давайте. Это готовая площадка, открытая для всех. Пожалуйста, Всероссийское общество слепых – прекрасно. Байкеры – прекрасно. Легион Вагнер, бывший Вагнера – замечательно. Понимаете, мы ни одному человеку не закроем дверь. Ни одному. Почему? Потому что либо мы станем местом, где будут люди собираться, это будет ценно, либо мы просто умрем, потому что мы не будем интересны. Согласны? Вот такая цель, такая политика. Продолжать. Поэтому спасибо за то, что вы были здесь, и вы наши гости. Большое вам спасибо.
8: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Вы слушаете повтор программы.
1: Добрый день, дорогие друзья, или добрый вечер, в зависимости от того, где и когда вы нас слушаете. Это прямой эфир Радио ВОС, у микрофона Игорь Роговских. И не зря вот такая специфическая заставочка звучит в начале этого часа. Дело в том, что у нас первый выпуск программы о собаках-проводниках, их владельцах, их хозяевах. Программа «На длинном поводке». Бригада прямого эфира сегодня у нас работает в следующем составе. Звукорежиссер Дарья Ефремова, контент-редактор Софи Бланш, линейный редактор Марк Мичурин. Ну а кроме меня здесь в студии есть еще замечательная Татьяна Круг. Тань, добрый день.
2: Добрый день.
1: Ну и кроме нас с тобой присутствуют здесь гости.
2: В гостях тренер-методист учебно-кинологического центра «Собаки-помощники инвалидов», инструктор по пространственному ориентированию Наталья Громова. Здравствуйте.
3: Добрый день.
2: И сегодня мы будем говорить о том, кому и когда нужна собака-проводник, а кому она просто противопоказана.
1: Вот, видимо, даже такие варианты бывают. Дорогие друзья, если вы являетесь хозяином собаки-проводника, если вы только планируете таковым стать, ну и вообще, если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии по этому поводу, милости просим к нам сюда в эфир, в прямой эфир Радио ВОС по телефону 8 800 700 ровно 1645, либо присылайте свои смс на номер 8 903 707 26 71, либо и сообщения, и звонки можете адресовать на наш Skype radio.vos.
2: Наталья, давайте начнем, наверное, с вами разговаривать, да, уже о нашей теме. Скажите, какие люди чаще всего обращаются за собаками к вам?
3: Совершенно разные люди, абсолютно разные, разных возрастов, разных профессий. Это самое, и мужчина, и женщина, в принципе, поровну.
1: А мне кажется, что вот распространенное такое мнение существует, что скорее всего обращаются вот инвалиды по зрению первой группы. Так ли это? Или, может быть, и там, второй, третьей группы люди тоже обращаются?
3: Люди третьей группы, как правило, прекрасно видят и обходятся как бы вот зрением. Угу. Вот. Первая группа – это основной наш контингент. И бывает, да, обращаются люди с инвалидностью второй группы.
1: А если человек, обладающий вот третью группу инвалидности по зрению, обратится, ему как-то откажут или все-таки не имеете вы таких?
3: Ну, у нас права? Не было таких инцидентов, угу. В принципе, но человеку инвалидности третьей группы, наверное, больше нужна собака-компаньон, а не поводырь. То есть это немножко другой уровень, немножко другая дрессировка.
1: Ну попроще. Да, я, в общем, так, скажем, смоделировал такую ситуацию, и вот интересно было послушать просто, как вы в такой ситуации поступите.
2: Вот вы сказали, что к вам обращаются люди разных возрастов. Насколько человек может быть либо молодым, либо пожилым по возрасту, чтобы ему нужна была собака-поводырь, и это было бы актуально?
3: Ну, по закону, собаку-поводыря может приобрести человек от 18 лет, то есть достигший возраста совершеннолетия, который отвечает за себя и сможет отвечать, соответственно, и за собаку. А вот верхние как бы, категории у нас, ну, в общем-то, нет, потому что мы смотрим по человеку, насколько он, в принципе, может вообще вот, может справиться с собакой. Мы стараемся подобрать собаку всем желающим по возможности. Ну, в общем-то, у нас практически не было случаев, чтобы мы отказывали.
2: Вот в Европе можно встретить маленького ребенка, там лет 8-9, с собакой-поводырем. Возможно ли такое у нас? То есть даже если по закону от 18 лет могут ему приобрести родители, например. Вы откажете, либо что это будет?
3: Ну, ребенку 8 лет просто очень трудно будет справиться с большой собакой, я так думаю. И, в принципе, к нам вот именно как за поводырем для слепого ребенка пока что никто никогда не обращался. И я думаю, что Ну, мы рассматриваем каждый случай отдельно, каждый конкретный случай. Но все-таки 8 лет — это, я думаю, еще совсем рано.
2: Ну вот 14 лет уже довольно-таки взрослый ребенок.
3: 14 лет, да.
1: Мы, 14 лет уже люди в брак имеют право вступать.
2: Паспорт получает.
1: У нас Андрей есть на телефонной линии. Андрей, добрый день, слушаем вас.
4: Добрый день, Игорь. Это Андрей Головин.
1: Да, Андрей.
4: Я, значит, приветствую всех. И Татьяну, и Наталью.
2: Здравствуйте.
4: С Натальей мы знакомы, в общем-то, лично, потому как в прошлом году я получал, там мы получили нашего замечательного друга Жака. Вот, Наталья его знает прекрасно.
2: Угу.
4: Вот, я хочу сказать...
1: Наверное, помнит.
4: Хочу передать огромную благодарность, питомнику, всем работникам, в первую очередь, Елене Николаевне Орочко, которая вкладывает душу и силы во все это. Те люди, я побыв там неделю, я хочу сказать, что в этом питомнике люди фанаты, то есть те, кто задумывается над тем, где получать собаку, однозначно хочу сказать, чтобы обращались именно сюда. То есть люди на меня произвели огромное впечатление, то есть это люди, болеющие просто своим делом. Вот. И как просто совет тем, кто хочет завести собаку-проводника, прежде всего надо относиться и поставить, так сказать, приоритет в том, что эта собака прежде всего друг. Это друг, это животное. И только потом это уже этот друг, который может тебе помогать в определенных ситуациях. Потому что знаю, что есть люди, получают собак, относятся чисто как к инструменту, но не надо забывать, что это прежде всего живое существо, которое вас обожает, так же, как и вы, собственно говоря, его.
1: Должны обожать. Да. У меня к тебе вопрос, Андрей. Что двигало тобой вот в принятии этого решения стать хозяином собаки-проводника? Какая мотивация была?
4: Значит, двигало основной причиной. Дело в том, что мы с женой незрячие. То есть у нас еще ситуация была более сложная. То есть, вернее, не у нас, а у питомника, у работников питомника. То есть они должны были подобрать собаку, чтобы она отвечала требованиям и одного, и другого хозяина.
1: Два хозяина сразу.
4: Это просто уникально. Значит, у нас, кстати, тренером была Кира, вот замечательная девушка, которая, так сказать, вложила в нее, в Жака, свою душу. И просто ей это удалось на 300%, так скажем. И основной причиной было то, что это самостоятельность еще лишняя. То есть, да, мы работаем, мы перемещаемся по городу, ездим везде, но даже тот досуг, когда просто хочется пойти куда-то прогуляться, то ты берешь Жака и ни о чем вообще не переживаешь. То есть даже так. То есть я, кстати говоря, абсолютный противник, чтобы собака ездила в метро, потому что в Москве это, ну, людям в регионах это может быть не очень понятно, но людям в Москве это хорошо известно, и те толпы людей, которые присутствуют в метро, это просто, ну, негуманно по отношению к собаке однозначно. То есть я в метро не езжу, я езжу, так сказать, наземным транспортом при необходимости и хожу с удовольствием пешком.
1: Угу. Ну да, тема вот мегаполиса и собаки-проводника в мегаполисе – это вообще как бы отдельная такая статья. И, наверное, собак, которые вот предполагаются, что будут, ну, в Москве, например, да, жить, как-то вот специально находиться и вести себя правильно в мегаполисе тоже обучают. Я думаю, Наталья
4: достаточно
1: расскажет.
4: Так сказать, есть момент, что отстаиваются права собаки, чтобы она имела право, посещать метро. Но я считаю, что это немножечко неправильный путь.

0: в мегаполисе. Вот, может быть, как-то коротко об этом. Да? Специально, наверное, как-то обучают или нет?
1: Естественно, собак обучают. И мы собак дрессируем в городских условиях. И наш питомник, он хоть и не совсем в Москве расположен, а в ближайшем Подмосковье, в городе Железнодорожном, тем не менее он находится в городе, в очень оживленном месте. Вот, кстати, Андрей очень хорошо вообще про все тут сказал, и про метро, и про прогулки, и про все на свете.
0: Да, затронул много тем.
1: Вот. У нас собаки буквально вот с первых дней видят и потоки машин, и огромные толпы людей, и это самое поезда. То есть мы рядом с железнодорожной станцией находимся. Собака учится вести себя в толпе. Собака обучается ездить в транспорте. В наземном, в подземном, по желанию, ну, то есть по желанию, по необходимости мы обучаем собак ходить по эскалатору, спускаться в метро. Но я, как преподаватель ориентирования, я против того, чтобы незрячие ездили в метро. Чисто вот из соображений техники безопасности.
0: С собакой?
1: Не только с собакой.
0: А, вообще?
1: Вообще. То есть сейчас все-таки...
0: Ну, куда же денешься-то?
1: Нет, понятно все, да. И самое главное, слава богу, сейчас вот служба мобильности создана. Mm-hmm. Вот, потому что, ну, с собакой, это с собакой. То есть там человек уже не только за себя, но и за собаку отвечает, если он в метрополитене едет. То есть это действительно очень опасно. Но люди ездят, никуда не денешься, ездят.
2: Но это, наверное, стрессовая ситуация для собаки и для самого человека.
1: А вы знаете, стрессовая ситуация, когда она постоянная, к ней привыкаешь, она перестает быть такой стрессовой, да, и для собаки тоже. Вот, то есть если там... Мать двоих детей, одна незрячая, и вынуждена там и на работу ездить, и семью обеспечивать, и вот у нее собака, то есть никуда не денешься, будешь ездить в метро. Вот. А собака, она как бы воспринимает все, чего от нее требует человек. То есть вот так вот, наверное, как-то.
0: Угу. Ну и вам, как инструктору по ориентированию, да, вот... Следующий вопрос, мне кажется, очень в тему. Как вы считаете, может ли собак-проводник вот заменить человеку, ну, скажем, ну, вот это такая тема, очень часто обсуждаемая, заменить трость, и вообще правильно ли это рассчитывать, вот, став хозяином собаки-проводника, на то, что
1: значит, только собака
0: и можно будет пойти куда угодно, не имея навыков как-то вот ориентирования в пространстве. То есть, мне кажется, многие же так думают, что, ну, вот я не могу один выйти или с тростью там, а будет у меня собака, я смогу пойти куда угодно.
2: Ни с того, ни с сего, сразу.
0: Ну, мне кажется, да, многие так считают.
1: Ну, как, можно, если вас не интересует результат, это называется. Я на этот счет все время говорю, что есть компьютер, есть ручка, есть это самая азбука обычная, умение читать, и угу, есть умение владеть компьютером. То есть вот в моем понимании трость – это, ну, самое необходимое. То есть трость – это то, чем должен уметь пользоваться каждый незрячий обязательно. То есть это продолжение руки, это как бы вот навык. Угу. Это навык жизненно необходимый. Для того, чтобы управлять собакой, нужно прежде всего хотя бы немножко быть реабилитированным самому. То есть уметь ходить, уметь ориентироваться в пространстве, ну, чтобы уметь потом контролировать собаку.
2: А у вас были вообще ситуации, когда приходили люди, которые не могут ориентироваться?
1: Были.
0: Да, и как вы поступали? Да, вот самый такой интересный вопрос.
1: Я обычно попутно занимаюсь ориентировкой во время передачи собаки. Я прививаю те навыки, которые можно привить за 2 недели, ну, хотя бы просто человеку объяснить, как пользоваться тростью, если вдруг он окажется в ситуации, когда собаки у него нету в этот момент. И плюс инструктор точно так же передает собаку, обучает незрячего пользоваться тростью уже, когда он ходит с собакой. Разница, в принципе, большая, потому что трость для ориентировки, она длинная. Угу. Трость для работы с собакой, она укороченная, потому что не нужна там длинная трость. Трость нужна только для того, чтобы определять препятствия. То есть собака, она не может вам сказать, что это такое. Она остановилась, она как бы обозначила, что вот здесь вот, ну, вы должны принять решение.

0: незрячий человек, он уже определяет, что это такое. То есть, перешагнуть или нагнуться.
1: Ну да, или обойти.
0: Или там переход дороги, там ориентир какой-то, или там еще что-то такое. Если надо, я могу объяснить, как строится маршрут вообще, как это вот...
1: Да, мы к этому подойдем, я думаю, послушаем Юрия. Юрий, добрый день.
2: Здравствуйте.
3: Добрый. Я бы вам вот какой хотел бы вопрос задать. Он, может быть, не совсем в тему. Но поскольку я далек от этих вот собачьих вопросов, я знаю, вот в железнодорожном, а еще ведь есть в Купавне этот центр.
1: Да.
3: Но как, если это филиал, то как они между собой соотносятся? Если это разные фирмы, то мне бы хотелось какой-то анализ. Ну, может быть, этой девушке неудобно про себя говорить, может быть, ведущий поможет. Какое соотношение, анализ? Вот как здесь работают с собаками, как там, где лучше, где дешевле, что ли? Поглубже.
1: Хорошо. Да, хорошо, Юрий, спасибо, мы вопрос ваш поняли. Ну, то есть... Понятно, что вы не филиал.
0: Нет, мы не филиал. Мы отдельная некоммерческая организация, которая существует на благотворительные пожертвования и при поддержке государства.
1: А вот. Как-то опыт Купавнинской школы
0: я
1: изучали?
0: Я сейчас скажу. Да. Я 12 лет отработала в Купавне.
1: Ага. Все вот. Понятно. То есть...
0: Все наши старые сотрудники, то есть у кого-то 20-летний стаж работы в той же Купавне, у кого-то поменьше. Вот. Но так сложилось, что в 98-м году Купавна была на грани закрытия. Оттуда уволили практически весь тренерский состав старый. Вот, и мы просто оказались на улице.
1: Не удел.
0: Вот. Угу. А все наши незрячие, кому мы готовили собак, они просто были в ужасе. То есть, что делать? И какое-то время мы просто чисто на общественных началах работали. Вот. Угу. Ну, пока не сумели вот так вот организоваться. Спасибо, в общем-то, прежде всего Елене Николаевне, что она вообще просто когда-то зарегистрировала нас, когда-то вот...
1: То есть это была ее личная инициатива? И, в общем,
0: ну, при поддержке, да, нас.
1: Ну, конечно.
0: Потому что, естественно, да, в одиночку все это было бы сложно сделать, но она у нас как вот наш светоч, то есть она тянет всех.
1: Ну вот в вопросе Юрия там несколько было моментов. Вопрос, сколько стоит, мне кажется, он как бы...
0: Они бесплатно передаются,
1: да. Неуместен, да, потому что это же бесплатно. И... Ну, наверное, что еще было? То есть сравнить вот объем, да, сколько вы выпускаете, ну, например, там в год предоставляете собак-проводников,
0: да,
1: и там та же Купавна.
0: Честно говоря, я не знаю просто, сколько сейчас Купавна собак выпускает. Мы, когда у нас появилась своя возможность арендовать помещение, в первый год мы выпустили 12 собак. Второй год у нас было уже 15. В этом году, я думаю, что будет 20 собак-поводырей. Вот, коллектив у нас маленький, помещение у нас маленькое, финансирование у нас, соответственно, оно несоразмеримо с купавинским. Поэтому что можем, мы делаем. Но зато, поскольку у нас небольшой объем производства, мы можем штучно с каждой собакой, с каждым незрячим
1: поработать.
2: Индивидуальная работа.
1: Да, конечно, это, ну, в общем, ценится.
0: То есть, во всяком случае, да, вся наша очередь... Кто вот к нам попадает, я со всеми лично общаюсь, и с теми, кто в Москве, я лично приезжаю, смотрю на человека, объясняю ему, что он хочет, ну, то есть вот с чем он хочет связаться. Вот. Те, кто из регионов, ну, мы очень много общаемся по телефону.
1: Прежде чем они приедут, да?
0: Да, прежде чем они приедут, потому что надо максимально выяснить, что нужно вот данному человеку. Потому что ехать за 1000 верст и получить собаку, с которой потом не сможешь работать, это, ну, просто нехорошо. И собаку жалко, и человека жалко. То есть пара подбирается, ну, как бы на многие годы, и, в общем-то, мы к этому очень серьезно подходим.
1: Хорошо, давайте послушаем Александра. Александр, добрый день, слушаем вас, ваш вопрос. Алло, Александр.
4: Да.
1: Вы в эфире, слушаем вас, ваш вопрос.
4: Добрый вечер.
2: Здравствуйте. Александр, выключите, пожалуйста, радио, слушайте нас по телефону.
3: Слушаю вашу передачу с большим удовольствием. Рад приветствовать вашу гостью Наталью Свет Николаевну.
1: Да, Александр, только слушайте нас в телефон, пожалуйста, потому что по радио задержка идет.
3: Рад приветствовать вашу гостью Наталью Свет Николаевну. Да, Александр, только слушайте нас.
4: Выключи компьютер.
1: Вот так гораздо лучше.
3: Поделиться своими соображениями, мнениями по поводу собак-проводников. Прежде всего, хотел бы сказать вот о чем. Что собак, понимаешь, очень хорошо тогда, когда собака есть, и когда ты привык к собаке, и когда волей обстоятельств она уходит от тебя, вот понимаешь, вот именно как такова ее нехватка.
1: Угу.
3: Ну, отвечая на вопрос, тот, что, допустим, это самое, заменит ли трость собака-проводник, да никогда. Это просто-напросто совмещать нужно трость и собаку-проводника, потому что если собака остановилась пред препятствием, то, естественно, ты не можешь видеть это препятствие.
1: Да.
3: И только трость тебе поможет распознать, что это, яма там или что-то бордюрное.
1: Да-да-да, Александр, мы это конечно, проговорили, а вы являетесь хозяином собаки-проводника?
3: Что только совместный тесный контакт собаки и хозяина дает большой, хороший результат.
1: Хорошо, Александр, спасибо. По-моему, Александр просто нас не слышит. Да, спасибо за звонок. А у нас еще один хозяин, гость. Еще одна владелица собаки-проводника, Илишка Глуши. Илишка, здравствуйте, слушаем вас.
5: Мне слышно, да?
1: Да, вас хорошо слышно.
5: Я хотела бы прежде всего поблагодарить Наталью за то, что они уже в Ассоциации собак-проводников, школ собак-проводников, ИГДФ. Я вчера смотрела в интернете, а там была их школа принята в состав этой организации.
1: Угу.
5: Я думаю, что они будут теперь можно воспитывать только не только лабрадоров и голден ретриверов, но им очень расширится обзор на, например, пуделей королевских и других собак-проводников.
0: Ну, это вопрос. Будем
5: нет,
0: ли мы...
5: Нет, я думаю, что это такое поздравление от меня. Да? А что касается, когда вы говорили об ориентировке собак-проводников, раз, человек с собаками-проводниками, у нас есть тоже то так. У нас существует реабилитационный центр, его зовут «Тифлосервис». А все, которые хотят собаку, они должны получить от этих работников, от ведущего тифлосервиса бумажку на то, что им они были на курсе ориентировки в пространстве и так далее. Я буду вас слушать. Спасибо вам за все.
1: Хорошо, Илюш, спасибо вам за комментарий.
2: Наталья, за вот мы узнаем ваши новости от слушателей, а не
1: да,
2: от вас.
1: Что вот это за ассоциация, в которой в список которой вы попали?
0: Существует международная ассоциация школ собак-поводырей. Вот. И в прошлом году, даже в позапрошлом году, мы подали заявку на принятие нас в эту ассоциацию. В прошлом году к нам приезжал представитель, который просмотрел всю нашу работу, начиная от работы со слепыми, это самое, наших собак переданных и тех, которых мы готовим. Вот, он провел у нас почти неделю. Вот представитель из Англии приезжал. И по итогам вот этой вот проверки, по итогам нашей заявки, в этом году нас приняли в эту ассоциацию международную, потому что мы соответствуем всем их стандартам. И
1: А что это вам дает?
0: Ну, нам это дает, во-первых, возможность обмена информацией с международной вот этой организацией. Вот, участие, ну, как бы вот возможность узнавать все новости. Ну и плюс, как бы это наше признание нашего центра международное. То есть то, что мы соответствуем всем вот стандартам необходимым. То есть наши собаки, они соответствуют европейскому уровню.
1: Качество. Да. Это очень приятно, на самом деле.
0: Не только европейского, наверное, мирового, потому что это международное, она не только европейские страны в себя включает.
1: Наталья, добрый день, слушаем вас и ваш вопрос.
6: Добрый день. Нет, вопросов у меня, наверное, я не знаю, только. Вопрос не вопрос. Во-первых, я поздравляю с питомник с включением в ЭГДФ, только что об этом услышала, очень рада, потому что сама неоднократно участвовала в их конференциях, и это действительно здорово. Вот. А меня, честно говоря, немножко, ну, я бы даже сказала, шокировал комментарий по поводу того, что незрячим людям, тем более владельцам собак поводыри, не стоит пользоваться метро.
2: Почему?
6: Во-первых, знаете, даже почему я говорю шокировала, потому что одно дело, когда это слышишь от человека, ну, скажем так, не очень компетентного, это еще можно как-то понять, но от инструктора по ориентировке я удивлена немножко. Другое дело, что, может быть, московское метро или там питерское, скажем, российское метро, да, не совсем как бы приспособлено, и, может быть, не совсем готово.
0: Можно я немножко оправдаюсь, как бы? Я просто хотела сказать именно про московское метро и именно в час пик.
6: Вот, может быть, московское метро, потому что, на самом деле, на мой взгляд, как владельца собаки-поводыря, как раз-таки в метро от нее, ну, не то чтобы самая большая польза, но просто невероятная польза. Раньше я, ну, панически боялась метро, одна, сама, самостоятельно, я бы в жизни в него никогда не пошла. Сейчас я им пользуюсь нечасто, благо нет его в нашем городе, но тем не менее сейчас с собакой я вполне могу пойти в метро. И исключительно потому, что у меня собака, потому что я знаю, что я никуда не свалюсь, я никуда там не упаду на рельсы, ничего со мной не случится. Вот, ну то есть...
1: Ну да, здесь вот... такая, как сказать, выгода очевидна.
0: Да, но я говорю, что в свое оправдание именно, вот как бы, чтобы быть понятой, я хочу сказать именно об огромной толпе народа, которая вот идет в час пик, когда собаку просто иногда бывает в вагон тяжело даже запихнуть.
2: Бывает и самое сложное.
1: Особенно в вагон,
0: да. А вот именно в качестве как бы вот поводыря, то есть тогда, когда возможно ходить, вот именно возможно нормально ходить, да, наверное, собака незаменима.
6: Но опять же, с этим, наверное, нужно что-то делать, потому что у нас, например, в метро есть специальные места для, ну, для инвалидов, да, скажем, которые обычные пассажиры вообще не должны, по идее, занимать, или если они заняты, их просто обязаны уступать. Ну и когда у нас люди часто видят людей с собаками-поводырями, то, вы знаете, даже когда толпа, вот огромное вот это в час пик, они как-то расступаются, как-то ну, по-другому себя немножко ведут, чем в московском метро.
1: Я просто нашей гости поясню. Она, может быть, просто не понимает, где это у нас. Наталья звонит нам из Швеции. Вот. Поэтому в Швеции ситуация немножко другая. А мне вспоминается, знаете, такая забавная история, как два моих приятеля в свое время, общаясь между собой, обсуждали, вот один с тростью ходит, а второй пользовался, вот являлся хозяином собаки-проводника. И вот тот, который с тростью ходит, говорит: да что ж такое, столько народу в метро, вообще все идут, толкаются, а тот, кто вот, владелец собаки-проводника, говорит: да, не знаю, я когда хожу, свободно всегда. То есть понятно, что как бы люди расступаются, и человеку комфортнее, конечно. Наталья, спасибо вам огромное за звонок, за комментарий. Я думаю, мы сейчас прервемся на небольшую паузу. Вы, друзья, не выключайтесь от нашего эфира, не отключайтесь. Продолжим буквально через минутку.
7: Студенческие годы. Время, когда человек по-новому узнает мир. Нет больше школьных уроков, зато появляются лекции и семинары. Нет диктантов и контрольных, зато есть коллоквиумы, зачеты и экзамены. Разбежались, разъехались одноклассники, а рядом с тобой одногруппники и сокурсники, готовые не только вместе учиться, но и тусить по полной программе. Как сделать, чтобы студенческие годы запомнились на всю жизнь? Как не остаться в стороне от своих однокурсников? Как успеть и учиться, и работать, и отдыхать? Как сдать сессию без проблем? Об этом и многом другом в прямом эфире программы «Студсовет» на Радио ВОС.
8: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
9: Повтор программы.
1: +8 800 700 16 45 номер телефона прямого эфира. +8 903 707 26 71 номер для смс-сообщений. И skype-radio.voz – это наши средства связи для ваших вопросов и комментариев относительно темы сегодняшней программы. Программа называется «На длинном поводке», а тема «Кому? Кому можно и нужно заводить собаку-проводника, а кому противопоказано?» То есть вот даже так. А бывает такое, что противопоказано все-таки, Наталья?
0: Ну, противопоказано, наверное, только если у человека аллергия сильная на животного. Вот. И если человек не любит собак. То есть тут как бы вот любовь должна быть взаимной. Если ты своего компаньона не любишь, и он у тебя вызывает какие-то вот негативные эмоции, ну, трудно будет с ним работать.
1: А привыкнуть к этому может человек? То есть вот, ну, боялся-боялся, приехал к вам и перестал бояться.
0: Ну, оно обычно так и бывает. Достаточно просто пообщаться с нашими лабрадорами или голденами. Вот, но, как правило, те, кто совсем не любит собак и совсем ее не хочет, он ее и не просит. Вот. И потом, понимаете, мы когда пару создаем, человек-собака, мы должны учитывать интересы обоих.
1: Ну,
0: то есть так, чтобы было комфортно человеку прежде всего, ну и собаке тоже было хорошо. Вот, соответственно, надо учитывать свои жилищные условия. То есть если человек живет в коммунальной квартире, и все соседи против этой собаки, вряд ли им там будет комфортно обоим в этой квартире. То есть надо как-то улаживать этот вопрос. Вот, на собаку никаких лишних метров ничего не полагается. То есть, может быть, когда-то это и было, как вот легенда такая там в Советском Союзе. Вот, но на самом деле, то есть, как бы вот человек берет собаку, да, на нее положено там пособие, по-моему, сейчас 20 тысяч в год на кормление собаки, но этого действительно очень мало. Вот, и человек должен прежде всего рассчитывать на свои силы и на, как бы вот, возможность содержания собаки и кормления ее своими силами. Вот. Потом собака — это живое существо, ей свойственно и болеть, и линять, и, то есть, как бы и кушать, и желать гулять там, и играть, и вообще просто требовать к себе внимания, кроме того, что она будет работать. Вот, то есть человек прежде всего должен хотеть собаку, любить ее, и тогда все вот эти проблемы, они будут удовольствием. Если собаку не хочешь, не любишь, ну, как бы это будет проблемно.
1: Мучение для обоих будет.
0: Да, да, да.
2: А если подробнее, сколько примерно в месяц стоит содержать собаку?
0: Ну, сейчас, значит, вот сухой корм стоит порядка, ну, от 2,5 до 4 тысяч. Это вот примерная сумма, в которую обходится кормление собаки, если она кормится сухим кормом.
2: Это в месяц?
0: Да, в месяц. Вот. Плюс ветеринарное обслуживание, ну, то есть там летом обязательно идут обработки от блох и клещей, потому что сейчас даже в Подмосковье вон и энцефалит, и пироплазмоз, и все на свете появилось, поэтому без этих обработок содержание собаки будет еще дороже, потому что лечение, оно действительно очень дорогое. Вот. В Москве сейчас существует бесплатный ветеринарный осмотр собак ежегодно или даже раз в полгода, по-моему, это город на себя берет. Вот, бесплатные прививки для собаки-поводыря. Ну вот я, опять же, как-то вот то слышишь, что только укол бесплатный, прививка сама, она оплачивается, то вроде как вот где-то там в этих клиниках делают и всю прививку бесплатно. Ну, то есть там сама прививка, она стоит порядка 500-600 рублей сейчас. Хорошая вакцина. Угу. Вот, то есть это ежегодные, обязательные. Вот, ну и... А все остальное, оно как-то так это плавно.
1: А вот разные там, не знаю, шампуни моющие там и прочие средства какие-нибудь.
0: Ну, собачий шампунь, он в Ашане стоит порядка 150 рублей. Я не думаю, что это так вот вообще прям
1: отразится.
0: И потом собаку мыть слишком часто тоже нельзя.
1: А вот как слишком часто? Или?
0: Ну, то есть собаку с моющими средствами, то есть шампунем там совсем, ну, мыть можно не чаще раза в месяц. После прогулки лапы просто водой споласкиваются. Это нормально.
1: Или
0: это как бы ничего
1: там
0: страшного. Да. Вот. А вот так вот просто целиком отмывать собаку каждый день не рекомендуется.
1: Ну, если там экстренные какие-нибудь ситуации, может, возникнуть.
0: Ну, да.
2: Ну а вот кроме, скажем так, денежных средств на уход собаки, есть еще такой параметр, как время. Сколько времени надо отводить человеку для того, чтобы ухаживать за собакой, ну вот в день, допустим, в день, ну или в неделю?
0: Ну, на самом деле, то есть если человек, вот насчет прогулки прежде всего, то есть это минимум 15 минут утром, 15 минут вечером вывести собаку на отправление, так сказать, естественных потребностей. Mm-hmm. Это при условии, что человек с ней будет целый день работать, ходить, то есть она вот имеет возможность подвигаться. Если собака не имеет возможности двигаться днем, то есть если она сидит, если она не работает, то это обязательно где-то 1,5-2 часа в день надо с ней гулять. То есть она должна иметь возможность подвигаться, побегать, попрыгать. Вот.
1: Это не считая работы на маршруте.
0: Нет, понимаете, если у собаки как бы полноценная работа на маршруте, то есть она хотя бы часа два в день работает, то есть ходит, вот, то прогулку, ну, вечерняя прогулка обычно часовая, все-таки собаке требуется. И хозяину она тоже требуется.
1: Именно погулять,
0: пообщаться,
1: а не
0: погулять, да, потому что работа и прогулка — это разные вещи абсолютно. Вот, в плане, ну, на вычесывание собаки там уходит какое-то время, там, минут 15, допустим, там, в день. Тогда шерсти будет меньше, естественно.
1: Ну да, и здесь вот как раз к вопросу, который так вскользь мы упомянули, это вот, скажем, есть ли у человека аллергия, да? А вот, ну, собака, решил человек, что собаку все-таки он возьмет. Вот эту проблему как можно решить?
0: Вы знаете, если очень сильная аллергия на собаку, я боюсь, что как бы человек себе не сможет позволить собаку держать. Вот бывают случаи, когда вот у нас, допустим, волонтеры наши, которые выращивали собаку, они взяли щенка, потому что, ну, как бы, чтобы у ребенка не было аллергии. То есть, как бы ребенок привык, но это ребенок. То есть,
1: ну,
0: вот
1: да.
0: Действительно, у него это постепенно все это сошло на нет. Вот, со взрослыми людьми, ну, то есть у нас была ситуация, когда женщина приехала, взяла собаку, надеясь, что как бы все обойдется. Вот через 2 недели ей пришлось эту собаку вернуть, потому что аллергия была очень сильная.
2: Смотрите, вот показатели здоровья, да, есть аллергия, есть астма. То есть люди даже там кашляют, задыхаются. Это как-то влияет на
1: разница
2: решение?
1: Есть?
0: Я думаю, что смотря какая астма.
1: Ну да, от степени тоже, наверное, зависит.
0: Вот, потому что вот была ситуация, когда человек взял собаку, и он сам сказал, что у меня, говорит, астма практически прошла, потому что я стал больше бывать на улице с этой собакой. Потом, понимаете, ведь собака поводырь, то есть кто-то берет ее для того, чтобы ходить на работу, кто-то там еще для чего-то, а кто-то, чтобы с ней гулять. То есть вот выходить в парк, вообще выходить на улицу, и это тоже собака-поводырь. Она тоже сопровождает, и она тоже как бы вот выполняет свою функцию. И, то есть человек просто может вот позволить себе такие вот прогулки. Там по парку, по это самое, по скверу вообще.
1: Угу.
0: Вот.
1: Ну да, и, скажем, вот пресловутый квартирный вопрос тоже, да, тут может иметь значение, поскольку если там квартира 3- или 4-комнатная, да, и больше пространства, то, конечно, ну, как бы и аллергии меньше у человека будет, и там астма не помеха, да, то есть, в общем, могут находиться в разных концах этой квартиры, а если однокомнатная, то тут уже сложнее гораздо.
0: Ну, вот, ну, может быть. может быть. Но вообще вот я хочу сказать, именно если не брать вот аллергию, там, астму, а именно в плане площади, собака занимает не очень много места. То есть фактически по дому, по квартире прыгать, бегать она и не будет. Она там либо ходит хвостом за хозяином, укладывается в ногах где-то под столом, либо лежит на месте.
2: А где лучше отвести вот место собаки? То есть какая-то подстилка, либо спать с ней, то есть в одной кровати, все же разные люди.
0: Ну нет, в одной кровати, во-первых, это не гигиенично.
2: Многие себе такое позволяют. Что вы посоветуете?
0: Потом собака может рано или поздно просто выжить с кровати. Но основное правило, чтобы место было не на проходе, не на дороге и не на сквозняке. Ну и желательно подальше от отопительных приборов. То есть если такой уголок там в доме имеется, собака его займет. И собака обычно занимает место так, чтобы можно было за всеми наблюдать, за членами семьи. Потому что собака — это животное компанейское, ей интересно находиться в центре событий всегда.
2: А вот про членов семьи. Если в семье маленькие дети, совсем маленькие, то есть груднички там до 3 лет, допустим.
1: Насколько это большая помеха будет? Или, ну, не помеха, а сложность, так скажем.
0: Ну, я не знаю, сложность только в плане как бы вот ухода там за ребенком, за собакой, а так, в общем-то, наши собаки, они совершенно нормально относятся, то есть ко всему тут. Тут важно, чтобы хозяин правильно себя поставил, то есть что вот ребенок — это мое, собака — это собака, и каждый знает свое место.
1: Вот это правильно. Вот.
2: А есть такое распространенное выражение «не сошлись характерами». Часто говорят такое о людях, об отношениях людей. Такое тоже есть и с собаками. Вы подбираете собаку как-то по характеру человеку? Какими, может быть, качествами человека вы, на какие качества человека вы ориентируетесь?
0: Ну, во-первых, мы, опять же, вот как вот в предыдущем вопросе, мы смотрим, есть ли в семье маленькие дети. Вот. Сколько народу в семье, то есть комфортно ли будет собаке вот с большим количеством народу. То есть собаки, которым вот все люди-братья, которым действительно вот надо, чтобы было вот побольше народу, быть центром внимания, который будет там играть с детьми до упаду, там сколько угодно. Есть такие, которым нужен, ну, один хозяин. Вот. Потом вот это вот «не сошлись характерами», куда же собака денется? То есть кто ее будет спрашивать на самом деле. А с другой стороны, то есть мы стараемся подобрать, чтобы вот комфортно... Ну, то есть если будет комфортно собаке, соответственно, она будет лучше работать. Вот, соответственно, она будет выкладываться там на полную. Вот, и, соответственно, как бы комфортно будет и человеку. Поэтому, да, подбор пары — это самое главное. То есть в нашем деле это действительно самое главное. То есть нельзя вручить там какого-то огромного сильного кобеля слабой женщине, одинокой. Вот. И наоборот, какую-нибудь маленькую там тихую собачку дать какому-нибудь большому мужчине, который на нее наступит там или что-то такое. То есть это как бы, ну это грубо, если вот.
1: Несоответствие весовых категорий.
0: Это если совсем грубо. Вот. А если более тонко подходить к вопросу, то есть, естественно, собаки все разные, так же, как и люди. Каждое животное — это тоже личность. И желательно, чтобы вот они, просто хозяин и собака, нашли друг друга. Тогда все получится. И если они друг другу нравятся, то как бы они горы свернут вместе. И там на какие-то недостатки, вот для другого это будут недостатки, а вот для этого человека это достоинство вот у собаки. Вот.
1: А такой момент. Две породы, да, насколько я понимаю, вот...
0: Ну, у нас сейчас получается, да, мы сейчас готовим голден-ретриверов и лабрадоров.
1: А как определяете, кому, какую породу именно вот?
0: Ну, вообще,
1: выдать?
0: Последнее время, у нас учитывается пожелание человека.
1: Угу.
0: Вот, но...
1: А вообще разница большая, вот?
0: Ну, разница...
1: Отличия какие-то, да, поведенческие? Ну, есть.
0: Разница есть. Вот, но все дело в том, что все равно собака, которую мы отбираем для дрессировки, именно вот на поводыря, она обладает совершенно определенными качествами. Одно из них — это смелость. То есть собака не может быть трусливой. Она должна спокойно себя вести вообще в любой нестандартной ситуации, не дергаться там, не убегать. Вот, собака должна хорошо относиться к человеку, естественно. Вот собака должна минимально реагировать на других животных. То есть так, чтобы она совсем не реагировала, как это все время. Вот я слышу, когда там идешь с собакой, она вообще не должна ни на что не реагировать. А ни на что не реагирует этот труп. Да, собака...
1: То есть... Если она не будет ни на что реагировать, ну, собственно, ну, да. как она будет, скажем, подавать какие-то сигналы своему хозяину?
0: Но при этом она должна как бы вот работать. То есть она может посмотреть там на собаку и идти дальше совершенно вот никак, не отвлекаясь, не пытаясь там свести с маршрута. Вот. Ну, как бы, то есть... Разница между голденами и лабрадорами в этом плане, ну, то есть любой породе свойственно там отвлекаться от своих собратьев. Поэтому как бы это просто не должно мешать работе. Вот, я просто хочу сказать, что большинство тех, кого мы дрессируем, все-таки лабрадоры. Просто, во-первых, их больше, вообще просто по количеству больше собак. И вот по складу характера они чаще подходят именно как вот поводырь. Вот голденов просто их вот, ну, чисто вот по количеству их меньше. Поэтому выбирать из меньшего количества приходится нам. Предлагают собак.
2: Ну, вот все-таки возвращаясь к нашей теме, кому стоит, а кому не стоит заводить собаку. Если отталкиваться от темперамента человека, какому человеку можно, скажем так, а какому нельзя? Спокойный ритм жизни, к тому же человек разный у всех.
0: Вы знаете, вот... Тут вот какому человеку нельзя? Ну, наверное, жестокому, грубому и злому человеку. Вот. Не стоит заводить собаку. А так, в общем-то, люди иногда меняются от, вот, от общения с животным. И, в общем-то, у нас не такое большое количество людей, кто хочет взять собаку-поводыря. Просто в силу того, что она создает какие-то лишние трудности. В том плане, что вот уход, содержание, кормление, там вот шерсти и все прочее. Вот. И плюс там у нас за каждому человеку за свои права приходится бороться. То есть с собакой могут не пустить в магазин. С собакой могут там не пустить куда-то, я не знаю, в кино, там еще куда-то. Хотя в законе прописано, что вот там доступная среда для инвалидов, и собака-поводырь является... Это, средством, техническим средством реабилитации, должна сопровождать.
1: Написано,
0: и,
1: но да. не всегда соблюдается.
0: Вот, то есть готовы бороться за свои права? Пожалуйста.
2: То есть, исходя из ваших слов, можно сделать вывод, что, приобретая собаку, человек, скажем так, наживает себе новые трудности.
1: Но не без этого,
0: понимаете,
1: конечно.
0: В чем дело? Вот жизнь, она вся состоит из трудностей. То есть кто-то себе приобретает смысл жизни, компаньон кто-то там близкого, да, кто-то трудности.
1: Зависит от того, как человек это расценивает.
0: И самое главное, да, что одно с другим, оно очень тесно связано. То есть ты не один. У тебя есть вот друг-компаньон, который тебя два раза в день выводит на прогулку. Хочешь ты этого, не хочешь, гулять ты с ним будешь, без этого никуда. То есть ты уже вот выходишь, волей-неволей там с кем-то общаешься, кого-то это поддерживает, кому-то это... в тягость.
2: Кто еще кого выводит вот. На прогулку?
1: Ну, тут вот, да, обоюдная такая получается.
0: Между прочим, у очень многих пожилых людей это лишние десяток лет жизни. Вот то, что
1: ну, конечно,
0: выходит
1: да.
0: гулять с собакой. Но если человек переоценивает свои силы, то есть, допустим, действительно, вот чисто физически он не справится. То есть вот собака там его дернет, даже вот минимально дернет, он может упасть, у него голова кружится, у него там еще что-то такое. Ну, надо себе представлять, что рядом будет живое существо. Это молодая собака, и какая бы спокойная она ни была, это все-таки собака, достаточно большая. Вот. У нас нет ограничений по возрасту, я уже говорила об этом. Вот, но, ну, собственно, у нас еще пока и не было такого, чтобы человек приехал и совсем не справился.
1: Вот я как раз только хотел задать этот вопрос немножко раньше, да, вот когда мы обсуждали, вот, кому можно заводить да, собак, кому нет, вот, черты характера. То есть бывали какие ситуации, когда вот, приехал человек к вам, и сколько он у вас, 2 недели проводит, да?
0: Да.
1: А, вот в течение этих 2 недель вот, он понял, что нет, он не справится, и уезжал без питомца.
0: Ну... Вот такого, чтобы он понял, что он не справится и уезжал без питомца, наверное, не было. Был момент, когда как бы вот мы, наверное, поняли, что человек просто не справится, не сможет. Но это как бы в силу и вот как это сказать, чисто вот психических отклонений.
1: Угу.
0: Вот. Но там как бы просто человек переоценивал свои возможности. Угу. Вот. Я не буду подробно на этом останавливаться, потому что вот, ну, такое ну, тоже то есть прецедент было. Был.
1: Угу.
2: Скажите, а бывает такое наоборот, что человек не хочет собаку, а вы его убеждаете, что ему она нужна?
0: Ну, наверное, нет. Потому что за вот много лет работы с собаками-поводырями и с людьми я понимаю, что желание, оно иногда заменяет вообще все. То есть люди, бывает, что плюс к слепоте, они там и ноги нету у человека, там и руки нету, но он очень хочет собаку, и он начинает с ней работать. У меня очень давно еще в Купавне был случай, когда женщина приехала, у нее была плюс ко всему деформация обеих стоп ног, и ходила она очень плохо. То есть мы там в течение часа преодолевали, наверное, 30 метров там от подъезда до подъезда вот первый uh-huh. раз. Но к концу передачи мы ходили с ней 1.5 километра. Правда, за 3 часа, но мы ходили эти 1.5 километра с собакой. То есть вот ей очень хотелось, она хотела быть вот свободной, она хотела ни от кого не зависеть, она уехала с собакой.
2: А если человек не справится в будущем?
0: Понимаете, в анкете еще указывается, есть ли люди, которые могут помочь, то есть родственники, и, соответственно, все вот это вот подбирается. А вот в будущем вот справиться или не справиться, то есть, ну, как бы жизнь она такая, что то есть, случится может там все что угодно. Если человеку эта собака становится в тягость, то есть мы ее заберем. То есть мы никого не бросаем, мы поддерживаем отношения на протяжении всей жизни собаки, и, собственно, мы от своих питомцев не отказываемся.
1: Угу.
0: Потому что мы можем передать собаку там пожилому человеку, с ним может случиться, ну, то есть тоже все что угодно.
1: Ну,
0: соответственно, как бы собака
1: без
0: она,
1: присмотра может остаться.
0: Не останется она без присмотра.
1: Ну, да. То есть вы этому препятствовать. А как вы созваниваетесь с этими людьми? Или
0: ну,
1: каким образом?
0: Нас оповещают обычно, если что-то случается. Вот, мы рассматриваем каждый отдельный случай, и если родственники очень просят, то есть вот как не так давно был случай, когда достаточно молодой человек умер от общего заболевания. То
1: угу.
0: есть, вот, они просто попросили, чтобы собаку оставили. Ну и поскольку очень далеко...
1: Вы согласились.
0: Вот, мы на это согласились, угу. да. Ну и, собственно говоря, собаку уже так, возраст.
1: Понятно. Дорогие друзья, несколько минут у вас всего буквально остается для того, чтобы позвонить сюда, к нам в студию Радио ВОС, задать свой вопрос или как-то прокомментировать сегодняшнюю тему. 8 800 700 ровно 1645 номер телефона прямого эфира, 8 903 707 26 71 номер для смс-сообщений и skype.radio.vos. Эти средства связи к вашим услугам.
2: Собаки – друзья человека. Собака – член семьи. А вот сегодня была тоже фраза, что часто к собаке относятся как к средству реабилитации. Ну, так и есть, в принципе. Но все-таки она становится другом. Да, там, близким другом. Не знаю.
1: Ну, конечно, да.
2: Это, как стоит кажется, относиться очевидно. Все-таки? Как к средству реабилитации, либо как к живому существу, которое тоже чувствует, как к другу, близкому такому?
0: Главное — относиться правильно.
2: Ну, правильно, это
0: потому
2: как?
0: Что
1: за
0: это...
1: любым средством реабилитации,
0: да.
1: будь то техническое какое-то средство реабилитации, все равно нужен уход. И чем
0: это
1: лучше
0: раз.
1: Ухаживать за ним, тем дольше оно будет.
0: Во-вторых, оно
1: работать.
0: Все равно остается другом, угу. личностью, совершенно таким мыслящим, чувствующим существом. Пусть это как бы вот мыслительный процесс, он не на уровне человека, но тем не менее, действительно существо, которое очень многое понимает, очень многое воспринимает и очень многому учится, и хорошему, и плохому. Поэтому если к нему относиться просто как к средству реабилитации, ну, можно попасть в просак. То есть собака — это собака, плюс средство реабилитации.
1: Ну, да, требуя от питомца чего-то, да, нужно и, соответственно, давать
0: да.
1: многое взамен.
0: И самое главное, что собака, она очень здорово вот в процессе жизни подстраивается под человека, воспринимая все его как бы и слабости, и сильные стороны, и его ошибки mm-hmm. в ней тоже накапливаются. И, собственно говоря, вот где-то после там 2-3 лет работы обычно человек и собака — это действительно пара, вот два напарника таких. И их уже не разделить. То есть...
2: А вот если человек хочет приобрести собаку как только средство реабилитации, вы будете его отговаривать?
0: Ну, вы знаете, то есть как, вот не любя собаку, вообще не желая с этим вот животным, с таким вот иметь дело, не было у нас такого. Вот правда, не было. То есть не было такого, чтобы кто-то писал анкету, заявление и сказал, что вот я не люблю собак, но мне надо, чтобы она меня водила, вот она будет для меня работать. Она, скорее всего, не будет работать, либо он изменит свое отношение к ней. Но не было такого. Вот так, чтобы вот приехал человек, который чисто как, я не знаю, инвалидное кресло его воспринимал, и все. То есть это вот как костыль там.
1: Угу. Ну да, и судя вот по звонкам, которые были сегодня сюда к нам, люди-то, в общем, конечно, понимают, что ну, одно дело средство реабилитации, другое дело собака-проводник. И, ну, в общем... одно дополняет другое, а отношение, конечно, должно быть как к живому существу и как к другу.
0: Ну, а потом, когда это существо, вот человек видит первый раз, оно теплое, веселое, живое, там, облизывает и прыгает вокруг тебя, то есть к нему трудно относиться, чисто как вот к технике такой.
1: Ну, да.
0: Невозможно.
1: Как говорил один известный мультипликационный персонаж, ты придешь домой, она тебе радуется.
2: Я вот сегодня вас послушала и захотела собаку.
1: Да, что ты.
2: То есть как бы там я к ним равнодушно относилась, вот как-то очень изменили мое мнение.
1: Тебя убедили?
2: Да, меня на самом деле убедили. Я кошатница, то есть я кошек обожаю. Вот. И последний, хотелось бы вам вопрос такой напоследок, скажем, итог сегогодняшней программы «За и против». Разложить по полочкам, какие есть «за» собаку дома, проводника, и какие есть против. То есть как, чем должен руководствоваться человек, какие он вопросы должен сам себе задать и ответить на них перед тем, как приобрести собаку.
1: Коротко, так вот, итог сегодняшней нашей беседы такими пунктирами.
0: Ну, сейчас попробуем. Значит, самое первое. То есть насколько человек готов вот взять на себя ответственность за какое-то вот живое существо, которое будет жить у него дома. Это если абстрактно. Прогулка, значит, кормежка, обязательный уход за собакой, обязательное ветеринарное обслуживание. Это как бы, ну, наверное, минусы, будем считать. Вот плюс – это свобода в передвижении, гораздо большая свобода передвижения, чем с тростью. Это возможность как бы вот общения, потому что к собаке подходят, с собакой там тоже жаждут наладить какой-то контакт. Угу. Вот плюс – это друг и компаньон в семье. То есть плюс еще вот ко всему. Вот. Ну, собственно говоря, обычно это вот как бы вот в анкете даже указывается, то есть чего вы ожидаете от собаки, это большая безопасность передвижения, свобода передвижения, быстрота и как бы друг и компаньон. Это вот основные плюсы собаки.
1: Ну и все теперь как минус. Бы вот доводы против.
0: Вот доводы против, это, значит, время на вот уход за собакой, обязательная прогулка. Вот это деньги на кормление и содержание, пусть даже пособие там и выделяется, но тем не менее. Вот плюс не это самое, ну то есть она всегда будет с вами. И в транспорте, и там в магазине, и везде. То есть не везде вас с радостью пустят с собакой. То есть к этому надо быть готовым, и надо быть готовым бороться за свои права. Вот. И плюс надо хотя бы минимально уметь ориентироваться.
2: Вот. Не бывает плюсов без минусов, не бывает минусов без плюсов.
1: Да, это всегда так. Спасибо всем, кто позвонил сегодня к нам. Спасибо, кто высказывал свое мнение. Татьяна, напомни, кто сегодня был у нас в гостях.
2: Сегодня в гостях была у нас Наталья Громова. Это тренер-методист учебно-кинологического центра «Собаки. Помощники инвалидов». Инструктор по пространственному ориентированию.
1: Наталья, спасибо вам огромное. Надеюсь, что еще не раз встретимся здесь, в прямом эфире «Радио ВОС». Первый выпуск программы «На длинном поводке» для вас провели Татьяна Круг и Игорь Роговских.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Екатеринбурге завершился чемпионат России по русским шашкам спорта слепых. В Кемерово прошел заключительный этап 3-й всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. Команда Москвы стала чемпионом России по мини-футболу спорта слепых. Калмыцкая республиканская организация ВОС отметила 95-летний юбилей. Открыт прием заявок на конкурс проектов по социокультурной реабилитации незрячих. В Санкт-Петербурге побывали экскурсанты из Марийской РОВОС в рамках проекта «Туризм без границ». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 22 по 30 июня в Екатеринбурге прошел чемпионат России по русским шашкам спорта слепых в командном зачете. Участвовали 6 команд из 5 регионов. Первое место с результатом 26 очков из 30 заняла команда Самарской области, второй год подряд подтвердив титул чемпионов. Второе место у команды Республики Дагестан 2, третье у команды Краснодарского края. С 23 по 28 июня в Кемерово состоялся 6-й заключительный межрегиональный этап 3-й всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. Участвовали 140 спортсменов из 8 регионов Сибирского федерального округа. Соревнования прошли по шашкам, настольному теннису, голболу, футзалу и легкой атлетике. В рамках мероприятия провели показательный мастер-класс по стрельбе из лука для незрячих. В командном зачете первое место заняла Кемеровская область, второе – Красноярский край, третье – Алтайский край. Финал спартакиады пройдет в Екатеринбурге с 9 по 15 августа. С 21 по 27 июня в Дзержинске прошел чемпионат России по мини-футболу 5x5 в категории B1 спорта слепых. Первое место заняла команда Москвы, второе – Республика Дагестан, третье – Московская область. 26 июня состоялось торжественное мероприятие, посвященное 95-летию Калмыцкой республиканской организации ВОС. Сегодня в организации 3 местных отделения, которые объединяют около 600 человек. С приветственными словами выступили представители министерства и общественных организаций. Председатель Людмила Эренценова вручила награды Центрального правления и региональной организации. Состоялся концерт с участием воспитанников ВОС. Открыт прием заявок на конкурс проекты, направленные на социокультурную реабилитацию незрячих и слабовидящих людей. Конкурс учрежден благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт» в рамках программы «Особый взгляд». Гранты предоставляются от 600 тысяч рублей для локальных проектов до 1 миллиона 600 тысяч и выше для масштабных межрегиональных и всероссийских проектов. Заявки принимаются до 30 ноября. С 21 по 27 июня члены Марийской региональной организации ВОС совершили экскурсионную поездку в Санкт-Петербург в рамках проекта «Туризм без границ» при поддержке фонда «Добрый Марий-Эл» и фонда президентских грантов. Экскурсанты посетили Петропавловскую крепость, прокатились по рекам и каналам, познакомились с тактильными макетами в парке «Город в миниатюре» и Петергофе, побывали в Русском музее Кронштадте и Царском селе. 27 и 28 июня во Владивостоке прошел чемпионат Приморского края по шахматам спорта слепых. Участвовали 12 спортсменов из Владивостока, Уссурийска, Лесозаводска, Находки и Тавричанки. Среди мужчин первое место занял Никита Голик, второе – Дмитрий Синегаев, третье – Виктор Бережной. Среди женщин победила Галина Гавлинская, второе место – у Ирины Морсковой, третье – у Елены Кондратенко. С 22 по 24 октября в Челябинске пройдет Всероссийский инклюзивный кинофестиваль «Незримое кино-2026». Мероприятие состоится на 2 площадках – в кинотеатре «Знамя» и креативном пространстве «Атом». В программе – конкурсные показы фильмов с тифлокомментированием, творческие встречи, иммерсивные спектакли и мастер-классы. Затем фильмы-победители и мастер-классы покажут в других городах Челябинской области. Проект реализуется при поддержке гранта губернатора Челябинской области. В Российской школе подготовки собак-проводников ВОС прошел творческий мастер-класс для участников нового заезда. Незрячие ученики вместе с сопровождающими инструкторами и студентами-практикантами плели изделия из брайлевской бумаги и знакомились с уникальными музыкальными инструментами. Руководство школы поблагодарило специалистов отдела лидерства РОИ и «Перспектива» за проведение мастер-классов. 16 июня в Воронежской региональной организации ВОС состоялась встреча с представителями Московской городской организации ВОС. Состоялся круглый стол, где обсудили вопросы социокультурной реабилитации, спортивной деятельности и взаимодействия с региональными структурами. Председатель местной организации Кузьминки Татьяна Горелко передала в дар флаги ВОС и Российской Федерации и также провела авторский мастер-класс по написанию картин вслепую. Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Музыкальные встречи на Радио ВОС.
4: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Сергей Носов. Продолжим цикл передач, посвященный музыке прошлых лет. Наш сегодняшний выпуск посвящен творчеству певца и композитора Юрия Михайловича Антонова. Юрий Антонов родился 19 февраля 1945 года в Ташкенте, где находилась в эвакуации его мать Наталья Михайловна. Отец, Михаил Васильевич, во время Великой Отечественной войны служил офицером в отдельной бригаде морской пехоты. По завершении службы в ГДР Михаила Васильевича Антонова с семьей перевели в Белоруссию, где он проходил службу в различных воинских гарнизонах. Мать привела Юрия в музыкальную школу «Молодечно», окончив которую он поступил в Молодечненское музыкальное училище в класс народных инструментов. Трудовую деятельность Юрий начал в 14 лет, работая руководителем хора в «Локомотивном депо» и получая за это 60 рублей. В годы студенчества организовал свой первый музыкальный коллектив – эстрадный оркестр, который выступал в местном Доме культуры. В 1963 году, после окончания музучилища, Юрий Антонов по распределению стал работать преподавателем в детской музыкальной школе в Минске, где в то время жили его родители. Затем работал солистом-инструменталистом в Белорусской государственной филармонии. В ноябре 1964-го был призван в армию, службу проходил стрелком-автоматчиком во внутренних войсках МВД СССР, где участвовал в художественной самодеятельности. Отслужив, вернулся в родную филармонию и работал музыкальным руководителем ансамбля «Тоника» под руководством народного артиста Белорусской ССР Виктора Вуячича. Интересный момент. В минский период творчества в коллективе Юрия Антонова в некоторое время состоял гитаристом Владимир Мулявин, который приехал тогда из Свердловска и заменивший в ансамбле гитариста. В 1969 году Антонов был приглашен в популярный ленинградский ВИА «Поющие гитары» на работу в качестве инструменталиста-клавишника. В этом коллективе впервые стал вокалистом. Прозвучали и первые песни авторства Юрия Антонова. Весной 70-го года переехал в Москву. Работал солистом-вокалистом в популярном ВИА «Добрые молодцы», затем в оркестре «Современник» под управлением Анатолия Кролла. В 72-м году на авторском диске гиганта Давида Тухманова «Как прекрасен этот мир» Юрий Антонов записал ведущую вокальную партию в заглавной композиции. Давайте послушаем вместе.

73-м году «Мелодия» выпустила первую пластинку «Миньон» Юрия Антонова и оркестра «Современник» с песнями «Не грусти, пожалуйста» на слова Онегина Гаджикасимова, «Ну что с ним делать» на слова Леонида Дербенева, «Берез и сосен» на слова Игоря Шеферана. Лично мне больше всех на этом диске понравилась песня «У берез и сосен». Слушаем и вспоминаем.

1975 году «Добрые молодцы» и Юрий Антонов на фирме «Мелодия» записали пластинку «Миньон» с песнями Антонова «Отчего? Нет, не я. Несет меня течение». Песня «Несет меня течение» на стихи Виктора Дюнина мне больше нравится именно в том, самом первом исполнении. Оцените сами.

Песни Антонова стали звучать в репертуаре различных ансамблей солистов 70-х, начала 80-х годов. Эстрадный певец Валерий Ободзинский в 70-х годах исполнял несколько песен Юрия Антонова, в том числе песню «Для тебя пою» на стихи Леонида Дербенева. Слушаем и подпеваем.

Сотрудничество с группой «Аракс» в 1979-81 годах принесло Антонову всесоюзную славу. Три пластинки «Миньона» с записанными в сопровождении этого ансамбля песнями, а также две пластинки «Миньона», записанные с другими музыкантами, разошлись тиражом свыше 20 миллионов копий, сделав Антонова одним из самых популярных исполнителей в СССР. Но именно в это время в репертуаре Юрия Антонова появилась песня «Маки» на стихи поэта-фронтовика Григория Поженяна.

Песню «Снегири» Юрий Антонов написал на стихи поэта-фронтовика Михаила Дудина. Она посвящена героическим защитникам Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Воронья гора, которая упоминается в песне, это не просто холм в окрестностях Санкт-Петербурга. Вместе с Ореховой горой и Киргофом они образуют Дудингорские высоты, в годы войны важнейшую стратегическую точку. Сам поэт всю войну провел в Ленинградском фронте, в кольце блокады, и как никто другой знал, что это за высота.

Юрий Антонов тесно сотрудничал с «Виа Синяя птица», участвовал в совместных гастролях. Результатом сотрудничества стал диск-гигант «Синяя птица» во Дворце спорта в Лужниках с песнями Юрия Антонова в исполнении ансамбля «Белый теплоход», «Я иду к тебе навстречу», «Цветные звуки», «Берегите женщин» и другими. Предлагаю послушать песню «Я иду к тебе навстречу» в исполнении «Виа Синяя птица». Солист Сергей Дроздов.

Мне довелось послушать несколько различных исполнений песни Юрия Антонова на стихи Ирины Безладновой и Михаила Белякова «Для меня нет тебя прекрасней». Каждый по-своему интересно, но так проникновенно и изящно, как Леонид Бергер, ее не исполнил никто. Слушаем и наслаждаемся.

0: Наша передача подошла к концу. Надеюсь, вам было интересно, вы узнали что-то новое. Свои отзывы и предложения направляйте на почту Радио ВОС с пометкой «Для Сергея Носова». Нам очень важен живой контакт со слушателем. До следующей встречи с музыкой. Ваш Сергей Носов.
1: Музыкальные встречи на Радио ВОС.
2: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
1: Актуальное интервью на Радио ВОС.
4: Пожалуйста. Да, меня зовут Андрей Владимирович Мачалин, я генеральный директор культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых.
5: Ну и, соответственно, организатор.
4: Да, сегодняшнего. Организаторы, я не побоюсь, инициаторы мы вообще, так сказать, всего этого проекта, честь имею, это уже ежегодная у нас реакция, которую мы провели первый раз в прошлом году весной. И вот уже больше года мы ее проводим в разных регионах, в том числе второй раз мы проводим здесь, в Снегирёвском военно-историческом музее.
5: Какие цели вот у всего этого движения?
4: Да, цель у этого движения, они у нас как раз совпали с теми целями и задачами, которые исповедует и реализует Снегирёвский военно-исторический музей. Это создание и поддержание неразрывной связи исторической памяти, военно-исторической памяти русского народа, русской армии, единого с русским народом, с большим народом Большой России, в котором много разных народностей и национальностей. Но при этом это единая сила, которая во все времена вставала на защиту нашей Родины. И с самых дальних времен, со Средневековья, русские воины героически сражались и защищали свою отчизну. Защищают они и сейчас, и вот эта живая связь времен, которые здесь можно потрогать, пощупать, здесь и военная техника, и экспонаты, памятные вещи героев той войны, и уже большая экспозиция, посвященная специальной военной операции. Вот наша задача, Всероссийское общество слепых, которое в течение столетий своей истории постоянно работало с ветеранами боевых действий, начиная с гражданской войны, с Великой Отечественной, поднимая людей, давая им возможность реализовать свой потенциал, стать в строй полноценных работников, членов общества, людей семейных. Все эти боты, наше общество делает эту работу, ведет ее и сейчас. И одна из таких вот ярких комплексных мероприятий, которые наглядно показывают смысл содержания нашей работы, и главное, привлекает к этому движению молодежь. Это очень важно. Сейчас мы вот на круглом столе много про это говорили. Вопрос работы с молодежью, которая, конечно, она хорошая, конечно, она все понимает, но под лежачий камень вода не течет. Работать надо, работать и работать. Как говорил наш президент, работайте, братья. Но мы стараемся.
6: Андрей Владимирович, скажите, пожалуйста, в общих словах, ну, как это можно, что именно вот КСРК локально сегодня сделало? То есть там были там сувениры, это же не наши, то есть про наши площадки, что в таком мероприятии были представлены площадки КСРК ВОЗ.
4: Но я бы все-таки чуть-чуть сделал бы шаг назад. Площадки площадками, но сама идея и сама организация, то есть сведение вот этих всех площадок в единое мероприятие, здесь участвуют на самом деле 27 муниципальных образований, ну, как минимум, три большие организации регионального уровня. И, естественно, у них у каждой свой бюджет, свои интересы, свои задачи. Вот свести всех воедино в эту единую, общую, такую патриотическую, так сказать, направленность. Это вот это была сверхзадача основной. А так, конечно, здесь вот Ассамблея народов России, замечательная выставка народного творчества показала здесь интерактивно. Здесь были наши площадки в Всероссийском обществе слепых, были собаки-проводники, была наша спортивная секция. А наши артисты замечательные выступают. Значительная часть содержательная, она создавалась именно специалистами КСРК ВОС и Всероссийского общества слепых. Но в целом вот этот успех общий, с учетом того, что здесь очень много людей, которые привлекли и ассоциации, и местные администрации. То есть мы выходим на новые. Это не наше корпоративное мероприятие, это большое комплексное военно-патриотическое мероприятие, которое собирает под своим крылом всех людей, которые разделяют наши, ну, высокие, не побоюсь этого слова, цели.
6: Скажите, пожалуйста, вы сказали, более 20 муниципальных образований в Московской области, то есть в частности незрячие люди тоже с Московской области?
4: И в частности незрячие с Московской области, совершенно точно. У меня есть во главе с Натворицей Абрамовной. Была здесь у нас организация, но представлена делегация представительной, централизованная Московская областная и Московская городская тоже.
6: А сколько, грубо говоря, в глаз слепых? Ну, грубо там, менее 100, более 100, около 50, более 50.
4: Ну, наверное, скажем, около 100. Было 40 москвичей, 30 было из области, плюс у нас инвалиды из центра Мещерякова, 15 человек, ну и плюс, наверное, кто-то еще, но около 100 человек. Всего мы оценили тут с организаторами человек 800, наверное, в общем, 100 человек.
6: Спасибо вам большое за организацию.
7: Какие планы есть на развитие акции «Честь имею»? Какие регионы еще подключатся в этом сезоне?
4: Ну, мы, как вы знаете, да, мы приняли же постановление и положение. То есть наша акция стала официальным, регулярным, ежегодным мероприятием, которое не имеет жестких рамок. И любая организация вправе может, ну и на наш взгляд, должна присоединиться к этой акции. Если в этом году мы, вот у нас был и Киров был, и наш любимый Волгоград. Честно говоря, я пока у меня прямых не было заявок на, вот, на конец года, да, но я очень надеюсь, что та информация, которая, в том числе, надеюсь, с вашей помощью, будет широко разнесется по нашим информационным ресурсам, сподвигнет наших коллег на проведение таких мероприятий и в этом году, и в будущем, потому что наша история, как раз вот мы попали в этот пятилетний цикл, когда каждый год это юбилеи, те или иные печальные, радостные даты побед, поражений, сражений Великой Отечественной войны, ну и в конце у нас будет юбилей и Всероссийского общества слепых, и юбилей победы Великой Отечественной войны уже в 30-м году.
6: Спасибо.
8: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
8: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
9: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
8: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
10: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация. Можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
8: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
1: Вы слушаете Радио ВОС.
11: La jeunesse, et la vérité, il y a si longtemps.
12: Pardon? Простите. Кажется, не все понимают. Перевожу.
11: Эх, молодость, молодость. Как давно это было? В 17 веке. Во Франции правил король Людовик XIII. Каждый молодой человек мечтал тогда быть мушкетером. А я был родом из Гаскони. Это само по себе о многом говорит.
12: Мой отец не удерживал меня дома. Правда, это было бы бесполезно. И вот я стою перед отцом на коленях. Папы давно уже нет в живых, но я до сих пор помню, что он мне говорил на прощании.
13: Благословляю вас в дорогу. Во след врагам всегда найдутся и друзья. Деритесь, сын мой, там, где можно, слава Богу. И уж, конечно, там деритесь, где нельзя. Благословляю вас в дорогу. Что страх вам чужд, тому не меньше двух причин. Во-первых, сын мой, вы гасконец, слава Богу. А во-вторых, мой гасконец, вы мой сын.

0: жива Гасконь.
1: В тот же день я пустился в путь с тремя отцовскими дарами, состоявшими из 15 икю, коня и рекомендательного письма к капитану королевских мушкетеров господину де Тревилю. По дороге от Торба до Парижа мне пришлось услышать много интересного.

0: Прелестная песенка. Что он свинья? Известно ли кардиналу? Что это там за незнакомец смеется, показывая рукой на мою лошадь? Смеется над конем тот, кто не осмелится смеяться над его хозяином. И тут началось.
1: Ой, прекратите! Ноги не по лицу! Ай, что вы делаете? Перестаньте!
0: Я остался лежать на земле. Незнакомец со шрамом на лице, поклонившись даме, сидящей в карете, ускакал прочь. Как оказалось позднее, это была моя первая встреча с Рашфором и Миледи. Наши дороги с той поры часто пересекались. Париж! Вот он, Париж! Сент-Антуанские ворота, Лувр, улица старой голубятни, дворцы, кареты! А вот и первое любовное приключение. Спасаясь от шпионов кардинала, я вскочил в карету, где сидела прелестная девушка, оказавшаяся, как вы думаете, кем? Служанкой Миледи, которой предстояло сыграть в моей жизни такую роковую роль. О, Кэт запомнила меня надолго.
2: Как рада я, что с детства одно узнала средство, коль хочешь.

0: Ну, увлечение увлечениями. А я прибыл в Париж за славой. Шпаги, мушкетеры, дом господина де Тревиля. А вот и он сам.
1: Шпаги наголо дворяне.

0: 18.
1: Рука твоя тверда.
0: Тверда.
1: Вот верная черта.
0: О, да.
1: Гасконского прославленного стиля. И я таким же дерзким был, когда.
0: Когда?
1: Париж узнал гасконца. Париж узнал гасконца. Париж узнал гасконца де Тревиля.
0: Бургундия.

0: Гасконь!
1: Возьмите меня, мушкетеры, господин де Тревиль. Не пожалеете. Ведь мы с вами земляки.
2: Но, простите, сударь, не тот ли это наглец со шрамом, которого я встретил по дороге в Париж? Стойте! Стойте! Стойте!
1: Ну и денек. Погнавшись за незнакомцем, я сбил с ног трех мушкетеров. Атоса, Портоса и Арамиса. Я, правда, извинился, но этого, к сожалению, оказалось недостаточно. О чем красноречиво намекнул Арамис.

0: Я был приглашен к монастырю Дюшо для дуэли со всеми тремя мушкетерами, и это меня нисколько не смутило. Но тут, как всегда, они вовремя появились гвардейцы кардинала.
1: Притон, моленья, храм или таверна, пиши приказ на средств не выбирай.

Гвардейцы окружили нас, чтобы арестовать, так как, к сожалению, дуэли были запрещены. Гвардейцев было раз, два, три, много, а мушкетеров трое. И тут я решился. «Господа!» — крикнул я. «Вас не трое, вас четверо! На мне нет одежды мушкетера, но душой-то я мушкетер! Сердце мое сердце мушкетера!» «Калю! Простите! До свидания! Прошу прощения!» «Аккуратно, аккуратно! Берите, сударь! Получите! Канальи! Берегись!» Через несколько минут с гвардейцами все было кончено. Вот так мы и подружились с Атосом, Портосом и Арамисом. Нашим девизом стали слова «Один за всех, все за одного». На волоске судьба твоя.

0: есть Д'Этревиль.
1: Оставьте.
2: Государство, государство, вечно государство. Таки вздор, галиматья.

0: Бедная королева Анна спокойно занималась политикой, заканчивала письмо своему брату, испанскому королю, с планом нападения на кардинала. Не успела она поставить точку, как в ее комнату вбежал разгневанный король. Людовик думал, что королева Анна Австрийская хочет встретиться с английским премьером Джорджем Вильерсом, герцогом Бекингемом.
1: «Тихо!
0: Их величество ссорится».

0: кончить я не дам. Не разрешу, не потерплю, не на того напали, как носит вас еще земля, ведь вы супруга короля. Я кесарь, кесарь, а не тля. Вот так вот, воля!
1: Королева вынуждена была отдать совершенно невинное письмо. Король прочитал его и успокоился. А зря, потому что встреча королевы и Бекингема, благодаря стараниям госпожи Констанции Бонасье, все-таки состоялась.

0: королева Анна, прежде всего, как вы легко можете догадаться, была женщина. Кроме того, она была королева. Следовательно, имела массу свободного времени и могла заниматься интригами. Она доставила мне и моим друзьям, кардиналу и королю, много хлопот. Но я лично на нее не в обиде.
1: Ах, с вами вижусь я, милорд.
2: Затем, что я вам должен.
1: Ах, нет, затем, чтоб вам сказать, нам видеться не след.
2: Ну, без меня уже и ваш день не скучен и не долог.
1: Я не сказала да, милорд.
2: Вы не сказали нет.

0: За тем, что я вам дорог.
1: Ах, нет, за тем, чтоб вам сказать, нам видится не след.
0: Но без меня уже и ваш день не скучен и не дорог.
1: Я не сказала да, милорд.
0: Вы не сказали нет.
1: Я не сказала да, милорд.
0: Вы не сказали нет.
1: Я не сказала да, милорд.
0: Вы не сказали нет.
1: Я не сказала да, милорд.
0: Вы не сказали нет.
1: Я не сказала да, милорд.
0: Вы не сказали нет.

0: Свидание благополучно закончилось, и в подарок от королевы герцог получил алмазные подвески. Шпионы тут же доложили об этом кардиналу. Ришелье коварно предложил королю устроить бал, на котором ее величество должна была появиться в пресловутых алмазных подвесках. Интересно, за что кардинал так ненавидит королеву? Ходят слухи, что она отвергла его любовь.
1: Политика, вы сделали поэтом. Мне лишь одно известно божество. Вы королева Франции, но разве дело в этом? Вы королева сердца моего. Мне ваше имя, небесная манна.
2: Вашим величеством пусть вас зовет другой.
1: Ох, разрешите
3: звать вас просто Анна.

0: Вот так вот было дело. Короче, король настоятельно попросил королеву быть на балу в подвесках, которых у нее, сами понимаете, не было.
1: Мадонна, мне конец.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Екатеринбурге завершился чемпионат России по русским шашкам спорта слепых. В Кемерово прошел заключительный этап 3-й всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. Команда Москвы стала чемпионом России по мини-футболу спорта слепых. Калмыцкая республиканская организация ВОС отметила 95-летний юбилей. Открыт прием заявок на конкурс проектов по социокультурной реабилитации незрячих. В Санкт-Петербурге побывали экскурсанты из Марийской РОВОС в рамках проекта «Туризм без границ». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 22 по 30 июня в Екатеринбурге прошел чемпионат России по русским шашкам спорта слепых в командном зачете. Участвовали 6 команд из 5 регионов. Первое место с результатом 26 очков из 30 заняла команда Самарской области, второй год подряд подтвердив титул чемпионов. Второе место у команды Республики Дагестан 2, третье у команды Краснодарского края. С 23 по 28 июня в Кемерово состоялся 6-й заключительный межрегиональный этап 3-й всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. Участвовали 140 спортсменов из 8 регионов Сибирского федерального округа. Соревнования прошли по шашкам, настольному теннису, голболу, футзалу и легкой атлетике. В рамках мероприятия провели показательный мастер-класс по стрельбе из лука для незрячих. В командном зачете первое место заняла Кемеровская область, второе – Красноярский край, третье – Алтайский край. Финал спартакиады пройдет в Екатеринбурге с 9 по 15 августа. С 21 по 27 июня в Дзержинске прошел чемпионат России по мини-футболу 5x5 в категории B1 спорта слепых. Первое место заняла команда Москвы, второе – Республика Дагестан, третье – Московская область. 26 июня состоялось торжественное мероприятие, посвященное 95-летию Калмыцкой республиканской организации ВОС. Сегодня в организации 3 местных отделения, которые объединяют около 600 человек. С приветственными словами выступили представители министерства и общественных организаций. Председатель Людмила Эренценова вручила награды Центрального управления и региональной организации. Состоялся концерт с участием воспитанников ВОС. Открыт прием заявок на конкурс проекты, направленные на социокультурную реабилитацию незрячих и слабовидящих людей. Конкурс учрежден благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт» в рамках программы «Особый взгляд». Гранты предоставляются от 600 тысяч рублей для локальных проектов до 1 миллиона 600 тысяч и выше для масштабных межрегиональных и всероссийских проектов. Заявки принимаются до 30 ноября. С 21 по 27 июня члены Марийской региональной организации ВОС совершили экскурсионную поездку в Санкт-Петербург в рамках проекта «Туризм без границ» при поддержке фонда «Добрый Марий-Эл» и фонда президентских грантов. Экскурсанты посетили Петропавловскую крепость, прокатились по рекам и каналам, познакомились с тактильными макетами в парке «Город в миниатюре» и Петергофе, побывали в Русском музее Кронштадте и Царском селе. 27 и 28 июня во Владивостоке прошел чемпионат Приморского края по шахматам спорта слепых. Участвовали 12 спортсменов из Владивостока, Уссурийска, Лесозаводска, Находки и Тавричанки. Среди мужчин первое место занял Никита Голик, второе – Дмитрий Синегаев, третье – Виктор Бережной. Среди женщин победила Галина Гавлинская, второе место – у Ирины Морсковой, третье – у Елены Кондратенко. С 22 по 24 октября в Челябинске пройдет Всероссийский инклюзивный кинофестиваль «Незримое кино-2026». Мероприятие состоится на двух площадках – в кинотеатре «Знамя» и креативном пространстве «Атом». В программе – конкурсные показы фильмов с тифлокомментированием, творческие встречи, иммерсивные спектакли и мастер-классы. Затем фильмы-победителю и мастер-классы покажут в других городах Челябинской области. Проект реализуется при поддержке гранта губернатора Челябинской области. В Российской школе подготовки собак-проводников ВОС прошел творческий мастер-класс для участников нового заезда. Незрячие ученики вместе с сопровождающими инструкторами и студентами-практикантами плели изделия из брайлевской бумаги и знакомились с уникальными музыкальными инструментами. Руководство школы поблагодарило специалистов отдела лидерства РОИ «Перспектива» за проведение мастер-классов. 16 июня в Воронежской региональной организации ВОС состоялась встреча с представителями Московской городской организации ВОС. Состоялся круглый стол, где обсудили вопросы социокультурной реабилитации, спортивной деятельности и взаимодействия с региональными структурами. Председатель местной организации Кузьминки Татьяна Горелко передала в дар флаги ВОС и Российской Федерации и также провела авторский мастер-класс по написанию картин вслепую. Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Актуальное интервью на Радио ВОС.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему

0: Вниманию предлагается интервью с Третьяковым Вадимом, ветераном специальной военной операции, членом Волгоградской региональной организации Всероссийского общества слепых. Добрый день, Вадим! В начале интервью могли бы вы сказать о том, как вы попали на специальную военную операцию, как проходила ваша служба и, конечно, о том, как вы получили свое ранение?
1: Добрый день. Да, конечно. Я служил еще с 2020 года в противоминном центре по специальности сапер. И на момент начала специальной военной операции я уже был кадровым военнослужащим и в составе своего подразделения отправился на выполнение боевых задач в зону специальной военной операции для проведения гуманитарного разминирования. Во время выполнения очередной задачи произошел неприятный случай, после которого я именно и потерял зрение, то есть подрыв на противопехотной мине получилось это. Вследствие каких-то, наверное, моих, может быть, не сильно аккуратных действий и в силу того, что мины стояли на том месте уже довольно-таки давно и, скорее всего, был продавлен грунт. И после вот попадания щупа на противопехотную мину она детонировала и произошел подрыв.
0: Вадим, скажите, пожалуйста, о своей первой встрече с представителями Всероссийского общества слепых. Как вы узнали о нашей организации? Какое первое впечатление у вас было от встречи с ВОС?
1: Про Всероссийское общество слепых я узнал сам из интернета и решил с ними связаться. На тот момент я еще был неуволенным военнослужащим, насколько я помню. И решил сам приехать в свою местную организацию, познакомиться с председателем, с участниками Всероссийского общества слепых, с молодежью. И после уже моего увольнения из списка в части я впервые отправился на региональный форум в своем регионе, где я познакомился уже с остальными представителями общества слепых со своего региона, вот, которые меня сильно замотивировали продолжать ту деятельность, которую я начал уже в своей гражданской жизни, поскольку встречал таких же, как я, тотально незрячих ребят, которым это никак не мешало учиться, работать, заниматься спортом и реализовываться в этой жизни.
0: Вы принимали участие как в региональном молодежном форуме ВОС, так и в всероссийском молодежном форуме. Расскажите, пожалуйста, об эффекте от участия в этих мероприятиях, какие впечатления у вас остались, а главное, как вы считаете, полезны ли подобные форумы для молодых незрячих ребят?
1: Безусловно, эти форумы оказали на меня самый огромный эффект, поскольку, как я уже говорил, встречал там много ребят, которые сильно меня замотивировали. Вот один из них — это Илья, сейчас он на данный момент председатель общества слепых в Иркутске, который замотивировал меня больше всего. Он, насколько я помню, младше меня на год или на два даже, но уже в таком раннем возрасте является председателем, занимается кучей полезных для общества слепых и для людей в целом вещей, социальным предпринимательством. Вот. И, конечно же, такие форумы полезны, потому что позволяют познакомиться незрячим молодежи друг с другом. Кто-то находит себе пару, кто-то находит себе друзей, кто-то даже изучает какие-то новые профессии и учится чему-то новому, поскольку на Всероссийском форуме у нас проводились занятия также по составлению своих грантовых проектов, которые мне в дальнейшем также помогли реализоваться в своей трудовой деятельности и помогают по нынешний день.
0: Вадим, расскажите, чем вы сейчас занимаетесь, о своей профессиональной деятельности, об увлечениях?
1: На данный момент я обучаюсь в институте по специальности педагог-психолог. Работаю в Волжском политехническом техникуме. Мы занимаемся развитием инклюзии, развитием доступности для детей с ограниченными возможностями. Проводим различные форумы на данную тематику не только в нашем регионе, но и в других регионах. Вот последний раз мы проводили данный форум в республике Адыгея вне своего региона и считаю очень продуктивно. На данный момент я начинаю обучение по промпт-инжинирингу, работы с нейросетями, так как я уже овладел навыками управления компьютера с невизуальным помощником NVIDIA, что тоже благодаря именно Всероссийскому обществу слепых, так как именно представитель данного общества меня и обучил работе на компьютере, что также мне даст возможность реализоваться в своей профессиональной деятельности уже в другой сфере, поскольку, я думаю, мало работы не бывает, и

0: перспективе, без какой-то сторонней помощи, что я сам стремлюсь к самостоятельности, начали меня всячески поддерживать, отпускать даже в другие города в одиночку на какие-то поездки. Вот на данный момент я сейчас нахожусь в Подмосковье, я сюда приехал на медико-социальную реабилитацию, на обучение самостоятельно. Мои близкие, конечно, боялись меня отпускать, так как без зрения я не всю жизнь, я всего несколько лет и еще многому чего, конечно, не научился. Но все-таки они меня поддержали, доверились. И вот за это им большое спасибо. Родные, безусловно, оказывают самую большую поддержку.
1: Вадим, расскажите о своих планах на будущее.
0: В будущем планирую реализоваться уже в своей профессиональной деятельности как психолог, возможно, даже как промт-инженер, потому что, как я уже говорил, люблю развиваться в разных областях. Много чем занимаюсь. На данный момент еще занимаюсь написанием своей музыки, также с помощью нейросетей и самостоятельно в звукозаписывающей студии. Пишу вот музыку в разных жанрах, в том числе и патриотическую. Даже на каких-то мероприятиях удалось показать. Вот. И в дальнейшем планирую реализоваться полноценно во всех этих сферах.
1: Замечательно. Вадим, как для каждого человека, конечно, и для вас, наверное, тоже потеря зрения стала большим испытанием, сложным испытанием. И могли бы вы дать сегодня советы тем ребятам, кто находится, может быть, еще в начале пути своей реабилитации, на что нужно обращать повышенное внимание, как не потерять веру в себя?
0: Ну, конечно же, полная потеря зрения – это испытание каждый день, потому что все равно мы, бывает, находимся в тех местах, которые нам незнакомы, и очень большой, конечно, стресс. Из-за этого многие испытывают, не понимая обстановки, но все же это лучше рассматривать как такой некий вызов для преодоления себя каждый день. И, конечно же, не сидеть дома без дела, а заниматься любимыми вещами, находить новые какие-то увлечения, общаться с людьми, социализироваться и никогда не опускать руки, и тогда жизнь заиграет новыми красками.
1: На протяжении этого сложного и долгого пути вашей реабилитации Всероссийское общество слепых сыграло важную роль, я думаю, вы уже об этом говорили, но могли бы вы также еще сказать и нашим радиослушателям, все-таки по каким аспектам именно ВОС вас поддержала, помогли, и, может быть, вы даже назовете имена, знаю, что вам помогала и председатель Волгоградской региональной организации, и у вас были другие наставники.
0: Самым первым моим наставником был Полубояров Василий Алексеевич, это председатель моего местного общества слепых. И, как я уже говорил, ВОС сыграла ключевую, наверное, роль в моей социализации, реабилитации. Поскольку именно в ВОЗе я познакомился не только с мотивирующими людьми, которые и своим примером, и своим опытом, который передали мне, помогли мне в моей трудовой деятельности, в моей профессиональной деятельности, но и также показали мне другую сторону этой жизни, сторону жизни без зрения, и то, что она также полна других красок, которые помогают каждый день вставать, к чему-то стремиться и чего-то добиваться.
1: В завершение, Вадим, что бы вы пожелали всем тем, кто услышит ваше интервью?
0: Никогда не сдаваться и следовать всегда к своей цели.
1: Для наших радиослушателей напоминаю, вы прослушали интервью с Вадимом Третьяковым, ветераном специальной военной операции, членом Волгоградской региональной организации Всероссийского общества слепых. Слушайте Радио ВОС.
2: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут.

0: Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
1: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
0: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
1: Выход из транспорта. Кнопка.
2: В соответствии с инструкцией при получении звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
0: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
3: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
0: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
4: Беседка на Радио ВОС.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Цындыма Бойко. А в гостях у нас в студии Маргарет Мелмор. Эта встреча у нас уже вторая. В первой мы говорили о волонтерской деятельности, и сегодня мы продолжим говорить об этом. Маргарет, где вы изучали язык жестов?
6: Британский язык жестов я изучала, мы в школе все изучаем.
5: Да, в обычной школе?
6: Да, потому что уже в то время уже инклюзия начиналась. Хотя я не очень молодая, но у меня в школе просто не было глухих, на ком практиковаться. А потом я решила, когда вот заинтересовалась языком жестов, решила русский язык жестов. Стала. Сначала немножко был курс в Доме слепоглухих.
5: А пучков. Это разные, да, языки?
6: В каждой стране мира свой язык жестов, причем даже в тех, где разговорный язык один. И, например, американцы и британцы глухие поймут друг друга намного хуже, чем американцы и россияне. То есть, потому что русский язык жестов, американский язык жестов, они произошли от французского, а британский вообще совершенно другой. Поэтому я начала тут сначала в Пучково, потом я начала сама просто по разным, по видео изучать, по общению. У меня были много разных смешных ситуаций, потому что, например...
5: Языки жест... не перепутать, да?
6: В общем, я пришла впервые глухим, я не была очень готова, я не очень хорошо знала. И жест, который в русском жестовом языке означает «глухой», в британском означает «слышащий». И они, когда меня встретили, они мне спросили, а ты глухая? Я совершенно честно ответила «да», потому что для нас это «слышащий». И где-то полтора года я очень хорошо мимикрировала среди них под свою. Но потом меня спалили. Да, вот так с жестами. Потом стала общаться со слепоглухими.
7: А дактиль потом как осваивали?
6: Нет, дактиль как раз я выучила первым. Дактиль — это просто. Дактиль тяжело считывать слышащему человеку. Да, это вообще тяжело их понимать. Когда я впервые осталась со слепоглухим наедине на море, и у меня... Вернее, впервые у меня было это в Сергиевом Посаде в школе, да? Мне просто так сказали, а вот слепоглухие дети, все, занимайтесь с ними. Я стояла и плакала, потому что я не представляла, что делать с таким ребенком. Потом я оказалась на море, мне пришлось слепоглухого сопровождать. И вообще я частично верю очень в этот способ, когда человека просто кидают в воду, и вот дальше он учится плавать. И для меня это очень интересно до сих пор, как вот ты находишь способы общения. Мне очень нравится оказываться в каких-то ситуациях или фестиваль, или поход. Дома слепоглухих Фучкова очень хорошо это устраивает, да, какие-то походы, где есть и слепые, и зрячие слышащие, и глухие, и слепоглухие. И я очень люблю наблюдать, как люди, которые оказались в ситуации, где они вынуждены общаться, они находят общий язык все равно, потому что они вынуждены. Или люди на фестивале, которые глухие из разных стран, они не понимают друг друга язык жестов, и слышащие, которые не знают их язык. Меня всегда после этого потрясает. Я начала понимать, насколько мы слышащие. Мы друг друга слышим, а на самом деле совсем не слышим, не понимаем. Насколько в этом мире мы не хотим друг друга понимать. И просто люди, и разные народы, и политики. Потому что я вижу, что вот если люди хотят друг друга понять, какие бы ни были их ограничения, они устроены так, что не найдут способ друг друга понять.
7: Маргарет, расскажите, пожалуйста, наверное же, были какие-то курьезные случаи вот в вашем волонтерстве?
6: Вначале я помню, когда я еще только привыкала к слепым, и для меня было странно. Я же открыла для себя, что слепые люди, они вообще могут хорошо ходить, и не каждый шаг им надо сопровождать. Я помню, что я пришла, наверное, был мой второй опыт сопровождения к девочке, тотально слепая девочка. Я пришла ее отвезти куда-то и в квартиру. Я еще не умела, особенно со слепыми. Я открываю дверь, уже вхожу в квартиру, а она мимо меня пробегает очень быстро, потому что я думаю, что я еще там. И для меня это был такой когнитивный диссонанс, он слепой бегает. Да? А сейчас я устраиваю для незнакомых людей, я очень люблю их шокировать, для людей извне. Я говорю, ой, а слепой здесь был, а куда он? Я говорю, да, в красное и белое побежал. Говорит, слепой сам? Я говорю, да, он наизусть дорогу знает. Были ситуации, что я в первом интернате не знала точно, где находится этот кабинет. Я беру с собой слепого, чтобы он меня сопроводил, слепой школьник, потому что он точно не потеряется. Вот еще ситуация, что я говорила, что мы сейчас разыскиваем людей, потерявшихся. Люди ходят за грибами, люди ходят гулять в лес. Вот ситуация у меня, что слепые друзья, они пошли в лес, они пошли выпить пиво. В отличие, они потерялись, да, но в отличие от зрячих, они вышли сами. Вышли, опираясь на слух, на то, что они хорошо ориентируются по слуху. Они слышали где-то железную дорогу, которую вряд ли бы зрячие услышали. А другие смешные ситуации, ну, конечно, это смешно для меня, это не для них было смешно, когда мы поехали в поход, ночью слепая девушка вышла в туалет и упала в реку на 7 метров. И, значит, вся эта слепо-глухая компания ее вытаскивала. Если бы, конечно, она не была в стрессе, то, в общем, наблюдать было очень за этим интересно. Ну и какие-то другие истории, тоже непонимание там между глухими, или не всегда люди понимают, что человек слепой, это же тоже не всегда видно. Или, например, какие-то даже у меня свои, я хочу сказать, что вот волонтерство со слепыми, одна есть момент, что оно иногда довольно травмоопасно. Потому что слепой может тебя задеть. У меня есть знакомый, которого я постоянно провожаю. Он слепой, очень высокий мужчина, спортсмен. И он, когда раздевался в поликлинике, он так руками в стороны. Ну, врачи меня, конечно, подняли, привели, там, на шатырь принесли, поставили на ноги. Потом я через неделю в гостинице, в номере спала со слепой девочкой. Рядом стояли кровати. Я утром получила пяткой в глаз от нее, когда она вставала. У меня были случаи в первом интернате, когда ты забываешь, что не надо стоять около стены, и в тебя большой подросток входит, который там тебе устраивает сильное сотрясение мозга. С глухими тоже бывает, у них другая совершенно ориентация в пространстве. Несколько лет назад я в театре глухих была Снегурочка с большим фингалом, но зато с тех пор я знаю, что не надо подходить сзади к глухому Деду Морозу.
8: Понятно. Пока жесты, да, вот не очень настолько активные, что достается, да?
6: Ну, он просто уже не слышит, что ты к нему сзади подходишь.
8: Да, да, да.
6: Поэтому такие случаи бывают. Вот на море было очень весело, что у нас был слепоглухой, который был при этом спортсмен. Это для большинства людей абсолютный шок, что слепые могут быть спортсмены, глухие могут быть спортсмены, еще и слепоглухой может быть спортсмен. Я на берегу моря сказала: «Стой здесь, я переоденусь, войду тебя в воду». Конечно, он не стоял, он пошел в воду сам. И тут я поняла, что есть большой преимущество для мужчины быть слепоглухим. Он по пути ощупал всех женщин. Но он же идет с вытянутыми руками. Mm-hmm. Зрячие мужчины мне сказали: это вот не так плохо быть слепым. Да. Потом он тоже меня не послушался, пошел купаться, когда нельзя было. Его унесло в море. Я пыталась, службы спасателей, они сказали: мы сейчас включим прожекторы, мы ему покажем, куда плыть. Я говорю: ну, вы понимаете, тут проблема, он слепой. Говорит: да, ужас. Ну, хорошо, а мы сейчас такие громкоговорители, чтобы он на звук пришел. Я говорю: понимаете, он как бы еще глухой. И его, в конце концов, отнесло волнами на километр и прибило на пляж нудистов. Мне надо было пойти за ним самой, но я зачем-то послала двоих глухих. Говорю: приведите его, их нету час, наверное, 2 часа нет. Я прихожу, а они этого слепоглухому рассказывают все, что вокруг происходит. Им сказали: мы отсюда не пойдем. Ну, еще один был случай вот у нас на фестивале. Вот это, кстати, вопрос, что ты очень быстро привыкаешь к людям с какими-то особенностями и забываешь, что у них что-то... Да, иногда ты говоришь слепому какую-то глупость, там, встань рядом с зелененьким автобусом. Он говорит: ты что, издеваешься? Откуда я знаю, какой зеленый? Я ж немножко слепой. И ты просто забываешь, потому что вот эта инклюзия, этого нет, этого барьера больше. Или с глухими там, он спит в номере. И ты идешь ему постучать, а потом через 20 минут понимаешь, а что я делаю? Он же глухой. Вот эта ситуация происходит в прошлом году. У нас приезжают на фестиваль театра глухих разные национальности. К нам приехал человек из Арабской республики одной. И он ночью пришел курить кальян и, наверное, чего-то там курить. И да, вот тоже он потерялся. У меня такой же был диалог с полицией о том, что у нас потерялся. Мы не можем ему позвонить, он слепой. Нет, мы не можем позвонить, он глухой. Нет, он сам не дойдет, он еще и сейчас покурил. И в конце концов я говорю: знаете, у меня последняя для вас плохая новость. Он араб. И я вот просто вижу, как в глазах полицейского такая бегущая строка. Вот я всю жизнь искала сбежавших подростков, ушедших жен, там, пропавших мужей. Однажды звезды сошлись. Я ищу слепоглухого араба. Еще, наверное, могу рассказать, как проходят у нас дискотеки в обществе глухих. Тоже глухие включают на полную громкость музыку, начинают радоваться жизни. Маргарет врывается через 3 минуты, зажав уши, кричит: «Вы что тут все, глухие, что ли?»
8: То есть таким образом вот именно вибрация, да, дает им ритм, вот все.
6: Да, они очень хорошо чувствуют музыку у них, как бы, поскольку это же разные центры мозга отвечают за технический слух и за музыкальный слух, за чувство ритма. Поэтому если до них донести, например, мы летом ходим в парк Измайлова на танцы, на бесплатные там джаз-концерты со слепыми, с глухими, учим их танцевать. И просто глухие, они иногда, им надо потрогать колонку, или им нужна живая музыка, они вибрации чувствуют очень хорошо. Да, или потопать там как-то.
8: Маргарет, вот вы рассказываете о том, что люди недоумевают ваше окружение, кто такие незрячие, слабовидящие, глухие люди, и, наверное же, задают какие-то нелепые вопросы. Встречалось ли у вас такое?
6: Да, конечно, потому что людей... как и у меня когда-то, или у них стереотипы. В отсутствии инклюзии они узнают из каких-то книг, из, может быть, легенд, из каких-то таких городских легенд, скорее, да, из стереотипов. Например, слепые в музее Островского очень смеются, когда часто они просят или обучающихся полицейских, или просто гостей спросить, вот, какие у вас вопросы о жизни слепых. И часто, не всегда, но попадается убеждение, что у слепых обязательно экстрасенсорные способности, они видят будущее. Вот они могут какие-то иметь особые, или что у них какой-то феноменальный слух. Конечно, это иногда правда. Если у человека слух в норме, у него не мультисенсорные нарушения, у человека концентрация переходит на другие компенсирующие чувства, и человек начинает больше опираться на свой слух. Конечно, например, я очень люблю ходить по лесам, и благодаря слепым друзьям я теперь могу ходить и ночью в лесах, потому что меня научили, как идти, опираясь на звук шагов. Я понимаю, знаю дороги, по какой дороге я иду, сошла я с дороги или нет. Я себя чувствую гораздо спокойнее. Я теперь очень экономлю на электричестве. Я почти не включаю свет дома, потому что я все могу делать в общем почти в темноте.
8: Это, оказывается, можно привыкнуть к этому, да, даже будучи зрячим.
6: Да. Я не люблю яркий свет, поэтому для меня это очень меня бережет. И интересно развивать свой мозг, когда он начинает, ты у него отрезаешь одно чувство, и он начинает развивать другие. Ты начинаешь... Я никогда столько не слышала, как с тех пор, как она начала практиковать, попробовать жить без глаз. И ты понимаешь, сколько вокруг тебя звуков, которые наши чувства, мы их не регистрируем, потому что наша нервная система устроена так, что у нас очень переплетены эти чувства, да, и мы не регистрируем, что от чего зависит. Например, до того, как я начала общаться с глухими и читать литературу про них, я даже не знала, что когда мы ставим на стол чашку, мы опираемся на слух. Не на тактильное, не на зрение, а именно на слух. Вот эти вещи очень интересные, смотреть, как твой мозг развивается. Например, даже когда я начала изучать русский язык жестов и общаться с жестами, у меня очень улучшилась моторика, у меня прошли какие-то неврологические затруднения свои, потому что лучше пальцы начинают работать. Я стала брайлем пытаться читать, повышать чувствительность. Хотя вот про глухих еще смешнее вопрос, который чаще всего спрашивают про глухих. Про глухих очень часто я слышу: слушайте, а как они сексом занимаются? Они свет включают? А как же они общаются в темноте? Ну, откуда же я знаю? И мне было как-то... Я стеснялась спросить, подойти к глухим и сказать: извините, а можно я посмотрю? Я помню, что я написала знакомому глухому другу, и я очень спрашивала: Вова, скажи, а как глухие в темноте общаются? И он мне очень долго рассказывал, как с глухими в темноте общаться. Очень долго писал, рассказывал. Наконец, я решилась и говорю: Вова, я спрошу прямо, а как глухие сексом занимаются? И он мне вдруг пишет: ты знаешь, это очень сложный, долгий вопрос. Это долго рассказывать. Давай лучше встретимся, я тебе все покажу. Вот это самые такие вопросы, которые про слепых, конечно, что людей удивляет, что слепые могут сами ходить, слепые могут помнить дорогу. Конечно, они ходят лучше, чем зрячие, которому, если ему закрыть глаза. Например, есть такое упражнение, когда обучают полицейских, им завязывают глаза, дают собаку-проводника. И для них это... Они очень напуганы, им часто тяжело очень двигаться, довериться собаке. Их очень впечатляет людей, что слепые ходят сами, что там иногда лужи обходят. Часто, в отличие от зрячих, они действительно их обходят.
8: Я сейчас только задумалась, действительно, как глухие общаются в темноте вообще, вот интересно. Ну, дактиль, наверное, же не используют они, да, или как, ну вот, скажем, нет света.
6: Ну, я вижу, как в театре они общаются, когда включают свет, они... Вообще, они видят, как кошки в темноте. Как раз у слепых развивается слух, а у них привыкают глаза. Они друг с другом там болтают. Я не понимаю, как они что-то видят.
8: О, по поводу болтают, у меня, знаете, совершенно уникальная ситуация была. Я, когда жила в Улан-Удэ, в Бурятии, была одной из организаторов слетов молодых инвалидов. И самых разных категорий, то есть слепые, глухие, опорники, все были. И вот создавали команды, в которых мы работали. Как-то так кому-то пришло в голову в одну команду собрать слепых и глухих. А так как я курировала слепых, то получается и глухих в том числе. Ребята у меня в команде были и слабовидящие тоже. И собрала всех, говорю, а где наши ребята глухие? Они говорят, да они все вокруг тебя стоят. То есть, ну ладно, все стоят, хорошо. Дружно мы двинулись в беседку, в которой по кругу...

0: ногу помещалось нас человек, наверное, 20, даже вот так вот сели все. Как-то так получилось, что мы сели в перемешку, то есть чуть ли не через одного-двух там. Один не слышит, другой не видит. И бурно обсуждали все, что нам предстоит делать. И самое интересное, среди глухих был один, который считывал артикуляцию и все передавал ребятам, кто этого не умел делать. А мы, естественно, громко, бурно обсуждали тоже свое. И получалось, что совершенно разные темы в одной вот этой группе обсуждали. Одни молча, другие вот очень громко. То есть забавно было. И потом команды, конечно, у нас в команде слепых были люди и поющие, и стихи читали. А среди глухих великолепные у них пантомима, замечательные номера такие, танцы тоже были. Потом они прекрасно рисовали, а мы давали тексты, материалы, которые можно было размещать в этой газете. Ну и заняли первое место среди команд, и потом как-то получилось, что я на распределении вот этих призов-подарков опоздала, захожу, уже организаторы, ну, мои коллеги, распределили подарки, говорят, ну, вот там глухим мы подарим радиоприемнички, а слепым — лазерные указки. Я говорю, подождите, вы вообще сообразили, вот что вы решили? Поменяйте местами, и все встанет на свои места. И очень часто говорю, особенно в организации разных мероприятий, где есть призы-подарки, часто люди даже не задумываются, кому что дарят.
1: Да, я тоже как раз сталкивалась с этим. Это не злой умысел.
0: Нет, конечно, ни в коем случае, да.
1: Это мы забываем про это. Особенно, если ты видишь, что человек с ним можно общаться. Это такой восторг ты воспринимал. Ты всю жизнь думал, что вот этот человек, который от тебя отделен барьером навсегда. И, например, ты начинаешь изучать язык жестов, и ты понимаешь, что я его понимаю, этого глухого, и он меня, и с ним можно общаться, и со слепым можно. И это огромный восторг, когда ты понимаешь, что вот все равно люди общаться могут. Да, у нас была тоже организация праздников, мы думали, что бы нам сделать на День глухих. Кто-то сказал, давайте мы им сделаем концерт, споем. Я сказала, что да, мы можем это сделать, но они не очень хорошо про нас подумают. А общение между слепыми и глухими у нас... Это же есть русская поговорка, да, что там общение как слепой с глухим. И я всегда говорю, да плюньте в лицо, кто это скажет. Те, кто думает, что слепой и глухой не может общаться, просто не видели двоих подростков, ну, они из детского дома, трудные подростки, один слепой с рождения, другой глухой. Вот они не видели таких подростков, замотивированных что-нибудь сделать за спиной у взрослых. Например, там им надо достать сигареты или алкоголь, который нельзя.
2: И всегда вот... договорятся.
1: Да, они развивают такую координацию, что любой спецназ мира просто позавидует. Я даже помню, что когда я с ними работала, я говорила, ребята, я обещаю, я не буду ругаться. Если вы мне объясните, как вы договорились это, как вы договорились это сделать, я же не понимаю, потому что действительно лучшие друзья, один тотально слепой с рождения, другой тотально глухой, обязательно соберутся и что-то сделают. Еще очень интересно, для обычных, я рассказываю, как у нас есть знакомая семья, где жена, они пожилые, жена слепо глухая, муж в коляске. Ну, сейчас он уже тоже теряет слух. К нему приехал его друг, который был председатель какого-то отделения ВОЗ. Он был просто слепой. Вот эта компания. И мужчины договариваются, что они вечером скажут слепо-глухой жене, что они идут за хлебом, сами пойдут, выпьют, с девушками пообщаются. И на следующий день они приходят оба с большими фингалами. Никогда еще выражение «жена пронюхала» не было так близко к истине. Да, она слепо-глухая, но мы не учли, что нюх у нее отличный. Поэтому-то не надо думать, что вот это такие люди, которые ничего не могут, они часто могут намного больше, чем вы.
0: И еще, когда в компании, где присутствует незрячий человек, зрячие пытаются каким-то образом между собой, какими-то жестами или чем-то пообщаться, ну, то есть передать какую-то информацию, то все равно незрячий человек это все чувствует, не знаю чем, каким местом, но все равно это все всегда понятно бывает. А вот девушка, как раз вот тот самый слет молодых инвалидов, о котором я говорила, слабовидящая наша девушка, подружилась с молодым человеком, который вот тот самый наш общий переводчик был, да, то есть он владел речью обычной и считывал артикуляцию. это наша девушка говорила, слабовидящая, нам, к сожалению, я-то его, говорит, слышу, а он только по губам. Это у нас на природе, в лесу было. И вот по темному лесу, к сожалению, вот с ним было не пройдешь, не пообщаешься в темном лесу. И поэтому они и искали такие яркие фонари там или еще какие-то такие места, где он действительно мог видеть, о чем она ему говорит. Такое вот общение было интересное.
1: Да, это, конечно, интересно. У нас были шутки волонтеров, с кем лучше ходить на свидание, со слепым или с глухим. Говорили, ну, с одной стороны, слепой, вот я приходила в школу, и у меня часто было там плохое состояние, дыбом волосы или еще что-то. А мальчики слепые мне говорили, ну вы самые красивые. Я думаю, хорошо, что ты меня не видишь. А с глухим я один раз ходила на свидание, меня пригласил в Петербурге на фестивале «Глухой». Сразу после знакомства я подумала, как это, что там делать с глухим? Ну ладно, и надо все попробовать. Это было одно из лучших свиданий в моей жизни. Я хочу сказать, женщины, сестры, идеальные мужчины существуют. Это сокровище 2 часа просто сидел молча и не действовал мне на нервы. Голова от него не болела. Я говорю, мужчина, вот с тобой и можно прожить остаток жизни.
0: Да.
1: Очень часто мы сами делаем таких людей инвалидами. Мы инвалидизируем, потому что мы, большинство, внушаем, сами верим и им внушаем, что они не могут. Вот, ну как ты это сделаешь, ты же это не видишь или не слышишь. И мы их такими воспитываем. На самом деле, я все время слышала, когда была в Совете по правам человека, что вот, ну давайте им дадим денег покушать, и что им несчастным, убогим надо. И они ничего не могут. И поэтому у меня даже были там выступления, говорю, они все могут, я вам докажу, что они могут. И когда я пришла обратно к молодежи с ОВЗ, я сказала, что, наверное, вам говорили часто, что вы не можете, вот, вы не можете спорт, вы не можете рисовать, вы не можете музыку, вы это не можете. Я хочу вам сказать, вам врали. Вы можете абсолютно все.
0: Спасибо большое, Маргарет, на этой вот позитивной ноте. Я думаю, что мы будем завершать нашу беседу. И в заключении хотелось бы услышать ваши пожелания для радиослушателей.
1: Что бы ни случилось в вашей жизни или какое бы ограничение, они у нас у всех есть. Я ненавижу слово «инвалидов», потому что, да, по-английски это слово как бы «невалидный человек», «недействующий». Таких людей не бывает. Мы все чего-то не можем, мы не бываем невалидными. И когда мне говорят, что моя жизнь не сложилась, я говорю, есть только один вариант, когда твоя жизнь не сложилась, если ты ее не живешь. Так что живите свою жизнь. Какое бы ограничение ни случилось в вашей жизни, не ставьте ее на паузу. И сколько бы вашей жизни не было отведено дней, сделайте так, чтобы в ваших днях было очень много жизни.
0: Спасибо большое. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Маргарет Мелмор, волонтером. С вами была Циндема Бойко. Всего доброго. До новых встреч.
3: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Удивительные традиции и обычаи народов мира.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Елена Морозова. И вы слушаете передачу «Удивительные традиции и обычаи народов мира». Представьте, как было бы сейчас здорово оказаться в Австралии. У нас есть такая возможность. Из этой передачи вы узнаете, что отмечают здесь в первый вторник ноября. Кто такая Павлова и почему в честь нее назван знаменитый австралийский торт? Можно ли праздновать Новый год в июле? И допустимо ли приходить на работу в плавках? Австралия – источник всевозможных интересных фактов. Однако жители этого государства тоже не менее интересны, и их обычаи заслуживают особого внимания. Первая и самая святая традиция в Австралии – это Кубок Мельбурна. Проходит он в первый вторник ноября. В этот день вся страна буквально замирает. Начинаются крупнейшие национальные скачки с большим призовым фондом. В штате Виктория в этот день жителям даже дают официальный выходной для того, чтобы они могли с комфортом провести время и принять участие в скачках. В день их открытия каждый мужчина, женщина и даже ребенок считают своим долгом сделать ставку. Для австралийцев вообще очень важен комфорт в широком смысле этого слова. Выбирая между красотой и удобством, они, вероятнее всего, предпочтут второе. На улицах австралийских городов нередко можно встретить людей в строгих костюмах и в кедах. Комфорт при движении для них гораздо важнее, чем следование моде и стилю. В Австралии люди никогда не берут взаймы у своих друзей или знакомых. Но если им очень нужны деньги, то они продают самодельную выпечку. Конечно, таким способом много не заработаешь, но, несмотря на это, так иногда поступают. Местные жители говорят, что эта традиция в больших городах уже постепенно отходит в прошлое. Ведь мы живем в 21 веке, и сейчас гораздо проще и удобнее занимать деньги в банке. Кстати, только в Австралии существует такая необычная традиция, как празднование Нового года летом. Называется она «Christmas and July». Многие выходцы из Европы скучают по привычному снегу, поэтому отмечают этот праздник еще и в июле. Чтобы все это организовать, нужно уехать в горы, в которых в это время гарантированно много снега. Рестораны и гостиницы там украшают в рождественском стиле и подают соответствующие праздничные блюда, например, индейку или торт Павлова. Интересно, а в честь кого назван этот торт? Кто такая Павлова? На этот счет есть целая интересная история. Австралия и Новая Зеландия до сих пор никак не могут договориться о том, кто же считается автором идеи этого торта. Дело в том, что в начале 20 века в Австралию приезжала знаменитая русская балерина Анна Павлова. И в честь нее придумали воздушный торт безе. Но новозеландцы утверждают, что к ним Павлова приезжала раньше. И из этого следует, что торт придумали именно они. Нельзя не отметить еще одну важную традицию Австралии. Это медлительность. Здесь все делается очень медленно. С чувством, с толком, с расстановкой. Даже когда это вредит делу. Тем не менее, жизнь в Австралии спокойная, неспешная. Люди умеют наслаждаться текущим моментом. И это, мне кажется, здорово. В этой стране существует определенный жизненный уклад. Речь идет о строгом режиме дня, которого придерживаются все жители Австралии без исключения. Ози, как называют себя австралийцы, встают очень рано, на рассвете. Затем они идут серфить или бегать по набережной. После этого, не спеша, идут в кафе или пораньше приезжают на работу, чтобы там посидеть в кафе и пообщаться с друзьями. Если присмотреться к австралийским женщинам, то можно заметить, что они очень отличаются от русских. Многие женщины в Австралии выглядят естественно. Они предпочитают не краситься и не тратить время на прическу, когда идут на работу, в магазин или куда-то по делам. Нарядная одежда и модный макияж существуют в их жизни только для серьезных и очень торжественных мероприятий. Ложатся спать все тоже очень рано. поэтому многие магазины работают здесь только до 5 часов вечера. В Австралии идеально соблюдается баланс между работой, семьей и личной жизнью. Обычный рабочий день вместе с перерывом на обед длится 8 часов. И все это совершенно официально. На деле же боссы частенько отпускают сотрудников пораньше, да и сами не прочь поскорее вернуться домой. Все люди здесь очень расслаблены. Некоторые начальники даже приходят в офис в плавках и с веслом, потому что именно так они добираются до работы. Иногда вообще все равно, как ты одет, сколько часов ты проводишь на рабочем месте. Главное, чтобы работа была сделана. Как говорят в России, пашут здесь до умопомрачения единицы. Да и те понимают, что это неправильно. В следующем выпуске вы узнаете об интересных новогодних традициях разных стран. В студии была Елена Морозова. До встречи на Радио ВОС.
2: Вы слушаете Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Мани-мания.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Мани-мания». У микрофона Василий Дрожин. И сегодня у нас в гостях очередной эксперт, которого я рад представить. Ольга Андреева, федеральный эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности, руководитель проекта «Родителям и детям говорим о финансах». Ольга Сергеевна, добро пожаловать к нам в эфир уже не первый раз.
3: Здравствуйте, уважаемые участники. Здравствуйте, слушатели.
2: Сегодня мы взяли такую достаточно интересную тему, игровые форматы в финансовом просвещении. Ну и, наверное, давайте начнем с того, что проведем некую грань, чем игровые форматы отличаются от традиционных уроков, лекций по финансовой грамотности, в чем их особенность?
3: На уроках и лекциях мы детям даем знания. А вот в формате игры мы эти знания переводим в умения. То есть в игре ребенок оказывается в ситуации, когда он становится человеком, который должен распорядиться личными финансами или коллективно, например, группой они играют, семью, и здесь им нужно позаботиться о семейных финансах. И тогда они знания, которые приобрели на занятиях, должны применить в игре, то есть на себя эту роль взять и в игре проявить эти знания. И тогда происходит закрепление знаний, происходит перевод в формат «я знаю, я делаю». В игре педагог может поправить, в игре дети могут получить новый опыт. Если они, например, действовали неверно, и результаты игры их не устраивают, то в следующий раз они уже будут действовать по-другому. То есть игра – это безопасное пространство, когда мы можем попробовать, что-то не получилось, поправить, но уже потом в реальной жизни применить, имея эти умения.
2: Для меня форматы игры, они, наверное, самые интересные, и я думаю, что в целом вот сейчас тенденция на геймификацию всех сфер жизни, она присутствует и в финансах в том числе. Но если мы говорим про детей, подростков, ну, особенно, наверное, такой школьный, ранний школьный возраст, все-таки для детей игровая деятельность, она одна из доминирующих. Вот с какого возраста это эффективно делать, да? Ну, на какой возраст рассчитаны эти методики? От какого периода мы можем начинать?
3: Ну, во-первых, в дошкольном периоде мы вообще все преподаем через игру. Когда я прихожу на занятия к дошкольникам, я приношу не только мультфильмы, ну, конечно, веселую презентацию, но я приношу, например, реальную копилку прозрачную. Мы разглядываем, что туда Миша положила. Миша вообще-то думает, что не только денежки туда надо складывать, но и пуговички симпатичные, понимаете, шарики цветные, потому что все, что красивое, он считает, что это денежки. И дети с позиции, а мы знаем, мы сейчас Мише объясним, вот мы играем в игру, когда мы Мише объясняем, что это не так, мы Мишу очищаем как копилку, мы Мишу снова наполняем монетками, а все, что не является денежкой, мы оставляем в коробочке. Это тоже игра на самом деле. И, естественно, в дошкольном возрасте и в начальной школе дети там, от 5 до 10 лет лучше всего в игре познают форматы финансовой грамотности, да и любых наук. И нам в помощь здесь не только игры, но, например, мультфильмы. Очень хотелось бы порекомендовать, например, мультфильм «Богатый бобрёнок». Это разработка совместная в проекте Минфина России по повышению финансовой грамотности. Но особенность этого мультфильма как раз в том, что он останавливается в процессе показа два раза каждой серии, и дети вместе с родителями или с педагогами принимают решение, как должен действовать герой. И получается, что у каждого мультфильма 4 варианта финала, 2 или 4 бывает, и дети осмысляют, а правильно ли действовал главный герой, вот бобрёнок, а у него все получилось, а почему не получилось, а может быть, мы неправильное решение приняли. И таким образом дети понимают, что ту информацию, которую они получили в процессе занятия, они вот тут же применили и посмотрели, как оно работает. И это очень хорошо вовлекает их, пробуждает интерес, дает им возможность быть более смелыми в своих поступках, проявить свои знания, каким-то образом их трансформировать. В процессе можно поменять свое мнение, например. И это безопасно. Это ты не потеряешь реальные деньги, а ты можешь посмотреть, как это будет. Или, например, как герой на это отреагирует. Поэтому форматы игры разные. Есть онлайн-игры, есть мобильные игры, есть настольные игры. Но, кстати, мы не ограничиваемся начальной школой, и я сегодня расскажу об играх, которые для подростков от 10 лет замечательно работают. И даже есть у нас разработки для подростков там, до 16 и выше.
2: Ну, я предлагаю как раз уже перевести разговор в такое практическое русло и поговорить о конкретных видах, форматах. Действительно, я думаю, на каждый возраст мы можем что-то подобрать, и взрослые прекрасно играют там в денежный поток, монополию, и тоже, я думаю, на примере этих игр чему-то обучаются, вполне возможно. Ну и, конечно, вот мультфильмы, компьютерные игры, ну и в целом какие-то ролевые игры на тему финансов, их можно применять, наверное, для любой аудитории. Вот если говорить про школьников, там, средней школы, здесь, ну, наверное, какие форматы вы бы порекомендовали? Можем даже с конкретными примерами.
3: Ну, средняя школа у нас, это ребята от 10 лет, но в этом возрасте мы с ними играем в игры, которые направлены на прокачивание условных знаний с точки зрения применения в семейном бюджете, распределения личных финансов, анализа тех возможностей, которые у них есть, использование своих карманных денежных средств, использование тех материалов, которые направлены на, например, выплату налогов, страхование жизни и так далее. Игры для подростков ориентированы на то, чтобы они знали, как не попасться на уловки мошенников, не стать участником преступной схемы, как распределить свои финансы. Довольно часто подростков интересует заработок и те решения, которые они принимают для того, чтобы заработать денежные средства и проявить себя. На сайте «Мои финансы» — это основной наш образовательный просветительский ресурс по направлению «Финансовая грамотность». Есть интересная игра «Решение на миллион». Оно развивает у подростков и молодежи 14 лет и старше способность анализировать информацию в части организации собственного бизнеса, например, и они анализируют условия постоянной меняющейся экономической ситуации на рынке. То есть здесь множество знаний нужно проявить. Также партнеры предлагают интересные игры, например, как тратить свои карманные деньги, то есть представление о том, какие источники доходов существуют, как защитить сбережения от инфляции. Что такое личный финансовый план для подростка, это очень важно, особенно в русле того, что он определяется будущей профессией,

0: своей востребованностью и вообще как к ней подготовиться. Интересные игры, викторины, например, ребятам очень нравится, они здесь могут проявить не только свои знания, но и получить призы за то, что они победили, например. Финансовые колонизаторы, финансовое бинго, финансовый театр есть интересный, потому что он базируется на теме личного финансового планирования, но за пример мы берем персонажей сказок и учим ребят рационально подходить к управлению своими расходами. И сначала мы учим обращаться с личным бюджетом подростка, а затем уже переходим к играм, которые ориентированы на распределение семейного бюджета, и переводим уже, поскольку они знакомятся с темой предпринимательства, с темой налогообложения, повышения своих сбережений при помощи финансовых различных инструментов. Это и мобильные приложения, например, вклад, и страхов, как защититься от рисков, и игра предпринимательств. То есть мы практически можем предложить ребятам и педагогам на занятиях для каждой тематики, которая для подростков у нас зафиксирована в единой рамке компетенций, игру, которая позволит разнообразить занятия и привлечь их внимание.
1: Да, но когда мы говорим про такой возраст, уже в ход идут достаточно серьезные темы, да, которые актуальны и для взрослых. Если мы сделаем шаг назад, вернемся к нашей условно дошкольной и раннешкольной аудитории, то здесь какие форматы наиболее эффективны, с вашей точки зрения? Мультфильмы, например, которые вот мы уже упоминали, или какие-то простые форматы игр, или комбинация этих форматов? Вот здесь что предпочесть не только преподавателю, ну и, может быть, родителю, который нас слушает и уже, соответственно, хочет подходить к воспитанию своих детей и думает, а вот что бы я сейчас мог уже сделать, во что поиграть, что показать, что, условно говоря, скачать там на телефон или компьютер для того, чтобы там сын или дочь, там, условно, 3, 5, 6, 7 лет мог или могла вовлекаться в финансовое просвещение.
0: В рамках проекта «Родители, дети, говорим о финансах» мы довольно часто проводим родительские собрания, встречи и семейные финансовые фестивали. И я получаю обратную связь от родителей, когда они говорят, вот, вы говорите о том, что нужно с ребенком разговаривать о финансах, но он-то об этом узнает в детском саду, в школе, а нас-то этому не учили, как я ему должен объяснить? Ну вот действительно, мы формируем пул таких возможностей, когда родитель вместе с ребенком смотрит мультфильмы по финансовой грамотности, замечательные 24 серии смешариков, которые ориентированы на то, чтобы в 3 минуты уложить какую-то важную тему, например, про рациональные покупки, про сбережения, про распределение средств. И потом у нас есть поддерживающая игра со смешариками замечательная, которая позволяет закрепить эти знания. Смешарики в мире финансов. Это браузерная стратегическая игра, симулятор, которая учит детей как раз вот от 6 до 10 лет управлять ограниченными ресурсами и использовать свои финансовые возможности. Там 9 как раз замечательных героев из мультфильма. Детям они знакомы, душевно они очень близки. И ребенок выбирает, за какого персонажа он играет, и 9 раз может проходить вот этот сценарий, когда каждый из героев ставит перед собой долгосрочную цель и идет к ее достижению. Многие ребята помладше хорошо знакомы с таким мультфильмом, как «Три кота». И песенка, мне кажется, звучит в голове у родителей, у которого есть дети такого возраста. И вот на сайте «Финансовая культура», это сайт ЦБРФ по направлению «Финансовая грамотность», есть такая замечательная игра «Три кота. Финансы для детей». То есть в игре ребята от 4 лет могут помочь котятам накопить на запуск своего дела, семейного кафе. И вместе с героями участники узнают, как пользоваться семейным бюджетом, на чем можно сэкономить, как пользоваться банковской картой, там даже есть мошенники. И за пройденные задания ребенка ждут именные грамоты. Их можно загрузить на телефон и похвастаться перед друзьями. Ну вот здесь, конечно, ребят от 4 лет до там, 7 нужна помощь родителей, а дальше ребята уже могут играть самостоятельно. А также у нас очень распространено вот в работе с педагогами, особенно дошкольных образовательных учреждений, я работаю и рассказываю им о сторителлинге. Это когда мы через какой-то знакомый сюжет заходим через историю. Ну, например, ребятам знакомы мультфильмы «Простокваш». Кстати, последние 5 серий, которые вышли в 2024-2025 году, они посвящены как раз тематике финансовой грамотности. И вот мы знакомых персонажей вовлекаем в какую-то историю, например, в деревне Простоквашино проложили новые красивые хорошие асфальтные дороги, и уже на

0: например, мы рассуждаем с ребятами начальных классов о настоящих фальшивых деньгах и можем использовать замечательную игру «Космический детектив. Загадка семи банкнот», которая также расположена в бесплатном доступе на сайте «Финансовая культура». И ребята от 7 лет помогают девочке Маше и попугаю, помогаю очистить город от фальшивых денег. Они узнают все признаки настоящих денежных средств, отыскивают настоящие фальшивки, опознают и, в общем, проходят такие испытания. И здесь ребенок может проявить свои наклонности такого героя-победителя и заработать призы и подарки для того, чтобы ощутить, что я в этих знаниях уже хорошо разбираюсь. Вообще игр множество, они загружаются и на телефон, и можно на компьютере поиграть. Главное родителям интересоваться и буквально в интернете набрать в строке в поисковой, да, игры по финансовой грамотности для ребенка конкретного возраста и ориентироваться на те сайты, которые я называла. «Мои финансы», «Финансовая культура» и сайт Ассоциации развития финансовой грамотности.
1: Я тут параллельно сижу, себе записываю, потому что, ну вот про мудрого бобренка я еще мультик сам смотрел, а вот хоть серию «Трех котов» мы изучили, мне казалось, вдоль и поперек, но вот про финансовую грамотность, честно говоря, не слышал. Интересно будет посмотреть, зайти на сайт fincult.info. Ну и вот, кстати, про смешариков тоже я что-то краем уха слышал про эту историю, связанную именно с финансовым просвещением, но то, что это целая серия мультфильмов, фильмов, сделанных по определенной тематике, это тоже для меня открытие, поэтому, ну, действительно, очень интересно, нужно будет тоже вовлекаться.
0: Очень я рекомендовала бы обратить внимание на сайт Финспо. Спокойной ночи, малыши. Знакомая для вас история?
1: Безусловно.
0: Вот. Коллеги создали замечательные серии, 36 мультфильмов, в которых герои «Спокойной ночи, малыши» рассуждают вместе с новым героем, таким грамотным компьютером, про финансовую грамотность. Там же у нас есть игровые всякие формы на сайте Финспок, поддерживающие. И эта игра помогает ребятам не только посмотреть мультик, не обязательно вечером, его можно днем посмотреть вместе с главными героями Хрюшей, Карпушей, Степашкой, познакомиться с главными финансовыми понятиями. В том числе они рассуждают, например, не только про там, банковские карты или деньги, но, например, рассуждают про то, как прокачать свой человеческий капитал. Очень интересная тема. Как защитить себя. Мы учим детей не только финансовой грамотности, но и дружбе, поддержке, взаимовыручке. И вот на этом прям сайте Финспок есть и финансовая азбука, есть игры и такой интересный игровой компонент в этом, в общем-то, большом проекте интересно. И выходят эти мультфильмы на канале «Карусели» каждый четверг.
1: Здорово, здорово, тоже интересно. Я вот еще какой момент хотел бы обсудить, поскольку мы говорим про условного родителя, который, наверное, с финансовой грамотностью может быть знаком не в полной степени. И вот мы ему порекомендовали большое количество ресурсов, мультфильмов, цифровых форматов. Нет ли риска, что родитель скажет: отлично, значит, вот я посажу ребенка перед телевизором, дам ему условный планшет, и пусть он там себе играет, изучает. Вот здесь, во-первых, может ли любой цифровой инструмент, будь то мультфильм, игра, быть каким-то полноценным источником знаний о финансах? Нужно ли родителю вот параллельно с этим участвовать, да, как и ребенок также вовлекаться и, с одной стороны, показывать, что да, я вот с тобой и изучаю вместе, и мы делаем какие-то моменты, я являюсь личным примером, да, и нет ли риска, что вот здесь эта грань между развлечением и обучением, она уйдет как раз в сторону развлечения больше, и как будто полезный компонент может немножко снизиться. Вот как этот баланс соблюсти?
0: Ну, прежде всего, родителю нужно осознать, что в направлении финансовой грамотности работаем много аспектов. На занятиях педагоги могут дать знания. В процессе игр ребенок эти знания переводит в разряд умений. Но долгосрочный навык обращения с денежными средствами, то, чем он будет пользоваться на протяжении всей своей жизни, он почерпнет из семьи, он скопирует из семьи. Соответственно, родители, первое, о чем мы говорим на встречах, что нужно задуматься о том, какой мы пример показываем детям в плане финансовой грамотности, как мы распределяем бюджет, спорим ли мы с супругом или партнером по поводу денег,

0: находимся ли мы в долговых обязательствах, какой пример мы вообще детям показываем. Для меня очень показательно было взаимодействие с ребятками вот в Москве, в библиотеке я проводила занятия. Дети были там от 6 лет. Мы смотрели мультфильмы по финансовой грамотности и потом обсуждали, как действовали герои, правильно или нет. Детки были вместе с родителями. И вот я задаю вопрос. Ребят, поднимите руки, а у кого есть банковская карта? Вот они поднимают ручки. Ну, в крупных городах довольно рано у детей появляются карты. Уже, в принципе, от 6 лет многие им оформляют. Но я, как педагог, родители рекомендую все-таки, чтобы ребенок хотя бы год-полтора с наличными деньгами пообщался и затем уже карту ему отдавать, но обязательно с ним поговорить про правила обращения с картой. И вот я их спрашиваю, говорю, ребята, скажите, пожалуйста, а вот вы в игре, вам нужно заплатить за то, чтобы прокачать своего героя. А там денег вас просят, ну, к примеру, например, 400 рублей, а у вас на карте ваших карманов денег всего 200. Можно ли взять мамину карточку для того, чтобы заплатить в игре? И девочки, которые сидят рядом с родителями, говорят, конечно, нет, это же мамина карта, это чужое, это личное, нельзя брать мамина. А мальчик, который сел, знаете, такой деловой, сел подальше от мамы, я, мол, уже взрослый, он на полном серьезе говорит, конечно, можно. Ведь там у мамы на карте семейные деньги, а я член семьи. И раз мне надо, значит, я и возьму. А у мамы были очень большие глаза. И мы с ней так переглянулись. И я говорю, полагаю, разговор о финансовой грамотности сегодня состоится дома. Она такая, да. И про личные границы. Да. На самом деле очень важно родителям осознать, что перекладывая обязанность самообразования на ребенка, мы полагаем, что он возьмет, почерпнет чужой опыт. И этот опыт он будет использовать потом в своей взрослой жизни. Поэтому очень важно для родителей осознать, хочу ли я остаться значимым взрослым для своего ребенка, особенно в период подростковости, да, когда он проходит сложную трансформацию, сепарацию, отделение от родителей, но он может в силу своей ограниченной вот такой жизненного опыта, да, попасть в сложные житейские ситуации. И чтобы мы ему прокачали эту грамотность, чтобы мы наполнили его вот жизненный опыт разными историями, разной информацией, примерами, мы должны выстраивать с ним общение на тему финансовой грамотности. Первое, второе, поскольку родители говорят, ну мы же не получали какого-то такого системного образования по финансовой грамотности, все своим умом. Вот, пожалуйста, садитесь вместе с ребенком, играйте в эту игру, смотрите с ним мультфильм, обсуждайте. Мультфильмы сделаны короткие, Смешарики 3 минуты, фиксики 1,5 минуты, Простоквашино, ну, там 5-6 минут. Но это не то время, которое вы можете прям вот прям сэкономить. Да? Побудьте вместе с ребенком, позадавайте вопросы, пообсуждайте героев. Вы получите бесценную информацию, что-то новое узнаете для себя, дети получат информацию. Вот, например, игра для подростков «Экономикум», да, когда мы с ребятами, которые уже прошли курс по финансовой грамотности, в этой игре должны проявить знания сложных экономических терминов, когда у нас учителя, педагоги и родители на открытом занятии наблюдали, как ребята проходили эти игры, какие они знают термины, какие они знают сочетания, то родители мне честно признались, когда мы проводили награждение уже победителей в этой игре, они говорят, да мы и половины не знаем. А кто же вам мешает, товарищ? Давайте вместе с детьми познавать новое.
1: Я здесь подписываюсь под каждым словом, потому что вижу примеры, когда действительно мы стараемся учить детей одному, а сами показываем пример совершенно противоположный. Это касается не только темы финансов. Ну, раз уж разговор у нас про финансовую грамотность, здесь тоже таких ситуаций хватает. Поэтому действительно у взрослых есть шанс, в каком бы возрасте они ни находились, самим тоже вовлекаться и формировать полезные финансовые привычки вместе с своими детьми. Мне кажется, сейчас для этого все возможности существуют. Мы говорим сегодня преимущественно, конечно, про детскую, подростковую аудиторию, но дети у нас внутри каждого остаются. И я тоже вот люблю, например, настольные игры. А если говорить о конкретных играх, о конкретных форматах, что бы мы могли порекомендовать, вот если бы вас попросили назвать, там, я не знаю, игру, в которую, ну, точно нужно было бы сыграть каждому. Может быть, она будет не одна в зависимости от возраста. Что бы вы назвали?
0: Вы знаете, я бы назвала игру, вот эта разработка в рамках проекта Минфина России была сделана. Игра называется «Не в деньгах счастье». Я сама принимала участие в апробации и много раз с ней работала. Она сделана для двух возрастов, от 9 до 15 и от 15 и старше. Почему я ее рекомендую? Это настольная игра, она позволяет ребятам в командах играть за несколько семей, и в семье они прокачивают свои навыки, да, устройство на работу, распределение средств, покупка различных благ цивилизации, машина, квартира, получение там каких-то замечательных бытовых приборов. Но при этом каждый герой должен не только повышать уровень личного счастья, но игра сделана так, что если ты не помогаешь тому человеку, который с тобой в команде, с тобой в семье, то уровень счастья команды пойдет вниз, и вы не сможете выиграть. В этом плане игра выгодно отличается от зарубежных. Я как эксперт во многих таких игровых формах принимала участие, смотрела игры, которые вот, выпускаются зарубежными производителями, например, по методикам Киосаки, да, там «Крысиные и бега» какие-то и так далее, по-разному переводятся. В основном направлено на то, что заработай любым путем. Увеличь свое богатство, иди по головам, значит, забирай все возможности и шансы у окружающих, используй их только для себя. Очень сильно напоминает, знаете, мультик «Чертенок по имени 13». Я думаю, что сейчас вы улыбнетесь, поскольку, да, люби себя, наплюй на всех, и ждет тебя в жизни успех. Вот как раз это нам транслируют зарубежные игры. И в этом плане игра «Не в деньгах счастья» очень хорошо поворачивает ребят к тому, что если ты будешь идти по жизни, протягивая руку помощи, не забывая о том, что есть действенная доброта, то есть я не просто хочу помочь, а я делаю шаг навстречу и предлагаю, например, своему партнеру карточку про заработок, вот у меня она выпала, я могу ей поделиться, или я могу там выплатить или погасить кредит за того, кто рядом со мной, ну, я имею в виду, вот они играют за семью, да, мама, папа и ребенок-студент. И тогда они выиграют команду. И вот здесь, мне кажется, прокачиваются очень хорошо и человеческие качества, и финансовая грамотность. И все это в совокупности нам дает хороший результат. Человек выходит в мир, понимая, что он не один, что он всегда взаимосвязан с другими людьми, что надо уметь выстраивать отношения, что надо быть человеком прежде всего и не забывать о хороших человеческих качествах. И мне кажется, эта игра, она замечательно работает и со школьниками среднего звена, то есть там 5, 7, 8, 9 класс, и замечательно со студентами. И вы знаете, такие инсайты у ребят бывают. Вот мы играли в колледже с ребятами, и это, ну, ребята еще не совершеннолетние, 16-17 лет, и вот они в конце подходят, говорят, вот мы тут 6 месяцев распределяли семейный бюджет. Это так сложно. Я вот теперь понимаю, почему мама в начале месяца так переживает, потому что у нее кредитные есть обязательства, и пока она, значит, их не погасит, она вот находится в таком нервном состоянии. Я вот тоже на втором ходу, знаете, кредит взяла, так нервничала, я теперь так ее понимаю. То есть у ребят такие инсайты очень взрослые, у них уже другой взгляд на своих родителей, они понимают, что те в повседневной жизни выполняют сложные человеческие задачи, сложные экономические задачи. И появляется такое вот уважение, терпимость, понимание, что не все просто в этой жизни. Да? Вот мама делает это так легко, а на самом деле это большой опыт, много ошибок, много шишек, которые, значит, пройдены и получены. И мне кажется, эта игра может быть рекомендована и к использованию в школе. Кстати, ее сайты можно совершенно замечательно скачать, распечатать и играть дома. Вот, очень рекомендую. На сайте «Мои финансы» она тоже прикреплена.
1: Да, друзья, так что все, кому интересно, мне кажется, и педагоги, и родители могут познакомиться. Кто-то может подумать, такое немножко провокационное название для финансового просвещения «Не в деньгах счастье». Но мне кажется, когда мы говорим про то, что внутри игры зашиты такие посылы, как служение, отдача, да, такие взрослые вещи, это очень здорово. Мне кажется, такие проекты должны находить как можно больше отклик аудитории. Ну и в целом сегодня обсудили очень много интересного контента. Я вот себе уже выписал много и надеюсь, что наши слушатели тоже узнают для себя. Главное, воплотят это в жизнь, посмотрят мультфильмы, поищут игры, да даже просто попробуют чуть больше внимания уделять своим детям, показывая личный пример того, как можно грамотно обращаться с финансами, помня, что просто это один из ресурсов, и не нужно ему какое-то сверхзначение тоже уделять. Ольга Андреева сегодня у нас была в гостях, федеральный эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности, руководитель проекта «Родителям и детям говорим о финансах». Я думаю, что мы обязательно еще встретимся в эфире, потому что огромное количество тем, которые еще есть обсудить. Ольга Сергеевна, спасибо, что пришли к нам сегодня в эфир.
0: Я была очень рада. До встречи.
1: Спасибо.
2: Мани-мания. Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
4: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
2: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
5: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
2: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
6: Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
7: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. Сегодня у нас в гостях в студии психолог-консультант, медицинский психолог Анастасия Знаменская. Здравствуйте, Анастасия.
8: Здравствуйте, Наталья.
7: Мы сегодня хотим поговорить про реабилитацию детей и взрослых. Я знаю, что вы работали в Центре спорта «Эволюция», город Евпатория на берегу Черного моря, и занимались там реабилитацией. Расскажите немножко о своей работе, что вы делали.
8: Да, совершенно верно. Работала в Центре спорта «Эволюция». Сфера моих обязанностей была довольно занятная. Я вела два направления. Это групповые психологические тренинги и это сенсорная интеграция. В первую очередь хотелось бы, конечно, рассказать про групповые тренинги. Дело в том, что реабилитация, в принципе, довольно широкое понятие. И с точки зрения обывателей, людей, которые, может быть, не так плотно либо вообще не связаны с этим направлением, часто складывается впечатление, что в первую очередь нужно придавать значение именно физическому компоненту. То есть больше упражнений, больше обращать внимание на различного рода восстановление своих физических функций и так далее. Что на самом деле в корне неверно, поскольку социальная реабилитация — это то основное направление, в котором работает Центр спорта «Эволюция». Не то, что немаловажно, но, наверное, один из основных таких, в том числе, направлений восстановления здоровья. Как раз этим я и занималась в том числе. Групповые тренинги представляли собой несколько занятий в течение заезда наших реабилитантов, где мы в различных возрастных категориях с различными нозологиями собирали ребят и обсуждали различные темы, которые были им интересны. Безусловно, отталкивались от того, какой подбирается контингент, какие интересы, какой возраст, какие вообще личные, может быть, проблемы, может быть, вопросы их волнуют. И, может быть, даже где-то в рамках семинара их обсуждали.
7: А в чем вот польза социальной реабилитации, да? То есть для чего это нужно для реабилитанта?
8: Дело в том, что человек все-таки, ну, в некотором роде даже явление социальное. И как бы мы иногда не хотели побыть в одиночестве или там зарыться к себе под одеяло с чашкой чая, сказать «не хочу никого видеть, я сам или сама совсем справлюсь», а это так не работает. И в любом случае выпадать из общества, да, из социума — это не самая конструктивная, а на самом деле даже очень деструктивная стратегия. И когда мы пребываем в некотором стрессе, и здесь даже не так важно, это вновь возникшая какая-то проблема, или проблема, которая в таком в хроническом процессе, нам всегда нужна поддержка со стороны, нам нужно общение. И опять же, сферы деятельности, которыми мы занимаемся, также всегда связаны с другими людьми. Дело в том, что в случае людей с какими-то особенностями здоровья, и здесь даже не всегда важна степень тяжести, да, наверное, этих особенностей, очень важно общаться с другими людьми, просто потому что возникает вот это чувство, что ты не один, что твои проблемы, твои сложности не уникальны, ты не являешься изгоем каким-то, и тебя могут понять. И мало того, что тебя могут понять и принять, но еще и дать какие-то, ну, скажем так, лайфхаки, как тебе справляться с той или иной сложностью. И это очень помогает, это вдохновляет, и это реально очень большой ресурс, то есть внутренняя такая сила, внутренний потенциал для того, чтобы жить в полном смысле этого слова.
7: Ну, то есть ребята передают опыт, да, преодоления каких-то сложностей, трудностей друг другу. И также можно посмотреть на достижения, да, другого человека и подумать, ну, я могу, я тоже могу, да?
8: Да, однозначно так. На самом деле это работает не только с людьми с особенностями здоровья, это работает, в принципе, со всеми. Ну вот я какой-нибудь, например, кондитер-пекарь, да? И если моя область взаимодействия исключительно с такими же кондитерами, ну то и мое представление о том, что я могу, что, в принципе, могут быть другие, довольно узкое. А ну в интернет залезть, конечно, всегда вариант, но где-то лень, где-то времени не хватает, где-то работа, дом, работа и так далее. А вот когда я вдруг попадаю, например, каким-нибудь шеф-поварам японской кухни, и оказывается, что ого, а так тоже можно было. И это очень расширяет кругозор, это вдохновляет, и это как бы расширяет восприятие моё и себя, и мира, и моих возможностей. Вот абсолютно то же самое касается людей абсолютно любой сферы деятельности, любого пола, не знаю, любой возрастной категории. Когда мы говорим с другим лично, то мы вдохновляемся. Если у меня вопрос, боже мой, как же ты это сделал, я могу напрямую это спросить у человека, и он, скорее всего, поделится. Потому что, конечно, в том числе делиться своими достижениями, рассказать, что смотри, вот здесь можно сделать так, вот здесь вот так, вот здесь вот так. То есть передать опыт, передать знания — это полезно не только тому, кто их впитывает, но и тому, кто их передает.
7: И вот в этом совместном общении могут родиться какие-то идеи, да, как у одной стороны, так и у второй.
8: Да, идеи, безусловно, могут быть, потому что всегда важно смотреть на ситуацию совершенно разных сторон. Как бы я ни старалась, да, но если я исключительно в голове сама с собой какие-то мысли перевариваю, не знаю, прокручиваю постоянно, это все равно не так интересно и не так разносторонне, как если мне поможет кто-то сторонний, да, кто-то, кто может быть с иным взглядом, иным восприятием.
7: А есть ли какая-то разница вот в работе реабилитолога, когда приходят люди с врожденными, да, особенностями здоровья или уже приобретенными?
8: Разница есть, и разница на самом деле колоссальная. Дело в том, что если говорить о людях с приобретенными травмами, например, да, с новой спецификой здоровья, то у них уже есть опыт совершенно обыкновенной жизни, да, обыкновенного бытия такого, где они спокойно любили, дружили, работали и так далее. И были совершенно ничем не отличимыми от большинства других людей. Поэтому в случае с возникновением какой-то травмы, какой-то сложности со здоровьем, конечно, у них есть с чем сравнить. И у них есть вот этот запал, ресурс для того, чтобы как можно лучше, быстрее прийти вот к тому же уровню, на котором они раньше были. Хотя и здесь есть свои особенности. Конечно, если рядом оказываются люди, которые говорят, слушай, ну вот я с тобой плечом к плечу, мы справимся, да, теперь есть вот такие моменты, которые нужно учесть, да, теперь вот это сложнее, вот здесь нужно не так, а вот тут совершенно с другой стороны подойти к вопросу, но мы можем с этим справиться. И вот тут очень полезно общаться в каких-то обществах, да, где есть люди с похожими проблемами, потому что тот, кто с этим столкнулся только что, конечно, не имеет опыта справляться с ситуацией, как люди, которые, например, в травме уже много лет. Плюс ко всему, совершенно другие краски восприятия мира здесь, да. Например, вот в Центре спорта «Эволюция» каждый год проходит фестиваль спорта «Паракрым», там, где собираются люди с различными нозологиями и соревнуются, опять же, по разным дисциплинам. И помимо непосредственно соревнований и тренировок, есть различные виды развлечений в том числе. Например, дискотеки. На меня, например, очень большое такие мероприятия произвели впечатление, потому что видишь людей, которые хотят жить настолько сильно, как, ну, дай бог, каждому, кто, собственно, не обременён сложностями со здоровьем. Если мы, например, сравниваем такой формат справляться со стрессом и со своей проблемой у людей с приобретенной травмой, то совершенно другой формат у людей, которые изначально с травмой, либо с какой-то спецификой, с какой-то проблемой здоровья, да, потому что в таком случае человек уже с рождения себя чувствует не совсем таким, как остальные. Опять же, может быть, в какой-то яркой степени, может быть, в более стертой, но тем не менее. И тут еще важно сказать, что человек всегда растет в микросоциуме изначально семьи, да, а потом уже идет школа, друзья и какой-то более расширенный ареал общения, взаимодействия, роста и воспитания. Да. И в семьях, где есть дети с особенностями здоровья, иногда бывает не один даже ребенок, там, а несколько, да, есть определенные свои особенности, да, в том, как эти дети воспитываются. Дело в том, что в таких семьях, ну, в первую очередь, конечно, мамы, очень гиперопекающие, да, они переживают, они заботятся, и они стараются оградить ребенка. В принципе, мама всегда старается оградить ребенка, но когда ребенок, возможно, с инвалидностью, да, то оградить его от всех проблем хочется еще больше, да, и создать вокруг него как бы такую капсулу, через которую не будут проникать ни какие-то колкости со стороны сверстников, да, а дети, скажем так, не фильтруют то, что они говорят другим, да, ну, это особенности уже возраста. Это попытка оградить своего ребенка от сложностей с усвоением информации, например, если он учится, элементарно даже с какими-то бытовыми задачами, типа пожарить яичницы. И создается такая иллюзия, которая поддерживается и ребенком, и родителем. То есть ты сам не можешь, я должна делать за тебя. И тут, получается, конструкт поддерживается с двух сторон. Чем-то похоже, знаете ли, на веру в Деда Мороза. Ребенок думает так, ну, Дед Мороз, да? Ну, я, конечно, уже не верю, но мама-то настолько радуется, когда я смотрю и делаю вид, что я верю в Деда Мороза и в эти подарки принимаю, я не буду ее разочаровывать, буду верить дальше. И, в свою очередь, мама думает, да, ну, конечно, нет Деда Мороза, но ребенок так сильно радуется и так сильно вообще ждет каждый Новый год. Я не буду его разочаровывать и буду делать вид, что Дед Мороз есть, и я опять найму там соседа дядю Ваню, который переоденется и раздаст, не знаю, шоколадных зайцев, да, на Новый год. И в итоге получается, что вот эта иллюзия поддерживается обеими сторонами. Но проблема в том, что она настолько иногда плотно срастается с реальным восприятием себя, что разобраться, где на самом деле мои реальные возможности, а где мне кажется, что я не справлюсь, или наоборот, я реально что-то не могу сделать, а мне кажется, что это просто вот такая фантазия, и на самом деле я вообще король, супермен, и могу сделать все что угодно. Вот это реальная проблема. То есть нет объективного восприятия собственных возможностей, как физических, так и интеллектуальных. Ребята, которые с изначальными проблемами здоровья, очень часто испытывают сложности в дружеских, да, в каких-то романтических отношениях. И на самом деле проблема не объективна вот в их состоянии, да, каком-то, а на самом деле в восприятии самого себя. Потому что есть ощущение, что я изначально не такой, значит, со мной дружить не будут, значит, меня будут обижать. Либо со мной дружат только, когда там что-то от меня нужно. Либо, я не знаю, девочки вообще на меня внимания не будут обращать. Или мальчики. На самом деле такие мысли, естественно, абсолютно у любых, у детей и у подростков. Но в случае, когда есть, ну, например, даже какой-то официальный или диагноз, да, или документальное подтверждение, что да, у вас есть особенности вот по вот таким-то параметрам вашего здоровья, это как будто бы является ярлыком, да, что на самом деле исключительно в самовосприятии ребенка и его родителя.
7: Мы вернемся после небольшой паузы.
6: Вы слушаете Радио ВОС.
7: Напомню, дорогие радиослушатели, что у нас сегодня в гостях клинический психолог, медицинский психолог Анастасия Знаменская. И говорим мы сегодня о реабилитации. Хотелось бы еще продолжить про ярлыки. Да? То есть если у человека есть особенности развития, и максимально их родители учитывают и немножко даже гиперболизируют, воспитывают вот в такой системе, это очень плотно входит уже в сознание ребенка, и вот этот ярлык, он как бы к нему прикрепляется, и, исходя из него, он уже себя позиционирует. Как можно более конструктивно построить взаимоотношения в семье для того, чтобы ребенок чувствовал, что он абсолютно такой же, да, равноправный член общества, что он такой же классный и активный, как и все остальные, да, просто, ну, как бы ему нужно учитывать свои особенности.
8: Да, касательно ярлыков можно, в общем-то, обсудить и подробнее. Могу вот привести пример. Как-то мы общаемся с одним из реабилитантов уже небезызвестным Центра спорта «Эволюция», и молодой человек с ДЦП, при этом интеллектуально очень одаренный, да, то есть он оканчивает магистратуру, он собирается в аспирантуру, при этом очень симпатичный. И когда разговор заходит на тему того, как же девушка, молодому человеку-то уже, ну, так, 23 года, он моргает, смотрит на меня, как? Ну, я же вот такой. В связи с чем у меня, естественно, вопрос, такой это какой? И вот молодой человек не нашелся, как ответить, ни одного объективного аргумента не было. При этом здесь имеет смысл приводить, разумеется, примеры, да, что, ну вот посмотри, вот, например, пара, да, где молодой человек в коляске и девушка здоровая, или наоборот. Или, например, вот смотри, вот пара, да, они оба с ДЦП. Но такое впечатление, что у ребят и у девчонок в такой ситуации как будто некоторые очки на глазах, да, они отрицают реальность, даже если это реальность, ну, фактически у них под носом. И здесь важно себя перебороть и все-таки общаться. Как бы нас не любили наши родители, но живем-то мы все равно в обществе, да, поэтому новый опыт обретается исключительно какими-то действиями в реальности. Я могу сколь угодно много фантазировать о том, как мне страшно познакомиться, и как другой человек может не захотеть этого делать, да, или я могу сколь угодно размышлять о том, что я сейчас подойду, скажу привет, а дальше растеряюсь и замолчу, но на самом деле этот опыт всегда можно переиграть, всегда он должен быть быть подкреплен какими-то настоящими действиями. И вот эта проблема, потому что дети с особенностями изначальными здоровья, у них как будто, скажем, в метафоре файл этот отсутствует, да? То есть они часто общаются с своими родителями и их взрослыми друзьями. Они очень часто спокойно себя чувствуют в окружении там мамы, папы и маминых подруг. Но как только речь заходит о том, чтобы поговорить со сверстниками, вот здесь реально ужас в глазах. Начинается выдумка совершенно различных причин, типа того, что мне с ними не о чем говорить, они какие-нибудь глупые, они неинтересные, у них у нас нет общих тем для разговоров. Но что на самом деле абсурдно, потому что, слушайте, ну из такого количества сверстников реально не с кем иметь дело, но это несколько не соответствует действительности. И вот Центр спорта и эволюция — это как раз-таки такая площадка, можно сказать, где, во-первых, из заезда в заезд люди совершенно разные подбираются, и есть возможность общаться с многими из них, и с ребятами другого возраста, и с ребятами из другой нозологии, с другими родителями, посмотреть, как можно, не знаю, играть в спортивные игры, какие вообще мне доступны, и что можно сделать. Может быть, я чего-то про себя не знаю. Как я могу, например, танцевать, и под какую музыку, и что мне вообще нравится. И вообще-то можно выйти на пляж и просто полежать на солнышке. И когда это все происходит вместе с другими, да, вот как я уже говорила, плечом к плечу, когда вы вдвоем вышли, обсудили, кого что беспокоит, кто как справляется, кто как реагирует, кто чем занимается, это очень большой плюс, и это очень большая возможность почувствовать себя более свободно, жить более качественно, как бы, возможно, банально это не прозвучало. Дело в том, что пообщавшись с реабилитантами, вот я лично для себя очень много отметила вдохновения, наверное, и очень много моментов, которые меня просто ставили в тупик, многие просто восхищали, потому что очень часто люди без каких-то своих серьезных физических проблем довольно часто зашоренные, идут на работу, потом идут с работы, понятно, уставшие, понятно, надо деньги зарабатывать, но они как будто под таким куполом серости, депрессии и загнанности. А вот реабилитанты, вопреки своим гораздо более серьезным трудностям, занимаются тем, чем им нравится. Многие экстремальными видами спорта, как бы это удивительно не слышалось. Многие творчеством. Ну и, в принципе, деятельностью, которая доставляет удовольствие. И, кстати, очень многие умудряются еще делать из этого хорошие проекты, которые еще и финансово помогают, да, что на самом деле опровергает идею о том, что людям с инвалидностью невозможно устроиться на работу. Возможно, но опять же нужно общаться, нужно обмениваться информацией, и тогда у вас будет более полное понимание, а где я могу себя применить, что я могу и чего я еще не пробовал, о чем не знал.
9: Здорово. Вот сейчас прям такой как призыв к действию прозвучал. То есть, в принципе, вот этот отказ от установок, да, от ярлыков, общение, социализация и, опять-таки, да, не только реабилитантов, но и родителей, да, которые, может быть, посмотрят на другие семьи, да, где более открыты к окружающей среде, где меньше опекают ребенка, да, и могут набраться таким образом какого-то другого опыта, по-другому взглянуть на ситуацию.
8: Да, но вот касательно родителей, иногда это даже более сложная тема для разговора, нежели их дети, потому что очень многие родители, к сожалению, до конца все-таки не принимают тот факт, что с их детьми нужно как-то по-другому себя вести, да, что к их детям нужен другой, где-то более тонкий подход. И очень многие детей своих, как это жутко не прозвучит, просто прячут дома, никуда не водят, за них выполняют абсолютно все какие-то житейские необходимые действия, да, и ребенок в итоге, у него ощущение, что я в клетке, я отсюда никогда не выйду, а со временем они же срастаются, да, вот с этим ощущением себя. И получаются взрослые уже молодые люди в 25-30 лет, которые, выезжая даже на реабилитацию, не хотят ни общения, ни принимать участие в каких-то мероприятиях, закрываются, не работают, да, и, естественно, жить в таком формате очень тяжело. Ну и, соответственно, родители, которые не хотят показывать, я не знаю, ребенка друзьям в каких-то секциях и так далее, далее, просто потому что для них все еще как страшный сон, что у них ребенок с особенностями. Хотя на самом деле существуют различные и школы, и кружки, и секции, и реабилитации, элементарно форумы какие-то в интернете, где можно обменяться опытом. Да, сложно. Да, это совершенно отличается от того, как, возможно, они себе представляли родительство. Но это так и есть. И на самом деле, ограждая своего ребенка от внешнего мира, они же ограждают также и себя. И это сложно и тяжело. И это, знаете, вот как если мы говорим про бассейн, да? Вот если в бассейне вода стоячая, да? Если она там не меняется, она начинает плесневеть, она совершенно теряет свои свойства какие-то. Но если туда воды добавлять, да, там будет постоянный какой-то обмен. Да? Это вот то, что происходит с устаревшей информацией у нас в голове. Всегда нужен новый поток. Всегда нужна какая-то новая информация о том, чтобы она где-то вытесняла старую, где-то обновляла, а где-то мы просто сравним одно с другим.
9: Это очень интересный был диалог. Спасибо вам большое. Мы надеемся, что вы еще придете к нам в студию.
8: Да, разумеется, спасибо.
9: Напомню, с нами была психолог-консультант, медицинский психолог Анастасия Знаменская и ведущая Наталья Сидельникова. До новых встреч.
8: Всего доброго.
6: Разговор с психологом. Радио ВОС. Музыка. We were good.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Екатеринбурге завершился чемпионат России по русским шашкам спорта слепых. В Кемерово прошел заключительный этап 3-й всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. Команда Москвы стала чемпионом России по мини-футболу спорта слепых. Калмыцкая республиканская организация ВОС отметила 95-летний юбилей. Открыт прием заявок на конкурс проектов по социокультурной реабилитации незрячих. В Санкт-Петербурге побывали экскурсанты из Марийской РОВОС в рамках проекта «Туризм без границ». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 22 по 30 июня в Екатеринбурге прошел чемпионат России по русским шашкам спорта слепых в командном зачете. Участвовали 6 команд из 5 регионов. Первое место с результатом 26 очков из 30 заняла команда Самарской области, второй год подряд подтвердив титул чемпионов. Второе место у команды Республики Дагестан 2, третье у команды Краснодарского края. С 23 по 28 июня в Кемерово состоялся 6-й заключительный межрегиональный этап 3-й всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. Участвовали 140 спортсменов из 8 регионов Сибирского федерального округа. Соревнования прошли по шашкам, настольному теннису, голболу, футзалу и легкой атлетике. В рамках мероприятия провели показательный мастер-класс по стрельбе из лука для незрячих. В командном зачете первое место заняла Кемеровская область, второе – Красноярский край, третье – Алтайский край. Финал спартакиады пройдет в Екатеринбурге с 9 по 15 августа. С 21 по 27 июня в Дзержинске прошел чемпионат России по мини-футболу 5x5 в категории B1 спорта слепых. Первое место заняла команда Москвы, второе – Республика Дагестан, третье – Московская область. 26 июня состоялось торжественное мероприятие, посвященное 95-летию Калмыцкой республиканской организации ВОС. Сегодня в организации 3 местных отделения, которые объединяют около 600 человек. С приветственными словами выступили представители министерства и общественных организаций. Председатель Людмила Эренценова вручила награды Центрального управления и региональной организации. Состоялся концерт с участием воспитанников ВОС. Открыт прием заявок на конкурс проекты, направленные на социокультурную реабилитацию незрячих и слабовидящих людей. Конкурс учрежден благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт» в рамках программы «Особый взгляд». Гранты предоставляются от 600 тысяч рублей для локальных проектов до 1 миллиона 600 тысяч и выше для масштабных межрегиональных и всероссийских проектов. Заявки принимаются до 30 ноября. С 21 по 27 июня члены Марийской региональной организации ВОС совершили экскурсионную поездку в Санкт-Петербург в рамках проекта «Туризм без границ» при поддержке фонда «Добрый Мари-Эл» и фонда президентских грантов. Экскурсанты посетили Петропавловскую крепость, прокатились по рекам и каналам, познакомились с тактильными макетами в парке «Город в миниатюре» и Петергофе, побывали в Русском музее Кронштадте и Царском селе. 27 и 28 июня во Владивостоке прошел чемпионат Приморского края по шахматам спорта слепых. Участвовали 12 спортсменов из Владивостока, Уссурийска, Лесозаводска, Находки и Тавричанки. Среди мужчин первое место занял Никита Голик, второе – Дмитрий Синегаев, третье – Виктор Бережной. Среди женщин победила Галина Гавлинская, второе место – у Ирины Морсковой, третье – у Елены Кондратенко. С 22 по 24 октября в Челябинске пройдет Всероссийский инклюзивный кинофестиваль «Незримое кино-2026». Мероприятие состоится на 2 площадках – в кинотеатре «Знамя» и креативном пространстве «Атом». В программе – конкурсные показы фильмов с тифлокомментированием, творческие встречи, иммерсивные спектакли и мастер-классы. Затем фильмы-победителю и мастер-классы покажут в других городах Челябинской области. Проект реализуется при поддержке гранта губернатора Челябинской области. В Российской школе подготовки собак-проводников ВОС прошел творческий мастер-класс для участников нового заезда. Незрячие ученики вместе с сопровождающими, инструкторами и студентами-практикантами плели изделия из брайлевской бумаги и знакомились с уникальными музыкальными инструментами. Руководство школы поблагодарило специалистов отдела лидерства РОИ и «Перспектива» за проведение мастер-классов. 16 июня в Воронежской региональной организации ВОС состоялась встреча с представителями Московской городской организации ВОС. Состоялся круглый стол, где обсудили вопросы социокультурной реабилитации, спортивной деятельности и взаимодействия с региональными структурами. Председатель местной организации Кузьминки Татьяна Горелко передала в дар флаги ВОС и Российской Федерации и также провела авторский мастер-класс по написанию картин вслепую. Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
4: Переход улицы Усиевича разрешен.
3: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
5: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
3: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
4: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
3: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
6: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
7: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
8: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
9: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
10: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
11: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
3: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
12: из регионов.
13: Здравствуйте! В эфире Ульяновская студия «Радио ВОС». У микрофона Светлана Ефремова. Во Всероссийском обществе слепых продолжается череда праздников, посвященных юбилею той или иной организации. Вот и наша Ульяновская областная организация Всероссийского общества слепых отметила свой вековой юбилей. В Большом зале Ульяновского культурно-спортивного реабилитационного центра Всероссийского общества слепых состоялся большой праздник, посвященный этому событию. Праздничное мероприятие открыл председатель Ульяновской областной организации Всероссийского общества слепых Алексей Михайлович Арисенко.
14: Всероссийское общество слепых стало первой в истории СССР общественной, производственно-хозяйственной и культурно-просветительской организацией. Днем основания Всероссийского общества слепых считается день официальной регистрации, которая была оформлена декретом Совета народных комиссаров РСФСР 8 июля 1925 года. А вот первый учредительный съезд состоялся немного ранее, 6 апреля 1925 года в Москве. Это стало отправной точкой для организации губернских отделов ВОС нашей большой страны. И в Ульяновской губернии общее собрание слепых состоялось 29 ноября 1925 года. А вот совещание оргтройки по вопросу создания губернского отдела ВОС состоялся 20 декабря 1925 года. На этом собрании председатель оргтройки товарищ Куликов сделал доклад о первом съезде КПСС и ВОС и внес предложение о создании губернского отдела слепых, первым председателем которого единогласно избрался Куликов. Согласно протоколу номер 5, заседание Президиума Совета ВОС от 13 февраля 1926 года утвердить Ульяновский губотдел ВОС и Президиум при нем в лице товарищей Куликова, Рогожнева и Трояновского. Отсюда идет история Ульяновской областной общественной организации ВОС. 13 февраля 1926 года. Поаплодируем и запомним эту дату.

0: пламени. И вы все знаете, что в названии, да, нашего общества есть это название. Это был очень почетная, была очень почетная награда, которая останется в истории общества слепых и нашей областной организации. С тех давних лет и по настоящее время общество прикладывает все силы и использует все средства для облегчения повседневной жизни инвалидам по зрению в нашей стране. За 100 лет существования было много трудностей, потерь, неудач, но гораздо больше было настоящих открытий, свершений, достижений. И однажды, заявив о себе, слепые СССР продолжили путь к самостоятельности. Они выбрали путь побед, путь радости жизни, общения, дружбы, плодотворного сотрудничества. И сегодня наш обновленный, красивый, светлый, уютный зал принимает гостей. Всех вас, дорогие участники. Ну и сцена, конечно, сегодня у нас празднично оформлена. На заднем фоне размещен белый баннер, на котором изображена эмблема Всероссийского общества слепых. Это схематичное изображение глаза цвета зеленой травы, от которого влево вверх видны восходящие лучи желтого солнца. Под изображением глаза надпись черного цвета «Всероссийское общество слепых». К данному изображению добавлена надпись красного цвета, напечатанная курсивом «100 лет» и надпись «Ульяновская областная общественная организация ВОС». Оформление сцены добавляют легкие ткани. Слева от баннера ткани белого, синего и красного цвета. Это символ России, да, флаг России, потому что наши мероприятия в преддверии Дня России проходят. Ну а справа от баннера ткани белого, желтого и зеленого цветов. Это флаг ВОС. И сегодня на нашей праздничной сцене состоится церемония награждения активных членов областной организации ВОС. Прозвучат музыкальные поздравления, поздравления наших гостей. Все мы сегодня с вами в едином общем порыве будем отмечать столетие Ульяновской областной общественной организации Всероссийского общества слепых. Давайте поаплодируем друг другу и нашему замечательному торжественному собранию. Ну а слово для поздравления и открытия нашего торжественного мероприятия предоставляется члену Центрального правления Всероссийского общества слепых, председателю Ульяновской областной общественной организации Всероссийского общества слепых Алексею Михайловичу Арисенко.
1: Всем добрый день. Уважаемые члены Всероссийского общества слепых, дорогие ветераны, уважаемые гости. Поздравляю всех с вековым юбилеем Ульяновской областной общественной организации Всероссийского общества слепых. Наши предшественники-ветераны внесли огромный вклад в дело Всероссийского общества слепых. Мы с вами сегодняшним трудом имеем хорошие показатели по выполнению уставных задач, по реабилитации, защите прав и интересов инвалидов по зрению Ульяновской области. Но самое главное – это хорошая обратная связь, хорошие отзывы от наших инвалидов по зрению. У нас с вами впереди много работы, целей, планов, задач, но благодаря нашему с вами единству и трудолюбию у нас с вами все получится. А благодаря поддержки со стороны нашего президента Всероссийского общества слепых Владимира Васильевича Сипкина и поддержки со стороны нашего губернатора Ульяновской области Алексея Юрьевича Русских у нас получится еще больше добрых дел. Желаю Ульяновской областной организации ВОС процветания, успехов, стабильности, новых свершений и достижений. Всем желаю крепкого здоровья, счастья, оптимизма и мирного неба над головой. Торжественное мероприятие, приуроченное к столетию Ульяновской областной общественной организации Всероссийского общества слепых, объявляю открытым.
0: На сегодняшний день в России ведут работу 81 региональная организация ВОС. В каждой из них в течение года будут проводиться, а в некоторых уже состоялись, торжественные мероприятия, посвященные 100-летнему юбилею со дня образования. Сегодня нашу юбилейную дату мы празднуем в городе Ульяновске. Но поскольку награждаемых и активных членов ВОС очень много, то подобное мероприятие состоится 19 июня в городе Димитровск.

0: эстраде, и там также будут активные члены ВОС награждены и пройдет торжественное собрание. Для чествования членов ВОС нашей области из центрального правления поступило 233 наградных документа. И это только небольшая часть той активности, которую мы с вами проявляем. Очень приятно, что наши мероприятия с недавнего времени вышли за пределы наших торжественных собраний в нашем зале. Потому что сегодня современные технологии позволяют выйти в онлайн-режим. И сегодня осуществляется онлайн-трансляция в социальной сети ВКонтакте. Сегодня состоится церемония вручения заслуженных наград. Со сцены прозвучат имена тех, кто своим трудом, активной жизненной позицией, талантом и горячим сердцем не давал погаснуть огню Всероссийского общества слепых. Уважаемые участники, ни один праздник не проходит без гостей. Сегодня на наш праздник приглашены уважаемые и почетные гости. Неоценимую поддержку областной организации ВОС оказывает правительство Ульяновской области и лично губернатор Ульяновской области Алексей Юрьевич Русских. Ульяновская организация ВОС выражает искреннюю благодарность за поддержку инвалидов в их социальной защите при принятии законодательных актов области. Ульяновская областная организация ВОС тесно взаимодействует и постоянно ощущает поддержку отраслевых министерств и ведомств, социальной защиты населения, здравоохранения, образования, молодежной политики, физической культуры и спорта, культуры и, конечно, администрации города Ульяновска и муниципальных образований области. Ну а сегодня поздравления от наших гостей. Слово для приветствия и поздравления предоставляется главному специалисту Министерства социального развития Ульяновской области Гульнаре Дамировне Рамазановой.
1: Добрый день, уважаемые гости. Добрый день, Алексей Михайлович. Разрешите поздравить вашу организацию со столетним юбилеем от имени губернатора Ульяновской области Алексея Юрьевича Русских и зачитать поздравительный адрес. Уважаемый Алексей Михайлович, дорогие друзья! От всей души поздравляю сотрудников и ветеранов Ульяновской областной общественной организации, Общероссийской организации инвалидов, Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени, Общества слепых с вековым юбилеем. 100 лет – это целая эпоха, которую вы и ваши предшественники отметили добрыми делами. Все эти годы вы самоотверженно помогаете тем, кто больше всего в этом нуждается – оказывайте необходимую психологическую поддержку, способствуйте профессиональному обучению и трудоустройству граждан. Искреннее спасибо вашим высококлассным специалистам и каждому неравнодушному к судьбе нуждающихся. Своей работой вы подаете ярчайший пример взаимопомощи, служите твердой опорой для слабовидящих, создаете все условия для того, чтобы люди с ограниченными возможностями не чувствовали себя покинутыми и ненужными. Желаю вам семейного тепла, благополучия и крепкого здоровья. Пусть вам всегда сопутствует удача на жизненном пути. Губернатор Ульяновской области Алексей Юрьевич Русских.
2: Спасибо. Также разрешите поздравить ваш дружный коллектив от Министерства социального развития. Дмитрий Владимирович Батраков награждает благодарственным письмом Ульяновскую областную общественную организацию, Общероссийскую общественную организацию инвалидов, Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени и Общества слепых за большой вклад по оказанию социальной помощи и поддержки граждан и в связи со столетней годовщиной со дня образования.
0: Очень приятно, что сегодня гости приехали к нам из других регионов. И очень важно, что Всероссийское общество слепых, центральное правление, оказывает большое внимание региональным организациям. И сегодня с поздравительным адресом, с добрыми пожеланиями. Мы очень гордимся, что сегодня у нас такие почетные гости. На нашей сцене полномочный представитель президента Всероссийского общества слепых в Приволжском федеральном округе, член центрального правления ВОС, председатель Татарской региональной организации ВОС Владимир Алексеевич Федорин.
3: Уважаемый Алексей Михайлович, уважаемые участники, дорогие гости – хочу от имени и по поручению президента Всероссийского общества слепых Владимира Васильевича Сипкина поздравить вас с этим замечательным праздником, посвященным вековому юбилею Ульяновской областной организации Всероссийского общества слепых. Ваша организация является и являлась всегда очень крепкой, сильной, со славной историей и очень значимой для Всероссийского общества слепых. На всех этапах своего развития она успешно при поддержке органов государственной власти, аппарата, руководства Всероссийского общества слепых успешно решает вопросы трудовой занятости, реабилитации, социальной защиты. Сегодня, конечно, хочется сказать особые слова благодарности ветеранам. Ветеранам всех поколений. И когда мы испытываем в работе трудности, какие бы они ни были, мы всегда должны помнить и помним тех, кто стоял у истоков создания организации. Им было гораздо труднее, они начинали с нуля. А что они нам передали? Передали богатейшее наследие, которое мы должны беречь, бережно беречь и пополнять. И ваша организация в этом плане делает все очень здорово. На территории области два замечательных, успешно работающих предприятия Всероссийского общества слепых. У вас функционирует вот это замечательное учреждение. Уютное, не пусть небольшое, но очень уютное, наполненное душевным теплотом. Вот этот культурно-спортивно-революционный центр. А то, что строится ваша база, завершается база, это пример не только сохранения имущества, но и, как говорится, создания нового имущества. И в этом плане вы молодцы. Дорогие друзья, ваша организация всегда везло и везет с руководителями. Только имя Александра Яковлевича Немувайкина говорит о многом. Это великий руководитель масштаба мирового масштаба инвалидной организации. А для ВОЗ это целая эпоха. А какая яркая личность был Сергей Григорьевич Степанов. Это незабываемо. У вас сегодня замечательный молодой председатель, очень уже набирающий опыт, профессиональный председатель, активный, энергичный. Но любой руководитель без команды – это ничто. Алексей Михайлович, я хочу вам сказать, в ваших руках, как руководителя, это самая большая ценность Ульяновской организации. Это ваши люди, это коллектив единомышленников. И я хочу пожелать вам, чтобы вы этим коллективом совершали большие дела. Крепкого вам здоровья, большого счастья, оптимизма, благополучия и, конечно, мира в небе над землей. С праздником вас, дорогие друзья!
4: Спасибо.
3: Дорогие друзья, я прошу зачитать поздравительное письмо президента Всероссийского общества слепых Владимира Васильевича Сипкина. Пожалуйста.
0: Уважаемые коллеги, дорогие друзья! От имени Всероссийского общества слепых сердечно поздравляю Ульяновскую областную общественную организацию, Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых со знаменательной датой – столетием со дня образования. Вы занимаетесь благородным делом, обеспечиваете комплексную реабилитацию инвалидов по зрению, их интеграцию в наше общество, вносите весомый вклад в решение важнейших социально значимых задач, направленных на обеспечение инвалидам по зрению равных возможностей с другими гражданами, реализации прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации. Благодаря вашей ответственной деятельности многие люди с инвалидностью по зрению смогли получить поддержку и помощь. Вы были и остаетесь надежной опорой для незрячих граждан. Особую благодарность и чувство глубокой признательности выражаю ветеранам организации, отдавшим свои силы, знания и опыт нашему общему делу – укреплению и развитию Всероссийского общества слепых. Уверен, что и в дальнейшем плодотворная работа правления Ульяновской областной общественной организации ВОС будет направлена на достижение достижения благородных целей, обеспечения равных возможностей, а также защиту прав и законных интересов инвалидов по зрению. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма и осуществления добрых надежд. Счастья, мира, благополучия вашим родным и близким.
3: Дорогие друзья, я хотел, конечно, поздравить вас всех от нашей организации, от себя лично. Всегда с радостью приезжаю, общаюсь с вами, всегда вам рад. Вы очень интересные, красивые, инициативные, талантливые люди. Вам успехов, счастья. И хочу вот вручить наш адрес, уже зачитывать не будем. Так много времени занял Алексей Михайлович. Прим наш адрес, а внутри наш подарок от нашей организации.
4: Благодарю. Спасибо. Все,
3: с праздником.
0: Владимир Алексеевич, спасибо вам огромное. Также сегодня приехали коллеги нашего Алексея Михайловича из других регионов. И мы с удовольствием хотим пригласить на эту сцену наших дорогих гостей. Приятно, что уже не первый раз они посещают наши мероприятия, поддерживают нас с вами. Я думаю, что сегодня будут такие же добрые пожелания. Сегодня на нашей сцене с приветственным адресом член Центрального правления Всероссийского общества слепых, председатель Самарской областной общественной организации ВОС Александр Константинович Дорофеев, председатель Мордовской республиканской организации Всероссийского общества слепых Марина Ивановна Пуряева.
5: Уважаемый Алексей Михайлович, дорогие друзья, уважаемые ветераны и гости, я сначала зачитаю приветственный адрес. Уважаемый Алексей Михайлович, уважаемые ветераны, активисты, члены ВОС Ульяновской областной организации, общественной организации Всероссийского общества слепых. Правление Мордовской республиканской общественной организации Всероссийского общества слепых сердечно поздравляет вас со столетием со дня образования. С момента своего основания ваша организация стала символом надежды, единства и силы духа. Вы преодолеваете преграды, открываете новые горизонты и способствуете интеграции людей с инвалидностью по зрению в общество. Особые слова уважения, признательности тем, кто стоял у истоков создания и становления организации и остается частью долгого пути от основателей до современных активистов. Стойкость и жизненные силы членов организации вдохновляют двигаться вперед и создавать новые возможности для самореализации во всех сферах общественной жизни. Поздравляем вас с этим замечательным юбилеем. Желаем вам дальнейших успехов, вдохновения и сил для достижения новых высот. Пусть ваша общественная организация продолжает расти и развиваться, создавая еще более доступный и светлый мир для всех. А словами я хочу добавить, что нас связывает с вами долгие годы дружбы. Действительно, это не первое юбилейное мероприятие, которое мы посещаем. И нам очень приятно разделить с вами праздник вашего юбилея. Хочу сказать, что нам приятно бывать на мероприятиях, которые проводите вы, всероссийских, выступать на этой сцене и, конечно же, встречаться с вами на нашей мордовской земле. Я надеюсь, что эта дружба будет продолжаться еще долгие-долгие годы, и мы с вами также будем дружить и создавать условия для полноценной жизни людей с инвалидностью, те, которые являются членами Всероссийского общества слепых. С праздником вас, с юбилеем, дорогие друзья!
6: Добрый день, дорогие друзья! Я вас от души поздравляю со столетним юбилеем. Как уже сказали, сейчас вы открываете новую страницу с новым председателем, которого только что избрали. Я от души вам поздравляю, что вы сделали очень-очень успешный выбор. Почему? Потому что ваш председатель пользуется очень заслуженным авторитетом в Центральном правлении. Что могу сказать? Действительно, нас связывает давнишняя связь. Я уже в прошлый раз говорил на вашем юбилее Дома культуры. Так получается, что прям буквально вышел у вас в фойе, и подходит Вера Глухова. Мы с ней действительно повспоминали. Я ведь учился вместе с вашими ребятами замечательными, Чагадаев, Денисом. Мы в одном классе учились, понимаете? мы вспоминали. Огромный им привет, пожелание крепкого-крепкого здоровья. Ну, тем, кто живой, конечно. Кто ушел, тот тем, конечно, Царство Небесное, как обычно говорят. Мы очень рады вас видеть, мы очень рады с вами сотрудничать. То есть вот совсем недавно у нас прошел конкурс, значит, по реабилитации на инфоволне. Ваши ребята тоже присутствовали. Было очень-очень приятно их видеть. Почему-то, что, ну, все там и ходили со смартфонами, там и деньги смартфонами считали, и определяли по внешним признакам предметы по QR-коду. То есть все было очень-очень интересно. Нам было очень приятно, что вы постоянно в наших рядах. А с Димитровградцами мы постоянно играем в городки. Ну и берем с них пример у себя на предприятии, решили организовать тоже городошную площадку, чтобы почаще встречаться, и чтобы мы вместе, вот, так сказать, продвигали это дело тоже, чтобы вот этот спорт стал всероссийским, чтобы он был включен в олимпийские, паралимпийские вот эти все виды спорта. Желаю вам крепкого здоровья, удачи, чтобы все у вас получилось, чтобы зарплата ваша у инвалидов на Димитровградском предприятии по-прежнему была самой большой и самой высокой по обществу, чтобы все вы были живы, здоровы, чтобы Боженька вам дал крепкой, долгой жизни. Поздравляем. Сам адрес, который мы написали, хорошо, тоже читать не будем. Он вам потом почитает, чтобы не задерживать. А вот стихи из этого адреса я прошу почитать ведущие.
0: Поздравляем с юбилеем самых славных достижений и в любых делах удач, замечательных решений, увлекательных задач, хлебосольный и радушный дом, чтоб полон был гостей, новых встреч и старой дружбы, счастья, добрых новостей.
4: Спасибо.
0: Спасибо огромное за добрые пожелания и поздравления, уважаемые гости и настоящие друзья нашей Ульяновской областной общественной организации ВОС.
7: Продолжение нашей программы вы услышите во второй части. Светлана и Игорь Ефремовы специально для радио ВОС.
8: Из регионов.
9: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
10: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
9: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
10: Выход из транспорта. Кнопка.
11: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери.
12: благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
9: Система ПОГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
13: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
9: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
7: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
14: Наталья Васильевна Пантелеева отметила юбилей. Председатель Могилевской областной организации Белорусского товарищества инвалидов по зрению, она самый опытный руководитель среди лидеров областных организаций. За ее плечами не просто годы работы, а целая история. История становления, побед и ежедневной заботы о людях. Я много раз встречался с ней лично, десятки раз брал интервью. Мы пришли в Белорусское товарищество инвалидов по зрению практически одновременно. Поэтому за эти годы сложились и рабочие, и по-человечески теплые отношения. Оттого и хочется сегодня не ограничиваться стандартным юбилейным интервью или протокольными поздравлениями, а попытаться нарисовать живой объемный портрет человека – энергичного, неравнодушного, настоящего лидера. Портрет в интерьере. В интерьере живых голосов. Голосов ее подчиненных, нет, точнее будет сказать соратников, представителей Могилевской областной организации в районах, которые очень хорошо знают, что значит ее слово, как проявляется ее требовательность и как душевная щедрость. А еще, конечно же, юмор – неотъемлемая черта характера Натальи Васильевны. Итак, начинаем.
15: День знакомства, день встречи. Конечно, для меня он был волнительным. Для меня это был небольшой такой стресс.
16: Он может от меня хлебануть ложкой или половником, чем хочешь.
15: Конечно, это вот все, оно притягивает.
16: Кондитером и пекарем по профессии не поработала ни дня. Снегурочкой была.
17: Потому что наша такая работа.
18: Наталья Васильевна помнит все.
17: Ее больше ничего не интересует.
18: Со мной не спорят. Другим человеком я бы, наверное, не смогла так.
17: Такого нету, что она сказала, будет так. Пау был с полкомом, бегает, там разборки устраивает.
16: Надо чуть-чуть отойти в сторонку и спустить фар.
18: Она говорит, я тебя благословляю. Давай, вперед.
16: Вот так это дело у нас и прошло. Во всем виноват сам Белтис. Я шла у него на поводу.
14: У каждого руководителя наших областных организаций свой стиль, свои особенности, мировоззрение и жизненная философия. Когда переступаешь порог Могилевской областной организации, то попадаешь не в казенный офис, а в пространство, где царит почти домашний уют, тепло, какое-то особое спокойствие, простота, непростоватость. И это чувство идет не от стен, оно идет от хозяйки, от ее умения создать дом для тех, кому это жизненно необходимо. Может быть, это ощущение только у меня? Вопрос. Какие ассоциации у вас вызывает офис Могилевской областной организации? Говорит Галина Стрельская, представитель областной организации на территории города Осиповичи и Осиповичского района.
15: У меня ассоциации с теплым чаем, с чем-то уютным, теплым.
14: Сергей Григорьев, представитель Могилевской областной организации в Горицком регионе.
17: Заходишь, понимаешь, вот ты в областном, запах кофе. Там у нас хорошая обстановка, там ты приходишь домой, областной, как домой приходишь.
14: Наталья Васильевна, как ни крути, но юбилей, время оглянуться. Кем вы мечтали быть в детстве? И как пришли в Белорусское товарищество инвалидов по зрению?
16: Мое детство прошло на кухне у бабушки в Украине. Поэтому с детства я мечтала быть поваром-кондитером. Вот мои мечты. Пекарь-булочник. Ну, все и закончилось темой. Могилевским технологическим институтом по профессии. Инженер-технолог хлебопекарного макаронного кондитерского производства. Но в это же время получила вторую группу инвалидности. И так я кондитером и пекарем по профессии не поработала ни дня. Но диплом имеется. Раньше было намного проще, и моя подружка сходила в кабинет к окулисту вместо меня. Раньше фотографии не клеили на справках. И подписали, что все окей.
14: Да, это старый способ.
16: Вот такая я, да. Вот так это дело у нас и прошло. Ну, к сожалению, все как всегда. Так же, как и сейчас. Разрешат учиться, но работать – вопрос. Я вообще родилась вообще в Ростовской области, в городе Шахты.
14: А родители из Беларуси?
16: Да, да. Папа уехал в Шахты работать по молодежной путевке. Мама поехала туда к нему. Это совсем другое время, это совсем другая жизнь.
14: Это советская эпоха.
16: Да. Мы ездили. Ну, наверное, с Украины тогда и началось вот это вот институт Филатова знаменитый.
14: В Одессе.
16: Да, все ездили, да. Когда мама с тетей меня туда возили на какие-то на первичные обследования, потом дальше на лечение. Вот весь одесский юмор. Это все я проходила когда-то.
14: Он, наверное, и остался на всю жизнь.
16: Это точно. После универа немножко побыла дома, потом приехала на предприятие. Со слезами пришла, боже, это же 89-й год, это же только слесарь механосборочных работ, у нас нету ни жилья, ни общаги, найдите квартиру сначала ей, у нас работают две смены. Это все то же самое, что сейчас, только тогда как-то молодежи, наверное, более... пугались, мне кажется, молодежи с образованием. Сейчас мы ее ищем и пытаемся завлечь. А тогда сказали, идите, найдите сначала жилье, решите свои другие проблемы, потом приходите к нам на трудоустройство. Мама сказала, ладно, предприятие, жилье, где жилье? Ну, тут мы жили в деревне, 20 километров от Могилёва, близко. С завода привели в общественную нашу организацию, в областную. Ну, а тут... Очень всегда были рады молодежи, ну вот тут вот и закрутилась тогда вся эта общественная работа. Тут уже путь от секретаря районной организации, там городской, то есть с самого низа все на себе испытала.
14: А когда впервые почувствовали в себе лидера? Девочка из деревни, скажем так, девочка, которая прошла такой типичный путь незрячего подростка, мечта не сбылась. Ну, можно же просто сидеть в четырех стенах.
16: Так во всем виноват сам Белтис. Мне не давал сидеть, а я шла у него на поводу. Вот понимаете, я человек, который сначала шел на поводу у бабушек. время, там 89-й год, 90-е, это еще тогда. У нас тогда еще были экскурсии. В 90-м году мы ездили на экскурсию Киев от областной организации автобусом. И вот когда вот этот вот был такой коллектив, там бабушек, дедушек, ну, блин, мне в 90-м году, получается, было сколько, 24, да? И когда целый автобус бабушек, бабушки, дедушки казались 60-летние, да? Вот. Ну и тут там где-то кому-то что-то надо было помочь, сопроводить. Ну вот, вот и это началось, наверное. Типичный путь, когда равный помогает равного, где-то что-то подстраховать, помочь и подставить свою руку, плечо, где-то что-то подсказать, прочитать, пока могла, а потом уже и сама не могла. Потом уже некоторые бабушки мне читали, когда стала председателем городской организации. Была секретарем у Домбровского Валерия Семеновича и Снегурочкой была на корпоративах наших.
19: А от Снегурочки следующий шаг в карьере – это уже председатель первичной организации все-таки?
16: Нет, следующий шаг – вышла замуж и пошла в декретный отпуск. А после декретного отпуска, ну, почему-то у меня было после 1 января, мне надо обязательно было сразу поехать и оплатить членский взнос. Я не знаю почему, но у меня было обязанность, что я должна обязательно поехать и заплатить членский взнос.
19: Судьбы не убежишь, это называется. Белтис всегда давлел.
16: Да, да. Приехала членский взнос оплатить, а тогда же система группоругов была у городских организаций, первичной организации. Первичка тогда в Могилеве была, там 400 с хвостиком людей. И одна женщина группорт, Наташенька, так а что это ты дома сидишь в декретном, ты надо, да давай. Ну, короче, ну вот, вот как обычно, вот эти вот бабушки, которые такие вот хлопотливые, такие, ну, давай к нам, вот он, мы уже все старенькие, нам же надо. Ну, опять сагитировали, что называется. Сагитировали опять меня возвращаться в общественную жизнь, да. Ребенок уже подрос, ребенок пошел нулевку, а когда ребенок пошел нулевку, провели конференцию отчетного выбора на Клисак Александр Иванович, сказал, что все, мне уже достатково, вот тут и расчетный счет, и аренда, очень много надо было документов переоформлять, он сказал, я уже не могу. Ну все, как говорится, дали мне портфельчик председателя городской организации Могилевской. Ну дальше крутись как хочешь. Через неделю пришло управление собственности, опечатали мне кабинет мой, где мы арендовали. Оказалось, что там нету разрешения на занятие этого нам кабинета. Ну, короче, все, началась моя ужасная вот эта вот волокита с бюрократическими разными проволочками. А что, в городе Могилеве областная организация находилась на площадях, которые... 60-го года были как бы за белтизм. Ну, если вы сам помните, в квартирах, которые помню, были, вот, вот. Оказывается, эти квартиры никак не были не узаконены. Ну и что? И пришла Пантелеева, которой надо было вот с этим заниматься. Я же это все прошла. Когда я все прошел на своей шкуре, тогда ты уже знаешь, где у тебя какая подстелена соломка, где тебе можно упасть, да, а где надо... чуть-чуть отойти в сторонку и спустить фар.
19: А вы знаете, что я подумал? Все-таки вот как важны бабушки. Молодых воспитывают, присматривают и толкают, грубо говоря. Правда?
16: Да, да, именно бабушки. Бабушки с той закалки, вот они были боевые такие борцы. Борцы за идею, за... Наверное, у меня еще это осталось. Мне надо бороться за идею.
19: Самый первый день, когда вы увидели Наталью Васильевну, и ваше первое впечатление. Говорят представители Могилевской областной организации. Таисия Гракова, Костяковичский регион. Галина Стрельская, представитель на территории города Осиповичи и Осиповичского района. Марина Абазовик, Бобруйск и Бобруйский район. И Сергей Григорьев, Горецкий регион.
20: Первый раз я увидела Наталью Васильевну, это было очень давно. Было собрание членов нашей организации. И когда приехала Наталья Васильевна, я порадовалась, потому что эта женщина, с ней легче находить контакт. Она мне показалась скромной, доброй, ко всем относилась очень внимательно. Вот такой она мне показалась. В последующем это все оправдалось. Она еще лучше оказалась на самом деле.
15: Самый первый день — это был день знакомства, день встречи. Конечно, для меня он был волнительным, потому что я не знала, кого я встречу, какой это будет человек. В этом плане для меня это был небольшой такой стресс. Но при взаимодействии, при общении я в первую очередь мне бросилась ее открытость, доброжелательность, доброта человеческая. И это, конечно, к себе располагало, как положительная эмоция. Было видно, что Наталья Васильевна, она такая очень позитивный человек, не лишенный чувства юмора. И, конечно, это вот все, оно притягивает. Ну, наравне с этим я видела ее как руководителя, я видела, как она общается с другими представителями, ее конкретику, ее общение такое ровное. Но в то же время это очень доброжелательный и хороший человек. Вот это вот, наверное, первое, чтобы то, что впечатлило, то, что расположило к себе, то, что раскрепостило меня, вот эти качества ее.
1: Наталью Васильевну я увидела еще будучи совсем юной, когда выступала и пела. Был же такой период в моей жизни, когда я участвовала во всяких концертах. Ну и тогда, конечно, такое, знаете, впечатление было, что «О, такой человек». То есть это было много лет назад. А когда я уже близко с ней познакомилась, это когда начала работать в Белти в качестве представителя, я не разочаровалась. Мне реально довелось работать, и я вот сейчас еще работаю с этой женщиной. Сильной, умной, креативной. Не боится принимать неожиданные решения. Вдохновляет работа с ней.
21: Я ее уже знаю больше 25 лет. Мы еще с ней познакомились. Она работала также в первичке городской организации Могилева. Она была еще тогда молодая. Встретились. Веселая, оптимистка, отзывчивая по жизни. Она такой и осталась.
14: Как встретила вас Наталья Васильевна, молодого члена своей команды?
20: Наталья Васильевна всегда всех встречает с улыбкой. Всегда с улыбкой, всегда дружелюбно, с добрыми словами всегда. «Добро пожаловать», говорит, если новое приезжает, вот люди, то она говорит, «добро пожаловать в нашу семью». Даже так. Поэтому мы как-то очень дружны.
1: Она меня вдохновляла своей уверенностью. Сказала, что это такой надежный человек, и он все, что говорит, это точно так и есть. То есть других вариантов не бывает. Она умеет подать так информацию, что ты сразу веришь и включаешься в процесс.
14: Какой главный, может быть, профессиональный урок преподала вам Наталья Васильевна, и вы его несете через всю вашу деятельность?
15: То, что, наверное, нужно быть добрым и небезразличным к людям, оказывать им помощь, освоение вот этих всех знаний, вот этики общения с незрячими людьми, слабовидящими. Вот это, наверное, главный профессиональный. То есть здесь именно получили какие-то азы, практику, наверное, главный. Потому что столкнулась я с этим именно непосредственно вот по работе, в сфере общения с людьми с инвалидностью, ну и вот в работе общественного объединения Товарищества инвалидов по зрению. Так бы в обычной жизни, если бы я не касалась этой сферы, я бы многого бы не знала. Наверное, главным профессиональным уроком с первых уст, с практикой.
21: Самое главное – это внимательно относиться к людям. Нужна не только работа, нужно выслушать людей, какие у них проблемы. Вот. Где-то поддержать людей, где-то подсказать, что им надо сделать. Там, допустим, мы еще являемся и психологами, потому что наша такая работа.
20: Очень трудно было начинать, потому что я была молодая, и очень трудно было начинать вот работать с людьми. Люди гораздо старше. Как наладить с ними контакты? Она сказала, не волнуйся, я тебе во всем помогу. Уверенность какая-то появилась. Поддержка от нее всегда чувствуется.
1: Когда я пришла в Белтис, у меня не было опыта взаимодействия с властями. Я до этого занималась реализацией социальных проектов. Это были гранты международные. Вот, и там был совсем другой формат взаимодействия. Здесь нужно пробивать что-то, продвигать, решать какие-то вопросы. Благодаря ее знаниям я, скажем, теперь могу тоже это все делать на достаточно неплохом уровне. Вот, она меня вдохновила своей смелостью, своим напором. Вот. То есть мы решаем порой, казалось бы, нерешаемые задачи только потому, что именно благодаря ее как бы напору, да, ее смелости, в любой ситуации можно найти тот результат, к которому мы идем. Всегда нужно помнить про то, зачем мы это все делаем. Вот это вот важно. Порой, конечно, приходится даже и ругаться, вот, но главное – результат. Когда видишь то, как она это делает, понимаешь, что окей, и значит, и мне это можно. Она меня всегда благословляет. В прямом смысле она говорит, я тебя благословляю. Давай, вперед. Я понимаю, что если вот я это не сделаю, ну, это просто невозможно. Я должна это сделать, потому что нам нужен вот такой-то результат. И еще важно то, что Наталья Васильевна к этому относится как, ну, человек, понимаете? То есть она не просто руководитель, который делает ради цифрок там в отчете, ради ну, того, что там сказали делать. Она всегда помнит, я тоже так делаю, да, благодаря ее действиям, то, что за нами стоят люди, их много, и за нами стоит их качество жизни. Ну, порой нас, может, даже кто-то и не любит.
19: А скажите, можно ли назвать Наталью Васильевну руководителем, как говорят, с железной рукой, но в бархатных перчатках?
15: Наталья Васильевна, конечно, это человек со своей строгостью, но и в то же время грамотный. Она человек, не лишенный доброты. Она любит людей. И вот это тоже играет большую роль в ее взаимодействии, в ее, в том, как она входит в ситуацию человека, в его положение.
1: Есть такое. Она, возможно, знаете, вот этот годами сложившийся авторитет, ее репутация. Одно имя Пантелеева уже, в принципе, решает многое. Понимаете, что если там приедет Пантелеева, сразу все понимают, что все, все вопросы закроются, и все будет нормально.
21: Поставила цель, значит, она идет и решает вопрос. Или если она идет по какому-то вопросу, то со стороны видно, что она как бы только этот вопрос, а ее больше ничего не интересует. Все, какие ее не пытались там что-то перевести куда-то, сбить в сторону, она ставит свой вопрос и все, и добивается.
20: Если не получается так, давай сделаем по-другому. И всегда сделаем. Получится у нас, потому что Наталья Васильевна настойчивая, и она добьется того, что у нас все получается.
2: Я могу быть разная. Сначала я буду открытая, но если кто-то что-то заслужил, он может от меня хлебануть ложкой или половником, чем хочешь. Что, никто про это не сказал?
19: Сказали.
2: Да.
19: А случалось ли вам спорить с ней?
15: Нет, вы знаете, спорить с ней мне не случалось. Скорее прислушиваться, спрашивать совета, получать какие-то рекомендации, консультации. Скорее потому, что не было повода. Работа, она идет в таком балансе взаимодействия, где, в принципе, все решается без, по крайней мере, у меня решается без каких-то конфликтов, споров и дискуссий.
1: Это сложно назвать спорами. Это, наверное, какие-то дебаты. Поиск конструктивного решения. Она никогда не навязывает свою точку зрения бескомпромиссно, что там вот я сказала, и ты так будешь делать. И точка. Да, и меня твое мнение не интересует. Так она не делает. Ну и, в общем-то, мы находим общее решение, и порой оно отличается от того, что было у нее изначально. Меня бывает, что меня несет, и я прямо не могу остановиться, мне нужно вот сделать так, как я решила. Вот. И она уже понимает это давно. Вот. Она мне просто объясняет, и я потом просто сижу, думаю, боже мой, ну действительно, наверное, так и нужно сделать, и я соглашаюсь.
20: Таких серьезных споров, чтобы мы очень сильно спорили, нет, не было. Ну, а по работе, конечно же, всегда высказываем свое мнение. Она, между прочим, она всегда у нас спрашивает. Подскажите, что? Она сама даже спрашивает у нас совета. И прислушивается, конечно, и мы ее, конечно, слушаем.
21: Какие-то разногласия там. Ну, мы всегда к консенсусу приходили. То есть, ну, это такие рабочие, там, к примеру, что-то касаемо согласования, допустим, там, по теплотехнике, что вот нам нужно получать, там, какие параметры. Она свою высказывает, мы что-то свое предлагаем, и потом решаем, среднюю выбираем, допустим, что нас устраивает. Такого нету, что она сказала, будет так. Решаем совместно, и направление их, и везде.
2: Честно говоря, может только муж со мной спорить, и я приму его тогда сторону, он меня может переубедить. А так они почему-то, мне кажется, что они со мной не спорят. То есть если мы что-то обсуждаем, я даю им всем высказаться. Потом предлагаю свое решение с учетом их пожеланий. Честно говоря, ну может быть это и плохо, но я не помню, чтобы со мной кто-то спорил. Нет, все обсуждаем. Обсуждаем совместно. Ну, решение все равно приходится принимать окончательно самой.
19: А как она принимает решение в критической какой-то ситуации? Ну, условно критическая ситуация. Долго или действует мгновенно, быстро?
1: Моментально. То есть откладывать там на потом решение, она не имеет такой привычки. У нее какая-то природная мудрость. Возможно, это такой длительный опыт в работе, именно вот в общественной деятельности дает о себе знать.
15: К любым поступающим к ей вопросам она относится очень ответственно. Не отлаживает на потом любой вопрос, старается решить его быстро. Она не импульсивна, не вспыльчива. Такого я за ней никогда не замечала.
21: Я бы сказал, что решительно. Но обычно все это быстро решается. То есть, куда надо позвонить, все, это, такого нету, чтобы там что-то долго думалось. Решения мгновенно принимаются, ну, куда-то съездить, там, позвонить и так далее. Это все быстро делается. Опыт свое берет уже сколько лет работы, начиная с первички и до областного управления.
2: Ну, есть такое.
19: А есть ли решение, которое вы принимаете дольше всего и мучительно взвешивая, на чем вы больше всего думаете, чтобы потом, ну, сердце, как говорится, успокоить?
2: Ну, если надо конструктивно какое-то решение принять в отношении судьбы человека.
19: Правда ли, что Наталья Васильевна помнит дни рождения своих сотрудников, детей там? Это правда или нет?
21: Это, конечно, 100%. Это все помнится. Может, это не все в голове, но для этого есть и база, и все остальное.
15: Да, отношения складываются настолько вот хорошо, что люди делятся, она интересуется, как там, что у кого складывается. Насколько я знаю, что она даже звонит моим членам организации Осиповичского региона, поздравляет их с днем рождения, то есть оказывает такое внимание. Я считаю, что тоже это момент дорогого стоит.
1: Наталья Васильевна помнит все. Все. Она помнит всех поименно, у кого что, какие там семейные обстоятельства там, или что-то еще там. Если она какую-то информацию узнала, у нее как в компьютере это все сохраняется. По именам, по отчествам, по фамилиям, даты рождения. Я вообще поражаюсь, если честно. Я, допустим, даже находясь в Бобруйске, я вот поражаюсь. Я начинаю ей рассказывать, вот, ну вот, что вот нужно, там, мне нужен номер телефона такого-то вот человека. Я забыла фамилию. Было то-то, то-то, то-то. Ну и вспоминаю ситуацию, в связи с которой этот человек у нас всплывал, да. Она моментом называет мне фамилию, имя, отчество. Я вроде как моложе, должна все лучше помнить. Это говорит о том, что она неформально относится к своим обязанностям. Для нее важны люди.
20: Наталья Васильевна действительно помнит всех дни рождения. Она поздравляет с каждым днем рождения. Она помнит детей, какого возраста дети. Всегда спрашивает о семье, о семейных отношениях, о домашних делах. Интересуется не только работой, но и тем, чем живет человек. Плохое настроение даже бывает, она словами поддержит, морально поддержит.
2: Просто я помню, я знаю. Если мне кто-то о себе что-то рассказал, да, я это буду помнить. И мне интересно узнать там судьбу, что происходит вообще везде.
19: С людьми, да?
2: Да. А вдруг это пригодится когда-нибудь?
19: А вот скажите, у каждого руководителя есть такой внутренний градусник, можно сказать, умение заметить, что с сотрудником что-то не так.
21: Это все замечается мгновенно, потому что по разговору, к примеру, если что-то у кого-то, что-то плохое настроение, это все сразу замечается, и идет поддержка, и все остальное. Чувствуется все мгновенно.
1: Конечно, она изначально считывает состояние человека. Вот у нее есть большая чуткость. Она не нагнетает сразу, там, не нагружает. Она вначале там почву прощупает, да. Ну, бывает такое, что у меня там что-то плохое происходит в жизни. Ну, она это сразу чувствует. И сначала мы обсуждаем мои вопросы, да, то есть приходим к какому-то конструктивному решению. А потом уже она убеждается, у нее, ну, есть такое, что, ну что, ты успокоилась. Тогда давай поработаем, ну, давайте. И мы работаем. Бывают такие ситуации, когда я очень разозлилась, вот, я очень завелась. Я на эмоциях, я это все на нее, можно сказать, слила, все свои эмоции. Она, ну, вот она мне всегда в эти моменты говорит, ну что, все? Выдохлась. Она не просто слушает. Она это все там комментирует, она как-то подсказывает. Потом я успокаиваюсь. То есть она всегда готова выслушать до конца. Она понимает, что человек вот на таких вот, на таком накале страстей, но он не услышит ничего другого. То есть он сейчас в ситуации, его нужно немножко подразрядить. Когда это все проходит, накал страсти, она говорит, ну что, выговорилась?
20: Наталья Васильевна, наверное, знает нас каждого. И поэтому по тону она уже узнает, что что-то не так. Всегда находит слова поддержки. Всегда даст совет. Человек просто такой вот, который понимает людей.
3: Встречаемся мы в рамках наших ежеквартальных совещаний. Хочется отметить, что на эти совещания всегда едешь с настроением. И я думаю, что не только одна езжу. Остальные наши представители области тоже приезжают с хорошим настроением. Мы знаем, что мы встретимся, мы что-то обсудим, обсудим какие-то насущные вопросы от нашего руководителя, выслушаем, возможно, какие-то ее замечания, либо предложения, посидим, подумаем. Любое наше совещание заканчивается всегда чаепитием, то есть мы как обсудили что-то по факту, так пообщались немножко в такой неформальной обстановке. Но все общение, оно всегда строится на очень... Идет очень хороший, позитивный настрой.
19: За что вы благодарны Наталье Васильевне, может быть, не как начальнику, а просто как человеку?
1: Для нее на первом месте человек. И она всегда очень душевно может подойти к любому человеку. Лично про себя я могу сказать. Это то, что за эти годы, мне кажется, мы стали очень близкими людьми. Мне так кажется. Порой я могу с ней поделиться своими какими-то личными вопросами, проблемами, и она мне подскажет. Я в сложных ситуациях своих жизненных могу позвонить очень небольшому количеству людей. И в это очень небольшое количество людей входит Наталья Васильевна.
21: Мы общаемся постоянно, помогают постоянно. По любым вопросам созваниваемся. Что-то мне надо, что-то ей друг другу, один одному звоним, как родственники.
20: Наталья Васильевна очень душевный человек. Поэтому к ней можно обратиться не только по рабочим моментам, но и если что-то надо вот даже поговорить по душам. Она всегда выслушает. Ну, это, понимаете, не каждому руководителю можно так прийти просто и сказать что-то. Или позвонить ей и сказать, Наталья Васильевна, вот так и так. Она просто хороший человек.
19: Вы помогаете людям вне работы. Для вас это человеческий отпорыв души? Или все-таки вы тоже чувствуете это, что это часть некой миссии руководителя?
16: Нет, ну что это миссия руководителя? Нет. Когда мы вот уже дома, вне работы, и мы уходим из квартиры, я никогда не беру с собой телефон. То есть я никогда не отвечу на телефон, если мы с Геннадием вот ушли из дома, ну куда-то там, да, по своим делам. Но если я дома, и телефон мой звонит, но я не могу на него не ответить. И если надо что-то человеку помочь, всегда, да. Звонит мне бабушка с... Бабушка. Даже грустно мне говорить. Звонит мне женщина с Кричер. Ну, она мне звонит это в воскресенье. Ну, так что я скажу? Говорю, ты мне не звони в воскресенье, а ты мне позвони в понедельник по этому же вопросу. Ну, в этом я.
19: А если бы про Наталью Васильевну снимали кино, какую сцену из реальной жизни обязательно нужно было вставить в фильм? Какой кадр?
1: Ну вот, мне кажется, она там ходит по улицам Могилева и обследует всякие там остановки и так далее, там мониторинг, там рядом всякие представители властей. И она очень так внушительно доказывает свою правоту, то есть, ну вот в этом, понимаете, мне кажется.
21: И когда не позвонишь, она вечно, у нее два телефона с уха на ухо. Быстрее всего за столом, процессе работы, плюс было с полкомом, когда бегает, там разборки устраивает.
15: Как она проводит наши совещания, когда собираются все представители нашей области, и мы решаем какие-нибудь вопросы. Все слушаем ее внимательно, записываем необходимые важные моменты.
20: Когда мы всегда приезжаем на какую-то, ну, на какую-то встречу, это за столом Наталья Васильевна общается с нами. Она сидит вместе с нами за столом, и мы вокруг стола. Она не отделяется от нас, она сидит за общим столом.
19: Как вы думаете, что Наталья Васильевна ценит в людях больше всего? И что, может быть, она никогда бы не простила?
15: Честность, открытость, порядочность, подлость и обмана. Может быть, взять обмана. Может быть, взяла бы на заметку, она человек очень хороший и никогда не оставит кого-то в беде.

0: отношение к людям, чтобы было хорошее, чтобы хамства не было. Но у нас такого в коллективе не замечено, не было случаев, чтобы кто-то что-то такое сделал, чтобы нельзя было простить. Все рабочие моменты. Да, может, где-то кто-то что-то не доделал, но это все забывается и прощается.
1: Люблю, когда говорят правду, пускай она будет горькая, но правду. Не прощу обман, не прощу предательство, не прощу унижение. Не люблю, когда люди льстят. Не люблю лезть. Ужасно не люблю лезть. А честность, открытость люблю.
2: Я знаю, и ваши коллеги, и подчиненные знают, что вы любитель шуток, юмора.
1: Есть у меня такое, да.
2: А было такое, что вот вы попадали в какую-то очень смешную ситуацию, казусную, может быть, ситуацию в коллективе? Руководителю, может быть, это не очень хорошо. Если такое было, как вы с этой ситуации выходите?
1: Когда мы собираемся вместе, мы можем тут, да, просто, некрасивое слово, просто ржать над какой-нибудь ситуацией. И все понимают, о чем это и про кого.
2: И корона с вас не падает от этого?
1: Нет, ну что вы. Мы же одинаковые, равные люди. Ну да, ну у меня такая должность. У меня такая должность, которая обязывает принять решение, поставить свою подпись и нести за это ответственность. Но когда мы где-то вместе, то мы вместе.
3: Если что-то, какой-то казус, она улыбается, в шутку превратит.
0: У нее всегда на лице улыбка. Когда коллектив вместе, то есть один, второй, и все поехало. Дело время, а потехи час. То есть если мы работаем, значит работаем. Если отдыхаем, значит отдыхаем. Мы один одного понимаем, поэтому наши шутки могут другим что-то показаться странным, но мы на это не обращаем внимания. Слепецкие там вопросы, слепецкие дела и так далее. Хотя кто-то, допустим, со стороны подумает, что это обидное что-то. Мы к этому уже привыкли, поэтому там, мы не обращаем на это внимания. Один одного там типа слепошариком или еще чем-нибудь назовем. Это все переводится в шутку и так далее. Мы все это поддерживаем.
4: Наталья Васильевна, она очень человек, не лишенный чувства юмора. Может даже посмеяться над собой. Она может что-то перевести в шутку. Она и привлекает себя не только тем, что вот она руководитель, но она и добрый, и веселый человек в этом плане тоже.
2: Если бы Наталья Васильевна не стала руководителем, в какой еще профессии, на ваш взгляд, она была бы блестящим, хорошим мастером?
3: Я думаю, что она бы могла быть психологом хорошим. Она чувствует людей.
5: В любой профессии, связанной с взаимодействием с людьми, в любой профессии, связанной с принятием решений, с несением ответственности. То есть это обязательно какая-то руководящая должность, там, мне кажется. Она уже такая прям представительная дама. Может быть, бизнес какой-то она бы вполне могла.
0: Что-то связано, наверное, с людьми, может, каким-нибудь там психологом или воспитателем. Ей нравится с людьми работать. Я думаю, в этом направлении где-нибудь. У нее такие способности. Допустим, я своих знаю всех людей в районе, но она знает во всей области. То есть, кого не спроси, она пофамильно все знает. Молодежь особенно помнит, которую надо где-то там помочь. Она вытаскивает их и на работу, пытается куда-то устроить. К детям, чтобы не сидели дома, чтобы не были привязаны просто к малому.
4: Может быть, бы она была каким-нибудь изобретателем чего-нибудь. Каким-нибудь инженером.
2: Какое совместное достижение, проект, победа под руководством Натальи Васильевны у вас вызывает наибольшее чувство удовлетворения, что ли, даже, может быть, гордости?
4: Мне, конечно, очень нравится проект по этике общения с незрячими людьми. Я принимала участие в съемке видеоролика «Подпись незрячего человека». Проект уникальный. Центр социального обслуживания хорошо вот работает с ними. Смотрю, и учреждения здравоохранения, и спорт. Везде, где есть вот экраны, вот я сама лично наблюдала, что идет трансляция этих видеоуроков. Конечно, у меня вызывает уважение, гордость за то, что это все-таки большое дело, потому что в нашем обществе есть абсолютно разные люди, которые требуют внимания. И вот одни из них – это люди с нарушением зрения. Я считаю его очень нужным, очень

0: что-нибудь полезным нашему обществу?
1: Налажено мощнейшее, очень хорошее межведомственное взаимодействие в Бобруйске. Именно благодаря ее наставлениям, ее пониманию ситуации, да, я постепенно научилась это делать, и благодаря ее участию в процессе. В этом активную роль сыграла Наталья Васильевна.
2: Большое внимание у нас уделяется доступной среде во всех регионах, это не только в области. Мы тоже следим за этим и стараемся, чтобы в наших регионах создавалась эта среда. Это облегчает жизнь нам. Я считаю, что у нас вот в областной организации такой коллектив, который вот дружный, взаимопомощь, взаимовыручка всегда. Это тоже достижение. Мы не каждый сам по себе, мы вместе всегда.
3: Областное управление, там ремонт, сделали новое здание. На предприятии там все эти по спорту там они позакупали, вот, по-любому они участие там принимали, по шоу-дауну, столы там, поликлиники, безбарьерка по области. Ну, работа ведется, работа большая.
4: Можете закончить такую фразу? Если бы не она...
2: Если бы не она, то я бы, наверное, до сих пор не была бы представителем, потому что с ней легко и чувствуется поддержка. С другим человеком я бы, наверное, не смогла так. Помощью его чувствуется. Если бы не она, то я бы не была председателем.
1: Если бы не она, мы бы не наладили такую тесную связь с территориальными центрами и не смогли убедить их в том, что нужно нам помогать привлекать новых членов организации. У нас просто потоком пошли люди. Если бы не она, я бы никогда не осмелилась в таком ключе взаимодействовать с властями. Вот. Ни на местном, ни на каком-то другом уровне.
4: Какие достижения областной организации вот за последние, может быть, 5 лет, за которые действительно не стыдно, ну, мало того, не стыдно, вы ставите себе большую десяточку?
5: Стучать в двери к людям, которые впервые получили инвалидность, и их вовлекать в социум, это настолько сложно. И вот вы прекрасно знаете Антона Сырникова. Вот понимаете, наш человек, который, это пример той работы, когда просто достучались, и люди нас услышали, человек услышал, родители услышали, и у человека произошло титанический сдвиг, наверное, да, в жизни произошел. И вот если раз в год, хотя бы раз в год с одним человеком мы как бы будем делать вот такие не проекты, а шаги к новой жизни, то, наверное, будет о чем вспомнить.
4: Вы не говорите о неких цифрах, о какой-то статистике?
5: Нет.
4: О людях?
5: Да. Есть у меня мужчина в Хотинске, Андрей. Это тоже такой человек. Если бы его спросить, он тоже скажет, что если бы не Таня Васильевна, то вот было бы вот так вот. Вовремя вмешались, и Андрей имеет то, что он имеет. Он бы вообще был без инвалидности и так далее. В такой ситуации нам надо не пытаться сразу на эту молодежь надавить, да давай, а сначала, значит, беседа, личный пример. Приходишь и начинаешь разговаривать. А я там 40 лет тому назад была такая же, как ты, и сидела там тоже, не знала, куда мне пойти. Но если бы не бабушки, да, и дедушки, то и до сих пор было бы. Вот то же самое. Проекты. Это все хорошо, но люди – наше будущее. Заглянуть в душу к человеку.
4: Давайте представим, что с помощью машины времени вы перенеслись в тот день, когда стали руководителем Могилевской областной организации. Что бы вы сказали молодому председателю? Может быть, о чем-то предупредили?
5: Ничего, делать так, как я и сделала. Не жалею ни о чем. Ничего не поменяла бы.
4: Откручиваем время немножко назад. Представим, что вы встретили Наталью Васильевну, которая только-только заступает на руководящий пост. Какой бы совет вы дали той вот молодой, зеленой Наташе Пантелееве, которая только что начинает работать с людьми с инвалидностью по зрению?
2: Я бы, наверное, ее поддержала, так как и она нас поддерживает. Наталья Васильевна, идите вперед, у вас все получится. Будьте уверены в своих делах. Все будет хорошо.
3: Наверное, чтобы было такое же, как она и есть. Тут ничего даже посоветовать нету больше чего.
4: Какой подарок ей нужнее всего, как вы думаете?
3: Вилла у нее есть, фазенда тоже. Виллы есть, и грабли есть, да. Все у нее есть, лишь бы было здоровье. А остальное все это в наличии.
1: Ну, если бы это было возможно, то я подарила бы ей кругосветное путешествие. Вот, в комфортных, безопасных условиях. Например, какой-нибудь лайнер, на котором она бы плавала по морям и океанам, искала новые впечатления, общалась, напитывалась солнышком.
2: Я думаю, каждый из нас хочет увидеть мир своими глазами. Я бы хотела пожелать ей, чтобы она тоже видела мир своими глазами.
0: Я бы хотела, чтобы у нее такая была, ну и возможность. В принципе, эти возможности есть, но я бы пожелала их более расширить и путешествовать. Больше путешествий, больше познания этого мира, разных стран, разных культур, народов. То есть это как и познание мира, и расширение вот этих социальных связей, расширение дружбы. Это было бы замечательно.

0: Среди суеты текущих забот быть руководителем для Натальи Васильевны Пантелеевой значит быть хранителем не только традиций, но и человеческого тепла. И ее опыт измеряется не только стопками завершенных дел или накопленными регалиями, а тем, сколько людей в нашем товариществе почувствовали себя частью большой семьи, стали востребованными, нужными обществу людьми, теми, кто обрел уверенность в своих силах и вносит свой вклад в общее дело. Что бы вы пожелали для всех членов вашей организации?
1: Здоровья, мира, оптимизма, дружбы, честности, открытости друг перед другом, лукавства поменьше, чтобы все оставались людьми.

0: слове «юбилей» часто слышится черта, точка, подведение итогов. Мы привыкли пересчитывать в этот день награды, дипломы, выслугу лет. Но, разговаривая с Натальей Васильевной и ее коллегами, понимаешь, ее юбилей – это не точка на карте достижений, а скорее стрелка компаса, которая указывает путь к новым горизонтам, бесконечному движению вперед. Это новый старт. Старт для тех, кто идет за ней, вдохновленный ее примером. Поздравления от Зинаиды Борисик, Марины Абазовик, Таисии Граковой, Сергея Григорьева и Галины Стрельской.
1: Я хочу Наталью Васильевну поздравить с юбилеем, пожелать добра, мира, здоровья, улыбок солнечных. И что она сама себе желает, чтобы это все исполнилось.
2: Я желаю вам терпения, здоровья, личного благополучия, личного счастья. Потому что без этого не будет вдохновения на свершения какие-то. Я желаю вам ярких впечатлений от этой жизни в позитивном ключе. Я желаю, чтобы рядом с вами были люди, которые всегда поддержат, будут рядом в любой ситуации, что бы ни происходило.
3: Я бы хотела от всей души поздравить Наталью Васильевну с днем рождения. Пожелать ей крепкого здоровья, удачи и успехов во всех делах. Пусть хватает сил на все, что она задумала, и осуществилось все, что она хочет. Чтобы у нее оставалось время для себя, не только для всех, а рядом всегда будут те, кто ей дорог. Пусть она будет счастлива во всем. И хотелось бы поблагодарить ее за поддержку и понимание.
4: В первую очередь с юбилеем поздравить, с маленьким все ее, значит, чтобы она была такой же оптимисткой, какой она есть, чувствовала всегда на 18, чтобы она была такой же отзывчивой, веселой, как смайлик, всегда улыбалась. Ну и дальше работала с нами как можно больше.
5: Я бы хотела пожелать Наталье Васильевне огромного крепкого здоровья, мира, любви, добра, хорошей погоды в доме, хороших событий на работе. Она сделала очень многое для этого общества, чтобы все слаживалось хорошо.
0: Редакция журнала «Товарищ» и все наши слушатели присоединяются к добрым словам ваших коллег Натальи Васильевны. Пусть то добро и свет, что вы дарите людям, возвращаются к вам сторицей, крепким здоровьем, вдохновением и долгими счастливыми годами. С юбилеем!

0: В эфире Радио ВОС звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
2: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
1: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
3: Актуальное интервью на Радио ВОС.
4: Пожалуйста. Да, меня зовут Андрей Владимирович Мачанин, я генеральный директор культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества «Слепых».
5: Ну и, соответственно, организатор.
4: Да, сегодняшнего. Организатор, я не побоюсь, инициаторы мы вообще, так сказать, всего этого проекта, честь имею. Это уже ежегодная у нас реакция, которую мы провели первый раз в прошлом году весной. И вот уже больше года мы ее проводим в разных регионах, в том числе второй раз мы проводим здесь, в Лениногорском военно-историческом музее.
5: Какие цели вот у всего этого движения?
4: Да, цель у этого движения, они у нас как раз совпали с теми целями и задачами, которые исповедует и реализует Лениногорский военно-исторический музей. Это создание и поддержание неразрывной связи исторической памяти, военно-исторической памяти русского народа, русской армии, единого с русским народом, с большим народом Большой России, в котором много разных народностей, национальностей, но при этом это единая сила, которая во все времена вставала на защиту нашей Родины. И с самых дальних времен, со Средневековья, русские воины героически сражались и защищали свою отчизну. Защищают они и сейчас, и вот эта живая связь времен, которые здесь можно потрогать, пощупать, здесь и военная техника, и экспонаты, памятные вещи героев той войны, и уже большая экспозиция, посвященная специальной военной операции. Вот наша задача, Всероссийское общество слепых, которое в течение столетий своей истории постоянно работало с ветеранами боевых действий, начиная с гражданской войны, с Великой Отечественной, поднимая людей, давая им возможность реализовать свой потенциал, стать в строй полноценных работников, членов общества, людей семейных. Все эти боты, наше общество вело эту работу, ведет ее и сейчас. И одна из таких вот ярких комплексных мероприятий, которые наглядно показывают смысл содержания нашей работы, и главное, привлекает к этому движению молодежь. Это очень важно. Сейчас мы вот на круглом столе много про это говорили. Вопрос работы с молодежью, которая, конечно, она хорошая, конечно, она все понимает, но под лежачей камень вода не течет. Работать надо, работать и работать. Как говорил наш президент, работайте, братья. Но мы стараемся.
6: Андрей Владимирович, скажите, пожалуйста, в общих словах, ну, как это можно, что именно вот КСРК локально сегодня сделало? То есть там были там сувениры, это же не наши, то есть про наши площадки, что в таком-то мероприятии были представлены площадки КСРК ВОС.
4: Но я бы все-таки чуть-чуть сделал шаг назад. Площадки площадками, но сама идея и сама организация, то есть сведение вот этих всех площадок в единое мероприятие, здесь участвуют на самом деле 27 муниципальных образований, ну, как минимум, три большие организации регионального уровня. И, естественно, у них у каждой свой бюджет, свои интересы, свои задачи. Вот свести всех воедино, в эту единую, общую, такую патриотическую, так сказать, направленность. Это, вот это была сверхзадача основной. А так, конечно, здесь вот Ассамблея народов России замечательную выставку народного творчества показала здесь интерактивно. Здесь были наши площадки Всероссийского общества слепых, были собаки-проводники, была наша спортивная секция. А наши артисты замечательные выступали. Значительная часть содержательная, она создавалась именно специалистами КСРК ВОС и Всероссийского общества слепых. Но в целом вот этот успех общий, с учетом того, что здесь очень много людей, которые привлекли и ассоциации, и местные администрации. То есть мы выходим на новый уровень. Это не наше корпоративное мероприятие, это большое комплексное военно-патриотическое мероприятие, которое собирает под своим крылом всех людей, которые разделяют наши, ну, высокие, не побоюсь этого слова, цели.
6: Скажите, пожалуйста, вы тут сказали, более 20 муниципальных образований в Московской области, то есть в частности незрячие люди тоже с Московской области?
4: И в частности незрячие с Московской области, совершенно точно. Вместе во главе с Натальей Абрамовной. Была здесь у нас организация, но представлена делегацией представительной, централизованная Московская областная и Московская городская тоже.
6: А сколько, грубо говоря, в глаз слепых? Ну, грубо там, менее 100, более 100, около 50, более 50.
4: Ну, наверное, скажем, около 100. Было 40 москвичей, 30 было из области, плюс у нас инвалиды из центра Мещерякова, 15 человек, ну и плюс, наверное, кто-то еще, но около 100 человек. Всего мы оценили тут с организаторами человек 800, наверное, в общем, 100 человек.
6: Спасибо вам большое за организацию.
7: Какие планы есть на развитие акции «Чести Леви»? Какие регионы еще подключатся в этом сезоне?
4: Ну, мы, как вы знаете, да, мы приняли же постановление и положение. То есть наша акция стала официальным, регулярным, ежегодным мероприятием, которое не имеет жестких рамок. И любая организация вправе может, ну и на наш взгляд, должна присоединиться к этой акции. Если в этом году мы, вот у нас было и Киров был, и наш любимый Волгоград. Честно говоря, я пока у меня прямых не было заявок на, вот, на конец года, да, но я очень надеюсь, что та информация, которая, в том числе, надеюсь, с вашей помощью, будет широко разнесется по нашим информационным ресурсам, сподвигнет наших коллег на проведение таких мероприятий и в этом году, и в будущем, потому что наша история, как раз вот мы попали в этот пятилетний цикл, когда каждый год это юбилеи, те или иные печальные, радостные даты побед, поражений, сражений Великой Отечественной войны, ну и в конце у нас будет юбилей и Всероссийского общества слепых, и юбилей победы Великой Отечественной войны уже в 30-м году.
6: Спасибо.
8: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
9: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
8: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
10: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», Это я считаю очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
8: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
11: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
8: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
12: Радио ВОС. Музыка.
3: Радио ВОС представляет участников и гостей международного благотворительного фестиваля «Белая трость».
13: Год.
3: 2013.
13: Место проведения.
3: Большой концертный зал «Космос».
13: Исполнители.
3: Учащиеся интерната города Королёв. Группа «Земляне».
13: Композиция.
3: «Трава у дома».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио ВОС, снова музыкальная программа «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Только что вы слышали попурри, стихи ко всем песням, прозвучавшим в этом попурри, написал Михаил Иванович Ножкин. А в случае с песней «Последний бой» он является автором и музыки, и слов. Ему и посвящены будут две наши ближайшие программы, сегодняшняя и следующая. Итак, родился Михаил Иванович Ножкин в Москве в 1937 году. В этом году ему исполнилось 80 лет. Окончил строительный техникум, а в 1961 году театральную студию эстрадных искусств Московского театра эстрады. В том же году был принят в труппу театра. Сначала, помимо ролей в театре, писал пародийные стихи, юмористические. Потом стали появляться стихи к песням. Отец Михаила Ивановича был фронтовиком и скончался в 1961 году в возрасте 55 лет. Отразилась война на его здоровье. И поэтому у Михаила Ивановича много стихов и песен о войне. Мы сейчас с вами послушаем одну из таких песен. Она называется «Глядят на нас фронтовики». И музыку, и стихи написал Михаил Ножкин. Исполнит песню Владимир Макаров.

глядят фронтовики.

0: Наверное, самая известная песня Михаила Ножкина «Последний бой». Ее включили в свой репертуар многие звезды и не очень известные артисты эстрады. Сам Михаил Иванович пел. В том числе песню эту записала и Клавдия Ивановна Шульженко. Но я думаю, что вы эту песню хорошо знаете и помните. Мы ее с вами слышали в попурри, и найти ее, думаю, будет легко. А вот другую песню, которую записала Клавдия Ивановна Шульженко на стихи Михаила Ножкина, мы сейчас с вами послушаем. Она звучит значительно реже. Называется она «Ты придешь». Музыка Давида Ашкенази, стихи Михаила Ножкина. Поет Клавдия Шульженко.
1: Сколько раз мне в жизни счастье улыбалось, и друзья не отходили от меня. Но бывало, как назло, вдруг не везло, и не хотел никто помочь или понять. Одиноко сразу вдруг все как-то валится из рук, не веришь в собственной судьбе. И опять в который раз я в трудный час вдруг вспоминаю.

так отзовись, так появись, так покажись, как солнце ясное в ненастную погоду, как солнце ясное в ненастную погоду. Почему со мной радость, и удачу и успех ты не разделишь никогда? Если трудно мне и сложно, если просто невозможно, ты приходишь лишь тогда. Если дальше так и будет, знай, что впредь я ради лучшего на худшее пойду. Ради собственного счастья постоянные несчастья я найду. А ты придешь, приедешь, прилетишь, меня по буйной голове погладишь, а ты в глаза мне

и ты придешь, приедешь, прилетишь. Меня по буйной голове погладишь, и ты в глаза мне в душу поглядишь, и все мои

так отзовись, так появись, так покажись, как солнце ясное в ненастную погоду, как солнце ясное в ненастную погоду. Так отзовись.

1968 года Михаил Ножкин снимается в кино. Довольно много, но об этом мы поговорим в следующей программе. Сегодня же скажу, что, наверное, большую часть песен на стихи Михаила Ножкина написал Давид Тухманов. Может, и не большую, но, во всяком случае, наверное, самые известные. Вот сейчас прозвучит песня, она называется «Есть». Музыка Давида Тухманова, стихи Михаила Ножкина, поет Вадим Мулерман. А на сегодня программа «Тряхнем стариной» прощается с вами. У микрофона был Сергей Андреев. Желаем вам всего самого доброго. До новых встреч!

встречно незнакомки, всю девчонку ту глазастую искал, все искал, все искал. И гвоздики, и фиалки, даже розы на свидание таскал, все таскал, все таскал.

А друзья его, приятели твердят, что, мол, других полным-полно, их полно, их полно. Только он к своей невстреченной навстречу все несется, все равно, все равно, все равно. Все надеется, что вдруг да разонравится девчонке то другой, то другой, то другой. И придет она к нему в конце концов и скажет: здравствуй, дорогой.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Екатеринбурге завершился чемпионат России по русским шашкам спорта слепых. В Кемерово прошел заключительный этап 3-й всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. Команда Москвы стала чемпионом России по мини-футболу спорта слепых. Калмыцкая республиканская организация ВОС отметила 95-летний юбилей. Открыт прием заявок на конкурс проектов по социокультурной реабилитации незрячих. В Санкт-Петербурге побывали экскурсанты из Марийской РОВОС в рамках проекта «Туризм без границ». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 22 по 30 июня в Екатеринбурге прошел чемпионат России по русским шашкам спорта слепых в командном зачете. Участвовали 6 команд из 5 регионов. Первое место с результатом 26 очков из 30 заняла команда Самарской области, второй год подряд подтвердив титул чемпионов. Второе место у команды Республики Дагестан 2, третье у команды Краснодарского края. С 23 по 28 июня в Кемерово состоялся 6-й заключительный межрегиональный этап 3-й всероссийской летней спартакиады по спорту слепых. Участвовали 140 спортсменов из 8 регионов Сибирского федерального округа. Соревнования прошли по шашкам, настольному теннису, голболу, футзалу и легкой атлетике. В рамках мероприятия провели показательный мастер-класс по стрельбе из лука для незрячих. В командном зачете первое место заняла Кемеровская область, второе – Красноярский край, третье – Алтайский край. Финал спартакиады пройдет в Екатеринбурге с 9 по 15 августа. С 21 по 27 июня в Дзержинске прошел чемпионат России по мини-футболу 5x5 в категории B1 спорта слепых. Первое место заняла команда Москвы, второе – Республика Дагестан, третье – Московская область. 26 июня состоялось торжественное мероприятие, посвященное 95-летию Калмыцкой республиканской организации ВОС. Сегодня в организации 3 местных отделения, которые объединяют около 600 человек. С приветственными словами выступили представители министерства и общественных организаций. Председатель Людмила Эренценова вручила награды Центрального управления и региональной организации. Состоялся концерт с участием воспитанников ВОС. Открыт прием заявок на конкурс проекты, направленные на социокультурную реабилитацию незрячих и слабовидящих людей. Конкурс учрежден благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт» в рамках программы «Особый взгляд». Гранты предоставляются от 600 тысяч рублей для вокальных проектов до 1 миллиона 600 тысяч и выше для масштабных межрегиональных и всероссийских проектов. Заявки принимаются до 30 ноября. С 21 по 27 июня члены Марийской региональной организации ВОС совершили экскурсионную поездку в Санкт-Петербург в рамках проекта «Туризм без границ» при поддержке фонда «Добрый Марий-Эл» и фонда президентских грантов. Экскурсанты посетили Петропавловскую крепость, прокатились по рекам и каналам, познакомились с тактильными макетами в парке «Город в миниатюре» и Петергофе, побывали в Русском музее Кронштадте и Царском селе. 27 и 28 июня во Владивостоке прошел чемпионат Приморского края по шахматам спорта слепых. Участвовали 12 спортсменов из Владивостока, Уссурийска, Лесозаводска, Находки и Тавричанки. Среди мужчин первое место занял Никита Голик, второе – Дмитрий Синегаев, третье – Виктор Бережной. Среди женщин победила Галина Гавлинская, второе место – у Ирины Морсковой, третье – у Елены Кондратенко. С 22 по 24 октября в Челябинске пройдет Всероссийский инклюзивный кинофестиваль «Незримое кино-2026». Мероприятие состоится на 2 площадках – в кинотеатре «Знамя» и креативном пространстве «Атом». В программе – конкурсные показы фильмов с тифлокомментированием, творческие встречи, иммерсивные спектакли и мастер-классы. Затем фильмы-победители и мастер-классы покажут в других городах Челябинской области. Проект реализуется при поддержке гранта губернатора Челябинской области. В Российской школе подготовки собак-проводников ВОС прошел творческий мастер-класс для участников нового заезда. Незрячие ученики вместе с сопровождающими инструкторами и студентами-практикантами плели изделия из брайлевской бумаги и знакомились с уникальными музыкальными инструментами. Руководство школы поблагодарило специалистов отдела лидерства РОИ «Перспектива» за проведение мастер-классов. 16 июня в Воронежской региональной организации ВОС состоялась встреча с представителями Московской городской организации ВОС. Состоялся круглый стол, где обсудили вопросы социокультурной реабилитации, спортивной деятельности и взаимодействия с региональными структурами. Председатель местной организации Кузьминки Татьяна Горелко передала в дар флаги ВОС и Российской Федерации и также провела авторский мастер-класс по написанию картин вслепую. Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Свободное плавание.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Цендыма Бойко. А на связи с нами Елена Чичканова, доцент кафедры педагогики и психологии Тамбовского института повышения квалификации работников образования, кандидат педагогических наук. Здравствуй, Елена.
6: Здравствуй, Цендыма, рад тебя слышать.
5: Я думаю, что мы вполне можем себе позволить обращаться на «ты» друг к другу, так как уже очень много лет дружим и сотрудничаем, поэтому, я думаю, нас радиослушатели поймут. Елена, мы сегодня беседуем накануне 1 сентября, и, конечно же, для многих родителей очень-очень важно понять, что ожидает нового в этом учебном году 2025-2026 год.
6: Я бы хотела сказать, раз у нас все-таки радио такое специфическое, понимаю, что очень многих интересует в первую очередь это дети с ограниченными возможностями здоровья. Хочу тоже немножечко уточнить, тут не прямо вот только этот год, это последнее время. У нас достаточно хорошие события, мы ура! Работаем по федеральным адаптированным программам. Почему я говорю ура? Потому что произошла стандартизация, получилось единство требований. В адаптированных федеральных программах определены и прописаны все необходимые предметы и коррекционные курсы. Определено обязательное содержание предметов. Больше, пожалуйста, каждая образовательная школа может давать больше, но меньше никак нельзя. То есть мы находимся сейчас в таком едином образовательном пространстве.
5: Кроме этого, что ожидает наших детей? Много говорят сейчас о единой школьной форме, например.
6: На мой взгляд, когда дети одеты все-таки более-менее прилично, ничего дурного в этом нет. И если образовательная организация совместно с родительским комитетом, с родительской общественностью выберет какой-то вариант школьной формы, которая является как бы брендом данной школы, в этом тоже нет ничего плохого. Вспомним наше детство. Мы все ходили в школьной форме, все были одеты культурно, прилично, аккуратно, без голых пупков и приличной длины. Так что ничего плохого в школьной форме нет. Если я вспомню нашу школьную форму, то она делалась из лучших образцов. И там, если можно посмотреть состав, то ткани были не синтетические, а кашемировые. Так что если будут приняты высокие стандарты к школьной форме, что же тут плохого, что дети будут хорошо и аккуратно одеты? И я часто бываю в таких престижных школах, и когда заходишь, и все дети одеты стильно, единообразно, не одинаково один к одному, но все равно есть какой-то стиль образовательной организации, это смотрится очень-очень достойно.
5: Вводятся ли в этом учебном году какие-то правила? Что вообще в законодательстве изменилось?
6: Таких каких-то новых больших перемен нет. А вот на что бы я хотела обратить внимание, что мы сейчас все родители готовятся, и у нас подготовить ребенка к школе, все вышли на какой-то последний месяц, это финишная прямая, и родители массово готовят. И вот я бы хотела как раз поговорить о том, что вообще должно включать понятие «подготовить ребенка к школе». Это ведь не просто закупить канцтовары и формы, это, кстати, самое легкое. Важно, чтобы ребенок был готов учиться, настроен на учебу, что вкладывают специалисты в это понятие? Это чтобы ребенок мог сидеть. Ведь даже с первого класса вот урок будет полчаса. И буквально через несколько четвертей все 45 минут. И в это время нужно уметь слушать и слышать педагога, слушаться учителя, уметь элементарные вещи. Попроситься в туалет, сообщить, если что-то болит, одеться, раздеться, переобуться. То есть очень важно, чтобы у ребенка были такие навыки, которые позволяют ему безболезненно включиться в эту среду. И, конечно, дети, которые посещали детский сад или подготовку к школе, вливаются в учебу проще. И еще очень важно, чтобы у ребенка была хорошая мелкая моторика. То есть, чтобы он крепко и правильно держал ручку, карандаш, выполнял точно мелкие движения. Родители иногда готовят к школе, прямо учат прямо читать, дают такие знания. Хотела бы обратить внимание, что нередко родители учат неправильно. БАПА. Ну, давайте послушаем. Если БА, то и получится БА. И знания – это, конечно, хорошо, но важнее все-таки уметь воспринимать информацию и взаимодействовать в коллективе, взаимодействовать с детьми друг с другом и взаимодействовать с педагогом. И еще очень важно посмотреть, готов ли ваш ребенок к школе. Если он не готов, лучше дать еще годок. Вот все мы с вами разные. Кто-то 150 сантиметров, это нормальный рост, нормальный. А кто-то 1,90 м, это тоже нормальный рост, нормальный. В среднем 170. Вот так дети. Один уже в 6 лет вполне готов, а другому нужно еще время. Если, например, у ребенка ограниченные возможности здоровья, его дошкольное детство можно продлить до 8 лет. Садама, а мне кажется, вот твой ребенок пораньше ведь пошел в школу.
5: Ну, мой ребенок пошел в 5 лет в школу, в ноябре ему исполнилось 6. И при этом вот как раз был тот год, когда пропустили 4 класс. В итоге он окончил школу в 15 лет и поступил в университет.
6: А у меня ребенок наоборот. Ему как раз на момент поступления в школу было 6,5 лет, и я очень переживала. Пора, не пора. Он прекрасно считал, чудесно читал и, в общем-то, хорошо рассуждал. Но я попробовала так первых несколько дней просто поводить в школу. Хотя пакет документов на запись в первый класс у меня был полностью готов. И вот за эти несколько дней я убедилась, что мой ребенок высидеть урок не может. Что он уходит из своего класса, приходит ко мне, так как я учитель начальных классов была совсем по соседству. Что все у него мама, мама. Ну, в общем, совсем был незрелый, и я ему дала годок. Он тоже прекрасно кончил школу и программист, и сейчас у него вполне успешная карьера. Здесь каждому нужно подстроиться под своего ребенка, а не пытаться как-то сломать ребенка, если вот ребенка, если вот сосед пошел в 6 лет, и я обязательно в 6 лет пойду.

0: предметами, на школу для одаренных. Ребенку должно быть в меру трудно. Ему не должно быть так, что прямо совсем легко-легко. Это расхолаживает, расслабляет. Ребенок перестает трудиться. И если у ребенка есть проблемы со здоровьем, то, может быть, тоже задуматься и поискать подходящую именно ему школу. Ну вот, например, у вашего ребенка расстройство аутистического спектра у первоклассника. Он болезненно реагирует на громкие звуки. Тревожно чувствует себя в массе народа. Такому школьнику будет очень тяжело влиться в большой класс или находиться в шумном коридоре на перемене. У нас сейчас в области строятся школы, где по 2000 человек. Это огромные организации. В такой школе даже взрослому человеку трудно сориентироваться с первого раза. А ребенок с проблемами со здоровьем, с проблемами с ориентацией, ему будет очень тяжело. Я бы, например, посоветовала ребенку с аутизмом присмотреться к небольшим школам, с маленькими классами. Ну, если есть рядом школа, отдельная образовательная организация, ранее их называли коррекционные школы, сейчас у нас по законодательству это отдельные образовательные организации, то это тоже большая удача. Я думаю, не стоит упускать такую возможность учиться в небольшой школе, где каждого ребенка знают в лицо, где небольшие классы, где педагоги имеют огромный опыт коррекционной работы. Я думаю, это тоже родителям стоит над этим задуматься. А возможно, вот, например, у ребенка детский церебральный паралич, а интеллект не просто сохранный, но очень высокий. Может, он вообще будет учиться экстерном. Тут какого-то единого правила нет. Тут нужно смотреть на своего ребенка и видеть то, что есть на самом деле, а не то, что родители порой хотят видеть. Тут вот тоже очень такая большая проблема у нас. Часто родители пытаются решить какие-то свои мечты, удовлетворить свои амбиции, забывая о самом главном, что в школу идет ребенок.
1: Лена, мы сейчас как раз затронули такую тему, инклюзивное образование или же специальное образование, да, мы говорим коррекционное. Uh-huh. Родителям достаточно трудно принять, что ребенок их должен учиться по специальной программе. И они считают, что по ошибке их ребенка отправили учиться по адаптированной программе.
0: Ну, я хочу сказать, что ошибки тут допустить не так-то и просто. Для того, чтобы ребенку назначили адаптированную программу, он сперва обучается. И за ребенком наблюдает педагог. И только тогда, когда педагог или группа педагогов видит, что ребенок не осваивает или с большим трудом осваивает программу, ему рекомендуют пройти психолого-медико-педагогическую комиссию. Но перед этим психолого-медико-педагогический консилиум, то есть группа очень грамотных товарищей образовательной организации, собирается и не раз собирается, смотрит этого ребенка, проводит диагностику, смотрит результаты его работ, наблюдает за этим ребенком на занятиях, на уроках. Только после этого его направляют на комиссию. Там ребенка еще несколько раз внимательно смотрит группа тоже педагогов. Также обязательно смотрит медицинскую карту. Такие сложные диагнозы, как аутизм или умственная отсталость, психолого-медико-педагогическая комиссия не ставит. Это все-таки медицинские диагнозы. То есть программу выбирают только на основе рекомендаций группы специалистов, команды специалистов и медицинских показаний. И что же эта программа дает? Да только положительное. Во-первых, с ребенком будут заниматься дополнительно. Ему, возможно, в зависимости от варианта программы, будет добавлен год или два пролонгированного обучения. То есть он будет иметь возможность освоить материал в более длинные сроки. Ему будут подобраны специальные формы, методы для того, чтобы этот материал преподнести. Кроме того, у него получаются определенные, не льготы, а я бы сказала, поблажки при сдаче экзаменов.

0: увеличивается время сдачи экзаменов. Так что я думаю, что это только очень хорошо. И еще на что бы я хотела обратить особое внимание. Когда психолого-медико-педагогическая комиссия определяет вариант программы, она определяет ее по оптимистическому принципу. То есть все-таки ребенку рекомендуется более сложный вариант программы. Например, у ребенка задержка психического развития. Ему могут порекомендовать вариант программы 7-1. То есть это обучение с классом, это только занятие со специалистами без дополнительного года обучения. Но ребенок даже при помощи специалистов сопровождения не может освоить программу. И он тогда повторно проходит еще раз психолого-медико-педагогическую комиссию, и там ему уточняют образовательный маршрут, и по результатам могут рекомендовать программу 7-2, то есть дополнительный год обучения, и обучение ему будет рекомендовано в классе небольшой наполняемости до 12 человек. Ну, как профессиональный дефектолог, я считаю, что тут ничего страшного нет, ничего плохого нет. Если ребенок учится по тому варианту адаптированной программы, который соотносится с образовательными результатами обычных школьников в массовой школе, то в его аттестате вообще никак это не будет отражено. У него будет такой же аттестат, как у его одноклассников, но с ним дополнительно будут заниматься специалисты.
1: Беседу продолжим после небольшой паузы.
2: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Напоминаю, что сегодня мы беседуем с Еленой Чичкановой, доцентом кафедры педагогики и психологии Тамбовского института повышения квалификации работников образования, кандидатом педагогических наук. Это вот один вариант, когда тот же самый аттестат ребенок получает, просто с ним дополнительно занимается, да, я правильно понимаю? Но есть же случаи, да, когда идет по другой программе, и в итоге он не получает стандартный аттестат.
0: Он получает свидетельство об образовании, но это только дети с ментальными нарушениями. Но вот понимаете, сейчас как бы столько получается профессий, специальностей, которыми можно овладеть без аттестата, а с свидетельством об образовании, что бояться этого тоже не стоит. Если ребенку по состоянию здоровья не дано осилить программу, то можно над ним издеваться сколь угодно долго, его можно по ночам учить стихи, с утра в 5 утра поднимать и в 100 раз повторять, но он, если он не может, то он не может.
1: И не сможет, да.
0: И не сможет, но зачем издеваться над человеком? Пусть он освоит тот вариант программы, который он может, и получит ту специальность, по которой он сможет работать. Вы же не думаете, что у нас профессиональный хороший штукатур или маляр получает как-то очень мало и не в состоянии себя прокормить? У нас многие рабочие профессии оказываются более высокооплачиваемые, чем квалифицированные работы с высшим образованием.
1: Да, есть такая правда.
0: Есть такая, да? Не вижу в этом ничего плохого или страшного, или смертельного. Главное, чтобы этот ребенок оставался любимым, чтобы его школьные оценки не становились оценками его как ребенка, хороший он там или плохой. Школьные оценки – это все-таки оценки для знания, а родительская любовь, она должна быть безусловна.
1: Многие наши радиослушатели или сами с нарушением зрения, или дети, да, вот хотелось бы понять вот в этом направлении, насколько успешно инклюзивное образование детей с нарушениями зрения.
0: Ты знаешь, тут вопрос очень сложный, потому что вот у нас в области только 2 ребенка имеют такие нарушения зрения, что им рекомендована адаптированная программа. Поэтому говорит, что им будет создана отдельная образовательная организация. Для двоих не будет. Что им будет создан в школе отдельный класс. Ну, скажем, один в первом, другой в десятом классе. Мы тоже понимаем, что не будет. Но я все-таки считаю, что это очень тяжело. Дыма, а ты вообще сама как училась?
1: Ну, в наше время не было выбора. Были только школы-интернаты, на которые я не жалуюсь, и на уровень своего образования тоже.
0: Ну, конечно, после школы-интерната закончить МГУ, я думаю, тут сложно пожаловаться. Поэтому, я думаю, тут тоже каждому ребенку такой подход должен быть индивидуальный. И потом, насколько потеря зрения, насколько человек с потерей зрения адаптирован, очень индивидуально. Не могу сказать вот таким прямо единым предложением: все идите в массовую школу или все поезжайте в интернат. Тут нужно смотреть на человека, насколько он готов, насколько он уже адаптировался к поступлению в школу. Кому-то все-таки придется идти именно в интернат, а кто-то сможет в общеобразовательной организации. Потом тоже, когда была потеря зрения, был ли это от рождения, или человек потерял зрение со временем. А вот сама ты как думаешь?
1: Ну, на самом деле это глубоко индивидуально, как ты уже сказала, и это зависит не только от самого ребенка, его развития и так далее, но и от возможности самой семьи. Готов ли кто-то из родителей полностью посвятить себя этому ребенку? Потому что, на мой взгляд, это достаточно непросто, скажем, вот незрячему ребенку ходить в общеобразовательную школу, хотя такой опыт есть, есть даже вполне успешный, но. Еще раз повторим, это индивидуально. Каждый принимает решение сам.
0: Я в своей практике была заучем в техникуме, и у нас была девочка тотально слепая, зрение она потеряла в процессе жизни. Она нашла себе подружку, которая готова была ее постоянно водить, сопровождать везде. Они ходили не разлей вода, как Шерчик с Машерчкой. И девочка училась очень хорошо, она прекрасно запоминала все на слух, ничего она не конспектировала, и я могу сказать только хорошее, я даже видела, как она вяжет, я была поражена, потому что она вяжет на счет, все узоры у нее прекрасны, у нее там нигде ничего не сбито, она узор держит в голове, но если у человека есть такие способности, зачем же ее мы будем искусственно запихивать в интернат? Если человек с этим справляется.
1: На самом деле мы очень много чего можем. Конечно, возможности безграничные, поэтому да, можно в разных сферах себя найти. Главное вот найти в чем и развивать ребенка.
0: Да, чем раньше, тем лучше. Очень часто я встречаюсь с тем, что родители как-то пока школьное обучение там за горизонтом. Родители не беспокоятся. Да он еще маленький, да что с него возьмешь? Да само образуется, да может быть перерастет, да может быть это образуется.
1: А то еще зрение вернется.
0: Как только обнаружена проблема или подозрение на проблему, потому что есть некоторые ментальные нарушения, которые время манифестации, то есть время обнаружения, 3-4 года. Но подозрения уже могут возникнуть и меньше, чем в год или в год. И лучше тут, как говорится, перестраховаться, чем недостраховаться. Лучше начать работать на опережение, чем потом догонять. Потому что есть сензитивные периоды. Что такое сензитивный период? Ну, каждый психолог и педагог скажет, это период наиболее благоприятный для развития той или иной психической функции. А почему этот период благоприятный? Потому что в этот период формируется именно тот участок мозга, который отвечает за эту функцию. И если родители в ожидании, пока ребенок чего-то там догонит или перерастет, или нагонит, а этот участок мозга уже сформирован, и туда мы ничего не положили, и оно туда будет очень сложно что-то положить. Это вот знаете, когда ребенок маленький, скачет и слушает сказку на английском языке и начинает ее рассказывать, говорить. Хотеть, ой, какой восторг. Да нет, просто у него сензитивный период сейчас для освоения речи. А когда мы с тобой начинали учить английский в 5-м классе,
1: да,
0: то уже сензитивный период был далеко позади. И английский так и остался. My name is Lena.
1: Ну да, угу, да.
0: Ну да, поэтому очень важно, чтобы родители не ждали чуда, а именно занимались своим ребенком при появлении подозрений на какие-нибудь нарушения или отставания. Вот это прямо очень важно.
1: Лен, у меня вопрос еще такой. Есть такие заболевания, генетические и другие, при которых при рождении зрение относительно неплохое, ребенок вполне справляется с письмом, чтением, самостоятельно ходит, но диагноз таков, что, ну, впрочем, как и у меня, было рано или поздно зрение упадет окончательно. И вот стоит ли сообщать об этом ребенку, семье, или же все-таки дать возможность развиваться, а там уж как пойдет?
0: Я думаю, что сообщать — это мое личное мнение, это не где-то такое правило существующее, нет, это просто мое мнение. Я думаю, что семье обязательно стоит сообщать, мягко, не пугая, рассказав, какие могут быть перспективы и какие могут быть пути снижения, так сказать, негативных последствий. Потому что если семья знает, она уже может готовиться к тому, что со временем действительно наступит тот момент, когда ребенок перестанет видеть, может начать учить тому или иному. Тут ребенок маленький, у него, например, тактильная чувствительность вот сейчас хорошо формируется, но она ему сейчас не нужна. То есть, по мне, с ребенком нужно готовить его к жизни так, как будто у него это случится заранее. И он уже наступившую потерю зрения не воспримет так болезненно. Это мой взгляд. Я не знаю, я внутри ситуации не была, но мне кажется, что вот так.
1: Я по этому поводу могу сказать, что как раз до 17 лет не знала о том, что когда-то упадет зрение. Мне казалось, что медицина развивается, я принимаю какие-то препараты, лечение прохожу, и никак не думала, что зрение у меня когда-то станет хуже. В 17 лет вдруг от 30% у меня остается 20, и я тогда понимаю, что зрение падает. Если бы я раньше знала о том, что зрение когда-то упадет, то, наверное, я бы перешла в школу, где изучали систему Брайля, наверное, бы умела читать и писать. И вот когда в 17 лет вот стало зрение падать, и я над собой горько смеялась, говорю, знаете, я вышла из школы безграмотная, то есть вот зрение упало, и я ни читать, ни писать не умела, не могла в тот момент. И Брайль стала изучать уже ближе к 30 годам. Да, Лен, я так понимаю, все-таки подводя итог сказанному, что в любом случае нужно в каждом случае подходить индивидуально, исходить из состояния здоровья, развития ребенка и возможностей семьи. И в заключение хотелось бы, Елена, услышать пожелания для наших радиослушателей накануне нового учебного года.
0: Пожелание самое простое – побольше оптимизма, потому что дети очень чувствуют настроение родителей, и поменьше вот этих вот всяких страхов, опасений, получится, не получится, ну и не получится. Ну что? Ничего страшного. Вот радость от того, что ребенок идет в школу, от того, что он стал на ступенечку выше, это новый статус. И семья не должна становиться на сторону критики. Семья – это всегда то место, где ребенка любят, безусловно, и поддерживают в любой ситуации. Успехов и хорошего настроения!
1: Лена, какие правильные слова! Огромное спасибо за нашу с тобой беседу. Напомню радиослушателям, что сегодня у нас в гостях была Елена Чичканова, доцент кафедры педагогики и психологии Тамбовского института повышения квалификации работников образования, кандидат педагогических наук. С вами была Цындыма Бойко. Всего доброго, до новых встреч!
2: Свободное плавание. Программа «Молодежный экспресс».
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня четверг, 25 июня, на часах 14:30, и это значит, что в эфире звучит программа «Молодежный экспресс». Меня зовут Мария.
4: А меня зовут Марьяна. Всем привет, наши дорогие радиослушатели.
3: Ну что ж, экзамены уже позади. Впереди по всей стране выпускные балы. И для абитуриентов начинается самая жаркая пора. Время выбирать профессию и поступать в вузы. И сегодня у нас в гостях человек, который отлично знает, как ставить амбициозные цели и добиваться своего. Вице-чемпионка мира, рекордсменка Европы по плаванию, мастер спорта международного класса Варвара Князева. Варя, привет!
4: Привет!
5: Здравствуйте!
3: Варя, и самый такой первый вопрос, обычно который мы всем задаем нашим гостям в студии. Расскажи, пожалуйста, немного о себе для тех наших слушателей, кто, возможно, только знакомится с твоей историей, как в твоей жизни появилось плавание.
5: После окончания первого класса в 2016 году я просто пришла на занятия по плаванию, ну и мне понравилось.
4: И с тех пор ты так регулярно и посещаешь тренировки?
5: Да.
3: То есть это занятие по плаванию у вас от школы или просто какой-то кружок, или как это вообще организовано?
5: Это спортивно-адаптивная школа. Угу. Получается, у нас есть друзья у семьи тоже. А они с нами в садик ходили.
3: Uh-huh.
5: Они уже, получается, Олег заканчивал второй класс, по-моему. Uh-huh. И он пришел туда раньше. И еще был мой одноклассник, тоже пришел туда раньше.
3: Они тебе разрекламировали этот вид спорта?
5: Да, и они как бы ходили, мы потом тоже захотели пойти.
3: А скажи, пожалуйста, попробуйте. Ты когда пришла плавать, у тебя были уже какие-то навыки, умения, что-то ты умела уже плавать самостоятельно?
5: Сейчас только на воде держаться.
3: Только на воде держаться, ага.
5: Я уже толком не помню.
4: Из какого класса или из какого возраста ты начала уже участвовать в каких-то более-менее крупных соревнованиях?
5: Ну, на спартакиаду всероссийскую я поехала в 9,5 лет.
3: Ого, ничего себе.
5: Да. Ну, там республика спорт не такая сильно серьезная.
4: Давно.
3: Ну да, серьезно, соревнуюсь.
5: Ну, в 18 году.
3: В 18 году. Да. Здорово. Было страшно ехать первый раз?
5: Почему-то вообще нет. Я вообще не волновалась перед соревнованиями. Для меня это было больше как что-то интересное, там удовольствие получить.
4: Угу. Новые впечатления, наверное, какие-то, да?
5: Ну да.
3: А тогда давай к последним событиям вернемся на пару месяцев назад, к мартовскому чемпионату России в Калуге, где ты устроил настоящий триумф. Как ты сама сейчас спустя время оцениваешь свое выступление?
5: Ну, почему-то у меня ощущение, что мне было легко.
3: Угу.
5: Легко в плане эмоционально. Я не волновалась особо. Единственное, я вот, например, в первый день я не волновалась перед дистанцией 400 метров. Ну, немножко совсем, если только. Перед 50 на спине вообще не волновалась. Я просто пришла, проплываю с огромным удовольствием. Mm-hmm. И все. Единственное, я еще волновалась перед сотней на спине, потому что это моя самая такая важная дистанция.
3: А почему это самая важная дистанция?
5: Ну, просто моя основная.
3: Ага, это твоя основная.
5: Которую я обычно плаваю.
3: Угу, угу, понятно.
5: Больше всего.
3: А ты всегда вот не волнуешься перед стартом? Или выработала уже какой-то себе, не знаю, может быть, ритуал, чтобы не бояться?
5: Ну, я бы сказала, что раньше, наоборот, я не волновалась перед стартами, но к сейчас это происходит, к сожалению.
4: Как ты справляешься с этим? Что делаешь?
5: Ну, больше всего меня волнуют мировые соревнования. На них я там уже стараюсь как-то сильно успокоить, подумать о чем-то другом. Потому что я понимаю, что волнение ни к чему не приведет, но все равно остается.
4: А какая вот из четырех последних золотых медалей, из этих четырех достижений, для тебя самая ценная?
5: Ну, сложный вопрос, надо подумать. Скорее всего, сотня на спине.
4: Угу. Все-таки основной вид плавания, ну, да. Да, который ты постоянно тренируешь. А на дистанции 50 метров как раз вот на спине ты показала время 34.12, да, секунды?
5: Да.
4: Что быстрее официального рекорда мира японки Томоми Ишуры. А
5: да.
4: Что ты почувствовала в тот момент, когда поняла, что произошло мировое достижение?
5: Я это узнала, по-моему, в предпоследний день соревнований, хотя проплыла я в первый день. То есть я узнала это совершенно случайно.
4: А как узнала? Тебе сказал тренер или просто сама решила посмотреть в интернете?
5: У меня есть, получается, ВКонтакте группа, сообщество вот кашминского плавания. И мамина подруга увидела там запись про то, что я установила рекорд. Мама мне это говорит. А, эта подруга вообще нам пишет, поздравляет, и мы ничего не понимаем, в чем дело.
4: То есть, потом прочитать эту запись, узнала из соцсетей о своем рекорде, да?
5: Да.
4: Круто, слушай, это прям здорово.
5: Потому что я знаю, что там на сотне на спине, например, рекорд 1:13:46. Я проплыла за 1:13:70. Ну, я расстроилась.
4: Это 100 метров, да, ты имеешь в виду?
5: Да. А на 50 я вообще вышла. Я даже узнала, что эту дистанцию плыву только утром. Потому что там надо было разряд кому-то присвоить, я уже не помню. Точно.
4: А ты плаваешь 50 метров вольным стилем?
5: Да.
4: И сколько время самое лучшее у тебя?
5: 31:70.
4: Круто.
5: Да. Я вот только в этом году нормально ее улучшила, до этого было не очень хорошо.
4: Расскажи в целом про вот стили плавания, почему именно на спине, какими ты еще плаваешь, какой твой самый любимый стиль?
5: У меня спина в целом, я бы сказала, что считается основным способом. Я уже даже не помню, с какого времени. Ну, это как было всегда, так и есть. Ну, кролем я тоже плаваю. 400-ку, 100-ку и 50. Недавно начала плавать комплексом, но не на всех соревнованиях.
4: А баттерфляй?
5: Ну, у меня с ним не все хорошо.
4: Но он сложный вообще на самом деле.
5: Ну, такой, да. Я стараюсь его улучшать все-таки.
4: У меня такой странный вопрос есть. Из личного опыта я профессионально не занималась плаванием, но как-то участвовала в соревнованиях как раз вот на спине. А как не биться головой о бортик, когда ты приплываешь к финишу? Как это устроено бывает?
6: Еще развернуться надо, если 100 метров там, например.
4: Нет, вот если 50.
5: Ну, просто я-то как бы из спорта слепых. И нас на разворотах и на финише задевают тапером.
4: Что там такое тапер?
5: Человек стоит с палкой такой.
4: Так.
5: На ней какой-нибудь, ну, шарик, допустим. И ей за определенное количество грибков, обычно за один, меня лично задевают, и все, я понимаю, и делаю разворот.
4: Слушай, они успевают коснуться? Это же так все быстро происходит, тут доли секунды
5: буквально.
4: Это да,
5: это не все нормально умеют делать. Вот.
4: И потом ты в таком напряженном моменте, ты плывешь, и тут еще тебе надо почувствовать. То есть, получается, по спине, да, тебе попадает
5: да, по-разному.
4: Удар? А по-разному, то есть это может быть.
5: Да почему? По спине, да, если плыть на спине, ну по спине это не попадёт.
4: То есть это еще
5: ну, просто на соревнованиях обычно стоят люди, которые это делать умеют.
4: Ну, вот почему-то на наших, вот сколько там лет, 20 назад, почему-то не было таких людей. Я только головой... Ладно, я еще медленно плаваю.
5: Ну, да. А те, кто видят, они там флажки смотрят, я так понимаю.
6: Ну, это вот для слабовидящих, да, ты имеешь в виду?
4: На потолке как-то там, да?
5: Ну, и для здоровых спортсменов.
6: А буквально недавно тебе официально присвоили почетное звание мастера спорта России международного класса. Вообще, каково это в твоем возрасте получить столь высокий статус?
5: Ну, я всегда как-то к своим достижениям отношусь так, что могло быть и лучше, поэтому, ну, я порадовалась там минут 5 и все.
6: Угу. То есть ты очень все-таки амбициозная, да? Порадовалась и двигаемся к новой цели.
5: Ну да, у меня обычно это немного времени занимает, эта радость. Если вообще занимает сколько-то времени.
6: А кто тебя поддерживает вот в плавании? Кто болеет за тебя?
5: Ну, семья как бы хорошо к этому относится. Ну, мама со мной, например, на тренировках там помогает. Вот как раз таки стапел стоит, еще там возят на тренировки. На всероссийские соревнования ездит.
6: На международные?
5: На международные нет.
6: А с кем ты ездишь на международные?
5: С тренером.
6: С тренером. А во сколько начинаются твои тренировки? То есть сколько в день ты тренируешься?
5: Ну, смотря где я тренируюсь. Если я тренируюсь дома, то у меня обычно тренировка с 6 до 7:30-7:40, да. Потом я еду в школу, потом у меня тренировка с 14:20 до 15:40, и потом еще зал. Вот.
6: А, то есть это тренировка на суше, да, получается?
5: Да, вот. Если в летнее время, вот у меня сейчас, например, тренировка с 6 до 7:40, потом тренировка с 3 до 16:20. На сборах обычно это все дольше, то есть там по 2 часа тренировки. Я вот была на сборе в Алуште, и у меня тренировки порой за 2 часа выходили.
6: А как часто сборы проходят?
5: Сборы? Ну, по-разному. Вот, например, в этом году я была на 2 сборах еще только. Сейчас в июле будет сбор, в августе будет сбор. То есть там разница между 2 сборами будет 4 дня, по-моему.
6: Это удачно, что мы тебя успели поймать с таким графиком плотным.
4: А как твой тренер Варя отреагировала вот на твои последние показатели, на твои рекорды?
5: Ну, я даже не знаю. По-моему, мы решили, что двигаемся дальше, и все.
6: То есть вы не обсуждали это?
5: Ну, особо нет.
6: А расскажи побольше про своего тренера. То есть ты именно вот с самого начала с ним занимаешься, или это были другие? А, с самого начала.
5: С самого начала.
6: Какой он?
5: Вообще
6: строгий?
5: На тренировку пришел. Ну, смотря что делать на тренировке. Если вести себя нормально и все делать нормально, то все будет хорошо.
6: Так, а если вести себя плохо?
5: Ну, вот сегодня у меня получилось, что я там немного не то сделала. Ну, тогда понятно уже. Не очень все хорошо.
6: А скажи, пожалуйста, а как вот вы занимаетесь с тренером? Как он подсказывает, как нужно где-то улучшить, может, где-то быстрее плыть, где-то там руку?
5: Ну, обычно всегда замечания всякие по технике, например, по скорости всегда это все обговаривается.
6: Ну, то есть пока ты плывешь, он тебе кричит?
5: У нас есть в команде рация, с которой тренер стоит на суше, а мы плаваем с наушниками каждый. И он нам во время плавание может сказать по технике, может результаты сказать, скорость.
6: То есть эти наушники будут задания непроницаемые?
5: Да, да.
4: Интересно.
5: Да, костная проводимость. Ну, понятно, что на соревнованиях с этим нельзя, но на тренировках это помогает.
6: Жалко.
4: Но у него рация переключается на всех пловцов.
5: Нет, у нас общий канал просто, и все слышат, просто все.
6: Он говорит там, Варя, быстрее, да? Там,
5: ну, там бывает, да.
4: Интересно, какие тонкости. А какие еще там приспособления есть?
5: Да, особо больше никаких таких особенных.
6: Там есть ли счастливый купальник?
5: А, ну, это да.
6: Есть? Серьезно?
5: Ну, у кого как, я бы сказала.
6: Слушай, а есть какие-то вот, ну, когда ты действительно выбираешь купальник, какие-то предпочтения, может, ты какие-то больше любишь, как в каких-то быстрее плаваешь?
5: У меня, да.
6: Есть, да?
5: Я очень люблю фирму «Арена». Я обожаю.
4: А какие цели вот вы с тренером ставите перед собой вот до конца этого года?
5: Ну, поездка на чемпионат Европы. Там хорошие результаты.
4: Тебе не ставят задачу? Вот улучшать. Надо победить, там, надо там взять золото. Просто хорошие результаты.
5: Ну, нет, в смысле, я имею в виду, если обобщенно. Так-то понятно, что мне, например, сотню на спине, там надо проплыть по рекорду мира, сделать рекорд мира. Надо на ЗМС все это сделать. Ну, заслуженный мастер спорта.
6: А чтобы получить заслуженного мастера спорта, какой должен быть результат?
5: А тут по количеству очков. У меня в прошлом году я ездила в Сингапур, и у меня уже есть, по-моему, 100 очков, нужно 150. То есть мне нужно, например, добрать, занять первое место. Да.
6: Угу. А когда ты поедешь?
5: В сентябре.
6: О, уже совсем скоро.
5: Да.
6: Как раз у тебя сборы, и это подготовка к серьезным соревнованиям, правильно?
5: Да. Угу. Ну, она, можно сказать, сейчас уже идет.
4: А как относятся одноклассники вот к твоим таким достижениям, рекордам? Это как-то влияет на отношение к тебе?
5: Ну, по-разному, смотря кто. Кто-то радуется, кто-то может сказать там какие-то неприятные вещи.
4: Кто-то завидует.
5: Что я там, например, пловец, вот я тут ухожу с каких-то школьных мероприятий, например, еще что-то. Учителя могут сказать какие-то вещи. Что я там, например, за плавание не очень знаю предмет.
6: А вот когда ты успеваешь уроки делать? Это же разъезды.
5: Ну, например, на сборах я обычно их не делаю. Я приезжаю домой и нагоняю все дома.
6: Угу.
5: Например, когда я уезжала в Сингапур, там был перед этим еще сбор. Я проездила весь сентябрь. Я приехала, я просто сидела, нагоняла все уроки, потому что я еще там заболела, ну, довольно так сильно. И пока там 3 недели болела, или 2,5, их сидела, нагоняла все. По итогу у меня за четверть вышла 1/4, остальное все 5. Это при том, что я училась в школе 2 недели.
6: Да молодец. Прям.
4: То есть в целом с пониманием относятся учителя или какие-то препоны ставят?
5: Ну, есть те, кто с пониманием, но есть и те, кто не сильно готов там.
4: Считают, что их предмет самый важный. Ну да, да, бывают такие учителя.
6: А ты единственная пловчиха в классе? Или кто-то еще из ребят занимается плаванием?
5: В классе есть люди, которые занимаются, можно сказать, плаванием, но больше для здоровья.
6: Угу, оздоровительное.
5: Это 2 человека, но ходит в основном только 1 девочка. А другая редко ходит. А есть еще девочка, которая раньше занималась, но не сильно долго. И есть одноклассник, который занимается плаванием, у него КМС, но на мировые соревнования он не ездит.
6: Угу.
5: И на сборы тоже.
6: С таким плотным графиком, есть ли у тебя друзья, с кем ты общаешься?
5: Ну, особо-то нет, но я думаю, что это от этого не зависит.
6: А одноклассники, вы дружите?
5: Ну, если только общаемся.
6: Угу.
4: А от чего это зависит, на твой взгляд?
5: Да, мне кажется, от характера просто.
6: А, Варя, тут совсем недавно о тебе вышел документальный фильм «Чувство воды». Каково это со стороны наблюдать за тем, как съемочная группа показывает твою повседневную жизнь, учебу и тренировки? Я посмотрела фильм, он очень довольно-таки необычный, на мой взгляд. А расскажи вообще про съемки, как это все случилось, кто вам предложил вообще этот фильм создать?
5: Ну, я в конце ноября была на первенстве России в Раменском, и нам предложили там, по-моему, практиканты. Ну, короче, ему надо было диплом защищать, работу какую-то в институте, в университете, я не помню уже той тонкости, которые учатся на режиссера. И вот ему нужно было про кого-то снять фильм. Мы согласились. Он из Москвы к нам приезжал в Екатеринбург. Мы там в школу ходили, на тренировки, дома съемки были. Ездили к бабушке, тоже были съемки. Получается, вот это было в конце декабря где-то, я уже не помню точно, да.
6: Ну, там точно зима, потому что в фильме присутствует снег.
5: Да, но там были подписи, типа, что там, например, это там 15 сентября или 14 сентября. Я думаю, это больше для эффекта.
6: А тебе вообще самой понравилось сниматься в фильме или это утомительное занятие?
5: Ну, интересно.
6: Интересно.
5: Там же было намного больше, например, всяких разговоров.
6: Да, в фильм вошло гораздо меньше, да?
5: Да.
4: Фильм называется «Чувство воды». А вот что для тебя чувство воды?
5: Ну, вообще, это просто понятие, которое... Ну, ощущение воды, когда там, например, плыву, нужно же воду чувствовать. Правильно.
6: А вода тебя расслабляет?
5: Потому что если его нет, скользить, например, не получится. Ну, я бы не сказала, смотря какая вода. Вот если там дома в душе постоять, например.
6: Тогда расслабляет, то да.
5: Да, можно расслабиться. И там грустно стало, пошла, постояла, да. А в бассейне особо-то нет.
4: В бассейне надо напрячься.
5: Ну да.
6: А дает вам тренер, ну, как бы, минутку расслабления, чтобы собраться с мыслями, там, я не знаю, отдохнуть чуть-чуть? Или это все только работа, работа и работа?
5: У нас есть режимы, например, на заданиях. И бывает, что, например, между какими-то довольно сложными сериями у нас отдых минута.
6: Минута всего.
5: Ну, например, такое, или пока там задание объясняет.
6: Вы отдыхаете.
5: Мы стоим, пока бывает, когда задание объясняют.
6: А давай вспомним чемпионат мира в Сингапуре, где вы с девчонками заняли весь пьедестал на 100-метровке на спине. Каково вообще это конкурировать на мировом уровне с подружками по сборной?
5: Ну, я вообще могу сказать так, что я в прошлом году не сильно с кем была знакома, как и сейчас.
6: В принципе, тебе было все равно, да?
5: Да, потому что я ездить на сборы, например, начала только в прошлом году. И до того, как я поехала в Сингапур, я была на двух сборах. Причем на одном из них я была с мамой. Для меня это был первый сбор. На второй сбор я поехала с тренером. Собственно, я пообщаться-то толком ни с кем не успела. Поэтому...
6: А вот сейчас поедешь на сборы, планируешь пообщаться?
5: Ну, я вот в Крыму была на сборах, я там общалась с многими. Я думаю, что получится, надеюсь.
4: А насколько отличаются вот заплывы где-то у себя в России или вот на международных соревнованиях по уровню стресса и по атмосфере в целом?
5: Лично для меня сейчас уже в России не сильно страшно. Как-то более спокойно.
4: А за рубежом страшно?
5: Да.
6: А какие главные качества характера, по-твоему, помогают побеждать, когда ты выходишь на дорожку против сильнейших пловцов планеты? То есть есть какие-то качества характера?
5: Ну, я думаю, что терпение, стрессоустойчивость.
6: Это важно, да.
5: Внимательность. Моя большая проблема.
6: Ты невнимательна?
5: Да, очень.
4: Отвлекаешься?
5: Да,
4: что-нибудь.
5: Все время.
6: На что
5: всегда
6: отвлекаешься?
5: Да хоть на что. Вот даже на экзаменах там, например, все время отвлекалась. Для этого, скорее всего, четверку и получила по русскому.
6: Какой-то звук тебя отвлек?
5: Нет, просто мысли разные. Пишу сочинение, думаю уже совершенно о другом.
6: Вот мне всегда было тоже интересно, когда спортсмен плывет, о чем он думает? О чем ты думаешь, когда плывешь?
5: Я
6: на соревнованиях?
5: Сказала, что по-разному. На
6: соревнованиях?
5: Угу. Сложный вопрос. Я обычно вообще могу о разном думать. Могу вообще не думать. Могу думать уже быстрее, вы там доплыть, или мне там бывает страшно. Я просто подумаю про технику, например.
6: А про технику
5: там,
6: думаешь?
5: Про скорость. Ну, бывает, да.
6: Бывает иногда.
5: На соревнованиях обычно я думаю, всегда стараюсь. Угу. Там, например, руки там прямые, вот это вот ноги быстро работают.
6: Руки, ноги, все это быстрее.
5: Все вместе.
4: Да, главное не запутаться.
6: Да.
4: Что куда.
6: И развернуться вовремя.
5: Это не так сильно сложно.
4: А как устроено вот в целом тренировки спортсмена по плаванию? Это вот только занятие в воде или туда входит какая-то общая ОФП, там подготовка, не знаю, зарядки, растяжки, бег, не знаю, что еще входит?
5: Ну, получается, есть вода, перед ней обычно разминка. Ну, каждый обычно на свое усмотрение делает, какую конкретно. Ну, потом вода. Зал, ну, там, например, растяжки, корпус.
4: Там, работа... Тренажерный зал, может быть? Нет?
5: Ну, когда как бывает. Там руки, например, мы очень часто работаем с резиной руками. Там, чтобы грибок отработать. Захват качественный. Окончание грибка.
6: Ну, то есть там с резинками плаваете, да?
5: Нет, с резинками мы тоже плаваем, но вот на суше мы тоже с ними работаем. Ну, другие, понятно, другого вида, но тоже работают.
4: Ну, которые утяжеляют, да?
5: Вот, прыжки. Движение? Прыжки тоже довольно много. Ну, вот корпус, уже говорила, растяжка, руки. Ну, довольно много. Бывает бег еще. Вот.
6: Это все на суше, я так понимаю.
5: Ну, да.
6: Разминка.
5: Про воду... Угу. Нет, это не только разминка.
6: А, не
5: это
6: только разминка и ОФП, да, получается?
5: Ну, да.
6: Угу.
5: А в воде это вообще там много чего бывает. Про воду я еще даже особо-то не сказала. Вот говорю, мы в воде можем разные там этапы подготовки делать. Там разные задания, соответственно.
6: А сколько ты обычно проплываешь за тренировку?
5: Ну, в зависимости от того, когда это. Ну, вот, например, на сборе я была, я там проплывала где-то, ну, 5,5, 5,900 было. За один день у меня было там, в один день как-то было 2 тренировки. На одной я проплыла 5,100, на другой 5,900. Вот. А дома, так как времени не сильно много, вот, например, я сегодня проплыла 4, когда это бывает 4 с лишним, но не больше.
6: Километра?
5: Да.
6: Ничего себе.
5: Мало очень дома, ну, получается, по сравнению со сбором.
6: Такие крупные масштабы.
4: Угу. А, Варвара, а пиши вот свой идеальный выходной, когда не надо думать о тренировках, о секундах.
5: Хотела бы такой. Я очень люблю гулять. Я очень люблю читать книги. Ну, точнее, я обычно либо читаю, если у меня есть возможность там книгу взять большую, либо на дисплее что-то могу скачать. А так я обычно очень много слушаю книг. На сборах, например, на выходных дома. А, я очень люблю еще ходить в парфюмерные и косметические магазины.
4: Такие.
5: Я коллекционирую парфюмерию.
4: Мой человек.
6: Я предлагаю чуть-чуть прерваться на песню, а потом уже продолжим наш разговор.